0: определенным образом сдержан, в том числе законодательными какими-то актами, которых пока еще на эту тему очень мало. И это, безусловно, это направление должно развиваться и совершенствоваться.
1: А какого, на ваш взгляд, главного закона про хранение, использование, ну и так далее, про бигдату, давайте так обозначу, не хватает? Вот про этику уже вроде как бы есть, или это про этику роботов? Мы немножко путаемся, мы тут ламповые пока еще.
0: Ну, прежде всего, конечно, должно быть строго законодательно определено, кто и каким образом имеет право сохранять данные о вашей частной жизни и ваши личные персональные данные, ваши паспортные данные, данные о вашем перемещении, данные о вашем имуществе. Все это должно быть очень жестко отрегулировано законодательным образом, чего пока нет.
1: А это можно будет проверить, если вы не имеете права, но вы взяли и сохранили, да, откуда кому это известно станет? Либо это тут тоже наивно полагать, что это не станет известным?
0: Ну, до какой-то степени это можно проверить, конечно же, угу. Да, потому что, ну, любая крупная цифровая корпорация, она имеет лицензию и разрешение на свою деятельность, соответственно, какие-то контролирующие органы, они должны иметь возможность все это проверять.
1: Иван, спасибо вам большое. Есть над чем подумать и над гигиеной, в том числе акцентирую внимание наших слушателей. Сегодня в передаче данных был научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Огромное вам спасибо.
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.
2: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вы прямо с раскопок?
4: Да.
3: Ну что, нашли что-нибудь интересненькое?
4: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры, а в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков довольно упрощенных, и даже на приматологии. И только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. В действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей а хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из рисунков реконструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ, с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира пятого класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдена Кабуриана? Разница во времени когда эти реконструкции создавались. Да? Чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. Можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как ввести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по полномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть 2 на 2. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылёво. Вот тут шумит сурово брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти 1,5 века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно, много времени прошло, и много большими-большими такими мощными, толщами, рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навесы, крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как

неандертальцам. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена. Да? Мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на вот такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть. В этом случае мы уничтожаем памятник в процессе раскопок. Зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие. Среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. Вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируется как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графы пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется. И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так, чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Нет, это все государство, это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем? Это же собственность для всех нужно. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 40 на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт – самая прямая вещь в мире, и мы
понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических

0: соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала: «Вау, у вас коворкинг!» Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг. И вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, то даже не совсем бывает понятно. Вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология – это всегда работа с сериями. Одна яркая находка – это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто, сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно этот человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это на самом деле здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем. Несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали функциональный или экспериментально-трассологический анализ. В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными функциями, не с отдельными, извините, формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. Устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные группы, грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве, опять же, подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше, в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные, тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры, это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее сначала он переставляет его местами с элютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее, но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно. Это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да? Видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит, а мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена. для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он с планированием, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такое вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнями, с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое, за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот такая вот, такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски, или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки. Ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы, они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе. И какие-то личные характеристики, все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот Мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такое вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшения, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости, да, кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, это, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, так и методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными немытьем так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, Культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает – накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы – это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость. И на самом деле, ну вот, можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в Шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально. Если в Шурфе нет артефактов, мы все равно этот Шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотелево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
0: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотелево. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: И так и со спутников даже ищут теперь.
0: Тоже бывает, да.
1: По характеру растительности. Угу. Спрашивает Алена Ермилова, возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, тем чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. А кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в костенках. Это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи – античный городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое. Оно появилось гораздо позже. Оно самое такое молодое во всей археологии. Ему всего 150 лет. Это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считается.
0: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
0: Древних сувенирчиков на память сразу быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
6: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с Землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации. Да. Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и как часто там происходят работы?
0: Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты и тоже вот так вот благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии. Там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
1: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов в СССР, и все.
0: Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто, вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, но так по современным меркам не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства венерочек.
1: Да, так, пожалуйста. Ну, давайте в первый ряд дадим микрофон.
7: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. А в нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач, например, когда мы получаем новые статьи по теме там по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать: перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление. здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы, насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие, а, это все искусственный интеллект.
1: Я сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь. А, это же ИИ писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает, а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
0: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, с самого-самого конца там, палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались, жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
8: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
1: И что разбили?
0: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последнее такое эмоциональное событие. А так вообще, конечно, когда люди откапывают красивые вещи, они испытывают очень яркие впечатления. Кто-то больше любит косточки, там, косточка мамонта. Ну, косточка и косточка, еще одна косточка мамонта. А кто-то с ума сходит от симметричных каменных орудий, вот их просто... У нас на раскопках, опять же, был случай, что нашли очень тонкий, просто вообще идеальный, как говорит начальник нашей экспедиции, лучший во всей Европе неандертальский нож, обработанный с двух сторон. Он очень тонкий, очень тщательно сделан. Просто почти верхний палеолит. И вот здесь вот на самом деле у нас так этот начальник раскопа воссиял, что там солнце вышло из-за тучи, и вот эта вот радость
1: это
0: была...
1: Это вот тот самый, да?
0: Вот тот самый, да.
1: Да, это вообще. Я свидетель. Вопрос Алены Живицкой. Добрый день. А есть ли новые данные о датировке артефактов из Диринг-Юряха?
0: Новые данные есть. Туда ездила команда в том числе с геологами, которые занимаются оптически стимулированной люминесценцией. Это такой метод, когда буквально песчинки заставляют сообщать, какое количество лет назад они лежали на поверхности и облучались солнечным светом. Вот. Но поскольку материал в работе, я лучше не буду делать этого анонса, просто, ну, ждем, когда они опубликуют результаты. Пока они еще их обрабатывают. Там тоже не быстрое дело, там годами это все варится.
1: Давайте дадим микрофон в серединку.
9: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Известны случаи, когда древние люди переносили какие-то прикольные вещи с места на место. Угу. А что касаемо орудий? Что-то известно по этому поводу? Потому что на слайде было достаточно много орудий. Допустим, древние. Известны также случаи, что кремня не везде много выходов на поверхность. Соответственно, как быть, если человеку приходится постоянно кочевать и добывать себе пищу, а вот у него орудие сломалось, что дальше? Он умирает?
0: Нет, они вот как раз-таки мой такой точка акцента моего, они не умирают, если что-то пошло не так, они гибко перестраиваются, поэтому мы с вами здесь, потому что они гибко адаптировались ко всем меняющимся условиям. Например, в тех же Костенках, откуда сегодня тоже были примеры, одни из первых точек поселения сапиенсов в Восточной Европе, там кремня качественного нет, там есть только какой-то окремненный известняк и тот такой плохонький. Так вот, ребята носили с собой крупные такие пластины из кремня, и мы это можем доказать по следам потертостей на них. И потому как эти следы потертости перекрываются потом следами использования. То есть здесь нам трассология помогает доказать то, что люди транспортировали буквально там в ранцах, в мешочках таких при себе разные предметы, и в том числе кремневое сырье. Если у них там что-то кончалось, тоже разные популяции немножко по-разному поступали. Кто-то, видимо, отправлялся снова за сырьем, кто-то, может быть, уходил с этого места, а параллельно с ними жили ребята, которые активно использовали местный окремненный известняк. Те тоже использовали чуть поменьше. Разные вот эти вот сырьевые стратегии, это у нас называется по-умному, они тоже показывают немножко культурную разницу такую вот. Но в целом они находили решение, они не умирали.
1: Вопрос задает зритель Селигер. Что ответить креационисту на примеры находок 45-тысячелетних деревьев в 45-миллионолетнем базальтовом слое или датировки затвердевшей лавы, излившейся в 80-е годы XX века и датированной 35 миллионами лет?
0: Ничего не поняла. Какие 45 тысяч лет в 45-миллионном слое?
1: Ну, короче, есть базальтовый слой, очень-очень древний. В нем нашли какие-то деревья, им 45 тысяч лет, типа.
0: Ну,
1: или давайте там лава изверглась, ее датировали, а ей там миллионы лет. Что вы скажете? Крах? Теория эволюции?
0: Мне кажется, что человек фантазирует. Ну, как можно ответить на такую как бы фантазию?
1: Нет, я просто знаю, что, о чем идет речь. Есть такие примеры. Там просто, ну, с каждым примером надо разбираться.
0: Да, но это каждый раз может быть ошибка метода.
1: Это может быть ошибка метода датирования. Это может быть ошибка интерпретации того, кто читал вообще.
0: Абсолютно, да, да. Вот как, например, была такая нездоровая сенсация, раздута. Найдены рисунки неандертальцев. Датировали по уранториевому методу корочку кальцитовую, которая перекрывает рисунки в пещерах. Этот уранториевый метод, про него важно знать одно. Он дает разброс в десятки тысяч лет. И люди получили датировки для корочки, перекрывающей эти рисунки, от 65, ну не знаю, до 14 тысяч лет возраст. Какую датировку они выбрали? Конечно, подревнее, ведь это интереснее звучит. И появились просто десятки и сотни, может быть, даже вот этих вот заголовков в журнальных статьях, в газетных статьях, ну там в медиаизданиях. Найдены рисунки неандертальцев. Но если мы внимательнее приглядимся к этой новости и как бы критически оценим ее, окажется, что это просто передергивание результатов датирования, не критическое их представление.
1: Ну, просто надо читать первоисточник прежде всего.
0: Конечно, нужно разбираться с деталями, потому что здесь очень много всего вмешивается, и так просто не скажешь.
1: Давайте, вот далеко-далеко я вижу детскую руку.
10: Вот смотрите, если человек захотел стать археологом, как ему правильно подобрать команду для раскопок?
0: О, сложный, хороший вопрос. На самом деле, современная археология – это никогда не работа в одиночку. Это всегда команда, и без команды далеко мы не уедем. Как подобрать? Ну, все по-разному немножко. Обычно мы учимся, да, на кафедре археологии, у нас завязываются связи, мы ездим в экспедиции, завязываются какие-то общие интересы. Кто-то женится, кто-то замуж выходит, вместе ездит на раскопки. Ну, и так постепенно просто... Как-то как снежный ком оно все формируется, новые студенты приходят, кто-то уходит, кто-то остается.
1: Кого-то выгоняют.
0: Мы пока никого еще не выгнали. Ну, в общем, жизнь, она такая же сложная и непредсказуемая иногда бывает, а иногда вполне вот последовательно развивается. Нужно просто быть в профессии, быть привлекательным, как сказать, быть открытым к людям, быть таким замечательным, добрым и хорошим человеком, как начальник раскопок в Хапилёво, и люди к вам потянутся.
1: И беспощадным к черным копателям.
0: Да, и увлеченным своим делом. И тогда обязательно, конечно же, другие энтузиасты тоже соберутся вокруг.
1: Так, а кому же мы дадим книгу «Эпоха человека» Дианы Акерман и «Аммонита» из мелового периода от Поля Хантер за лучший вопрос?
0: Я думаю, никто не обидится, если мы дадим последнему спрашивающему эти книжки.
1: Я думаю, никто не обидится. Значит, будущий, я уверен, известный будущий археолог получает книжку. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря второму анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Так, я прошу на сцену нашего постоянного спикера Светлану Бурлак. Доктор филологических наук, лингвист, автор книги по происхождению языка Светлана Бурлак.
1: И к тому же профессор РАН, про что меня просят сообщать всякий раз.
0: И правильно.
1: Да, в прошлом докладе речь шла о миграциях народов, а я скажу о миграции слов. Да, ну, если уж речь шла об аркаиме, то, наверное, стоит сказать, что это, конечно, не были славяне или славяно-арии, но они подарили славянам слово «бог» и слово «мир». Именно из иранского языка пришли в прославянский эти два слова. Итак, слова на пути из языка в язык. Речь сегодня пойдет о заимствованиях. Ну и первый вопрос, естественно, вопрос о том, зачем вообще в языке нужны заимствования. Ну, вообще, когда спрашиваешь обычного человека, откуда в языке слова берутся, то самое первое, что вспоминают, это вспоминают о заимствованиях. Но на самом деле большая часть слов, которые есть в том языке, которым вы пользуетесь, это слова, которые унаследованы из предыдущего языкового состояния. Некоторые слова образованы по существующим словообразовательным моделям, но некоторые заимствуются из других языков. Зачем? Ну, во-первых, можно что-нибудь сказать покороче. Не электронно-вычислительная машина, а одним словом компьютер. Можно избавиться от ненужных ассоциаций. Не уборщица, такая несчастная, убогая, с занозистой шваброй, вонючей тряпкой. А вот назвать клининг-менеджером сразу уже хочется такому человеку не занозистую швабру с вонючей тряпкой выдать, а какой-нибудь хороший такой моющий пылесос последнего поколения. Некоторые люди очень привязаны к словам, очень зависимы от ассоциаций, связанных со словами. Но вот ради таких людей стоит пользоваться словами типа клининг-менеджер. Когда привыкнем к тому, что такие люди обладают моющим пылесосом, и это правильно, то тогда можно будет вернуться к слову «уборщица». Так, кстати, иногда тоже происходит, я об этом еще скажу. Иногда бывает, надо решить проблемы с сочетаемостью. Или, например, с тем, чтобы образовывать от существительных прилагательные или глаголы для того, чтобы встроить слово в языковую систему. Мой любимый пример здесь – это история слова «спонсор». Когда это слово появилось, все сказали: «Зачем вы тащите в наш язык это ужасное заимствование? У нас же есть уже в языке родное этрусского происхождения более раннее заимствование – меценат». Ну вот оказалось, что слово «спонсор» – это нужное слово, потому что меценат, он по природе своей меценат. Он любит давать деньги на всякие хорошие дела. И нельзя сказать «меценат чего-то». Меценат не может иметь при себе определение существительное. А слово «спонсор» как раз может. Вот, например, в начале нашего форума были перечислены его спонсоры. Спонсоры чего? Спонсоры нашего форума. А меценаты, они все время меценаты, они не могут быть меценатами чего-то. Так что слово «спонсор» в русском языке оказалось очень нужным, очень востребованным. Да, иногда заимствования используются для того, чтобы выглядеть таким специалистом с зарубежной подготовкой, назвать свой маленький магазинчик не лавочка, а бутик с ударением на «и». Потому что если сказать «бутик», то сразу будет понятно, что никакой зарубежной подготовки там рядом не стояло. Ну и самое главное, для чего нужны заимствования, это для того, чтобы говорить на темы, прежде недоступные. Если мы захотим поговорить об Австралии, долгое время европейцы не знали о существовании этого континента, потом узнали, решили об этом поговорить, им немедленно понадобились слова «эвкалипт», «кенгуру», «коала», «вомбат» и всякие другие кольцехвостые поссумы и так далее. Такой вопрос. Все ли можно заимствовать? Вот посмотрите на эти слова. Как вы думаете, будет ли какой-нибудь язык заимствовать слова для выражения вот таких значений? Спрашивается, а зачем? Что их раньше не было? Вообще, в любом языке, какой вы ни возьмете, на любом этапе его развития, эти понятия так или иначе выражены. Поэтому заимствовать их обычно бывает не надо. Эти понятия нужны всем, они попадаются настолько часто, что их просто не успевают забыть, поэтому заимствовать их не нужно. Было посчитано, что такого рода слова входят в первые 1000 по частотности в любом языке. Поэтому заимствовать их не нужно. Хотя, честно сказать, иногда бывает. Вот в английском языке есть слово «mountain», и это позволяет ввести различия между такими высокими горами, где там снег на вершинах и там орлы над ними, и какими-нибудь поросшими травой холмами, которые hills. В немецком языке Kopf, там даже есть целая история, это, изначально это кубок, это тот же корень, что английская cup, которая чашка. История такая, что сначала это метафора, и герой разбивает голову своего врага словно кубок, потом все привыкают к этой метафоре, герой разбивает кубок своего врага, потом уже оказывается, что там у кого-то кубок болит, на кубок надевается шапка, и это тогда уже перестает быть кубком, а становится просто головой. Исходное слово «haupt» вытесняется в значение «голова», «главный». Русское слово «облако» заимствовано из церковнославянского языка, и это видно потому, что здесь неполногласный рефлекс «ла», было бы «ола», если бы это было исходно русское, исконно восточнославянское слово. Ну и понятно почему, потому что на Руси было принято о высоких материях типа «облако», «небо», «крест», «облако», «небо», «крест» говорить церковнославянским языком.

бедствия. Вот посмотрите на заимствование из русского в якутский. Минута превращается в минуте, секунда в секунде, бутылка в бутылка, воробей в барабай и так далее. Казалось бы, полный хаос, а не хаос. Просто якуты при заимствовании, ну, при заимствовании всегда, как вы понимаете, происходит какое-то упрощение. Вот якуты тоже упростили. Это тюркский язык, там есть гармония гласных, поэтому упрощение они тоже делают под гармонию гласных. Гармония гласных подчиняется в данном случае хорошим, строгим правилам. Если самый первый слог был с мягким согласным, ну и соответствующим гласным, то все слово будет содержать мягкие согласные и соответствующие гласные. Если первый слог был с твердым согласным, то тогда все слово тоже будет содержать твердые согласные. Что там где-то было «и», уже не важно, оно превратится в «ы», «э» превратится в «а». А здесь наоборот, вот «а» превращается в «э», что там еще? Да, еще раз «а» превращается в «э». Огубленность отсчитывается от ударного слога. Если ударный слог был огубленным, то есть губы вытягивались в трубочку, вот минута на «у» вытягиваются губы в трубочку, то тогда они будут вытягиваться в трубочку с самого начала слова, и получится «минуте». То есть если заимствований много, то возникают регулярные звуковые соответствия. И по этим регулярным звуковым соответствиям мы можем иногда видеть разные пути заимствований. Посмотрите, вот есть дантист, врач, который занимается нашими зубами, а есть дентальный, так лингвисты называют зубные согласные. Казалось бы, там и там зубы, но почему-то в одном случае «ан», а в другом «эн». А вот смотрите еще раз то же самое соотношение. Рантье и рента, пансион и пенсия. В одном случае мы видим «ан», а в другом случае мы видим «эн». Почему так? Потому что эти слова пришли в наш русский язык из разных источников. Вот эти слова пришли к нам из латыни, минуя французский, а вот эти пришли к нам из французского языка. Во французском языке «н» превращается в «ан», носовой гласный. В русском языке носовых гласных нет, поэтому носовой гласный передается как «ан». Или еще пример такого же типа. В одном случае мы видим «к», в другом случае мы видим «ша». И опять эти слова пришли к нам через французский, а эти слова пришли к нам другими путями. И здесь опять французский рефлекс. Действительно, во французском языке латинское «к» превращается в «ша». Ну, так у них получилось в какой-то момент их развития. И по заимствованиям мы это видим. Разные пути заимствований дают разные соответствия. Именно поэтому ученым в достаточно большом количестве случаев бывает легко сказать, откуда именно пришло в тот или иной язык тот или иное слово. Даже если это слово пришло несколькими разными путями из одного источника, но, тем не менее, по разным соответствиям мы эти разные пути легко видим. Ну, когда легко, когда не очень, но вот в данном случае это достаточно легко, потому что у французского языка очень характерные звуковые изменения. Иногда заимствования бывают просто видны, потому что они имеют структуру, не характерную для базисной лексики. Вот посмотрите, форсировать, финиш, кафе – это культурная лексика. Это вот не те слова, которые в любом языке есть, потому что есть соответствующие объекты или действия, или свойства, которые мы всегда называем и не успеваем забыть. Эти вещи где-то есть, а где-то нет. И здесь мы видим звук «ф», а в базисной лексике русской нету звука «ф». Общеизвестный факт, что в сказке о царе Салтане звук «ф» появляется только в слове «флот». Еще один пример. Посмотрите, «гюс», «гюрза», «кюре». Звук
«ы», звук «у» после мягкого «г» или мягкого «к» в русском

0: языке не встречается. Мягкое «г», мягкое «к» перед звуком «у» не встречаются. Мягкие «г» и «к» встречаются перед «и» и перед «э». Руки, ноги, на ноге, на руке, но не перед «у». Если мы посмотрим в базисную лексику, соответственно, слова, которые не в базисной лексике и имеют нехарактерную структуру, подозрительны на заимствование. Нет, ну то есть, мало ли, может, мы чего-то не знаем, но, по крайней мере, это повод для того, чтобы проверить. Если проверишь, то оказывается, что они действительно в русский язык пришли из разных языков. Еще пример. Двойное «л», стечение гласных, большая группа согласных на конце. Опять же, в базисной лексике такого нет. Эти слова не склоняются. Они существительные, но при этом не имеют форм склонения. В базисной лексике, если вам попалось существительное, какого-нибудь уха или века, оно обязательно будет склоняться. Значит, тот, кто не склоняется... Проверяем на заимствование. Ну, проверим. Окажется, что действительно так оно и есть. То есть нехарактерные для базисной лексики звуки или сочетания звуков, нехарактерные особенности морфологической структуры могут говорить о том, что слово пришло к нам из другого языка. Направление заимствований. Слово, да, заимствовано, но откуда, куда? Рассмотрим пример. Русское слово «диалект», в русском языке такое слово есть, и греческое слово «диалектос». Читается практически так же, но только окончание соответствующего склонения в русском русское, в греческом греческое, что логично. В русском языке мы видим нехарактерную вещь – течение гласных, нехарактерную группу согласных на конце слова. И вообще какой-то подозрительно длинный корень, который не делится вроде ни на приставку, ни на суффикс. Среди базисной лексики такого не бывает. Может быть, это заимствование. В греческом языке это совершенно нормальная вещь. Это приставка «диа» со значением примерно «раз». Это корень с оглушением перед глухим согласным, и это причастный суффикс «т». Опять же, нормальный способ образования от глагольного имени. Диалектос – это либо разговор, либо говор наречия. Кстати, еще один момент. В греческом языке это два разных значения, ну, потому что диалегумай – это разговаривать, а русский язык заимствует лишь одно значение, такое очень часто бывает при заимствовании, что заимствуется не весь круг значений слова в исходном языке, а только какое-то одно узкое терминологическое значение. Еще пример. Это слово «спутник». В русском «спутник», в английском «спутник». Опять же, в английском языке это слово не имеет никакой внутренней структуры, оно не делится на корень и суффикс или там на приставку и корень и не соотносится с какими-то другими словами. В русском языке оно вполне соотносится. Это приставка «с», это корень, как в слове «путь», и это суффикс, который образует существительное. И слово «спутник» имеет не только вот это значение, но и значение человека, который путешествует вместе с вами. И поэтому понятно, почему он назван спутником, он вам сопутствует. Или в данном случае сопутствует земле. Приставка «с» или «со», «со» – это уже будет заимствование церковнославянского, и действительно сопутствовать – это более высокий стиль, что для церковнославянских заимствований характерно. И путь, да, путешествие, сопутствовать. Понятно, почему этот человек или этот артефакт называется спутником. Соответственно, в первом случае из греческого в русский пришло слово, во втором случае слово пришло из русского в английский. Бывают иногда бродячие слова, которые проделывают очень-очень длинный путь. Да, вот сначала было семитское слово от корня «берака», которое значит «сиять, сверкать, блистать», и именно это позволяет мне поставить в корень этой цепочки именно семитские слова, потому что в семитском это производное, и понятно, почему этот камень был так назван, такая сиятельно-блестящая, сверкающая штучка. Оттуда он попадает в древнюю Индию, мараката, ну, в Индии языков много, мараката – это санскритский рефлекс, бывает марагада, марагда, и из какого-то из индийских языков попадает в греческий – Марагдос или смарагдос, оттуда попадает в персидский, ну, в персидском звуковая система немножко не такая, как в греческом, поэтому получается зумурут. В латыни система звуковая больше похожа на греческую, поэтому получается смарагдус. Из персидского попадает в арабский зумуруд, из арабского попадает в турецкий зюмруд, из латыни наследуется в испанский и французский, из французского заимствуется в английский, причем заимствуется из старофранцузского, когда вот это вот «л», которое было на раннем этапе во всех романских языках, испанцы его сохранили, а у французов оно превратилось в «у». Ну, примерно так же, как, может быть, многие из ваших знакомых, которые не выговаривают «л», произносят вместо «л» что-то вроде «о». Вот из этого «о» очень хорошо, в конце концов, получается «у». И у французов ровно это и произошло. Но пока французы эту операцию еще не произвели, у них успели это слово позаимствовать англичане. Прямо из латыни книжное заимствование немецкое «смарагд», а из турецкого заимствовано русское «изумруд». Но в русском нету звука «ю», пришлось как-то изворачиваться. В таких случаях, когда заимствования единичны, регулярных соответствий может не быть. Почему? Потому что любые регулярные соответствия, что при наследовании языка, что при заимствовании, это всегда привычка. Мы всегда так делали, сделаем так же и в очередной раз. Если мы так не всегда делали, а мы так сделали один раз, а потом через 100 лет другой раз, то тогда привычка сформироваться не успевает, и соответствия бывают самые причудливые. Но тем самым, если в какой-то работе приводится очень много слов, которые как бы заимствованы из языка А в язык Б, и при этом никаких регулярных звуковых соответствий не усматривается, то чем больше таких слов приводится, тем более шатка и слаба соответствующая гипотеза. Потому что чем больше таких слов, тем больше вероятности, что сформируется какая-то привычка, и соответствия звуковые между языками будут регулярными. А вот в данном случае действительно соответствия странные, потому что это не очень систематические заимствования. Ну, то есть как, между английским и старофранцузским там заимствований много, там соответствия очень высокорегулярны, а в других частях иногда бывают не очень регулярны. В таких случаях, когда заимствований мало, иногда происходит реинтерпретация. Ну, например, в немецком языке было слово «flasche», которое означало «бутылка». Оно пришло в польский, обросло уменьшительным суффиксом «фляжка». Из польского вместе с уменьшительным суффиксом оно добралось до русского «фляжка». А русские не сообразили. Перед «к» какой-то глухой согласный, он по природе своей глухой, или это он оглушился перед глухим согласным. Ну, соответственно, из «фляжки» получилось «фляжка». И без уменьшительного суффикса «фляга». Так бывает, кстати, и со своими родными словами тоже. Мне приходилось слышать форму «крыжечка». Хотя, казалось бы, крышка – это такая маленькая крыша, и что там понятно откуда, а же не очень. Но иногда такое бывает. Это морфологическая реинтерпретация. В английских словах есть «с» – показатель множественного числа, в русском такого показателя множественного числа нет, и «с» начинает осмысляться как кусок корня, а показатель множественного числа мы приклеиваем свой. Это то, что называется народная этимология. Индейцы таино, живущие в Венесуэле, вот у них есть слово «гамак», которое пришло в русский как «гамак», а в немецком переосмыслилось как такой висячий мат. Это немножко не то, но чем-то похоже. Такого рода смысловые нестыковки – это верный признак народной этимологии. И здесь мой самый любимый пример – это, конечно, гамбургер. Гамбургер исходно – это гамбургский пирожок. Но когда это слово пришло в английский, англичане быстренько опознали там слово «ham», которое ветчина. Почему булочка с котлетой должна быть производна от слова «ветчина»? Этого вопроса простой английский народ себе не задал. Поэтому появились чизбургеры, фишбургеры, чикенбургеры. И, соответственно, возникает идея, что если есть гамбург, то, наверное, где-то есть и чизбург. В книге Михаила Успенского такой вольный город Чизбург действительно есть. Еще один пример. Вот смотрите, художник от слова «худо». Почему бы нет? Казалось бы, вон сколько звуков совпадает. Но тогда что такое «ж»? Если образовать от слова «худо», то иногда бывает «ш» в качестве такой закрышки, как, например, в слове «зряшный», но «ж» не бывает никогда. И к тому же, каков смысл такого образования? Потому что ведь художником мы обычно называем не того, кто что-то делает плохо, а того, кто создает какое-то искусство. Даже не обязательно, кстати, живопись. Писателя мы можем назвать художником слова. И еще много кого мы можем назвать художником. Театр мы можем назвать художественным и так далее. Значит, это смысловая нестыковка. Ну-ка, давайте копнем поглубже, что это такое было. Копнем сначала в других славянских языках, посмотрим, есть ли это слово, и, может быть, другие славянские языки что-то нам подскажут. Подскажут. В старославянском языке есть и слово «художник», и слово «худ», это прилагательное, от которого слово «худо» наречие образовано. Посмотрите, здесь разные «у». Вот это просто «у», а вот это «ом», носовой гласный. Старославянский язык никогда не путает эти два объекта. Восточные славяне путают всегда, а южнославянский старославянский язык никогда этого не делает. И тогда мы можем искать этимологию художника среди слов, содержащих либо носовой гласный, либо сочетание гласного с носовым. И, о чудо, такое находится. Среди германских языков, в старославянском языке и даже в праславянском языке германских заимствований достаточно много, и художник – это одно из них. В германском соответствующие слова имеют прозрачную мотивировку. Здесь действительно сочетание гласного с носовым, которое дает носовой гласный, потому что «анд» – такое сочетание старославянский язык и праславянский язык бы не стерпел. А в германских языках это просто производно от слова «hand», которая «рука». Вот в английском «имеющий искусные руки», «способный», «дельный», в готском «мудрый». В старославянском, кстати, художник – это не живописец, а вообще творец-создатель. Художество – это творчество, мудрость и иногда коварство и хитрость. Вообще, зададимся вопросом, а обязательно ли заимствовать, что нам своих слов мало? Вообще не обязательно, можно назвать самим, вот появился у нас холодильник, пожалуйста, взяли русский корень, русский суффикс, сделали слово, пылесос – то же самое. Можно калькировать, то есть переводить поморфемно, отдельно приставку, отдельно корень, отдельно суффикс, и тогда вот, пожалуйста, получаются такие слова. Впечатление – это из французского «impression», это приставка «в», «press» – это «печатать», и дальше суффикс абстрактного существительного. Иногда свое слово может заменить заимствование. Вот когда-то пришли к нам аэропланы иностранные, такие воздухоплавательные, а потом постепенно полеты остались, а аэропланы теперь только в музее можно найти, а мы летаем самолетами. Покупаем ткань вместо мануфактуры и так далее. Являются ли заимствования порчей языка? Вот Владимир Александрович Плунгян приводит такой замечательный пример. Есть в В современном русском языке недавно появилось слово, которое обозначает преждевременно вскрытая важная информация, которая портит впечатление от просмотра фильма или прочтения книги. Вот говорить всю эту длинную фразу или обойтись одним словом «спойлер»? И вы будете считать, что слово «спойлер» – это порча языка? Ну вот я согласна с Владимиром Александровичем, что это не порча, а обогащение языка. И вообще, как установили специалисты по языковым контактам, если язык заимствует, приспосабливая наязычные слова к своему строю, то он будет жить долго, потому что альтернатива – это вместо того, чтобы заимствовать, приспосабливать к своему строю, просто вставлять в свою речь куски чужого языка, прямо с чужой фонетикой, с чужой грамматикой. Ну, одно поколение так повставляет, ну, два повставляет, а третье просто перейдет на другой язык, и старый язык просто вымрет. Поэтому то, что у нас есть заимствование, это прекрасно, и это значит, что наш язык имеет большое хорошее будущее. Ну и последний сюжет о том, как заимствования приживаются. В качестве иллюстрации у меня здесь матрешка, которая изначально японский дедушка Фукурума, который прячет всю свою семью в себя, но сейчас это такая русская народная игрушка, русская матрешка, которая даже в зарубежных магазинах продается под названием Russian Doll. Очень смешащий не только меня, но и других лингвистов пример. Из стихотворения Михалкова: «Нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом брод». Не потерпит наш народ, на самом деле, чтобы прагерманское заимствование в прославянский заменилось на немецкое заимствование. Ну, в общем, шило на мыло, по-моему. Вообще, германских заимствований в славянском очень много. Они опознаются именно вот по тем регулярным звуковым соответствиям, о которых я говорила. Это и хлеб, и плуг, и изба, и церковь, и даже, что удивительно, молоко. Настоящий славянский рефлекс – это молозиво. Вот почему пришлось молоко заимствовать, не очень понятно, но вот звуковые соответствия, извините, против них не попрешь.
1: А бутерброд-то прижился?
0: А?
1: Бутерброд-то прижился?
0: Бутерброд прижился. И даже Русь, само слово «Русь» имеет германские корни. Но главное не то, откуда к нам пришли все эти слова. Главное, как и с генами, не то, откуда оно взялось, а то, как мы этим распорядимся. И эти слова обогащают наш язык и позволяют ему быть великим, могучим, правдивым и свободным. На этом у меня все. Спасибо за внимание.
2: Спасибо, Светлана. Как всегда, яркое выступление. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Вот девушка.
0: Сначала, наверное, тот вопрос, который мне был прислан.
2: Да, сейчас тогда девушка, подождите.
0: Прислан мне был вопрос не совсем по теме сегодняшнего выступления. Это был вопрос про грамматику, про универсальную грамматику Хомского и ее врожденность. Идея Хомского базируется на том, что когда человек учит язык, он не получает в доступность полный список грамматических правил соответствующего языка, и тем не менее каким-то образом он их устанавливает. Хомский отвечает на этот вопрос так, что, наверное, это что-то врожденное, может быть, даже закодированное в генах. Ну, а я отвечаю на этот вопрос иначе. Просто у нас есть возможность достраивать цепочки иерархически организованных действий. И это работает с языком у всех, но у некоторых работает и в других сферах. Вот, например, если кто-то... имеет кто-нибудь здесь музыкальное образование? Хотя бы какое-нибудь на уровне музыкальной школы детской? Да. Вот если я вам сейчас спою, то вы наверняка определите, сфальшивила я или нет. А кроме того, вы наверняка определите, спою вам я русскую народную песенку или из Моцарта вам что-нибудь.
1: Просим, просим.
0: Лучше не надо. Нет, ну если хотите, могу.
1: Вечером на банкете.
0: Вечером на банкете. Почему вы сможете отличить русскую народную песенку от Моцарта? У вас есть гены развлечения русской народной песенки и Моцарта? Отнюдь нет. Просто вы привыкли. А если у вас есть музыкальное образование, то вы привыкли к тому, что октава состоит из 7 нот. Если это мажор, то это тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон. А все остальные полутона лишние. Если бы вы были воспитаны в рамках китайской пентатоники, у вас лишних было бы гораздо больше. А если бы вы были воспитаны в одной из североиндийских музыкальных традиций, где октава делится на 22 малых тона, то спетая мною нотка между до и до диезом вполне могла бы быть нормальной нотой, а вовсе не чем-то лишним и фальшивым. То есть это просто привычка. Точно так же вы можете отличить стихи Мандельштама от стихов Некрасова. Это не потому, что у вас есть гены отличения того от другого, а потому что вы привыкаете к таким вещам. Если вы опытный версификатор, то вы можете даже сочинить стихотворение в стилистике Мандельштама или в стилистике Некрасова или в стилистике кого угодно еще. Поэтому на язык нам достаточно тех же механизмов, других не надо.
2: Так, Кристина, вот девушка.
3: Здравствуйте, Ольга, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Во многих языках есть своеобразная манеры произношения звуков «р» и «л». Например, французы картавят, а японцы плохо справляются с буквой «л». С чем это связано? Это физиологические особенности? Не может же вся нация страдать от дисфалии функциональной?
0: Нет, это просто, опять же, привычка. И это касается не только звуков «р» и «л», но и не в меньшей степени звука «т», например. Мы привыкли, что «т» произносится вот так, как я сейчас это сказала, а англичане привыкли, что этот звук произносится примерно так. Т. Поэтому, когда им надо в каком-нибудь австралийском, допустим, языке затранскрибировать звук Т, вот не Т, а Т, так они ему такую скобочку снизу пририсовывают. Это такой экзотический австралийский звук. Ну, кому как, кому экзотический, кому не очень.
2: Спасибо. Вот мужчина.
0: Привычки иногда меняются.
2: Тянет руку.
0: В польском языке «л» заменилось на «о». В русском оно так тоже, видимо, будет. Хорошо, что я не доживу.
4: Здравствуйте, меня зовут Константин, и у меня такой вопрос. Слышал, не знаю, миф или нет, что в русском языке нету ни одного исконного слова, начинающегося на «а». Все заимствованы, правда это или нет? Спасибо.
0: Смотря что считать. Если считать по акающему диалекту, то какое-нибудь слово «окно» произносится как бы со звуком «а» в начальной позиции, но оно не заимствование. Происходит оно, кстати, от слова «око». Вот эта вот идея, что отверстие в стенке для того, чтобы туда посмотреть, связано с глазом, она русским людям удивительно близка и реализуется потом на другом этимологическом материале в слове «глазок». Но если мы возьмем не акающий диалект, а окающий диалект, который сохраняет исконное различие между «о» и «а», то действительно начальное «а» – это сплошь заимствованные слова, потому что раньше была такая привычка, что если слово начинается на «а», то оно должно прикрыться звуком «е». Поэтому «аз» превращается в «яз» и потом в «я», соответственно. «Ако» становится «яко» и так далее.
2: Спасибо.
0: «Агнец» становится «ягненком». Есть такие примеры.
2: Кристина, давайте задние ряды попробуем тоже привлечь. Вот мужчина там. Да-да-да, прошу вас, представляйтесь.
5: Семен Челдмитрий, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как повлияло на проникновение языков друг друга развитие современных средств телекоммуникации?
0: Что повлияло, прошу прощения?
5: Развитие современных средств телекоммуникации. Интернет, телефония, радиосвязь.
0: Влияет многообразным способом, потому что, с одной стороны, люди начинают учить языки и начинают привносить в свой родной язык всякие разнообразные заимствования, а с другой стороны, люди начинают общаться друг с другом в рамках своего родного языка и иногда узнают, что в каких-то других местах, среди каких-то других людей бытуют какие-то слова вполне нашего родного языка, которые можно легко и с удовольствием употреблять вместо заимствований.
2: Спасибо. Вот девушка там поднимает прямо открытки или что-то такое. Да, прошу.
6: Здравствуйте, Светлана, спасибо большое за лекцию. У меня получается такой частный вопрос. Я сейчас изучаю итальянский язык и, читая текст, нашла одно интересное слово «меркурио», которое переводится как «ртуть».
0: Да.
6: И меня очень заинтересовало, поскольку это, получается, аналогии элементов и планет. Ну и там был очень интересный как бы такой абстракт, как эти слова видоизменялись, как ассоциации преломляли друг друга. То есть ртуть сначала там «живое серебро», «аргентум», «львиво», ну и так далее. А вот как раз-таки в русском языке как образовывались название элементов, потому что ни в тюркском, ни в каких других языках в принципе не существовало таких корней, ну, по большей степени.
0: Ну, спасибо. Смотря каких элементов. Золото унаследовано из праиндоевропейского. Это тот же корень, что мы видим, например, в слове gold. Слово серебро, видимо, какие-то европейские народы, которые жили там до индоевропейцев, имели это слово, потому что оно во всех европейских языках так или иначе в такой примерно одинаковой форме есть, но соответствий регулярных при этом нет. У нас оно серебро, в английском оно silver, в немецком оно silber, в балтийских языках там будет что-то типа sidabras. То есть слово явно то же самое, но при этом звуковых соответствий нет, то есть это какой-то бродячий культурный термин типа изумруда. Ну и дальше надо смотреть уже по конкретным металлам, и здесь я вам рекомендую недавно вышедшую книгу Ильи Абрамовича Ленсона как раз об этимологии названий химических элементов. А металлы и планеты, это да, это была такая ассоциация. Семь металлов создал свет по числу семи планет. Дал Господь нам на добро медь, железо, серебро, золото, олово, свинец. Сын мой серый их отец. И спеши мой сын узнать, всем им втуть, родная мать. Вот. И, соответственно, вот ассоциации действительно такие есть.
2: Светлана, ваша задача определить лучший вопрос, я напомню, что прозвучали вопросы про звуки R и L у японцев и у французов, про слова на А, про средства коммуникации и про слово «ртуть».
0: Пусть это будет про слово «ртуть». Мне все вопросы понравились, выбрать трудно.
2: Про слово «ртуть». Итак, автор вопроса про слово «ртуть» получает великолепную книгу Карла Сагана «Мир полный демонов», Альпина Нонфикшн издала. Спасибо. Светлана, вам от нас подарок – печенье с планеты Ниберу.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вот Южная Америка нам всегда представляется страной, где много-много не только диких обезьян, но и много-много красивых разнообразных попугаев. То есть вообще она представляется нам родиной, собственно говоря, этих птиц. И некоторые даже вот в социальных сетях меня спрашивают, а что, разве вот попугаи есть где-то, еще и приходится им напоминать, да что? Конечно, есть. И в Африке есть, а уж в Австралии сколько попугаев. Итак, о попугаях, одних из самых умных вообще птиц, которые только могут быть на нашей планете в настоящее время, я буду разговаривать с нашим научным консультантом, писателем, биологом, натуралистом Евгением Александровичем Кобликом. Женя, привет.
2: Приветствую, Иван.
1: Итак, давай с самого начала. Вот откуда вообще они взялись, эти замечательные птицы? Можно так сказать, у птиц ведь жизненные формы, они не так, что ли, четко выражены. Хотя орнитологи, конечно, могут со мной, и ты, наверное, мне резко возразишь, ну, как у млекопитающих, да, все-таки.
2: Соглашусь, почему? Да, среди птиц нет, например, настоящих роющих форм, среди птиц нет настоящих вторично водных форм, которые вот целиком ушли в воду и так далее. Так что есть, конечно, ограничения.
1: Да, но вот попугай является собой, если приглядеться, такую уникальную жизненную форму. Это существо, которое работает двумя конечностями и клювом, как третьей конечностью. Откуда они взялись? Вот это южноамериканцы?
2: Сейчас я попытаюсь пролить свет на это дело. Ну, на самом деле, вот мне всегда казалось, там, в глубоком детстве, что страна попугаев – это Африка. Ну, просто тогда Африка была сосредоточением любых тропических, экзотических животных. Да, мы же тогда еще не разбирались, кто живет в Южной Америке, кто в Австралии, кто там в Индии, а кто в Африке. Казалось, что вот Африка, там везде попугаи. На самом деле, скажу так, Африка очень бедна попугаями, там их немного. Точно так же немного попугаев, и, ну, по крайней мере, не столько, может быть, по численности, сколько по разнообразию видовому, да, это тропическая Азия. То есть это не те страны, где попугаев много и они разнообразны. Две настоящие страны попугаев – это, правильно, Южная Америка и, на самом деле, Австралия. И заметьте, все эти вот перечисленные нами, ну, может быть, за исключением Южной Азии, части света, ну, материки, некогда составляли блок южных материков, соединенных в суперконтинент Гондвана. Гондвана прекратила свое существование больше 160 миллионов лет назад, еще в мезозойскую эру, еще когда были динозавры, да, и потихоньку вот эти материки начали расползаться в разные стороны. По-разному думали, как они раскалывались. Ну, совершенно очевидно, что Южная Америка с Африкой, ну вот если их совместить, это фактически пазл такой получается. Да. Поэтому как-то думали, да, что Южная Америка и Африка, наверное, позже всего раскололись. Но на самом деле похоже, что как раз вот Африка с Мадагаскаром первой ушла из этого материка и вместе с Индией, наверное.
1: Но они двигались как бы параллельно, что ли, а они скорее с некой точкой, которая находилась севернее. Вокруг этой точки как бы разламывались, вращались.
2: Ну, как да, дольки, да, конечно.
1: Дольки апельсина. Или как разрывать с одного конца салфетку. Вот они,
2: да,
1: так вот расходились,
2: верно,
1: в разные,
2: да,
1: стороны, да, с юга. Да, вот, скажем, если взять «Мыс Доброй Надежды» и «Огненную землю», вот они начали расползаться быстрее.
2: Там на самом деле
1: Антарктида
2: очень
1: налево как бы поползла с Австралии.
2: Да, там очень сложный был на самом деле такой процесс. Вот. Но факт тот, что вот Африка уже отделилась, а вот остальные материки, составлявшие вот эту Гондвану, они еще либо были не разделены, либо они имели очень узкие проливы между собой, и, собственно говоря, между вот этими материками вполне возможен был обмен. Вот, собственно, на этом блоке.
1: Да, да, и, извини, я еще добавлю, да, что Антарктиды было две, и, скажем, одна из них была ближе к краю Южной Америки, южному, так скажем, а
2: да,
1: другая,
2: да,
1: к Австралии. Вот.
2: Да, совершенно верно. И вот получается, что где-то там возникли попугаи. На самом деле не только попугаи там возникли. Там возникли
1: там
2: воробьиные.
1: В Австралии и Антарктиде.
2: Скорее всего, в Австралии и в Антарктиде, да, не в Южной Америке. Там возникли некоторые группы, наверное, вот этих нелетающих страусоподобных существ. Ну, в общем, целый ряд групп животных. И, собственно говоря, вот, наверное, Австралия с прилегающей частью Антарктиды и с новой наверное, Зеландии, вот это и была прародина попугаев. А потом произошло несколько событий. Во-первых, около 80 миллионов лет назад отделилась Новая Зеландия. И она отделилась, неся на себе очень своеобразную фауну попугаев, которую мы называем несторы. И вот эти несторы оказались, с одной стороны, в таких тепличных условиях. Было довольно много еды, было влажно, не было никаких наземных хищников. И, собственно говоря, некоторые из несторов стали нелетающими. Например, знаменитый совиный попугай или какапо перешли к ночному образу жизни. Вот. А некоторые из несторов, например, сообразительный попугай Кеа, который считается некоторыми чуть ли не самым умным попугаем, ну, по крайней мере, в плане орудийной деятельности, он, наоборот, решил, а почему бы мне самому не стать неким подобием хищника, что он успешно и воплотил.
3: Ну, Кеа, безусловно. Я вот хотел как раз задать вопрос, потому что я с ними сталкивался в зоопарках много раз и общался вот тет-а-тет. Это удивительные животные, которые в буквальном смысле рвут подмятки на ходу, раскручивают шнурки, там пытаются у камеры что-то оторвать. То есть вся их жизнь – это сплошная манипуляция. И это уже вторичный, то есть как бы этот интеллект – результат тех самых 80 миллионов лет, да, если судить по какапо, который, мягко говоря, не отличается, да, вот Киа, они как раз, получается, за 80 лет вот получились такими гениями, да.
2: Ну, я думаю, что и общий предок попугаев еще до разрыва Новой Зеландии и Австралоантарктиды был довольно умен. Просто в Новой Зеландии одни пошли, наоборот, по пути совершенствования своих навыков, дальнейшей интеллектуализации, да, а какапо, наоборот, он как бы сбавил обороты и ушел в ночь, ушел в такое существование довольно-таки, ну, я бы сказал, вегетарианское такое, ну, примитивное.
3: Растительное, вот, да?
2: Да, растительное. Кстати говоря, совсем недавно был в Новой Зеландии открыт ископаемый попугай, очевидно, тоже не летающий.
3: Гигант.
2: Ну, он не очень гигантский, там 7 килограммов, может быть, 8. Но он такой был ростом по колено человеку, то есть такой, видимо, несколько похожий на совиного попугая.
3: Вот.
2: А так совиный попугай считается самым тяжелым, по крайней мере, он до 3,5, иногда до 4 килограммов достигает, хотя в длину, конечно, попугай ара длиннее намного, да, но вот совиный, он крупный. Так вот, так что вот такая группировка Кеа, они, видимо, никогда не были особенно многочисленными, эти вот попугаи новозеландские, а впоследствии, кстати говоря, из Австралии перелетели туда еще несколько видов уже из другого семейства настоящих австралийских попугаев, так что сейчас...
3: Какаду, да, какие-то?
2: Нет, не какаду. Какаду, вот они не смогли покинуть пределов Австралии. Ну, это просто другие, так называемые попугаи нового света. Ну вот, а, значит, основная лаборатория, где вот овались, ну, там, современные 300 видов с лишним, да, это вот Австралия и прилегающая часть Антарктиды. Там последовательно следующая веточка отделилась, это какаду, хохлатые попугаи, лишенные зеленого цвета в оперении, да. Они стали большие, там, одни стали бело-розовые, другие стали черные, с разнообразными там красными или желтыми вставками. Но все они имеют хохлы, все они такие довольно разнообразные. Некоторые из них, например, освоили нишу дятлов, которые отсутствуют на Новой Гвинее и в Австралии. Например, пальмовый какаду или черный какаду, который просто вот своим клювом не долбит древесину, как это делают дятлы, но вполне способен ее сокрушать, чтобы доставать оттуда личинок всяких дровосеков. Так что вот вторая группировка – это какаду. Но какаду никогда Австралии не покидали.
3: Понятно. Ну, вот получается, да, чтобы закончить с занимательной зоогеографией, получается, что все-таки потом какая-то часть каким-то образом перелетела в Африку, что ли, из Африки.
2: Нет.
3: Уже попала в Азию.
2: Там еще интереснее было. Значит, когда Австралия подплыла к азиатскому материку, да, вот, точнее, к цепочке островов Малайского архипелага, австралийские попугаи, уже не какаду, а другое семейство, так называемые попугаи Старого Света, начали активно заселять Азию. Расселились они по тропической Азии и попали в Африку. Вот, например, африканские попугайчики, маленькие неразлучники, они попали из Азии в Африку. А вот другая группа попугаев, еще раньше, еще когда Австралия была довольно близко к Антарктиде, они через Антарктиду, которая тогда еще не была оледенелым материком, попали в Южную Америку и расселились в Южную Америку. И в Южной Америке образовалось еще одно семейство, которое называется южноамериканские попугаи. Так что, получается, первыми отделились несторы, потом какаду, которые не покидали Австралию, А потом произошло разделение на две огромные ветви. Одна из них, которая называется попугаи Старого Света, это в основном Австралия, кроме того, Тропическая Азия, и вот они попали и в Африку, несколько группировок. А другая веточка, это вот те, которые через Антарктиду проникли в Южную Америку, они образовали другое семейство, аровые попугаи или южноамериканские попугаи. Ну, там не только ара, там и амазоны разнообразные. И вот два рода вот этих родственников амазонов уже через Атлантический океан заселили и Африку. То есть это вот жако, известный всем, да, вот серые попугаи. И еще там одна группировочка короткохвостых попугаев. Так что получается, Африка была заселена попугаями позже всего. И заселена из двух сторон. Да, с двух сторон. Из Южной Америки два рода проникли, и несколько родов попугаев из Тропической Азии, которые австралийские по происхождению.
3: Понятно. Но вот мы знаем, что жако тоже гиганты интеллекта, да, так же, как и многочисленные ара. Удивительные птицы, которые при всем при том, каждый вид отличается некой суммой, что ли, характеристик. Я бы сказал, что такая какая-то у них норма, характер вида, что ли, вот так вот, если можно говорить об этом, у всех разных, хотя они очень похожи и отличаются только разным цветом, да, вот эти вот попугаи.
2: Да, есть и действительно видовые характеры, но еще мы не должны забывать, что внутри каждого вида индивидуальные особенности.
3: Конечно,
2: характера,
3: это я понимаю.
2: Темперамент, это совершенно потрясающе что-то.
3: Да, об этом даже говорить нечего. Ну вот получается, что главное, что ли, отличительной чертой вот этой жизненной формы попугаев, это отбор на интеллект вследствие умения манипулировать с различными предметами, да, вот так вот я бы сказал.
2: Да, совершенно верно.
3: Ну, обычно грубо, я вот не люблю это деление, но оно, тем не менее, существует, да, вот интеллект животных делят на социальный, то есть тот, который формируется в сложных внутривидовых взаимоотношениях. И манипуляторный, да, но зачастую один следует за другим.
2: Да, согласен.
3: Они неотрывно друг от друга. И вот попугаи, как бы, они нам демонстрируют вот именно связь вот этих двух.
2: Они, да, счастливо объединили лучшие вот образчики социального и манипуляторного вот интеллекта. Это правда. А самое интересное, что ведь вот попугаи, ну, действительно, они живут сложными социальными группами, да, они знают своих родственников, причем знают своих родственников не только там непосредственных родителей, дети, да, но они там знают и своих, ну, грубо говоря, старших братьев и сестер, наверное, тетушек и дядюшек, возможно, даже там дедушек и бабушек. Так что это все очень пронизано какими-то такими семейными вещами. Вот, естественно, вот идет научение и групповое, и индивидуальное постоянно, вот это долгое детство у них, ну, как у человеческих детенышей, как у детенышей обезьян происходит, да.
3: То есть, да, я прошу прощения, да. То есть они взрослеют, уже вылетели из гнезда, но все равно в социальном плане еще остаются детьми.
2: Да, похоже на то, что они довольно долго сохраняют связь с родителями, довольно долго обучаются в коллективе, что называется, да. И что самое интересное, вот будучи, ну, такими лесными тропическими птицами изначально, да, попугаи вот благодаря своим вот этим экстраспособностям, они же освоили многие ландшафты, в которых нам попугаев вписывать как-то совсем не приходит в голову. Например, попугаи обитают на огненной земле или где-нибудь в пампасах Патагонии, где, ну, вообще и деревьев-то нету особенно, да, во многих местах. Они там спокойно гнездятся в обрывах, делают норы в обрывах глинистых, прекрасно существуют там в зарослях кустарников. На субантарктических островах, где бывает холодно, некоторые попугайчики мелкие, они просто живут в норах, вырытых пингвинами. В одних норах живут пингвины, в других норах живут попугаи. Вот вам и тропические птицы, да?
3: То есть попугаи для гнездования осваивают и скалы, и норы, да, какие-то.
2: Да, совершенно верно. Да. И что самое интересное, вот они к холоду нормально относятся, потому что, видите, вот тот же Кеа в горах Новой Зеландии, он гнездится еще по снегу, примерно как наш ворон какой-нибудь, да, или серая ворона, кругом еще морозы могут, а он уже гнездится. Или, например, попугаи же неоднократно проникали в умеренную зону Евразии, Северной Америки.
3: Да, был... вот я об этом хочу вспомнить.
2: Совершенно верно, да.
3: В Англии, в Европе, не говоря уже об Испании, не говоря уже о Канарских островах, они живут там просто,
2: да,
3: вот,
2: да,
3: сбежавшие попугаи образовали.
2: Совершенно верно. Вот они отлично пользуются потеплением климата, и, значит, вот уже заселили практически всю Европу. Ну, им человек, конечно, помог. И мало кто знает, что и на просторах бывшего Советского Союза теперь живут уже попугаи. Например, в Баку есть самовозобновляющаяся колония вот этих ожерелых попугаев Крамера, которые, ну, когда-то их предки улетели из клетки или там как-то еще, значит, ну, сбежали из зоопарка. И вот они живут много лет уже в Баку, нормально, самовоспроизводящиеся колонии
3: в центре Баку. Они в районе рынка, наверное?
2: Нет, в парках каких-то они живут. И были попытки, например, точно такие же в Ташкенте образовать гнездовую популяцию, но она вымерзла. Была очень суровая зима и вымерзла, к сожалению. Так понятно. Что вот попугаи осваивают север. Хотя когда-то они были, они в Северной Америке. Жил же каролинский попугай, который был довольно многочислен, был объявлен вредителем и просто истреблен человеком в 19 веке.
3: Ну, понятно, ну, люди много чего истребили, конечно, но меня попугаи поражают не только своим интеллектом видовым, да, каждый вид попугаев, но и умением очень рационально использовать пространство, в которое они вписаны, но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
4: Известно ли вам, что, вероятно, одной из самых умных птиц в мире был попугай Жако по кличке Алекс? В экспериментах зоологов Алекс продемонстрировал понимание более десятка объектов и понятий, таких как цвет, размер и количество. Более того, этот попугай мог складывать числа, то есть обладал способностью к абстрактному математическому действию. Алекс мог складывать любые предметы, если число слагаемых не превышало 6. Он успешно считал крекеры, конфеты из желе и цветные магниты. Его смерть стала невосполнимой утратой для науки.
3: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Евгением Александровичем Кобликом, кандидатом биологических наук, нашим научным консультантом, натуралистом и писателем. И говорим мы с ним сегодня опять о замечательных попугаях, об уникальности этих птиц. В том числе мы собирались как раз с ним обсудить уникальную возможность адаптироваться попугаям, очень рационально использовать ландшафты. Например, в своих путешествиях в Южную Америку вы неоднократно нам рассказывали о том, что, скажем, те же самые ары живут в многовидовых агрегациях,
2: да,
3: каких-то, когда попугаи разных видов летают в одной стае. И у меня возник вопрос, ну, это пример такой, ну, многовидовые агрегации вот встречаются у дельфинов, но я точно знаю, что они либо дифференцируют время, либо пространство. То есть, либо они питаются разной едой, либо в разное время.
2: Да, здесь вот тоже есть нечто подобное. Может быть, не так четко дифференцировано, но есть. Скажем так, просто попугаям удобно образовывать большие стаи, чтобы летать там за кормом. Они прекрасно знают, что, ну, там кормовая база у них совпадает, ну, не на 100%, но процентов там на 80, на 70. И, ага, вот эти полетели, значит, надо присоединяться. Зачастую бывает так, что вот та самая поливидовая стая, которая проносится над тобой, 100 с лишним попугаев, там, трех видов ара, это временное объединение, что они на самом деле не все время держатся вот такой смешанной стаей, а просто осуществляют кормовую перекочевку или кормовую миграцию. Или вот еще, да, у них очень такая интересная штука, наверное, многие из наших слушателей, которые смотрят программы BBC, ну и разные другие фильмы о животных, знают, что попугаи зачастую концентрируются на береговых откосах, где поедают особый вид почвы или глины. Дело в том, что, ну, вот такие целебные почвы, полезные для пищеварения, попугаям очень нужны для того, чтобы нейтрализовать некоторые слабые яды, которые они получают вместе с кормом. И, естественно, на таких вот береговых обрывах скапливаются, ну, просто там до 10-15 видов попугаев в огромных скоплениях. Вот все,
3: ну,
2: они поедают эту землю.
3: Так же, как млекопитающие на солончаках,
2: да,
3: и донглине то же самое. Также скапливаются разные виды. Ну, это понятное скопление. Но вопрос, если у них настолько перекрываемые спектры пищевые, как же они не конкурируют между собой?
2: Нет, ну, они, конечно, конкурируют друг с другом, но они немножко снижают эту конкуренцию чем? тем, что, во-первых, все-таки их кормовой спектр не совпадает на 100%, это раз. Всегда есть какие-то изюминки, которые там один попугай ест,
3: кто-то мандарин другой ест, а кто-то апельсин.
2: Совершенно, да, совершенно верно, это первое. Второе, у них немножко разнесены репродуктивные циклы. Ну, тоже, чтобы они вот не накладывались друг на друга, что вот эти еще летают стаями, а эти уже вот загнездились отдельными парами там и так далее, и так далее. Так что, ну, с другой стороны, если вот такое обилие, да, и несколько видов ара мы сразу видим, это говорит только о том, что пища не является таким уж лимитирующим фактором для них в данном конкретном месте. Потому что если пищи нехватка, конечно, никаких вот этих смешанных стай, огромных попугайных, просто не будет. А сегрегироваться друг от друга они могут совершенно по-разному. И действительно, вот у тех видов ареалы, которых накладываются серьезно друг на друга, у них практически не бывает гибридизации. То есть гибридизация технически возможна. И в зоопарках, и там в питомниках получают каких угодно гибридов. Но в дикой природе все-таки попугаи четко вот сегрегированы, потому что имеют немножко разный голос, немножко разные повадки, немножко разные брачные ритуалы. И, в общем, ну, как бы вот налажена система распознавания свой-чужой, конечно.
3: Ну, мне кажется, еще один аспект, который мы забываем, да, когда обсуждаем, это то, что, ну, мы видим там в синих горлах каких-нибудь или желто-мохнатых аров всевозможных, зеленовато-красных, солдатских и прочих. То есть мы видим определенные цвета, но они-то видят значительно большее количество цветов, потому что они видят ультрафиолет прекрасно. И возможно, что в ультрафиолете, особенно если в районе условно лицевых дисков, да, если так правильно называть их, так сказать, оперение вокруг мордочки, да, вспомните, как выглядит голова ары среднестатистического, так там наверняка в ультрафиолете еще больше мы увидим всяких разных полосочек, черточек и вообще цветов. И, безусловно, они один вид от другого отличают. Но вот вопрос, если они молодые птицы, летают в многовидовых вот этих сообществах, ну, как они могут не нахвататься вот этих, что ли, привычек каких-то, черт поведения, или они очень слабо различаются у этих попугаев разных видов? Вот о чем речь-то.
2: Я понимаю. Да,
3: впечатление же никто не отменял, вот, да, этот феномен.
2: Вот тоже хочу привести один пример. Дело в том, что если семья здоровая, да, вот как мы знаем, по человеческим детенышам, если семья здоровая, отпрыску ничего не страшно. Так что, если популяция находится в норме, у них там нет каких-нибудь перекосов, больше самцов, больше самок, там какой-то дефицит чего-то еще там. Ну, в общем, если здоровые популяции, то они могут совершенно спокойно взаимопроникать, да, и вот образовывать эти смешанные стаи, и все нормально. То есть не происходит ни гибридизации, ни нахватывания каких-то там левых привычек от другого вида, да, но как только вот наступает какое-то неблагополучие, то есть популяция заболевает, вот тут начинаются проблемы. И в качестве примера могу привести историю вот со спасением вот того самого серо-голубого ара или ара спикса, который всем известен по мультфильму «Рио», да, вот, на самом деле ситуация-то была драматическая. Дело в том, что в природе остался один самец, который на безрыбье образовал пару с другим видом попугаев, с самкой красноухой перуры, по-моему. Ну, в общем, близкий вид из другого рода, правда, но близкий к ара. А в неволе остались и самцы, и самки, значит, и получали приплод. И вот этот приплод самок его же собственного вида пытались к этому самцу, единственному дикому оставшемуся, подпустить. Но он их уже не воспринимал как брачных партнерш, потому что у него было запечатление вот на самку другого вида. И ничего не получилось.
3: А взять там как-то образцы спермы там или прочее?
2: Дело в том, что с этим самцом так ничего не получилось.

0: общался и, собственно говоря, хорошо знаю про эту программу.
1: Да, да, там они есть, да.
0: Да, это известная тема. Ну что ж, замечательно. Спасибо, Евгений Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, мы сегодня говорили о таких невероятных птицах, как попугаи, почему они такие успешные и вообще, как они живут, в том числе живут друг с другом. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: Всего доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Книга Бытия, глава 41, стих 44.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Иосиф», и у нас в гостях египтолог, археолог, кандидат исторических наук и научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев. Здравствуйте, Максим.
2: Приветствую.
0: В 1995 году на экраны вышел телевизионный фильм режиссера Роджера Янга «Иосиф Прекрасный. Наместник фараона». Картина снята по заказу европейского медиаконцерна «Кирхгруппе» в рамках цикла телепрограмм, посвященного экранизации библейских историй. Краткий сюжет фильма таков. Иосифа, любимого из сыновей Иакова,

0: Якова завистливые братья продали в рабство. Так Иосиф оказался в Египте, где его купил Потифар, начальник охраны фараона. Несмотря на то, что Иосиф отверг заигрывание жены хозяина, его обвинили в прелюбодеянии и бросили в тюрьму. Но благодаря своему дару толковать сны, Иосиф был представлен ко двору фараона и, несмотря на все превратности судьбы, стал одним из самых могущественных людей древнего мира.
1: У нас сегодня довольно-таки сложная тема для обсуждения, потому что я так понимаю, что вы не занимаетесь изучением религии. Вы, как специалист по археологии, изучаете именно те памятники, которые связаны с упоминаниями в Ветхом и Новом Завете, правильно? Отчасти касаетесь.
2: Я занимаюсь Древним Египтом, да, и, соответственно, то, что касается древнеегипетских источников, здесь я могу быть вам полезен, да.
1: Ну, давайте более обширно начнем. Это сказание описано в фильме «Иосиф», все это описано в Ветхом Завете. Мы не будем сейчас обращаться к Ветхому Завету как к священной книге, а как к источнику историческому, потому что все-таки, как говорят многие, там описаны реальные исторические события, но каких-то событий не существовало, что подтверждает археология. Поскольку мы сейчас затрагиваем фильм «Иосиф», скажите, пожалуйста, что в этом фильме показано, удалось доказать с помощью раскопок и исторических неких сведений?
2: Ну, точно можно сказать, что западносемитские племена, они регулярно проникали на территорию Египта, да, и процесс этот начался задолго до Иосифа, судя по всему. Ну, опять же, есть разные мнения о том, когда он мог на территории Египта оказаться. Неважно, это была историческая личность или это был некий собирательный образ, да. И тем не менее, есть там, скажем, русская православная традиция, которая относится его к временам Среднего Царства, да. Есть другие традиции, которые, согласно которым Иосиф оказался в Египте позднее, уже в так называемый второй переходный период или даже в самом-самом начале эпохи Нового Царства, да, максимального расцвета египетского государства. В любом случае, египтяне к этому времени были уже хорошо знакомы с семитами, в частности, с западными семитами, которые населяли к тому времени территорию современной Сирии, Ливана, отчасти, соответственно, Палестины и Израиля, да. Эти люди, которые занимались преимущественно скотоводством, ну, и в том числе у них было и земледелие, правда, они достигали, как правило, восточной дельты с разными целями. Это могли быть грабительские походы, если египетское государство было достаточно ослаблено. Дело в том, что по северо-восточным рубежам Египта там существовала сеть укреплений, вот, которые оборонялись, и египтяне, в принципе, ну, контролировали поток людей и товаров, которые пытались проникнуть на территорию египетской Нильской долины, но это было не всегда. Там, скажем, в первый переходный период от этого времени у нас сохранилось замечательное такое произведение «Поучение одного из царей Гераклеопольских своему сыну». И там, в частности, говорится о том, что вот эти азиаты, вообще чужеземцы, они постоянно теснят египтян, что обороняться от них очень сложно, победить их практически невозможно. Это проблема. Этой проблемы не существовало в эпоху строительства, например, Великих пирамид, когда египтяне обладали объективно, ну, у них большая страна, да, протянувшаяся там на 1000 километров Нильской долиной, и не меньше 1 000 000 человек, судя по всему, жило, и они могли собрать реально большую армию. Ну, по сравнению с теми городами и государствами, которые в это время существовали во всем остальном плодородном полумесяце. Там, скажем, в Месопотамии, в Сирии, в Палестине. И, конечно, египтяне долгое время не знали фактически соперников, таких достойных, да, они могли разбить кого угодно. А вот с первого переходного периода, то есть когда египетское государство разваливается на отдельные части, начинаются проблемы, египтяне уже не могут контролировать этот приток, в частности, семитов на территорию своей страны, и позднее, значит, уже в эпоху Среднего Царства. В эпоху Среднего Царства вообще семиты появляются на службе, ну, семит, представители семитских группа появляется на службе у египетских царей, они становятся, некоторые из них становятся там начальниками экспедиций, которые отправлялись, там, скажем, на Синай. Да? Ну, хорошо иметь начальника экспедиции, который может говорить на местном языке, общаться как-то с местными жителями, да. Вот, и в общем и целом получается, что вот эти небольшие группы скотоводов, они постоянно в Египет приходили, уходили, были какие-то там более тучные годы, менее тучные годы, да, когда-то в Египте было что ловить, когда-то там египтян у самих не было, не могли ничего толком предложить в плане торговли, да, вот эти люди, они постоянно туда-сюда перекочевывали в регионе, который можно описать вот сегодня, как это там Южная Палестина, там Газа, да, территория современного Израиля, возможно, часть Сирии и, по крайней мере, северная часть Синайского полуострова. Это такая очень древняя контактная зона, которая продолжает до сих пор существовать. Вот напомним, что еще относительно недавно Газа являлась фактически частью Египта, да, вот сектор Газа. Да, и, в общем-то, египтяне продолжают до сих пор относиться к жителям Газы как, ну, к таким вот братьям. Это то, что мы точно знаем, да, исторически. Также есть очень странные печати, которые упоминают некого царя Якова, да, возможно, это такой прообраз Иакова, то есть, судя по всему, это некий правитель семитского происхождения, который правил в Египте при 14 либо 15 династии, то есть это второй переходный период. Среднее царство уже развалилось, новое царство еще не образовалось. В это время опять на фоне там очень сложных климатических изменений опять начинают семиты давить на Египет. И, видимо, в определенных областях на севере Египта власть захватывают представители этих кочевых племен или групп. Да, и на какое-то время там обосновываются. И вот у нас есть имя некого правителя, который претендовал на власть над египтянами, и звали его совершенно не по-египетски Якуб или Иаков. Возможно, как раз Иосиф, который был, естественно, сыном Иакова, возможно, был представителем одной из этих групп кочевых, которые были связаны с этим.
1: А вот смотрите, вы говорите, был царь Якуб, а помимо того, что схожие имена, были какие-то описанные ситуации, которые совпадали с тем, что описано в Ветхом Завете или нет?
2: Скажем так, прямо, чтобы провести прямые параллели между Священным Писанием и существующими, на настоящий момент найденными, переведенными, опубликованными египетскими источниками, вот таких примеров я привести не могу. И я боюсь, что никто из египтологов таких примеров не приведет, что вот, смотрите, есть свидетельство из Библии, да, а вот есть древнеегипетский источник, и они точно говорят об одном и том же событии, и они точно синхронны. Этого нет. При этом, то есть, вот те события, которые для небольшой группы или там для небольшого народа, они были очень существенны, для крупного египетского государства, у которого подданных одних было, но в это время уже 2, может быть, даже 3 миллиона человек, они проходили совершенно незамеченными. Вот я немножко отойду, возможно, от темы. Дело в том, что был такой иудейский царь Иосия, который, собственно говоря, и вел единобожие. Это произошло довольно поздно среди своих подданных. Это произошло довольно поздно, это уже конец, последняя четверть 7 века до нашей эры. Там примерно с 622 года все это начинается. А уже в 609 году, да, на его землях появляется египетская армия. Эта египетская армия фараона Неха II, она шла воевать с вавилонянами, с Вавилонским царством. Это был серьезный соперник. И вот по пути они проходят через Иудею и громят войска Иосии. Иосия получает смертельное ранение, ему там стрелой пробивают горло, его привозят в Иерусалим, он там умирает. Для, соответственно, иудеев это величайшая трагедия. Битва произошла при городе Мегидда, сирийском городе Мегидда, и, собственно говоря, после этого появилась идея о том, что следующая битва между добром и злом произойдет при Мегидда, то есть Армагеддон произойдет. Да, вот там битва, которая станет предвестником конца этого мира. Вот для них это было настолько важное событие. А египтяне даже этого не заметили. Вот у нас есть египетские источники, повествующие о походе против вавилонян. Но у нас нет там упоминания какой-то битвы с иудеями. Потому что это просто были для древних египтян некие бунтовщики, да, какой-то небольшой царек. Его по пути разбили, но шли-то сражаться с большими дядями. Вот, про больших дядей писали, вот, а про этих вот не упомянули.
1: Ну, грубо говоря, это просто для них какое-то маленькое препятствие, на которое не стоит особо обращать внимание.
2: Не стоило упоминания, да. И поэтому те события жизни Иосифа, да, которые имели большое значение для священного писания в логике его, да, для древних египтян, по крайней мере, в известных древнеегипетских источниках, надежно не отображены.
1: В фильме показывается такой яркий контраст, да, между Иосифом, его братьями, его семьей и египтянами. То, что египтяне, конечно же, многобожники, а Иосиф с своими братьями, они проповедуют монотеизм.
2: Да, что тоже не совсем верно с исторической точки зрения, потому что, ну, в любом случае, идет ли речь о Среднем Царстве, или идет ли речь там о втором переходном периоде, в любом случае, это, там, скажем, первая половина второго тысячелетия до нашей эры. Получается так, у нас ни археологических, ни писанных свидетельств, надежных, говорящих о том, что, значит, были некие кочевые группы, которые исповедовали единобожие, то есть они отрицали существование других богов, да, нету. Вот реформа Иосии – это уже конец 7 века до нашей эры. А вообще единобожие активно начинает, ну, распространяться, это уже после Вавилонского пленения, то есть это уже 6 век до нашей эры, когда нужно было, видимо, каким-то образом, ну, вот эти избавившиеся от вавилонского плена группы, каким-то образом их объединить, да, некую дать им общую идею. Вот. Но при этом, при всем, долгое время до этого, столетиями, значит, вот эти западносемитские кочевые группы, там, сути Амореи, да, они могли заключать некий договор с каким-нибудь богом отдельно. То есть они признавали существование многих богов, но выбирали одного из них, самого главного, самого такого полезного, крутого, и заключали с ним договор, берит. И действительно, значит, будущие иудеи, да, они, продолжая верить в других богов, они заключили договор с Яхве. Заключили такой вот берит. Потом уже постфактум, да, появилось представление о том, что они изначально верили всегда в одного бога, не признавали существование других богов. Но это был очень длительный процесс, к которому они, по большому счету, пришли только вот к рубежу 7-го, там, 6-го, да, 7-го, 6-го веков до нашей эры.
1: Но это, наверное, он очень долго и постепенно длился, да, то, что они постепенно к этому приходили, что сложно как-то разграничить именно по времени, что вот в этот период они верили в нескольких богов, а потом раз, там наступило такое-то число, и они стали верить в одного бога.
2: Да, собственно говоря, откуда вот появились все эти племена, да, то есть считается, что, там, скажем, Израиль и Иудея, это же отдельное государство, да, значит, которые существовали в X веке до нашей эры. У них были разные столицы. Столица Иудеи – это, соответственно, Иерусалим. И, собственно говоря, они почитали Яхве. А Израиль после вот этого разделения... То есть в XI веке это было единое государство, да? И там были вот такие знаменитые цари, как Давид или Соломон, да? А потом в X веке государство единое распадается на северное и южное. Вот в Иудеи, соответственно, с центром в Иерусалиме, они продолжают почитать Яхве, в Израиле нужна какая-то альтернатива. Как вы обоснуете смысл существования вас как государства, да, если вы точно такие же, как ваши соседи с центром в Иерусалиме? Они начинают почитать Баала. Это другое семитское божество, которое они просто-напросто заимствовали у своих соседей. И вот это вот постепенное усиление культа Яхве, да, и борьба с другими богами, она сильно была связана с политикой. Соответственно, на Иудею постоянно оказывали давление соседние племена и государства, такие как, например, Ассирия или Египет. Вот. И в этой сложной обстановке нужно было как-то консолидировать общество. Со временем появляется так называемое пророческое движение, которые вот продвигают идею особой связи конкретного народа с конкретным Богом, да. Ну и в конце концов Иосия принимает такое соломоново решение, что, мол, если с ними долгое время боролись, с этими пророками, а потом решили, ну ладно, ты не можешь бороться с этим движением, с этими людьми, которые говорят о том, что есть только один Бог, значит, его надо возглавить. И в конце концов это становится государственной религией. Но, опять же, это был такой вот довольно протяженный процесс, который был связан как раз с рождением такого вот единого народа.
1: Но если мы говорим о том, что Иосиф такой более собирательный образ, тогда к какому периоду можно отнести события, которые происходят в фильме и вообще в этом библейском сказании?
2: Это сложный вопрос. Опять же, потому что это могло произойти, в принципе, когда угодно на протяжении конца третьего тысячелетия до нашей эры и первой половины второго тысячелетия до нашей эры. Но вот если мы будем говорить об этом конкретном фильме, да, то там воссоздана эстетика уже нового царства. Там, по одеждам, судя, по парикам, по тому, как выглядят дома, как выглядит там фараон. Ну, он очень странно выглядит, прямо скажем, потому что это там не фильм «Фараон», да, один из лучших фильмов на тему Древнего Египта. Там очень много таких вот ляпов с точки зрения костюмов. Там, не знаю, там люди ездят на верблюдах, которые начинают распространяться активно по этим территориям уже гораздо позднее. То есть их уже одомашнили, но это все происходит там, на Аравийском полуострове. Вот. То есть верблюды не могут в это время появляться. То есть с точки зрения историка этот фильм сделан не очень хорошо. Да, но вот видно, что ту эстетику, которую они пытались воссоздать, это все, возможно, начало нового царства. То есть начало Египетской империи.
1: Изучая историю Древнего Египта и фараонов, все равно действительно их настолько обожествляли и действительно к ним относились как к наместникам богов. У меня было ощущение, что это такое существо, которое мало кто видел. И когда ты в фильме, значит, про него много кто говорит, про фараона, да, и когда просто обычный раб спокойно его, значит, достают из темницы и приводят к фараону, и он сидит какой-то такой суперобычный человек, там нет никакой роскоши вроде. Тут же какое-то вот это вот впечатление, что это фараон, нет такого ощущения. Мог ли вообще в целом так легко и так дерзко себя вести раб, кем он являлся, да, в фильме Иосиф? И он же действительно ему дерзит, он говорит, я не буду тебе там поклоняться, я буду смотреть тогда тебе в глаза. А, нет, фараон говорит, тогда смотри мне в глаза, если ты мне не кланяешься. Говорит, я могу кланяться только своему богу. Остальным нет. Вот, и мог ли себя раб вести настолько дерзко, как это показано в фильме?
2: Наверное, в реальности нет.
1: Ну да, другое и тот же статус фараона, даже на фоне, да, его там прислуги, очень сильно, и на фоне того, кто ему служит, очень сильно статус фараона такого резко понижается.
2: Нужно понимать, что фараон фараону рознь все-таки. Там фараон в третьем тысячелетии, это создание, да, дотронуться даже до посоха которого...
1: Великая честь.
2: Ну, не только честь, а с другой стороны, это величайшая опасность. Дотронулся до божества, через посох, да, это как ты можешь умереть в этот же самый момент. У нас, я не шучу, есть одна из автобиографических надписей, которая говорит, я случайно, там, чиновник случайно дотронулся до посоха, все, значит, и ждет. У него сердце замерло, он не знает, жив он или мертв. А потом фараон ему говорит, там, встань, и все хорошо. Это третье тысячелетие, да, это время строительства там пирамид. А эпоха Нового Царства, к этому времени египетское государство прошло уже значительные метаморфозы. К этому времени, да и в принципе в Среднем Царстве, царь это уже прежде всего военный лидер. В Среднем Царстве меньше, в Новом Царстве это очень хорошо заметно. Там Рамзес II, который лично ведет свои войска там, в атаку и чуть было не гибнет в сражении с хеттами. Это все невозможно было представить во времена, скажем, строительства Великой Пирамиды, во времена Хуфу. И, например, Иосиф, он в конце концов становится, в фильме это не очень четко сказано, кем же он становится, неким наместником фараона, да, но что это значит конкретно? Вот конкретно в египетских терминах, судя по всему, ну, то есть он становится визирем, да, ну, условно говоря, визирь это вообще-то термин из такой уже более поздней ближневосточной арабской традиции, вот, а египтяне использовали термин чаити, то есть некий чиновник, который принадлежит к занавеске. Что это значит? Вот, возможно, ну, одна из версий гласит, что, возможно, царь в ранние периоды существования египетского государства вообще практически не показывался перед своими подчиненными, да, перед своими подданными. И было не так много людей, которые могли зайти за занавеску, увидеть царя, с ним пообщаться, там, услышать то, что он скажет в ответ, и потом передать эти слова там, другим сановникам. Это одна из версий, но она вполне имеет право на существование, по крайней мере, в связи с того, что там, правители, великие правители эпохи Древнего Царства реально участвовали в боевых действиях, у нас этого нету. А от Нового Царства сколько угодно. Там даже некоторые цари прямо их находят с переломанными черепами. Да? Они там с гиксосами сражались, и с Эконоратау II, например, у него просто весь череп там избит. Вот, то есть это реально люди, которые как такие варяжские какие-то правители добывали славу и власть в бою. Ну, потому что времена были такие. Хотя при этом, при всем, официальная идеология продолжала утверждать, что царь это бог на земле, это единственное существо, которое может общаться с богами, доносить до них чаяния египетского народа, способствовать сохранению маат, то есть должного порядка вещей, и вообще сохранению этого мира. Да? Но при этом, при всем, царя можно было вполне убить. Там, Рамзес III и его мумия, на ней хорошо видно, что ему перерезали горло. Вот, ну, как бы бог-бог. Вот. Ну, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Так, а египтяне тоже идеологию и конкретную политику они тоже очень хорошо разделяли. Вот. Но еще что очень важно. Вот этот сюжет, когда очень простой человек оказывается перед царем и говорит перед ним, это традиционный сюжет, который появляется в эпоху Среднего Царства. Самый, причем, такой вот бедняк какой-то. Например, есть такая повесть о красноречивом поселянине. Человек из оазиса, там откуда-то из пустыни идет, он нагрузил своих ослов там какими-то травками, там деревом каким-то, там шкурами, соду какую-то набрал. И вот все это он везет в Египет, чтобы обменять, и там нехороший чиновник его останавливает, все у него отбирает, и потом этот несчастный приходит жаловаться к царю. И его пускают, и он с ним общается, и там какие-то ему речи толкают очень красивые. А царю настолько понравилось, как он красиво говорит, что он приказывает его, как бы, ну, приказывает его схватить, чтобы просто он никуда не исчез и продолжать слушать этого красноречивого поселянина, жителя оазиса. Этот сюжет, он регулярно встречается. То есть египтяне...
1: А как вы думаете, откуда он появился, почему?
2: Откуда у нас там Иван-дурак, который приходит к царю и...
1: Я тоже подумала эту связь. Но получается, действительно какие-то люди могли прийти к царю или все-таки нет?
2: То есть могли ли реально египетские цари где-то встретиться с простолюдином? Ну, в принципе, могли, потому что они много перемещались по стране, да, они участвовали в военных походах. И,
1: ну, у него, наверное, была какая-нибудь охрана, вряд ли,
2: да,
1: к нему подойдешь.
2: Да, ну, то есть, если он был об этом заинтересован, например, конечно же, да, то он мог кого угодно к себе подозвать. Зато там в фильме очень хорошо показано, что есть, да, разные чиновники, которые, ну, такие сановники, да, один виночерпий, другой там распорядитель. Там были люди, которые отвечали за головные уборы, за украшения.
1: Да, пахала.
2: Педикюр, маникюр, все это люди были отдельные. Они, причем, обладали очень серьезным влиянием вообще, уже с третьего тысячелетия. Человек, который имеет доступ к телу царю, который может там за маникюром или за педикюром ему чего-нибудь нашептать на ухо, вот, интересно рассказать там про военачальника какого-нибудь, там, про жрицу, про жреца. Вот эти люди очень, ну, пользовались, видимо, неформальным авторитетом, и они строили себе гигантские гробницы, то есть иногда больше, чем у визирей. Поэтому явно у них были какие-то дополнительные доходы, как у фрейлин каких-нибудь, которые могли там нашептать что-нибудь на ухо императрице.
1: А как вы считаете то, что фараон там показан как такой дурачок, который, во-первых, ну хорошо, он не может разгадать сон, к нему приходит Иосиф, пытается ему разгадать сон, дает ему совет о том, что нужно откладывать некую небольшую часть зерна для того, чтобы во время засухи, во время голода у них были некие запасы, и чтобы спасти египетский народ. А, судя по их климату, я так понимаю, что проблемы были всегда с пшеницей, с урожаем, и они, наверное, изначально были готовы к тому, что бывают иногда какие-то неурожайные годы. А здесь же мы видим, что фараон какой-то дурачок, который ничего не понимает, что происходит вообще, и ему объясняет какой-то раб, грубо говоря, о том, что нужно откладывать зерно. Он говорит: а зачем, а сколько, а там как поступить? И говорит: ты единственный человек, который сможет в этом помочь разобраться и спасти египетский народ от голода.
2: Ну, нужно понимать, что эта традиция, она идет от народа, который
1: это
2: чувствовал...
1: Это больше такая, сказочная история.
2: Да, и который чувствовал при этом в своем какое-то такое, превосходство, да? Потому что они веруют в единого истинного Бога, а вот эти вот египтяне, они там язычники. Чего они могут? У нас даже простой парень наш может любого египетского мудреца засунуть себе за пояс. Да? Вот, например, древние греки так высоко на египетскую культуру не смотрели. Они были точно такими же язычниками. Они тоже считали, что с богами нужно выстраивать чисто такие бизнес-отношения по принципу «до-удес». Да. Я даю тебе, ты даешь мне, мы договорились. Если не договорились, давай условия, на которых мы договоримся, да? Вот, и поэтому для древних греков обязательный пункт в образовании какого-нибудь нормального мудреца – это путешествие в Египет, общение с египетскими мудрецами. У представителей догматической религии все не так. Ну, потому что там вот тот монотеизм, да, который в конце концов возник в результате реформы Иосии, это первая догматическая религия на Востоке. Это первый раз, когда Богу что-то нужно от людей. Причем не только там в виде еды какой-то, да, а в плане поведения. Да, потому что у язычников вы этого, если заметить, то в гораздо меньшей степени. Потому что язычники с богами торгуются. И представление о грехе тоже не существует. Потому что есть плохие дела, безусловно. Вот для древних египтян, практически всю их историю, они знали, что есть плохие дела, то, что делать не нужно. Отнимать хлеб у голодного, там, обижать вдову. И были представления о том, что хорошо. Хорошо давать, например, одежду голому. Или хорошо, чтобы из-за тебя никто не проводил ночь без сна. Слабо помогать, плохих наказывать, да? Но не было представления о грехе, потому что грех – это когда Богу не все равно, как ты себя ведешь, да? И вот догматическая религия – это религия, где ты не договариваешься с Богом. Ты просто хочешь понять, что Он хочет, и выполняешь.
1: Но они же все равно пытаются с ним договориться, потому что они ему приносят жертву. Зачем они приносят жертву?
2: Чтобы показать, что они являются его сторонниками. То есть тут, видите, как все очень переплетено, потому что если говорить исторически, да, то в это время монотеизма еще не существует. У них просто есть берит, договор с этим конкретным Яхве, да, и фактически они такие же язычники, которые выбрали себе одного главного бога, назначили его, считают его своим заступником и готовы отказаться или пренебречь почитанием других божеств. А сама письменная традиция, она уже появляется в эпоху монотеизма. И вот этот догматизм уже начинает проникать, сам текст, да, и, соответственно, через него прорабатывается та история, которая, возможно, передавалась с поколения в поколение, потому что представить себе, что какой-то чужеземец, да, занимает высокое положение при дворе египетском, без вопросов, все второе тысячелетие до нашей эры это происходило, в том числе семиты, да, могли занимать очень высокое положение при египетском дворе, они ценились как воины, как хорошие администраторы, как хорошие корабелы, вот все эти люди с Ближнего Востока. И это вполне реальная история. Вполне возможно, что представитель какого-то кочевого такого народа, да, какой-то группы кочевой, он оказался, может быть, не в первом поколении, его дети, при дворе египетского царя он достиг значительных высот, а потом через братьев, да, это как-то распространилось, эта идея, точнее, эта история, она жила из поколения в поколение, передавалась, и в конце концов дошла до того, что она была записана.
1: Но это тогда никак не сходится с историей изгнания из Египта евреев, когда убивали всех мальчиков, и евреев рождалось очень много, и они боялись, что они каким-то образом вроде бы захватят власть, грубо говоря, и пытались всячески их унижать, гнобить и убивать детей. как тогда получается за несколько веков до, я даже не знаю, сколько по времени, если мы не знаем, когда была эта история, как они тогда на столь высокие должности разрешали, ну, такую высокую должность разрешали занимать иностранцам?
2: Ну, вот реально, то, что мы знаем по письменным источникам, 2-3 поколения, и ты можешь быть уже очень высоким царедворцем. Вот. Причем иногда ты мог продолжать даже иметь азиатское имя. То есть это значит, что ты, может быть, даже первое поколение, да, ну, там, второе. Могли помнить о том, что ты азиатского происхождения, говоря о том, что ты мать, точнее, ты сын азиатки, например, да? Но при этом, при всем человека почитать. Вообще египтяне, несмотря на то, что они, ну, пытаются представить их иногда, в том числе в научных работах, такими шовинистами, что, мол, и даже расистами, что, мол, есть красные расы — это египтяне, есть черные — это нубийцы, есть желтые — это ливийцы и азиаты, и вот красная раса, она превосходит все остальные.
1: Я много где, да, тоже читала, что они именно по цвету кожи там отмечали, где свой, где чужой.
2: На самом деле, вот даже антропологические исследования последних лет 20-30 показывают, что очень много было смешанного населения, в том числе и там, скажем, представители, то есть представители египетской элиты там с негроидными чертами лица. Это было все очень египтянам понятно, и они не видели в этом никакой дикости. С чем это было связано? Для египтян свой – это тот, кто принадлежит египетской культуре. То есть ты почитаешь египетских богов, но это даже не самое главное. Богов много, да? Ты можешь выбрать себе, там, в принципе, даже азиатского какого-нибудь бога, там, Астарта или Баала, они постепенно проникают в египетскую культуру. Вот. Самое главное, что ты должен признавать царя таким вот божественную природу царя и не обязательно исполнять его там приказы. То есть, ну и, естественно, говорить на египетском языке со временем, там, может быть, не в первом поколении. То есть египтяне очень легко абсорбировали представителей близлежащих народов.
1: Хорошо, а в первой сцене, где Иосифа продают в рабство, насколько было распространено в Египте такой способ получения покупки рабов? И какое количество из них было евреев?
2: Ага. Ну вот, в принципе, мы не знаем. То есть можно представить себе, что на землях между Египтом и, там, скажем, Южной Палестиной жили какие-нибудь бандюганы, которые отлавливали просто людей, торговцев, которые там постоянно перекочевывали туда-сюда, да, или перемещались, и превращали их в рабов, потом могли продавать. Вот это первая сцена, там прям сказано, что это Аварис, да, то есть это столица гиксосов, которая была египтянами впоследствии захвачена. И вот там приходит туда, значит, египетский вельможа, а вместе с ним управляющий его хозяйством, и он, вот у него просто облик такого римского какого-то латифундиста, точнее, вот начальника рабов, да, из Рима, как будто его просто импортировали туда из времен Юлия Цезаря. Опять же, в это время, какое бы оно ни было, там, Среднее царство или уже там второй переходный период, рабов еще мало, они значительно ценятся. Рабы в основном из военнопленных, и их довольно быстро превращают просто в зависимое население, либо в домашнюю прислугу. И вот Иосиф становится такой вот домашней прислугой. Поэтому представить себе, что представитель какой-то западно-семитской группы оказался в виде домашней прислуги в хозяйстве египетского вельможи, 100% такое вполне могло быть, да.
1: А предсказатели снова встречались, настолько какие-то яркие, выдающиеся, которых даже там написали или запечатлели его в камне?
2: Египтяне любили вообще-то предсказывать будущее по снам. И вообще считали, что боги дали возможность реагировать на грядущие события всем людям в виде снов, либо ночью, либо наяву, видения какие-то. А в основном сонники, которые до нас дошли, они в основном относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Но есть, например, один такой известный сонник, происходящий из Дарль-Медины. Херхепшеф, по-моему, был его владельцем. Знаменитый писец из Дарль-Медины. Он еще в магию там увлекался, поэтому его так не очень любили, или, по крайней мере, опасались жители этого поселка. Это тот самый поселок, где жили строители царских гробниц. которые работали в долине царей. Они были все образованы. И вот он интересовался магией, интересовался литературой и, в частности, вот, интересовался толкованием снов. Причем интересно, что он, видимо, этот папирус где-то купил или кто-то ему подарил. Написано очень хорошо, очень уверенной рукой на прекрасном среднеегипетском языке. Для них, для египтян второго тысячелетия до нашей эры, неважно, там, второй переходный период, новое царство, ну, вот, этот свиток, конкретно это новое царство, среднеегипетский язык, как такая золотая латынь, высокий язык. А на обратной стороне у нас есть записи самого Херхепшефа, в общем, ничего похожего, другой совершенно почерк. И там прям толкование снов, причем для мужчины. То есть, возможно, были для женщин отдельные в Новом Царстве, потому что от более позднего времени мы знаем, если там женщина увидела то-то и то-то, а у него чисто для мужчины, для себя, для личного пользования. И там есть любопытные такие вещи. Ну, например, да, там есть хорошие предсказания и плохие предсказания. Вот если вы страуса видите, как вы думаете, это хорошо или плохо?
1: Ну, у меня сразу ассоциация, то, что он может нападать на людей, наверное, не очень хорошо.
2: Страус – это плохо. Страус – это плохо. Если вы едите сама в этой, в канаве, это плохо, потому что вас съест крокодил, значит. Ну, то есть, плохо съест крокодил. Скажем…
1: Так вы едите, а не он вас съест.
2: Вы едите сама, это вам снится, да, но потом вас съест крокодил. Это плохой знак. А, например, если вас укусила собака, это плохо, значит, вы какой-то
1: если
2: убыток.
1: Если вас укусила собака, значит, потом вы ее укусите, да?
2: Да, то есть собака, убыток некий у вас будет. Собака, змея укусила, это все плохо. Если вам приснилось соитие с женщиной, хорошо или плохо? Плохо, потому что это к печали.
1: Соитие с женщиной?
2: С женщиной, да. Но это для мужчины, потому что толкование. Это плохо, это к печали. Если вам приснилось соитие с хищной птицей, тоже плохо.
1: Кому такие сны снятся?
2: Ну, у нас есть там всякие фантазеры.
1: Это написано на папирусе?
2: Да, да, да. Вот, и такого рода предсказания, их там десятки. В данном конкретном папирусе и от более поздних времен там тоже много всего забавного. Да, известно. Если вам приснилось, что у вас разбит рот, это хорошо. Вот, потому что боги вытащили, значит, все плохое из вас через ваш разбитый рот. Ну, в общем, там не очевидно такие вещи. А есть, но чаще всего это все строится либо на какой-то мифологической истории, либо на игре и созвучии слов. Вот, например, если вы едите мясо осла, это хорошо, потому что вы станете великим. Почему? Потому что осел по-египетски это Аа, и великий – это тоже Аа. Ну, то есть, как бы, вот такое созвучие, игра слов и такое предсказание.
1: А есть какая-то книга, где это можно все прочитать? Это очень весело.
2: Есть переводы на разные языки. На русский я не знаю, надо уточнить. Вот. Но на английском, на французском, да, вот эти словники, они переведены. Вот. Для египтян вообще сон – это было важно, потому что они его… Ну, совершенно по-другому понимали, потому что во сне к вам приходят, некие образы приходят, да, и в том числе там умершие люди, например, как это можно было объяснить? Ну, вот они полагали, что это отдельные сущности, их приходят там, например, Ка, двойник, или Ах, вот этот вот Ах, это часть человеческой сущности, что-то вроде просветленного духа, который что-то может вам сказать, о чем-то предупредить, да, чем-то помочь.
1: Ну, то есть они считали, что они все-таки могут общаться с умершими прям напрямую?
2: Да, и даже писали им письма. Письма мертвым был прям такой целый жанр, который еще с конца третьего тысячелетия существовал. Ну и потом еще важно отметить, что уже позднее значительно египтяне часто приходили в храм для того, чтобы, например, там поспать где-нибудь на крыше и таким образом получить от божества там совет или какое-то послание. Прям вот люди приезжали, специально приходили, там готовились, совершали там какие-нибудь омовения, не знаю, может быть, постились, а потом вот специально были места на крыше храма, где они спали, для того, чтобы получить некие откровения. То сон для египтян был очень важен.
1: Давайте еще немножко материальную культуру обсудим. Костюмы, да. Те жилища, которые фараонов нам показаны, насколько они достоверно изображены в фильме?
2: но они, какая бы эпоха это ни была, там, скажем, новое царство или среднее царство, все это выглядит очень странно. Очень странно выглядит кровать, на которой этот царь просыпается. Да. Кстати, неплохо сделаны костюмы его жены и вот супруги Иосифа. Да. Они сделаны неплохо, женские костюмы.
1: А по поводу кровати, я так понимаю, у них была специальная... как ее называть, подушечка, такая подставка, да, подставка под голову.
2: Да, они до сих пор используются в Судане. Вот мы работали в Судане, видели, прям вот чисто египетские подголовники, только не такие высокие, то есть это такая вот углубление для головы, да, на, там, на каком-то столбике. Для чего это делается? Потому что на подушках жарко спать, особенно когда там ночью 30-40 градусов, а тут у нас движение воздуха, если просто голова лежит на подголовнике. Ну, жестковато, но с другой стороны, на него подушечки можно было подложить.
1: А что касаемо евреев, они кочуют все это время. И в какой-то момент приходят в Египет, потому что начался голод, нечего есть, и они направились туда для того, чтобы обменять свои некие ценные вещи на пшеницу. Насколько часто такие вещи... Ну, вы сказали, что они туда-сюда ходили, грубо говоря, но есть ли документальные какие-то источники, где написано о том, что был настолько сильный голод, который длился 7 лет же, да, в фильме рассказывается? Ну и вообще в Библии тоже об этом говорится, что он голод длился 7 лет. А были ли реально такие истории 7-летнего голода?
2: Есть так называемая стела голода, которая относит события к гораздо более ранним временам, там, к временам Джосера. Но там очень говорится об очень продолжительном голоде. Да, и в принципе представить себе такое в Нильской долине возможно. Тем более, там, скажем, во втором тысячелетии до нашей эры, когда ну, разливы, они были времена, когда они не покрывали всех тех полей, на которые раньше они разливались. Такую ситуацию представить можно. И там, скажем...
1: Ну, то есть, действительно, не год, не два голода длился, а
2: да,
1: 7-8.
2: Да, такое возможно, особенно если речь о каком-то таком ну, климатическом цикле, да, потому что ведь вот эти разливы Нила, да, они привязаны к муссонным дождям, которые идут в Эфиопских Нагорьях. Если там несколько лет подряд эти дожди по каким-то причинам, все это связано с движением воздушных масс, они были менее продолжительными либо менее интенсивными, да, это могло приводить к тому, что несколько лет подряд, может быть и 7, в общем, разлив будет недостаточно для того, чтобы прокормить все население Нильской долины. Это, в принципе, вполне возможно. И некоторые египтологи полагают, что даже как бы, основная задача египетского государства была в минимизации рисков. То есть, если в какой-то части страны голод, то задача государства найти зерно в другой части, например, в дельте, и перевести его на своих крупных судах, крупные суда были только у государства, перевести, там, скажем, на юг для того, чтобы прокормить там людей. Вот некоторые реально считают, что так, собственно говоря, египетское государство образовалось. То есть их социальный договор заключался в следующем. Царь, ты бог на земле, делай с нами что хочешь, но
1: кормить.
2: Если будет голодное время, ты нас будешь кормить.
1: Как вам фильм?
2: Фильм спасает Моника Беллуччи, вот, хотя ее там не так много, да. Но, в общем и целом, мне кажется, это такая милая история, которая...
1: Добрая сказка.
2: А, да, тут нет каких-то прям серьезных претензий с точки зрения истории. Да, там порой нелепые костюмы, иногда странные интерьеры. Но, в конце концов, история сама по себе классическая, да, для нашей европейской культуры очень важная и представленная вполне в таком вот приятном виде.
1: Спасибо большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Очень приятно видеть знакомые лица, те, кто приходил на мою первую лекцию весной. И я не меньше рад и новым лицам. Это очень приятно здесь вас увидеть и поговорить дальше на тему, связанную с историей астрономических заблуждений. Мы в прошлый раз так вот договорились, что это будет действительно цикл, и в общем, есть на будущее уже заделы. А сегодня мне бы хотелось поговорить вот о заблуждении, связанном с одним небесным телом, который в этом году переживает 85 лет со дня открытия. И в какой-то степени он даже был немного даже и закрыт. Вот это очень хороший повод поговорить о Плутоне, тем более, что летом мимо него пролетела космическая станция, которая 10 лет до него летела. Тоже некоторый такой всплеск интереса к Плутону. Вот. Ну и есть здесь много интересных сюжетов, прежде всего связанных со словом «планета». Вот на этом я хотел бы сделать сегодня акцент, поговорить о том, как это понятие на протяжении тысячелетий менялось, как менялось понимание того, что такое планета. Так что мы сегодня затронем вот такую большую, серьезную тему, а попутно мы с вами, на мой взгляд, массу интересных вещей успеем сделать. Мы с вами вместе вот здесь, в этом зале, откроем Плутон. Еще раз, как это было, прямо почувствуем с вами. Мы узнаем с вами, а может быть, кто-то это знает, что когда был открыт Нептун, он был не восьмой планетой открыт, он был открыт 13-й планетой в то время. Масса других любопытных фактов, как воруют планеты, тоже я вам расскажу. И даже небольшой фрагмент из пьесы я вам прочитаю про планеты. Ну что ж, полный вперед. Давайте начнем с визитной карточки. Что же такое Плутон на сегодняшний день? Вот мы об этом и будем говорить, да, совершенно верно. Но не все сразу, да, все постепенно. Подойдем к этому через какое-то время. Должна быть интрига. Это как знать в конце, кто убил. Да? Вначале кто в конце убил в кино. Так что давайте немножко интриги. Чуть-чуть. Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот на этот космический аппарат. New Horizons, новые горизонты. Он был запущен 10 лет назад примерно. Летел к Плутону. Тогда еще он не знал, что Плутон не планета, потому что он был запущен тогда еще, когда Плутон был полноправной 9-й планетой Солнечной системы. Вот этот аппарат, благодаря ему мы вот можем теперь вот этот прекрасный снимок видеть. Вот как выглядит планета Плутон. Шарообразная, такое вполне планетоподобное тело. Диаметр Плутона при этом самый маленький среди всех планет, но масса очень небольшая. Хоть он и меньше, чем в 3 раза меньше Земли, но по массе в 500 раз уступает. Это говорит о том, что планета состоит из достаточно легких веществ, и плотность его небольшая. С самого начала, когда Плутон был открыт, было видно, что его орбита очень сильно отличается от орбит всех других планет. Она очень вытянутая. Видите, вот какая разница между минимальным и максимальным расстоянием от Солнца. Настолько вот большая разница, что при минимальном расстоянии он даже внутрь орбиты Нептуна заходит. Вот, но поскольку орбиты не пересекаются, это не мешает им сосуществовать. Вот, очень большое наклонение орбиты, 17 градусов, в то время как все остальные планеты, они лежат почти в одной плоскости. Ну, Меркурий так немножко на 7 градусов, а так остальные практически в одной плоскости. Поскольку это самая далекая планета, она очень долго движется по орбите, вот продолжительность года большая. Период вращения вокруг своей оси составляет вот 6 с лишним земных суток. Это время оборота вокруг своей оси. Несмотря на малость размеров, Плутон имеет 5 спутников. Причем спутник Харон очень крупный по сравнению с размерами самой планеты. Они вот движутся вдвоем в связке. Харон совершает обращение вокруг Плутона за то же время, за которое Плутон совершает вращение вокруг своей оси, точно так же вертится. Вот тут такая синхронная получается конструкция. Это будущее Земли и Луны, когда они тоже там через миллиарды-миллиарды лет тоже в такое положение станут.
Так что вот что собой представляет это небесное тело. Немножко развивая название лекции, так немножко усиливая, может быть, его, раз мы говорим о рождении и смерти, то, оказывается, есть совершенно четкие даты этих двух событий. Плутон был открыт в обсерватории Флагстафф в Соединенных Штатах Америки 18 февраля 1930 года. Вот здесь мы видим, здесь мы с вами видим административное здание этой обсерватории вот того самого времени, когда он был открыт. И закончил он свою жизнь неожиданно в результате катастрофы, потому что 24 августа 2006 года на 26-й Генеральной Ассамблее Международного Астрономического Союза подавляющее большинство астрономов, вот как раз желтыми карточками они голосуют «за», было принято новое определение понятия планеты. И в это определение Плутон не попадает. Теперь он является, наряду еще с несколькими объектами, как было совершенно правильно сказано, только что является карликовой планетой. Причем хочу обратить ваше внимание, что это определение было принято очень серьезной, единственной практически организацией, которая объединяет всех астрономов во всем мире. Это Международный астрономический союз, который был создан всеми астрономами мира в 1919 году именно для того, чтобы унифицировать, в частности, многие понятия, какие-то постоянные астрономические цифры, чтобы во всем мире астрономы оперировали какими-то одними вещами для удобства понимания друг друга. И это одна из его задач – вот заниматься какой-то унификацией. В частности, одно из первых, что он сделал в 1919 году, он навел порядок на звездном небе. Определил, какое количество созвездий находится на небе, какие границы между ними. И с тех пор все астрономы во всех странах, если выпускаются звездные карты, то они абсолютно одинаковые с точки зрения границ и количество созвездий. Это очень удобно. Поэтому вот решение, принятое Международным астрономическим союзом, к нему надо относиться соответствующим образом, что, в общем, это какое-то серьезное

народами на фоне неподвижных светил, которые не двигаются друг относительно друга, а эти вот блуждают. Таковых было семь. Это Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Солнце было планетой в то время, а Земля нет. Земля имела особый статус. Причем обратите внимание, что, скажем, например, в Древнем Вавилоне астрономы, которые, можно сказать, начали систематические наблюдения гораздо раньше греков и достигли высочайших успехов в математическом моделировании движения, их совершенно не интересовало устройство космоса. Они воспринимали небо как экран, по которому движутся точки. Им было важно, вот где там они между собой как. Греки стали первыми, которые придали космосу объем. Вот, собственно говоря, понятие Солнечной системы, с некоторыми, конечно, условностями, можно вот туда отнести. Они уже дали системе объем. Вот, пожалуйста, мы видим в центре Землю и вокруг нее сферы. Сферы, на которых расположены планеты. Вот эта система, она была канонизирована Аристотелем в таком вот приближении. Он разделил весь мир строго на две части. И здесь вот он четко видно, вот по этой границе проходит. Все, что находится в подлунном мире, это наша Земля. Здесь у нас все меняется, все переменно, все тленно. А вот надлунный мир, вот эти сферы, которые завершают сферы неподвижных звезд, здесь царит совершенство. Ничто не меняется. Здесь все идеально, совершаются круговые движения небесными телами, и никаких изменений, в принципе, здесь быть не может. Вот это вот представление об устройстве мира господствовало на протяжении более чем 1500 лет после Аристотеля. Оно глубоко внедрилось в ума людей, в представление о том, как устроен мир. Она стала основой мировоззрения христианской церкви. И когда в 1573 году Николай Коперник написал свою знаменитую книгу об обращении небесных сфер, где он поменял местами Солнце и Землю, поместив в центр Солнца, а Землю расположил на третьем месте после Меркурия и Венеры и запустил Луну вокруг Земли, так как она и вращалась, собственно, это единственное небесное тело осталось, которое вращается вокруг Земли, то поначалу, в общем, это все воспринято особенно не было, потому что книжка Коперника – это очень сложный математический, это специальная литература, как мы сегодня бы сказали, да? Ее мало кто читал. И эти идеи, они в течение XVI века так вот мало-помалу среди только специалистов распространялись, тем более, что она была написана по латыни, на научном языке. И только с изобретением телескопа, начиная с 1609 года, когда Галилео Галилей вот с помощью своего телескопа стал наблюдать небо, выяснилось такое количество подробностей, которые в копилку добавляли гелиоцентрической системе, когда уже нельзя было мимо всего этого уже обходить. Вы знаете, что замечательными открытиями Галилея, одними из первых, были спутники Юпитера. Вот здесь вот эта картинка, она взята из книжки, изданной после 1610 года. Поэтому здесь вот уже не просто коперниканская система, но такая, я бы сказал, коперниканско-галилеевая, да, потому что вот уже у Юпитера здесь вот есть, вы видите, четыре спутника. Это было совершенно революционное открытие, поскольку выяснилось, что есть еще один центр вращения во Вселенной. Мы еще даже не будем говорить, вокруг Земли все вращается или вокруг Солнца, еще вопрос спорный в то время, да. Но вот важно то, что еще есть один центр вращения. Это революционным образом меняло все представления. Луна, она, оказалось, имеет рельеф. Там есть горы, там есть какие-то трещины, там какие-то впадины есть. Все это напоминает земной рельеф. Какой же это идеальный мир? Очень похоже на Землю. Ничего такого особенно удивительного. Венера, оказывается, она фазы меняет. Причем меняет так, как может менять, только если она вокруг Солнца вращается. Она, а не вокруг Земли.
Кроме того, были открыты пятна на самом Солнце.

которые перемещаются по поверхности Солнца, значит, Солнце само по себе вращается, были открыты потом еще кольца у Сатурна. То есть вот все вот эти открытия, они свидетельствовали о том, что действительно модель Коперника – это не только модель, удобная для расчетов, но это еще и реальное мироустройство, что Вселенная, Солнечная система наша устроена именно так, как об этом написал Коперник. Но надо сказать, что вот Галилей в первые свои наблюдения он столкнулся с колоссальными сложностями, потому что вот это вот аристотельское мировоззрение, оно, как я уже сказал, очень глубоко проникало в умы людей, не просто людей, но и ученых. Они мысли совершенно по-другому. И вот, чтобы представить этот дух эпохи, я хочу вам прочитать небольшой фрагмент из пьесы Барри Стейвиса. Был такой в 20 веке американский драматург. Он написал пьесу «Светильник, зажженный в полночь». Это художественное произведение, но оно, во-первых, основано на реальных событиях, как сейчас пишут в титрах, да. И, кроме того, вот как бы очень хорошо здесь передано. Небольшой фрагментик. В нем принимают участие 4 человека. Для простоты восприятия я оппонентов Галилея называю не по именам, потому что они нам ничего не дадут, а я по специальностям. Значит, у нас есть Галилей, есть математик, астроном и философ. Вот 4 человека. Математик. Итак, Галилей, вы настаиваете, что вокруг планеты Юпитер обращаются 4 луны? Галилей. Да. Математик. То есть, вы хотите увеличить число планет с 7 до 11? Галилей. Я не собираюсь увеличивать или уменьшать это число. Из ночи в ночь я направлял свой телескоп на Юпитер и обнаружил, что подобно тому, как у Земли есть одна Луна, обращающаяся вокруг нее, у Юпитера их 4. Этой ночью я предоставлю вам возможность посмотреть в телескоп и самостоятельно в этом убедиться. Астроном. Аристотель учит, что существует только 7 планет. Галилей. Аристотель умер 2000 лет назад. Он много знал, но не все, и мог ошибаться. Философ. Аристотель ошибался? Математик. Вы отвергаете мудрость Аристотеля? Галилей. Говорить, что 2000 лет назад один человек знал все, означает отрицать будущее. Как вы можете устанавливать границы человеческого познания? Кто отважится допустить, что все, что может быть поздно в этом мире, уже известно? Астроном. На небе только 7 планет. Так сказал Аристотель. Я вам покажу цитату. Галилей. А что вы скажете, когда посмотрите в телескоп и увидите 11 планет своими собственными глазами? Математик. Я не поверю своим глазам. Их существование противоречит основам здравого смысла. Астроном. А мне нет нужды смотреть. 7. И еще раз 7. Ни больше, ни меньше. Так сказал Аристотель. Математик. В основе мироздания лежит число 7. Стоит только увеличить число планет, и вся система рухнет. 7 – это, несомненно, священное число. Вот такой замечательный, на мой взгляд, фрагмент, потому что он вот в таком действительно концентрированном виде показывает, насколько по-разному мыслили люди, да? Хотя они все ученые, они все профессора, все преподают. Но вот все это было настолько ново, все это было настолько необычно. Представляете, 1500 лет больше мы говорили люди об одном и том же, и тут вдруг вот столько новых вещей. Это было совершенно удивительно, и только мало-помалу вот эти новые мысли, новые открытия, они стали завоевывать ума. И одним из первых, кто горячо поддержал Галилея, был его современник, не менее великий астроном. Собственно, они вдвоем вот заложили основы гелиоцентризма. Галилей с помощью наблюдений,
А Кеплер, вот эта картиночка, я ее хотел поставить на пьесу, видите, забыл про нее. Вот это как декорация была. Вот. А Кеплер, он заложил математические основы гелиоцентризма. Поскольку Коперник еще не понимал, что планеты не по кругам движутся, несмотря на то, что он был невероятно свободомыслящий человек, но при этом все-таки вот это старое еще давлело, Птолемеева астрономия, и он все равно считал, что планеты по кругам движутся, и поэтому ему пришлось сделать такую достаточно громоздкую конструкцию в Солнечной системе. У него были дифференты и эпициклы, вот эти дополнительные круги, по которым планеты движутся. А вот Кеплер все это отменил. Он придал Солнечной системе, орбитам планет, их современный простейший вид. Планеты движутся по эллипсам, они движутся с разной скоростью по эллипсам, и эти скорости зависят от расстояния. Вот три закона, которые он вывел, на которых зиждется движение планет. И вот через пару месяцев после того, как Галилей опубликовал свою замечательную книжку «Звездный вестник», она вышла весной 610 года, где он описал свои первые открытия, он откликнулся встречной, ну, это в виде письма было, но такая книжечка вышла, которая называлась «Разговор со звездным вестником, недавно неспосланным смертным Галилео Галилеем, падуанским математиком». Он там, как я уже сказал, очень поддержал вот эти все наблюдения новые, он это все тоже понял, воспринял. И вот для нашей темы, что важно подчеркнуть, что спутники Юпитера, которые были открыты, они воспринимались как планеты. Вот видите, он что пишет. Это идет просто... Ой, что-то такое. Это идет, так сказать, там в контексте, но я хочу обратить ваше внимание на вот эти слова. Но тогда все четыре планеты вместе с Юпитером, общим центром, вокруг которого они обращаются. То есть спутники Юпитера, это мы сегодня их так называем, да, в то время они пополнили круг планет. Это были планеты Солнечной системы. И у них не было такого еще статуса отдельного. То есть они воспринимались как планеты. И позже, когда в середине и во второй половине 17 века стали открывать другие спутники, они тоже считались планетами. Вот после Галилея многие астрономы стали конструировать телескопы и открывать что-то новое. В большой степени преуспел Христиан Гюйгенс, который пытался вместе с современниками как-то избавиться от цветного изображения в линзах, которое возникает вследствие несовершенства оптики. И было открыто, что если сделать длинный фокус у линзы, то как бы это изображение становится лучше. И вот здесь мы с вами видим один из его телескопов, так называемый воздушный, когда в силу очень большой длины трубу делать просто было невозможно. И вот видите, высоко на столбе подвешивали объектив, окуляр стоял на штативе, ну и путем там каких-то специальных перемещений добивались наведения на светило. Вот с помощью одного из таких телескопов Христиан Гюйгенс открыл спутник уже не только у Юпитера, но и у Сатурна. А потом были открыты еще четыре спутника у Сатурна, и их стало всего пять. И эти пять спутников, наряду с четырьмя спутниками Юпитера и планетами, они все вошли в состав планет. Все это считалось планетами. И вот если мы с вами возьмем очень популярную книгу в то время, написанную Шарлем Бонне, швейцарским философом, естествоиспытателем, «Созерцание природы», которое давало такое общее описание окружающего мира. Она вышла первым изданием, она вышла в 1764 году, потом вышел ее немецкий перевод в 1766 году, и вышел голландский перевод, английский перевод. Кстати, вот немецкий перевод нам еще понадобится, вот от 66 года, чуть позже. Вот посмотрите, что он здесь писал.
что он здесь писал в этой, книжке. Во-первых, он и его современники, Гюйгенс в том числе, уже стали немножко делить вот спутники планет и планеты. Вот планеты стали называть, видите, они основные как бы планеты, да? А вот секундер – это такие второстепенные, уже вторичные. То есть спутники стали вторичными планетами, а первичными планетами стали те самые основные планеты, которые издавна наблюдались. Но, тем не менее, они все были планетами. И вот здесь вот он пишет. Видите, он тогда еще было недоразумение, вроде бы как у Венеры открыли спутник. Ну, мы сейчас знаем, что этого нет. Тоже, Венера и Земля по одному спутнику, видите, когда-то, несомненно, вот откроют у Марса тоже спутник. Вообще, это отдельная интересная история. Прям вот все уже знали, что там у него есть. У Юпитера 4, у Сатурна 5 и кольцо. Вот. И мы вот понимаем, мы знаем, 17 планет, пожалуйста. Ну вот если выкинуть один спутник у Венеры, которого нет, да, вот 16 планет, вот они все, Солнечная система была наполнена 16 планетами. И вот, собственно говоря, конец 17 века и начало 18 века, он подразумевал, что такое планета. Планета – это вот некий объект, который движется вокруг Солнца, он подчиняется законам Кеплера. Есть объекты, которые вместе со своими центральными планетами двигаются тоже вокруг Солнца, но их движение вокруг этих планет тоже подчиняется законам Кеплера. Но они такие какие-то второстепенные, может быть, планеты. Вот. Так что вот в этот момент так понимались планеты, и их было 16. На протяжении первой половины следующего столетия произошло очень одно важное событие. Мы знаем, что Исаак Ньютон подвел математические основы под законы Кеплера. Они получили подтверждение теоретическое. И научились астрономы вычислять орбиты небесных тел. И вот Эдмонд Галлей, друг Ньютона, он, вычисляя орбиты планет, увидел, что кометы 1456 года, 1531 года, 1607 года и 1682 года между собой отделены определенными одинаковыми промежутками, примерно 76 лет, и он выяснил, что орбита этих объектов одинаковая. То есть это было совершенно удивительное открытие, не менее поразительное, чем Галилеево открытие, что планеты двигаются по эллипсам, так же, как и планеты. И они возвращаются. Правда, ведут они себя совершенно по-другому. Ну и внешний вид у них совершенно другой. И орбиты у них очень вытянутые. И вот для нас с вами очень важно, что в середине XVIII века возникло понимание того, что есть объекты, которые тоже двигаются по законам Кеплера в Солнечной системе, но это не планеты. Таким образом, вот Солнечная система, она обрела еще один вид небесных тел. Кроме планет, еще стали кометы тоже полноправными членами Солнечной системы. То есть она увеличила состав разных тел. И таким образом и спутникам уже теперь легче стало становиться самостоятельными небесными телами. К тому же произошло еще одно очень важное событие, как о нем пишет сам Уильям Гершель. Во вторник, 13 марта, это был 1781 год, между 10 и 11 часами вечера, когда я изучал слабые звезды в соседстве с H, а по сегодняшней номенклатуре это близнецов, я заметил одну, которая больше, чем остальные, которая выглядела больше, чем остальные. Удивленный ее необычным размером, я сравнил ее с H-близнецов и небольшой звездой в квадрате между созвездиями Возничего и Близнецов и обнаружил,
что она значительно больше любой из них. Я заподозрил, что это комета. А на самом деле это была еще одна планета. И это вот было совершенно революционное открытие, потому что на тот момент ни у кого, особенно вообще вот не было разговоров о том, что могут быть какие-то еще планеты за пределами Сатурна. Еще вот это вот аристотелевое мировоззрение, что там уже сфера неподвижных звезд и нету никакого места для еще чего-то, каких-то объектов, оно все-таки еще в головах людей сидело. И вот сейчас чуть позже мы с вами еще убедимся в том, что еще был один прецедент такой очень значимый в связи с этим. Здесь мы видим вот на фотографии телескоп Гершеля, ныне здравствующий, находящийся в музее, с помощью которого он сделал это открытие. Не было сначала никаких представлений о том, что это такое, и несколько он сделал доклад в Королевском обществе о комете открытой, и только спустя некоторое время, несколько месяцев, когда накопились наблюдения, нашли старые наблюдения, еще за 100, за больше, чем лет, сделанные другими астрономами, оказывается, они видели тоже уже Уран, но воспринимали его как просто звездочку, удалось посчитать орбиту, и оказалось, что это планета, которая движется по круговой орбите вокруг Солнца за орбитой Сатурна, причем на расстоянии практически вдвое дальше, чем Сатурн. И таким образом размеры Солнечной системы возросли вдвое сразу. Она выросла мгновенно. И после того, как был открыт Уран, совершенно по-другому стали воспринимать. Вот это одно очень интересное правило, которое имеет очень любопытную историю. Вот в книжке Бонне, о которой я вам говорил, она была по-французски написана, издана, но, будучи популярной очень книгой, переведена на многие европейские языки, в частности, на немецкий. Вот она через два года, в 1766 году, вышла на немецком языке. Ее написал, ее перевел Тициус. И он вывел одно очень интересное правило. Я его упрощаю. В упрощенном виде оно выглядит так. Расстояние планеты от Солнца зависит от его номера по очень простому там, математическому соотношению. Как бы нам достаточно поставить номер планеты, и мы получаем расстояние до него. По этому правилу, причем здесь я записал расстояние в единицах, расстояние от Земли до Солнца, принятое за единицу, так называемая астрономическая единица. Вот, расстояние от Земли – это единичка. Так вот, по этому правилу Меркурий 0,4, на самом деле 0,39, то есть почти совпадает. Венера 0,7, почти совпадает. У Земли точно совпадает. У Марса близко. Вот следующий номер, он оказался пустой, потому что правило дает 2,8 астрономических единицы, а планеты здесь нет никакой. Потом Юпитер вообще точно попал, и Сатурн точно попал. А когда был открыт Уран, оказалось, что он находится вот на таком расстоянии, а правило дает 19,6. И стали говорить о том, что это не просто нумерология, а это, видимо, физический закон, которому подчиняются планеты. И тогда появилось понимание и представление о том, что, может быть, как-то видоизменить немножко понимание, что такое планета. Планета – это не только которые подчиняются законам Кеплера, но это еще объекты, которые подчиняются правилу Тициуса Боде или закону, как его называют по-разному. Вот. А Боде это был в то время несравненно более известный астроном, который это правило популяризовал. А Цицус что сделал? Он, как человек очень скромный, он в качестве подстрочного примечания описал это правило, даже не написав, что это примечание переводчика. И только потом это выяснилось, что вот он это правило придумал. Так вот, когда был открыт Уран, и выяснилось, что он точно лег в это правило, все стали внимательно смотреть на него. Так, так, так. А что же вот здесь-то вообще? Может быть, здесь все-таки действительно есть планета? При том, что первым еще на это место указал в свое время Кеплер. И для его гармонии мира не хватало вот здесь между Марсом и Юпитером какой-то красоты. И вот астрономы задумались о том, что надо здесь поискать. И даже был создан такой небесный патруль, небесная полиция, в основном в нем принимали участие немецкие астрономы, которые
поставил себе задачей вообще поискать, что там такое вообще в этом месте находится. И они объединили свои силы, но им не хватало главного. У них не было еще хорошей карты звездного неба, потому что как можно открыть вот небесное тело? Гершель открыл совершенно случайно. Он наблюдал звезды двойные, и там просто случайно оказался Уран. А поскольку он работал с большими увеличениями, он, как мы видели, он увидел, что этот объект имеет угловые размеры определенные. А если менять увеличение, то планета, она будет увеличиваться в поле зрения. А если мы будем на звездочку смотреть с разным увеличением, 100, 200, 300, 500, она все равно будет точкой. Как бы вот как легко отличить вообще планету от звезды. И поэтому он увидел, что объект увеличивает размеры, он понял, что что-то такое незвездное. Но ему просто повезло, он случайно увидел этот объект. А как вот искать, зная, что она там где-то, видишь, может быть, есть, но а где искать? И поэтому астрономы решили объединить свои усилия, разбили эклиптику на 24 части, каждому астроному был выделен кусок, и вот они только собирались подготовить хорошие карты, чтобы приступить к этим наблюдениям. Но им не суждено было сделать это открытие, потому что это открытие сделал человек, не вступивший еще в эту полицию, в этот патруль. Это был Джузеппе Пиацци, итальянский астроном, который допустил такую же ошибку, как и Гершель. Вот посмотрите, что он пишет. 1 января, это был 1801 год, я открыл комету, он даже не сомневается в этом, да, в Тельце. 11 числа она изменила свое первоначально попятное движение на прямое. Я продолжал свои наблюдения и видел ее весь февраль. Она очень мала, как звезда восьмой величины, без каких-либо признаков туманных очертаний. То есть вот он пишет, что точка, нету никаких признаков кометы, и все равно он говорит, что это комета. Потому что, ну, настолько это все было необычно в то время. И он пишет письмо в Европу своим друзьям-астрономам, чтобы они могли тоже понаблюдать. Ну, там сначала это небесное тело зашло за Солнце, не было видно, в общем, его потеряли, потом нашли, в общем, искали, нашли, посчитали. Оказалось, что это объект, который в точности укладывается вот в это место. И вот чудо, вот она прогностическая ценность закона, правила Тициуса Баде. Тогда его авторитет был невероятно высок. Вот в это время, в начале XIX века, все уже уверились в том, что это физический закон, да, что планеты располагаются вот в этом порядке не случайно, а подчиняются этому закону. Причина непонятная, но этот закон работает. Так что вот это место перестало быть пустым. Сюда попало новое небесное тело, которое назвали Церерой. Правда, какая-то она маленькая очень, вообще непонятно, сколько в ней километров, видимо, совсем небольшая, меньше Меркурия, ну, планета. Но радость была не столь долгой, потому что в следующем году открыли еще одну на этом же месте между Марсом и Юпитером, а потом еще одну, и вот получилась вот такая история. Значит, Паллада была открыта, Юнона была открыта во втором году, Церера Паллада была открыта во втором году, Юнона была в четвертом, потом Веста, и потом был такой достаточно большой промежуток. И тем не менее, несмотря на то, что вот были определенные сомнения, например, у Гершеля, у Уильяма, который сразу предложил для них название астероиды, что это какие-то звездоподобные объекты, но он был в меньшинстве. Подавляющее большинство астрономов считало, что, в общем, это планеты. И, кстати, его сын Джон Гершель, он считал их планетами. Меркурий – первая, Венера – вторая, Земля, Марс, потом четвертая – Церера, Паллада, Юнона, Веста, потом Юпитер, Сатурн, Уран. Вот 11 планет. Потом, когда в 45-м году открыли Астрею, ее тоже стали 12-й. И когда был открыт Нептун, он стал 13-й планетой. Он не был 8-м, как мы знаем. Он был 13-й планетой. И так и писали. Да, открыто 13-я планета. Правда,
Потом вот 47-й год, он стал здесь переломным, когда открыли сразу три малые планеты, а потом они посыпались уже, как из рога изобилия. В общем, уже возникло четкое совершенно понимание, что это все-таки не планеты. И Солнечная система обрела еще один класс небесных тел. Это астероиды или малые планеты, как их называли. Таким образом, мы имеем планеты, которые подчиняются законам Кеплера и правилам Тицо-Сабаде. Мы имеем кометы, которые не планеты, но тоже всему этому подчиняются. И вот у нас есть астероиды, маленькие такие небесные тела, которые по одной орбите летают в большом количестве. Так что вот как выглядела в этот момент Солнечная система. И вот как раз, поскольку я уже сказал, что Нептун стал 13-й планетой, вот здесь нужно еще несколько внимания уделить ему. Здесь я хотел бы выделить трех человек, которые непосредственное участие в этом удивительном событии принимали. Это Джон Куч Адамс, английский математик, это Урбен Жан-Жозеф Леверье, французский астроном, и немецкий наблюдатель Иоганн Готфрид Галли, который, собственно говоря, его и увидел, и открыл его непосредственно по указанию места, куда надо смотреть, Леверье. Вот Нептун, он стал, можно сказать, апофеозом астрономии как науки. Потому что после того, как был открыт Уран, и после того, как выяснилось, что он наблюдался еще до... А, кстати, вот давайте это запомним. Нам сейчас вот чуть-чуть впереди еще понадобится эта информация, что практически любая планета, небесное тело, вот в Солнечной системе, когда оно было открыто, потом выяснялось, что его уже видели. Вот Нептун вообще видел даже Галилей в 12-м году. Он наблюдал спутники Юпитера, следил за ними, как бы у него были какие-то желания на этом деле заработать, потому что тогда проблема долготы не была еще решена, и он думал, что вот сейчас он составит таблицы движения спутников, которые можно будет использовать для определения долготы, и продаст их там испанцам. Он уже вел там определенные переговоры. К сожалению, ничего не получилось. Но он как раз, когда Нептун был в соединении с Юпитером, он его видел. Но он не обратил внимания, что это перемещается объект, он посчитал, что это звезда. Так что вот в какой-то степени вот Галилей тоже причастен и к Нептуну. Так вот, когда вот эти все наблюдения собрали Урана и стали вычислять его орбиту и следить за тем, как его положение на небе отличается от теоретической, что-то не получалось. Вот в годы, первые годы XIX века, что-то он вот не вписывался. Ну и тогда... Поскольку уже работало тяготение, закон всемирного тяготения, большинство посчитало, что, наверное, искажение, возмущение, как говорят астрономы, в орбите Урана, они обязаны какой-то еще одной планете. Вот как здесь быстро произошло изменение. Когда вот открывали планету, казалось, что не может быть вообще планеты, ничего. Как только открыли и пояс астероидов открыли, уже нельзя было остановить. А вот там дальше, что еще? Давайте еще будем искать, давайте еще будем открывать. И вот стали думать, да, вот стали вычислять. И вот Адамс и Леверье – это одна большая история отдельная, я сейчас не хочу ее касаться за недостатком времени. Они это сделали независимо друг от друга, но по ряду причин здесь все-таки первую скрипу играл Леверье. И они совершенно, как вообще говоря, сказал Франсуа Раго, на кончике пера. Это открытие было сделано на кончике пера, потому что Леверье посчитал, как вот эти изменения в движении Урана можно было бы объяснить наличием другой планеты. И он решил обратную задачу. Как по этим возмущениям можно определить, где эта планета находится в какой-то конкретный момент? Он просто посчитал, закрыв глаза и не смотря на небо, где эта планета должна находиться. И сказал, вот она должна быть здесь. Он написал письмо Галле. 23 февраля он его получил. Еще повезло тем, что как раз у Галле были новые отличные карты. Он посадил своего помощника за телескоп, держал карту, потом они менялись местами, один смотрел,
говорил звезды, тот проверял. И вот они нашли, в этот же вечер они нашли Нептун. На следующий день он сменил положение, было подтверждено, что это Нептун. Да, и это открытие было совершено. На кончике пера. Правда, там немножко все потом подпортила ситуация, связанная с использованием правила вот этого, которое очень резко подорвало свой авторитет после этого. Правило Тисоса Баде здесь не сработало. Оказалось, что Нептун находится гораздо дальше. И изначально взятая масса, она тоже оказалась не такой. Но вот как мы еще в прошлый раз с вами вот говорили на прошлой лекции, кто был как раз вот здесь те самые две ошибки, которые сложились и друг друга компенсировали. То есть расстояние было больше, но и масса оказалась не такой. И поэтому здесь как бы они сложились, и поэтому Нептун оказался всего на расстоянии меньше градуса от той точки, которую предсказал Леверье. Это вообще фантастический совершенно результат. Таким образом, вот была открыта 13-я планета в Солнечной системе, и идея была в том, что останавливаться нельзя. Давайте пойдем дальше. И вот Леверье, он был настолько вдохновлен этим вообще триумфом, что он затеял большую программу вычисления движения всех планет. Он посчитал орбиты всех планет и выяснил, что Меркурий отклоняется от своей орбиты, которой бы он вообще должен следовать по его расчетам. И тогда, следуя вот всей этой логике, он решил, что есть планета внутри еще, между Меркурием и Солнцем. И такая вот, я бы сказал, такая виртуальная планета, она была открыта. Были люди, которые видели, не один человек, многие. И Леверье сам подтвердил, да, что она есть. И более того, я вам скажу даже такую ужасную вещь. В 1876 году он получил золотую медаль Лондонского королевского общества за решение проблем движения Меркурия с помощью вот этой планеты интермеркурианской. Потому что тогда, вот несколько десятков лет, подавляющее большинство считало, что да, вот есть еще одна планета. Вот она открыта внутри орбиты Меркурия, ее назвали «Вулкан». И наряду с одной золотой медалью, которую он в 68 году получил за Нептун, он получил еще другую такую же золотую медаль за то, чего не было. Кстати, это был уже второй апропо случай в Англии в XIX веке, потому что в 1824 году ирландскому астроному Джону Бринкли ему вручили золотую медаль Лондонского королевского общества за открытие расстояния до звезд, за измерение параллакса, которого он, как потом выяснилось, не сделал. Это только через еще там 14-15 лет сделали другие ученые Бессель, Струве и Гендерсон. Но и тем не менее, вот вулкан, как некий объект, он существовал довольно долго. И лишь только вот уже в начале 20-го, прошлого века, уже как-то окончательно стало ясно, что ну вот его все-таки никто не видит как следует, да? Кто-то там видел, но непонятно как. И вот мы вот в книжке, такая была замечательная, очень популярная книжка Игнатьева «Наука о небе и земле», она была прекрасно оформлена в таком красивом переплете с замечательными совершенно иллюстрациями. Вот он что тут пишет, видите? Что вот существует ли еще новое тело, возмущающее движение Меркурия? И действительно, тот же Леверье, который открыл это уклонение движения Меркурия, предполагал, что между Солнцем и Меркурием существует еще планета, возмущающая это движение. Он вычислил ее приближенную орбиту. Предполагаемую планету окрестили даже именем Вулкана и занялись ее поисками. Находились даже наблюдатели, которые уверяли, что ее видели. Характерно, что заявление одного из них, доктора Лескарбо, проверил даже сам Леверье и подтвердил его своим авторитетом. Он прям приезжал туда к нему. Это был его знакомый, любитель астрономии, но очень квалифицированный наблюдатель. Он да, сказал, да, наблюдал, и потом другие ученые наблюдали. Но заявление Лескарбо, как и других наблюдателей, не подтвердилось. И загадка, задаваемая Меркурием, остается все еще загадкой. Ну, потом она была разрешена с помощью теории относительности Эйнштейна. Но, тем не менее, вот эта планета
она несколько десятилетий существовала, была реально принята, но потом оказалось, что все-таки ее нет. Так что вот Солнечная система еще обладала какое-то время вот такой виртуальной планетой. Девятой виртуальной планетой. Но вот сейчас мы уже подходим к настоящей девятой планете, которая тогда считалась настоящей, к Плутону. И здесь мы должны поговорить, несколько слов я должен сказать о Персивале Лавелле, который, благодаря которому, собственно говоря, Плутон и был открыт. Потому что он выходил из бостонской очень богатой семьи, был выходцем, который, кстати, дал Америке целую плеяду замечательных людей, блестящих людей, специалистов в разных областях. Он основал свою собственную обсерваторию в 1894 году на свои деньги. Вот так она выглядит сегодня. Это современный снимок, она до сих пор существует, и одна из ведущих обсерваторий, и это частная обсерватория. Так вот, он сначала очень увлекался Марсом, известно, насколько он был вот сторонник каналов Марса, он их видел. Потом, в начале уже 20 века, примерно с 1905 года, он очень заинтересовался транснептуновой планетой, потому что еще многие наблюдали в движении Урана и Нептуна какие-то возмущения, которые друг друга не объясняли. И как бы еще была вот эта идея, что, наверное, все-таки еще там есть одна планета за Нептуном, которая все нам и объяснит. И он даже назвал ее планета Х. Он много лет выполнял совершенно колоссальные по объему вычисления, решая вот эту же обратную задачу, такую же, как и Леверье, выполнял по объему, это были совершенно грандиозные вычисления. В 2015 году он по ним уже начал свои наблюдения, но, к сожалению, через год, в 2016 году, он умер. Потом была многолетняя наследственная тяжба с его вдовой, она пыталась в обсерватории какие-то деньги там отсудить, чего-то она отсудила. Но, в общем, только в конце 20-х годов, а именно в 29-м году, обсерватория, наконец, продолжила занятие своим непосредственным делом, и в обсерватории был установлен вот этот замечательный телескоп с зеркалом диаметром 33 сантиметра, который был предназначен специально для фотографирования звездного неба и для поиска вот этой самой планеты Х. Руководство обсерватории, оно продолжало те традиции, те программы, которые задал основатель обсерватории и считали важным вот продолжать эти исследования. И здесь мы с вами подходим к нашему главному герою, человеку, который открыл Плутон. Это Клайд Томба. Он родился в 1906 году в бедной фермерской семье. У него был дядя, любитель астрономии, который показал ему в телескоп Луну, когда мальчику было 12 лет. И все. Он загорелся. В нем вот проснулся, просто пламя возгорело. Он стал одержим. Он из каких-то там стекол мастерил телескопы. Значит, он наблюдал. Он не отрывался вообще, любую секунду использовал, хотя он очень много работал и учился в школе, помогал родителям, но вот все свободное время он был там. Вообще он, по-моему, Вселенную рассматривал как свою собственность. Это была его вотчина. Вот. В школе его называли «Комета Клайд». Вот так у него такая кличка была. Вот. А когда он в 25-м году закончил школу и там все друг другу писали какие-то приятные слова, ему написали, он откроет новый мир. Он реализовал этот лозунг всего за 4 года. Да. Вот. И вот он мечтает стать астрономом. Причем у родителей нет денег на образование, даже нет денег отправить его просто вот куда-то, поехать. И он зарисовывает Марс, он даже увидел как каналы, вот, он делает зарисовки Юпитера и посылает это все в декабре 28 года посылает вот в обсерваторию Лавелловскую. Там директор обсерватории Слайфер, он видит эти рисунки и оценил их.
он тут же отвечает и приглашает его работать, потому что вот уже этот телескоп должен был устанавливаться. Нужен был человек, который будет вот систематически вот эту колоссальную рутинную работу, может быть, еще хуже, чем на ферме, выполнять изо дня в день, из часа в час, из недели в неделю, из месяца в месяц. И Слайфер уговаривает родителей, они отпускают его, собирают там какие-то деньги у всех в складчину, отправляют его в обсерваторию. Он приезжает и начинает работать. А работа очень тяжелая. Вот Галле, он искал объект, который почти можно увидеть невооруженным глазом. Ну, то есть понятно, что надо взять вот какие-то яркие звезды и посмотреть, что вот да, чтобы там вот какая-то яркая звездочка. Здесь речь шла об объекте, который в тысячи-тысячи раз слабее звезд, видимых невооруженным глазом. Понятно было, что будет звездочка какой-то 15-й звездной величины, примерно, там, 16-й. И как это все сделать? Вот так с помощью звездной карты сравнивать, это уже просто невозможно, никакой жизни просто не хватит, ни одному поколению. Но к тому времени уже были другие средства. Во-первых, возникла фотография. И уже никто глазом не наблюдал, а фотографировали на стеклянные пластинки. Кроме того, вот появился такой замечательный прибор, который получил название «Блинк-компаратор». «Блинк» — это «мерцать». Такое «блинкен» — немецкое слово. Как он работал? Вот здесь в две рамки, здесь и здесь, вставлялись вот эти стеклянные пластинки с изображениями звезд. Дальше вот микроскоп с призмами, и там были заслоночки специальные. То есть в поле зрения микроскопа, перемещая специальный рычажок, попадала то одна фотография, то другая. То есть они как бы мигали, да, то одна, то другая, то одна, то другая. Если правильно их вот положить вот в эти рамки ровненько, то они прям накладываются. Они прям точно накладываются. И все звезды, недаром их древние называли, неподвижные звезды, они оказываются на обоих снимках на том же самом месте. А если это какой-то объект планетоподобный, блуждающий, да, который перемещается по небу, то он начнет прыгать. Он начнет прыгать, как вот если мы палец с вами поставим и будем на него смотреть то правым, то левым глазом, палец начинает прыгать, да, на фоне. Вот, собственно говоря, на чем построен этот прибор. Этот прибор был просто спасением для астрономов. Он был использован для различных самых целей. В 1905 году, когда на ферме Карл Цейс его сделали, в 1904 году была открыта малая планета, которую так и назвали – стереоскопия. В честь вот этого прибора, потому что есть разновидность, там немножко с двумя окулярами, здесь один, там немножко другое изображение. И вот мы видим, как Клайд Томба работал, он фотографировал экспозицию, то есть вот когда мы открываем объектив, и вот эта пленочка, вот эта пластинка, она начинает наполняться светом. Примерно идет час. Значит, за этот час становятся на пластинке доступны наблюдения звезды 17-й величины. По полю эта пластинка примерно 10 на 10 градусов. Размером она примерно 30 на 30 сантиметров. На ней в среднем 160 тысяч объектов. До 400 тысяч. И вот так нужно было сделать снимок сегодня, потом через пару дней, значит, это все отэкспонировать, потом пойти проявить, потом высушить ее, потом взять пластинку, которая была 3 дня назад, поставить их и вот начинать. Минута за минутой, час за часом. Вот постепенно от угла, там можно, например, с левого верхнего угла начинать вот это все просматривать. Это колоссальная совершенно работа. Вот сейчас я вам покажу настоящую такую пластинку. Мы сейчас вот погасим свет, потому что ее надо на просвет смотреть, а вот мне помогут здесь. Вот как выглядит такая пластинка. Самая настоящая пластинка. С одной стороны, она такая вот блестящая, с другой стороны, у нее эмульсия. Вот, посмотрите, пожалуйста, вы видите, да, какое количество бесконечных звезд. Вам видно, да? Вы видите, сейчас я покажу всем. Вот эта пластинка, посмотрите, на ней тысячи, десятки и сотни тысяч объектов
Вот. Это просто яркая звезда здесь получилась, так она попала. Вот. А все остальные очень маленькие. Вот такой вот такой инструмент. Вот такая вот пластиночка. Потом можно будет после лекции подойти поближе и на нее посмотреть. Спасибо. Можно свет зажечь. Вот. Так вот, давайте вот мы сейчас, я вам обещал в самом начале, что мы сейчас откроем с вами Плутон. Давайте мы его с вами откроем сейчас. Вот. Причем, обратите внимание, эти пластинки, они негативы, да, там звезды черные, а небо белое. Потому что это, в общем, не имеет значения для измерений. Вот. Здесь вот для такого более романтичного восприятия небо черное и, соответственно, звезды белые. Это кусочек вот такой пластинки, не вся. Маленький кусочек. Маленький кусочек. Вот это изображение было получено 23 января 1930 года. А вот это 29 января 1930 года. Вот как работает Blink-микроскоп. Смотрите. Вот мы видим то одну фотографию, то другую. То одну фотографию, то другую. То одну фотографию, то другую. И вот смотрим, смотрим на пластинки. Там какой-то мусор возникает, какие-то черточки, ошибки эмульсии. В общем, чего только там нет. И вдруг мы обращаем внимание вот на эту звездочку. Смотрите на нее, смотрите. Оп, нет ее. Вот она появилась. Вот она. Вот 23 января она есть, а 29 ее нет. 23 января есть, 29 нет. Так, смотрим дальше. Куда она уехала? И действительно ли она уехала? А вот я уже вижу. Вот, посмотрите вот сюда, вот на этот объект. 29 января он здесь. А 23-го здесь. Вот она проехала вот это расстояние. Ура! Вот он, Плутон. 29 января он здесь. 23 января он здесь. 29 января он здесь. Вот как был открыт Плутон. Вот эти два исторических снимка. 18 февраля Клайд Томба сделал это. Он еще потом взял контрольный снимок, там еще один. Проверил, да, действительно, вот Плутон, он открыт. Причем он, удивительно, что он был открыт не так и далеко, примерно в 6 градусах от того места, где Персиваль Лавелл обещал, он будет находиться. И, конечно, это открытие было вот с невероятной помпой преподнесено. Лавелловская обсерватория 13 марта выпустила специальный циркуляр, где было написано, что вот открыт транснептуновый объект, который мы давно искали, и все в основе этих наблюдений лежит программа с 1905 года, заложенная основателем обсерватории Лавеллом, благодаря его работам. Ну, в общем, все было обставлено очень пышно, потому что еще вот эта дата. Да, смотрите, он открыл-то в феврале, а 13 марта, потому что 13 марта, как мы с вами помним, был открыт Уран. В 1781 году. Кроме того, 13 марта – это день рождения Персиваля Лавелла. И Плутон, хотя его назвали вот по общей традиции, обозначается он PL, вот его такое астрономическое обозначение, то есть Персиваль Лавелл. То есть вот отдали дань, конечно, уважение человеку, который заложил основу этой обсерватории, который потратил огромное количество денег, мечтал это сделать, открытие, и, в общем-то, открыл. Таким образом, Солнечная система на десятилетия, на последующие десятилетия приобрела вот такой вот привычный для учебников 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. В центре огромное Солнце, дальше вот планеты похожие друг на друга, как мы их называем, планеты земной группы. Далее вот этот пояс астероидов разделяет планеты земной группы и планеты-гиганты. Есть одна планета с большим кольцом. Ну и вот там какой-то Плутончик такой вот, как-то он, может быть, выпадает, но тем не менее это планета. Вот же мы же его открыли. И он здесь есть. Причем, надо сказать, что вот действительно Клайд Томба, он какой-то вот одержимостью совершенно обладал, невероятным трудолюбием. Вот, казалось бы, человек можно почивать на лаврах уже. Открыватель планеты. Нет, он не остановился. Следующие 10 лет
Больше даже, он потратил на то, чтобы поискать еще планету там. Он 7000 часов провел у Блинк-микроскопа. Он просмотрел 90 миллионов звездообразных объектов, сравнивая их на одной пластинке с другой. Вот как мы сейчас это с вами только что делали. И, в общем, он пришел к выводу, да, причем за это время он открыл сотни астероидов, там десятки тысяч галактик, кометы, но ни одной планеты он не открыл. И вот эта его колоссальная работа, вот этот его авторитет труженика, он просто уже у астрономической общественности отбил охоту этим заниматься. То есть было понятно, что уже силы астрономии на тот момент, инструментальные возможности, они уже ничего нам не дадут. Возможно, что-то там есть, но мы не знаем. Это нам будет практически недоступно. И вот к этому моменту, как бы если мы возьмем вторую половину 20 века, когда уже астрономия разобралась с тем, что такое звезда, вот сформировалось такое представление, что же такое планета. Итак, она должна иметь не столь большую массу, чтобы ее в недрах протекали термоядерные реакции. Это звезда, да? Вот. Вместе с тем, она не должна быть такой маленькой, чтобы иметь какую-то неправильную форму, как астероиды, чтобы это было шарообразное тело. То есть у нее должна быть все-таки определенная масса, чтобы в результате сил гравитации, которыми сама планета обладает на ранней стадии формирования, она эту шарообразную форму сформировала. Ну и она должна двигаться по орбите вокруг Солнца. Вот такое негласное определение, оно, в общем, подходило, и понятно, что вот эти планеты, 9, они все спокойно совершенно вписывались вот в это определение, что такое планеты, были спутники планет, были астероиды, были кометы. Вот такое население Солнечной системы. Дальнейшие изменения, которые стали происходить, они уже завязаны на новые технологии. Как бы 90-е годы стали появляться совершенно новые телескопы, новые технологии изготовления зеркал, новые химические соединения, новый, так сказать, материал, компьютеризация всего этого дела, которое, конечно, все это упростило, сделало гораздо точнее. Затем появились новые приемники излучения, которые заменили полностью совершенно вот все, что мы сейчас вот пользуемся фотоаппаратами, да, вот эти так называемые ПЗС-матрицы, вот, они вот в астрономии колоссальную роль сыграли, и большой прогресс связан с ними. Ну и кроме того, такие два понятия, как вот активная и адаптивная оптика. Это два таких нововведения, которые позволяют, с одной стороны, контролировать форму зеркала в то время, когда оно занимает какие-то разные положения в пространстве, температурные искажения, и мгновенно немножко менять эту форму. Вот. И второе, вот с помощью лазерного луча, который пускается в том же направлении, куда смотрит телескоп, удается и оценить состояние атмосферы, и мгновенно тоже это учесть. И вот вы знаете, что есть такой метод лазерное исправление зрения, когда делают насечки в глазах, и человек может не носить очки, так вот лазер используется для улучшения зрения телескопов. То же самое. Как бы вот он дает увеличение разрешающих способностей. Вот перед нами одно из чудес вообще света астрономических. Это одна из самых высокогорных обсерваторий на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Здесь вот два телескопа и зеркало их, вот оно диаметром примерно 10 метров. Ну вот здесь видно, какое оно большое. Специальный такой снимок сделан. И вот с обратной стороны вот зеркало, здесь оно повернуто, вот этот сегмент, шестигранник, он, видите, что еще стали делать-то? Зеркало не единое, оно из 36 шестигранных фрагментов сделано. И вот с обратной стороны там есть специальные такие домкраты, которые мгновенно отрабатывают вот эту форму. То есть вот эти вот все технологии новые, они позволили заглянуть уже туда, вот за это транснептуновое пространство, трансплутоновое пространство. И начиная с 92 года стали открываться новые объекты. Один, другой, третий, пятый. И вот начало 2000-х годов к этой программе подключился замечательный, ныне здравствующий, в этом году ему летом 50 лет исполнилось, мы его все поздравляем, Майкл Браун, который вот был не менее одержим, чем Клайд Томбо,
И он решил, что он обязательно откроет 10-ю планету. Вот он прям поставил такую себе задачу. И если вот в 92-м году первое открытие транснептуновых планет, трансплутоновых планет было сделано еще с помощью Блинк-микроскопа, то к этому моменту все, он уже встал в музей. Все это теперь уже делал компьютер. Здесь важно было только правильную программу написать. Вот если вы почитаете... Правильную программу написать. Вот если вы почитаете, которая есть на русском языке...

помимо вот этих сотен объектов мелких, которые там наполняют пространство за Нептуном и Плутоном, есть и объекты, соизмеримые с Плутоном. Ирида вообще на тот момент, когда ее открыли, считала, что она вообще побольше него даже. То, что она больше по массе, это мы и так знаем. Там примерно на 20% это более массивный объект. Но казалось тогда, что он еще и, что это, этот объект он еще и побольше в линейных размерах. Вот как бы возникло новое представление, возникло новое понимание. И вот здесь вот как раз я вам обещал рассказать о том, как крадут планеты. Так вот, я вам скажу, что проблема приоритетов в астрономии вообще, она, конечно, на всем протяжении была. Вы знаете, наверное, как спорил Галилей со своими коллегами, кто там открыл первый спутники, в общем, там он обвинял в плагиате, как ссорился Ньютон с Гуком за вот там и оптические дела, и закон тяготения. В общем, вот недавно, буквально там пару десятилетий назад, Клавдия Птолемея обвинили во всех смертных грехах, что он вообще все списал у Гепарха и приписал все себе. Даже книжка такая есть «Преступление» Клавдия Птолемея, которую написал как канадский геофизик Ньютон. Но не тот, конечно. Да? Вот. Так что вот здесь мы тоже сейчас, я хочу рассказать, это очень показательная история, как бы вот это компьютерное всепроникновение интернета, оно здесь к чему приводит. Вот значит, камнем преткновения является вот это Хаумеа. Что вообще, какой стиль исповедовал Майк Браун? Они открывали эти планеты. И вместо того, чтобы сразу об этом заявить, они еще ждали. Потому что вот, например, мы открываем спутник вдруг еще. Кстати говоря, вот этот Кека-телескоп, он, я не случайно его показал, потому что он как раз, по сути дела, тоже является соавтором Майкла Брауна в убийстве Плутона, потому что вот этот спутник, он был открыт как раз с помощью телескопа Кека, а этот спутник позволил вычислить массу Ириды, и зная, что и размеры у него большие, и масса, выяснилось, что, в общем, это объект, который практически такой же или даже крупнее по массе, чем Плутон. Так вот, им хотелось, его коллегам, и ему хотелось какой-то побольше материал собрать, чтобы вот так вот громогласно заявить об открытии и закрыть эту тему, чтобы никому не дать, в общем, что-то такое еще там вокруг этого объекта понаблюдать. Чем это кончилось? Вот он открыл вот это Хаумеа, несколько месяцев наблюдал, потом летом 2005 года он тезисы опубликовал конференции, когда он хотел в сентябре выступить, и вдруг буквально через 2 дня после того, как он эти тезисы опубликовал, испанский астроном Хосе Луис Ортис объявил о том, что открыта планета Хаумеа. Она открыта. Причем он сослался на снимки, которые были получены на обсерватории Сьерра-Невада в 2003 году, и действительно, они там видны. Но я хочу вам напомнить то, что я говорил. Да? Практически любое открытие – Уран, Нептун, Плутон. Потом, когда смотрели на какие-то материалы ранее, все это было видно. Как бы, поэтому вот сам факт того, что Ортис заявил о том, что есть этот Хаумеа есть на снимке 2003 года, это еще ни о чем не говорит. Почему? Потому что Майкл Браун, он был ошарашен совершенно, он готовил объявление об этом открытии, но как честный парень, он тут же поздравил Ортиса, написал ему свое поздравление, рассказал, что он тоже знает об этом объекте, он давно его наблюдает, но все равно говорит, раз вы первый, значит, вы первый. Потом выяснилось, что за 2 дня до этого открытия в технических файлах, в журналах наблюдений Калтеха, где вот хранилась вся эта информация о наблюдениях, значит, там пошарили, они проверили IP-адрес, оказалось, что это адрес как раз вот этого астрономического института, где работает Ортис. Майкл написал ему письмо, а вообще что это такое, ребята? Тишина, никто ничего не ответил. И, в общем, если мы почитаем Брауна, то он обвиняет просто Ортиса в мошенничестве. Тот
сказал, да, окей, я смотрел.

0: Ну, во-первых, говорит Ортис, в Гугле это все можно найти, это же не какие-то куда-то я там взломал, что-то посмотрел. Я вот открыл и решил проверить, что вы там тоже в этом направлении сделали, там, чтобы как-то так это все посмотреть. Браун ему задал вопрос прямой. Скажите, пожалуйста, вы обнаружили объект на снимках 2003 года до того, как вы посмотрели мои записи, или после? Очень четкий вопрос. Ответа четкого не было. Вот. Но формально 2003 год, и если мы с вами, например, откроем сайт Minor Planet, официальный сайт Международного Астрономического Союза, где там они все перечислены, там очень интересно, переоткрывать, первооткрывать или нет. Там есть место, вот эта вот обсерватория Сьерра-Невада, да? Вот где открыли, есть, а первооткрывать или нет? Но, тем не менее, все-таки Международный Астрономический Союз негласно, но встал на сторону Брауна, потому что название... Это прерогатива открывателя, да? Название присвоить. Название было принято то, которое предложил Майкл Браун. Спутники Хаумева, их два, они считаются открытой командой Брауна. Ну, а вот этот, так сказать, спор, вот вся эта история, она вот так вот, в общем-то, и осталась, как говорится, неприятный осадок. И вот что же получилось? Получилось, что Солнечная система приобрела новый облик. Потому что уже пояс астероидов мы не видим. Вот картинка такая более современная. Да? Ну, во-первых, мы здесь видим с вами кольца у всех планет уже, да, нарисованные. Но вот давлеет пояс Койпера. Он огромен. Он по массе там примерно в 20-200 раз больше, чем пояс астероидов. Он и по линейным тоже размерам там достаточно много занимает места. То есть понятно, теперь вот как бы рамка сдвинулась, и мы теперь понимаем реально, что Плутон, конечно, он такой же, как и Церера, в общем-то. Церера разбирались долго. С Церерой-то как раз разобрались быстро, потому что через год, через два, через три там уже были открыты объекты, это все близко. А Плутон в этом счастливом неведении несколько десятилетий пробовал, потому что это было все это очень далеко. Пока только технологии наши дошли до такого уровня, когда стало видно вот это все гигантское множество вот этих объектов. И вот возник вопрос. А что же такое планета? На самом деле, Плутон, он планета или нет? Собственно, вот он стал камнем преткновения, потому что вот так вот как бы из общих соображений мы понимаем, что Плутон — это просто крупнейший объект пояса Койпера. В общем, он по сегодняшним пониманиям до планеты не дотягивает. Но что мы должны взять вот в качестве критерия планеты? Если мы хотим точное определение дать, это всегда очень проблема дефиниции в науке. Это очень сложная вещь. Вот давайте прикинем. Вот, допустим, планета должна иметь атмосферу. Мы зададим как некий критерий. У Меркурия нет атмосферы. Что же он тогда, не планета? Хорошо, это не подходит. Планета должна иметь, обращаясь вокруг нее, спутники. Да. У Плутона 5 целых спутников, но опять у Меркурия, у Венеры нет спутников. Значит, опять это не годится. Планета должна получать извне больше энергии, чем излучать самостоятельно. Да, вроде бы это хорошо. Вот мы говорили, что как бы размер планеты должен быть такой, чтобы там ядерных реакций нет. Но для того, чтобы тепло изнутри было, не обязательно нужны быть ядерные реакции. Вот Юпитер, например, и Сатурн, и Нептун, они больше излучают, чем получают энергии. Что же, они не планеты? Тоже не годится. Планета должна иметь твердую поверхность. И так и считалось до середины века. Но теперь-то мы знаем, что ни у Юпитера, ни у Сатурна, ни у Урана, ни у Плутона нет твердой поверхности. Значит, вообще тогда половина планет выпадает. Планета должна иметь магнитное поле. Опять тоже не проходит, потому что нет у всех планет магнитного поля. Должна иметь определенный минимальный размер, чтобы быть шарообразной. Ну, вы знаете, это тоже очень условно. Сколько взять-то? Есть вот... Например, Миранда, спутник Урана, она 472 километра, она абсолютно круглая. Вот абсолютно круглая, да? Как бы вот, и при этом что, она должна быть планетой? Тоже непонятно. Сколько мы должны взять? 1000 километров, 2000. Так что вот вопрос очень непростой. И поэтому Международный астрономический союз, он был в довольно сложном положении, и поэтому его вот решение, может быть, оно какой-то немножко скороспелый характер имело, но... Мы видели эти желтые карточки? Большинство проголосовало. Хотя и, как всегда, недовольных тоже много осталось. Но сегодня планета – это вот. Что такое? Она движется по орбите вокруг Солнца. Окей. Это мы все время об этом говорили. Дальше. Она обладает достаточной массой, чтобы стать круглой. Ну, мы тоже это говорили, да, то есть как бы это входило. И вот что еще придумали астрономы. Она доминирует на своей орбите. То есть вот ее масса такова, что она как бы расчищает ее. Тут нету вокруг, как, скажем, в поясе астероидов, где там вокруг Церера и вокруг любого другого, как вокруг Нептуна, как вокруг Плутона, там много небесных тел тоже рядом, по соседним орбитам двигаются. То есть вот планета, она способна это расчистить пространство. Не будет здесь никаких своим тяготением, она их выгоняет. Вот. А таким образом Плутон, он не попал под это определение. Появился теперь новый класс объектов. Карликовая планета. Но карликовая планета – это не планета. И тоже по этому поводу много шуток есть. Вот. Но это термин тоже есть. Сверхновые звезды, они сверхстарые на самом деле. В общем, это все очень условно. Так вот, первые две первые позиции, они совпадают у нас. Это Солнце и это шаровидная форма. Теперь дальше, полная противоположность. Вблизи своей орбиты не имеет пространства. Вот это ключевая разница теперь между карликовой планетой и просто планетой. Карликовые планеты не способны вот расчистить это пространство. Кто такие карликовые планеты? А это вот как раз четыре крупных объекта теперь вот этого пояса, который в честь американского астронома Койпера называется поясом Койпера, куда входит Плутон, и вот Рида, Маке-Маке, Аумеа и Церера. Кстати, вот Церере здесь повезло, она повысила статус. Как бы она теперь не астероид, она теперь карликовая планета. А вот малые планеты, теперь термин не используется, есть астероиды. Вот теперь, что же мы имеем на сегодняшний день в Солнечной системе? Вот на сегодняшний момент ее население включает планеты 8 штук, распишитесь, пожалуйста. Карликовые планеты 5. Спутники планет 173, если все вместе посчитать. Кометы. Вообще их наблюдали вот за все время открыто 4000 комет. Но вот только свыше 300 они наблюдаются от 2 до 60 раз. И хорошо вычислены их орбиты. Астероиды – около 700 тысяч. Из них 450 тысяч, они имеют номер и вычисленную орбиту. Остальные в очереди стоят, тоже сюда скоро попадут. И вот транснептуновые объекты, пояс Койпера, их известно на сегодняшний день более 1500, но еще тысячи стоят в очереди, причем довольно крупные объекты, там может быть еще много тысяч объектов размером больше 100 километров. То есть это крупные небесные тела. Вот такая история, вот, собственно говоря, к чему мы пришли на сегодняшний день. И в качестве эпилога я хотел бы буквально два слова сказать об общественном резонансе. Об огромном общественном резонансе, который имела вот эта вся история с Плутоном. Когда вот его понизили в статусе, то было огромное количество всяких карикатур. Вот вы видите, какие замечательные, как они смотрят на него, посмотрите, вот на центральном снимке. Вот там внизу он плачет и говорит, другая галактика или я банкрот вообще. Все, вот там его посадили за отдельный столик, вы видите. Вообще там, как собачку тут вот он... Здесь вот сидит, видите, да, здесь его не фотографируют в компании, как бы он отдельно. Вот. Ну и вот есть, например, вот в Пермском крае есть такое агентство веселых новостей. Вот недавно, после того, как пролетел этот космический аппарат около Плутона, и снова о нем заговорили, видите, что они, депутаты законодательного собрания выступили с намерением присоединить территорию планеты Плутон и ее спутника Харон в пользу Пермского края. Парламентарии считают такое решение логичным, потому что никто, кроме них, не заявил претензий на данные бесхозные площади. Хорошо, что мы додумались до этого первыми, сообщает депутат ЗАГС Собрания. Теперь Пермский край нарастил площадь более чем на 16 миллионов квадратных километров. Парламентарии пояснили, какие выгоды от этого получают простые пермяки. Например, теперь на Плутон можно путешествовать в безвизовом режиме, а также приобретать приусадебные участки на карликовой планете со значительными скидками. И вот вы знаете, что меня поразило? Я когда читал, вот кто-то там это перепостил ВКонтакте, и вот было 90 отзывов за 3 дня. И я поразился, насколько люди информированы. Там говорят, карликовая планета. То есть народ в курсе. Благодаря вот этому резонансу астрономия здесь имеет колоссальные преимущества. Причем там масса всяких острот. Например, да, Плутон очень хорош для Пермского края, потому что инфраструктура примерно одинаковая. Вот. Ну и разные другие шутки, это уже, так сказать, не для протокола, вы можете в интернете поискать. Так что вот в самом заключении хочу сказать, что я очень рад тому, что есть в астрономии события, которые имеют такой общественный резонанс. Мне, как популяризатору астрономии, это очень приятно. И чем больше будет таких новостей, тем лучше. Большое спасибо. Я прошу прощения, я немножко вышел за график, но, тем не менее, вот у нас есть еще время какое-то на вопросы. Пожалуйста.
1: Да, Михаил Юрьевич, хочу поблагодарить вас за прекрасную лекцию.
0: Спасибо.
1: Большое уточнение.
2: У меня небольшое уточнение. Гале наблюдал Нептун не 23 февраля, а 23 сентября.
0: Ой, это я оговорился, конечно, с 23 сентября.
2: Вопрос. Когда откроют следующую, не карликовую, а большую планету?
0: Ко мне вопрос, да?
2: Ну вы же, да, вы же историк науки, я думаю...
0: Я назад, я историк науки.
2: Обратную задачу. Как ее решали?
0: Обратную задачу. Ну вот, вы знаете, я здесь могу только опираться на мнение специалиста, потому что в этом вопросе я совершенно не специалист. Да? Я могу сказать, что возможно, что ее вообще не существует.
2: Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста. Таким образом, ее никогда не откроют, отвечая прямо на ваш вопрос.
3: А вот то, что там четыре планеты земной группы, да, вот это вот правильно, Меркурий, Венера, Земля и Марс, да, а вот и остальные планеты, да, это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, они газовые гиганты, правильно?
0: Да.
3: Вот это на кружке проходимость астрономически, знаете?
0: Хорошо.
3: Вот, и Плутон, то, что он относится еще поэтому, что он слишком мал и для тех тоже. Что Церера, да, намного, она, это Харон больше Плутона, правильно? Харон.
0: Нет, Плутон больше Харона.
3: Не намного.
0: Не намного,
3: согласен.
0: Не так, что согласен.
3: Луна маленькая, Земля огромная, не так.
0: Ну, они очень, да. Ведь у Плутона и Харона чем еще эта связка, она чем особенна? Вот Земля и Луна тоже иногда называют двойной планетой. Земля и Луна. Но центр, они оба этих небесных тела, то есть если говорить грубо, то Луна вращается вокруг Земли. Но на самом деле и Луна, и Земля, они обращаются вокруг общего центра масс. Вот для этой пары центр масс находится внутри орбиты Земли, там тысяч с лишним километров, то есть в теле Земли. А вот Плутон-Харон, эта точка, она находится снаружи, за поверхностью Плутона. И вот тут говорят, что вот двойная... Ну, нет определения, опять же, понимаете, что такое двойная планета? Мы не знаем, что такое двойная планета. Нет определения. Поэтому мы говорим, что это все равно Харон – спутник Плутона. Но они вот так интересны.
3: А вот еще, который вот за Солнечной системой, правильно, что пояс Коппера отделяет Солнечную систему от остального пространства?
0: Это наше восприятие. Что отделяет?
3: Нет.
0: Вот но... есть пояс Коппера. Это в нашей голове он отделяет, ну, да?
3: Не, ну,
0: он
3: бы,
0: просто есть.
3: Как бы он, конечно, да, но это выглядит как бы... Как...
0: Кстати, вот я хочу сказать, что вот, по-моему, сегодня Солнечная система обрела вот такую гармонию, о которой мечтал Кеплер. Вот есть четыре планеты земной группы. Потом идет небольшой пояс мелких планет. Потом четыре большие планеты. И большой пояс, который это обрамляет. Просто красота. Кеплер был бы доволен. Ну...
3: Еще, вот то, что в поясе астероидов, там астероидов, Церера, как она не бьется? Если там среди астероидов все это летает в кучу, как это не бьется все?
0: Не бьется? Почему бьется?
3: Церера.
0: Ну, Церера, не может быть, не бьется, но вообще там сударение
3: не,
0: ну, происходит.
3: Но обычно астероиды не
0: Я еще раз предупреждаю уважаемую публику. Я прошу вас задавать мне вопросы по истории астрономии. Здесь я компетентен. Когда лекция закончится, я могу сойти с трибуны и поговорить на любую тему с вами. Но здесь я историк астрономии. Прошу.
4: Большое вам спасибо. Я ваш благодарный слушатель, поскольку узнаю очень много нового по истории астрономии, истории
0: науки. Я рад.
4: Я по поводу общественного резонанса хотел бы развить немножко.
0: Давайте. Я, кстати, что-то разобью, еще не все сказал.
4: Знаете, ну, известно, что Плутон – единственная планета, открытая американцами. Значит, когда в 30-м году, ну, там еще трогательная история.
0: Ну, на самом деле, ну, да, хорошо, да. Так.
4: Там еще трогательная история по поводу того, что с названием там и так далее. Так вот, когда в 2006 году Маск принял решение о упразднении Плутона из семейства основных планет, то в Америке были демонстрации, протесты с плакатами и так далее, и так далее. Вот известно ли вам, кто принимал решение, кто был в ученом совете, когда принималось решение по удалению Плутона из семейства больших планет, и были там американцы?
0: Да, да, безусловно, я понял вопрос, спасибо. Значит, Международный космический союз включает в себя 12,5 тысяч членов, около 100 стран. Это очень представительный орган. Из этих 12,5 примерно пятая часть – это американцы. Пятая часть. Вот. На вот раз в три года проходит так называемая Генеральная Ассамблея. Приезжают все астрономы куда-то там в разных странах. И вот они какими-то занимаются важными... Они, во-первых, обсуждают все вопросы текущие и принимают какие-то решения. Резолюция называется, да? Когда они принимают резолюцию, там, признать вот это. Вот определение Плутона. Там были все. Это репрезентативное представительство. Все там были. И здесь как-то заговор, я не могу сказать. Более того, я вам скажу такую вещь еще. Вот к вопросу о резонансе. Значит, американское диалектологическое общество признало словом 2006 года новый глагол «to pluto». Это значит «оплутонить». Что такое «оплутонить»? Это понизить статус. Какое значение? Вот я вам астрономический пример приведу, о чем мы сегодня говорили. Вот после того, как Нептун открыли, и выяснилось, что правило Тициуса Баде – это просто нумерология, вот оплутонили. Вот правило Тициуса Баде после открытия Нептуна оплутонили. Вот прекрасный глагол. Его, он вот теперь вошел в язык. Спутник сразу открыли, буквально там через пару недель.
5: Масса Нептуна была померена, измерена. Там слышно, наверное, было, что я говорил вначале, да? Я буду микрофон
0: говорить.
5: Вот. И возникла не только вот романтика или жажда новых открытий, были мотивированы поиски и Плутона и расчеты его возможного положения. Оставалось какой-то лаг, какой-то зазор вот в предвычисленных движениях уже Урана и Нептуна. И требовалось еще одно тело. Ну, во всяком случае, так говорили. Ловел и Клайд Томбон тоже надеялся. А куда делись потом все эти...
0: Все, рассосалось все, не нужно.
5: Вот этот вопрос, как это
0: произошло? Очень просто. Ну, точно не знали массу. Вот когда Voyager полетели, там они уже точно массу Нептуна посчитали по траектории, и выяснилось, что она немножко другая. То есть сейчас нет проблем.
5: Сейчас все чисто.
0: Нет проблем, да. Сейчас поэтому чисто все. Не нужен. Вот эта массивная планета, которую мне предлагали спрогнозировать, она не нужна сейчас. С точки зрения небесной механики она не нужна. Как движется Уран, как движется Нептун, абсолютно понятно. Я хочу здесь вот в связи с этим вот что сказать. Дело в том, что когда вот вроде как на кончике пера, да, вот это вот совершенная фантастика, потом выясняется, расстояние не то, масса не та. Что-то такое вот. А как же получилось-то? Здесь вот есть вот как вот очень много роль случайности. В 1822 году, как раз вот посередине между началом, в 800 году, когда начали наблюдать, и открыли, да, в 46-м, Нептун с Ураном находились в соединении. То есть вот до этого Уран тянул, да, Нептун тянул Уран, а до этого, наоборот, он его как бы подтормаживал, да. И вот как раз 22-й год он стал здесь вот как раз такой границей между знаками возмущений. И поскольку это было как раз тот период, когда этим интересовались, их вот эти ошибки, они как бы не такую большую роль сыграли, да? И поэтому им удалось открыть и довольно точно быстро сразу найти. Вот такая же и ситуация с Иридой. Ведь у Ириды, вот у этот конкурент Плутона, да, у нее очень большой период. Сейчас я вам скажу, какой. У нее период 561 год. 561 год. Вот она движется по очень вытянутой орбите. Причем огромное расстояние. Там она иногда прямо к Нептуну подходит, а иногда вообще удаляется туда вот как бы за пояс Койпера. И вот она была в Офелии, то есть в самой далекой точке, в 1977 году. В самой далекой точке. Вот если бы она была в перигеле в 30-м году, Клайд Томбо открыл бы ее вместе с Плутоном. И вообще другая была бы история. Была бы другая история. Но поскольку он был там далеко, он был недоступен совершенно этот объект. Понимаете, вот тоже случайность. Тоже случайность. Давайте. Да, да. Да, нет. По-моему, нет. Я точно не знаю. Вот есть еще два термина. Как бы вот в 2008 году как-то немножко откат был в сторону Плутона и сделали еще плутоиды. То есть это вот орбиты, члены, вот эти малые карликовые планеты, которые являются членами транснептуновыми объектами. Да? Им еще вот отдельный термин придумали. А Плутина вот еще есть термин. Вот это объекты, которые находятся в резонансе примерно 2 к 3 с Нептуном. Так, это отдельный класс объектов. Вот, по-моему, Ирида не входит, но я точно не боюсь сейчас сказать, надо посмотреть. Прошу.
6: Она достаточно сильно отличается от плоскости вращения всех остальных планет.
0: Да, 17 градусов. Наклон 17 градусов.
6: Это, что он, соответственно, не сформировался вот из этого протопланетного диска, а как-то откуда-то еще?
0: Нет, это не означает. Это означает, что он характерный, типичный объект пояса Койпера. Потому что если мы возьмем пояс Койпера, то он из плоскости эклиптики очень сильно таким бубликом идет. Там есть углы и побольше. То же самое касается астероидов. Астероиды не лежат в плоскости эклиптики, они летают вообще как угодно. У них орбиты более или менее близкие к окружности, да? Но наклонены они как угодно. Как угодно.
6: Еще
0: так что
6: вопрос.
0: Это нормально для них.
6: Я обратил внимание, может быть, это такой какой-то странный и профессиональный вопрос.
0: Да там, любой.
6: Вы сказали, 8 планет и около 180 спутников.
0: 173.
6: То есть в среднем на планету по 20 спутников. У кого столько много спутников?
0: Вы знаете, это как средняя температура по больнице. Здесь нельзя усреднять. У Меркурия нету спутников.
6: Ну, то есть я знаю, что везде, в общем, довольно мало. У кого же столько много тогда получается?
0: Ну, всегда лидировал Сатурн. У него там, да, 60. Он половина вот этих спутников. Это нет, у Юпитера, у Сатурна больше.
6: Спасибо.
0: У Юпитера, у Сатурна больше.
7: Михаил Юрьевич, спасибо за лекцию.
0: 67, да, совершенно верно.
7: Вопрос такой, спасибо вам за лекцию, такая очень интересная лекция.
0: Спасибо вам.
7: У меня вопрос такой, вот, ну, планеты открывались по возмущениям. Там, а вот никто не пробовал из ученых открыть по вот, Титусу Боде, вот таблица была, чтобы ее продолжить и попробовать открыть эту планету?
0: Я вам скажу, что правило Титуса Боде за Ураном не работает. Поэтому оно, вот есть... Вот, кстати, да, вот сейчас как раз есть повод показать. Вот книжечки хочу вам показать. Во-первых, вот эта книжка Майкла Брауна «Как я убил Плутон». Очень симпатичная книжка, рекомендую. Потом вот на ваш вопрос. Вот есть книжка Ньетто «Закон Тисуса Баде». Он имеет самую примитивную первую формулировку, потом в него стали играть всякие модификации, подгонять Нептун и так далее. Вот. Но как бы это все уже такая нумерология. Вот есть такая еще книжка Гребенникова «Рябова. Поиски открытия планет». Очень симпатичная. Но это все старые книжки. Саймон, вот «Планета Х», прямо вот про открытие Плутона. Вот. И есть еще книжечка на английском языке. Я не знаю вообще, есть она у нас в России или нет. Где-нибудь в библиотеках, называется «Is Pluto a Planet?» «Плутон – планета». Это замечательная совершенно книга по теме нашей сегодняшней лекции. Я очень много материала взял отсюда. Вот. Ну и, наконец, кто любит литературу, вот Борис Тевис. Пожалуйста, «Светильник, зажженный в полночь» и другие пьесы. Можно почитать эту тоже книжечку. Теперь по поводу спутников планет. Вот есть школьный календарь, соавтором которого я являюсь. И здесь у нас все четко написано. «Нептун». Вот, кстати, у Нептуна уже 14, здесь 13 написано. Я вот уже посмотрел, уже 14 его открыли. Уран, 27. Сатурн, 62. Пардон, мы с вами ошиблись. А, и у Юпитера больше, правда, 67. Верно, да. 67 у Юпитера, правильно, да. Так что вот, собственно говоря, Юпитер и Сатурн, вот у них, видите... Нету определения спутника. Есть определение планета, вот четко совершенно. Вот, но я вам скажу, вот есть метеороиды, это уже вот мелочь, да? Потому что вот как бы определение, оно всегда начинает буксовать на границах. Вот где вот это начинается переход, да? Потому что вот мы всегда знаем, комета, да, комета, это вот это с хвостом летает вот так. Но вот то же самое начали открывать какие-то объекты, не поймешь, то ли это астероид, то ли это комета. Какой-то у нее там хвост есть, но вроде она по кругу движется. Даже с кометами не все ясно. Понимаете, какая штука? Со спутниками понятно более-менее. Потому что вот мы видим это кольцо Сатурна. Это спутники? Нет. Вот то, что считается, что такое метеороид? Это объект, вот там есть разные определения, но, по крайней мере, он не больше 30 метров. Вот астероид, да? Где вот граница между астероидами и вот этой пылью космической? Как ее провести? Только условно. Ну, астероид, да, вот мы знаем, что вот какие-то астероиды, вот эти вот 67 и 62 спутника у Юпитера и у Сатурна, да, это там часть, это такие вот буквально астероиды, да. Как бы мы берем меньше, вот доходим до 30 метров, все, извините, вы уже пыль.
8: А это получается, те, для которых размеры вычислены, вот эти вот.
0: Да. Орбит, нет, это, ну там да, там почти все, да, конечно. Это спутники. Что значит открытый спутник? У него есть орбита, У него есть эфемерида. Если мы не знаем, где он завтра будет, это не спутник, еще непонятно что.

0: Сегодня гость программы Аркадий Александрович Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор. Добрый вечер, Аркадий Александрович.
1: Добрый вечер.
0: И беседуем мы сегодня на тему, ждут ли нас новые географические открытия. Аркадий Александрович, насколько изменилось само понятие географическое открытие или, там, я не знаю, география за последнее время? Есть расхожее мнение, что эпоха географических открытий, по крайней мере, великих географических открытий, закончилась в 17 веке.
1: С вами можно согласиться только частично. Конечно, время, период великих географических открытий завершился с открытием материков, с открытием крупных рек, горных стран и так далее. Но сами географические открытия, они продолжаются и продолжались весь период 20 века и продолжаются сейчас, и даже в 21 веке. Просто качество и характер этих открытий немножко меняется. Если раньше это были открытия, связанные с путешествиями в дальние страны и по океану на парусниках и так далее, то сейчас открытия часто совершаются и за письменным столом, так сказать, просматривая космические снимки или анализируя материалы исследований полевого сезона.
0: Раньше говорили на кончике пера, теперь на мышке компьютера.
1: На мышке компьютера, хорошо. Но все равно это человек проводит открытие.
0: Приведите, пожалуйста, примеры самых таких крупных географических открытий второй половины 20 века, и если есть уже, то первого десятилетия нынешнего.
1: Прежде всего, надо говорить, что еще не до конца, во второй половине 20 века, не до конца был описан мир. Особенно...
0: То есть?
1: Дело в том, что внутренние районы Австралии, Антарктида, Африка, наша Сибирь и многие регионы, так сказать, северо-востока Евразии, внутренняя Азия, они оставались, так сказать, много там белых пятен оставалось. Например, истоки Нила только в начале 50-х годов были открыты. Истоки Оренока тоже в 51-52 году описаны. Очень долго искали истоки Хуанхэ. И они только во второй половине 20 века были досконально описаны и измерены истинная длина этих рек. Я уж не говорю про то, что очень много хребтов новых было, так сказать, не только описаны, нанесены на карту, но и измерены их высоты. Какая-нибудь гора Килиманджаро, например, только в 50-х годах ее измерили наконец-то окончательно в высоту и указали, что, доказали, что это она не 5000 там с небольшим, не 6000 с небольшим, а 5000, то есть это не 6000-ник. Эверест покорили только в 50-х годах.
0: Может, просто лед растаял на вершине Килиманджаро?
1: Нет, это сейчас он тает.
0: Это сейчас тает, да.
1: Понятно. То есть очень много...
0: Что Эверест?
1: Эверест начали, покорили только в 53-м году. На карту нанесли вот эту территорию. Я там работал в 91-м году, очень почти месяц. И могу сказать, что там еще есть места, которых европейцы так и не посетили еще до сих пор. Так вот, на карту нанесли эти районы в 20-30-х годах. А первое восхождение... На самом 53-м году англичане.
0: А в последние десятилетия были какие-то...
1: Понимаете, последние десятилетия открытия географические связаны прежде всего с физико-географическими, так сказать, закономерными, выявлением закономерностей, особенностей того, что привнес человек нового.
0: То есть, что расширился инструментарий, появились там космические исследования какие-то другие?
1: Несомненно. Не только космические. Прежде всего, началось активно идет зондирование Земли из космоса. Разными методами, съемкой, зондированием с помощью электромагнитных волн. Изучаются глубинные структуры глубинных, так сказать, слоев
0: Земли.
1: Результаты таковы, что мы каждый год имеем открытие, мы занимаемся реконструкцией истории Земли, это тоже открытие. Появились, например, карты на каждый характерный период плейстоцена и голоцена, то есть десятки и сотни тысяч лет назад. Что было с природой в европейской части, в Азии, в Африке? Мы стали знать о прошлом не меньше, чем о настоящем. Это уже географические открытия. И выявляем циклы новые в жизни природы, климата, природных вод. И все это не только за счет новых методов, но и за счет того, что настолько накопилось географической информации, что даже у меня такая мысль, что если поработать как следует и почитать то, что публикуют наши географы, то еще можно найти открытие, потому что часто человек не задает себе даже вопрос, а открытие ли это, или просто рядовой, так сказать, научный факт.
0: Какие-то новые большие структуры в последнее время были?
1: Ну вот с помощью в значительной степени это началось в 70-х годах, но сейчас это достигло такого апогея. С помощью, так сказать, мелкомасштабных снимков, то есть с очень охватывающих большие территории, открыты нуклеарные структуры, то есть циклические воронковидные структуры на поверхности Земли. И диаметром это на поверхности Земли. То, что не поддается картированию, это видно сверху.
0: Баранки такие?
1: Ну, типа баранок, типа впадин.
0: Где?
1: Допустим, ну, вот, например, в районе Байкала, в районе Путарана гор на Таймыре, Анабара. Есть такие структуры и в европейской части, в Азии. Например, гигантская совершенно такая циклическая структура нуклеарная открыта в районе Красного моря и захватывает и африканскую часть, и Аравийский полуостров.
0: А какие же масштабы вот этих структур?
1: 600 километров, 800, 400
0: в
1: километров.
0: Диаметре.
1: Вот такого диаметра.
0: Диаметра.
1: Да, простым наземным исследованием, даже самолеты, их трудно найти, потому что это вот разномасштабность
0: взгляда. Скорее, но это географическое или скорее геологическое
1: открытие? Это открывают в основном геологи, вот тоже сидя, так сказать, анализируя снимки. Но на самом деле это географическое явление. Это неоднородность поверхности Земли. То, чем занимаются географы, геоморфологи, например, занимающиеся рельефом, макрорельефом. Есть еще линеаменты, это вытянутые структуры, тоже до десятков тысяч километров.
0: Которые и где такие были обнаружены?
1: Вот в Евразии их очень много, и линеаменты это, как бы, так сказать, зоны древних контактов, что ли. Там меняется характер отложений геологических. Там...
0: Это что, плиты тектонические?
1: Ну, в том числе, но
0: на стыке
1: в основном это связано, конечно, с тектоническими процессами, но это не надвиги, не разломы, не надвиги плит, это несколько другое, это уже, так сказать, как бы наследие более древних, там, миллионы лет тому назад процессов, которые нам, может быть, сейчас только предстоит еще исследовать. Главное, мы выявили эти структуры, нанесли на карту. Следующий этап – это выявление закономерности их размещения на поверхности Земли.
0: Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор, гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Свои вопросы и комментарии присылайте смс-ками на номер +7 985 970 4545. На территории нашей страны и на прилегающих территориях были сделаны какие-то такие значительные открытия в последнее время?
1: Ну вот, я все-таки беру начало таких открытий с периода, вот если говорить во второй половине 20 века, это, конечно, завершение открытия, описания архипелагов земли Франца Иосифа, новой земли, северной земли, одно из самых последних географических открытий. Фактически новые, были открыты новые острова, описаны реки, горные массивы на этих архипелагах и на побережье. Я работал в 70-м году на Таймыре, и мне рассказывали очевидцы, которые там были в 30-40-х годах, что наносилось в начале 50-х, наносились на карты, но реки притоков Таймыры, Таймырского озера, одного из самых крупнейших в нашей стране, это было в 40-х-50-х годах, только наносилось по аэросъемкам, еще там люди даже не бывали.
0: А есть белые пятна у нас сохранились на территории
1: вот
0: нашей
1: сейчас
0: страны?
1: Сейчас я скажу, но вот закончу, что одно из великих открытий, тоже географических, описание там хребта Черского и других хребтов на Чукотке, на Камчатке и северо-восточной Сибири. Их Обручев, например, открыл, и подробное описание проходилось до 50-х годов. И вы можете представить, что хребты размером с почти с Кавказский хребет. И они только-только были описывались в 20 веке, и, так сказать, во второй четверти 20 века и во второй половине 20 века. Вот такие вот.
0: А белые пятна?
1: Белые пятна. Я бы сейчас сказал, сейчас мы же привыкли к тому, что геологи прошли, это как поется в песне, и все. Ничего подобного. Геологи не исследуют, они не географы, они могут, так сказать, найти месторождение, но не описать этот объект географический и природный.
0: Ну вот где они прошли и не успели?
1: Есть, где? Есть такие. Мне кажется, что очень важно отметить, что некоторые, например, части побережья Новой Земли тоже требуют описания. Есть некоторые высокогорные районы, допустим, где высокогорные районы на юге Сибири и на Кавказе, которые требуют, вот, может быть, там когда-то и работали, какая-то съемка была, но требуется описание но тех явлений, которые произошли за последние десятилетия.
0: Например?
1: Ну, тают ледники. Идет изотектоническое поднятие суши, допустим, в арктических морях, и появляются новые острова, меняется конфигурация берегов, ведь сейчас идет потепление в некоторых районах, и разрушаются берега в Арктике со скоростью до десятков метров в год. Вот прошло несколько там, десятилетий, совершенно другая конфигурация берега. Появились острова, другие острова размылись, наоборот, потому что мерзлота, так сказать, отступила, и сейчас их нет. Масса таких примеров, это достаточно крупные структуры.
0: Вы сказали, на Кавказе там какие-то
1: это
0: крупные
1: тоже,
0: изменения.
1: Это тоже может быть, потому что я вот привожу пример, когда рассказываю и студентам, и тем, кто ему интересно, о том, что не все регионы сейчас испытывают потепление. Например, на Эльбрусе, выше 5000 метров, идет, так сказать, сохранение и нарастание даже ледников Эльбруса. А это целая горная страна, и там десятки ледников на ней. И вот там меняется конфигурация, так сказать, расположение ледников. И все это требует описания, фиксации, чтобы потом можно было бы говорить, вот какие изменения произошли за эти десятилетия. То же самое на Алтае, то же самое в Забайкалье и в северо-восточной Сибири, где ледники-то были описаны в 50-е годы. Это совершены такие великие географические открытия. Какой-нибудь Сунтар-Хаэта, хребет, он был описан в 30-40-е годы, а ледники в 50-60-е годы. Вот таких примеров очень много на территории нашей страны.
0: Арктика, Антарктика. Насколько там... Понимаю, что обе зоны, что называется, белые. Снегом, льдом покрыто.
1: Белые, но не белые пятна. Знаете, иногда мне кажется, что все-таки вот в Арктике традиционно Россия всегда присутствовала, прежде всего, своими учеными. Очень много работало экспедиций. И до какого-то этапа, до конца там, 80-х годов, это был достаточно хорошо изученный регион. И хотя и совершались там новые открытия, открывались новые озера, даже небольшие острова описывались заново, но, в принципе, Арктика хранит другие, так сказать, потенции для географических открытий. Прежде всего, это сам Ледовитый океан. Это удивительно, это исторически. Вот сейчас идет работа геологов по реконструкции арктического бассейна. Как он возник, как он развивается, это раз. Во-вторых, очень важно установить рельеф дна, чтобы доказать обоснованность претензий России к внешней границы на арктическом шельфе. И изучается возможность интерпретации рельефа как продолжение материкового склона.
0: Ну вот в 20 веке были открыты горные хребты Ломоносова и Менделеева в Северном Ледовитом океане.
1: Да.
0: А не далее, как там полтора года назад глубоководный аппарат опустился на хребет Ломоносова, воткнул флажочек Российской Федерации с тем, чтобы доказать, что это продолжение хребта Ломоносова, и доказать таким образом претензии России на продолжение шельфа. как я понимаю. Есть еще один пример такой, если хотите, политической географии. Это спор вокруг Южных Курил. Что, чем являются Южные Курилы? Продолжением Курильской гряды, либо, как называют японцы, северными территориями, отнюдь не продолжением. Какие еще есть примеры вот такой политической географии? Поступают ли к вам иногда, может быть, заказы на политическую географию? Как вы вообще выходите из такой ситуации?
1: Прежде у нас есть отдел геополитических исследований. Возглавляет его вице-президент Международного географического союза Владимир Александрович Колосов. Там он в основном занимается проблемами трансграничными, так сказать, взаимодействия государств, регионов, но в основном государств. И могу сказать, что, конечно, пример с Курилами – это очень важно. Здесь географов не спрашивают в отношении того, кому принадлежат эти территории. Задача географов – открыть, описать и выявить закономерности, чтобы потом прогнозировать. И мы сейчас подготовили атлас, наш институт подготовил, ну, при участии других сотрудников, подготовил атлас Курильских островов, и надеемся, что мы найдем средства, чтобы его издать в ближайшее время, он уже готов. Там использованы современные методики новые, в том числе мультимедийные, например, вариант мультимедийного атласа Курильских островов в динамике показан. Но я хочу сказать, что доказательство к тому, какому географическому объекту принадлежит те или иные, вполне, так сказать, закономерно для географии. Да, это скорее южные острова, это, так сказать, имеют ту же природу, что вся Курильская гряда, это вне всяких сомнений. Пример взаимодействия России с Китаем, это проблема, так сказать, появления островов новых на Амуре, например.
0: Да. Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, программа «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Вернемся в студию после краткого выпуска новостей.

0: Работает радио «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Я же Насибов у микрофона. Гость в студии Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук. Аркадий Александрович, только что в новостях мы обсуждаем вообще тему новых географических открытий, но вот только что в новостях мы услышали, что в реке Оби поймали большую пиранью свыше полукилограмма весом. Это что?
1: Меня это не удивляет.
0: Это ваши...
1: Нет, меня не удивляет. Это тоже географическое открытие в значительной степени. И очень много сейчас специалистов занимаются проблемой инвазийных видов, потому что идет в связи с потеплением, в связи с активностью человека, хозяйственной деятельностью, торговыми связями с между странами, идет обмен, биотический обмен. Притом совершенно невероятный...
0: Биотический обмен.
1: То есть обмен биот. Самый яркий пример – это Австралия, где наполовину практически фауна состоит из инвазийных видов, заносных видов, чужеродных видов. Но Новая Зеландия вообще, так сказать, преобразована пришельцами из Европы, Азии и совершенно поменяла свою флору и фауну. На самом деле и Южная Америка в значительной степени, и Северная Америка оевропеилась. Там и фауна, и флора особенно стала европейской за счет того, что сельскохозяйственное освоение шло европейцами. А у нас в стране, вы не поверите, но больше 1500 видов растений, 500 видов животных натурализовались, и есть примеры...
0: Натурализовались? Откуда они пришли?
1: Они пришли с юга, пришли с запада, востока. Вообще, например... Фауна Волги, ихтиофауна Волги, то есть фауна рыб Волги, ну, почти наполовину состоит из инвазийных, чужеродных видов. В наших водохранилищах волжских массовым видом стала тюлька каспийская, которая пришла с юга и заняла ниши многих других рыб, и ею питаются. Бычки черноморские уже прошли через всю систему Волга-Дона и встречаются уже в Балтийском море.
0: Вот такие черноморские бычки в Балтийском море?
1: Да, в Балтийском море. А бычки есть из Каспия, и из Черного, из Азовского моря, есть и в водохранилищах системы Волга-Дон и прочее. И таких процессов много. Посмотрите, что представляет себе флора. Очень много американских видов у нас сейчас во флоре. Кроме Эладея канадской, которая освоила все водоемы из зарослей.
0: Водоросль.
1: Да, не водоросль, это высшее растение, но оно просто живет в воде. Эладея канадская. Есть клен американский, который вытесняет, уже начинает из природных лесов вытеснять широколиственные породы и занимает их позиции.
0: Говорят, хороший сироп дает.
1: Нет, это не тот клен. Это канадский клен дает, ага. А это американский. В общем, примеров много. Я не уверен насчет пираньи, она теплолюбивый вид. Но в Москва-реке многие виды аквариумные в местах стока теплых вод натурализовались. И действительно, гуппи, например, ловят на стоке Курьяновской станции. Но таких примеров, я еще раз подчеркиваю, много, когда из одного материка на другой виды переходят. Я уж не говорю про Европу, где уже 5 видов попугаев гнездится, понимаете?
0: И еще раз.
1: 5 видов попугаев в южной части Европы гнездятся. И у нас...
0: Дикие попугаи.
1: Дикие, да, так или иначе. Это вполне естественно. Это как раз процесс вот этот обмена биотами идет очень активно.
0: Слушайте, ко мне вот домой 3 года назад залетел, не домой, на дачу, залетел попугайчик, живет теперь у нас. Может, это дикий, который у нас натурализировался?
1: Нет, он не дикий, конечно. Все-таки наши суровые зимы не позволяют этому. Но, допустим, из Средней Азии, так сказать, вот розовый скворец или, допустим, некоторые виды голубей сейчас осваивают городские территории, двигаясь с юга. И таких процессов очень много.
0: У нас есть вопросы по поводу... Ну, я оставляю в стороне вопрос, есть ли жизнь внутри Земли, прислал такой вопрос Виктор из Москвы. А вот Олег из Екатеринбурга спрашивает, а насколько подробно изучено внутреннее строение нашей планеты? Мне сразу на ум приходит вот известная станция «Восток» в Антарктиде, да?
1: Я несколько слов хочу сказать по этому поводу. Прежде всего, это на российской станции «Восток» действительно было совершено одно из крупнейших 20 века географических открытий. Это было под Ледное озеро Восток. Этому предшествовали расчеты, прогнозы, в том числе сотрудника нашего института Игоря Алексеевича Зотикова, который и предсказал, собственно, и стимулировал начало бурения над озером Восток. И сейчас пробурена основная масса, так сказать, льда пробурена.
0: Там 4000 метров.
1: Почти, да. Глубина. И осталось 80 метров. И решается вопрос уже, так сказать, бурить ли это до конца или все-таки сохранить в нетронутом виде, когда мы уже можем за счет зондирования многие, так сказать, факты определить. Мы уже знаем, например, объем этого озера, глубины в значительной степени понимаем. Мы предполагаем, что там все-таки следы жизни есть.
0: Это вода, которая не контактировала с атмосферным воздухом сколько лет?
1: Ну, считается, там миллион там, лет, это, может быть, и чуть больше, но миллионы лет. Но дело в том, не в этом дело даже, что контактировал, не контактировал, а в том, насколько возможно какая-нибудь экологическая катастрофа, если этот контакт будет. И точка зрения наших западных коллег и части, так сказать, российских коллег в том, что все-таки может произойти, так сказать, как называем, биотическое загрязнение. Речь об этом идет, что это какие-то организмы, которые сейчас не присутствуют здесь, и они могут вызвать экологическую катастрофу. Но моя точка зрения, что все-таки вопрос о том познания очень важен в этой ситуации.
0: Леонид Евгеньевич, педагог, школьный педагог из Москвы, задал вопрос по интернету. А какие направления географической науки наименее разработаны и, следовательно, наиболее перспективны с точки зрения вероятности открытий фундаментального значения?
1: Ну, я бы все-таки поставил на первое место сейчас все, что связано с изучением взаимодействия человека и природы. Дело в том, что человек достаточно давно осваивает природу, изменяет ее, и мы не знаем, как поведет себя природа вот после преобразования человека. Человек внес очень много нового и в химическом плане, и в физическом плане, и очень важно, что мы не можем часто прогнозировать, как поведет себя тот или иной ландшафт, та или иная экосистема после воздействия человека. Восстановится ли она, или она приобретет новые качества? Свиновазин, пример с чужеродными видами, показывает, что это стихийный процесс, который может дать огромные, так сказать, экономические потери для страны. Это связано, например, с тем, что это может быть гибель урожая на больших пространствах. Ну, вот колорадский жук американский – это пример самый банальный, но, в принципе, таких примеров много. И рыбопродуктивность теряется в водоемах, и уничтожаются деревья, заболевают экзотической болезнью какой-нибудь пойменные леса, и гибнет вяз, и, допустим, и дубы гибнут от новой болезни. Мы можем потерять природу, не понимая причин этого. И вот здесь, мне кажется, очень важный момент географии. Она должна предсказать, она должна построить прогноз изменений под воздействием человека и превентивно эти вопросы решать.
0: Какие новые инструменты у вас, у географов, появились в последние десятилетия? Понятно, что изучение Земли из космоса.
1: Конечно.
0: Но там разные виды, что называется, изучение Земли могут быть. Что еще?
1: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что не надо думать, что это такое примитивно, только летают космические аппараты и снимают с разной, так сказать, степенью разрешения поверхность Земли. Это очень важно для картографирования, чтобы составлять точные карты. Это очень важно для прогноза, допустим, когда вы снимаете и прогнозируете развитие, вегетационное развитие там, посевов и так далее, определяете влажность почвы из космоса, следите за пожарами и так далее. Это чисто такой примитивный взгляд. Важнее сейчас исследования из космоса, связанные с тем, что, так сказать, зондированием определения Земли, определением, так сказать, рельефа, определением четкого привязки тех географических объектов, потому что очень многое было сделано за эти столетия, тысячелетия в изучении планеты. А сейчас наступил век, когда нужно пространственно ориентированные объекты наносить, так сказать, иметь координатные, так сказать, их основы. А у нас до смешного, так сказать, хозяйственные объекты не нанесены, кадастровые объекты. А я уж не говорю о природных объектах, которые часто реки имеют, так сказать, нанесенные на карту, не имеют координаты точные.
0: Понятно.
1: И вот сейчас этим занимается география. Потом геоинформационные, так сказать, технологии.
2: Когда... Какие?
1: Геоинформационные технологии. Так. Когда на основе разных тематических слоев карт строится ГИС, геоинформационная система для управления территориями, для анализа закономерностей, для выявления тонкостей, которые просто простым, так сказать, взглядом можно найти. Дальше очень существенные, так сказать, методы реконструкции, исторической реконструкции, в том числе выявление разных циклов, разнопериодических, от выявления разных циклов, разнопериодических, от...

0: те самые циклы, макроциклы вот эти большие, и показал, что, собственно, потепление современное, это, так сказать, один из небольших этапов, завитков на общем, так сказать, цикле изменения колебаний климатических на планете глобально.
1: Сейчас задам вопрос на счет, а пока комментарий от Михаила из Саратова. У нас в Волге пиранью ловили несколько лет назад, прислал смс-ку Михаил, напоминаю номер для...
0: Ну, я успокою Михаила, потому что я читал об этом в журнале, специальном рыболовном, но все равно очень сложно представить, потому что это очень теплолюбивый вид.
1: Алексей из Казани интересуется, а есть ли вероятность появления новых земель и исчезновения существующих? А я расширю вопрос Алексея, добавлю, вот то самое потепление, о котором столько говорят, насколько это потепление может изменить внешний облик Земли,
0: вот давайте
1: суша, поверхность океана и все прочее?
0: Понятно. Давайте вспомним легенду о земле Санникова, и она имела под собой, так сказать, основу. Прежде всего, исследователи Арктики конца 19-го, начала 20 века действительно встречали такие феномены, что проплывая, так сказать, ну, не могла, добраться не могли, видели новые острова, видели, как птицы летят туда, видели, как, так сказать, участки, так сказать, каменистые, и потом приплывали на это место и не находили, когда уже более лучшие ледовые обстановки. Появлялись острова, они были очень низкие и размывались за счет того, что наступали циклы более теплые, и освобождение от льда происходило, и исчезали. Такие случаи были. Очень резко меняются устья великих наших рек сибирских, арктические устья. Там идет появление новых островов, изменение конфигурации берегов и прочее. Вне всяких сомнений, такие процессы идут. Потом идут извержения вулканов, и появляются новые острова, притом не маленькие, они бывают километры в диаметре. И такие случаи, так сказать, я уж не говорю Крокотау, там, 1903 года, но такие случаи возникают и в разных частях океана, прежде всего Тихого, по этой огненной дуге Тихоокеанской. Исчезают острова в связи с тектоническими процессами, и появляются новые...
1: Татьяна из Томска очень интересуется судьбой Гавайских островов. Уйдут под воду, не уйдут?
0: Это очень важно, потому что это географическое открытие, сделанное русскими моряками.
1: Гавайи.
0: Конечно, нас будет интересовать, так сказать, этот объект. Они могут... Там идут активно, так сказать, вулканические процессы, и это первое, и что там меняется постоянно, заполняется лава на километры, они то увеличиваются, то происходят какие-то процессы оседания, появление новых конусов. Идет, это активные процессы.
1: Но если идет появление новых конусов, значит, они под воду точно не уйдут.
0: Ну, конечно, что-то уйдет один край, появится другой, появляются новые лавовые потоки, и на них начнется жизнь достаточно быстро в тропиках происходит. Но надо запомнить, там другая проблема, географическая в том числе, это инвазия чужеродных видов. Там какая-нибудь проблема дикой свиньи, одичавшей... Это наши свиньи, которые выедают этот лес. Там еще есть несколько видов. Там крыса, это европейская серая крыса наша, которая натурализовалась тоже.
1: Не наша, она европейская.
0: Она уже теперь, да,
1: европейская. Она европейская.
0: Ну, понятно, что все это, вот эта проблема там есть, присутствует на Гавайях.
1: Что, давайте послушаем теперь вопросы наших слушателей по телефону в прямом эфире. 363-3659, телефон прямого эфира. Задавайте вопросы Аркадию Александровичу Тишкову, заместителю директора Института географии Российской академии наук. 363-3659, телефон прямого эфира. Код Москвы 495. Так, выводим. Сейчас я разберусь с этой хитрой техникой. Алло. Алло. Алло.
2: Добрый вечер, господа.
1: Здравствуйте,
2: добрый вечер.
1: Слушаем вас. Как вас зовут, откуда звоните?
2: Вадим из Санкт-Петербурга.
1: Слушаем, Вадим.
2: Скажите, пожалуйста, чем закончился эксперимент со сверхглубокой скважиной на Кольском полуострове?
1: Спасибо.
0: Я бы ответил так, что я не совсем специалист, я не геолог, но знаю, что она сейчас является памятником тем, так сказать, замечательным, так сказать, помыслом добриться до больших глубин. Там, по-моему, несколько тысяч метров пробурено. А сейчас, так сказать, мне рассказывают, что, так сказать, сохранилась такая основа, но бурение не продолжается. Но думаю, что это не географическая проблема.

0: Тут еще был вопрос по поводу жизни внутри нашей планеты. Но вот географические открытия совершались в том числе географами, учеными, специалистами по пещерам, где нашли на больших глубинах и жизнь, и очень интересные формы, новые жизни. В том числе и открывались новые пещеры, которые тоже там почти на 1000 метров, да, и на Кавказе, и на Урале. И вот это как раз показывает о том, что и здесь есть интерес, так сказать, в глубинах Земли тоже есть географический интерес.
1: 363-3659, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Как вас зовут, откуда звоните?
2: Новочеркасск, Ростовской области, Евгений. Можно задать вопрос?
1: Конечно, слушаем вас, Евгений.
2: Вопрос такого рода. В отношении, по последним данным ученых, с 2000 года была температура Солнца 26 миллионов градусов. К нынешнему году температура изменилась примерно до 46 миллионов градусов. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу вот этого профессора, научного работника.
0: Спасибо. Спасибо большое. Солнце играет выдающуюся роль в жизни нашей планеты. Мы понимаем, что от его, так сказать, состояния зависит и климат, и жизнь растений, и прочее. Хочу сказать, что выявлены в связи с солнечными циклами, солнечной активностью, выявлены циклы наименьшие там 11-летний, когда прослеживается, так сказать, в связи с изменением, в том числе и температуры на поверхности Солнца, изменение климата и поведение растений, поведение животных. Все это показано в том числе известным ученым Чижевским, который показал вот эту цикличность.
1: Чего у меня сомнения какие-то, 26 миллионов.
0: Да, но я тоже думаю, что это какая-то космическая цифра, но я просто хочу заметить, что вот последнее время, я об этом тоже знаю, что последнее время вот активности пятен, то, что мы раньше привыкли, это не наблюдалось больших, поэтому достаточно стабильное Солнце, и мы, не, может быть, и в связи с этим и не видим таких резких, так сказать, изменений на планете жизни. Но в целом, конечно, есть специальная наука, гелиобиология, там есть исследования климатологов, связанные с солнечной активностью. Это очень интересно.
1: 363-3659. Задавайте вопросы Аркадию Тишкову, заместителю директора Института географии Академии Российской Академии Наук. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло.
1: Алло.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте. Вас зовут, уважаемый?
3: Виктор из Петербурга.
1: Слушаем, Виктор.
3: Вопросик такой. Скажите, пожалуйста, года два назад у нас в Неве под Володарским мостом рыбаки вместе с корюшкой выловили акулу двухметровую. Я сначала думал, это первоапрельская шутка. Показали по телевидению. Откуда она там взялась, в конце концов? Не был ли такой факт?
0: Это спасибо. Как раз не самый, так сказать, сложный вопрос, потому что действительно акулы заходят, несколько видов акулы заходят в Балтийское море, а то, что они, Балтийское море пресное, опресненное, и фактически эти виды адаптированы и к водам речным. Ну, возьмем пример тому, что так, аналогичные случаи сейчас захода акул в реки севера США и Канады, например, связанные с озерами, озера и реки, связанные с Атлантическим океаном. Это как раз не самые, так сказать, такие факты
1: экстраординарные. 363-3659, телефон прямого эфира, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, как вас зовут, уважаемый?
4: Александр.
1: Откуда звоните?
4: Ростов-на-Дону.
1: Слушаем, Александр.
4: Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об исследовании недр. Ну, меня интересуют прежде всего озера, реки, а также минеральные источники и пещеры.
1: Спасибо. Что-нибудь.
0: Да. Хорошо. Ну, что-нибудь я вам скажу, что одно из последних географических открытий, мало кто мне поверит, но это действительно географическое открытие. В 1983 году новый открыл геолог, в 83 году, я подчеркиваю, долину гейзеров на Витиме, например. Но небольших гейзеров, не как, так сказать, в Карановской заповеднике, в Карановской долине. Но, в общем, гейзеры до 2 метров, извергающие и термальные источники, это, так сказать, все-таки открытие достаточно интересное. В отношении озерных исследований, ну, хочу заметить, что сейчас активно исследуются озера как объекты, на которых летописи развития Земли. Вот отложения озерные изучают и реконструируют за счет этого, так сказать, климат и развитие, так сказать, природы. Очень много сейчас открыто новых небольших озер, например, уже при космической съемке и прочее, например, в Гималаях. Это тоже в конце 20 века открытие высокогорных, выше 5000 и выше. На самом деле с реками тоже интересные, потому что сейчас исследования, например, в Средней Азии показывают, что настолько, так сказать, реки меняли свое русло там, на сотни километров друг от друга, то есть они в рыхлых отложениях меняли свое направление стока, или даже, так сказать, уходили от озер, допустим, Каспийского озера там, или Аральского моря, или возвращались к ним. То есть это как раз объект исследования географов, очень интересный, это мобильный, и этим продолжают заниматься сейчас многие исследователи, гидрологи.
1: 363-3659, следующий звоночек. Алло. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Добрый день.
5: Я хочу задать вопрос.
1: Задавайте, только представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
5: Владимир с Екатеринбурга.
1: Слушаем, Владимир.
5: 56 лет.
1: Только вот не пугайте, да.
5: Вот я родился в Нижегородской области, ну, была, но она Горьковская, Кировская. Я хочу задать вопрос, почему у нас и здесь, на Урале, вот речки, вот где родились, где родился они, и даже сейчас я заметил, они исчезают.
1: Почему исчезают реки?
0: Ой, это спасибо. Действительно проблема очень серьезная. Практически в степной, лесостепной и в подзоне хвойно-широколистных лесов, в районах активного хозяйственного освоения, очень много малых рек исчезло. Это связано прежде всего с тем, что идет активная эрозионная деятельность, со склону смывается значительный, так сказать, чехол рыхлых отложений и почв, и фактически реки, так сказать, становятся, так сказать, мелеют и исчезают.
1: Ну, Урал, это же Урал, это все-таки...
0: Нет, в отношении Урала то же самое. А что же, это Екатеринбургская, это, в смысле, Екатеринбург, это значит Свердловская область, Челябинская область, Оренбуржье. Там очень много рек исчезло вот уже в историческое время. Но, кроме того, очень много строится плотин малых, которые, так сказать, меняют сток. Потом некоторые реки так базис эрозии меняют, то есть все время врезаются, и в итоге, так сказать, у них происходит, так сказать, что называется, рассеяние ресурса воды. Ну и последнее, что есть, это, конечно, то, что у каждой реки вот такой, все равно есть еще подземный сток, так называемый. Вот, например, под Окой течет почти такая же река уже.
1: С таким же объемом стока.
0: Ну, с большим объемом воды.
1: Вот, под Окой?
0: Под Окой.
1: На какой глубине? Да,
0: ну, там, может быть, десяток метров. И даже стоял вопрос о том, чтобы использовать ресурсы.
1: Подождите, значит, есть речка Ока, потом идет дно Оки,
0: ну, как ложа, дно, да,
1: а потом еще внизу...
0: Потом еще, так сказать, идет, сформируется своего рода линза, такая достаточно динамичная. И вот эта вода, ее предполагали использовать для водоснабжения Москвы, например.
1: Аркадий Александрович, да. Какие решения мы должны принять сегодня, чтобы географическая наука благополучно развивалась в ближайшие десятки лет? Понятно, что деньги давать, да. Это естественно. Может, я об этом не говорю. Что еще?
0: Что еще? Прежде всего, конечно, это информация. Нужно, так сказать, сделать доступной для географов всю информацию, так сказать, максимально в исследовании из космоса. Первое. Второе, то, что нужно восстановить систему наблюдательных станций, как она была, большая гидрометеостанция, наблюдательных станций, стационаров. Нужно вернуть экспедиционный отряд географов, которые работали очень много и в разных местах, вернуть их в поле, чтобы они могли получать свежую информацию.
1: То есть инструментарий в виде резиновых сапог, он все-таки остается?
0: Конечно, и рюкзака, и вне всяких сомнений. Есть места, где 50 лет, и больше не бывали люди вообще. Понимаете, вроде бы мы живем, так сказать, научились и скоростной транспорт и прочее все, но все равно единицей исследований географических остается человек, и он должен увидеть все это. И, конечно, не по рекам, не по дорогам, а идти поперек.
1: Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук. Благодарю вас, Аркадий Александрович, за участие в нашей программе.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Сегодня будем говорить о времени. Ну, про координаты мы уже поговорили, о расстояниях в следующий раз, а сегодня о времени. Я пытался найти определение, что такое время. Не нашел. Так же, как и определение пространства. Вот буквально на днях в нашу библиотеку новая книжка пришла «Куда летит время?». Вроде бы вся посвященная времени. У меня много таких книжек. Смотришь на рекламные слова, что же такое время. Автор обещает, что расскажет нам, что такое время. Я ее пролистал внимательно, так он и не определил, что такое время. Все вокруг да около. И это неспроста. Есть фундаментальные вещи. Ну, как в геометрии есть аксиомы. Что такое точка? Есть определение точки? Нет определения точки. Это фундамент. Это надо понимать как-то интуитивно, а потом оперировать с ней. Точно так же и со временем, и с пространством мы их не определяем. Мы просто, наша задача научиться их измерять. Мы физики, астрофизики. Наша задача научиться измерять и оперировать с этим делом. Если вы спросите философа, что такое время, он, конечно, даст вам определение. Он скажет что-нибудь вроде вот время – это длительность. Нет? А как скажет философ?
1: А время – это категория восприятия человеческого сознания. Все.
0: А, вы поняли что-нибудь? Ну вот.
1: То, что время – это длительность. Это...
0: Тогда вас будут спрашивать, что такое сознание, что такое восприятие. И вы уйдете от определения времени. Одним словом, это тавтология. Ну, я так упростил, конечно. Может быть, не каждый философ настолько грамотен, чтобы в двух словах сформулировать эту тавтологию. Но это не определение. А для физика главное – найти метод определения. Измерение. А есть разные варианты. Вот мы, как правило, предпочитаем найти в природе или самим создать периодический процесс. Если мы уверены, что он периодический, мы просто сидим и загибаем пальцы, считаем, сколько периодов этот процесс прошел. И говорим, это и есть линеечка для измерения времени. Но надо быть уверенным, что он периодический, что он не меняет свою. А можно создать теорию движения. И потом, бросив какой-то мяч под углом к горизонту, измерять линейкой пройденное им расстояние и с помощью той формулы, которой мы доверяем, ну, в школе же нас научили, что это правильная формула, вообще-то она неправильная. Вы понимаете, да? Она правильная только на абстрактной плоской Земле, бесконечно протяженной. Но ведь Земля не плоская, тем более не бесконечная. Тем не менее, это я тоже простую взял формулу. Теория динамической, динамическая теория, она нам позволяет линейкой, измеряя расстояние, потом пересчитывать их во время. Это неплохой метод в планетной динамике есть такое понятие времени, динамическое время. Смотрим, где планета, и доверяя либо теории Ньютона, либо там релятивистской механики эйнштейновской, пересчитываем во время. Тоже неплохо, но лучше, конечно, вот так. У меня в домашней библиотеке есть две книжечки. Вот с такими названиями. Обе старые. Давайте проголосуем. Какое из этих названий кажется вам более точным с точки зрения физики? Вот одно говорит о том, что мы создаем время, а другое о том, что мы измеряем некоторое время. То есть оно есть, а мы его измеряем.
2: С точки зрения физики второе, конечно.
0: Вот это, да?
3: Да.
0: А на самом деле вот это. Мы его создаем. У нас нет времени как объекта, к которому можно приложить какую-то линейку, какой-то масштаб. Секундомер создает шкалу времени. И для физика главное создать прибор, которому вы доверяете, что он вам равномерно текущее, или для астронома найти объект на небе, и вы доверяете ему, что он равномерно текущее время позволяет вам измерить.
1: Ну да, по-хорошему, потому что часы, они не время измеряют, а периодически.
0: Какие разговорчивые философы. Но это их работа. Но в данном случае выключаем философа. Периодические процессы. Бросили шарик металлический на металлическую плиту, он долго будет, но не бесконечно долго. В конце концов энергия рассеивается, кстати говоря, а куда она девается?
3: Сила трения?
0: Сила трения?
3: В плиту. Деформация. Деформация на грешку?
0: Вот, хороший вопрос. Подумайте, куда девается энергия шарика, который постепенно перестает прыгать и замирает. Хороший вопрос. Но он замирает. Так что это не периодический процесс. Мы ему не доверяем и, значит, не можем использовать как шкалу времени. А вот прибор уникально долгожительный, ну, долгоживущий, скажем так, древний. Мы не знаем, когда его изобрели, но его до сих пор используют. Попробуйте найти другой прибор, который более 3000 лет используется в нашей жизни, ну, вот в нашей цивилизации. А, по-моему, кроме песочных, ну, колесо, да, колесо. Ну, колесо не прибор. А это все-таки измерительный прибор, и мы до сих пор, приходя, ну, я не знаю куда, там, в кабинет физиотерапии, да, нам какую-то делают примочку, там, что-нибудь нагревают на нас, и сестра переворачивает маленькие песочные часики, они функционируют. Не очень точно. Вот это мои часы, мне от бабушки они достались. И они любопытны тем, что они не просто отсчитывают полное пересыпание песка. Обратите внимание, там есть шкала, равномерная шкала. И это тоже должно удивить физика. Как же так? Если у нас в сосуд налита вода, то скорость ее вытекания будет зависеть от уровня. Чем выше уровень воды, тем интенсивнее будет вытекать давление. А тут, независимо от уровня песка, скорость вытекания, очевидно, песка одинаковая. Тоже хорошая задача для физика. Мы ее довольно долго решали, но все-таки решили. А почему вода с одной скоростью, с переменной скоростью, а поток песка с постоянной скоростью через эту дырочку вытекает? Ну, так или иначе прибор работает. Хотя, конечно, точности. Я измерил, раз 30 его переворачивал, измерил его ошибку, измерение времени. На 10-минутном интервале 0,5%, ну, 3 секунды ошибка, средняя арифметическая. 0,5% вот для такого примитивного прибора, ей-богу, неплохо. Именно поэтому он и работает. Кто его изобрел, спасибо ему, потому что для простых нужд вполне и в наше время люди его применяют. Китайцы, как всегда, старались более что-то сложное изобрести. Им это удалось. Они водяные часы сделали. Но физику они знали не очень хорошо. Именно у воды скорость вытекания зависит от уровня. Поэтому, ну, кто-нибудь видел водяные часы, нет? А их не... Это очень сложный прибор. Я одно время в Южной Корее был, и там в Национальном музее стоят водяные часы. Ну, примерно высотой чуть меньше этого потолка, и так вот 3 на 4 метра, такое сооружение, где много разных сосудов. Ну, это примитивный рисунок, но в принципе он, да, показывает принцип. Перетекает так, чтобы в предпоследнем сосуде уровень воды поддерживался, и из него с постоянной скоростью капельки капали. Но не прижилось, слишком сложно. В физиотерапевтическом кабинете вот такое вот не поставишь. А песочные часики, они работают. Ну, были разные варианты, там, украшающие парки, клепсидры, вот у древних греков. Тут был и календарь, и часы, но это точности вообще никакой не давало, и нужен был постоянный поток, там, ручеек крутил колесики. Это, пожалуй, тупиковый был вариант. А вот любопытные вещи, которые мало кто пишет и знает. Ночные часы. Огненные, огневые, в общем, ночные. Они прибор для измерения времени и светильник одновременно. Вот, оказывается, свеча горит с постоянной скоростью. Кто это заметил, не знаю, но древние переписчики, ну, в основном монахи, пользовались этим свойством свечи и использовали ее как ночной измеритель времени. Но еще более, пожалуй, интересно для физиков, вот такие жидкостные, туда можно было нефть, керосин или масло обычно растительное наливали. Обратите внимание, вот эту иллюстрацию я взял из современной книжки. Ее художник нарисовал. Ему объяснили, что такое, он нарисовал. А это реальные часы, которые в музее оказались. То есть они когда-то работали. В чем разница?
4: Разница в том, что когда они работали, у них форма другая.
0: Форма сосуда.
4: Да,
0: вот.
4: Это
0: даже философы знают. Форма сосуда. То есть художнику не пришло в голову, что с разной скоростью будет, разное давление масла будет здесь в зависимости от уровня, ну и разной высоты огонек, и с разной скоростью он будет отсчитывать время. А тут товарищ понял, что когда заправлены эти часы, надо, чтобы тут площадь поверхности была больше, чем на основании, и тогда скорость опускания масла будет одинаковая. Мы отсчитываем именно по мениску, вот по верхней границе этого масляного объема, да, вот тут часы. Смотрите, они до полуночи и после полуночи. Ясно, что человек ночью пользовался этими часами. Работающих я не видел, только вот в музее увидел такой музейный экспонат, но, очевидно, он работал, раз его использовали. Интересная вещь. Были огневые часы горизонтальные. Китайцы их в основном делали. Заодно это еще был будильник. Свеча лежа горит, и когда достигает вот этой ниточки, пережигает ее, шарики падают на поднос, ну и брякают, и товарищ просыпается. А то так бы и не проснулся, пожалуй. Вот. А можно было еще на разные промежутки времени, повесив эти, как это, шарики, бусинки на разные места спиральки, и можно было там какие-то доли часа или доли ночи отсчитывать. Вот такие варианты тоже были, но никто от них большой точности не требовал. А она постепенно становилась нужной. Торговые отношения, точность встреч, там, в средние века уже была важным параметром. Надо было изобрести какие-то более равномерно идущие часы. Говорят, Гейгенс первым, ну, на самом деле, первым на это обратил внимание еще Галилей. У Галилея, он же работал профессором в университете в Пизе, в Италии, и у него была обязанность по утрам посещать богослужения. И студенты, и профессора ходили там, слушали проповеди. Ну, Галилей был все-таки физиком, ему эти проповеди были не сильно интересны, но чем-то надо было заняться, он стоял в храме и смотрел, как сквозняком раскачивают люстры, они же обычно на длинных подвесах, на цепях, и вот они качались. И он, измеряя период качания люстр, понял, что при небольшой амплитуде раскачивания, вот есть у меня, нет, тут картинки, это слишком большая амплитуда, но при небольшой амплитуде раскачивания период не зависит от самой амплитуды. Ну, в этой известной школьной формуле стоит только длина подвеса, ну и гравитация. А от амплитуды не зависит период. Но это только при малой. Когда у вас синус, разложенный в ряд, можно первым членом представить. Он это... А, кстати говоря, а как он время измерял, Галилей? Как он мог
4: определить?
0: Да, по пульсу. Правильно, по пульсу. Вот. Это было открытие, но это еще не была конструкция часов. Потому что маятник тоже будет замирать. А почему маятник в итальянской церкви раскачивается и не замирает? Вот люстр качается и качается. А в немецких церквях, я проверял, там нет, там не качаются люстры.
4: Там они на пружинке?
0: Нет. Сквозняк. В Италии жарко, и там двери открывают. Там сквозняки. А в Германии... От сквозняка. Нет, а в Германии не качаются. Хорошо. Нужен был механизм, который с одной стороны позволяет использовать маятник как регулятор хода часов, а с другой стороны сами часы добавляют маятнику энергию и не позволяют ему затухнуть, его колебания. Этот механизм, анкерный механизм, был изобретен, ну, говорят, Гюйгенс, по-моему, не Гюйгенс, все-таки он другой несколько механизм изобрел, ну, великим людям приписывают многое. Но, во всяком случае, часовые мастера изобрели вот это вот анкерное колесо и вот этот вот коромыслица, которая позволяет маятнику, не затухая, колебаться. Вот как это примерно выглядит. Красивая очень идея. Я не знаю, вам приходилось когда-нибудь маятниковые часы видеть? Вот, да? Да. О, и гири подтягивали, да?
4: Да, прямо вот такой вот механизм.
0: Здорово. А у нас на кухне вот такой висел, когда я был маленький, а там еще кошачья мордочка была и глазки у кошки туда-сюда ходили, связанные с маятником. Так что это вполне недавний прибор. А у некоторых он еще и дома сегодня работает. Анкерный механизм, это, конечно, самый примитивный. С одной стороны, один период колебаний на одно деление колесика позволяет повернуться, а с другой стороны, само колесико поддергивает маятник в крайних точках и добавляет ему энергию. Есть, конечно, более сложные анкерные механизмы, более тонкие. Ну, вот один из примеров. Ну, их множество, но идея-то понятная, да? Нужен источник энергии, гиря и регулятор колебаний маятника. Ну, сам маятник является регулятором хода часов. Вот, современные, середина 20 века, часы. Насколько помню, этот механизм у нас на Тверской, там есть здание центрального телеграфа, и там немецкие, купленные когда-то в начале 20 века, часы. Тут на самом деле два механизма. И легко видеть, мне отсюда не очень легко, вот этот часовой механизм, там анкерное колесико, вот, и это коромыслица, вот, а это механизм боя. Потому что каждые полчаса и каждый час эти часы должны бить, и они вот такую тягу дергают, и там на крыше центрального телеграфа раньше были колокольчики, в общем, они отбивали целые часы, по-моему, половины часов. Ну, а самый часовой механизм тут. Где-то там лицо человека было, я не видел. А, вот оно. Ну, то есть масштаб этого механизма можете понять, он довольно большой. Самые точные маятниковые часы, конечно, нужны были астрономам. И астрономы их придумали. Вот это часы Федченко, наш отечественный инженер Федченко разработал. Они у нас стоят на первом этаже, там отдел службы времени. Если будет у нас немножко времени, в конце лекции сходим, то посмотрим. Откачан воздух из этой колбы, чтобы маятнику было спокойно колебаться без трения. Он подвешен на сапфировом кристалле, упирается в него, то есть, чтобы деформации никаких не было. Очень твердый сапфировый кристалл, на него опирается металлическая там, пирамидка. В общем, никаких рассеяний энергии минимальное. Более того, тут нет анкерного механизма. Анкерный механизм – это тоже не совсем современная вещь. Тут электромагнитный привод, вот он тут внизу лежит, и он магнитным полем подкачивает этот маятник, не дает ему замирать. Амплитуда очень маленькая, все по Галилею. Это были самые точные в мире маятниковые часы. Они работали до середины 60-х годов прошлого века, ну а потом уже появились другие механизмы, но мы их поддерживаем, мы проверяем, как, ну так сказать, исследуем эту конструкцию, уже сравнивая их показания с более точными электронными часами. Вот они, кстати, так выглядят. А точность хода 10⁻⁸. Что это значит? Относительная ошибка. Сколько секунд в году? Год. Это сколько секунд? 3⁻⁷ примерно. А если точнее, пи на 10⁷, там почти точно пи. Значит, они на одну секунду ошибутся. Не более чем на одну секунду за год. Неплохая точность. Им очень важно гарантировать стабильную температуру, чтобы там никаких тепловых деформаций не было. И для этой цели вот на задворках ГАИШа, вот там вот сзади, был вырыт специальный колодец, метрострой нам построил, 18-метровой глубины, гигантского размера, там 2,5 или 3 метра диаметром колодец. И у нас там была подземная лаборатория, где эти часы тикали. Ну, потом это стало неактуальным, мы часы подняли, перенесли их в здание ГАИШ, а эту лабораторию забыли. Ее постепенно затопило подземными водами, мы про нее забыли. Пока несколько лет назад диггеры тайно не проник. В общем, это такая романтическая история. Когда-нибудь ее узнаете в деталях. Даже есть целое кино в Ютьюбе, как они откачивали воду незаметно для сторожей ГАИШа по ночам. В общем, там история была. И мы теперь вспомнили про эту лабораторию подземную. Но это уже не актуально. Хочется иметь не только стационарные часы, прибитые к стенке или там погруженные под грунт, а носить их с собой на руке. Но для этого маятник не подходит. Ну какой маятник? Ты руками, у тебя руки маятник, все собьется. Значит, надо какой-то другой принцип реализовать. Но маятник же может быть не только под действием гравитации колеблющейся, а может под действием пружинки колебаться. Вот, но это называется не маятник, а балансир. На самом деле это маятник, который круговые, ну, такие полукруговые колебания совершает. Тоненькая пружинка, вот тут вот намотанная, она как бы аналог гравитации. Она не дает маятнику, он повернет, она его назад, и вот он так вот туда-сюда. Кто-нибудь видел вот такую конструкцию механических наручных часов? Ну, у нас у всех сейчас почти, если есть на руке, то электрические. А когда-нибудь дома у вас наверняка валяются старые там дедушкины, папины часы. Откройте заднюю крышечку, посмотрите, как работает это сердечко, тикает. Ну и тоже анкерный механизм, и колесико анкерное есть, и было, там громыслица, все как надо. Только тут уже пружинка момент инерции вот этого вот колесика, который регулируется, вот такие шпунтики туда вворачивают, и изменяя их на расстояние от оси, вы можете момент инерции менять, и поэтому будет скорость колебаний меняться. Это надежная вещь, как бы вы его ни перевернули, от силы тяжести не зависит ход таких часов, или почти не зависит. Вот посмотрите, одни из довольно оригинальных часов механических такого рода. Что в них оригинального?
3: 24 часа.
0: Да, 24 часа. Обычно у нас на циферблате, когда такие аналоговые часы со стрелками, 12 часов. А кому нужны были такие 24-часовые? Полярник. А каким полярником? Ну, по карте видно, да. Обратите внимание, это мой друг, который неоднократно в полярных экспедициях антарктических участвовал. Эти часы имел. Красные точки – это наши полярные, советские, да, полярные станции. По-моему, их было 7 штук. Сейчас осталось у нас 2. Одна на побережье, а одна вот тут. Знаменитая. Как она называется? Восток, конечно. Там озеро случайно под ней оказалось. Вот такие часы. Тогда делали для полярников, это очень удобно, потому что иногда длинная полярная ночь, иногда длинный полярный день, ты не понимаешь, в какой половине суток ты находишься. А тут суточный циферблат, очень удобно. Их до сих пор делают, кстати говоря. Вот совет, уже российская, видите, сделано в России, в нынешние времена, штурманские тоже 24, да еще светящиеся, что не очень полезно. Там радиоактивный элемент. Но это делали из-за границы, вот знаменитая фирма Бремон тоже такие делает. Их можно использовать не только как часовой механизм, но и как компас. Понятно, почему компас? Понятно. Солнце в течение полярного дня делает один круг. Если ты знаешь, на каком меридиане ты находишься, ну, например, тебе надо идти там на лыжах на Северный полюс, да? Ты стартовал где-нибудь со Шпицбергена, знаешь, на каком меридиане, и тогда по движению часовой стрелки ты можешь и положению Солнца на небе можешь найти направление на северный, ну, на север, на юг. Полезные часы, их до сих пор люди покупают, путешественники покупают. Ну, механические часы такого бытового назначения, они, конечно, большой точностью не отличались, а были скорее произведением искусства, там иногда планетарий приводил в движение тот же самый заводной механизм, пружинка. Ну, было красиво, интересно, но точность там 20 секунд в сутки – это колоссальная ошибка, и приходилось их постоянно подводить. Но нужны были часы, которые реально хорошо сохраняют время. И они нужны были прежде всего морякам. Для чего? Для чего морякам точные часы? Чтобы на обед не опоздать. Какие координаты? Долготу, конечно. Если вы выплываете из порта с известной долготой и поставили эти часы по портовому времени, то потом, сравнивая, например, по положению Солнца где-то в Тихом океане, текущее время на этом меридиане, вы по разности времен можете... И поэтому моряки сделали такой заказ: нам нужны точные часы, конечно, в то время только механические, заводные. И вот появился морской хронометр. Его очень долго делали, он очень сложный. И там на самом деле два часовых, два колебательных этих колеса, анкерных механизмов и так далее, но они даже подвешены на кардановом подвесе, который позволяет коробке колебаться вместе с кораблем на волнах, а часы остаются строго горизонтальными. И они закрываются одной коробкой, ты через стекло смотришь, ее во вторую коробку кладут, чтобы морской воздух, никак соленый воздух не повлиял. Они у нас, несколько таких часов есть тоже в отделе службы времени, можно на них посмотреть. Очень изящный механизм. И вот посмотрите на карту Земли, созданную до появления морского хронометра. Ну и как вам эта карта? Да. То есть по широте, ну, Африку берем, да, по широте все нормально, и полярная звезда есть. А по долготе, конечно, страшно деформирован, Тихого океана вообще нет. Жуткая карта. Появился морской хронометр. И карта сразу приобрела норм. А пока не было морского хронометра, были совершенно жуткие вещи. Например, плывет какой-нибудь английский фрегат, смотрит необитаемый остров, втыкает флаг, английский говорит, это наша территория, мы открыли необитаемый остров. Надо записать его координаты. Определили, записали, поплыли дальше. Плывет французский корабль, там, через 10 лет, смотрит необитаемый остров, смотрит на карту, а, тут был какой-то остров, но он далеко, там, в 300 километрах от этого. А это значит наш, мы его только что открыли. Если вы посмотрите сегодня на карту Океании, где там, вот тут Океания, там столько спорных территорий, которые до сих пор непонятно, кому принадлежат. Англичане говорят, что это мы открыли, французы, что это мы, потому что координаты очень плохо определялись, именно по долготе. А морской хронометр, видите, Антарктиду еще не открыли. А морской хронометр позволил это сделать. Настолько полезная штука, что я как-то был на радиоастрономической обсерватории, тут вот, в Пущино на Оке. У них уже там GPS-приемники, точное атомное время. Смотрю, под столом стоит морской хронометр. Говорю, ребят, зачем вам? У вас же суперточное время со спутников идет, с атомных часов. Сегодня будем об этом говорить. Он говорит, а, знаете, сегодня спутник летает, завтра нет, а морской хронометр, он работал и будет работать, на всякий случай. Мы его держим, заводим аккуратно все. Я его вымыл тогда и сфотографировал. Вот. Но настала эпоха электричества, и появились электрические часы. Их по-разному называют, но принцип-то один и тот же. Пьезокристалл, на который, когда вы подаете потенциал, плюс-минус, он немножечко деформируется. И наоборот, если вы руками деформируете, там молотком по нему стучите, на гранях появляется электрический, разность электрических потенциалов. Где мы в быту такое используем? Проигрыватель есть у кого-нибудь для виниловых дисков? Там вот иголочка вот эта вот ставится. Вот там иголочка, скользя по пластинке, дрожит и передает это дрожание на такой вот малюсенький кварцевый кристаллик. И потом электрический усилитель делает из этого звук, усиливает. Ну и из этого сделали часы. Вот такие примитивные часы фирмы «Электроника» нашей отечественной. Все они одинаково устроены. Там есть маленький кристаллик кварца, зажатый между обкладками конденсатора. И на этот конденсатор подается переменное напряжение от генератора переменного напряжения, который приблизительно настроен на ту же частоту, которую имеют собственные колебания вот этого кристаллика. Что такое собственные колебания твердого тела? Это когда мы по нему ударили, и он дрожит на своей фундаментальной частоте. У каждой системы твердой свой звук. Вот. А кристаллик-то, он является как бы руководителем работы вот этого генератора. Если генератор попал, если он синхронно передает сюда импульсы, начинает амплитуда колебаний кристаллика нарастать. Ну, как вы качели раскачиваете, да, если попали точно в период колебаний, качели начинают раскачиваться. Если вы дергаете их немножко иначе, то большой амплитуды не достигнете. Вот, так что он является хранителем частоты. Обычно эта частота там 32, он написал где-то, вот, 32, ну почти 33 килогерца. То есть для уха нашего мы не воспринимаем. Порог нашей слышимости какой по высокой частоте? Сколько?
3: 20.
0: 20, конечно. Когда мы наушники покупаем, дорогие, там написано от 20 Гц до 20 кГц. Это вот пределы человеческого уха. Так что мы не слышим этот звон, а он потом делится делителем, превращается в секунду, там в минуты, ну и так далее, и в календарь даже. Вот так устроено. По сути, это не электронные часы, хоть они в продаже и называются электронные часы. Это механические часы, потому что там механические колебания кристаллика кварца задают темп работы. Ну вот так примерно, если открыть. Батарейки меняли когда-нибудь в своих часах? Ну вот, открывали, знаете, там батарейка есть, ну вот на этом хорошо видно. Это кристаллические механические часы. А где же тут кристаллик кварца? Вот батарейка.
4: Он такой цилиндрик.
0: Вот, вот он тут. И, между прочим, такие же точно, ну или практически такие же кварцевые часы работают не только в наших там наручных часах, а в любом гаджете. Вот
5: калькулятор,
0: сотовый телефон, компьютер настольный. В любом компьютере частоту колебаний, которая потом идет на процессор и руководит его работой, задает вот этот самый кристаллик кварца. Так что вокруг нас сплошные кварцевые часы. Куда ни посмотришь, везде. Вот пульт тоже там. Ну, в общем, везде. Откройте любую электронную схему, и вы увидите там вот этот серебристый алюминиевый кристаллик, ну, вернее, цилиндрик. Да, в нем лежит кристаллик кварца. Он там в контактике подает генератор на напряжение на нем. В продаже они почему-то по-разному называются. Если индикация стрелочная, то есть аналоговая, пишут кварцевые часы. А если диджитал, электронные часы. На самом деле это одно и то же. Уж какую индикацию сделать, это от вашего вкуса зависит. А сердце у них одинаковое. Ну вот, например, я открыл механизм. Давайте подумаем, какие это часы? Аналоговые со стрелками, вот как у меня со стрелками, я люблю со стрелками, или цифровая digital индикация? Как вы думаете?
4: Цифровая, потому что шестереночек нет, чтобы стрелочек.
0: Философ говорит цифровая. А физики видят колесики.
4: Да.
6: А вон колесики.
0: А где здесь кварц?
4: Вот он.
0: А это что?
4: Это катушка.
0: Все правильно. Это физики. Правильно? Правильно. Ну вот, кварцевые, механические, по сути, смотрите, полное подобие. У механических часов тут мощная пружина, вот здесь, это источник энергии. А тут источник энергии батарейка. Ну, здесь маятник, колесико, а здесь кварцевый кристаллик, который дрожит. Тут все полная аналогия. Поехали дальше. Кварцевые часы оказались очень точными. Ну, если, конечно, аккуратно с ними обращаться, там, не бросать и держать при постоянной температуре. А колебания скорости хода, суточные колебания, миллионная доля секунды. Шикарно, да? За миллион суток не больше, чем на одну секунду. А миллион суток – это много. И поэтому сразу отбросили астрономические методы определения времени, потому что оказалось, что Земля не так же равномерно вращается, как нам бы хотелось, и все стали пользоваться кварцевыми часами. Но буквально лет через 20 после изобретения кварцевых изобрели еще более точные атомные часы. И тут уже по-настоящему это электронные часы, потому что там колебания электронов в атомах регулирует скорость работы. Ну, это древний такой механизм. Ну, у нас, кстати, такой работал одно время. Точность их хода, относительная точность хода, уже в десятки миллионов раз выше, чем у хороших механических часов. Даже у часов Федченко наших астрономических 10 минус 7 было, а тут 10 минус 14. В десятки миллионов раз точнее они стали. Ну, а сейчас еще намного точнее. Это старый. Как устроены атомные часы? Ну, принцип у них один. Правда, веществом, которое у них используется, может быть разное. Там на аммиаке работали, на водороде есть водородный стандарт. Их называют даже не часами, а стандартом частоты. Ну, то есть Они стандартную частоту колебаний выдают. А дальше уже считайте, сколько колебаний прошло. Это вам шкалу времени дает. Но самые, как сказать, самые распространенные, я бы сказал, это на цезии, цезиевые. Почему? А потому что у цезия только один стабильный изотоп. Если вы химика просите, отдай-ка мне вот цезий, такой, чтобы он стандартный был. А другого нет в природе, только 133-й. Если вы химическими методами выделили цезий, то он всегда одинаковый. 133. Нагревают его в колбочке, пары цезия летят, а там он может быть возбужденным или невозбужденным. И он пролетает через магнитный сепаратор, разделяется на две части. Возбужденные атомы пролетают дальше, невозбужденные, у них другой магнитный момент, они отводятся в сторону. И попадает в такую металлическую коробочку, резонатор. А туда же подают переменное, ну, радиоизлучение, переменное электромагнитное поле. И если генератор, он тут не нарисован, но он где-то есть, попал в частоту колебаний электрона в оболочках цезия, то быстро происходит переход, вынужденный переход. Цезий отдает свое, свою долю энергии, становится невозбужденным, высвечивает, и дальше, а если не попал, не высвечивает, и дальше они летят. Если он попал, значит, цезий сразу становится невозбужденным, и дальше снова магнитный сепаратор, возбужденные и невозбужденные. А тут счетчик, много ли цезия пришло. Если мы попали в частоту своим генератором, тут обратная связь, конечно, работает, то будут все невозбужденные сюда прилетать. Мы будем считать по максимуму потока, говорим, ага, точно, генератор наш попал в частоту излучения цезия. Очень такая простая схема, но, конечно, реализовать ее непросто. Это такой, такой вот ящичек настольный. Обычно настольные цезиевые часы, они, ну, там, килограмм 10 весят. Весили. Но над ними работали, и нынешние цезиевые часы атомные имеют размер, ну, сравнимый с коробочкой, со спичечным коробком. Фантастика. Атомные часы, которые, в принципе, можно носить на руках. Ну, никто на руках их не будет носить, конечно. Но их же можно в компьютеры вставлять. Сегодня наши компьютеры работают от кварцевых часов. Это хорошо, но хотелось бы лучше. А вообще говоря, вот такую вот можно на материнскую плату компьютера поставить, и тогда синхронность работы компьютера и частота работы процессора может быть поднята, бог знает до какой, производительность компьютера. Ну, сами понимаете. Да, они, конечно, не так точно работают, как какой-нибудь вот настольный агрегат. Там нет температурной компенсации и так далее, но все равно намного точнее любого кварцевого генератора. С тех пор, как изобрели атомные часы, ну, вот на цезии, 67-го года, у астрономов уже привилегию хранителей времени отобрали. То мы были хранителями времени, а нашим часовым механизмом земной шар был, вращение Земли. А теперь нам сказали, нет, ребята, у нас есть более точные атомные часы, и вот это вот длинное число, столько колебаний при переходе электрона там между двумя сверхтонкими уровнями на верхней орбите, считается эталоном секунды. Раньше мы секунду получали, деля оборот земного шара на часы, на минуты, и потом получалась секунда. А теперь наоборот, придумали секунду, вот эталон секунды, и теперь мы из нее делаем минуты, часы и так далее, более длинные промежутки времени. Нынче цезиевые часы считаются таким международным эталоном времени. Они стоят во всех странах, их, не знаю, наверное, около 500 штук таких надежных, там треть из них в Штатах стоит, довольно много у нас. Ну, каждая страна, которая серьезно озабочена, там космонавтика, например, требует хорошей шкалы времени, держит у себя, их постоянно друг с другом сравнивают. Нет ни одних часов атомных, которые бы сказали, вот эти самые точные, по ним все остальные должны выверять свой ход. Нет, все эти, ну, не 500, а где-то 350 или 400, на самом деле, этих атомных часов, которые под землей, в стационарном состоянии, температура контролируется, люди туда не заходят часто и так далее. все время происходит перекрестная проверка этих часов друг с другом через интернет, и выводится средняя шкала атомного времени. Вот это и есть международное атомное время, усредненное по всем атомным часам в мире. На самом деле есть еще более точные механизмы, ну, атомные часы, на водороде. Они, ну, почти на порядок точнее цезиевых, но как-то они более капризные, и с ними еще не научились так надежно работать. Работают они примитивно. Тоже водород подается, нагревается, диссоциация происходит. Из молекулы получается атомарный водород. А у него, он же просто устроен, протон и электрон, да? А электрон может быть в двух состояниях. Магнитный момент протона и магнитный момент электрона могут быть параллельны или антипараллельны. При переходах электрона вот с одного состояния в другое электромагнитная волна излучается. Вот этой частоты 1420 МГц, этой длины волны. Кто астрономией увлечен, знает, что это такое. 21 сантиметр – это та самая длина волны, на которой весь космос шумит. Потому что весь космос заполнен.

начинают как-то приводить к такое стандартное состояние. И, например, разные страны гордятся тем, что мы будем еще говорить на будущей лекции насчет систем глобального позиционирования, вот этой системы GPS, ГЛОНАСС, что у нас на спутниках стоят водородные стандарты частоты, а у вас только цезиевые. Но то американцы в основном цезиевые, у нас уже стали летать водородные. Ну, неизвестно, что лучше, и те, и другие на самом деле вполне хорошо работают, но водородные, конечно, круче. Мы молодцы. А атомные часы постоянно совершенствуются. Их изобрели где-то, ну, в конце 40-х там еще бог знает что было, но уже к середине 50-х нормально они заработали. И вот смотрите, год от года ошибка их счета времени постоянно снижается. Начиная где-то с 2000 года стали уже чувствовать, что источником ошибки является, собственно, движение атомов водорода. Если они на месте все стояли бы, то они излучали бы одну и ту же длину волны, одну и ту же частоту колебаний. Но в этой банке один атом туда, другой сюда летит, и эффект Доплера немножечко размывает их линию. Один атом более высокую частоту, другой менее высокую. Надо их охлаждать как-то. Придумали лазерное охлаждение, как в скрещенных пучках лазеров заставляют атомы останавливаться, висеть на месте, ну, практически нулевую температуру по Кельвину иметь, и тогда точность продолжает у нас расти, и к сегодняшнему дню 10⁻¹. Что это такое? Год – это 10⁻⁷ секунд, ну, там, с копеечкой, а 10⁰ лет – это возраст Вселенной. То есть такие часы ошибутся не больше, чем там 1-2 секунды за время жизни Вселенной. Вопрос, кому это нужно? Зачем такая безумная точность? Оказывается, ну, пригодится. Да, вообще, философское обобщение. Если вы хотите получить Нобелевскую премию, возьмите любой метод измерения, который вот используется в лабораториях, и повысьте его точность на порядок. Нобель вам обеспечен. Вы сразу откроете новые явления. Чего угодно измерение. Масса атомов, скорости движения, там, частоты колебаний, яркости объектов каких-то, ну, если мы астрономы. Вот на порядок, ну, то есть в 3, 4, там, 5 раз точность измерения увеличиваете, получаете новую науку. Простите. Сейчас. Дальше, наверное, некуда, но физики стараются. Наверное, будут еще более точные часы, но и этих нам вполне достаточно для очень... И оказывается, мы пользуемся в быту именно такой точностью измерения времени. Об этом будем говорить на следующий урок. Атомные часы стали такими компактными, раньше это был агрегат, такой вот агрегат, а теперь он вообще монтируется на... Я думаю, даже в ноутбук можно уже их вставлять. Ну, по крайней мере, в настольный компьютер без труда на материнскую плату мы ставим маленький, не суперточный, но все равно безумно точный с точки зрения вот электроники современной, атомное сердечко, атомные часы, которые задают темп работы процессора и можем частоту повышать и производительность. А зачем нам это нужно, поговорим в следующий раз. Ну, будет отдельная лекция про системы глобального позиционирования, там много своих примочек. Теперь возвращаемся к астрономии. Всегда у нас был надежный часовой механизм в виде земного шара. Он действительно надежный, очень равномерный. А как может неравномерно вращаться такая огромная масса? Ну, что если вращается, значит равномерно, так нам казалось. И наблюдая за движением звезд, мы можем измерять время. То, что Земля вращается, людям было не всегда очевидно. Сначала думали, что небо вокруг нас вращается. И довольно поздно появились физики, которые продемонстрировали. Вот французский физик Фуко, он много чего придумал в оптике, и в том числе придумал подвесить маятник, качнуть его и сказать, смотрите, плоскость маятника, очевидно, должна сохраняться, а пол под ним вращается. И когда-то в парижском пантеоне подвесили его, там высота что-то 50 метров, по-моему, это самый длинный маятник Фуко, а второй по размерам был у нас в Санкт-Петербурге. К сожалению, церковь отдали

0: попам, и мы лишились очень хорошего такого вот маятника Фуко. Но они есть и в планетариях, есть и в других местах, в общем. В Новосибирском планетарии недавно сделали хороший маятник Фуко. В Московском есть, но не такие грандиозные, как в Париже. Но они довольно явно демонстрируют, что Земля вращается, а плоскость маятника сохраняет свою ориентацию. Древние люди тоже нуждались в отсчетах времени, пусть не очень точных, но надо было им как-то регулировать свою жизнь. Слушайте, я вчера, когда готовил эту лекцию, посмотрел еще раз на эту картину и понял, что он очень похож на гаишника. У него палка в руках, с помощью которой он добывает себе на жизнь, ну и вообще фигура и взгляд такой.
1: Гаишник, в смысле, полицейский?
0: Нет, работающего на дороге. ГИБДД это нынче называется. Сотрудник ГИБДД. Нет, но это нормальный древний человек, который, жизнь которого... Ну все, теперь не отвяжется это, да, я понимаю. Я теперь только так это себе представляю. Это я, чтобы разбудить, сказал эту шутку. Надеюсь, что некоторые глаза открылись при этом. Солнце. Солнце – главный источник, главный регулятор времени у древнего человека. Было остается до сих пор. Мы же хотим просыпаться с восходом и засыпать, в общем, где-то там в районе захода солнца. Все равно это наш биологический ритм, все равно солнце так или иначе останется нашим регулятором жизни. А когда-то оно было единственным часовым механизмом. Но не у всех. Есть народы, которые больше ценят Луну. Что сказал Козьма Прутков об этом? Не помните? Был такой вымышленный персонаж, он сказал, Луна... важнее солнце, потому что солнце светит днем, когда и так светло, а луна ночью. Так вот, она действительно важнее для тех народов, которые страдают от яркого солнечного света, ну, арабы на Аравийском полуострове, да и у нас в Средней Азии, вот на нашем континенте. Что? Не знаю, насколько это удобно, но приходится это делать, особенно тем, кто зависит от Луны. Они живут, работают по ночам. Днем они прячутся в тени, пьют чай, в общем, страдают от яркого солнца, а ночью начинается жизнь у арабских вот, теплолюбивых народов. Но им важно полнолуние застать, потому что в полнолуние по ночам можно там, гонять караваны верблюдов от оазиса. В общем, Луна еще и светильник. И у них календари были ориентированы на лунные периоды, на смену лунных фаз. А для европейских народов это как-то, в общем, безразлично было, главное было солнце. Так что разные народы уважали разные светила, но так или иначе, все равно наши вот привычные отрезки времени, это сутки, месяц и год, связаны с движениями Земли и Луны до сих пор. Сутки – это оборот Земли вокруг, ну, вокруг себя. Надо уточнить, относительно чего? Относительно Солнца, конечно. Между восходами Солнца, сутки. А месяц – это оборот Луны, тоже надо уточнить. А вокруг чего? Оборот по орбите или смена лунных фаз? Для нас, конечно, важнее смена лунных фаз. От полнолуния там, к полнолунию. Ну и год, и год тоже надо уточнять. Год – это оборот Земли по орбите. А относительно чего оборот? Относительно далеких звезд, то есть от точки орбиты к той же точке? Нет. Для нас год – это период между, я не знаю, там, цветением вишни и следующим цветением, то есть весной и следующей весной. Да? Нам безразлично, в какой точке орбиты Земля. Так что для астронома все эти периоды, они не очевидны. Ну, а для простого человека, можно сказать, вращение Земли – и обращение Луны вокруг Земли. Вот регулирует нашу жизнь этими тремя периодами. А вы заметили, я разные слова употребил? Вращение Земли и обращение Луны вокруг Земли. У астрономов это довольно четко различается. Орбитальное обращение, а собственное осевое, спиновое вращение. Мы эти термины употребляем четко, чтобы не было неоднозначности. Ну вот, движение Солнца на небосводе, оно позволяет создать какой-то вариант солнечных часов. Откуда эта иллюстрация? А? Ну, Жюль Верн, но только не дети, капитан. Таинственный остров, да, там путешественники занесло их на необитаемый остров. И первое, что они сделали, вот инженер Смит, грамотный человек, астрономию учил, он тут же воткнул палку, которая по науке называется гноманом, вертикально, в горизонтальную площадку, и движение тени от этой палочки уже служило стрелкой солнечных часов. Когда-то солнечные часы были единственным довольно точным механизмом измерения времени. И, надо сказать, сегодня их очень уважают. Вот когда путешествуешь по Европе, я довольно много ездил по таким маленьким городишкам, деревням, там в Германии где-нибудь, на каждой площади или там в саду, в каком-нибудь парке городском, обязательно найдешь солнечные часы. В принципе, их не так много конструкций, хотя вариантов оформления невероятное количество, но сам циферблат может быть либо горизонтальным, ну, третий, еще один вариант, либо вертикальным, сейчас посмотрим, где-то тут есть вертикальные, ладно, потом посмотрим, либо, и вот это, пожалуй, самый правильный вариант, плоскость циферблата параллельно экватору Земли. Тогда вращение Земли, а значит и движение тени, будет происходить с постоянной скоростью. А гноман смотрит на полярную звезду, эта плоскость совпадает с плоскостью экватора, а Солнце в течение суток, ну, практически в плоскости экватора ходит. Там чуть-чуть по эклиптике за сутки сместится, но это мало. Вот эти хорошие часы можно разбить на равные дольки, равные часовые деления и им пользоваться. Естественно, надо угадать наклон. Ну, зная свою географическую широту, это несложно сделать. И надо угадать ориентацию. Да? Тоже на полярную навел, и будет тебе ориентация. А тут часовые деления имеют разную длину, потому что проекция гномана, вот гноманом тут служит эта грань. Иногда приходится делать довольно сложные солнечные часы, если вы хотите добиться от них высокой точности измерения. Вот, например, да, очень точный часовой механизм, тоже в Европе. И тут есть такая подвижная пластина, которую по дням года надо перемещать, и в ней дырочки в виде вот такой вот восьмерки, которая называется аналемой. Да, зачем это сделано? Затем, что видимое движение Солнца происходит с непостоянной скоростью. А нам нужно все-таки, чтобы время текло, и такие часы работали с постоянной скоростью. А почему Солнце непостоянно вращается? Если предположить, это близко к реальности, что Земля вращается с постоянной скоростью, а почему Солнце на небе движется с переменной? Ну да, как минимум два эффекта, которые на это влияют. Чуть позже их обсудим. Есть такие, ну как сказать, художественные солнечные часы, где всякие, они время плохо показывают, но зато дырочки всякие прорезаны там в этих многочисленных гноманах, и только один день в году позволяет солнечным лучам написать сквозь эти дырочки какое-то осмысленное слово. Ну, в данном случае solstice, солнцестояние. То есть в конце июня вдруг вы видите на Земле надпись, созданную солнечным светом. Ну, это такой изыск, в общем, который к измерению времени не имеет никакого отношения. А вот это интересный прибор. Это тоже солнечные часы, но цифровые. Не аналоговые, как предыдущие, по положению тени, а цифровые. Видите, тут циферки. И как они работают? Это довольно сложно устроенный такой пластмассовый цилиндрик, в котором много-много дырочек сделано, и он стоит неподвижно, а Солнце движется. Видите? Цифры бегут. Часы, минуты сменяют друг друга, потому что через разные отверстия выписываются цифры. А сделать его руками невозможно. Там очень-очень сложно наковырять надо эти дырочки. Его можно сделать только на 3D-принтере. Мне такое сделали. добрые люди, у меня нет 3D-принтера, но нашелся человек. Вот адрес, если у кого есть возможность к 3D-принтеру присоседиться, то можете скачать программку по этому адресу. И вот такой механизм у вас будет где-нибудь на балконе или на даче выписывать время с помощью солнца. Вот иногда же все-таки бывает солнце в Москве. Не все же время у нас облака. Очень интересно, просто следишь, как само время бежит. Когда нет солнца и наступает ночь, то надо какой-то другой индикатор времени использовать. Ну, естественно, звездное небо. Опытные люди по положению ковша большой медведицы довольно точно могут сказать, который час ночи. Ну, не знаю, я минут, наверное, на 15-20 ошибаюсь. Все-таки опыт довольно большой. А какие-нибудь охотники там в тундре, наверное, еще точнее могут определять время по положению звезд. Арабы в свое время даже придумали такой аналоговый механизм, ноктюрнал, который позволяет по положению, ну, обычно вот эти две звезды ковша, поинтерс, которые на полярную направлены, они используются как указатель положения звезд вообще. Но тут ведь штука в чем? Одно и то же время суток в разные сезоны года показывает нам немножко разную картину звездного неба, потому что солнце перемещается. А значит, надо знать, какой день года у вас нынче, выставить один циферблат по календарной шкале, выставить этот указатель по положению ковша, и тогда вы узнаете, который час. Ну, говорят, что у арабов там до сих пор он иногда в ходу бывает, хотя я не знаю зачем, но в музеях, по крайней мере, можно их найти, эти ноктюрнал, и они довольно в большом количестве в музеях европейских, например. Я в наших не встречал, в европейских музеях они есть. Звездное и солнечное время, они разные. Из-за того, что Солнце делает один видимый оборот на фоне звездного неба в течение года, у нас две шкалы времени. Одна, связанная просто с движением Земли вокруг оси, это звездное время. Звезды – это фон неподвижный, далекий, и поворот Земли обеспечивает нам один поворот небесной сферы вокруг нас. Это звездное время. Мы его отсчитываем известно как, да? Берем какую-то звезду с известными координатами, там, с прямым восхождением, смотрим момент ее прохождения через меридиан. Для этого у нас вон в саду есть меридианные инструменты, которые, два телескопа, которые только в плоскости меридиана поворачиваются и фиксируют прохождение звезд. И добавляем к этому часовому углу, взятое из каталога какого-то, значение прямого восхождения звезды. И тогда получаем часовой угол точки весеннего равноденствия, которая нам служит такой условной стрелкой на циферблате звездного неба. Так просто она же не отмечена на небе, но положение звезды нам всегда позволяет вычислить положение точки весеннего равноденствия. Это и есть звездное время. Кому оно нужно? Ну, только астрономам. Нормальным людям оно не нужно. Они его понятия не имеют о том, что есть такая шкала звездного времени. Они живут по солнечному времени. А нам это нужно, чтобы, например, если у вас есть часы, идущие по звездному времени, вы смотрите, который час, значит, вы понимаете, где точка весеннего равноденствия, добавляете, вернее, отнимаете от нее прямое восхождение звезды и понимаете, где у вас звезда, и наводите туда телескоп. Потому что телескоп, он ориентирован по меридиану. Он всегда стоит твердо на Земле, его монтировка ориентирована север-юг по меридиану. Это очень удобно, иначе бы мы не могли наводить телескопы. Ну, а нормальным людям это, конечно, безразлично. В течение года меняется положение созвездий в одни и те же периоды гражданского времени. Ну, вот, например, берем Орион, который пересекает меридиан, вот точка юга, например, в 21 час нашего гражданского, то есть солнечного времени. Проходит месяц, через месяц уже не Орион в этот час, а какое созвездие?
1: Малый пес,
0: да. И так это будет в течение года каждый раз на 30 градусов перемещаться звездное небо в один и тот же час нашего гражданского, то есть солнечного времени. Вот сейчас это заиграет картинка, вот видите, это полночь, вот это полночь. Ну и эта полночь у нас гуляет в течение года по всему небосводу. Ну, это тоже такая полезная картинка. В течение месяца у нас одна и та же точка, ну, момент захода солнца, да, и сколько там, час после захода солнца, направлена, меридиан направлен на разные созвездия. Все, это понятно. А Земля делает за 365 суток оборот на 360 градусов. Значит, примерно за сутки направление звездного неба относительно направления на Солнце поворачивается, ну, примерно на 1 градус. Ну, вот тут это больше, лучше видно. Значит, Земле надо вот начало каких-то суток, прошли сутки, начало следующих суток. Земля ориентировалась относительно далеких звезд, в исходное состояние пришла. Но относительно Солнца ей еще надо довернуться примерно на 1 градус. На это требуется около 4 минут времени. И, следовательно, солнечные сутки будут длиннее звездных суток примерно на 4 минуты. Там, 3 минуты 56 секунд и еще с долями. Вот там доли даже выписаны. А две шкалы имеем. Так они соотносятся друг с другом. 24. Обе они разбиты формально одинаково на 24 часа. Но надо уточнять, на 24 часа солнечных или на 24 часа звездных. Они между собой связаны. 24 часа солнечных, они длиннее. Они, в них укладывается чуть больше 24 часа и 4 минуты звездного времени. И наоборот, звездное время покомпактнее, быстрее течет. Поэтому там не укладывается 24 часов солнечного времени. Это понятно. В любой обсерватории стоят двое часов. Ну, по крайней мере, так раньше было. Сейчас, конечно, ничего не стоит, там электронные, все в компьютере идет. Но раньше приедешь на обсерваторию, стоят двое одинаковых часов. Одни отрегулированы по солнечному, другие по звездному времени. Когда идешь в башню наблюдать, у тебя, конечно, на руке солнечные часы, ну, наши гражданские, ты смотришь, который час звездного времени сейчас, чтобы, придя на телескоп, ты мог, посмотрев в каталог, какое прямое восхождение у объекта, который ты исследуешь, навести телескоп, ну, попал на объект. Так что мы носили с собой шкалу звездного времени, либо прямо в башне обсерватории ставили такие часы и их использовали. Сезоны. Ну, то есть теперь мы к году перешли. Нам важно знать, как меняются сезоны. В нашей вот средней полосе это очень яркая смена. Да и в любой, по-моему, на любой широте сезоны. Даже в районе экватора там сухие периоды года, дождливые периоды года. Тоже меняются сезоны года. От чего они зависят? Маленькое отступление. По-моему, это результат соцопроса в России где-то 4 или 5 лет назад. Не так давно. 30% нашего взрослого населения было уверено, что Земля на месте, а Солнце вокруг нее движется. Но, а оказалось, что нет. Коперник был прав. Оказалось, что Солнце практически на месте, Земля движется. И, как видите, большая часть взрослых людей нашей страны все-таки это знают. А теперь посмотрите другой соцопрос. Почему меняются сезоны года, зима и лето? Каждый второй уверен, что потому что Земля, земной шар, летом ближе к Солнцу, а зимой дальше от Солнца. Эту картинку я не сам нарисовал, я ее из одной детской книжки взял. Автор ее тоже был в этом уверен. Что же на самом деле? На самом деле, конечно, орбита Земли не круговая. Она эллиптическая, но очень-очень слабо эллиптическая. Примерно там на 2% всего отличается самое близкое от самого далекого расстояния Земли от Солнца. Могло ли это привести к такой страшной смене сезонов, как то снег, то жара? Нет, конечно. Это очень слабый эффект и практически незаметный. А в чем же истинная причина? Ну, это проходит в 4 классе средней школы, но люди об этом быстро забывают. А истинная причина, вот сейчас я вам несколько рисунков покажу, но они плохие с моей точки зрения. И это тоже приводит к заблуждению, но уже более высокого порядка. Когда спрашиваешь образованных людей, как правило, с высшим образованием, они говорят, нет, причина смены сезонов года, это, конечно, в том, что земная ось меняет свой наклон в течение года. Но разве она меняет свой наклон в течение года? Нет. А вот посмотрите на эти картинки. Создается впечатление, что меняет. Хотя человек, глубоко понимающий причину смены сезонов, он к этим картинкам иначе относится. А не глубоко понимающий, ну, философ, например, он думает, что действительно ось вращения Земли меняет свой наклон. Нет, она не меняет. А что же происходит? Она сохраняет наклон. Ничего себе, меняла бы каждые полгода. А он не ось не перпендикулярна к плоскости орбиты Земли. Земля меняет свое положение относительно Солнца. И учитывая, что ось наклонена к плоскости земной орбиты, мы видим, что полгода лучше освещается одно, ну, в северное, например, полушарие Земли. Так хорошо, что даже в северных областях, там, за полярным кругом, вообще Солнце не заходит. Проходит полгода, и теперь Солнце лучше освещает южное полушарие Земли. А тут вообще полярная ночь, а сюда очень под небольшим углом к плоскости Земли падают солнечные лучи, и плохо ее нагревают, и недолго Солнце остается над горизонтом. Длинная ночь и короткий день. Вот в чем причина. Значит, наклон не меняется, он просто есть, он существует. Он не 90 градусов к плоскости орбиты, а сколько? Если я говорю к плоскости, значит, надо от 90 отнимать 23. 66. Да, вот, 66. Правильно. Вот, теперь мы уже понимаем. А есть два периода, когда Солнце освещает одинаково хорошо и северное, и южное полушарие Земли. Прямо от полюса к полюсу проходит тень. И тогда вращение Земли создает нам одинаковые продолжительности дня и ночи, по 12 часов, и день, и ночь, и все хорошо. Равноденствие. Вчера было? Вчера было или когда? Позавчера. Позавчера. А праздник сегодня, да?
1: Да,
0: вот.
1: Сегодня солнце вышло.
0: И сегодня солнце вышло. Вот. Где точка осеннего равноденствия? Покажите.
2: Сейчас.
0: Ну, ткните пальцем, скажи, вот там, где солнце, там на небе точка осеннего равноденствия. Сейчас он зайдет и все, и скроется точка. Ну, хорошо. Еще раз, значит, запомнили это дело, и своим детям потом будете объяснять, что Земля не меняет, по крайней мере, в течение года, не меняет наклон своей оси, хотя на более длительных промежутках времени, в тысячи и десятки тысяч лет, немножко меняет. Но скорее даже не наклон, а ориентацию земной оси, да, меняет, но это происходит медленно и по совсем другим причинам. Движение Солнца на небе как бы выделяет полосу созвездий, на фоне которых Солнце проходит. Мы это называем зодиакальными созвездиями, пояс зодиака. Тут есть много недопониманий, потому что астрологи, которые морочат людям голову, говорят про одни знаки зодиака, а астрономы говорят совсем про другое, про созвездия зодиакальные. Это не одно и то же по многим причинам. Первая причина – протяженность пересечения Солнцем того или иного созвездия может быть совершенно разной. В Тельце очень долго, например, в Рыбах очень долго, а через Скорпион там промелькнуло быстро. Это зависит от того, как мы границы созвездий провели в 1930 году. Вот. А зодиакальные знаки – это довольно древнее понятие. Это участки эклиптики по 30 градусов, совершенно одинаковые. 12 участков по 30 градусов. И начало отсчета идет, по крайней мере, тогда, в ту эпоху, вот в эпоху Птолемея, от точки весеннего равноденствия. А она тогда находилась в каком созвездии? В Овне. О, правильно. Вовне, и поэтому мы вот этот значочек рогатый рисуем для точки весеннего равноденствия. Хотя сегодня точка весеннего равноденствия уехала из Овна куда? В рыбы, наверное, в рыбы уехала. Вот, так что знаки зодиака и созвездия зодиакальные, ничего, ну, что-то общее, имеют историю общую, а на самом деле ничего. Вот мне очень нравится эта картинка. Сделана она элементарно. А студент австралийский в обсерватории, это обсерватория Сайзинг Спрингс, взял баночку от пепси-колы, алюминиевую, ну, может, от пива, я не знаю, а проделал маленькое отверстие в ней, а внутрь положил кусочек фотопленки. И оставил эту баночку на год лежать на каком-то сарае. И солнце каждый день восходило, заходило на небе. И тут мы прямо видим траектории солнца в течение года, прописанные им самим. Во-первых, видно, в зимние периоды оно поздно восходило, невысоко поднималось и потом быстро заходило. В середине лета, это эпоха летнего солнцестояния, конец июня. А, нет, это же Австралия. Да, это все наоборот. Вот, это конец июня, это декабрь. Ну ладно, я забыл, что это Австралия. А прекрасно видно, как солнце меняет свою высоту над горизонтом. А еще тут очень полезная информация. Там, где прерывается траектория солнца, значит, это что было? Это была облачная погода. То есть мы заодно еще астроклимат тут исследуем на этой картинке. Хороший, ну, а обсерватории строят там, где хорошая астрономия. Но он вот еще нам подсказал, в какие периоды года солнце чаще бывает. Вот тут вообще, наверное, целый месяц оно безоблачная погода была, да, вот здесь где-то. То ли это весна, то ли осень, непонятно. А, итак, солнце бродит по эклиптике, ну, то есть это плоскость земной орбиты, а Земля вращается в плоскости экватора. И вот эти два движения, они приводят к тому, что видимое положение Солнца, его часовой угол, неравномерно меняется. А Земля вращается в одну сторону, Солнце по эклиптике гуляет в другую сторону, ну, потому что вращение Земли, ее обращение по орбите происходит в одном направлении. И под разным углом Солнце в разные дни года движется, его проекция на небесный экватор движется с разной скоростью, ну, если спроектировать. А продолжительность светлого и темного времени суток, конечно, зависит от географической широты. Но если у вас город где-то в районе экватора, понятно, там в течение года 12 часов день, 12 часов ночь, почти ничего не меняется. У нас в средних широтах вот так, короткие ночи летом. А за полярным кругом, Мурманск у нас за полярным кругом, там длинный полярный, ну не очень длинный, месяца полтора, да, полярный день и месяца полтора полярная ночь. Вот так очень быстро меняется максимальная производная в дни летнего, весеннего и осеннего равноденствия. Вот причина неравномерности движения истинного настоящего Солнца в плоскости земного экватора. Оно в районе равноденствий под углом к экватору движется. Ну, вот тут у меня хорошая картинка. Это точка равноденствия. Солнце по эклиптике идет по гипотенузе, а проекция его является на небесный экватор. Катит там, а катит всегда короче гипотенуза. Значит, тут Солнце, как бы его проекция на экватор, замедляет свое движение. Потом, через четверть года, когда, например, летнее солнцестояние, параллельно по эклиптике двигаясь, оно двигается, его проекция на экватор движется параллельно. И тут скорость эффективно увеличивается. Таким образом, часовой угол Солнца то увеличивается, то уменьшается дважды в году. Дважды, когда оно пересекает либо одну точку, либо другую равноденствие. Это первая причина. Она называется уравнение от наклона эклиптики. Уравнение, то есть ошибка движения истинного Солнца по сравнению с равномерной шкалой времени. А вторая причина – это некруговая форма земной орбиты, ее эксцентриситет. Земля движется с разной скоростью по орбите, значит, Солнце еще и по эклиптике с разной скоростью перемещается, потому что Земля то притормаживает в афелии, то в перигелии увеличивает скорость. И эти два вторая и третья вот, кривые, складываясь, дают нам результирующую кривую. Первую, где она там? Вон она. Вот, вот это вот. Это поправочка к показанию настоящих солнечных часов, которая гарантирует, что, введя эту поправочку, мы получим равномерно идущую шкалу времени. Мы это называем, вот это истинное солнце, а та равномерная шкала, которую мы можем получить, вводя эту поправочку, там она не больше 15 минут, среднее солнце. Его нет на небе, оно просто у нас на бумаге в виде вычислимого значения. Где бы было Солнце, если бы оно равномерно двигалось в плоскости земного экватора? И тогда уже, имея вот такой график поправочки, можно к солнечным часам относиться с большим доверием. Ну, это такая анимация, показывает один эффект, второй эффект, суммарный эффект, а его можно еще выразить в виде аналемы. Аналема – это линия небесного меридиана, и показана ошибка во времени, когда Солнце чуть-чуть запаздывает к меридиану к моменту полудня, или наоборот пересекает меридиан чуть раньше настоящего среднего полудня, то есть среднего движения Солнца, или движения среднего Солнца, надо так сказать. Вот это полезная такая красивая фигурка, восьмерочка, можно ее вот так нарисовать. То есть трижды в году положение настоящего Солнца соответствует положению среднего, равномерно движущегося, в декабре, в июне и где-то там в апреле. А чаще всего Солнце либо запаздывает, либо опережает, то есть либо позже к меридиану подходит, либо раньше, где-то вот 15 минут туда-сюда, максимальный разброс этой штуки. Аналему можно даже сфотографировать. Если вы положили фотоаппарат неподвижно и запрограммировали его делать один снимок в определенное время по равномерно работающим часам, и вот человек его сделал, вот в Сибири, по-моему, этот любитель астрономии находится, вот у вас зимнее время, вот летнее солнцестояние. А попробуйте догадаться, в какое время суток эти кадры сделаны? Утром, да. Ну, не на восходе, но где-то там в утренние часы. Да. Ясно, что у разных планет разное сочетание вот этих двух факторов. Первый фактор – это наклон оси вращения, который дает нам положение эклиптики по отношению к экватору. А второй фактор – форма орбиты, ее эксцентриситет. У Земли аналема будет вот такая уже, привычная нам фигура, а у Марса вот такая. Потому что там главный эффект – это эксцентриситет орбиты. Наклон оси вращения у Марса такой же, как у Земли. Но орбита намного более вытянута. Эксцентриситет земной орбиты там 0,02, примерно 0,5. А у Марса ой-ой-ой, 1/10 почти. И там, конечно, эффект эллиптической формы орбиты, он перебивает все на свете, он вносит вот такую более простую форму, без пересечений. Теперь я вас хочу напугать. Это далеко не все шкалы времени, которыми оперируют астрономы. Ну, можно сказать, основные шкалы. Мы звездным временем пользуемся, мы солнечным временем пользуемся. Причем и то, и другое бывает истинное или среднее. Истинное, вот когда ты просто на небе видишь положение звезд и солнца, а потом усредняешь это дело, вводишь равномерную шкалу. Оно на разных меридианах разное. Но мы как-то опираемся на Гринвичскую обсерваторию, считаем это мировым стандартом, так что смотрим на гринвичское и звездное время, из истинного делаем среднее, и солнечное время, из истинного делаем среднее. Но есть еще эффекты общей теории относительности, которые нам говорят, что в разных потенциалах гравитационных по-разному течет время. И одни и те же часы, скажем, на 10-м этаже здания и в подвале здания идут в разном темпе. А какие идут быстрее? На 10-м этаже или в подвале? На 10-м этаже, там, где напряжение, там, где потенциал ниже. Правильно. А нам надо как-то единую шкалу использовать. Тогда мы пересчитываем время и называем его барицентрическим. Как будто бы часы всех обсерваторий засунули в центр земного шара, Мы там высчитали потенциал и добавляем поправочки вот на эффект общей теории относительности. Но в быту нас это все, конечно, мало интересует, все большая наука. А бытовое наше время – это ну, скорее декретное, поясное, еще там летнее и зимнее в некоторых странах. Давайте о них поговорим. Поясное время – очень хорошее изобретение. До того, как придумали поясное время, в каждом городе жили по своему солнечному времени. Это всех удовлетворяло. Потом, в середине 19 века, появились железные дороги, особенно быстро они наросли в Штатах. И человек, который, например, утром сел на поезд и ехал куда-то на восток, он видел, что показания его часов, поставленных по его родному городскому солнечному времени, они начинают не совпадать с часами, которые на разных станциях по их времени, на разных меридианах идут. И тогда американские железнодорожники предложили: давайте не будем мелочиться, давайте не будем минуты считать, давайте разобьем Землю на 24 пояса по долготе, и внутри каждого будем считать время одинаковым. В конце концов, для наших гражданских дел это не так уж важно. Там минута туда, минута сюда. Ну а уж пересекая границы часовых поясов, ну будьте любезны часовую стрелку там на час вперед перевести, если вы с запада на восток едете, или на час назад, если с востока на запад. Очень хорошая идея была. Разбили. Получилось, что на океанских просторах это элементарно, по 15 градусов долготы, все, провели эти часовые пояса, замечательно. А на территории континентов есть государственные границы, есть административные границы. Если маленький кусочек страны, ну вот Швейцария какая-нибудь, она маленькая, если вся она попадает в один часовой пояс, а кусочек в другой, ну нет смысла там в Швейцарии по двум разным шкалам временным жить. Начали по административным границам немножко менять положение этих границ часовых поясов. Страны огромные, типа там России или Советского Союза, понятно, что там вообще много часовых поясов. Китай только в этом смысле самый простой. Он сказал: какие пояса? Все живут по пекинскому времени, и точка. И где-нибудь в Тибете там часа на 4 отличается положение солнца, все равно по пекинскому времени. Ну ладно, это Китай. А надо же как-то карты выпускать, чтобы люди могли синхронизовать свою жизнь, тем более сегодня средства связи. И вот в Америке, значит, под Нью-Йорком есть такая военно-морская обсерватория американская, и там многие годы одна дама, не помню ее имя сейчас, но мы с ней общались в те годы довольно часто, она просила присылать действующие границы часовых поясов, они все-таки время от времени меняются, страны там меняют свою географию, перекраивают границы, особенно административные, и она поддерживала, так сказать, в текущем состоянии вот эту вот карту часовых поясов. Это очень важно было, чтобы согласовать расписание поездов, там, самолетов и так далее. Вот довольно-таки современная карта текущая часовых поясов. И они уже, собственно, не поясами выглядят. Ну, на море, ладно, пояса, а на суше они какие-то такие вот сложные. И термин time belt, тут часовой пояс, мы уже заменили на time zone, часовые зоны. Потому что они, ну вот посмотрите, это карта Индии, ее ну, там, окрестности, да, Ближний Восток. Тут вообще какофония. Ладно, есть страны, которые на целое число часов от Гринвича свои часы устанавливают. И так было с самого начала задумано. А есть страны, которые на целое плюс половину часа. А есть вообще уникальные страны. Непал. 5 часов 45 минут. Зачем им это нужно? Я пытался это выяснить, честно. Я даже списался с непальскими журналистами. Они говорят, все уже давно забыли. Вроде был какой-то конфликт с Индией, чтобы не жить по их времени, мы на 15 минут свои часы перевели. Я думаю, что в основном это связано с какими-то религиозными предпочтениями, потому что это мусульманские страны. Но в Индии, ну там тоже есть, конечно, мусульмане. А в Пакистане одни мусульмане, но там целое число часов. Они ориентируются на Запад, у них друзья там в Штатах. В общем, политика и религия вмешиваются очень сильно в это дело. Это все надо учитывать. Но уникальная страна – это наша, конечно, как всегда. Мы поначалу после Великой Октябрьской социалистической революции вообще превалировал научный подход к жизни. И мы тогда честно разделили нашу территорию практически на пояса, как видите. Потом стали перекраивать потихонечку, потом сильнее. В последние годы это чуть ли не каждый год происходит. Это, конечно, убийственно плохо для согласования жизни. Последний большой закон государственный был в 2014-м принят, но он продолжает с тех пор еще... Вот, например, Волгоградская область каждые два года то по московскому времени живет, то на час вперед. У них там соберется новая локальная дума. И говорит, нет, нам надо вот на час туда. Следующая дума говорит, нет, надо к Москве. В общем, не угадаешь, какое время сегодня в Волгограде, если ориентироваться на Москву. Это ужасно плохо. И просто надо государственных деятелей обучать в школе тому, что система времени крайне чувствительная. Она ко всей экономике имеет отношение. Надо синхронизовать многие процессы. И не надо перекраивать, вот как мы Конституцию перекраиваем. В Америке Конституция уже 300 лет там работает почти. И, по-моему, почти никаких изменений. У нас что? Ну вот, это вы все знаете. Но это тоже очень чувствительная вещь. Нельзя ее трогать. Ну ладно. Вот будете в Думе заседать, кто-нибудь из вас станет большим политиком, вспомните об этом. Итак, до 1967 года мы были хранителями времени, теперь физики время хранят, у них хорошие атомные часы, а мы на них ориентируемся. И что мы узнали? Мы узнали, что Земля вращается неравномерно. Вот ошибочка в длительности суток в течение многих лет выявленная. Ну, тут тысячные доли секунды, да, не очень много, но это продолжительность одних суток так скачет. И, как видите, она довольно регулярна. Каждый год быстрее Земля, медленнее вращается. Есть еще длинный такой тренд, вот его мы не понимаем, это что-то в недрах Земли там происходит. А вот эти годичные тренды, они уже такие колебания, они довольно понятную природу имеют. Ну, по крайней мере, два эффекта мы уже понимаем. Во-первых, в течение года меняются потоки воздуха и океанские течения. Они не так сильно меняются, но там масса большая воды. А и течение в одну сторону, а земной шар в другую. Понятно, сохраняется момент импульса. А еще есть такой эффект, как сбрасывание листьев и падение паров воды в атмосфере. Вот начинается зима. Лиственные деревья почти все в северном полушарии. В южном их очень мало. И они все дружно сбрасывают гигантскую массу вещества, и она приближается к центру Земли. Что при этом с моментом инерции происходит? Момент инерции уменьшается, значит, угловая скорость увеличивается. Плюс к этому еще пары воды, которые летали в виде паров, там, облаков, снегом ложатся на Землю. Тоже большая масса. А летом это все поднимается, и листья поднимаются на деревья, и пары воды в атмосферу. Это довольно заметный эффект. А вот это вот мы, конечно, еще надо будет думать, что это такое. Мы это не очень точно понимаем. Ну, сегодня секунда, мы уже это выяснили. Это вот сверхтонкий переход в атоме цезия и точка. Вот целое число колебаний, и на этом будет секунда всегда, или почти всегда такая будет секунда. Координированное время. Вот теперь мы подошли. В Гринвиче, то время, которое солнечное, среднее солнечное, по Гринвичу называется Universal Time, UT. А теперь наше время называется Coordinated Universal Time. Что с чем координировано? Во-первых, координирована работа всех атомных часов по всему земному шару. Там несколько сотен часов усредняется. Вот это получается шкала атомного времени, равномерно текущая. Атомным часам абсолютно безразличны восходы, заходы Солнца, они там под землей живут, у них атом цезия тикает, но нам-то не безразличны. Нам-то хочется просыпаться утром, в 7 часов проснулся, Солнце вошло, да? Значит, надо координировать еще и работу атомных часов с вращением Земли. И вот астрономы следят за вращением Земли, физики следят, чтобы атомные часы тикали равномерно. И когда одно с другим расходится, примерно на одну секунду, астрономы говорят физикам, так, надо показания атомных часов немножко подправить. А как их можно подправить? Они тикают независимо от нас, там атомы работают. В счете секунд надо либо убрать одну секунду, либо добавить. И так шкалу немножечко поменять. Счет секунд надо поменять. Это называется лишняя секунда, leap second. Ну, leap day – это вот, как это, високосный день, да, 29 февраля. Leap second, можно сказать, високосная секунда. Ну, мы называем обычно лишняя. Земля потихонечку замедляет, в среднем замедляет свое вращение. Там Луна на нее действует, Солнце замедляет. Значит, надо иногда вводить лишнюю секунду в счет атомных секунд, чтобы дальше они продолжались в нужном темпе. Это делается либо в конце года, либо в середине. Значит, либо в последний день июня, либо в последний день декабря. Решают, надо, все, Земля уже вот чуть-чуть затормозилась. И вот так вот идет атомная шкала времени. То есть замедляется, замедляется, мы бац, лишнюю секунду. Замедляется, замедляется, бац. Иногда не надо. Вот последний раз вводили эту коррекционную секунду в 16 году. До сих пор, ну, вот это старый мой слайд, но до сих пор, до нынешнего года, как-то Земля вот нормально себя ведет. Не понадобилось вводить эту лишнюю. Как это делается? Значит, решили, в конце декабря вводим лишнюю секунду. Ждем. 31 декабря, 23 часа, 59 минут, 59 секунд исполнилось. Значит, когда 59-я секунда истечет, вообще-то должна была бы начаться первая секунда следующего года. Нет, мы говорим, начинается 60-я секунда, которой нет вообще в природе, но мы ее вводим, и вот когда 60-я секунда истекает, вот теперь давайте первую секунду будущего года, следующего года начинать. А удивительное дело, но в 2021 году Земля вдруг начала ускорять свое вращение. И мы впервые задумались, а не отнять ли нам одну секунду? Это обсуждалось вот последние месяцы. Такого еще ни разу не было. Мы всегда вводили лишнюю секунду. А тут смотрим. Но в последние два месяца она чего-то опять стала... Да, чего? И решили в этом году не вводить ни туда, ни обратно, не отнимать, не прибавлять лишнюю секунду, а ехать, так сказать, по прямой. Ну да. С календарем. Ну, с календарем вы сами понимаете. Нам нужен календарь, в котором в году целое число месяцев и целое число суток. Это наше любимое, чтобы год начинался с начала суток, 1 января, но природа этого не понимает, у нее все три периода с десятыми и тысячными долями. Надо как-то это дело синхронизовать. Синхронизовал впервые неплохо Юлий Цезарь по совету тогдашних астрономов, сделав продолжительность года равной вот 365 с четвертью суток. То есть 3 года по 365, на 4-й високосный год лишние сутки вводим. Отличный получился календарь. Он на сутки ошибался почти за 130 лет, и тогда это было вполне приемлемо. Но прошло 1500 лет, накопилась ошибка в 10 суток, и тогда уже появился новый календарь. Папа Григорий XIII сказал по совету астрономов, нет, давайте чуть-чуть уточним эти самые високосные дни. Будем, как обычно, их по Юлию Цезарю вводить, но в целочисленные столетние года не будем вводить високосный год в 3 случаях из 4. На 4 все-таки введем. И тогда получается средняя продолжительность суток вот такая, которая очень-очень близка к настоящей астрономической. И одна ошибка в одни сутки накапливается за 3000 лет. Можно сказать, что идеальный календарь. Через 3000 лет пусть они там думают. Тогда уже, наверное, какой будет Папа Римский, я не знаю вообще, кто там будет командовать. Можно сказать, что григорианский календарь, он, правда, практически безошибочный. Тем не менее, в мире куча разных альтернативных календарных систем. И лунные, и солнечные, и лунно-солнечные. Вот в Израиле, в некоторых арабских странах, там лунно-солнечный календарь. Страшно запутанно. У нас в стране, значит, православная церковь живет по юлианскому календарю, устаревшему уже миллион лет назад. Зачем? А чтобы... Вот как это... чтобы на 15 минут там, наше время не совпадало с индийским, да, вот, чтобы мы были сами по себе. Ну, хотят, пусть так живут. А григорианский, конечно, очень хорош, и наша страна на нее перешла с запозданием в 400 с лишним лет. То есть вся Европа давно уже жила по григорианскому, а мы до 1918 года жили по юлианскому календарю. Поэтому когда старые исторические даты, там всегда написано «новый стиль, старый стиль». И попробуй догадаться, когда человек родился. Ну, к счастью, мы вот... Одно из положительных влияний революции большевистской в том, что мы переместились во многих отношениях в сторону Европы. Многие вещи и время поясное и календарную систему взяли европейскую. Это хорошо. Большевики же, они в Европе там бегали от царской охранки и набрались вот этой культуры европейской, что тоже неплохо. Но набрались и других вещей, что было плохо. Так, все.

Сегодня карандаш такой же незаменимый предмет обихода, как мыло или спички. Кажется, он существовал всегда. На самом деле нет. Его изобрели в Европе в середине 16 века, и он стал настоящим подарком для художников. Подходящим инструментом для рисования на бумаге был обычный древесный уголь. Тонкие деревянные палочки особым образом обжигали в печи. Однако такой рисунок был недолговечен. След от угля быстро осыпался. Такое изображение и не рассчитывало на долгую жизнь. Оно было необходимо живописцам как подготовка к созданию картины. Чтобы закрепить рисунок на бумаге, приходилось использовать яичный белок, а тем временем продолжать поиски более совершенного орудия труда. В XII веке творцу-экспериментатору, имя которого кануло в лету, пришла в голову оригинальная идея провести по бумаге свинцом.

Эпоха Возрождения стала эпохой открытия новых инструментов для рисования. В 15 веке появился серебряный штифт, металлический стержень с серебряным наконечником. Серебро рисовало бледнее свинца, зато оставляло более тонкие и мягкие линии. След от серебра не стирался ничем, поэтому художники рисовали без права на ошибку. Так что использовать такой штифт могли только большие мастера Ренессанса. В 15 веке на севере Италии открыли новый минерал – глинистый сланец. Его назвали кара-даш, от тюркского «черный камень». Камень, хотя и царапал бумагу, но рисовал прекрасно. Его раскалывали на кусочки, толкли в ступках, смешивали с клеем и формировали тонкие бруски. Их стали называть итальянскими карандашами. Они пачкали руки, крошились и ломались, но все же давали четкую линию и насыщенный цвет. Во времена Леонардо да Винчи в арсенал художников вошла сангина – соединение белой глины с оксидами железа. Коричневатый цвет сангины, напоминающий цвет кожи, с удовольствием использовали Рафаэль, Микеланджело и другие гении эпохи Возрождения.

Новые материалы повлекли перемены в искусстве. Если раньше рисунок считался подготовкой к живописной работе, то теперь он все чаще выступал как самостоятельное произведение. Французские художники XVI века с удовольствием рисовали смесью белой глины с сажей. Это соединение получило название «соус». Несъедобный соус или парижский карандаш обеспечивал жирную линию и прекрасно ложился на бумагу. Сама природа подарила миру графит. В начале XVI века на севере Англии прошел сильный ураган, а когда буря стихла, местные жители под корнями поваленных деревьев обнаружили незнакомую черную породу. Она не горела, не плавилась и сильно пачкала руки, оставляя черные следы. Открытию нашли применение на бумаге. Название «графит» от греческого «графа», что значит «пишу», миру было неизвестно, но из нового материала вытачивали драгоценные стержни. Чтобы не испачкать руки, их оборачивали бумагой или обвивали тесьмой. Это было удобно. Тесьму разматывали по мере того, как стачивался стержень. Еще удобнее было вставлять графит в трубочку или зажимать между тонкими дощечками. Так он меньше ломался. В 18 веке графит научились смешивать с другими веществами, в том числе серой и смолой, что давало возможность получить более прочные стержни – грифели. Первыми массовое производство карандашей наладили немцы. Больших успехов достиг Каспар Фабер, основавший знаменитую карандашную фабрику в 1761 году. Прославился и венский мастер Йозеф Хартмут. Соединив графит с водой и глиной, он начал выпускать карандаши в 1790 году, эффектно назвав свою фабрику «Кох и Нур» в честь самого знаменитого в мире бриллианта. Примерно в это же время аналогичный рецепт изготовления грифеля самостоятельно нашел французский химик Никола Жак Конте. С начала 19 века и до наших дней карандаш мало изменился. Он перестал ломаться и пачкать руки. Его можно всегда носить с собой, писать записки и делать зарисовки, находясь в любом месте. Выражение «взять на карандаш» означает быть готовым быстро изобразить увиденное. В наши дни в распоряжении художников весь арсенал средств, предложенных историей. Они продолжают использовать уголь и свинцовые палочки, сланец, сангину и соус. И все же главным материалом остается графит. Рисунок карандашом – это азбука для начинающего живописца и свидетельство мастерства. Рисунок карандашом честен и чист по своей сути и не позволит художнику спрятаться за эффектной декоративностью живописного полотна.

Карандаш, как и душа, может быть таким разным, смелым и энергичным, блеклым и скупым, отчаянным и трагичным, утонченным и загадочным.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый вечер, добрый день. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэм». Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня мы будем знакомиться и откапывать мамонтов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Я тоже всех от своего имени приветствую. Мне кажется, что мы как-то обделили внимание тем, у кого доброе утро, а то вот с добрым днем, добрым вечером поздоровались, а мало ли, откуда нас смотрят. Ну что ж, я думаю, что сегодняшнюю тему особенно как бы пояснять не придется. Всем понятно, о чем пойдет речь. Конечно, у нас уже были какие-то эфиры, посвященные мамонтовой фауне, были эфиры, посвященные хоботным вообще. Но мамонт, хотя, казалось бы, да, ничего такого эпичного из себя не представляет, ну, как бы, конечно, все любят мамонта, но он, в общем-то, на слона похож. Тут особо, я, пожалуй, Америку в этом плане никому не открою. То есть, казалось бы, ну, неужели можно целый час, а то и полтора часа разговаривать просто чисто про мамонта? Как оказалось, можно. Мамонты, несмотря на то, что всем известны, но до сих пор хранят в себе какие-то отдельные тайны. И мне бы очень хотелось бы этими тайнами мамонта с вами поделиться. Хотя, кстати, я уверен, что многие тайны мамонта все еще не раскрыли, и их предстоит нам узнать только в обозримом будущем. К тому же, может быть, когда-нибудь, судя по некоторым данным, через 3 года, мы наконец-то увидим живого мамонта, и вот тогда-то мы про него уж точно все-все-все узнаем. Но не будем торопить события. Про клонирование мы обязательно поговорим, но начнем все-таки, как водится, сначала. Ну и начиная сначала, мы, конечно же, должны погрузиться в мир мамонта. Здесь сразу стоит оговориться, что, говоря слово «мамонт», мы предполагаем, в общем-то, не какое-то конкретное животное, а род древних живых организмов. Это действительно научное название «мамонтус». И в этом научном названии есть несколько видов. Про многообразие мамонтов, про то, как они там появились, расселились, мы тоже еще обязательно поговорим, но уже ближе к концу этой лекции. Вот. Но пока я хочу отметить тот факт, что мамонты все-таки существуют, скорее всего, где-то порядка 5 миллионов лет, и тот мамонт, тот самый, про которого обычно говорят, это лишь один из видов. Мамонт шерстистый. И именно он-то жил во время ледникового периода, и именно его мы лучше всего знаем. Но я думаю, что мы на примере шерстистого мамонта лучше всего разберем в целом строение мамонтов. Ну, а об отдельных каких-то их видах, там, и их эволюции мы поговорим уже ближе к концу. Итак, значит, попробуем пока погрузиться в мир ледникового периода, или, по-другому говоря, плейстоценовой эпохи. Это было время, когда обитало множество самых разных хищников, всякие ужасные волки, саблезубые тигры. Гуляли, конечно же, всевозможные древние животные, там, крупные. Зря мы говорим про мегафауну. Там, первобытные бизоны, овцы-быки, какие-нибудь ленские лошади, которые были тоже такие большие, толстые, пушистые. Можно было повстречать тех же северных оленей с их мягкими пушистыми рогами. Можно было увидеть, ну, допустим, всевозможных шерстистых носорогов. Если мы говорим про Евразию, пещерных львов. Ну, в общем-то, многообразие мамонтовой фауны можно перечислять долго. Но, конечно же, никакой мамонтовой фауны невозможно представить без самого главного героя, собственно, шерстистого мамонта. И, разумеется, именно о нем-то мы сейчас и продолжим наш разговор. Конечно же, люди хорошо знали мамонта. По большому счету, люди с мамонтами сталкивались еще будучи в Африке, потому что именно в Африке прародина мамонтов. И покуда человек, собственно говоря, начинал свой путь, еще будучи даже предшественниками такими, как ардипитеки какие-нибудь, потом австралопитеки, потом самые ранние виды людей, вот эти всякие там, ну, кто у нас там были, человек умелый, какой-нибудь человек прямоходящий, вот эти вот все. Они периодически пересекались с разными мамонтами, поэтому прекрасно себе представляли, кто это такие. Ну, если говорить о конкретно том животном, с которым мы хорошо знакомы по картиночкам, по фильмам, по там, играм о шерстистом мамонте. Но с ним человек тоже был более чем знаком. Ведь к концу плейстоценовой эпохи человек уже ушел в Евразию, ушел в Северную Америку, и там он сталкивался с шерстистыми мамонтами, и даже, судя по всему, как минимум иногда на этих мамонтов он охотился. Однако же, последние мамонты, с которыми человек встречался, исчезли где-то 9 тысяч лет назад. По крайней мере, такие датировки дают в последнее время. И, как вы понимаете, за 9 тысяч лет, конечно же, воспоминания человеческие стираются. Вот вы много помните, что там 9 тысяч лет назад было? Вот я лично как-то не очень помню. И, конечно же, ни деды, ни прадеды про такие древние времена рассказать не способны. Можно попробовать к письменности обратиться, но вот 9 тысяч лет назад и письменности-то не было. Только передавали какие-то познания из уст в уста, а это не самый надежный метод, и истории меняются, и некоторые истории попросту теряются. Поэтому, когда люди вновь столкнулись с мамонтами, только уже в виде замороженных туш или же в виде отдельных костей, отдельных бивней, то это было для них, ну, совершенно что-то незнакомое, что-то невероятное и абсолютно не похожее на тот обыденный мир, который их окружает. Как-то резко выбивалось из всего, что они знали до этого, и они пытались себе как-то это все объяснить. Ну, а как человек, будучи, допустим, там, может, не самым продвинутым в науке, даже в наше время будет размышлять? Будет размышлять в первую очередь в рамках каких-то легенд и мифов. Так называемое мифологическое мышление. Ну, а если мы говорим, допустим, о временах там, 500 лет назад, 2000 лет назад, ну, там уж, безусловно, обнаружив какие-то загадочные штуки, они мифологизировались и появлялись самые разные новые легенды. Итак, зародились легенды о мамонтах. Наверное, примерно в этом месте можно, собственно, сказать, что и само слово «мамонт», оно же как раз было относилось к вполне себе реальным объектам, которые люди обнаружили, то есть это народное слово, это не какое-то слово, которое придумали ученые. Но относилось оно было еще пару... Да.
0: Телефон работает? Да. Просим прощения, технические проблемы связаны с внезапно налетевшим ураганом, штормом, бурей, тысячелетия буквально. Молния сверкает, и мамонты бредут где-то там за молниями, и еще град пошел. Все, конец света наступил. Давайте попробуем послушать про мамонтов. Может быть, что-то исправится в этой жизни. Ярослав, прошу вас.
1: Да, спасибо. Мне, знаете, вот вспомнился рассказ, я вот, к сожалению, не помню. По-моему, это братьев Стругацких было, но, может быть, я ошибаюсь. Когда вот какой-то ученый, значит, все пытался там приблизиться к какой-то загадке бытия.
0: За миллиард лет до конца света.
1: А, во-во-во, вот это.
0: Сейчас
1: вот,
0: наверное, на эту тему вышла книга, но не сейчас, а некоторое время назад. «Задача трех тел».
1: Да.
0: О трех телах.
1: Ну, вот, соответственно,
0: фильмы,
1: там вот
0: сериал.
1: Мешала, вот.
0: Да.
1: Ну вот все правильно говорите, да.
0: Вы думаете, что мы раскрываем какую-то очень загадку про мамонтов? То есть, прям мамонт это что-то какое-то сакральное знание, которое нельзя раскрывать?
1: Я не знаю, но мне иногда кажется, что, наверное, вся палеонтология это что-то такое очень сакральное, потому что у нас все время то интернет ломается, то у меня что-нибудь ломается, то у вас какой-нибудь там погода какая-то налетает, вихрь, ураган.
0: Ну, лето. Лето наступило.
1: Лето. Ну, лето.
0: А сегодня,
1: не так,
0: кстати, был парад планет сегодня был. Вот.
1: Все, парад планет.
0: Вот, все.
1: Нашли первоисточник. Все, отлично. Ладно, давайте вернемся все-таки к теме мамонтовой.
0: Гравитационное возмущение, опять же, да?
1: Да, безусловно. Да. Гравитационные аномалии никто не отменял. Ну что ж, я думаю, что все-таки надо вернуться к мамонтам и понять, при чем здесь нудовский скелет и земляные духи. Вообще, я думаю, что ни для кого не секрет, что чукчи – это народ, который довольно часто и активнейшим образом, собственно говоря, находился рядом с теми костями мамонтов, которые появлялись на поверхности. Поэтому у них могли возникнуть какие-то ассоциации, какие-то легенды, связанные с мамонтами, так как они попросту очень часто буквально с ними общались, точнее, с тем, что от них осталось. У чукчей есть такая группа духов. Называются они келет. То есть это не то, чтобы специально духи, придуманные для мамонтов. Но среди этих духов много-много-много разных, так сказать, проявлений. Некоторые там духи, которые там с шаманом ходят, есть какие-то там людоедские духи, там, воздушные духи. Но, к сожалению, не так я силен в якутской мифологии, чтобы вот сейчас вам всю эту их подноготную раскрыть. Однако ж, есть среди них земляные духи, вот они в какой-то степени нам интереснее всего, потому что вот их как раз-таки частенько пытались в той или иной степени связать с мамонтами. А земляные духи, понятное дело, должны жить в земле. Но иногда земляные духи могут оказаться на поверхности. Как правило, это происходит ночью. Если вдруг такой земляной дух не успеет вовремя спрятаться, то он может погибнуть, и, собственно, тут-то он как бы останется просто какими-то костями. От него могут остаться вот такие торчащие два непонятных загнутых рога. То есть, получается, что если видишь рога мамонта, то, значит, видимо, какой-то из земляных духов не успел уйти под землю. Ну, а сами по себе земляные духи, как обычно бывают духи, такие существа не очень-то надежные, с ними лучше рядом не находиться, а то мало ли что у них у духов на уме, может быть, кого-нибудь утянут, поэтому, детишки, не ходите ночью гулять, вас там может земной дух цапнуть и потом под землю утащить. Вот, детишки слушали якутов и ночью гулять не ходили, и, глядишь, целее оставались. Но, как бы там ни было, вот попытка связать какую-то мифологию каких-то подземных таких вот существ и мамонтов происходила и не только на самом деле у якутов, но и у других народов в их легендах. Перенесясь на другой континент, а именно в Северную Америку, где также происходило активнейшее общение древнего населения с мамонтами, причем там даже два вида мамонтов с людьми общалось, а именно императорский мамонт и мамонт, собственно, шерстистый. Так вот, у индейцев, делаваров, которые обитают на востоке Северной Америки, есть очень любопытная легенда, легенда о больших бизонах. Значит, как она звучит? Звучит эта легенда примерно следующим образом. То, что когда-то были большие бизоны, на которых могли находиться индейцы. И было это во времена, когда был большой снег. Но потом большой снег отступил на север, и вслед за ним ушли большие бизоны. И вот они даже помнят, как один из последних великих бизонов перепрыгнул через горы и скрылся где-то на севере. Ну, казалось бы, причем здесь мамонты и вот эта вот и легенда про бизонов. Но легенда эта довольно любопытна в первую очередь потому, что в ней упоминается про какой-то великий снег, про который индейцы, делавары, ну, вряд ли могли бы узнать, если бы не сохранилось бы какое-то воспоминание о ледниковом периоде. По крайней мере, есть такое предположение, что вот потом ледники стали отступать, и вот это вот как раз как-то сохранилось в виде легенд. Ну, и вместе с ледниковой фауной исчезали всевозможные крупные животные. И возможно, что здесь действительно речь идет о каких-то гигантских бизонах. Например, там в Америке широколобые бизоны обитали, действительно большие. А может быть и что-то более крупное. Ну, например, мамонт. Если человек ни разу не видел ни слона, ни как мамонта, то как ему его себе представить? Ну, что-то большое такое, пушистое, и какие-то вот рога так вот торчат, непонятно. То есть типа бизоны, только странного. Ну, вот большие бизоны. Так что, возможно, в этой легенде действительно сохранилось какое-то воспоминание о мамонтах, даже несмотря на то, что прошло 9 тысяч лет. Некоторые особо, так сказать, внимательные слушатели могут заметить, что я буквально только что говорил, что 9 тысяч лет — это многовато, и вряд ли вот из уст в уста передавая легенды можно их сохранить. Но, может быть, а вдруг, как говорится. То есть велика вероятность, что это просто легенда, и она вообще ни с чем таким не связана, а связана даже с чем-то другим, или, может быть, вообще просто придумана. Но вдруг в этой легенде есть как бы доля какой-то очень древней истины. Тем более, здесь вот особенно это любопытно, потому что индейцы-делавары, они точно с мамонтами сталкивались. Но если быть точнее, то их предки сталкивались, и вот как раз на той территории, где они обитают, обнаруживали, например, подобные таблички, на которых и мамонт изображен, и вот человеки такие с копьями, и, ну, собственно, вот видно, что копьев в мамонта понатыкали, значит, видимо, мамонты охотились. Безусловно, с ними были хорошо знакомы. Очень много упоминаний в самых разных мифах и легендах не самих мамонтов и не какого-то объяснения их, как там, не знаю, животных или там каких-то мифических существ, которые вылезают и оставляют кости, а просто упоминания тех самых бивней мамонта. Тем более, что бивни мамонта, они являются очень хорошим материалом, по нему можно вырезать всякие фигурки, вырезать всякие инструменты, чем, собственно говоря, до сих пор занимаются и по слоновьей кости, и, собственно, по мамонтовой кости. И, в общем-то, даже не понимая, откуда взялся тот самый бивень мамонта, его начинали использовать и даже начинали им торговать задолго до того, как появилась палеонтология и хоть какое-то понимание о том, что бы это могло вообще такое быть. И уже, например, в описании Киракоса Ганзакетси, сейчас кто-нибудь обязательно скажет, что неправильное ударение ставлю, и, может быть, будет прав, это история к Армении, около 1254 года, он рассказывает о том, что есть, мол, остров песчаный, на котором растет, подобно дереву, какая-то кость драгоценная, которую называют рыбий. Если ее срубить, на том же месте она опять растет, подобно рогам. Из этой кости китайские мастера вырезают различные фигурки и подделки. Так вот, получается, что про такую странную кость, правда, почему-то названную рыбьей, уже все очень хорошо знали, ну, как минимум 800 лет назад. Ну, а вот, собственно, примерное изображение того, как та самая кость может расти из берега. Собственно, сейчас, когда у нас вечная мерзлота тихой сапой потихонечку тает, то там, то тут подобные бивни в теплое время вырастают. И каждый год можно ходить и собирать урожай. Ну и завершая вот эту легендарную часть, можно еще вспомнить про циклопов. В общем-то, не факт, что именно мамонты стали прототипом для циклопов. Может быть, это были какие-то другие древние хоботные, например, какие-нибудь там слоны, которые обитали на Сицилии или еще где-то карликовые. Но в любом случае, что-то вот такое вот хоботное древнее вполне могло стать прототипом для циклопа. Ну, действительно, если посмотреть на череп древнего крупного хоботного, то можно увидеть в ней буквально голову циклопа вот с одним глазом таким и страшными клыками. Ну, а если не знать, что есть на свете хоботные, и что отсюда хобот мог торчать, а не глаз. Ну, получается, прям вылитый череп циклопа. Но вернемся все-таки к нашему плейстоценовому оледенению и типичной мамонтовой фауны, и, собственно, типичному шерстистому мамонту. Эта картинка отображает, как далеко ледники могли заходить и какую часть территории Земли они могли покрывать во время максимального оледенения, которое произошло 21 тысячу лет назад. А здесь, правда, сразу стоит оговориться, что речь идет, конечно же, о последнем максимуме оледенения. Ледники наступали и отступали несколько раз. За последние 800 тысяч лет минимум было 4 крупных оледенения, а по-хорошему насчитывают там более мелких каких-то стадий ледниковых, межледниковых периодов и несколько десятков. И некоторые из этих стадий были более масштабные, и ледники заходили намного южнее. Ну, например, по Евразии они там доходили до Ростова, допустим, некоторые из них. Ну, вот последнее ледниковое оледенение было вот таким, ну, в общем-то, тоже вполне впечатляющим. Однако же мамонты, которые в то время обитали, они по леднику-то, конечно же, не шастали, ведь мамонту на льду делать, в общем-то, нечего. Так-то в целом, как бы, если посмотреть особенно какой-нибудь мультик «Ледниковый период», ну, складывается впечатление, что действительно мамонты жили на леднике. Остается только тогда один большой вопрос. А что они, собственно, ели, если вокруг сплошной лед? Ответ – ничего. Можно посмотреть на современный лед, на какую-нибудь Арктику, Антарктику, и убедиться, что там как бы с травоядными животными все плохо, потому что травы нет. Что тогда делать? Надо, наверное, жить там, где льда нет, то есть в приледниковой зоне. Благо же, зона была широкая, пространства было много, и там можно было вполне себе жить, поживать и пастись. Тем более, что пастбища-то были шикарнейшие. В то время там была распространена некая тундра-степь. Это смесь тундры и степи. Тундра – это место холодное, но при этом с небольшим количеством растений, с коротким вегетативным сезоном. То есть, короче, короткое лето, длинная зима, и все грустно. Степь – это место с большим количеством растений, прекрасное, замечательное, но все-таки более сильно южное, чем тундра. Тундра-степь – это такое было волшебное соединение этих двух факторов, когда в холодных, буквально окололедниковых зонах вырастало огромное количество травы, и там можно было пастись разным животным. Почему так было раньше, и если так можно, почему нету такого сейчас? На это тоже есть вполне себе реальное хорошее объяснение. Ну, в первую очередь у нас тогда было гораздо суше. Во-первых, степь, ну или, допустим, саванна, это все-таки биомы, которые предпочитают, ну, как бы произрастают в таких полузасушливых условиях. Ну, если будет совсем там засуха-засуха, там уже будет полупустыня, а то и пустыня. Ну, в таких вот менее засушливых условиях получаются степи саванны. Если будет влаги побольше, там уже леса попрут. Тундра – это место, где очень много воды. Поэтому там, собственно, не так много растений, во-первых. Ну, это, собственно, одна из причин. Ну, и, собственно, второй момент – из-за этого там встречаются периодически болота. Если же чуть-чуть будет потеплее, то при таком количестве влаги получится тайга. Ну, и, собственно, волшебным образом у нас сейчас Сибирь покрыта либо тундрой, либо тайгой. Однако, если все то же самое оставить, только сильно понизить уровень влажности, деревья расти уже не смогут, а болот всяких уже не будет, но зато в полузасушливых условиях прекрасно себя начнет чувствовать трава, и она начнет покрывать огромное пространство. Ну а плюс, если еще туда животинок добавить, которые будут выходить, газоны выстригать, чтобы там все это не слаживалось и не, соответственно, не перекрывало полезные вещества, а потом будет навоз поступать, то, глядишь, вот эта самая тундра-степь будет прекрасно сама себя поддерживать. Такой получался уникальный древний биом с множеством различных животных, всевозможными северными оленями, вот этими лошадями, Ленского, овцебыками и прочее, прочее, прочее. Ну и, конечно же, тут гуляли самые разные мамонты. Дальше я, пожалуй, что рассказ про мамонта построю следующим образом. Я буду рассказывать о каких-то ключевых находках и пояснять, чего они привнесли в наше представление о мамонтах. Понятно, что большую часть сведений, которые мы получаем о древних животных, мы получаем, собственно, по ископаемому материалу. Очень редко это какие-то сильно умозрительные соображения. Ну, а для того, чтобы получать что бы то ни было по ископаемому материалу, надо этот самый материал собирать. Как ни странно, но буквально каждая находка мамонта привносит что-то новенькое про это животное. Мы каждый раз узнаем чего-нибудь еще. Хотя, казалось бы, ну, уже давным-давно понятно было, что он похож на слона, еще, ну, собственно, со времен, ну, если не Татищева, то как минимум со времен Блюменбаха, когда он был описан в 1799 году. То есть уже было очевидно, что это слон, ну, почти слон. А дальше, когда уже первые там замороженные тела нашли, стало очевидно, что у него была большая рыжая шерсть. Ну, все, образ готов, а нет. Как известно, дьявол скрывается в деталях, а деталей-то про мамонта можно узнать множество. Вот, глядя на то, как много всяких разных замечательных фактов про мамонта, буквально как из рога изобилия, каждый год к нам поступает, становится очень грустно и тоскливо, понимая, сколько всего мы не знаем, например, про динозавров, и, скорее всего, никогда не узнаем, потому что нет у нас замороженных тел, и ниоткуда взять вот эту вот бесценную классную информацию. Ну, хоть про мамонтов узнаем все, что можно, и то, что нельзя, тоже узнаем. Итак, значит, что это такое вообще? Я думаю, у тех, кто не в курсе, что это такое, возник такой вопрос. Ну, кто в курсе, что это такое, и потерпите, может, дальше будет что-то, что вы не в курсе, что-то новенькое. Итак, мамонт Адамса. Это название для мамонта, обнаруженного еще в конце, получается, 18 века, то есть в 1700 каком-то там, типа, 99 году. И, собственно, в начале 19 века его, наконец, там раздобыли и привезли. Стали уже всячески изучать. Это был первый мамонт, который был найден в виде туши. Ну, по крайней мере, первый, которого уже зафиксировали, который добрался до ученых. Может, и до этого кто-то что-то находил, но либо игнорировал это нечто, либо, например, съедал, как вариант. Там, не знаю, ну, может, не сам, может, какие-нибудь собаки, волки съедали. Ну, в общем, до ученых это ничто не доходило. Мамонт Андерса дошел. История была примерно такая. Значит, данный мамонт был обнаружен буквально на рынке. Причем найден он был в виде просто бивней, но очень уж хорошей сохранности. И исследователь заинтересовался у купца, что же это за бивни-то такие замечательные и откуда они, собственно, поступили. Он ему доплатил и попросил все-таки показать, откуда он взял эти бивни. Потому что предположил, что настолько они хорошо сохранились, что, наверное, там целый скелет есть. Купец исполнил обещанное, показал место находки, и каково же было удивление, когда перед исследователем и купцом предстал не скелет, а целый мамонт, только замороженный в стеночку. Это был первый случай, когда удалось увидеть мамонта воплоти. Однако ж была некоторая проблемка. Проблемка была первая, то, что бивни уже с мамонта скололи. И, ну, собственно, непонятно было, как они были раньше, поэтому пришлось их как-то искусственно на рисунке прилепить. Второй момент неприятный – это то, что мамонту хобот к тому моменту уже отгрызли. То ли волки, то ли собаки. Поэтому хобота там не было. В итоге зарисовали примерно то, что увидели. Ну, вот такой вот рисунок получился. В общем-то, честно говоря, основные моменты, как ни странно, подчерпнули. Понятное дело, что бивни не туда приделали, да и вот как будто бы шея немножко пропала. Но, как вот посмотрите на других таких вот прям взрослых хороших мамонтов, убедитесь, что у них шея, да с шеей тоже проблемы, они прям настолько жилистые, что там шею-то особо не видать. Так что, ну, наверное, здесь была похожая картинка. Маленькие ушки вот подметили, ну и как бы в целом что-то на мамонта похожее. И даже рыжую шерстку тоже, в общем-то, отметили. Так что я бы не стал бы сильно художника ругать. В дальнейшем этот скелет с остатками тканей добрался до Петербурга, где тогда была столица, и где тогда были, соответственно, основные какие-то находки. Но есть беда-бедулька, которая заключается в том, что, увы, холодильников тогда еще не было, и пока это все как-то добывали, пытались как-то потом сохранить и прочее, большая часть туши попросту сгнила, и ничегошеньки от нее не осталось. Осталось только то, что уже сгнить, но никак не смогло. Выглядит нынче это вот так, то есть видно, что, в общем-то, кое-что все-таки осталось мясного, например, голова, например, лапа, но в целом, конечно, явно мяса было раньше больше. Жалко, не осталось. Это вполне себе взрослый, полноценный такой мамонт. Бивни, кстати, ему приделали. Это его родные бивни, те самые, которые отдельно на рынке потом продавались. Вот. А посмотреть сию красоту можно в Санкт-Петербурге, в Зоологическом музее. И, как говорится, я там был пару лет назад, мамонта этого видел. И, кстати, там еще всяких других мамонтов. Видимо-невидимо. Так что всем любителям палеонтологии, которые вдруг окажутся в Петербурге, предлагаю в первую очередь навострить лыжи как раз-таки в зоологический музей. Ну, потом можно и, допустим, в геологический заглянуть. Там гипсозавр хранится, манжурозавр. Потом можно куда-нибудь еще заглянуть. Ну, не знаю, в кунсткамеру или же, например, в гости к Павлу Петровичу Скучесу. Да ладно. А мы тем временем продолжаем наши путешествия и смотрим на второго мамонта, которого нашли. Значит, с первым мамонтом понятно, там узнали, что он действительно на слона смахивает, да и плюс еще и шерсть наконец-то удалось посмотреть. Второй мамонт, который был найден на берегу реки Березовка, что есть приток Колымы, ему повезло уже больше, он сохранился гораздо лучше. Получил он название, в конце концов, Березовский мамонт. Его в 1901 году, опять же, перевезли в Петербург, и там его решили сохранить в виде чучела. То есть это, опять же, не замороженный мамонт, он сейчас без всякого холодильника лежит, но это реальное чучело мамонта. То есть взяли, сделали прям полноценное чучело. Красота. Вот что, чтобы сохранилось. Волос, опять же, было больше, хотя кое-что осталось. Ну и в целом, что очень приятно, постарались восстановить ту самую позу, в которой он был изначально обнаружен. И, собственно говоря, эту позу ему придали. Почему поза была именно такой? На этот счет были некоторые рассуждения и исследования, и, в общем-то, оказалось, что мамонт, упал, споткнулся, помер. Здесь гипсом дело не обошлось. Он рухнул в какую-то такую вот грязевую, видимо, ловушку, скатился, переломал задние лапы, выбраться по этой причине уже не смог, хотя очень старался, ну и в конце концов погряз в грязи полностью, и грязь потом затвердела, и он превратился в такое вот мумиё свежемороженое. И дальше уже последующие 44 тысячи лет пролежал, прождал своего исследователя. Было мамонту на момент гибели 50 лет. Как говорится, умер в самом рассвете сил. Ну что ж, ну а тем временем, раз уж мы уже второго мамонта видим в шерсти, пора бы поговорить про шерсть мамонта. Благо же, сейчас она изучена уже и вдоль и поперек, и мы очень хорошо ее знаем. Например, мы знаем, что шерсти этой было много. Белки падают. Ну ладно, наверное, к дождю. Так вот, шерсти у этого мамонта было много. Шерсть была густая. Такая же густая, как у овцы меринос. Годиков этак 5 назад. Мы даже на канале Дарвиновского музея это выпустили. Про золотого мамонта, которого обнаружили с уникальной, невероятной, странной окраской. Но оказалось, что там... Во-первых, он немножечко, может быть, не в тех условиях сохранился, во-вторых, его там еще под как-то особым светом фотографировали, из-за чего он получился такой золотой. Скажем так, сведения о золотистости этого мамонта были преувеличены. В общем-то, окраска его не была настолько уж уникальной, когда стали разбираться и когда всех журналистов прогнали и дали ученым что-нибудь умное сказать. Вот. Однако же шерсть мамонта все-таки действительно необычную окраску имеет. Что можно про нее сказать? Ну, в целом, кажется, что она рыжая. Логично, не правда ли? Вот шерсть, она рыжая. Вижу рыжую, рисую рыжего мамонта. Но есть некоторый нюанс. Берем шерстистого носорога. И, кстати, замороженных.
0: Однако, кажется, мы вернулись.
1: Однако, здравствуйте.
0: Да.
1: Ну, кажется, или мы вернулись?
0: Вернулись, да, вернулись.
1: Вернулись, все хорошо.
0: Да, ну, мы, тогда... мы проверяли связь, мы каждый раз ее проверяем, уважаемые наши слушатели. Но есть причины технические на линии с погодой, которые, к сожалению, от нас не зависят. И мы приносим прощение за... природные катаклизмы. Ну и за парад планет тоже, наверное, надо принести прощение. Ну, бывает такое.
1: Да.
0: Случается. Не часто, правда, но случается. Ярослав, давайте продолжать.
1: Ну, да. Я в этом плане везучий, в плане техники. И это я уже заметил. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что все уже насмотрелись на эту картинку и хотят узнать, что же не так с шерстью мамонта. Кстати, если что, вот этот вот клок шерсти, это не клок шерсти, это кому надо клок шерсти, это клок шерсти из Дарвиновского музея, он там хранится. Вот, подпись я не оставил, но чтобы музей не обиделся, об этом вам сообщаю. А вот шерсть, которая должна была бы быть, если бы, дакабы, мы бы мамонта бы встретили, бы с вами смогли. Так что, может, если его когда-нибудь клонируют, вот такой вот он и появится. Значит, почему, казалось бы, у рыжего мамонта вдруг оказались белые волосы, откуда они взялись? Маленькая предыстория. Где-то в середине 2010-х, точно год сейчас не вспомню, был обнаружен кусочек мамонта, такой вот, ну, как это сказать-то, подпорченный мамонт сам был, но шерсти там много сохранилось. Решили у него эту шерсть собрать и по музеям развести. Тем более, шерсть была необычная. Она была частично рыжая, частично очень светлая, что было странно. И решили посмотреть, почему же этот мамонт какой-то не такой, как все другие. Шерсти этой набрали, пособирали в ведра, увезли. По пути выяснили, что одно ведро забыли. Но как бы возвращаться по тайге обратно к ведру было грустно. Решили, в следующем году заберем. Все равно там, кроме медведя, никто особо не шастает. И медведи шерсть не едят. В следующем году приехали, забрали. Ведро стоит. Но шерсть кто-то уже покрасил. Вандалы уже прибежали и всю шерсть делали рыжей. Вот тут-то и призадумались. Что же такое могло за год с шерстью приключиться, что из шерсти нескольких цветов она вдруг стала шерстью рыжей? И стали выяснять, проверять. Оказалось, что бактерии реагируют с шерстью, которая уже оказалась на поверхности, и соединяя пигменты с кислородом, приводит к, ну, грубо говоря, к формированию ржавчины. Шерсть ржавеет на воздухе, и вся становится рыжая. Поэтому так много у нас древних рыжих животных, которые, может, рыжими бы и не хотели бы быть, но вот со временем порыжили. Бывает такое. А если восстанавливать изначальную окраску с шерсти мамонта, она снизу была беленькая, потом посветлее, и сверху совсем светленький такой вот беленький чубчик. Причем это была шерсть только сверху. То есть идеальнее всего, видимо, на реального мамонта похож овцебык. Мамонт мог выглядеть примерно вот так. Учитывая еще и волосы длиной под 80 сантиметров, ну, возможно, что мамонт плюс-минус так и выглядел, только ноги надо удлинить. Ну и, понятное дело, там бивни приделать, получится практически мамонт. Кстати, насколько была теплая шерсть мамонта, вот где-то, по-моему, годика 4 назад решил убедиться один из якутских мастеров, сделав из шерсти мамонта первую за последние 10 тысяч лет шапочку. Наверное, когда-то и наши предки такие делали, но тут вот вязаная шапочка современного производства из древней шерсти мамонта была сделана. Потом ее пытались продать за большую денежку, не знаю, получилось или нет. Но история была громкая, в свое время журналисты меня с этим замучили, с этой шапкой из шерсти мамонта. Вот. Все приставали и приставали, и говорили, почем нынче шерсть мамонта для народа. Я вот говорю, не знаю, давно в магазинах не бывал, мамонтячих. Так, бивни мамонта тоже вещь хорошая. И, к счастью, можно их изучать всячески, даже не находя мамонта замороженного. Можно изучать их, находя просто-напросто скелеты. Поэтому они изучены вдоль и поперек, и известно, что они большие, длинные и закрученные. При этом у них еще там потертости есть в определенных местах, что подсказывает, что они и бивнями как-то бодаться могли, самцы, вот, и расчищать, допустим, снег могли. Благо же, кстати, чистить было немного чего, снега было мало, все-таки воздух сухой. Так что бивень – штука многофункциональная и очень полезная. Всем рекомендую. При этом у самок бивни были поменьше, у самцов побольше. Так что здесь с половым диморфизмом полный порядок. И, опять же, все как у слонов. Да. Не как у людей, как в другой зоологической передаче, а все-таки на сей раз именно как у слонов. Но что еще тут можно сказать интересненького? Так это то, что бивни большие. В геологическом музее имени Вернадского, который есть в Москве, в котором, кстати, я тоже умудрился когда-то поработать. Есть бивень. Большой. Вроде как, говаривают, что он один из тех, кто попал в книгу рекордов Гиннесса. Сам я с этим Гиннессом не знаком и книгу его не читал, но говаривают, что он там есть. Есть даже еще бивень побольше. И вроде как, самые крупные бивни, что-то там, по-моему, порядка 5 метров. Я вот специально несколько раз найти циферку пытался, но каждый раз циферка что-то получается разная в разных источниках. Никто так вот прям истину не сказал. Как обычно, ученые скрывают, по крайней мере, длину мамонта, длину бивни мамонта. И это немножко огорчает, потому что хочется всегда рассказать о самом большом зубе в природе. А бивень – это зуб, это измененный резец, поэтому... Ну, как бы, бивни определенно должны быть самыми крупными зубами. Ну, и дальше остался вопрос найти, какой из бивней самый длинный. И вот можно на него пальцем тыкнуть и сказать, вот это вот самый длинный зуб на планете Земля. Я обычно вот так вот тычу пальцем в бивень мастодонта Борсона, он же зигалофодонт Борсона, он же не поймешь, кто Борсона, потому что, скорее всего, он и не мастодонт, и не зигалофодонт, но еще ему родовое название не придумали. Так вот, там бивень такой нашли шикарный, 5-метровой длины. Классная штука. Но, может быть, и у мамонта были такие же. И вроде как кто-то там видел даже у слонов когда-то подобные бивни, хотя вот в этом я немножечко сомневаюсь. Так что я не уверен, что у мастодонта Борсона самые длинные бивни. Вот, так что немножечко мамонт может поспорить с мастодонтами. В любом случае, бивни были большие. А помимо бивней были другие зубы, но не было клыков, как и у слонов, опять же. Не было нижних резцов, как и у современных слонов. Хотя у некоторых древних хоботных они были, но у современных слонов их нет. Зато были предкоренные и коренные зубы. Вот, как правило, в функциональном виде присутствовали только 4 штучки, 2 сверху, 2 снизу. Но вообще-то были и все остальные. И они постоянно выезжали вот так вот конвейерным путем и подъезжали новые. Благодаря такой многократной смене зубов, собственно, мамонты, а также современные слоны могут жить очень-очень много лет. Потому что им надо много жевать. Трава напрочь эти зубы стирает. Трава – грубая пища, если ее долго и много жевать. И зубы приходится обновлять. Так как мамонты это делали 6 раз за жизнь, то жить они могли долго. Вопрос возникает, как вот такие огромные зубы, так сказать, много так раз могут меняться. Ведь все-таки мамонт, это ж млекопитающее. А млекопитающему, как бы по закону природы, вроде как бы положено всего одну смену зубов-то иметь. Вот выросли молочные зубки, выпали, все, дальше как бы с коренными живы всю жизнь. А мамонты вот как-то перехитрили природу. Однако, если посмотреть, как именно происходит смена зубов, это, конечно, слон, но мамонт было то же самое, можно догадаться, как же мамонт, собственно говоря, лайфхак какой провернул, чтобы все время у него зубы были. У него просто-напросто все зубы, те, которые у нас есть, они есть, но не сразу же оказываются в челюсти. Они сзади маленькие, и потом подрастают, и затем уже выезжают в функциональную позицию. То есть получается, что изначально у него такой же набор зубов, как у нас, и он один. Их даже не два, он вообще один. То есть получается, в какой-то степени даже у мамонтов еще меньше смены зубов, вообще только одна. Но функционирует из этих зубов только передний, остальные где-то там спрятаны. Потом следующий подъезжает, потом следующий. И в итоге, ну как бы, учитывая, что работает все время только один зуб, можно очень долго, там на 30 с плюсом лет, всю эту историю растянуть. Кстати, специалисты по мамонтам могут, посмотрев на зуб, видите, они все разные, на самом деле, посчитать там количество этих всяких бороздочек того-сего и сказать точно, что этот зуб там, не знаю, от сверху, с верхней челюсти, этот зуб с нижней челюсти, это зуб там, не знаю, третьей стадии смены, и там мамонта было от 6 до 24 лет. Это зуб самки, это зуб самца. В общем, очень много всего можно сказать чисто по зубам. Кстати, это вообще такая фишечка палеонтологов, занимающихся млекопитающим, говорить практически все, всю историю рассказывать по зубам. Хочется сказать про гадание по зубам, но нет, не гадание все-таки, это наука. Наука, научное восстановление истории по зубам. Так тоже можно. Тем временем мы наконец-то добрались до третьего замороженного мамонта, но зато самого известного. Это тот самый Дима, который был найден в Сибири, потом он хранится в Питере в зоологическом музее, и хранится он же в Москве, только уже в виде копии. Вот, может быть, где-то еще есть копии, я не знаю, но вот в этих двух местах я его точно видел, и оригинал, и копия, разумеется. Но история, в общем-то, известная, потому что мамонт очень хорошо сохранился, конечно же, красота. Стал он известен на весь Советский Союз, тем более очень долго мамонтов не находили, тут вдруг нашли. После него мультфильмы сделали детские. Кстати, если что, их два. Помимо мамонта «Мама для мамонтенка», где мамонтенок вытаил из льдины и ожил, пошел маму искать, который все наверняка смотрели. Есть еще «О мамонтенке» мультфильм, так и называется, кукольный. И несмотря на то, что он кукольный и вроде как нарисован очень мило, мультфильм просто жесть. Вот прям не знаю даже, стоит ли такое рекомендовать детям. После этого детишки спать не будут, мамонта будут, будет жалко. То есть вроде все так мило нарисовано, но история прям супер печальная. Если говорить вкратце, синопсис, в общем, все умерли. Вот. Даже цветочек, который мамонт с ценой своей жизни пытался спасти, тоже умер. И мамонта дохлого нашли, и потом его ученые изучили, и типа это счастливый финал. Ну, не знаю, до ученых может быть, а мамонта как-то не очень. Жалко было животину, честное слово. Что касается мамонтенка Димы, тут тоже много чего, конечно, узнали. Собственно, наконец-то удалось изучить его вдоль и поперек, посмотреть на маленькие ушки на макушке, в целом понять, как выглядел мамонт, поизучать его шерсть. Вот. Кстати, насчет шерсти, тут есть такой некий забавный феномен. Если вы когда-нибудь доберетесь до Питера, а многие, уверен, добирались и не раз, то обратите внимание, что в зоологическом музее лежит два мамонтенка Димы, и оба настоящие. Вот как это вообще возможно? Если не знать, в чем суть, ну, представить себе довольно сложно, какие тут вообще варианты. Вроде бы не клонировали еще ни одного мамонта, так что, ну, как может быть, два Димы, непонятно. Но есть. А на самом деле дело-то вот в чем. Димку, когда пытались сохранить, как это сделать правильно и грамотно, не знали, поэтому в итоге, разумеется, сделали что-то не так, и шерсть с него вся слезла. Но жалко выбрасывать штуку вроде хорошая, поэтому ее сохранили. В итоге... В конце концов, Димку законсервировали, он больше вроде не тухнет. Можно теперь его всячески смотреть и изучать. Надо что-то с шерстью делать. В принципе, как бы клей ПВА никто не отменял. Вот. Да и момент уже, по-моему, тогда был. Ну или что-то, какой-то его аналог, там, не знаю. Короче, можно было бы приклеить шерсть обратно, и был бы Дима с шерстью. Но жалко портить уже хорошую шкуру. С одной стороны. С другой стороны, ну, хочется показать, как выглядит мамонт без шерсти. Это тоже, на самом деле, прикольно. В итоге было принято ответственное решение. Сделали гипсовый слепок один в один этого мамонта. Ну, собственно, один из них уехал, допустим, в Москву. И там так и демонстрируется. А второй остался там же в Питере, рядышком, собственно, с оригиналом. И на него уже налепили шерсть от Димки. То есть, есть Дима, мамонтенок, реальный, но без шерсти. И есть рядом шерсть Димы, как бы реальная, сверху, снаружи. А внутри не Дима. Ну, своеобразно это все выглядит, но прикольно. Вот. Кстати, Димке в шерсти вот прям так вот просто нигде особо не найдешь, только в Питере. Всем рекомендую на него посмотреть. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше и смотрим на те самые ушки на макушке. Значит, почему у мамонта ушки такие маленькие? Может показаться, что ушки у него маленькие, чтобы какой-нибудь, не знаю, пещерный лев не откусил, или саблезубый тигр. Но дело в том, что и современные слоны со всякими кошачьими сталкиваются, так что размер ушей явно связан не с этим, не с опасностью атаки. Размер связан, в первую очередь, с температурой. Если жарко, надо ушами охлаждаться, как таким вот большим кондиционером. Те, кто сейчас сидит под кондиционером, поймут. Вот. Ну и, соответственно, если наоборот холодно, то уши надо поменьше, чтобы не отмерзли. Югогирский мамонт, 2002 год. Вот чем дальше, тем уже буквально каждый год будут какие-то находки. Я некоторые, конечно, буду пропускать, потому что сейчас уже мамонтов много. Некоторые думают, что вот Дима это прям единственная находка мамонта, но может там еще парочку нашли. Нет, их уже там... За десяток сильно перевалило всяких разных мамонтов. Конечно, не все идеальной сохранности, но находок очень много. Так вот, некоторые из них были прямо ценные и классную информацию принесли. Ценные они все. И вот про них-то я и расскажу. Например, югогирский мамонт. Это, как видно, мамонт, от которого осталась только голова. Но голова взрослого, самца. И только на этой голове была замечена... Железа, которую раньше никто не замечал. А именно вот такая вот височная железа за глазом, которая есть у современных самцов, и она во время гона выделяет особый секрет. Это было вдвойне интересно. Во-первых, очередная связочка слон-мамонт. То есть, опять же, получается, они очень близки. Во-вторых, получается, мы немножко узнали про то, как происходил, собственно, гон у мамонтов. То есть, получается, опять же, все было похоже максимально на слонов. Ну, а третий момент, вот та жидкость, которая сейчас выделяется у слонов, она работает только при высокой температуре. При низкой температуре ничего там работать не будет, да и вообще, по-моему, эта вот жидкость и течь-то особо не будет, затвердеет. Как у мамонтов это функционировало, не совсем понятно. То ли у них гон шел в какой-то самый теплый сезон, когда вот как раз температура позволяла, то ли есть второй вариант, что, может быть, жидкость это была какая-то особая, отличное от того, что мы наблюдаем у слонов. Что само по себе тоже прикольно. Так, дальше. Переходим к мамонту под названием Люба. Про Любу тоже уже многие слышали. Тем более те детишки, которым ну хотя бы за 30, могли вполне видеть Любу в Москве. Вот, я даже думаю, что те детишки, которым за 20, тоже могли видеть Любу в Москве. А те детишки, которые поменьше, может быть, и могли видеть, но вряд ли ее вспомнят. Вот я пытался тут одной детишке доказать, что он точно мог видеть Любу. Он сказал, что, извините, мне тогда был один год, поэтому если я ее видел, я не помню. Дело в том, что в 2013-2014 годах Люба приезжала в Москву, была выставка в Дарвиновском музее, и, соответственно, вот там вот можно было на Любу посмотреть вживе, ну, точнее, вдохле. Вот. Но сейчас можно посмотреть ее в музее мамонтов в Якутии, ну, собственно, где и большинство других мамонтов. В последнее время как-то их вот в столице все-таки не везут, а решили на местности, так сказать, организовать музей и там же все и на месте изучать. Что, наверное, с какой-то точки зрения правильно, не все же в столицу-то тащить. В столице и так всего уже много. Вот. А, значит, что новенького принесла Люба? Люба позволила детальнейшим образом изучить жировой горб. В принципе, то, что жировые горбы есть на белом свете, конечно же, было известно и до Любы, но теперь его изучили вдоль и поперек, сравнили жир с современными какими-то животными, оказалось, что жир в горбах был такой же, как у верблюдов. И, возможно, что выполнял ту же функцию, то есть, в первую очередь, запас воды, а не пищи. Тем более, что на самом деле, если мы, опять же, вспомним вот этот мир, в котором обитали мамонты, то мы поймем, что с пищей могло не быть особого дефицита, потому что сухое сено, оно сохранялось зимой спокойненько. Снегом его особо не покрывало, его можно было добыть. А вот воду-то было сложно найти, особенно если еще зима не очень снежная, то вообще непонятно, где ее добывать. Если зима и даже и снежная, то надо как-то снег в воду превращать. Ну, в общем, проблемка. Лучше сделать запас воды, пригодится. Вообще, то, что у мамонтов был жировой горб, конечно, были догадки и до этого, да и, в принципе, и в других мамонтах. Периодически что-то такое находили, хотя и не в таком качестве. Ну и, кроме того, некоторые наскальные рисунки тоже на это намекали. Кстати, то, что на наскальных рисунках мамонты изображены с жировым горбом, это является одним из лучших доказательств того, что наскальные рисунки реальные. Долгое время были там спекуляции на тему, что, мол, не на

для сравнения, когда, например, изображали всяческих лохнесских чудовищ, которых якобы кто-то видел, изображали их именно по тем представлениям, которые были в тот момент о лохнесских чудовищах, ну, настоящих, о плезиозаврах. Потом мы кое-что новое узнали, например, про плавник на хвосте у плезиозавра и прочее, или там о том, как у них шея гнулась, но почему-то вот старые рисунки этого ничего не отражают. Если бы реально бы увидели плезиозавра, наверное, бы заметили бы и как шея у него гнется, и что у него плавник был на хвосте. Так что лохнесского чудовища никто не видел, а вот живого мамонта видели и рисовали. Но давно. Кроме того, Люба рассказала про хобот мамонта. А удалось, во-первых, заметить пальчик такой на конце хобота. В общем-то, опять же, это не Америку таким образом не открыли. Пальчики были на концах у слона. Слоновья хобота, они тоже ими всякое собирают, вплоть до каких-то мелких. Есть даже замечательные картинки, я их тоже периодически в лекциях показываю, когда слон рисует слона. Конечно, слон кисточкой вот так вот берет и рисует контур слона. Конечно, это не показывает невероятный интеллект слона, это просто дрессировка. На самом деле он не может нарисовать слона. Но сам факт, что он может настолько тонкие манипуляции проводить и вот такую тоненькую кисточку взять, вот это круто. И это он может благодаря вот такому вот пальчику на конце хобота. У мамонта пальчик был еще побольше. Значит, наверное, мамонт мог, ну, прям какие-то невероятно тонкие манипуляции своим пальцем проводить. Манипулятор у него был хоть куда. Кроме того, оказалось, что не только вот этот вот самый замечательный хобот удалось изучить, но еще и удалось заметить расширение на конце хобота у мамонта Любы. И это расширение, это назвали варежкой. Предполагается, что вот эту варежку он мог прятать кончик хобота, чтобы тот не отмерз в холодную зиму. У слонов ничего подобного нету. Есть еще вторая версия, что можно этой варежкой подчерпать снег, растапливать и, собственно, пить. Но, честно говоря, мне как-то в последнее время эта версия стала нравиться меньше. Это, конечно, может быть вкусовщина в какой-то степени, но я могу проаргументировать вот свою эту нелюбовь к этой версии, которая вдруг появилась. Разлюбил я ее, потому что, во-первых, ну, снега, скорее всего, не то чтобы много было. А во-вторых, ну, напиться сложновато таким количеством жидкости такому большому животному. Ну, в общем, такой себе способ. Лучше кончик обота не морозить. Но у нас тем временем юг подвезли. 2010 год. Еще один уникальный мамонт обнаружен на Юкагире. В честь этого его назвали Юка. Если кто-то, по-моему, если не путаю, в 2017 году гулял по Зарядью, опять же в Москве, то имел счастье увидеть Юку. Вот Любу я как-то пропустил, хотя, в принципе, я, так сказать, вполне подхожу под, так сказать, статус детишки старше 30. Но вот что-то меня нелегкое в Дарвиновский музей не занесло в 2014 году. А вот уже про этого мамонта я знал, уже не пропустил, поэтому в 2017 был в Заряде, там еще и львята рядышком лежали. Так что, конечно же, селфи с львятами – это самое милое дело. Без этого я пропустить не мог. Но тем временем вернемся, собственно, к Юке и поговорим, что же с ней такое приключилось, почему у нее такой грустный вид и чем она так знаменита. Грустный вид у нее по понятным объективам, по причинам, потому что ее поели все, кому не лень. Те, кому не лень, тоже ее поели, честно говоря. Значит, началось все с того, что ее поели какие-то тигры. Причем велика вероятность, что поели они ее уже, то есть, может быть, даже не они ее умерщвили, может, она где-то утонула. Но покуда она в это болото погружалась, ее с одной стороны поели. Затем пришли первобытные люди, и там остались следы от орудий первобытных людей, они ее тоже поели. А потом еще и ученые приехали, и еще и голову ей всю раздолбили, и мозги вынули напрочь. Короче говоря, бедную Любу Юку распотрошили просто всеми возможными и невозможными способами. Выглядит она еще на самом деле ничего себе, потому что выглядит она с правильной стороны. Вот если ее развернуть наоборот, мы там увидим, что там пустота, вот, собственно, отсутствие полной внутренности и вообще совершенно непрезентабельный вид. Детишкам такое показывать нельзя. А с этой стороны еще более-менее ничего себе. Ну, вот шапочку надели, чтобы дырки в голове не было, и можно, в принципе, уже так сильно не бояться.

0: За что же ее, ну, за что ее люди там съели и саблезубые тигры, понятно, за то, что вкусная была. А вот за что ее ученые-то так жестоко, зачем мозг вытащили? А вот, хорошая же была штука, мозг. Может быть, еще пригодился бы. Но ученые решили, что если мозг сохранился, надо бы его изучить. А Юка была первым мамонтом, у которого сохранились древние мозги. И исследовав древний мозг, удалось выяснить, что мозг похож на мозг азиатского слона. Ну, не то чтобы Америку открыли, как бы догадки подобные были, но одно дело догадываться, а другое дело найти подтверждение. Вот у меня, оказывается, есть даже пещерные львы и древние люди. Ну, теперь вы их тоже увидели. Ну, а мы теперь переходим к 2012 году. И в это время обнаруживают сапкаргинского мамонта. И этот мамонт тоже умудрился привнести кое-что новенькое. К слову, он тоже имеет имя. Это у нас такая традиция мамонтам имена давать, поэтому его зовут Женя. Собственно, откуда эти имена берутся? Тут есть разные варианты, либо по речке, где обнаружили, по месту, как с Юкой, или, кстати говоря, с тем же Димой. Вот, там тоже по речке. Либо по человеку, который нашел. Вот, например, этого мамонта нашел мальчик Женя. Вот, так что дети тоже могут найти мамонта. Мальчик Женя нашел, родителям рассказал, родители пожаловались ученым, ученые приехали и разобрались. Быстренько мамонта утащили. Когда же его изучили, казалось бы, тут тоже ничего такого прям сверхъестественного не найдешь. Ну, взрослый мамонт там. Бивень, правда, плохо сформировался. Еще, по-моему, второй обломался. Горб был жировой, большой. Но горбы мы уже у любой изучили. Казалось бы, ничего нового сапкаргинский мамонт не привнесет. Однако же, где-то вот здесь, вот в районе грудной клетки, обнаружили следы от орудий древнего человека. То есть получается, что этого мамонта, скорее всего, убили древние люди, ну или как минимум его разделали. И все бы ничего бы, если бы не его возраст 45 тысяч лет. Да и место, это вот самое-самое, что не знаю, есть Северная Сибирь. Чего там на севере наши забыли 44 тысячи лет назад, непонятно. Ни свидетельств того, что сапиенсы там были, нету. Больше того, судя по всему, сапиенсов вообще тогда, ну, только-только они на континенте стали появляться, и это было на самом юге. Можно подумать, что там были бы неандертальцы. Неандертальцы там уже давно бродили, но неандертальцы, они как-то в основном по Европе, в Сибири мне очень хотелось лезть, и уж на север Сибири тем более. Так что тоже маловероятно. То есть то ли тут что-то этот мамонт может приоткрыть новое, какую-то новую страницу из жизни древнего человека, которая до сих пор неизвестна. То ли есть еще вариант, что, может быть, этот мамонт в какой-то момент уже растаивал до того, как его ученые нашли, и, может, тогда он выглядел гораздо лучше, еще гораздо презентабельней. И вот древние люди нашли, и вот этими своими каменными орудиями, может, там не 40 тысяч лет назад, а 10 тысяч лет назад, аккуратненько почистили, и все, что можно было съесть, все съели. А потом он замерз еще раз, и вот уже все, что недоедено, было до нас, собственно, пришло к ученым. Непонятно. Понятно только, что это был самец в полном расцвете сил, который хорошо кушал, много жира накопил, умер, видимо, вообще чуть ли не в конце лета, как раз после того, как накушался, но жил, видимо, не очень, все-таки, несмотря на хорошее питание, хорошую жизнь, потому что все-таки умер молодым. Возможно, что причина в поломанных таких плохо сформированных бивнях. Кстати, с такими бивнями он конкуренцию с другими самцами пережить вряд ли бы смог. Ну и последний, наверное, из замороженных мамонтов, про которого я расскажу, находка 2013 года. Самого мамонта картинку я не показываю, она там вообще маловразумительная, потому что очень так себе сохранился. Там, конечно, вроде лапа есть и голова, и что-то там еще и от самочки взрослой. Но выглядит это все, ну, так себе. Но что интересно, когда кайлом рядышком с этим мамонтом стукнули, из него жидкость полилась. И вот тут-то все и удивились очень сильно. Потому что вокруг температура минус 10, а кровь из мамонта течет. При этом при такой температуре кровь должна была полностью кристаллизоваться, ну, еще, там, не знаю, 40 тысяч лет назад, 38 тысяч лет назад. А вот она почему-то до сих пор жидкая. Правда, когда ее изучили, оказалось, что это трупная жидкость, самом деле. То есть там не совсем кровь, там смесь крови, лимфы и куча всякой всячины. То есть это не чистая кровь. Но и эта жидкость, по всем законам жанра, должна была бы тоже быть твердой. Но она не твердая. Видимо, в ней есть что-то, какой-то вот антифриз, который позволяет ей оставаться жидкой. Что это за антифриз? К сожалению, великому до сих пор непонятно. Конкретное вещество обнаружено и установлено так и не было. Ну или я эту статью пропустил. Я, честно говоря, не нашел информации. А еще, когда мяско изучили этого мамонта, оно было прям такое красное, прекрасное, как будто бы свеженькое. И когда его сравнили с мясом других животных, которые погибли там, не знаю, ну буквально 50 лет назад, тоже на севере, тоже не размораживалось, оказалось, что этот мамонт сохранился гораздо лучше. Вот такие вот пироги. Так что мамонты не перестают нас удивлять. Но я заканчиваю рассказ про замороженных мамонтов и перехожу к их разнообразию. Еще к жизненному пути перейду, а потом к разнообразию. Значит, что касается жизненного пути мамонта. Если не вдаваться в детали и в подробности, в целом все то же, видимо, что и у слонов. Маленькие появлялись, росли, жили больше 30 лет. Если прям супер повезет, могли доживать там и до 60, до 70 лет. Есть некоторые находки, вот, пожалуйста, конкретные животные, которые обнаруживались. Замороженные мамонты, и какой возраст их примерно установлен. Ну, а снизу гипотетически, как они росли. И мы можем понять, что в целом это очень похоже на то, что мы видим у современных слонов. По семейной структуре, видимо, мамонты были примерно такими же, опять же, как современные, допустим, индийские слоны. То есть были самцы, которые, может быть, даже ходили небольшими группами вместе, а может быть, ходили поодиночке. Ну, в основном, видимо, молодые ходили вместе, уже взрослые совсем ходили поодиночке. Были самки, которые ходили с детенышами и ходили группами. То есть была такая небольшая группа во главе с мудрой-мудрой самкой. Все как у слонов. Тоже, наверное, там за хвостики друг друга держали, как-то нежно друг другу помогали и прочее. Мы это знаем, например, по обнаружению каких-то следов, которые находят от мамонтов. Мы это знаем, например, благодаря некоторым косвенным данным. Скажем, самцы, которые погибли где-нибудь там, упав в какую-то яму или еще чего-то, или там от лап хищника погибли, встречаются намного чаще, чем самки. Причина, видимо, в том, что они ходили одни, и им помочь было некому. А самки ходили группой, если вдруг кто-то точно так же куда-нибудь рухнул, ее могли товарищи вытащить. Что касается многообразия мамонтов. Сразу могу сказать, не мудрствуя лукаво, что это списочек, который утащен с Википедии, но в целом я где-то, наверное, месяца два назад проводил такое вот исследование собственное, углубленное по многообразию хоботных. Ну, в общем-то, Википедия молодец. Она кое-что, кое-где там в хоботных, конечно, там есть некоторые более новые данные, какие-то там неточности. Ну, например, по конкретно мамонтам, в общем-то, этому списку плюс-минус верить можно. Вот. И видно, что мамонтов было всяких много разных. И они были, на самом деле, очень сильно разного размера. Мамонт шерстистый. Не маленький, но были и побольше. Например, тригантериевый, этот южный мамонт, тригантериевый слон и так далее. Появляются они в Африке порядка, получается, 5 миллионов лет назад. Самый древний мамонт так и называется Mammuthus africanus. Затем они расселились по Евразии, потом они ушли уже в Америку. Это был самый поздний момент. При этом в Евразию ушел так называемый Mammuthus meridionalis. Вот такой, по-моему, средиземноморский мамонт переводится. От него происходит Mammuthus tragantherii, то бишь тригантериевый слон. И уже от него происходит Mammuthus primigenius и ряд других мамонтов, там всякие карликовые и прочее, прочее, прочее. Прошу прощения. От него происходит еще американский мамонт, который там появился. Вот, Mammuthus imperator. А вот уже от Примигениуса, от шерстистого, происходят, получается, в основном всякие островные формы, маленькие карликовые, которых мы знаем, вроде карликового мамонта с острова Врангеля, мамонтус пиксельс. Вот, вот такие вот всякие разные мамонты. И, по-моему, в 2018 году проводили исследование генетическое мамонтов, и когда его проводили, много чего тоже интересного поузнавали. В том числе оказалось, что неоднократно мамонты, там, колумбийские и другие, скрещивались между собой. Потом мамонты скрещивались иногда с палеолоксодонами, такие предслоны. Потом все это еще скрещивалось периодически со слонами. В общем, жизнь у них была непростая, и много чего в этих мамонтах намешано. Все неоднократно смешивалось. Ну вот некоторые из мамонтов. Это, например, карликовый мамонт, Mammutus exilis. Да. Кстати, вот момент. Я неправильно сказал. На Врангеле жил Mammutus primigenius, вот какая-то карликовая форма, это все-таки шерстистый. А exilis это где-то там, по-моему, на одном из островов Америки. Где-то там он жил, по-моему, так. Ну, точно на Врангеле примигениус, а вот экверис это, ну, по-моему, в Америке. Вот тут могу ошибаться. Колумбийский мамонт. Это мамонт, безусловно, у нас американский. Кстати, считается один из самых больших. Ну, по нему видно, не маленький. Ну, а вот это для сравнения, собственно, классика, шерстистый мамонт. И конкретно этот скелет можно увидеть даже с этого же ракурса, если постараться, в Палеонтологическом музее в Москве. Вот. Сзади там на нас портреты великих смотрят и Инкотерий, про которого мы тоже недавно говорили. Ну, а я потихонечку-полегонечку подвожу к финалу нашего сегодняшнего разговора. Вот. Разговор получается длинным, но там, как бы, как обычно, немножко подзадержались, потом технические сложности были, так что, думаю, ничего. Надеюсь, что все еще меня слушают, и никто там из слушателей не вымер. И готов послушать лучше про вымирание кого-нибудь другого, например, мамонтовой фауны. А мамонтовая фауна, безусловно, вымерла. И как и почему она вымерла, споры не утихают, между прочим, по сей день. Идей на сей раз, на сей счет очень много. Один из наших исследователей, Леонид, к сожалению, не вспомню отчество, Полищук, провел одно из любопытных таких исследований в 2010 году, в котором он доказал, что чем крупнее было животное, тем больше у него было шансов вымереть. И это буквально там прекрасно все соотносится, размер и количество вымерших животных с каким-то коэффициентом, по-моему, 0,7. Ну, короче говоря, чем больше, тем больше шансов вымереть. Это не очень вроде бы согласуется с идеей, например, что люди перебили крупных животных. Ну, потому что вряд ли они прям специально ходили с линейкой и убивали только самых-самых больших. Потом тех, кто чуть-чуть поменьше, их уничтожали. Потом тех, кто поменьше, их там уже, ну, можно там половину оставить. Все-таки люди так обычно не действуют. То есть больше похоже на какой-то природный фактор, ну, в первую очередь связанный с популяцией, просто элементарно. Чем более крупное животное, тем меньше их на какой-то площади находится. Потому что каждому кушать надо. Вот, грубо говоря, на площадке, там, не знаю, в десятки километров, может быть, два мамонта. Это я от балды беру, честно говоря, может быть, я очень сильно не прав. Может, там не два мамонта, может, четыре, может, один. Вот. Ну, грубо говоря, на 10 километрах два мамонта. Но на этих же 10 километрах может быть, там, не знаю, 20 лошадей. Я уж там каких-нибудь грызунов, вообще, может быть, там тысячи какие-то страшные. Понятное дело, что чем изначально популяция ниже, тем больше шансов, если что-то случится, что она-то и вымрет. Поэтому крупные животные страдали больше всего. Однако ж, собственно, понятно, что если что-то приключится, то крупным животным не повезет. Но что же приключилось-то? Тут идей много. Идея номер раз. Упал метеорит. Это мы знаем, это мы любим. Благо же есть даже вроде как доказательства. Пожалуйста, это кость мамонта. В ней шарики, кусочки, застрявшие от метеорита. Ну вот упал. Настолько упал, что буквально шрапнелью мамонта пробил. Ну, точно совершенно. Этот мамонт лево. Ну, тут уж сомневаться не приходится. На Аляске пожалуйста, есть мамонты, погибшие от метеоритов. Но проблема в том, что, значит, случилось это событие 32 тысячи лет назад, и там действительно метеорит ухнул приличный. И теоретически он мог бы как-то даже послужить причиной вымирания, да вот только не послужил. Потому что известно, что мамонты вымерли сильно позже. Вообще вся мамонтовая фауна начала заканчиваться около 10 тысяч лет назад. Ну, даже, может, побольше где-то. 12 тысяч лет назад начала заканчиваться. Ну и там дальше плюс-минус закончился, кто 9 тысяч лет назад, кто 8 тысяч лет назад. Но никак не 32. 32 тысячи лет назад это было. Так что метеорит этот никого не погубил. Есть подходящий метеорит, его нашли. Вот ему, он как раз упал около 12 тысяч лет назад в Мексиканском заливе. Сейчас там находится озеро Куицело. Собственно, озеро сформировало в кратере. Получилось. Спасибо. Ну, теоретик, ну, был. Сейчас тоже точно цифру не вспомню, но, по-моему, 10 километров диаметром, смех и грех. Такие метеориты мамонтов не убивают. Разве что тех, которые поблизости оказались. Так что, что такое? Что, опять что-то? Да. Я уже перестал? Ну ладно, это я продолжаю. Все, прошу прощения, постараюсь больше не зависать, честно. Вот. Видимо, кушал плохо, поэтому зависаю немножко. Так, сейчас вот после лекции пойду покушаю хорошо. Так, кстати, кто слышали, мамонтов не убили, да? И, возможно, даже уже слышать про метеоритку и тело, который упал вовремя, но мамонтов не убил, потому что был маленький.
1: А кажется, у вас камера стала теперь моргать.
0: Камера стала моргать?
1: Ну, не камера, а цветовой баланс, я так понимаю.
0: А я вроде бы свет не включал, ничего не менял.
1: Ну, это вот сегодня такой день просто. Светопредставление.
0: Ну, я стал лучше.
1: Оставьте
0: хуже?
1: Вот так. Оставьте так.
0: Стало лучше. Все хорошо.
1: Будет у нас такой красный вайб.
0: Ко мне еще мяу пришел.
1: А вы когда поворачиваетесь в камеру, она перестает моргать. Давайте мяу показывайте.
0: Мяу показывать. Мяу, иди сюда. Верно тебя показать. Нет, мяу не хочет, чтобы его показывали.
1: Ну, ё-моё. А компенсация за простой?
0: Ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мяу. Мяу. Во. Во. Во.
1: Во.
0: Во какое. Даже сейчас что-нибудь расскажет.
1: О, слышно. Хорошо слышно. Его слышно лучше, чем вас. Кто из вас будет лекцию продолжать дочитывать и отвечать на вопросы? Кто отвечает на вопрос, кто читает лекцию? Надо решить.
0: Мне кажется, что надо Масе отдать голос. Вот, у него хорошо получается.
1: Только его не видно, правда. Слышно, но не видно.
0: Ну ладно, не знаю, как продемонстрировать еще.
1: Во,
0: камера маленькая.
1: Серьезное лицо. Мордочка. Очень серьезный.
0: Ну что?
1: Давайте демонстрацию. Беднягу. Да, можно отпускать.
0: Ой. Все, давай, ложись, мурчи. А, демонстрация идет. Еще не идет?
1: Да, идет.
0: А, ну все тогда. То есть продолжаем.
1: Да, продолжаем.
0: Отлично. У нас есть шанс завершить эту лекцию. Так, ну хорошо.
1: Сегодня.
0: Да, даже сегодня. Итак, значит, про болезни. Значит, с метеоритами не задалось, но, может быть, хоть болезни мамонтов наших истребят. Да, кошка? Ты мамонтов любишь? Не любит. Вот, она тоже считает, что их надо истреблять. Ну что ж, Что касается болезней, ну, как бы была идея, то, что, может быть, какой-нибудь появился вирус, который всех мамонтов разом на планете тут же взял и погубил. Но, как правило, во-первых, у нас все-таки вирусы распространяются от особи к особи, и просто так плавать, допустим, где-то в море не умеют. А мамонты-то, они все-таки жили на двух континентах, на очень большой площади, поэтому не очень понятно, как вирус мог распространиться. Но если мы еще вспомним, что помимо мамонта еще множество других каких-то животных умудрилось в этот момент погибнуть, ну, тут как бы становится окончательно очевидно, что, конечно же, вирус, который бы истребил бы и мамонтов, и, не знаю, каких-нибудь шерстистых носорогов, а еще лучше заодно за компанию каких-нибудь южноамериканских броненосцев гигантских, ну, это что-то фантастическое совершенно. Но то, что вирусы, безусловно, были, и они каких-то животных губили, в этом сомневаться не приходится. И мамонтенок Игорь, еще один мамонт, про которого мы сегодня не говорили, не даст соврать. Игорь был найден на реке Хрома в 2008 году. А в 2010 году из Игоря был выделен вирус сибирской язвы. И, как вот тут написано, в процессе эксперимента им успешно был заражен домашний скот. Ну, по крайней мере, насчет того, что он был заражен специально и успешно, об этом утверждают, так сказать, специалисты. Но после такого успешного заражения решили больше мамонтенка Игоря никуда особо не возить, а если и перемещать, то только в каком-то особо герметичном контейнере. Вот, чтобы успешно зараженный скот не стал неуспешно зараженным. Ну и кроме того, известно, что у мамонтов были действительно проблемы какие-то. В том числе, скажем, не хватало минералов. Допустим, есть такое местонахождение прекрасное, называется Волчья Грива. И Волчья Грива содержит просто, ну, точно, опять же, боюсь цифру сейчас наврать, но десятки точно мамонтов, может быть, даже больше сотни костей мамонтов. И, разумеется, подобное массовое скопление костей вызывает некоторые вопросы. Там было предположение, что люди их истребляли как раз и кушали. Но, опять же, непонятно, почему именно в этом месте, и почему в таком количестве, и почему они тут так хорошо истреблялись. Когда их стали изучать, оказалось, что тут мамонты — это все больные, ну вот, несчастные мамонты, у которых огромное количество всяческих проблем с организмом. В том числе нехватка самых разных минералов. Ну, действительно, нехватка минералов могла привести к проблемам. Нехватка минералов могла возникнуть в связи с изменением климата, например, из-за чего мамонты оказались смещены с основных своих мест обитания. Ну, и, допустим, питались какой-то незнакомой пищей или же не могли там выходить на любимые им солончаки или какие-то другие минеральные местонахождения. Но, как бы там ни было, такая проблема тоже присутствовала, хотя и вряд ли она является реальной. Вот некоторые циферки, да. То есть самые распространенные были остеопороз, хрупкость костей, экзостозы, это наросты на костях, остеолиз, рассасывание костей и множество других болезней, в том числе разрушение суставных поверхностей. Прям, можно сказать, выписка из какого-то анамнеза врача. Но мамонта тоже болели, что же делать. В итоге, какие сейчас самые главные, основные версии? Их до сих пор две, так же, как, собственно, было во время каких-то моих предыдущих рассуждений насчет мамонтовой фауны, ничего нового не придумали. Либо климат, либо люди, а, скорее всего, что-то комплексное. Что касается климата. Много было разных исследований, которые пытались подтвердить эту самую климатическую версию. Ну, например, был проведен комплексный метагеномный анализ по всему миру, чтобы посмотреть, как менялся состав растений. Комплексный метагеномный анализ — это когда с какой-то территории берется там полевая почва, она анализируется, и там множество генов всякой ерунды находят. Ерунды, которая когда-то росла, когда эта самая полевая почва формировалась. И неожиданно оказалось, что по всему миру менялся растительный покров. И вот мы видим, что, пожалуйста, там, начиная от 20 тысяч лет назад и дальше, какие-то прям вот резкие перепады в растительности происходят. Лесной растительности становится намного больше, с небольшим там перерывом, а, соответственно, травянистой, наоборот, намного меньше. Для животных, которые живут на открытой местности и питаются травой, это не очень хорошо. Климат стал теплее, самое главное, что он стал более влажным. Леса, тайга, вот, например, замечательные там смешанные леса, выросли на месте их бескрайних полей. Ну и мамонты тут все сразу сгрустнули и умерли. Вот вторая статья. На самом деле тут можно прям десятка три разных статей привести, той или иной степени изучающие вот эту проблему климата. Но я вот в качестве примера решил привести еще такую вот статью, где показано, как менялась площадь, пригодная, вот именно место обитания вот этой тундры степи знаменитой, в которой могли бы обитать мамонты. Вот как это выглядело 126 тысяч лет назад. И площадь обитания мамонта самая-самая хорошая, это красненькая, ну, самая плохая, но которой еще хоть как-то жить можно, это зелененькая. И видно, что тогда было не очень много мест, где могли обитать мамонты. Потом мамонтам стало прям хорошо. Ну, а затем таких мест, где обитают мамонты, почти что и не осталось. Вот. Но, с другой стороны, и на человека тоже многое указывает, скажем так. Например, температура все-таки у нас резко поменялась где-то 12 тысяч лет назад, когда закончилось последнее оледенение. Однако, если раньше находили животных, которые вымерли в основном как раз 12-10 тысяч лет назад, ну, в основном даже 12, сейчас находят и тех, кто вымер 9 тысяч лет назад, и тех, кто 8 тысяч лет назад, и даже 7,5. А значит, вымерли не сразу, и как-то пережили изменение температуры, еще несколько тысяч лет протянули, но потом все-таки вымерли. Может быть, тут все-таки человек как-то постарался. Кроме того, есть разные другие косвенные данные. Вот, например, тут графиков понастроили, как менялось за несколько миллионов лет, там, как происходило вымирание мелких хищников, крупных хищников, как менялась температура и то все прочее, пятое-десятое. Все это про Африку, если что. И есть два графика, которые хорошо совпадают. Вымирание крупных хищников, брук, повымирала куча всего, начиная от там, 2 миллионов лет до современности особенно. И рост объема мозга нас, то есть гоминид. И получается, что чем умнее были гоминиды, чем они лучше охотились, тем больше они у крупных хищников еды отнимали, тем больше крупные хищники вымирали. И это все гораздо лучше совпадает, чем вымирание, допустим, там, с изменениями температуры или количества осадков. Ну и есть множество других исследований, вот мне еще это вот очень нравится. Тут показаны разные графики, на которых отмечено тоже разные события и с какой степени интенсивности они менялись. Вот, допустим, суммарное число вымерших видов. Видно, что больше всего вымерло в Америках, также в Австралии много, там в Евразии поменьше, в Африке почти ничего не вымерло. Дальше. Расселение людей. Здесь у нас люди появились. Здесь они попозже расселились, здесь совсем поздно, вот уже прям такие прогрессивные люди там всякими копьями и талками пришли. Это у нас данные по температурам, тут надпись немножко сместилась, но я думаю, ничего видно. И видно, что вот температура сильнее всего изменилась в Евразии, меньше всего, допустим, в Южной Америке, а это по осадкам тоже. И лучше всего совпадают графики по вымиранию и по расселению людей, а не по вымиранию и, например, по температуре. Если бы по температуре, то там, где сильнее всего температура изменилась бы, там бы больше всего вымерло. Сильнее всего в Америке, в Евразии. Однако ж, например, в Африке, в Австралии, в Южной Америке изменения были минимальные. Однако ж, в Южной Америке и в Австралии вымирание было ого-го. А вот, если посмотреть на расселение людей, тут все хорошо сочетается. Куда люди позже всего пришли, там звери меньше всего смогли адаптироваться, и все крупные повымирали. А там, где люди и звери все время эволюционировали вместе, там почти никакого вымирания не произошло. Речь идет об Африке. Ну и вот, если говорить совсем серьезно, то, скорее всего, причина-то все-таки была комплексная. Потому что, соответственно, ну, когда-то, значит, климат начал меняться, площадь пригодная для мамонтов и для других животных стала сокращаться, и люди до этого охотились и численность сокращали, и после этого продолжили охотиться, и, может, даже более эффективно стали охотиться. Но при этом, когда эти факторы наложились друг на друга, численность стала и так по природным причинам сокращаться, а тут еще и люди еще более эффективно стали охотиться, тогда и вымирание и произошло. Вот здесь, например, показано, что вот появление человека, да, вот последнее, а это вот исчезновение тех или иных животных, вот, например, мамонтов. Видно, что мамонты все-таки люди какое-то время на одной территории посуществовали, но потом решили, что все-таки пора бы уже вымирать. Вот. Ну, вот это, например, там тоже данные по Патагонии, кто когда и как вымер. И опять же, видно, что человек все-таки, когда появился, в ту же секунду все сразу же не вымерли. Какое-то время еще помучились. Но в то же время, когда у нас резко вот погодные изменения стали меняться, тоже тут же все не вымерли. А вот когда эти факторы наложились, и климат стал меняться, и человек тут вот как бы никуда уже не девался, тут-то потихонечку все разнообразие сократилось. Ну и последнее, что я хотел рассказать, вот теперь уж точно совсем последнее, это про вымирание самых последних мамонтов, мамонтов с острова Врангеля. Вот, эти-то ребята, видимо, вымерли и не из-за климата, потому что 4000 лет назад никаких резких перемен климата, таких вот глобальных, не происходило. И не из-за деятельности человека, потому что 4000 лет назад, когда вымерли эти ребята, никакие мамонты, ой, никакие люди туда к мамонтам в гости не приходили. Есть предположение, что они были близки, как минимум, к вымиранию из-за того, что их было мало. Они были, их было мало, они скрещивались друг с другом, а это плохо. Это привело к разным болезням. Вот. И когда изучили их гены, а сейчас мы умеем изучать древние гены, оказалось, что у них могло быть множество генетических проблем, таких как несварение желудка, тонкая шерсть, дефекты развития. Вот. Ну, в общем, короче, плохо они размножались, недостаток сперматозоидов и диабет. Так что, безусловно, то, что их мало было и остров был маленький, это не только привело к тому, что они стали маленькие, но еще и к тому, что их, им все равно приходилось скрещиваться друг с другом, и в конце концов они из-за этого уже стали вырождаться, как говорят. То есть уже стали очень подвержены окружающему климату. И, скорее всего, какая-то случайность привела к вымиранию полному этих мамонтов. Попросту климат резко как-то изменился, не то чтобы там глобально, а вот буквально просто как у нас сейчас там. То какое-то супер жаркое лето, то наоборот слишком продолжительная зима. И вот было два года, когда, допустим, почти что не выросло никакой травы, или там снега много выпало, и там до травы невозможно было добраться. И это привело к вымиранию этих животных. У них запасов никаких не было на черный день, они жили как бы текущим днем. Поэтому если какой-то катаклизм произошел, а уйти они с острова никуда не могут, тут они и вымерли. А жалко, вот до египетских пирамид эти ребята дожили, а могли бы чуть-чуть еще протянуть, и были бы у нас сейчас хоть какие-то, хоть карликовые, но все-таки настоящие мамонты. А иначе приходится их пытаться клонировать. Ну и по клонированию, что тут можно сказать? Как это, мамонтов клонировали, да не, выклонировали. В общем, пытались вначале, что-то только не было, тоже долго рассуждать не хочу, может, потом в вопросах поподробнее отвечу, потому что уже долго говорю. Но, в принципе, разговор тут тоже можно буквально на час вести. То есть вначале пытались как-то вот найти целую ДНК мамонта. Казалось, что ДНК мамонта, несмотря на то, что мясо, казалось бы, свежее, все равно ДНК уже порушена. Затем понасобирали по кусочкам информацию о ДНК, сложили это в единый текст. Получился хоть и сборный, но все-таки реальный текст ДНК мамонта. Уже, по-моему, с 2015 года. Вот два ДНК мамонта уже полностью просчитаны. Даже, по-моему, так, в 2010-м какое-то комплексное прочитали, а в 2015-м там более-менее именно там индивидуальные какие-то ДНК посчитали. Одного мамонта большого, второго карликового. Хорошо, значит, следующее. Как-то вот синтезировать это ДНК и внедрять ДНК мертвого животного в живую клетку мы не умеем. Можно попробовать оживить клетку, но с этим тоже проблемы есть. Буквально там пытались мамонтовые клетки оживить, они даже попытались как-то в питательной среде начать делиться, но все пошло не так, все поломалось, ну, потому что восстановиться такое поломанное ДНК уже не может. Мертвые не оживают, у нас сейчас живой воды, к сожалению, нету. Правда, насколько я помню, пиренейского, по-моему, козла восстановили. Он, правда, что-то пошло не так, и этот восстановленный клонированный козел, который до этого вымер, прожил буквально несколько часов, но прожил все-таки. Значит, теоретически попытаться вот что-то такое мертвое воскресить в виде клонированного животного можно попробовать. Но пока что вот с мамонтом не прошел фокус. Есть хитрый способ, как можно попытаться клонировать мамонта. Не напрямую, а через слона. Берем слона, меняем его гены слоновьи на гены мамонтечи и получаем мамонта. При этом это выглядит не так странно, как может показаться на первый взгляд. На самом деле генотип индийского слона и генотип мамонта отличаются всего лишь на 1%. Конечно, это много тысяч нуклеотидов, если не десятков тысяч. Но все-таки эта задача, хоть имеющая какой-то объем, и она решаемая. Теоретически можно понаменять эти нуклеотиды, понаменять конкретные гены на те гены, которые были у мамонтов, и получить, по большому счету, мамонта. Но только это будет не мамонт, конечно, а такой, знаете, мамонтозаменитель, или же ГМО мамонта, если угодно, но мамонт. И вот, собственно, над этим работает. Фирма Colossal, начиная с 2021 года. Больше того, под это эта американская фирма, собственно, и образовалась и получила хорошие большие гранты. И обещала она, что в 2027 году они закончат свой проект и, собственно, предоставят ему миру мамонта. Как говорится, верим, надеемся, ждем. А теперь я наконец-то закончил свой рассказ. Как ни странно, больше ничего не успело сломаться за последние 15 минут. Вот. Так что можно наконец-то перейти к вопросам.
1: Ярослав, большое спасибо, что откопали всех мамонтов, которые были. А мы, как обычно, сначала озвучим донаты. Половина донатов. В донатах всего два вопроса. Да, остальные пожелания. Сначала пожелания. Спасибо за интересные лекции. А, чтобы было 5000, это такой донат. А если
0: Понял, все. Да. Не сразу понял.
1: Да.
0: А потом как? Понял?
1: Да. Если вернетесь к теме динозавров, буду донатить больше.
0: Ага.
1: Вот такой донат.
0: Да, то, значит, этот, как он называется, летучих мышей подавая, теперь по динозаврам соскучились.
1: Да.
0: Ладно, ладно, будем думать на этот счет.
1: Надеюсь, мой донат дошел. Спасибо огромное Ярославу. Ваши лекции всегда интересны и познавательны. Продолжайте то, что вы делаете этот мир лучше.
0: Ой, спасибо большое. Стараюсь. Вот, бегаю, лекции всякие читаю, вот только сейчас прибежал. С одной лекции, и вот за компьютер прыгнул, уже другую лекцию читаю. Вот, хочется, чтобы и дальше было таких лекций побольше.
1: Ярослав, с любовью, продолжайте то, что вы делаете, это важно и вдохновляет многих.
0: Спасибо, но с любовью поаккуратнее, я все-таки женатый.
1: Но спасибо. Это такая космическая любовь.
0: Я понимаю. Но лишний раз лучше
1: давайте,
0: перестраховаться, а то вдруг жена эфир посмотрит, скажет, что это там тебе
1: мы вырежем. Снимать,
0: или кто-то пишет.
1: А мы вырежем этот момент. Да, мы хотели бы сделать анонс лекции Ярослава Попова «Динозавры и другие животные» в рамках презентации книг для детей. Пройдет 8 июня в субботу в 16:30 в научно-популярной библиотеки «Научка», которая располагается в Москве, на станции метро, около станции метро Павелецкая. Приходите, будет интересно. Значит, и повторю, 8 июня, суббота, 16:30, город Москва, станция метро Павелецкая, улица Дубининская, дом 20, строение 1, научно-популярная библиотека «Научка».
0: А как там это, код от домофона, где ключи лежат там под ковриком? Мне такой
1: нет информации. Код от домофона, вы сегодня демонстрировали код от домофона в эфире прямом.
0: Он даже, да ладно.
1: Он даже мяукал.
0: Да ладно.
1: Он даже мяукал,
0: это, да. Это не тот код, да, это не тот.
1: Ну вот приносите своих
0: этот
1: котов,
0: домофон
1: это будет кто принесет котов, тому бесплатный вход. Шутка.
0: Да, ну вот это, так сказать, наш ответ тем, кто говорит, что, мол, чего это я где-то, там, не знаю, в какой-нибудь Грузии, Казахстане лекцию читаю, а то вот сейчас еще в какую-нибудь там Сибирь поеду лекции читать, а в Москве моих лекций чего-то никак никто не найдет. Вот, надо места знать, где искать. Вот, пожалуйста, одно место, теперь вы знаете, «Научка», суббота.
1: Да, следующее будет на Аляске, наверное.
0: Ну ладно, посмотрим.
1: Хорошо.
0: Интересно, кстати, на Аляску съездить, но холодно.
1: Вопросы за донат?
0: Я холодно не люблю.
1: Которые наши слушатели нам передали. Когда разошлись понятия мамонт и мамут? Насколько помню, когда-то это было... Когда-то это одно и то же было.
0: Так, ну смотрите, значит, что касается того, было ли это когда-то одно и то же, я вот, честно говоря, не уверен. Я такого на памяти не припомню и в литературе что-то не встречал. По-моему, это все-таки всегда было разное. И то, и другое, безусловно, произошло от одного и того же корня. И, видимо, корень-то, собственно, был исходный именно мамут, вроде бы из ненецкого языка, но тут могу что-то и ошибаться. Да и, собственно, я, насколько понимаю, там лингвисты до сих пор спорят. Вот как обычно какое-нибудь слово посмотришь, откуда оно происходит. Там 10 лингвистов, каждый что-нибудь свое придумает. Редко прям они все дружно соглашаются над чем-то. Но В любом случае, мамонт и мамут – это изначально были разные животные. Есть мамонтус, да, мамутус. Это род мамонт. Есть род мамут – это род мастодонт. То есть, изначально его как только не обзывали, его обзывали мамут, его обзывали мастодонт, были там еще какие-то названия, я их, к сожалению, сейчас прям все на память не вспомню, некоторые прям такие красивые. Вот одно, например, вспомню, левиафан было. Это все было про одно и то же животное. Но потом, в конце концов, как раз пришли к мысли, что все-таки мастодонт, мамут и прочее, это все про один и тот же род. И хотя там, допустим, разные виды могли причитать разным родам, на самом деле их стоит объединить в один род, пусть даже будут разные виды. И, как принято, по правилу приоритета, род был выбран самый-самый старый. Род этот мамут. То есть, с точки зрения кладистики, с точки зрения официальной науки, у нас есть род мамонт, есть род мамут. Это действительно совершенно разные рода. Но в простонародье мы обычно одного называем мамонт, а второго мастодонт. По старой такой уже давно сложившейся традиции. Хотя ну, по науке он мамут. Так что, да, это безусловно разные животные. Но разошлись они, по-моему, всегда, изначально. То есть изначально были описаны как разные животные. Вот мамут и мастодонт когда-то были разными, а потом сошлись в одно. Это да. А вот мамут и мамонт, они, по-моему, всегда были разные. Вроде бы так.
1: Следующий вопрос необычный, не по теме лекции, но за донат. Если выращивать щитни в домашних условиях, то можно ли вывести их под вид? 25 поколений в год будет.
0: Я, к сожалению, не знаю деталей, так сказать, процесса содержания щитней. Поэтому не очень уверен, что их легко выращивать в домашних условиях. Но можно попробовать. Можно на эту тему как минимум что-нибудь почитать. Я думаю, что уж кто-кто, а щитни изучены вдоль и поперек. Ну, это просто к разговору о том, насколько эта идея реализуема. Если есть такой энтузиазм, можно попробовать. Что касается того, можно ли попробовать куда-то там их селекционировать... Ну, в принципе, наверное, можно. Действительно, количество поколений большое. Правда, вот, допустим, те же домашние тараканы, они селекционироваться это прекрасно, селекционируются, но они как бы селекционируются на биохимическом уровне, а внешне они вроде как были тараканы, так и остаются тараканы. Поэтому что-то мне вот так вот подсказывает, какое-то внутреннее ощущение, хотя это чисто догадка, никаких научных данных я на эту тему ни разу не читал, что у насекомых, у них не так просто вывести породы, которые будут внешне как-то отличаться. Ну и у ракообразных в том числе. Вообще у членистоногих, давайте так объединим. Так что, наверное, можно попробовать. Но не факт, что это будет быстро. Даже, скорее всего, получится в конце концов. Но не факт, даже несмотря на большое количество поколений, что это будет быстро. Все-таки генотип у этих ребят, он такой довольно-таки стабильный. Да и фенотип еще более стабильный. 150 миллионов лет стабильности это подтверждает.
1: Насколько родственны мамонт и эндрикотерий? Кто был общий предок травоядных и копытных?
0: Ну, мамонт и эндрикотерий настолько же родственник, насколько слон и носорог. Потому что один из носорогообразных, второй из хоботных. Ну, то есть, как бы, да, они млекопитающие, безусловно, но они даже не афротерии, те и другие. Они прям, они даже плацентарные. Вот это тоже их объединяет. Но это, пожалуй, что все. То есть, разошлись они, ну, как минимум 66 миллионов лет назад, а может даже и пораньше. Если говорить о общих предках всех современных растительноядных, я так понимаю, млекопитающих, там, копытных и прочих. Но, опять же, это где-то вот 66, а может даже больше, там, некоторые генетики говорят про 70-75 миллионов лет назад, когда они разошлись. Копытные... Ну, вот у копытных вообще общий предок был парного, непарных копытных да, долгое время. А вот, допустим, если взять тех растительноядных, допустим, тех же копытных и носороговых, и, ну, носороговые тоже копытные, и, допустим, слонов, да, то, ну, наверное, да, где-то около 70 миллионов лет назад общий предок был.
1: Угу. А у нас пришел очень большой донат от ГХ Ворга. Во-первых, я добью до 20к, а во-вторых, я, возможно, прослушал самые крупные мамонты, где обитали.
0: Как это, фантастические мамонты, где они обитают. А, ну, во-первых, большое спасибо. Вот, прям порадовали. Это хорошо, конечно же. И мы
1: после таких донатов стримеры обычно танцуют.
0: Да. И вот как-то я вот лучше спою, мне как-то это танцевать не очень.
1: Надо отдельный музыкальный
0: получается.
1: Эфир.
0: Да, вот петь это, пожалуйста. Я даже когда-то в каком-то эфире пытался петь, и даже на каком-то из архешных этих самых мероприятий перед Новым годом прям настроение было плохо получилось, но я старался. Ну, ладно, да. Возвращаясь к тематике.
1: Вопрос.
0: Значит, где был самый большой мамонт? Самые крупные мамонты, тут тоже опять на самом деле есть некоторые сложности, потому что не от всех мамонтов прям целые красивые скелеты и особи разные бывают разного размера. Но вроде бы как-то обычно сходится в том, что либо императорский мамонт, либо колумбийский мамонт были самыми-самыми большими. А в последнее время, вот как раз к разговору о систематике и от некоторых там неточностей в динопедии, пришли к выводу, что императорский и колумбийский мамонт – это вроде как вообще ровным счетом одно и то же. Так что вот именно оно, как бы оно ни называлось, но, по-моему, все-таки оно императорский называется по итогу, должно быть самым большим и крупным мамонтом, и обитало оно, соответственно, в Америке, это существо. И обитало во время плейстоцена. То есть это уже, ну, как раз одновременно с шерстистым мамонтом во время ледникового периода. Были еще, например, трагантериевые слоны. Вот мамонтус меридианалис, они тоже были больше, чем шерстистый. Но вроде бы все-таки поменьше, чем императорский. Они вообще много где обитали, они по Евразии и в Африке, говорю. Но, видимо, императорский самый большой, он в Северной Америке.
1: Да. А следующий вопрос.
0: Я думаю, это вопрос.
1: А какой?
0: Да. Самый короткий.
1: Наши слушатели комментируют. Ярослав прямо сейчас вещает из плейстоцена. Именно так и есть. Мы туда его забросили на машине времени.
0: Вот, учитывая способности интернета, иногда возникают подобные подозрения.
1: Да. Ну вот видите, а это уже комментарий, вопрос. Ну вот видите, индейские сказания сохранили... не индейские, наверное, а индейские сказания сохранили индейские. Память о ледниковом периоде и мамонтах. Почему бы тогда европейцам не сохранить сказания об эласматериях, единорогах?
0: Мы не знаем, сохранили ли индейцы сказания о мамонтах. Это лишь одна из гипотез. Да, звучит интересно, поэтому эту гипотезу, собственно, опубликовали. Но никаких подтверждений нет, и, честно говоря, я очень не уверен, как вообще эти подтверждения можно найти. Чисто гипотетически, конечно, можно рассуждать и о других каких-то сказаниях, которые дошли до наших дней. Мне в этом плане было бы гораздо, так сказать, легче как-то проникнуться идеей про... сохранившихся у европейцев воспоминаниях о неандертальцах в виде сказаний там, о троллях или о гномах. Потому что тут действительно сходство очень большое. Что касается единорогов, ну, такие мысли тоже были. Особенность случая, что те же эласматерии, как оказалось, все-таки с людьми пересекались. Если раньше была уверенность, что они не пересекались. Но последние наши исследования показывают, что 38 тысяч лет назад эласматерии точно были. И людей они встречали. Но... чтобы через 38 тысяч лет сохранилась какая-то память. Ну, это я прям не знаю. Ну, тут уже, мне кажется, это слишком притянуто за уши. Тут уже прям какая-то полная фантазия получается. А другой разговор. То, что с единорогами все вообще гораздо проще. Если там, допустим, с идеей... о каких-нибудь там драконах еще можно как-то подискутировать, потому что они там странные, ни на кого не похожие из современных животных. Но единороги-то они как бы лошади. Ну, в общем-то, как бы я не знаю, зачем искать у них какой-то прототип, когда мы не пытаемся найти прототип у пегасов или кентавров, а понимаем, что это лошадь, которой крылышки приделали, или человеческое тело. Но это лошадь, которой рог приделали. Вот. Тем более, допустим, если кому-то очень хочется найти какой-то прототип, вот даже каких-то этих древних табличках нашли что-то похожее на единорога, но на самом деле это орикс, антилопа просто в профиль нарисованная. Может быть, вот даже вот с таких каких-то изображений пошел, но явно не солосматерия.
1: А собаки либо волки потом умерли, когда употребили хобот тысячелетнего мамонта?
0: Я думаю, что все зависит от здоровья собаки или волка. То есть то, что они там все переполнены трупным ядом, и, собственно говоря, ну, тут же все должны помереть, кто это съест, ну, не уверен, честно говоря. По крайней мере, люди тоже мясо мамонта ели, правда, в готовом виде. Говорят, гадость страшная, но как бы ничего, вроде бы все живые. Насчет того, были какие-то там несварения желудка, эта история умалчивает. Обычно про такое не очень любят ученые рассказывать. Но, по крайней мере, что живые, это точно. И пробовали. И это причем не единственное такое свидетельство. И то, что мамонтовым мясом кормили собак вот в некоторых случаях именно там северные народы, это тоже зафиксированный факт. И, ну, как бы, я думаю, вряд ли бы они это делали бы просто из каких-то таких вот зверских соображений, чтобы всех потравить. Видимо, это они делали не в первый раз, и собаки выживали. Так что, думаю, если всякой гадостью питается собака, а волк, он заведомо питается всем, что найдет, ну, наверное, там пищеварение такое ужелощенное, что можно и мамонта съесть.
1: А шерсть овцы быков тоже ржавеет?
0: Я, к сожалению, сейчас вот не припомню ни одного такого хорошо сохранившегося овцебыка. Вот, хотя вроде находили что-то замороженных овцебыков, но не помню, как-то их ни внешне, ни... Короче, не готов ответить на этот вопрос. По идее, должна ржаветь, почему бы нет. Но конкретно вот та находка, которая была, я, честно говоря, не помню, какого она цвета. Вообще есть находка.
1: А в те времена, наверное, не было моли, иначе бы шерстистые животные очень бы страдали. Сохранять чешую в порядке или колючки, наверное, проще.
0: Моль-то она, конечно, еще у нас мезозоя моль, так что в этом плане... Ничем мамонтовая фауна не отличается. Другой разговор, то, что я не уверен, что в конкретно тундростепи какая-то моль была, потому что все-таки холодновато и небольшое лето. Но, может быть, моль их особо и не беспокоило. Но в любом случае, если ты находишься на севере, тебе как бы колючки не сильно помогут с чешуей согреться. Тебе там главная проблема не то, чтобы моль какая-то не пристала. Тут главное, чтобы не замерзнуть все-таки. Спросите у тех же белых медведей. Они вроде как и сейчас пушистые. На моль не жалуются, а вот шерсть на колючки менять не хотят.
1: А вот большая стая смелодонов, если они стайные, могла ли завалить взрослого мамонта?
0: Большая стая смелодонов? Ну... Тут ключевой вопрос, если они стайные. Честно говоря, хотя нет каких-то прям железобетонных доказательств их стайного или же одиночного образа жизни, но пока что как-то больше похоже на то, что они были одиночными охотниками. Соответственно, если одиночные, то вряд ли. Ну и, опять же, я не припомню ни одного случая, когда были бы явные свидетельства того, что саблезубые тигры нападали на мамонтов. Чтоб поели мамонта, было такое. Но насколько он был живой в этот момент, неизвестно. Стайные теоретически, конечно, могли бы попробовать. Ну, вот, например, у нас, что попроще сказать, ну, допустим, про пещерных львов. Вот пещерные львы, они почти наверняка стайные были. Они, наверное, могли нападать на мамонта. Хотя, ну, если только на какого-то, опять же, маленького или же старенького, на взрослого не рискнули бы. Но, опять же, смотрим на львов и слонов. И та же самая история, один в один.
1: Чем отличается североамериканский мамонт от евразийского?
0: Североамериканский от евразийского. Ну, смотрите, североамериканский Нет такого понятия североамериканский мамонт и евразийский мамонт. Есть мамонты, которые обитали, виды на территории Северной Америки, есть те, которые на территории Евразии. На территории Северной Америки обитал шерстистый мамонт, тот самый, что и у нас, и они не отличаются ровным счетом ничем, потому что это один вид. Есть, правда, там подвиды вот этого мамонта, в том числе карликовые, и в том числе там вот как раз даже, вот если я ничего не перепутал, именно там экзерис сформировался прям совсем карликовый.

0: уже много чем отличались, и размером, и пропорциями, и, судя по всему, количеству шерсти. Более древние мамонты вообще были, скорее всего, как слоны, малошерстные. Но там уже можно долго рассуждать про их отличия.
1: На каких мамонтов чаще всего охотились древние люди? Это были самцы, самки, мамонтята. Что было желанной добычей?
0: Если говорить объективно, у нас есть, по-моему, всего две находки, по крайней мере, я знаю про две, где точно совершенно можно железобетонно сказать, что человек охотился на мамонта. То есть буквально, когда там копье воткнулось в лопатку мамонта. Такое, конечно, бывает, но это мало таких данных. А бывают такие случаи, допустим, когда, вот как с этим мамонтом Юкой, явно совершенно есть мамонтовая кость и есть следы человеческих орудий, но совсем не факт, что на них охотились. Возможно, что их там поохотил кто-нибудь другой, вроде каких-нибудь пещерных львов, а люди просто уже такое свежее, это пойманное мясо доедали. Может быть, даже хищника отогнали, мясо съели. Поэтому, так как данных по охоте очень мало, каких-то явных, таких объективных свидетельств о том, что люди выбирали там взрослых, маленьких самцов, самок, нету. Остаются лишь какие-то общие представления, ну и плюс наблюдение за современными людьми, которые охотятся на слонов. Современные люди, как и хищники всякие, такие зубами и когтями, предпочитают каких-то животных, которые отбились от стаи, от ста, да. И в то же время еще и желательно какие-нибудь дефектные, либо маленькие, либо там старенькие, либо с какими-то повреждениями. Можно, конечно, попробовать завалить взрослого самца, но обычно эти попытки плохо заканчиваются, и так никто просто так не делает.
1: Как обстоят дела с воссозданием плейстоценового парка? На сколько процентов его возможно восстановить? И тут второй вопрос, мне кажется, он связан. Что вы думаете по поводу проекта Сергея и Никиты Зимовых сделать парк с мамонтами в Сибири?
0: Да. Связано, да? Это абсолютно точно и то, и другое про проект по восстановлению плейстоценового парка в Якутии, такого заказника, куда собрали самых разных животных мамонтовой фауны, конечно, сохранившихся. Вот, вроде овцы, быков, тех же, бизонов, зубров, там, лошадей, причем ленских лошадей нет, но привезли якутских лошадей, они очень похожи по фенотипу. И надеются, что вот они там, значит, будут топтать землю, навоз привносить и в конце концов смогут превратить тундру обратно в тундростепь. И таким образом восстановится кусочек древней мамонтовой, так сказать, фауны, которая будет сама себя поддерживать, и восстановится, соответственно, древний биом. Ну, если вдруг заодно еще и потом мамонта наклонируют, будет понятно, куда его можно будет отправить. Но как-то проект уже существует несколько лет, и... Ну, ничего нового я, честно говоря, про него не слышал. То есть, судя по всему, он все примерно на той же стадии, что и раньше пребывает. То есть, по крайней мере, каких-то сенсационных новостей о том, что удалось, наконец-то, там, не знаю, все покрылось зеленой травкой, и снова тундростепь у нас воскресла, я не слышал. То есть, судя по всему... Все это существует, проект не закрылся, но существует только при тщательном контроле человека, при привнесении, там, в случае необходимости каких-то этих, ну, тех того же сена, еще чего-то, подкормки животных. То есть само по себе оно не воспроизводится, к сожалению, и не факт, что будет, потому что все-таки климат изменился. Климат сейчас там значительно более влажный. Но поживем, увидим, может быть, все-таки не так быстро удается таким терраформированием заниматься, чтобы уж прям один биом в другой превратить. Но пока что-то, по-моему, нет больших продвижений.
1: Какой слон ближе генетически? Мамонту африканский или азиатско-индийский?
0: Так, мамонту какой слон ближе? Конечно же, индийский, судя по всем данным. Вот, хотя раньше была идея, что это буквально практически чуть ли не один вид, вот прямо или один род, как-то вот настолько они близки, но оказалось, что нет. Все-таки их пути разошлись порядка 5 миллионов лет назад, но индийский точно совершенно намного ближе, а с африканским там вообще все сложно, его происхождение, его эволюцию изучают давно, там как-то это пытаются завязать на некоем палеолаксадоне, который...

0: недавно обитал. Он, собственно, и по названию как будто бы предок Лаксодона, предок африканского слона. Но и с ним там всем плохо. Получается, что это не его предок, а скорее его там этот дядюшка. В общем, там все какая-то вот клубочек этих нитей древних, филогенетических, до конца не распутан. Но, безусловно, эти слоны гораздо дальше, чем индийский мамонт. Индийский мамонт рядышком. То есть индийский мамонт, индийский слон и мамонт гораздо ближе друг к другу, чем индийский слон и африканский.
1: В чем разница между охотой на мамонта у неандертальцев и кроманьонцев?
0: Интересный вопрос. Я бы вот, честно говоря, сам бы его с удовольствием попробовал бы задать какому-нибудь... Ну, допустим, антропологу или, не знаю, кому-нибудь, кто там еще, может, археологу. Но я вот, честно говоря, не знаю, что на него ответить. В первую очередь потому, что в моей памяти как-то вот не всплывает ни одного явного свидетельства охоты неандертальца на мамонта. Вроде бы логично, неандертальцы, они, в отличие от кроманьонцев, были специалисты по более крупным животным. И есть замечательный вот этот фильм BBC-шный, где там эти камушки неандертальцы на мамонта сталкивают. Но насколько объективны эти все сведения, вот прям-таки не уверен. То есть я не помню явных свидетельств охоты неандертальца на мамонта. То есть если нет явных свидетельств, может, они вообще не охотились. Но в любом случае не готов я как-то подробно это прокомментировать. Не могу я рассуждать о том, в чем разница в охоте, если не уверен, что вообще неандертальцы на них охотились. Если бы охотились, то явно бы охотились по-разному, потому что очень сильно разная орудийная культура, разный интеллект.
1: А использовали ли люди волчьи ямы для охоты на мамонта?
0: Это очень-очень часто описывается в разной литературе, особенно почему-то эту идею любят школьные учебники, но... Объективных данных на этот счет нет. И, честно говоря, какой-то прям логического обоснования, что именно так делали, тоже нету. Потому что копать вечную мерзлоту, выкапывать огромную яму и надеяться, что вот туда как бы этот самый мамонт каким-то образом попадет, его удастся туда загнать, ну, не самый, мне кажется, эффективный способ охоты.
1: А мамонтова фауна вымерла. Менялась флора и ландшафт. А откуда пришли современные животные тайги, например?
0: Ну, они, допустим, ниоткуда особо не приходили. Во-первых, ну, собственно говоря, многие биомы остались еще плейстоцена в неизменном виде. Но вот как раз в том числе тайга. То есть, как бы тайга, она была, просто ее было меньше сильно. Это первый момент. Второй момент, собственно, некоторые из представителей мамонтовой фауны, которые обитали, допустим, где-нибудь там в степях, лесостепях или еще где-то, а некоторые даже буквально в, ну, собственно, в тундростепи той самой, все-таки умудрились приспособиться к новым биомам и перебраться в них. Ну, вот, например, сайгаки — это типичные представители мамонтовой фауны, верблюды — типичные представители мамонтовой фауны, те же северные олени. Вот раньше жили в тундростепях, а теперь живут в тундре. Ну, так что... Так что ниоткуда особо не взялись. Что было, то и осталось. Просто переквалифицировались те, кто смог.
1: Вопрос именно про клонирование мамонтов. Угу. Зимовы получили государственный грант и сейчас собирают средства на покупку 160 индийских слонов, самок. Возможно ли это?
0: Я не знаю ни как это прокомментировать. То, что Зимовы получили какой-нибудь грант, это звучит более чем правдоподобно. Вот, я думаю, что они не до этого гранта получали. Но именно что им сейчас покупают слонов, не знаю. Это какие-то вот такие вот слухи. Если бы у меня была какая-то инсайдерская информация, я бы, наверное, если бы имел бы право, то я бы поделился. Но у меня нету ни контактов с Зимовыми, я с ними ни разу не общался, ни каких-то вот сведений, там, не знаю, с внутренней палеонтологической кухни. Поэтому никак прокомментировать не готов. Единственное, со своей стороны, вот у меня есть прямо такие веские опасения относительно того, насколько слоны будут способны выжить в климате Сибири. Но, наверное, если все-таки реально что-то такое будут делать, то это как-то все с биологами согласуют. Я тоже искренне надеюсь. Вот. Но не знаю. Интересно будет самому даже узнать, что из этого получится, и насколько это слухи, не слухи.
1: Вопросы и наш эфир подошли к концу. Ярослав, большое вам спасибо. И наших слушателей мы также благодарим за ваш большой вклад в продолжение наших эфиров. В продолжение наших эфиров. И наши слушатели донатят именно на наш эфир, а не на другие. То есть отдают приоритет вашим эфирам, вашим рассказам, Ярослав. И мы ждем вас через неделю и также ждем вас в субботу.
0: Да. Вот с одной стороны очень приятно, но с другой стороны другие эфиры тоже не пропускайте. Вот я вот только на прошлой неделе, например, с Александром Хабургаевым общался. Вот он мне столько всего интересного рассказал. Я думаю, что в эфирах он рассказывает не меньше, а то и побольше всяких удивительных совершенно
1: будет,
0: вещей.
1: Будет коллаб?
0: Владимир Мариинский тоже замечательный. Ну, будет очередной выпуск на живой планете. Вот, про что-то такое, в том числе, кстати, связанное с клонированием мамонта. Вот прям как-то очень удачно.
1: А у нас коллаб на Архе. Давайте
0: с. Ах, у вас. Ну, это давайте тогда это Хабургаева потрясите, поспрашивайте, если он не против, я всегда за любой движ. Это, пожалуйста.
1: Вот. Он вас будет мучить вопросами каверзными.
0: Ага, да, это он, я думаю, может. Но, собственно, вот он то же самое делал на прошлой неделе, и я уже привык, что меня кто-то мучает вопросами. Вот, на прошлой неделе меня упоротый палеонтолог мучил, потом Александр Хабургаев мучил. В общем, кто-нибудь меня обязательно поймает и мучает. Вот сейчас все Соколовы подбираются, подкрадываются, тоже хотят, видимо, меня скоро помучить. Но, покуда я еще не совсем замученный, я желаю, чтобы у вас всех было хорошее настроение. Желаю, чтобы у всех... неделька задалась, и чтобы все с хорошим настроением в конце недельки, в субботу, заглянули к нам в научку в том числе. В любом случае, всем хорошего, прекрасного времяпровождения. Лето уже наступило. Можно загорать, можно отдыхать, ну и работать тоже иногда, наверное, можно и учиться. Не теряйте интерес к науке, и до встречи через неделю. Пока.
1: До свидания, до встречи.

доносчик получал премию, орден, чин, иногда часть состояния того, на кого он донес. Вся эта история закончилась только при Петре III. Ему приписывали намерение отказаться от православия, осуществить реформу Русской Православной Церкви по протестантскому образцу, спилить золото с куполов. Петр III, по сути, вернул понятие «рабочий день», сам стиль жизни государя. Хотел трудиться, хотел сделать как лучше. Это новаторская, яркая и очень важная для развития экономики финансовая инициатива. Бумажные деньги появились тогда только в нескольких европейских странах, наиболее продвинутых. Екатерина, взойдя на престол, опять подписывает указ от своего имени и опять получает всю славу успешной финансовой реформы. В современной истории предпринимаются уже системные попытки взглянуть на его деяния не по откликам Екатерины и ее сподвижников, а вот по реальным практическим действиям.

Добрый день. Мы сегодня продолжаем наш рассказ об истории 18 века и поговорим о деяниях одного из самых малоизвестных, подзабытых и противоречивых императоров, о Петре III. Мы уже говорили с вами, как Петр III оказался на российском престоле, как он долго его ждал, сколько лет он ходил в таком довольно странном статусе наследника. И вот, наконец-то, 5 января 1762 года, можем сказать, что начался короткий, но яркий период правления Петра III. Продлился этот период чуть более полугода, 186 дней. И все эти 186 дней рисуются, ну, на протяжении, скажем так, 250 лет последующих, в основном рисовалось нашими историками и мемуаристами, как такое царствование идиота. Ну, вот, волей случая на престоле оказался человек, совершенно к этому не готовый. Пьяница, забулдыга, солдафон, недоумок, неполноценный мужчина, недостойный совершенно своей великой супруги Екатерины. Все, что можно было сказать отрицательное о правителях, было сказано о Петре III. Если посмотреть на этого человека как бы непредвзято, а мы пытаемся в нашем лекционном курсе смотреть на государя с разных точек зрения, то мы должны сказать, что это все не совсем правда. Откуда взялось такое предубеждение против Петра? Главным образом из воспоминаний самой его супруги Екатерины, которая оставила максимально нелицеприятные заметки о своем предшественнике. Вторым источником информации является воспоминание современников Петра III, которые его знали и оставили потом соответствующие мемуары. Но кто эти современники? Давайте посмотрим. Эти современники, опять же, сановники, царедворцы, ближайшие приближенные Екатерининского двора. Ну, трудно предположить, чтобы они писали что-то сильно противоречащее мнению государыни. И вот, опираясь на мнение крайне заинтересованных сторон, на мнение супруги, которая его свергла, и, возможно, мы об этом сейчас поговорим, возможно, убила, и на мнение его ее команды, ее окружения, было сформировано представление о личных качествах и жизни Петра III. Так ли это было на самом деле? Давайте посмотрим. Ему приписывали чудовищные планы. Ему приписывали намерение отказаться от православия, осуществить реформу Русской Православной Церкви по протестантскому образцу. Якобы Петр собирался удалить из храмов все внутреннее убранство, уничтожить иконы, оставив лишь изображение Христа и Богородицы, убрать всю эту красоту, в общем, спилить золото с куполов. Продажная внешняя политика. Мол, все, что делал в внешней политике Петр III, было продиктовано исключительно интересами его кумира Фридриха, короля прусского, интересами его гольштинии, того крошечного, нищего герцогства на северо-западе Германии, где, собственно, он родился на свет и где изначально должен был бы властвовать на протяжении всей своей жизни, если бы волею случая не оказался на российском престоле. Если говорить о церковной линии, то в манифесте Екатерины II по случаю восшествия на престол в июле 1762 года Петру это просто ставилось в прямую вину. Я процитирую. «Церковь наша греческая крайне уже подвержена осталась последней своей опасности, переменой древнего в России православия и принятием иноверного закона». Ну, то есть, переводя на русский язык, я пришла Екатерина, чтобы спасти веру православную. Вот такое яркое заявление со стороны вчерашней немки-протестантки. В современной историографии, в современной истории все чаще и чаще, смотря на действия Петра, предпринимаются уже системные попытки взглянуть на его деяния не по откликам Екатерины и ее сподвижников, а вот по реальным практическим делам, что он, собственно, делал. Я очень рекомендую вам интересную книгу Александра Мыльникова, автора биографии Петра III в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей». Вот там, на мой взгляд, довольно взвешенный взгляд на то, что делал Петр III. Хотя такие же позиции вы можете прочитать и у других исследователей. Они сейчас встречаются все чаще, чаще и чаще. Ну, начнем с вами с внутренней политики Петра III. Что было сделано им во внутренней жизни за эти полгода? В первую очередь, небывалая законотворческая активность. Такое ощущение, что все 18 лет ожидания в статусе наследника престола Петр III готовился к тому, чтобы отреформировать Россию. За эти полгода было издано 192 указа, то есть более одного указа в день, касающихся жизни государства. Это были, по сути, законодательные акты, выражаясь современным языком. Это не касается указов о награждении, там, о каких-то производстве в чины, повышения в звании, то есть такой административной рутины, текучки.
вот содержательный один закон в день. Петр III все время работал. Приходил в свой рабочий кабинет с раннего утра, и вот как вспоминает его биограф Штеллен, был чрезвычайно энергичен. С раннего утра он был в своем рабочем кабинете, где сначала заслушивал доклады, потом спешил на заседание Сената или коллеги. Ну, сравните это с рабочим днем, если так можно сказать, в кавычках его предшественника Петра II, который вообще за весь период своего правления был на заседании Сената один единственный раз. Петр III, по сути, вернул понятие «рабочий день», сам стиль жизни государя. Между ним и Петром I, можно сказать так, ни один император или императрица не работали вообще. Они царствовали, они праздновали, они снисходили иногда изредка до выслушивания каких-то государственных дел. Кстати, это касается и кроткой Елизаветы в том числе. Петр III хотел трудиться и хотел сделать как лучше. Петр III упраздняет тайную канцелярию. Ни кроткая Елизавета, ни просвещенная Екатерина. Именно Петр III отдельным рескриптом запрещает само словосочетание слова и дела к произнесению. Что такое слово и дело? Я напомню вам. Любое частное лицо в присутствии государственного служащего, либо офицера, либо даже чиновника, публично имело право закричать или продекларировать слово и дело государева, что означало, что он требует внеочередного доклада в соответствующей государственной инстанции и обладает информацией о государственном преступлении. Вы можете себе представить, какое количество злоупотреблений, поклепов, доносов это порождало. При всем при этом вообще сама внутренняя атмосфера того времени, вот, начиная от Петра и заканчивая последними месяцами правления Елизаветы, несмотря на всю ее кроткость и гуманизм, так называемый, вся атмосфера была пропитана духом доносительства. Доносили о намерениях, доносили из опасения, что донесут на тебя за недонесение о государственном преступлении. Ну, то есть вот все происходило, как в анекдоте «Застойной поры», понимаете, когда в кругу друзей рассказывают анекдоты, и потом политические, и потом на перегонки каждый пишет донос, чтобы, не дай бог, не оказаться в числе тех, кто слушал политический анекдот, но об этом не сообщил соответствующие органы. Вот это круговое взаимное доносительство, оно порождало невероятную атмосферу страха, недоверия, натянутых отношений между коллегами, между родственниками, между друзьями. Недонесение было таким же государственным преступлением, как и сам факт совершения государственного преступления. Если человек, прокричавший слово и дело, и оказавшийся в стенах тайной канцелярии, не мог доказать обоснованно, либо его доказательства оказались недостаточными, подвергался пытке уже он. А не было ли у него злого умысла по ложному пути направить следствие? Если донос оказывался, по мнению следствия, правильным, значит, доносчик получал премию, орден, чин, иногда часть состояния того, на кого он донес. То есть он был напрямую материально и карьерно заинтересован в том, чтобы опорочить, добиться суда над потенциальным так называемым государственным преступником. Вот эта вся чудовищная атмосфера, достигшая своего апогея при Анне Иоанновне, потом несколько пошедшая на спад, но не прекратившаяся при Елизавете, вся эта история закончилась только при Петре III. Петр III запретил слово и дело, Петр III упраздняет тайную канцелярию, Петр III прекращает политический сыск. Кстати, тайная канцелярия потом возродится при Екатерине II, при его просвещенной супруге, уже под названием «Тайной экспедиции». Сути дела это не меняло. Петр III возвращает огромное количество осужденных сановников, чиновников своей предшественнице и никого не подвергает опале вообще. Вещь совершенно беспрецедентная. Ну вот, например, да, по поводу опалы. Вообще опала – это такое интересное понятие того времени, непонятное. То есть вот подвергнуть опале – это что означает? Собственно, тебе запрещают являться перед светлой очи государевой, тебя не пускают во дворец. С тобой перестают здороваться. Говорят, что о тебе дурно где-то высказался государь и сказал, ну, вот этого ко мне больше не приводить. А с тобой перестают иметь дела. К тебе никто не приезжает в гости. Тебя никуда не приглашают. Ты сидишь дома и ждешь своей судьбы. Опала. Судьба может быть любой. Может, про тебя забудут. Может, тебя простят. А может быть, тебя арестуют завтра. В опале перманентно находились какие-то сановники. Все времена, такая старорусская и потом уже и имперская традиция. Петр III
придя к власти, вообще никого не подверг никакой опале. Гражданский муж, а может быть и законный, венчанный муж, мы это точно не знаем, Елизаветы Петровны, Алексей Разумовский всего лишь переехал из царского дворца к себе домой, и все. Его младший брат Кирилл Разумовский, о котором мы с вами говорили, насобиравший огромное количество должностей и важных государственных постов, остался при своем, в его жизни вообще ничего не изменилось. При Петре начался процесс перевода в госсобственность обширных церковных земель. Это была так называемая крайне важная и нужная для экономики страны секуляризация церковных земель. Церковь владела огромными землями, государству земель уже не хватало для расселения дворянства, хороших пахотных земель. Церковь с этих земель практически ничего государству не платила, использовала их для собственного содержания, поэтому указ о секуляризации церковных земель был подписан Петром III. Екатерина, взойдя на престол, этот указ отменяет, выжидает несколько лет, и потом уже по решению специальной комиссии, отдельно собранной, проводит ту же самую Петровскую реформу. Забирает церковные земли в государственную собственность, приписывая при этом себе всю славу этого смелого поступка. При Петре III создается Государственный банк и объявляется о выпуске бумажных денег. Это новаторская, яркая и очень важная для развития экономики финансовая инициатива. Бумажные деньги появились тогда только в нескольких европейских странах, наиболее продвинутых, в Великобритании, во Франции. Россия таким образом делала мощнейшую финансовую реформу, и этим она тоже обязана Петру III. Екатерина, взойдя на престол, сразу же отменяет это решение, выжидает опять некоторое время, опять подписывает указ от своего имени и опять получает всю славу успешной финансовой реформы. Петр III объявляет свободу внешней торговли. Кстати, в этом указе о внешней торговле впервые в истории говорится о необходимости, тоже поразительно, о необходимости бережного отношения к русским лесам, к важнейшему богатству России. Вот именно тогда от Петра III и берется наше стремление сохранить то, чем Россию Господь наделил, к чему мы на самом деле относимся по сей день столь расточительно, к нашему лесному богатству. Наконец, Петр III принимает важнейший документ – манифест о вольности дворянства. Манифест от 18 февраля 1762 года. Что это такое? Значит, дворянство – такое же закрепощенное сословие до Петра, как и крепостные крестьяне. Разница лишь в том, что дворянин при Петре служит пожизненно, начиная с Анны Иоанновны. Дворянин служит 25 лет. Обязательно либо военная служба, либо гражданская. Гражданская скорее в порядке исключения. За это дворянин имеет землю, усадьбу и крестьян, которые его содержат. Петр III освобождает дворянство от обязательной военной службы, разрешает ему беспрепятственный выезд из страны и дает ему возможность спокойно продавать и передавать свои земельные владения. То есть фактически земля передается де-факто в наследственную собственность дворянства. Ну, советские историки оценивали это как ужасный акт, консервативный акт, который окончательно разделил страну на два диаметрально антагонистических сословия – крестьянство и дворянство. Вот крестьяне остались крепостными, дворянство освободилось, это могло вполне себе бездельничать, пользоваться рабским трудом крестьян и получило в частную собственность землю, и, мол, как это ужасно, несправедливо и прочее. Это, наверное, отчасти правда, но давайте посмотрим на это дело и с другой стороны, со стороны дворян. Их все-таки 2% населения – это самая образованная, самая активная, самая продвинутая часть населения страны. Тот слой, который движет вперед Россию, который движет реформы, который рискует жизнью, служа в армии, который что-то строит, созидает, изучает, создает культуру, а не только паразитирует на теле крестьянства. Ну и, по крайней мере, часть хотя бы нашего общества, нашего народа стала, начиная с Петра III, свободным. В конце концов, это просто по-человечески, что ли. Можно сказать, что процесс раскрепощения русского народа начался с Петра III, начался сверху, с дворянства. Дальше, как в свое время, когда-то с дворянства, из боярства начался процесс закрепощения русского народа. Этот указ о вольности дворянства произвел феерический эффект в русском обществе. С одной стороны, ну, конечно, дворянство было восхищено, было благодарно. Поступило коллективное ходатайство установить в центре Петербурга памятник из золота Петру III на средства, собранные русскими дворянами.
Петр III ответил на это следующим образом, скажу по памяти. «Я надеюсь, что собранному золоту Сенат найдет более полезное применение. Памятник мне ставить не нужно, ибо я надеюсь обрести делами своими более долговечный памятник в сердцах наших подданных». Согласитесь, ответ благородный, умный и красивый. Отнюдь не говорящий об его авторе как бы идиоте. С другой стороны, указ о вольности дворянства, конечно, вызвал определенные ожидания. Ожидания, в первую очередь, со стороны крестьянства. Потому что общественный договор был простой. Крестьянин пашет, ну, иногда, на кого падет жребий, служит в армии, получая после этого свободу. Дворянин защищает, рискует жизнью. Крестьянин, конечно, мог завидовать дворянину, мог его не любить, мог его тайно ненавидеть. Где-то он там, в Петербургах, в имении появляется редко, в имении управляющий. Либо кто-то из сыновей, из родственников. А барин-то где-то непонятно где, в золоте, в бархате. Но это обычно ненависть и такое как бы обида крестьянина на дворянина. Заканчивалась в тот самый момент, когда дворянин возвращался уже на старости, если жив оставался. Он возвращался к себе в имение без ноги, потерянный где-нибудь под Измаилом, весь израненный, больной. Либо весточка приходила барыне, что пал твой муж при Гросе Егерсдорфе. Ну, вот тут-то крестьянин и задумывался, может, спокойнее-то ему было все-таки землю пахать. Не такая уж легкая у барина и жизнь. Вот, и он за это понятно, чем и как платит. Поэтому некий общественный договор существовал. С момента, когда служба, воинская служба, государственная служба стала необязательной, крестьянство задумалось, а мы зачем тогда пашем? В чем правда? Поэтому впоследствии как раз Пугачевщина, она и питалась вот этими слухами о том, что Петр III, подписав указ о вольности дворянства, якобы подготовил еще указ следующий о вольности крестьянства, что было бы очень справедливо, переведя таким образом всех крестьян также в прямые государственные подданные, в прямых налогоплательщиков. Но Екатерина, злодейка, она государя-императора свергла, от власти его отстранила, а указ о вольности крестьянской спрятала. Вот, поэтому Петр III, он хорош. Вот. Надо здесь отдать должное, что много было самозванцев Петров III, не один Пугачев. Это говорит о том, что в народе, в низах, вот, к памяти и к делам Петра III относились на самом деле очень хорошо. То есть для людей, для простых людей он был очень позитивным героем, каким он не был для дворянства. Как я сказал, уже Петр Федорович вернул ко двору большинство опальных вельмож предыдущего царствования, томившихся в ссылке, кроме единственного ненавистного ему канцлера Бестужева. Среди этих возвращенных из опалы вельмож были наши старые знакомцы. Был фаворит Анны Иоанновны Берон, который проживет потом долгую-долгую-долгую жизнь. Был тот самый генерал-фельдмаршал граф Миних, успешный полководец, которого Петр III включит в ближний круг своих приближенных, и который, надо отдать должное этому честному немцу, который останется верным Петру III до самого конца. Он будет с ним до последнего мгновения и будет предлагать разные планы вооруженного сопротивления Екатерине, когда она захватит престол. Петр III, по сути, в отношении крестьянства начал ту самую политику, которую продолжит его сын Павел. Забегу немного вперед. Павел среди целого ряда своих решений и указов, тоже на протяжении своего недолгого царствования, старался постепенно облегчить долю крестьян. Вот Екатерина много об этом говорила, много писала Вольтеру Руссо, излагала прекрасные наказы, собирала уложенные комиссии, но никаких практических действий по облегчению бремени крестьянства, по сути, не предприняла. Петр III предпринял, пытался. Равно как пытался потом и Павел I, который ограничит барщину. Именно с этого процесса начнется постепенное раскрепощение крестьянства. В этом отношении у Петра и у Павла, как мы понимаем, с вами были не только похожие взгляды, но и была, к сожалению, похожая судьба. При Петре III в Россию, с момента, как он зашел на престол, прибывает огромное количество немцев, галштинцев. Были вызваны галштинские родственники императора. Многие из них составили его ближний круг. Вот в этом отношении он далеко превзошел пресловутую Бероновщину, ну, в части немецкого вопроса. Галштинцев при дворе Петра III оказалось так много, что потом, после переворота, для того, чтобы их вывести из России, потребовался целый корабль. То есть явно было больше сотни. Удивительная ирония истории.
Судьба их была очень печальна. Корабль этот, вывозящий галштинцев обратно в Галштинию, попал в шторм и утонул. Почти все они погибли. Кстати, среди погибших были не только дворяне, приближенные, но и было много просто офицеров так называемого потешного полка галштинцев Петра III. Да, еще одна вещь, о которой нельзя не сказать. Петр III принимает указ о веротерпимости. Совершенно революционная вещь для того времени. Прекращается преследование царя-обрядцев, упрощаются многие вещи, связанные с исповедованием на территории России иностранцами других религиозных конфессий. Потом гонения против старообрядцев будут возобновлены после смерти Петра III. Но, как ни удивительно, именно он оказался человек прогрессивности и в религиозном вопросе в том числе. Что касается внешнеполитического курса Петра III, который всегда ему ставился в укор, конечно, этот неожиданный мир, потерпевший поражение Пруссии, терпящий поражение Пруссии. Есть вопросы, но тоже тема довольно сложная и неоднозначная. Поэтому давайте мы об этом поговорим отдельно, потому что то, как нам представляли раньше, вот взошел на престол фанат Фридриха Великого, отказался от всех территориальных завоеваний, отказался от всех плодов Семилетней войны, вернул все занятые России владения в Пруссии, вывел наши войска из Германии, разорвал союз с нашими верными союзниками. И вообще русская кровь в течение всех тех лет проливалась зря. Все это тоже верно только отчасти. А мы же хотим с вами получить объективную картину того, что было на самом деле. Поэтому на этом остановимся чуть поподробнее.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошу прощения. Еще раз прошу прощения. Сегодня мы продолжим разговор, который начали с вами в прошлый раз. Ну, позволю себе... Позволю себе напомнить, что в прошлый раз мы говорили про таких удивительных созданий, как вендобионты. Организмов, которые жили в венском или идиокарском периоде, последнем периоде предшествующего нашему эона, протерозойского эона, обсудили, ну, вообще... формирование планеты и то, почему они, возможно, именно тогда возникли. А напомню, вендобионты – это одна из первых, ну, знаете, большой соблазн, такой сказать, попыток эволюции создать крупных существ, но понятно, что это не очень корректно в эволюционной терминологии. Но действительно, вендобионты, напомню, это чрезвычайно загадочная группа организмов, как это принято говорить, неясного систематического положения, но многие из них похожи на животных, которые действительно претендуют на то, чтобы быть первой, ну, достаточно хорошо сохранившейся фауны, хотя со словом фауна здесь нужно быть очень осторожным, потому что мы до сих пор до конца не уверены, что имеем дело все-таки именно с животными. Но с осторожностью можем употребить этот термин фауной довольно крупных организмов. Ну, позволю себе вкратце напомнить, что самые крупные единицы геологического времени на нашей планете – это эоны. Всего выделяют сейчас 4 эона. Катархейский эон или катархей – это первые 600 миллионов лет существования нашей планеты. Соответственно, катархей начался 4,6, примерно закончился 4 миллиарда лет назад. В катархее на планете, ну, жизни не было точно, потому что это эон, в который планета, собственно говоря, формировалась, и в конце катархея, так или иначе, мы обсуждали, что есть разные точки зрения на то, как это произошло, но сформировалась та твердь земная, земная кора, по которой мы до сих пор ходим. Следующий эон – это архей. Архейский эон длился с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиарда лет назад, то есть длился больше, чем в два раза больше, чем катархей, 1,5 миллиарда лет. Тогда где-то в начале археи появляется океан. Как именно появился океан, мы тоже кратко упомянули, что существуют разные предположения, но, скорее всего, разные гипотезы, но, скорее всего, он начал формироваться, океан, как только появилась твердая земная кора. И где-то ближе к началу археи появляется жизнь. Ну, про жизнь в архее мы кратко совсем в прошлый раз упомянули, хотя это, конечно, совершенно отдельная тема. И давайте перенесемся в следующий, в самый продолжительный по времени эон, протерозой, который длился с 2,5 миллиардов лет назад до примерно 540 миллионов лет назад. Там, скорее, конечно, 541 миллион лет назад, но... позволим себе немножечко округлить. Длился протерозой без малого 2 миллиарда лет. И вот как раз в конце протерозоя появляется то самое удивительное разнообразие странных существ, про которые мы и будем говорить. Мы, опять же, в прошлый раз, я еще раз позволю себе вот упомянуть то, о чем мы говорили в прошлый раз, говорили, что, собственно, долгое время было большой загадкой то, что в осадочных породах протерозойского возраста никаких окаменелостей крупных не находилось. А в самом начале следующего эона, фанерозойского эона, который, ну, примерно с 540 миллионов лет назад до нынешнего времени длится, мы почти сразу находим отпечатки, различные другие варианты окаменелостей практически всех существующих ныне типов животных. Вообще, то, что многоклеточные организмы возникли в еще протерозое, это никого не удивляло. А вот именно то, что животные, время возникновения животных было непонятно, потому что если бы мы с аквалангом нырнули в океан начала фанерозоя, собственно, в первый период, в кембрийский период, который длился примерно с 540 до 485 миллионов лет назад, то в целом, ну, на самом деле, школьных познаний в зоологии беспозвоночных хватило бы, чтобы примерно до уровня, ну, хотя бы типа, а то и до уровня класса порой, сориентироваться, с кем вы имеете дело. То есть, в принципе, в Кембрийском океане мы находим представителей практически всех современных типов. Даже больше, находим представителей типов, которые затем вымерли. А вот до этого в протерозое ничего такого долгое время не находилось. И поэтому на протяжении 19 века, да и начала 20-го, считалось, что никаких крупных организмов в протерозое не было вообще. Настоящей сенсацией стало, ну, не то чтобы открытие, а осознание, потому что открытие на самом деле организмов позднего протерозоя крупных, оно случилось раньше, их и в 19 веке находили, просто они настолько странно выглядят, что долгое время их принимали просто за игру природы, ну, какое-то просто геологическое образование. И только в середине 20 века, сопоставив накопившийся материал, стало понятно, что в Эдиакарском, он же Венский, мы в прошлый раз обсуждали нюанс с названиями, периоде, в последнем периоде протерозойского эона, который длился с 635 до примерно 540 миллионов лет, на самом деле существовала богатая, опять хочется сказать, фауна. Но когда мы говорим слово «фауна», мы подразумеваем разнообразие животных. Наверное, все-таки корректно будет сказать, существовало богатое разнообразие крупных организмов. Но организмы были эти настолько странные, что для них стали использовать даже отдельный термин – вендобионты. Ну, про их характеристики мы с вами говорили в прошлый раз. И я буквально совсем такими широкими мазками позволю напомнить, что за последние пару десятилетий стало понятно, что на самом деле вот этой казавшейся прям такой четкой и нерушимой границы между обитателями Эдиакарского периода и обитателями Кембрийского периода. А почему в Кембрийском периоде вдруг появилось такое разнообразие животных? Опять же, мы уточняли, что, судя по всему, просто стало энергетически выгодно из-за некоторых изменений химического состава океана обзаводиться скелетом. А скелет – это удобно. Но и организмы со скелетами замечательно окаменевают. Так вот, но за последние пару десятилетий стало понятно, что на самом деле среди вендобионтов, организмов Эдиакарского венского периода, на самом деле, видимо, встречаются представители некоторых известных сейчас типов. Ну, например, того типа, к которому мы относимся, типа хордовые. Напомню, что тип хордовые делятся на три подтипа: бесчерепные, оболочники, они же личиночно-хордовые, и позвоночные. Собственно, два из трех бесчерепные оболочники – это беспозвоночные животные. И если говорить про подтип оболочники, они же личиночно-хордовые, это организмы, в которых тяжело, конечно, наших собратьев по типу опознать, потому что, ну, если говорить про каких-нибудь асцидий, например, это класс внутри подтипа оболочники, выглядят они как такой мешочек с двумя большими отверстиями, через одно засасывается вода, через другое выталкивается вода. Устроены они, да, честно говоря, просто как живой фильтр. Внутри находится спрятанная внутрь тела глотка с большим количеством жаберных щелей, через которые отжимается в особую полость, образованную фактически складками тела. Вода, на стенках глотки оседают питательные вещества, съедобные частицы, и дальше все это перемещается в пищеварительную систему, а анальное отверстие открывается в ту же полость, куда открываются жаберные щели, и все это вместе через общее выводное отверстие, так называемый клоакальный сифон, выталкивается наружу. Интересно, что у этих существ, у асцидий, во взрослой стадии, кроме жаберных щелей, никаких других признаков типа хордовых и нету. Есть у них на самом деле эндостиль еще, но фактически железа, которая выделяет, собственно, слизь внутри глотки. Ну и все. А вот личинки у них интересные. У их личинок есть и хорда. Это, собственно, осевой скелетный элемент, который придает такую упругость телу. Есть и нервная трубка, тоже важный элемент строения типа хордовый, представители типа хордовый. Нервный тяж, внутри которого есть полость. И вообще они похожи, ну, на такого, не знаю, совсем примитивного головастика. Внешне, разумеется, так-то они значительно примитивнее, понятное дело. Никаких там парных конечностей, ничего. И вот эта личинка некоторое время плавает, затем оседает, прикрепляется к твердому какому-нибудь субстрату на дне и метаморфизирует, превращается во взрослый организм. Да, удивительная отличительная черта, что многие асцидии используют гемовонадин, судя по всему, для переноса кислорода и для каких-то еще, видимо, решения биохимических задач. Вещество, содержащее ванадий. Как вот у нас в крови есть гемоглобин, содержащий железо, у них гемовонадин. Зачем? Почему именно ванадий, который, мягко говоря, менее распространен, чем железо или медь, не очень понятно. Да, вот оно, разнообразие асцидий. Асцидии мы вспоминали к тому, что сейчас мы почти уверены, что, например, такой вендобионт, как аузия, с большой вероятностью, но видите, все равно аккуратно, я говорю, почти уверены, с большой вероятностью относился именно к асцидиям. Собственно, вот слева окаменелость, вот реконструкция. Можно, конечно, задаться вопросом, где же тут асцидия видна. Дело в том, что с большой вероятностью это именно окаменевшая глотка. То есть корректная реконструкция не по центру, а чуть правее. Действительно, по форме вот этих отверстий очень похоже на, собственно, отверстие в глотке асцидии. Так что да, видимо, асцидии, напомню, в идиокарском периоде уже были. Почему это важно? Мы к этому вернемся еще сегодня обязательно, когда будем искать связи вендобионтов, прошу прощения, с другими, с ныне живущими существами. Дело в том, что долгое время вообще считалось, что подтип оболочники – это наиболее примитивные представители типа хордовые. Но мы сейчас знаем, что наиболее примитивные – это бесчерепные. Из современных представлены, собственно, исключительно классом ланцетники, которые на протяжении всей своей жизни сохраняют подвижность, сохраняют помимо жаберных щелей хорду и нервную трубку. То есть получается, что, несмотря на то, что они, конечно, все равно довольно не то, чтобы очень активно подвижные, но неплохо плавают. В основном полузакопавшись, вот так ланцетники сидят в песке. Но получается, что если аузия относится к асцидиям, которые относятся к оболочникам, а бесчерепные более примитивны, чем оболочники, то где-то до этого уже должны были существовать представители подтипа бесчерепные. Также позволю себе напомнить, что это вот буквально открытие последних лет. И в значительной степени оно, конечно, сильно позволяет нам пересмотреть связь вендобионтов с современными типами животных, что есть такой замечательный тип анихофоры, представленный сейчас исключительно наземными организмами с очень интересным типом питания. Такой сети слюны они выплевывают. Но Во-первых, некоторое количество лет назад стало понятно, что очень интересные кембрийские организмы, то есть жившие в кембрийском периоде, в первом периоде нашего иона, фанерозойского иона, то есть во времени кембрийском периоде с 540 примерно до 485 миллионов лет назад, как, например, галлюцигении, относятся к классу ксенузии, которые на самом деле относятся к типу анихофоры. Просто вот такие вот тогда были анихофоры. Экстравагантные, безусловно. А затем, уже после того, как собственно, ксенузий отнесли к типу анихофоры, очень случилось интересное. Осадочные породы, в которых был найден другой представитель класса ксенузии. Собственно, ксенузий, он, ну вот тут его отпечаток, видно, что что-то такое последовательно повторяющихся частей, вот так его реконструируют, что он на самом деле жил не в начале кембрийского, а в конце идиокарского периода. То есть жил одновременно с вендобионтами. Поэтому, ну, по крайней мере, если с вот этой аузией мы все равно до конца не уверены, то здесь мы уверены. И получается, что на самом деле, ну, что и следовало ожидать, не внезапно появляется все разнообразие животных кембрийского периода, а некоторые из них вполне себе жили, пусть и, видимо, не были распространены, но и в идиокарском периоде. Также в идиокарском

с более примитивным строением, мы понимаем, что представители типа стрекающие находятся где-то близко к основанию эволюционного древа животных вообще. Но вот со стрекающими есть проблема. Каких-то венских организмов и диакарских организмов, которых уверенно можно идентифицировать как стрекающих, есть предположение, что многие, на самом деле, действительно, многие из них относились к стрекающим. Возможно, очень многие из них относились к стрекающим. Но мы не можем быть уверены. То же самое с типом губки парифера. Губки точно должны были быть, потому что это наиболее примитивная группа современных животных. И понятно, что губки, ну, конечно, не такого строения, как современные, но, тем не менее, представители типа губки должны быть где-то в самом основании эволюционного древа животных. А есть в идиокарском периоде организмы, которых вроде как можно отнести к губкам, но все равно уверенности нет. Хотя губки точно были. Или, например, представители типа ктенофора, грибневики. Ну, собственно, это существа, которые раньше были собратьями по типу кишечно-полосные или кишечно-полосные. В принципе, двойная языковая норма, можно так и так. Так вот, собратьями по типу кишечно-полосные вместе со стрекающими, потом, правда, стало понятно, что грибневики не являются близкими родственниками стрекающих, что у них много отличительных черт. Ну, во-первых, что у них есть элементы билатеральной, то есть двусторонней симметрии в теле, например, наличие вот таких, такой пары щупалец. Для стрекающих, напомню, характерно, ну, в основном радиальная симметрия, то есть больше одной плоскостей симметрии можно провести через тело. Но, впрочем, про стрекающих мы отдельно много уже говорили. Но потом оказалось, что когда разобрались детально со строением, самое главное, когда удалось расшифровать геном, появились технологии прочтения генетической информации, стало понятно, что, ну, своей жилетелостью грибневики похожи на стрекающих, но на самом деле всем остальным не очень. Более того, сейчас у нас есть все основания думать, что грибневики – это единственная эволюционная ветвь в царстве животные, у которых нервная система появилась независимо. Что у нас с вами нервная система – это эволюционные производные, фактически нервные системы стрекающих, а у грибневиков независимо. Но грибневики тоже должны были быть тогда. Мы их не находим. На самом деле, почему мы не находим ни стрекающих, ни грибневиков, уверенно не находим, корректно сказать. Ответ довольно простой, честно говоря. Это жилетелые организмы, которые, понятно, окаменевают очень плохо и, понятное дело, что очень неясно. Почему не находим губок? Судя по всему, потому что скелеты докембрийских губок были организованы немножко иначе, и там тоже нечему особенно, видимо, было окаменевать. Хотя здесь еще возможны очень большие открытия. Но вот мы поговорили про типы, которые должны бы быть в венском, он же идиокарский период, но уверенно мы их не находим. Поговорили про типы, это всего два сейчас типа, это хордовые и анихофоры, которые, ну, про которые мы практически уверены, вернее так, про хордовых почти уверены, что мы нашли идиокарских хордовых, а про анихофор мы сейчас действительно уверены, что мы нашли идиокарских анихофор. Но помимо них, все остальное разнообразие организмов идиокарского периода, оно действительно не похоже ни на что. В прошлый раз мы так одним глазком заглянули, я кратко некоторых представителей перечислил, но мы не фокусировались на их разнообразии. А сегодня мы постараемся побольше познакомиться именно с разнообразием вендобионтов, с разнообразием существ, скажем аккуратно, существ, обитавших в идиокарском периоде,

0: которые, честно говоря, настолько не похожи ни на что, ни на кого, что не то, что к какому-то современному типу животных их тяжело отнести, а про многих из них до сих пор в научной среде идет дискуссия о том, к какому царству их отнести. И вообще, существует ли сейчас то царство, к которому они относились, или вместе с ними оно полностью вымерло? Вообще, какие признаки характерны для вот этих странных вендобионтов? Во-первых, у них не удается найти отчетливого рта и не удается найти следов укусов на каких-то вендобионтах. То есть это значит, что, по крайней мере, никаких твердых челюстей, скорее всего, у них не было. Хотя для некоторых все-таки мы подозреваем что-то твердое, но там не очень понятно. Есть вендобионты с отверстиями на теле. Но однозначно быть уверенным, что это рот, не получается. Именно поэтому иногда этот еще так поэтически вот эту совокупность организмов и время их существования называют сад Идиакары, по, прошу прощения, аналогии с райским, эдемским садом, где никто никого не ел. Для них характерен равномерный рост. Что имеется в виду? Имеется в виду, что маленькие вендобионты имеют пропорции тела, примерно соответствующие пропорциям тела больших. Для животных равномерный рост для современных типов животных не очень-то характерен. Ну, представьте, новорожденный ребенок и взрослый человек. Пропорции тела сильно меняются. У идиакарских организмов в основном нет. А также у них встречается очень странные варианты симметрии. Ну, позволю себе напомнить, что у современных животных встречается либо радиальная симметрия, лучевая от слова радиус луч, когда можно через тело провести несколько плоскостей симметрии. Или билатеральная, B2, латеросторона, двусторонняя симметрия, как у нас, когда через тело можно провести одну плоскость симметрии. Ну, по крайней мере, если мы говорим про внешнее строение, понятно, что с внутренним там все несколько сложнее. А если про внешнее строение, то да, нет, есть организмы, группы организмов, ну, это, собственно говоря, в первую очередь представители типа губки, для многих из которых вообще симметрия не характерна. Да, такое тоже есть. Но у всех, начиная со стрекающих, симметрия тела вполне себе хорошо развита. Но у современных типов, животных практически не встречается трехлучевая симметрия. На самом деле неверно сказать, что она не встречается. Элементы трехлучевой симметрии встречаются. Например, в типе круглые черви встречается трехчастный такой рот. В типе кольчатые черви в классе поисковые клителаты под класс Гирудинея пиявки тоже встречается такой рот с тремя зубами хитиновыми. То есть элементы трехлучевой симметрии встречаются, но так, чтобы все тело имело трехлучевую симметрию, нет, такого сейчас не встречается. Равно как и практически не встречается симметрия скользящего отражения. Это когда части тела расположены со сдвигом. Ну, как на картинах господина Пикассо. То есть, если бы у меня была симметрия скользящего отражения, у меня там один глаз был бы здесь, другой здесь, одна рука здесь, другая здесь. Опять же, неверно говорить, что симметрия скользящего отражения не встречается. У тех же ланцетников, относящихся к подтипу бесчерепные, одному из подтипов нашего типа, хордовые, у них мышечные элементы расположены вот так вот со сдвигом. Но это опять же речь про внутреннее строение, хотя это важный нюанс. А во внешнем нет, такого не проявляется. То есть можно сказать, что во внешнем строении симметрия скользящего отражения сейчас не встречается. Ну, поговорив про общую характеристику вендобионтов, давайте познакомимся с ними поближе. Вообще, поскольку мы до сих пор не уверены, относятся ли они к животным, важно понимать, что вот есть организмы, которые обитали в Эдиакарском периоде, как, собственно, ксенузиум, которые вполне себе организмы с характерным строением сейчас. Аузия тоже с натяжкой, конечно, но если предположить действительно, что это окаменевшая глотка, то асцидия. Мы сейчас будем говорить именно про вендобионтов, которых вообще непонятно, куда относить. Поскольку мы для большинства из них организмы, генетический материал, который упакован в ядро. Да, сейчас одноклеточные эукариотические организмы в основном микроскопические, хотя есть и сейчас крупные, но некоторые из них вполне себе подвижные. Возможно ли, что кто-то из вендобионтов вообще был одноклеточным, просто большим, да? Те структуры, которые мы описываем у них, как там элементы пищеварительной системы, мы не можем быть в этом уверены. Дело в том, что вендобионты, вернее так корректнее сказать, те отпечатки вендобионтов, которые мы находим, это отпечатки мягкотелых организмов. Мы, более того, даже не можем до конца быть уверены, что то, что мы видим, это целое существо. Возможно, окаменевали какие-то более плотные части, а более, ну как мы предполагаем, например, для аузии, а более какие-нибудь жилетелые такие вообще не окаменевали. Возможно. Более того, для того, чтобы вендобионты окаменевали, почему долгое время считали, что никаких крупных организмов в Эдиакарском периоде не было? Понятно, что для того, чтобы окаменело что-то мягкое и бесскелетное, кто-то мягкий и бесскелетный, нужны довольно специфические условия. Нужно, чтобы, не знаю, произошел какой-нибудь оползень и быстро произошло захоронение организмов. То есть мы имеем дело с существами, которые были захоронены в уникальных условиях, и мы действительно не можем быть уверены, а кто это был. А для чего я всю эту преамбулу сказал? Буду говорить про некоторые группы вендобионтов, например, трилобозои, с которых мы начнем, как с одних из самых ярких представителей. Но важно понимать, что и очень часто можно увидеть, что там вендобионтов группируют в классы, в типы какие-то. Важно понимать, что это очень условно. Потому что современная, позволю себе напомнить, биологическая систематика, она ставит своей задачей создание естественных таксонов. Естественный таксон – таксон – это любая систематическая единица. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, если мы говорим про таксономические ранги животных, например. Задача современной систематики – объединять организмы не по принципу внешнего или внутреннего сходства в один таксон, а по принципу их эволюционного родства, филогенетического родства, которое мы можем установить, используя безусловные и сравнительно анатомические методы, конечно же, но сейчас в первую очередь используя молекулярные методы, методы прочтения генетической информации. Так вот, для вендобионтов, ну, понятно, что генетическую информацию мы их никак не можем прочесть. Но это-то ладно. Для нас недоступны даже какие-то сравнительно анатомические методы. Потому что мы имеем дело с окаменевшими организмами, про которых мы даже не понимаем, состояли они из клеток или нет. разных, или это была одна клетка у многих. Поэтому систематика вендобионтов – это очень условная систематика. Фактически их просто как бы сгруппировали по сходному строению тела. С тем же успехом, не знаю, можно там пуговицы из коробки с пуговицами распределить по похожести на какие-то группы. Поэтому это очень-очень-очень условные группы. Как я уже сказал, иногда, например, говорят про тип трилобозои. Это группа похожих организмов. Так вот, начнем с трилобозоев. Сюда относят организмы, для которых, для большинства из которых, характерна ярко выраженная трехлучевая, или кратная трем, симметрия. Ярчайшим представителем является, такой, я думаю, многим известный трибрахидиум. Существо действительно странное. Помимо того, что у него есть вот эта вот трехлучевая симметрия, у него есть большое количество, а дальше непонятно, то ли это выросты, то ли это так окаменели каналы какой-то пищеварительной системы. Для некоторых вендобионтов вообще подозревают, что это были, возможно, в принципе, какие-то бактериальные образования, просто относительно правильной формы. Но для трибрахидиума все-таки нет. Скорее всего, при том, что все трибрахидиумы выглядят одинаково, это, видимо, был цельный организм. Двигался ли он? Мы не знаем. Относился ли он к животным? Не знаем. Как он питался? Тоже не знаю. Но, учитывая, что никакого рта у него мы не находим, можно предположить два варианта. Либо что он питался оседающими на него частицами, в принципе, можно предположить такое строение для даже такого размера организмов, при котором они фактически просто поверхностью тела захватывают частицы. Либо же у него внутри тела жили какие-то симбиотические фотосинтезирующие организмы, которые позволяли ему прекрасно себя чувствовать на мелководье. А в целом вообще идиокарские организмы, они явно жили на мелководье, просто потому что океан еще не был насыщен на большую глубину кислородом, а для того, чтобы иметь тело такого размера, нужно, чтобы кислорода вообще было вокруг достаточно много. В целом к трилобозоям относятся организмы... Замечательно. Прошу прощения, уважаемые зрители и слушатели. У нас, видите, небольшие технические накладки. Не очень понятно.
1: Просим прощения.
0: Случились. Да. Я тогда начну еще раз с вот этой группы про артикуляты. Про артикуляты – это организмы, строение тела которых действительно можно описать как такое стеганое одеяло. То есть это организмы, для которых, если не присматриваться, кажется, что характерна билатеральная симметрия, что они вытянуты, есть некая центральная ось, и от нее отходят части тела какие-то. Но кажется даже, что это сегменты, но на самом деле все несколько иначе. Например, известный представитель проартикулят Диккенсония. А если посмотреть на то, как отходят вот эти части тела, даже на этом отпечатке видно, что они как раз отходят сообразно симметрии скользящего отражения со сдвигом. Поэтому говорить о том, что эти организмы могут быть родственны каким-то метамерным современным типом животных, то есть метамерным, ну, значит, позволю себе напомнить, организмам, тела которых разделены на сегменты, нельзя. А рта у Дикинсонии тоже мы не находим. А были ли они подвижные? На самом деле вопрос. Есть проартикуляты, для которых почти мы уверены в том, что они двигались. По крайней мере, есть все основания полагать. Для Дикинсонии непонятно. Поэтому, опять же, мы имеем дело явно с цельным организмом. Ну, вернее так, явно с каким-то организмом. Цельный он или нет, мы не знаем. Возможно, как я говорил, просто какие-то части Дикинсонии не окаменевают в силу особенностей строения. Но вот даже до царства однозначно сказать здесь тяжело. Вообще, организмов, которые относят сейчас к роду Дикинсония, их некоторое количество. Все они более-менее похожи, отличаются формой тела. Фактически. А план строения одинаковый, такая же вот симметрия скользящего отражения. Для некоторых видов дикинсоний удалось даже неплохо проследить их онтогенез, индивидуальное развитие. И он, да, демонстрирует, что просто с возрастом наращиваются дополнительные части, ну, которые часто называют изомеры. Да и все. Сюда же к проартикулятам относится такое существо, как спригина. Вообще спригину, ну, очень большой соблазн сказать, что слушайте, ну это же похоже на каких-то членистоногих прям. Смотря как ее реконструировать. Вот это относительно честная реконструкция спригины, так как мы можем ее реконструировать, зная имеющиеся, как бы используя все имеющиеся сведения на основании вот ее окаменелости. И да, похоже, что, ну, просто исходя из строения, наверное, все-таки это двигалось. Но опять же, части тела расположены изомеры сообразно симметрии скользящего отражения. Еще представитель проартикулят Онега. На самом деле, далеко не все, кого относят к проартикулятам, устроены вот строго так, как Дикинсония или спригина. У некоторых из них есть часть тела, имеющая вот эти элементы, расположенные, прошу прощения, сообразной симметрии скользящего отражения, а значительная часть тела просто никак не разделено, как у представителей рода Онега. Причем, вот если, опять же, не присматриваться, большой соблазн сказать, слушайте, а может это моллюск с такой примитивной раковиной? Да все-таки нет. Потому что чем бы ни были вот эти вот структуры, расположенные, видимо, на спинной стороне тела, они расположены сообразно симметрии скользящего отражения. Отдельно, наверное, стоит упомянуть такое существо, как Йоргия. Не только из-за смешного названия. Несмотря на то, что Йоргия устроена, ну, знаете, хочется сказать, что это что-то среднее между Дикинсонией и спригиной. Да? Но идея строения та же самая симметрия скользящего отражения. Есть вот эта передняя широкая часть тела и дальше узкие части тела. Но с Йоргией есть один чрезвычайно важный момент. Были найдены хорошо сохранившиеся окаменелости Йоргии, вот здесь слева, на которых, ну, отпечатки Йоргии, на которых видно, что мы имеем дело с такой как будто дорожкой из Йоргии. Причем видно, что вот одна за другой, немножко перекрываясь, находятся Йоргии. Причем видно, что это абсолютно одинаковые Йоргии. И самый первый отпечаток в этой, с одной стороны, этой дорожке, он соответствует отпечатку целого организма, а другие отпечатки в этой дорожке отпечатков, они отличаются от него тем, что они как будто вдавлены. Судя по всему, это следы. Видимо, Йорге – это тот проартикулят, про которого мы сейчас практически с уверенностью можем говорить, что это двигалось. Ну, конечно же, здесь можно, может быть, другое объяснение. Может быть, объяснение, что мертвую Йоргию переносило течением, и она плюхалась и оставляла вот такие вот отпечатки на, видимо, мягком илу мелководья Идиакарского периода. Может быть, но по характеру того, как эти отпечатки оставлены, все-таки похоже, что Йоргия делала это при жизни. Получается, что это существо ползло, периодически останавливаясь. Возможно, оно ело, тут, конечно, вопрос, чем, ело какие-то мелкие съедобные частицы на дне. Возможно, оно переползало вслед за более освещенными участками дна. Но на самом деле то, что Йоргия двигалась, это колоссальный аргумент в пользу того, что, видимо, это все-таки либо существо, относящееся к царству животные, либо к чему-то близкому к царству животные. Поскольку никакого другого царства крупных, многоклеточных, подвижных организмов, ну, которые бы двигались прям целиком своим телом, нам неизвестно, мы можем на основании доказанной почти точно подвижности, самостоятельной подвижности Йоргии, говорить, что все-таки, скорее всего, вендобионты – это животные. Хотя, опять же, вопросы остаются. Еще один проартикулят венди. Здесь вот тоже очень хорошо видны, видно то, что части тела расположены сообразно симметрии скользящего отражения. Вот слева здесь реконструкция вендии. Окаменелости вендии выглядят обычно чуть-чуть иначе. Ну да, видимо, вот эти выпуклые структуры, которые здесь обозначены зеленым цветом, чем-то по строению, возможно, отличались и чуть иначе окаменевали. Но ничего конкретного мы здесь сказать не можем. Точно так же, как, ну вот здесь одновременно реконструкции Венди, Дикинсони и Йоргии, здесь отмечено, что в передней части тело Йоргии, которую можно условно назвать головой, но понятно, что в огромнейших кавычках, есть какие-то ветвящиеся каналы. Соблазнительно сказать, что это каналы пищеварительной системы. Но мы не уверены. Совсем странное существо, которое, правда, тоже относит к проартикулятам, тамга. Совсем странное, но тем, что у него, ну, как и у Онеги, то есть в целом оно скорее вот на Онегу похоже в общем планом строения. Это неразделенное на вот эти изомеры тела, основная часть тела. Сверху на спине находятся структуры, расположенные сообразно симметрии скользящего отражения, как такие, ну, запятообразные, крючкообразные структуры, которых к тому же еще 7. Совсем получается странная симметрия, но уж какая есть. Или, например, такое существо, как армиллифера. Ну, в целом, напоминает чем-то тамгу, но, да, вот тоже расположены, да, сообразно симметрии скользящего отражения, такие вот странные части сверху тела. Что это было? Непонятно. Следующая большая группа, которую часто выделяют в тип, иногда проартикулят помещают внутрь этого типа петлонамы, иногда выделяют, но сейчас скорее выделяют. Хотя, как я уже сказал, важно помнить, когда говорим про систематику вендобионтов, вот этих настоящих вендобионтов, не похожих ни на что, что это очень условно. Мы просто по принципу похожести группируем организмы. А для петлонам характерно строение тело, похожее на ваю папоротника. У большинства из них. Ну, собственно, вот эту листоподобную структуру у папоротника. Из-за такого строения вообще соблазнительно предположить, а может это все-таки не животные? Скорее животные. Но, ну, то есть, вернее, точно можно сказать, что не растения. Почему точно можно сказать, что не растения, несмотря на то, что на папоротнике они действительно похожи на ваи папоротников? Потому что для них мы точно так же не можем найти клеточное строение. У растений, позволю себе напомнить, клетки покрыты клеточной стенкой, преимущественно состоящей из целлюлозы, она хорошо окаменевает. Растительные, но организмы, относимые сейчас к царству растения, в идиокарском периоде уже были. Это и красные водоросли. Причем мы точно понимаем, что это как бы красные водоросли. Это и зеленые водоросли. Поэтому растения с нормальными, нормально устроенными растительными клетками уже были. Здесь точно так же, как и у других групп вендобионтов, как и у трилобозой, и у проартикулят, мы вообще клеточного строения нормального не видим. Поэтому скорее это были клетки, как у животных, без клеточной стенки. Ну, наверное, начать стоит с, пожалуй, самого такого, не побоюсь этого слова, попсового представителя группы петлонамы. Это чарния. Да, действительно же, похоже на что-то растительное. Похоже. Не поспоришь. Но для них тоже характерна симметрия скользящего отражения. Характерна, ну, такая листообразная, я бы сказал, форма тела с каким-то таким стебельком ножки, которым они явно крепились. И про них мы уверены, что они крепились и, видимо, росли как-то вот так. То есть они были прикрепленными организмами. Ну, такие прикрепленные организмы должны бы быть фильтраторами. Опять же, с ртом проблема. Но, видимо, были фильтраторами. Ну, помимо чарнии, к петлонамам относится рангия. Ну, вообще, вот смотрите на эту окаменелость. Ну, ведь первое, что хочется сказать, что это, ну, папоротник какой-то. Рангия, если чарния так имела, судя по всему, плоскую структуру, то рангия имела тело, разделенное на несколько вот таких лопастей, вот возможная реконструкция строения рангии. Вот по центру она здесь изображена, и, судя по всему, да, росли они на дне идиокарского мелководье примерно вот так вот. Экстравагантные организмы, ничего не скажешь. Сюда же относится такое существо, как чарниодискус. Назван он так, потому что изначально были обнаружены, вот здесь видна окаменелость, в целом понятно по примеру чарнии и по примеру рангии, понятно, как было примерно устроено это существо. Та же самая вот эта перистая листовидная структура, элементы, которые расположены сообразно симметрии скользящего отражения, но у чарниодискуса очень хорошо окаменевает прикрепительный диск. Вот он здесь внизу. Он очень характерное строение имеет из двух как бы кругов, один круг вписан в другой. и назван Char Neodiscus, потому что изначально были найдены эти прикрепительные диски, и только потом нашли существо с остальной частью тела. Это, кстати, к вопросу о том, как может быть, что у организмов какая-то часть тела окаменевает, какая-то нет. Запросто. Реконструируют Char Neodiscus, ну, скорее ближе к ранге, чем к чарнии, то есть у них тоже было несколько вот таких вот лопастей. Получается, что для этих организмов мы одновременно можем говорить про симметрию скользящего отражения и элементы радиальной симметрии в теле. Вот справа реконструкция Char Neodiscus. Вообще, когда мы смотрим на чарнию, особенно на чарнию, ну и на ее, хочется сказать, родственников, но корректно будет сказать зоологической, вообще с биологической точки зрения, на похожих на нее организмов, сразу в голове возникает так ярко, вспышкой, образ. Есть же такие существа сейчас, относимые к типу книдария, стрекающие, к классу антозоа, коралловые полипы, к отряду пеннатуляции, морские перья. Это мягкотелые колониальные коралловые полипы, которые, ну, посмотрите, ну ведь вылитая чарния, вылитая, да не совсем. А у морских перьев нет симметрии скользящего отражения. У них вот эти вот веточки, отходящие от центральной оси, они расположены вполне себе билатерально. Да, конечно, каждый отдельный зооид, ну, позволю себе напомнить, у животных, если мы говорим о колониальных животных, колониальными мы называем животных, тело которых разделено на отдельные части, похожие по строению на целый организм. Эта часть называется зооиды. Зооиды у них имеют там, преимущественно радиальную симметрию, все в порядке. Но для самого тела симметрия скользящего отражения не характерна. Хотя очень похоже, конечно же. Сейчас петелонам, таких как чарния, ранги, черниодискус, не относят ни в коем случае к морским перьям. Но морские перья – это очень интересный пример организмов, которые позволяют предположить, как эти существа питались. Видимо, они были фильтраторами, которые вот так вот улавливали проносящиеся мимо частички пищи и, возможно, каких-то мелких существ. И что самое главное, когда смотришь на морских перьев, не сразу понимаешь, далеко не сразу, что перед тобой колониальный организм, состоящий из большого количества отдельных зооидов. Могли ли петелонамы быть колониальными? Гипотетически, да. Но, опять же, мы, увы, этого не знаем. Но, по крайней мере, существование морских перьев подсказывает нам, как они могли существовать. Ну, также к петелонамам относятся такие интересные и необычные существа, как эрниетта. Эрниетты имели несколько иное строение. Они, ну, как мы их реконструируем, были похожи на такие заякоренные в грунте бокальчики. Видимо, питались оседающими частицами, но, опять же, рта никакого не находим. Также к петелонамам относится очень интересное существо – винтагирус. Винтагирус сам по себе, он, ну, во-первых, сочетает, опять же, симметрию скользящего отражения, сочетает элементы трехлучевой симметрии и в целом сам похож, я бы сказал, на такую, на шишку. Понятно, к растениям это не имеет никакого отношения. Про винтагируса мы сейчас вот это то существо, про которое мы не то чтобы уверены, но очень сильно подозреваем, что имеем дело с фрагментом организма. Дело в том, что реконструируют Винтагируса очень по-разному. Вот по центру реконструкции Винтагируса как свободно плавающего существа. Возможно. Слева и справа реконструкции Винтагируса как существа, которое крепилось трубками к выростами такие в виде длинных трубок ко дну. Ну, причем обратите внимание, на левой реконструкции он одним концом смотрит вниз, а на правой реконструкции другим. Дело в том, что рядом с окаменелостями Винтагирусов действительно часто находят такие отпечатки каких-то трубчатых вытянутых структур, а дальше непонятно. То ли они просто после смерти или, в принципе, легко от них отрывались, то ли это что-то отдельное. Есть предположение, что та часть Винтагируса, которая находится, это такой просто поплавок с газом, который в вертикальном положении поддерживал эти трубки, которые, соответственно, фильтровали. Возможно, это, в принципе, было не прикрепленное что-то, а плавающее у поверхности или на поверхности воды с вот этой трубкой, свисающей вниз, на которой могли находиться отдельные зооиды. Тогда это получается колониальный организм. Возможно, колониальное животное. Но, увы, пока мы с этим не разобрались. А вот дальше начинаются организмы, которые ни к трилобозоям, ни к проартикулятам, ни к петелонамам отнести не получается. Например, чрезвычайно широко распространенные организмы клаудины. Клаудины даже используются, ну, являются так называемыми руководящими ископаемыми. Руководящие ископаемые – это часто встречаемые окаменелости организмов, которые позволяют маркировать определенный слой осадочных пород, с уверенностью сказать, что он относится к тому или иному возрасту. Клаудины выглядят как несколько конических структур, вложенных друг в друга. Вот слева клаудины в разрезе. Ну, видимо, это какая-то трубка, в которой кто-то жил. Кто? Скорее всего, он был настолько мягкотелый, что не окаменел. Или намакалатус. Намакалатус тоже является руководящим ископаемым, но он настолько странен. Вот слева трехмерная реконструкция немакалатуса. Как осуществляется трехмерная реконструкция таких организмов? Делается много спилов камня, в котором находится окаменевший намакалатус, и, собственно говоря, дальше их с помощью компьютерного моделирования из них собирают такую 3D-модель. Намакалатус, кстати, очень интересен тем, что это был один из немногих вендобионтов со скелетом. Ну, правда, однозначно сказать, из чего состоял его скелет, сложно. Просто потому, что никаких близких родственников сейчас и вообще родственников найти не получается, но скелетные элементы, причем достаточно сложного строения, у него были. Тело намакалатуса состояло из вот такой вот головки с несколькими отверстиями и ножки. Обычно на реконструкциях ножку рисуют извитой, хотя мы не уверены, что она гнулась. Предполагают, что это был какой-то фильтратор с щупальцами, вот как здесь изображено, торчащими из этих отверстий. Ключевое слово, что предполагают. На самом деле, что мы точно можем реконструировать у намакалатуса, это то, что есть относительно такая тяготеющая, я бы сказал, сферическая структура с несколькими отверстиями и ножка. Все. Возможно, мы имеем дело вообще со скелетом организма, а сам организм выглядел, учитывая мягкие ткани, как-то существенно иначе. Увы. Ну и на макалатусе тоже не к трилобозоям, не к проартикулятам, не к петелонамам относить не получится. Или, например, такое существо, как инария. Инария интересна тем, что, ну, видимо, это было донное существо, вот так вот сидящее на мягком илу потому что находятся отпечатки, вот он как D обозначен, где она явно вдавлена в субстрат. По центру торчит трубка. Наверное, был фильтратор. Но опять же, чем в реальности являлась эта трубка, мы не знаем. Чем интересна Инария, что она демонстрирует вполне себе радиальную симметрию, лучевую симметрию, симметрию, характерную для современных представителей типа стрекающие. Поэтому под очень большим вопросом Инарию относят к стрекающим, но на самом деле в реальности каких-то черт ее строения, которые однозначно бы позволяли отнести ее к стрекающим, нет. Но тут мы, по крайней мере, сталкиваемся с радиальной симметрией. Или вот такое вот замечательное создание Кимберелла. Кимбереллу сейчас реконструируют, ну вот, примерно так. Вообще, история реконструкции Кимбереллы, она заслуживает отдельного рассказа, как ее только не реконструировали. Вот здесь в разные годы изображено, как ее реконструировали, соответственно, и предполагали, что это что-то похожее на медузу или что-то похожее на грибневика. Потом все-таки решили, что это что-то, обитавшее на дне и, видимо, ползавшее. Более того, ну вот сейчас это две реконструкции Кимбереллы, которые, ну, я бы сказал, конкурируют за правильность. Чем интересна Кимберелла? Во-первых, у нее явно билатеральная, то есть двусторонняя симметрия. И сейчас, ну, практически удалось прийти исследователям Веднобионта к консенсусу, что да, это явно какой-то билатерально-симметричный организм. Однако отнести его к какому-то из современных типов билатерально-симметричных организмов, а позволю себе напомнить, все, собственно говоря, если мы смотрим на эволюционное древо животных, все организмы более сложно устроенные, более продвинутые, чем стрекающие, представители типа стрекающие, они, по крайней мере, исходно имеют билатеральную симметрию, двустороннюю симметрию. Непонятно. Ни к одному из них Кимбереллу явно отнести не получается. Вроде бы на некоторых отпечатках обнаруживаются структуры, похожие на радулу. Позволю себе напомнить, что радула – это характерная деталь строения моллюсков. Фактически это такой мускулистый вырост глотки, ну как язык, снабженный большим количеством зубов хитиновых, маленьких, разумеется, очень. Если это правда окажется радула, а радулу, кроме как у моллюсков, мы ни у кого не находим, то, возможно, Кимбереллу будет еще одним вендобионтом, которого удастся отнести к какому-то из современных типов, к моллюскам. Но, честно скажу, пока, по крайней мере, насколько мне известно, окончательного решения вопроса, есть у Кимбереллы радула или все-таки нет, нету. Есть среди вендобионтов и организмы, настолько непонятные, что вот про них до сих пор сомневаются, что имеем ли мы дело с каким-то отдельным организмом. Например, представители рода цикломедузы. Ну, назвали их так, потому что исходно посчитали, что это вполне себе медузы. Потом, во-первых, стало понятно, что это были организмы, явно находящиеся на дне, обитающие. А потом стали возникать сомнения, а имеем ли мы дело с каким-то организмом или, возможно, с такой вот специфического строения колоний, может быть, даже бактериальной. Сейчас все-таки склоняются к тому, что цикломедузы – это не бактериальные колонии. Но дальше хочется сказать, что у них радиальная симметрия тела. Да, но на самом деле фактически это просто система концентрических кругов и прямых линий, исходящих из центра. Однозначно предположить, к какому типу животных, если это вообще животное, нельзя. Также еще очень странные существа парванкарины. Да, явно трехлучевая симметрия, но довольно необычная. Симметрия скользящего отражения не прослеживается. Что это такое? Но, безусловно, парванкарина больше похожа на вот таких, я бы сказал, классических вендобионтов, на трилобозоев, проартикулят и на петеланам. Однако все равно для нее какой-то такой большой группы не удается собрать. Или, например, такое существо, как немиана. Очень многочисленные окаменелости выглядят как, я бы сказал, блинчики, вы уж простите. Про немиану вообще чрезвычайно долго сомневались, до сих пор некоторые исследователи сомневаются, не имеем ли мы дело с какими-то колониями бактерий или каких-то похожих существ. Все-таки, видимо, нет. Но что это было? Если это было животное, то было что-то мягкотелое. Ну, часто немиан реконструируют как, если предположить, что немиана – это существо, относящееся к типу стрекающей, к классу коралловые полипы, ну, наверное, что-то вот такое, такое большей частью тела закопавшееся в мягкий ил, щупальца, выставившее наружу. Но для этого сначала нужно предположить, что это существо относится к типу стрекающее. А на самом деле понятно, что никаких морфологических черт, позволяющих сделать этот вывод, не предположение, а вывод, на самом деле нет. Ну и в завершении хочется упомянуть такое существо, как Вавиликсию. Вавиликсии явно были существами цилиндрической формы с большим отверстием, окруженным выростами сверху. Хочется сказать, ну, это же губка. Вот она, идиокарская губка. Да, с довольно большой вероятностью вавиликсии относились к типу губки. Ну, вернее так, если искать, к кому их можно пристроить, к какому типу, ну да, к губкам. Но у них есть вот такой очень характерный снизу, на этой реконструкции он изображен, прикрепительный диск. Для губок такое не очень характерно. На самом деле каких-то элементов строения современных губок мы не находим. Либо, если это губка, то это какая-то губка несовременного плана строения. Ну, скелетные элементы, например, не такие, как сейчас. Либо это существо похоже на губку, но не губка. Поэтому, на самом деле, часто вавиликсию указывают как губку, прям гарантированную губку. На самом деле, это тоже под вопросом. Получается очень интересная ситуация, что среди вендобионтов, ну, среди, давайте так скажем, организмов идиокарского периода, есть существа, такие как аузия, которых можно с довольно большой вероятностью отнести к каким-то современным типам. Есть существа, такие как ксенузион, которые точно относятся к каким-то современным типам, но ксенузион и на остальных вендобионтов не похож. Есть три большие, я бы сказал, совокупности, общности различных вендобионтов, у которых есть определенные общие черты, для них вот характерна либо симметрия скользящего отражения, либо трехлучевая симметрия, отсутствие рта, равномерный рост, да, которые вот группируются в три такие группы: трилобозои, проартикуляты и петеланамы. Именно они на самом деле и являются, ну, можно сказать, ядром проблемы вендобионтов. А есть организмы, которые не получается сгруппировать в какие-то большие группы. Кимберелла, в Эвеликсе. Немиана, про которые мы можем предполагать, каким типом они относятся современно. И, возможно, нам удастся понять, каким типом они относятся. Но заметьте, они отличаются от тех вендобионтов, которые относятся вот к группам, к совокупностям. Трилобозои, проартикуляты, эпителонамы. Есть вендобионты, которые обладают вот этими какими-то характерными чертами вендобионтов, там, трехлучевой симметрии, или похожие на нее симметрии, как, например, вот у парванкарины. Ну, потому что понятно же, что это не настоящая трехлучевая симметрия, но вот есть в этом облике что-то вендобионтное, вот от спригины что-то есть, но их не получается отнести к одной из тех групп. Таким образом, на самом деле проблема вендобионтов – это несколько проблем. Есть организмы, от которых уже удалось протянуть эволюционные нити к каким-то современным типам. Есть организмы, такие как имбириеллы и вавиликсии, про которых мы хотя бы можем предположить, к каким современным типам они могли бы относиться, и, возможно, нам удастся с этим разобраться. А есть такие существа, как, собственно, трилобозои, проартикуляты и петалонамы во всем их разнообразии, про которых мы, исходя из их строения, так и не можем сказать, вообще, точно ли они относятся к животным. Или это какая-то группа организмов, возможно, ранга царства, которая полностью исчезла. В завершении я хочу рассказать одну историю из современности. В конце 80-х годов, по-моему, в 1900, все-таки в 1986, хотя я не... В общем, в середине, во второй половине 80-х годов при тролении из достаточно больших глубин, троление – это когда кидают трал, такая в самом простом варианте металлическая рамка с сеткой, которая ползет по дну и собирает все, что есть. В районе Австралии были собраны вот такие странные существа. Но, правда, пробы, в которые попали эти организмы, разобраны были только в 2014 году. После 2010 года, 2014, это когда уже статья была опубликована. Вообще так, к сожалению, бывает, что пробы больше 20 лет лежат неразобранными. Особенно, когда это какие-нибудь большие экспедиции, когда собирается большой массив проб. И, собственно, только к 2014 году были обнаружены в пробах вот такие странные существа. Когда их нашли, они произвели настоящую сенсацию. Почему? А вы присмотритесь. Смотрите, как устроено их тело. Что-то есть в центре, какая-то ножка. Очевидного рта отверстие есть, но непонятно, рот это или не рот. И во все стороны отходят ветвящиеся каналы. Причем ветвятся они тоже не совсем обычно, и сразу возникли предположения, что, слушайте, а не какие-то ли это родственники трилобозоев, а? Если бы это оказалось так, и мы бы нашли живого вендобионта, это было бы, открытие, конечно. Так вот, собственно говоря, прошу прощения за эту техническую заминку, уважаемые зрители и слушатели. Если бы это оказался действительно потомок вендобионтов, это было бы настолько циклопических масштабов биологическое открытие. Но, как я уже сказал, расшифровать генетическую информацию этих существ было невозможно. Их назвали дендрограмма энигматика. Здесь видно, да, загадочная дендрограмма. Похоже вообще на гриб, не знаю, на лисичку. Но только, правда, с вот такой вот с таким вырезом в диске. когда стало понятно, что дело пахнет сенсацией огромной, в этот регион океана, в район океана, где дендрограмма до этого была найдена, отправились снова, были опять в этом месте совершены тролления, нашли живых дендрограмм. Расшифровав их генетическую информацию, геном стало понятно, что это представители типа.

0: работаем. То есть на самом деле это такая колония. Причем есть сифонофоры вот такие плавающие с пузырем с газом. Вспоминаем, кстати, да, что... я прошу прощения, отмотаю. Винтагирус, собственно говоря, предполагают, что мог быть чем-то похожим. Но, понятно, точно мы этого не знаем и непонятно, узнаем или нет. Так вот, но на самом деле есть сифонофоры, которые обитают в толще воды, они плавают на поверхности. Есть сифонофоры, которые тяготеют ко дну. И, видимо, дендрограмма энигматика – это сифонофоры, которые живут где-то рядом с дном, с дном. Только вот в чем нюанс. То, с чем мы имеем дело, и то, что было изначально принято за отдельных существ, это за целых существ, это явно не целые существа. У некоторых сифонофор бывают такие грибоподобные выросты. Функции их не до конца понятны, но это явно выросты колонии сифонофоры. А целых дендрограмм так и не нашли. Ну, судя по тому, что это просто организмы жилетелые, легко рвущиеся, и вот пока их достают, вот удается обнаружить только это. То есть получается, что на самом деле даже у современных животных мы сталкиваемся с системой, что иногда, вот как с дендрограммой, пример-то все равно, несмотря на то, что это оказалось существо, относящееся к вполне себе понятному современному отряду животных, но вот мы имеем дело с фрагментом тела. И как выглядит целый организм, несмотря на то, что он прямо сейчас живет в океане, мы не знаем. Поэтому что уж говорить про дендробионтов, когда мы имеем дело непонятно с целыми организмами или нет, так еще с окаменевшими мягкотелыми существами. Ну что ж, мы с вами сейчас чуть подробнее, чем в прошлый раз, нырнули на мелководье Идиокарского периода, познакомились с разнообразием вендобионтов. Ну, надеюсь, что эти замечательные организмы стали вам немного ближе. Я готов ответить на вопросы. Есть у нас вопросы?
1: Да, вопросы есть. Первый вопрос. А в Дарвинском музее настоящие отпечатки венской биоты или это копии слепков?
0: Вообще должны быть настоящие. Потому что на самом деле вендобионты, знаете, не со всеми организмами, окаменевшими на территории нашей страны, хорошо. Вот, например, динозавров у нас не так, чтобы много. А вот вендобионты, например, на берегу Белого моря у нас есть места, где встречаются вендобионты хорошей сохранности. Поэтому, в общем, у нас в стране как раз есть источники вендобионтов, я бы сказал. Поэтому, скорее всего, вообще должны быть подлинники. Хотя, конечно, я гарантировать не могу.
1: А это правда, что жизнь на Землю принесли метеориты с других планет?
0: Ой, ну знаете, это совершенно отдельная тема про происхождение жизни вообще. Если коротко отвечать, хотя, конечно, это не та тема, про которую мы сегодня говорим, мы немножко затрагивали ее в прошлый раз, существуют два принципиально возможных взгляда на возникновение жизни. Это возникновение жизни на планете Земля в результате абиогенеза, возникновение живого из неживого. Как это произошло, отдельная история совершенно, там тоже есть несколько конкурирующих сейчас гипотез, хотя, конечно, сейчас ситуация с тем, как мы можем хотя бы предположить последовательность в цепочке событий возникновения жизни, сейчас мы, в общем, продвинулись ощутимо по сравнению там с каким-нибудь состоянием, не знаю, 30-40 лет назад, но понятно, что вопросов все равно много. Альтернативно возможный взгляд – это гипотеза панспермии, чужого семени.

0: что, соответственно, жизнь уже в готовом виде, ну, либо бактерии или археи, соответственно, прокариотические организмы, организмы, генетический материал, которых не упакован в ядро, были занесены, ну, единственное, скорее, не в метеоритах, а скорее кометами, потому что кометы, это, как вы понимаете, ядро кометы, это такая огромная глыба льда, путешествующая в космосе, и, да, гипотетически какие-нибудь организмы там могли бы сохраняться на протяжении десятков, сотен, тысяч лет, но дальше встает вопрос, окей, если жизнь была в готовом виде занесена на планету Земля, то где-то же она должна была возникнуть, то есть мы просто как бы переносим вот это вот возникновение жизни на, возможно, планету с более подходящими условиями, чем Земля для возникновения жизни. Но на самом деле здесь научная методология работает на пределе своей разрешающей способности, я бы сказал, на пределе вообще применимости научного метода познания окружающей действительности, потому что у нас слишком мало данных. Да, следующий вопрос.
1: А кто питался спригиной и вообще виндобионтами? Как они погибали?
0: Увы, мы этого не знаем. Как я упомянул в начале, почему иногда про виндобионтов, про это время говорят, что это сад идиокары? Потому что на виндобионтах мы не находим следов укусов, а у них не находим ртов. Ну, если мы говорим про вот именно виндобионтов в таком, я бы сказал, классическом понимании термина виндобионты, потому что здесь важно понимать, что если мы под виндобионтами подразумеваем, в принципе, организмов, живших в венском идиокарском периоде, то мы знаем, что некоторые из них, например, ксенузион, вообще к современным типам относились. Ксенузион — это, ну, кстати, насколько я понимаю, на отпечатках отчетливого рта нет, но точно он был у него, понимаем, по другим ксенузиям. Хотя не сразу у какой-нибудь галлюциногении. Собственно, когда у галлюциногении удалось найти рот и удалось рассмотреть кимбрийское, представитель кимбрийских ксенузий, коготки на конечностях как раз удалось отнести их типу анихофоры. Но если мы говорим про вот тех самых трилобозой, про артикулят и петеланам, то ничего мы не знаем конкретного про то, как они питались. Рта отчетливого нет, укусов нет. С большой вероятностью они питались как-то, используя либо симбиотических организмов, которые в них жили и, видимо, фотосинтезировали, либо у них был какой-то механизм питания непосредственно через поверхность тела, оседающими частицами. Но конкретнее мы ничего сказать, к сожалению, пока не можем.
1: Следующий вопрос. Венди, Йорги, Дикинсони были твердыми или, как черви, мягкими?
0: Вопрос хороший. На самом деле про вот опять же тех самых... давайте я еще... демонстрация экрана еще
1: да,
0: идет?
1: Да, да.
0: Сейчас я позволю себе тогда отмотать. Значит, если мы говорим про представителей трилобозоев, про проартикулят, собственно, куда там Дикинсони, Спригина, Йорки, Венди, или если мы говорим про петеланам, судя по всему, они были мягкие. Вообще скелетные элементы для виндобионтов не характерны. Я упоминал, что редким исключением является намакалатус. Хотя у него мы не знаем, из чего именно состоял этот скелет, но намакалатус ни к проартикулятам, ни к трилобозоям, ни к петеланамам, ну, по крайней мере, по внешнему строению, не относится. Соответственно, видимо, они были мягкие. Насколько они были мягкие, то есть было это тело совсем жилетелым каким-то или все-таки более плотным, мы не знаем, к сожалению. Но, по крайней мере, скелета именно у них, видимо, не было. Да, следующий вопрос.
1: А во времена появления виндобионтов уже были грибы и вирусы? Кто из них раньше всех появился?
0: Вы задали отличный вопрос. Вирусы, ну, скажем так, должны были быть уже. Ну, вообще, с происхождением вирусов есть ряд довольно существенных вопросов. Но, ну, то есть, насколько их строение примитивно или является результатом упрощения. Но вирусы должны были быть, безусловно. Насчет грибов вопрос очень сложный. На самом деле, с большой вероятностью, грибы тогда уже были. Но эволюционная история грибов ранняя, она очень темна и запутана, и неясна. Более того, относительно недавно высказывались предположения, что, возможно, некоторые вендобионты сами по себе были грибами. Но все-таки от этого скорее сейчас отказались. Особенности окаменевания грибов таковы, особенности многоклеточности грибов, потому что на самом деле многоклеточность грибов принципиально отличается от многоклеточности растений и отличается от многоклеточности животных. Особенности многоклеточности грибов не предполагают их очень хорошего окаменевания. Соответственно, скорее всего, в венском периоде, в идиокарском периоде грибы уже были, но тут есть целый ряд вопросов. И, ну, если мы будем как-нибудь говорить об эволюции водных экосистем в целом, то тогда, наверное, затронем эту тему. А так корректно будет сказать, что конкретного здесь сказать что-то очень тяжело. Но с большой вероятностью, да, были. Следующий вопрос.
1: Как все-таки производится датировка окаменелостей?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обсудить особенности формирования осадочных пород. Нам нужно пробежаться по истории геологии и палеонтологии, начиная с 17 века, начиная с работ Нильса Стенсена, который, собственно говоря, найдя как-то окаменевший зуб акулы, пришел к базовым выводам, которые сформулировали геологию как науку, о том, что слои осадочных пород формируются горизонтально, и нижний слой осадочных пород сформировался раньше, чем выше лежащий. Но это тема вообще отдельного разговора. Я попробую сейчас коротко ответить. Окаменелости формируются в осадочных породах. Как формируются осадочные породы? Обычно на дне водоема. То есть осадочные, почему я говорю на дне водоема, осадочные породы могут формироваться и на суше, но они формируются там значительно менее эффективно. Вот у нас есть водоем, ветер приносит там пыль, песчинки, реки впадающие приносят песчинки, частицы глины, ила. Все это оседает на дно, со временем утолщается слой осадков, он спрессовывается под своим весом в камень, так формируются осадочные породы. Если по мере, в процессе формирования толщи осадочных пород какое-то животное оказалось на дне, то при определенных условиях оно захоранивается слоем осадков, и затем его тело замещается какими-то минералами другими, опять же, при определенных условиях. Так формируются окаменелости. Исходя из того, что слои осадочных пород формируются горизонтально, исходя из того, что ниже лежащие слои сформировались раньше, чем выше лежащие, исходя из того, что мы вслед за другим исследователем геологом и палеонтологом, правда, уже 19 века, Чарльзом Лоелем, руководствуемся принципами актуализма в геологии, то есть подразумеваем, что в древности все процессы шли с такой же скоростью, как и сейчас, пока не доказано обратное. Мы по толщине, это очень грубо я сейчас говорю, по толщине слоя осадочных пород можем предположить, сколько времени ушло на ее накопление. Вот. А дальше, соответственно, понимая, в каких слоях осадочных пород мы находим каких организмов, мы можем предположить датировку там, в миллионах лет, когда это сформировалось. Но на самом деле это не единственная методика определения. Но про как бы идея в этом есть вспомогательные различные методики современные. Но здесь нужно, дальше подробнее говорить отдельно. Вот. Можем как-нибудь отдельно просто про это поговорить. Мы, в принципе, можем на самом деле как-нибудь посвятить разговор не только вендобионтам, а вымершим беспозвоночным других геологических эпох. И, собственно, тогда, наверное, затронуть эту тему, если это интересно. Надеюсь, я кратко ответил на вопрос.
1: А можно сказать, что вендобионты – это переходная стадия от растений к животным, от флоры к фауне?
0: Нет, точно нельзя. И я поясню, почему. Вы мне позволите сейчас отключить и включить заново презентацию?
1: Да, конечно.
0: Я открою просто слайд из другой, по-моему, она у меня. Сейчас буквально секундочку. Так, мне для этого... Так, Skype сейчас. Сейчас я поясню. Тут просто нужна схема.
1: Все уже видно.
0: Все видно, да?
1: Да, да,
0: все видно. Это упрощенная схема, которую специально, в общем, по моей просьбе нарисовали, потому что да, она для одного курса, который я делал. Упрощенная схема эволюционного древа всего разнообразия живых существ на планете Земля. Нас здесь интересуют эукариоты, собственно, организмы, генетический материал которых упакован в ядро. Эукариоты – это общий такой эволюционный ствол, который затем делится на две ветви – двужгутиковые и одножгутиковые. Собственно говоря, как несложно догадаться из названия. Одножгутиковые – это были одноклеточные эукариоты, у которых исходно один жгутик подвижный, вырост мембраны, двужгутиковые, у которых исходно два жгутика. А разошлись одножгутиковые и двужгутиковые очень давно. Ну, судя по всему, что-нибудь там в районе миллиарда лет назад, а может быть и больше, скорее даже больше миллиарда лет назад разошлись. Ну, корректно будет сказать, между полутора и миллиардом лет назад. Так вот. И разошлись на этапе, когда это были одноклеточные существа. Одни одножгутиковые, другие двужгутиковые. Дальше, собственно, в эволюционной ветви двужгутиковых появилась вот здесь вот есть группа, которая называется архипластиды. Это современное название таксона, соответствующим систематической единице царству, современному пониманию царства растений. Животные относятся к одножгутиковым. Более того, животные, ну вот их относительно близкие родственники, это, как ни странно, грибы, хотя, безусловно, разошлись они тоже, когда были еще одноклеточными, потому что ближайшие родственники животных – это так называемые воротничковые жгутиконосцы, очень забавные и обаятельные создания. Отсюда можно сделать как бы вывод, это очень кратко я сейчас говорю, что что у растений, что у грибов, что у животных, как я уже говорил, многоклеточность сформировалась независимо. Поэтому между ними переходных каких-то многоклеточных этапов быть не может. И разошлись они очень давно, задолго до эдиакарского периода. Поэтому вендобионты – это ну, либо что-то близкое к животным, либо какая-то эволюционная ветвь, которая полностью утратилась. Ну, если мы говорим как раз вот про трилобозоев, про артикуляты, петеланам ну, и похожих на них вендобионтов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Да, и последний вопрос. Нет, уже не последний. А если бы ученые нашли окаменелый отпечаток руки, как бы они описали такую симметрию этого организма? Ни рта, ни оси симметрии у него нет.
0: Замечательный комментарий. Ну, на самом деле мы похожий пример рассматривали в прошлый раз, когда говорили не про разнообразие вендобионтов, а про условия, в которых они жили, и про особенности сложности с их идентификацией. Собственно, мы приводили похожий пример, что да, если вот какие-нибудь там через 2 миллиарда лет прилетят на планету, через 2 миллиарда лет на планете Земля, да уже через миллиард лет, вот, на поверхности всего этого разнообразия живых существ не будет. Точно совершенно, по целому ряду причин. Какие-нибудь инопланетные исследователи и найдут отпечаток листа клёна. Придет ли им сразу в голову, что это часть огромного дерева? Нет, конечно же. Как они будут описывать его симметрию? Они, скорее всего, задумаются, а как вот это вот описать, эту симметрию? А дальше будут думать, а это плавало, бегало, летало? А рот у него был? Да, и точно так же, если представить, что находят окаменевшую человеческую руку и не находят других никаких животных, то да, как бы что это? Как оно жило? Поэтому да, как я сказал...
1: Семейки Адамса, да.
0: Да, как главная проблема с вендобионтами, что у нас не получается протянуть от них эволюционную ниточку родства к каким-то современным типам животных, а поэтому мы, как я уже сказал, не понимаем, это целые организмы, это части организмов. Что это вообще такое? Это мы даже не понимаем, как была устроена их многоклеточность, если они были многоклеточными. Но, правда, когда смотришь, если для кого-нибудь там трибрахидиума еще можно вроде как ну, предположить, что это могло бы быть что-то одноклеточное, ну, для какого-нибудь черниодискуса, ранги, ну, такая сложная структура все-таки характерная, ну, если мы на современных существ посмотрим, для многоклеточных. Но как была устроена эта многоклеточность? Не возникла ли у них многоклеточность независимо? Непонятно. Как я уже сказал, многоклеточность возникала, ну, вот мы упомянули три раза, на самом деле у зеленых растений, не у зеленых растений, внутри царства растений эта многоклеточность два раза возникла независимо минимум. Это у зеленых растений и у красных водорослей, у грибов независимо возникла многоклеточность, у животных независимо возникла многоклеточность, у бурых водорослей, ламинарии, например, которые в школьной программе относятся к царству растения, сейчас они относятся к группе, вот она здесь, гетероконты разножгутиковые, у них независимые, причем у них совсем поздно возникла многоклеточность, уже в фанерозое. Поэтому не были ли вендобионты вот чем-то совершенно отдельным, увы, мы, к сожалению, не знаем. И поэтому это такая манящая и будоражащая умы проблема. Вопрос. Да, еще. Да, надеюсь, я ответил на вопрос.
1: Давайте, наверное, последний вопрос. Мы уже достаточно долго в эфире. А будет ли когда-нибудь еще про вендобионтов? Вспомнил сейчас про Обамуса, про Эодромеду. О них будет?
0: Ну, вообще разнообразие вендобионтов, понятно, оно не исчерпывается тем, о котором я рассказал здесь. В прошлый раз мы совсем по верхам с ним познакомились, сейчас чуть подробнее. Ну, в ближайшее время, наверное, нет, потому что, как мне кажется, основополагающие моменты, какие-то краеугольные моменты про вендобионтов, я постарался рассказать. Если вас заинтересовала тема вендобионтов после этого, то, послушав нашу сегодняшнюю беседу, мне кажется, в ней ну и самостоятельно можно будет достаточно неплохо разобраться. Но, возможно, мы еще вернемся к вендобионтам, если будем говорить вообще про эволюцию беспозвоночных разных геологических эпох, но у нас и так получилось вендобионтам вместо одной беседы две посвящены, а хочется поговорить про что-то еще, но, возможно, вернемся. А так, конечно же, я ни в коем случае не претендую на то, чтобы вот сейчас здесь перечислить вообще всех вендобионтов.
1: Спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом.
0: Да.
1: Вас также поздравляем, нашего лектора, и с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо, большое спасибо.
1: Увидимся в Новом году.
0: Спасибо за внимание, да, и до встречи в Новом году. До свидания.
1: До свидания.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и это «Утренний отбор». К видео про утконоса было несколько просьб в комментариях рассказать о еще одном удивительном австралийском животном – эхине. И вот сегодня я постараюсь выполнить эту просьбу и рассказать вообще о эхине как о животном, а также о научных новостях, которые с этим животным связаны. Итак, кто такие эхидны? Это однопроходные млекопитающие. Они интересны тем, что сохраняют множество черт рептилий. Очень необычное такое сочетание, вроде млекопитающие, но с чертами рептилий. Открыта была эхидна в 1792 году Джорджем Шоу. Она была им описана. И поначалу, когда он познакомился с этим животным, он решил, что это какой-то такой колючий муравьед. Но, собственно говоря, некоторое время в науке существовало такое название у эхидны – колючий муравьед. Но потом впоследствии выяснилось, что к муравьедам они никакого отношения не имеют, и что их ближайшие родственники – это утконосы. И обитают эти животные, как из названия вполне понятно, в Австралии. У эхидны есть еще компания. В семейство эхидновые, помимо австралийской эхидны, входят еще и проэхидны, которые обитают в Новой Гвинее. Их три вида. Ну, в общем, такой очень отряд небольшой, да, однопроходные, утконосы и вот эти товарищи колючие. Но эхидну переназвали, и, в общем, на самом деле, мне не очень понятно, откуда взялось название эхидна, потому что, если мы вспомним с вами мифологию, то эхидна – это довольно зловредное такое чудовище, которое сочетает в себе черты женщины и змеи. Вот. Если же мы посмотрим на австралийскую эхидну, кстати, вот в витрине за мной вы можете ее увидеть, то, в общем, существо довольно милое, и ни на женщину, ни на змею не похоже, это скорее какой-то гибрид ежа с муравьедом, да? Потому что колючий, в то же время питается муравьями, и ротовое отверстие очень маленькое, укусить она никого не может, и это отверстие нужно для того, чтобы при помощи длинного языка с липкой слюной захватывать основную свою пищу муравьев и термитов. Надо сказать, что если утконос – это животное крайне редкое, то эхине в этом смысле больше гораздо повезло. Она широко распространена по Австралии, и, в общем-то, этот вид не вызывает сейчас опасений ученых в смысле его возможного исчезновения в ближайшее время. А все дело в том, что эхидна невероятно экологически пластична. Она, в принципе, может жить практически в любой среде. Они встречаются от гор до пустынь, практически везде они живут, потому что действительно у этого животного много таких прекрасных свойств, которые позволяют ему выживать, ну, практически в любых условиях. И вот такая фраза «в воде не тонет, в огне не горит» – это как раз про эхидну, потому что действительно ей это очень свойственно. Надо сказать, что если говорить об эволюции вообще однопроходных, то это очень древняя группа млекопитающих, которая отделилась рано от общего ствола порядка 187 миллионов лет тому назад, судя по последним исследованиям. И линии утконоса и эхидны разделились около 55 миллионов лет, то есть они достаточно долго тоже изолированно находятся. Считается, что у эхидны были предки водные, которые вели примерно такой же образ жизни, который ведут сейчас утконосы. Что им досталось в наследство от водных предков? Ну, во-первых, они великолепно плавают. Вообще, когда эхидна идет, она кажется крайне неуклюжей. Трудно себе предположить, что такое животное будет хорошим пловцом. Между тем, они способны преодолевать даже довольно большие водные преграды и чувствуют себя в воде замечательно. Кроме того, они обладают электрорецепцией. Но зачем электрорецепция утконосу? Понятно, в водной среде она прекрасно работает, но эхидна живет в воздушной среде, да? И вроде бы электрорецепция не сильно ей нужна, но это такое наследство от водных предков. Правда, рецепторов у нее гораздо меньше, чем у утконоса, меньше в 100 раз. То есть если у утконоса 40 тысяч рецепторов, то у эхидны всего 400. Но, тем не менее, они все-таки есть. Еще одно наследство, которое эхидна унаследовала от водных предков, и которая, в общем, ей очень даже пригодилась, это то, что в ее скелетных мышцах и сердечной мышце есть очень много такого белка, который называется миоглобин. Это белок, который способен удерживать кислород в большом количестве, и такое содержание белка есть только у животных, которым приходится на длительное время нырять. Ну, например, у китообразных и у ластоногих. То есть этот белок, он позволяет в мышцах создать резерв кислорода, и животное на долгое время может задерживать дыхание. Эхидна надолго не ныряет, но Благодаря содержанию миоглобина в большом количестве в ее мышцах, она способна очень длительное время выдерживать большое содержание углекислого газа в окружающей среде. И это ей очень нужно, потому что она нередко скрывается в норах и может проводить там довольно много времени, и поэтому там падает количество кислорода, увеличивается количество углекислого газа. И кроме того, это же помогает ей пережить пожары. Когда происходят какие-то пожары, крупные лесные пожары, то ехидна закапывается в почву и в грунте впадает в состояние оцепенения. И вот этот вот миоглобин как раз он позволяет ей пережить такие неблагоприятные условия среды. Что еще интересно, у ехидны очень низкая температура тела. Ее температура тела порядка 30-32 градусов. Это, пожалуй, самая низкая температура тела среди всех млекопитающих. И это тоже, наверное, приближает ее немножко к рептилиям. При этом надо сказать, что ехидна вообще не любит, когда температура окружающей среды слишком высока, и температура порядка 35-37 градусов уже может быть для нее летальна. Поэтому она старается скрыться куда-то или под землю, или в какие-то корни, в пустой ствол дерева забраться, в общем, в какое-то укрытие, чтобы избежать вот таких неблагоприятных температур. У ехидны есть очень интересные анатомические особенности, о некоторых из которых тоже хотелось бы рассказать. Ну, во-первых, у ехидны очень развита мускулатура. И хоть животное вроде бы маленькое, а длину ехидны максимально может достигать 50 сантиметров и весит порядка 5 килограмм, но при этом очень сильное животное, у нее очень мощная мускулатура, которая опоясывает все ее тело, очень мощные конечности. И известны даже такие случаи, когда ехидну запирали в каком-то помещении, и ехидна, например, могла передвигать холодильник по комнате. Вот. Ну, в общем, задача нетривиальная для такого маленького вроде бы существа. Но при этом такие сильные мышцы, такие сильные конечности помогают ей очень разрушать, например, термитники твердые для того, чтобы добраться до своей основной пищи – насекомых. Еще один интересный факт – у ехидны очень хорошо развит мозг, по сравнению даже с утконосом, например. Мозг у нее размером примерно с мозг кошки, и при этом на 50% он состоит из неокортеса, или как это еще называют, серое вещество. То есть ехидна с точки зрения мозга очень развитое животное, очень развитое и, может быть, способное к какому-то сложному даже обучению. Еще, если головной мозг у нее хорошо развит, то со спинным мозгом некоторые проблемы. У ехидны, наверное, тоже самый короткий среди позвоночных спинной мозг, он заканчивается на 7-м грудном позвонке. Вот такая вот интересная особенность. У ехидны отличное обоняние, и именно обоняние в основном позволяет ей находить свою добычу. У нее, кстати, неплохой слух, а вот со зрением не очень хорошо. У нее из рецепторов только палочки, то есть ее зрение, оно такое сумеречное и ночное. А вот обоняние очень хорошее, если опять-таки сравнивать с утконосом, у нее очень крупная обонятельная луковица, и рецепторов обонятельных 693, а у утконоса 299, то есть разница довольно солидна, больше чем в два раза отличается. Язык, потрясающий совершенно язык, его общая длина 25 сантиметров, то есть половина длины тела, да, при этом высовывает она его на 18 сантиметров, язык очень подвижный. Рот ехидны называется тахиглоссус на латыни, что в переводе означает «быстрый язык». И действительно, это так. Она совершает быстрые движения языком, захватывая свою добычу. В основном это, конечно, общественные насекомые. Диета ее муравьи и термиты, как я уже сказала. Диета очень своеобразная. И поскольку зубов у животного нет, то перетирает она насекомых, прижимая их корнем языка к небу. У ехидны, как и у утконоса, ну, практически, можно сказать, нет желудка, не вырабатывается соляная кислота, и в основном переваривание пищи происходит в кишечнике. Ехидна, как я уже сказала, способна впадать в спячку и пережидать в спячке самые неблагоприятные условия. А что для нее неблагоприятные условия? Либо неподходящая температура, либо если, например, нет пищи. Она на какое-то время может впадать в такое состояние оцепенения, при этом температура ее тела падает до 4-5 градусов. Если у ехидны вдруг появляется рядышком какой-то враг, чаще всего таким врагом оказывается, если не человек, то динго, то ехидна невероятно быстро закапывает со всеми лапами в грунт. У нее потрясающие совершенно когти. Они длинные и широкие. Они прекрасно приспособлены для копания. И кроме того, на задних конечностях есть еще очень длинный один коготь, который длиннее всех остальных примерно в два раза. Он используется ехидной для груминга, для того, чтобы ухаживать за своей кожей, да, потому что длинные колючки, попробуй-ка тут почешись. А почесаться приходится, потому что у ехидны одни из самых крупных блох. Это блохи длиной в 4 мм. Вот такие вот, в общем, не слабые паразиты. Теперь очень интересные сведения о том, как происходит размножение у ехидн. Долгое время это оставалось такой загадкой для ученых, но теперь мы уже знаем, что процесс размножения у ехидин очень неординарный. Вообще ехидны, они такие животные-одиночки, они хоть и не территориальны, но группами не собираются, а собираются лишь в период размножения. Тогда за самкой увязывается целый поезд из самцов, как правило, их 5-6, и они следуют за ней таким паровозиком, значит, впереди идет самка, за ней следует несколько самцов, причем состав этого паровозика может меняться, какие-то самцы могут отделяться от этого поезда, какие-то могут присоединяться, и длится это в течение 4 недель. Паровозик периодически останавливается, животные кормятся, отдыхают, потом двигаются дальше. И вот приводит это все к тому, что ехидна, в конце концов, самка готова к спариванию, и тогда она просто ложится плашмя на брюхо, на землю, а самцы начинают вокруг нее кружить, при этом вырывая вокруг самки траншею. Глубина траншеи может достигать 25 сантиметров. И когда траншея вырыта, начинается выяснение, кто тут главный. Ну вот бывает игра такая «Царь горы», а это «Царь траншеи». Самцы начинают друг друга пихать, а задача выпихнуть соперников из траншеи, и в результате остается только один победитель, который испаривается с самкой. Ну и тут, конечно, стоит сказать про пенис у ехидны. Он действительно совершенно феноменальный. Он составляет четверть длины тела. Вы можете сами прикинуть, если длина ехидны 50 сантиметров. И у него 4 головки. Правда, одновременно действуют только 2, 2 остальные неактивны. Но, тем не менее, все-таки тоже такое впечатляющая анатомическая деталь. После того, как ехидны спарились, беременность длится около 3-4 недель. После этого самка откладывает яйцо. При этом она ложится на спину, подворачивает вверх заднюю свою часть, где находится клоака, и яйцо попадает в особую складку. Это складка такая, похожая на сумку кенгуру, которая формируется только на период заботы о потомстве. Яйцо попадает в эту складку, и ехидна его вынашивает в течение 10 дней. Она происходит инкубация этого яйца. Яйцо очень маленькое, оно похоже на виноградинку. Оно с такой эластичной оболочкой и длиной примерно 1,5 сантиметра. Через 10 суток вылупляется детеныш, и он выглядит абсолютным зародышем. Он очень маленький, он практически прозрачный. У него почти не развиты задние конечности, но довольно хорошо развиты передние. И это ему нужно для того, чтобы добраться до молочных полей. У ехидн, как и у утконосов, нет сосков, и малышам приходится просто слизывать молоко. Вот. Ну, он там добирается и находится в сумке довольно длительное время. Вот. И что касается молока, это тоже необычайно интересно. Ну, во-первых, молоко у ехидны розового цвета, поскольку в нем содержится много железа. Во-вторых, состав молока меняется очень сильно. Дело в том, что ехидна сначала носит своего детеныша в сумке, и он там может питаться в тот момент, когда ему это необходимо. И потом у детеныша где-то через 2 месяца начинают отрастать иголки. И, как вы сами понимаете, колючего малыша носить, в общем, не очень-то удобно. И тогда ехидна оставляет его в норе и возвращается к нему периодически раз в 5-10 дней и кормит его. Возникает вопрос, а как вообще детеныш не умирает от голода, когда его мать кормит так редко? Все дело в том, что меняется коренным образом состав молока. И если поначалу в молоке всего чуть больше 1% жира и почти 8% белка, то потом, когда детеныш уже остается в норе и мама кормит его так редко, состав молока кардинально меняется, и в нем уже 31% жира вместо 1%, представляете? И 12% с лишним белка. То есть получается, что самка кормит своего детеныша таким настоящим сгущенным молоком, в котором очень концентрированы питательные вещества, и оно уже внешне напоминает скорее не молоко, а скорее какой-то густой крем или зубную пасту, например. Еще интересно, это вот из последних, пожалуй, таких новостей, связанных именно с энтомопроходными, оказывается, их молоко обладает очень высокими антибактериальными свойствами. Вероятно, это связано с тем, что молоко сочится прямо по шкуре животного, по его меху, и, соответственно, это совершенно необходимо, чтобы детеныш выжил, да, иначе детеныш мог бы там чем-то заболеть, поскольку, в общем-то, санитарные условия, наверное, не самые подходящие для малыша, слизывать молоко прямо с шерсти взрослого животного. Вот. И когда ученые стали выяснять, а что же такое есть в молоке однопроходных, которые позволяют ему быть таким антибактериальным, оказалось, что там есть особый белок. Этот белок имеет своеобразную структуру, он похож на кудрявые локоны, поэтому ученые назвали его в честь известной актрисы белок Ширли Темп. И планируется искусственно синтезировать этот белок и использовать его в борьбе с супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам. Надеюсь, что все получится и действительно удастся этот белок синтезировать в таких промышленных масштабах. Еще немножко о детенышах. Ехидные, они удивительные совершенно. У них есть свое собственное название. Они называются паглы. Они очень милые и смешные, растут очень быстро набирают вес. И, как я уже сказала, через 2 месяца мать оставляет детеныша в норе и периодически возвращается к нему и кормит. Детеныш постепенно обрастает колючками, глаза его и уши открываются. И лактация продолжается вообще у ехидны в течение 7 месяцев. То есть еще 5 месяцев детеныш сидит один в норе и видит маму, ну, примерно раз в неделю. Вот такая вот у него судьба детеныша ехидны. В последнее время ученые очень заинтересовались генетикой ехидны, очень интересно, всего нового понаоткрывали, и их интересовало, насколько сильно геном однопроходных отличается от генома других млекопитающих, потому что действительно группы разделились очень давно. Вот, и выяснили, какие из генов претерпели наибольшие изменения. Ну, например, всем хорошо известно, что у однопроходных сложный комплекс половых хромосом. Если у человека 2 половых хромосомы, у утконоса 10 половых хромосом, у ехидны еще интереснее. У самок 10 половых хромосом, у самцов 9. То есть у них на одну Y-половую хромосому меньше. Ученые пытались выяснить, как вообще такое сложное определение пола могло возникнуть, и пришли к выводу, что, скорее всего, были некие еще у предков до разделения утконосов и ехидн, у предков была такая большая кольцевая хромосома, которая впоследствии разделилась на фрагменты, и вот получилась такая очень сложная система определения пола. Кроме того, мы говорили, что у однопроходных нет зубов, а вот предки их были зубастыми, у них были зубы, но в процессе эволюции однопроходные современные частично утратили гены, которые отвечают за формирование зубов. То есть из 8 генов осталось только 4. Они также утратили в значительной степени те гены, которые отвечают за пищеварительные ферменты. Но, правда, один из самых важных генов, который называется NGN3, сохраняется. Еще интересно, что у рептилий, например, есть такой ген, который отвечает за синтез белка виталогенина. Этот белок необходим для того, чтобы формировался желток в яйце. И у млекопитающих этого белка нет, зато есть много казеинов различных, которые входят в состав молока. А вот у однопроходных сохраняется 1 копия этого гена, у рептилий 3 копии гена белка виталогенина, у однопроходных сохраняется только 1 копия действующая, которая все-таки есть. Ну и еще интересно, хеморецепция. Как мы уже говорили, у этих животных очень своеобразный тип питания, да, они питаются насекомыми, и у них, соответственно, немножко изменилось ощущение вкуса. Если у большинства млекопитающих 25 копий гена, который отвечает за опознавание горького вкуса, у утконоса 7 копий, а у ехидн всего 3 осталось. Интересно, что подобное же изменение произошло, например, у пангалинов, которые по типу питания очень похожи на ехидны, они тоже питаются в основном муравьями и термитами. Ну и еще одна интересная новость, которая показывает нам, что ехидны не только интересны, но еще могут быть полезны для науки и для медицины. Оказалось, что быть может, они помогут человечеству побороть такую страшную болезнь, как диабет второго типа, справиться с этой болезнью. Дело в том, что в кишечнике, и у нас в кишечнике, вырабатывается такой белок, который называется глюкоподобный пептид. Этот белок, его выработка в кишечнике служит сигналом для выработки инсулина поджелудочной железой. И инсулин, как вы знаете, он регулирует уровень глюкозы в крови. И у этого вещества есть одно такое свойство, оно очень неустойчивое и довольно быстро разрушается. Этот же пептид есть и у однопроходных, но он оказался гораздо более устойчивым, стойким и длительное время существующим. А связано это, по всей видимости, с тем, что помимо того, что этот белок также участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, он еще помимо этого, например, входит в состав яда утконоса. И, по всей видимости, вот такая двойная роль этого вещества, она и привела к тому, что его структура несколько изменилась, и он стал более устойчивым, более стойким. Ну что ж, друзья мои, на сегодня о ехидне, пожалуй, все. Я хочу вам напомнить, что, во-первых, у нас есть детский канал, и там мы отвечаем на детские вопросы. И детский вопрос – это не обязательно вопрос, который исходит от ребенка. Может быть, и вы задаете себе иногда простые детские вопросы. Ну, например, совсем недавно наш палеонтолог Ярослав Попов рассказывал о том, зачем динозаврам хвост. Если вам тоже это интересно, вы можете зайти и посмотреть интересное, довольно забавное видео на эту тему. Пожалуйста, не забывайте присылать нам свои новые вопросы, не забывайте подписываться на нас и жать колокольчик. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и ждем вас в нашем музее, надеюсь, в скором времени. Всем пока! Да, а разбудил вас сегодня храп ехидны. Ехидный храп ехидны. Да, и мы с вами отправимся в хранилище и посмотрим экспонаты, которые у нас там хранятся. У нас там есть ехидны, очень интересные. Идем? Я же рассказывала, как у меня ребенок один раз вопрос, ну, тянет руку во время экскурсии. Говорит, я знаю, почему ехидну так назвали. Я говорю, ну почему? Она смеется так, хе-хе-хе. Интересно, что проехидны питаются в основном дождевыми червями. Они живут в более влажном климате. Муравьями. А эти в основном муравьями-термитами. Вау! Ой, елки-палки. А посмотри, какой хвост шикарный. На это видно прям отлично.
1: Хвост у них как сковородка.
0: А проехидна вообще называется еще эти короткоклевые ехидны. На английском языке, да? А вот проехидны называются длинноклювые ехидны. Видно, кстати говоря, очень хорошо видно, почему. Потому что действительно клюв гораздо длиннее. Да, ну прям шикарные. А проехидны действительно намного крупнее. Посмотри, какая она здоровая. К сожалению, не так себя хорошо чувствуют, как ехидны в Австралии. Потому что проехидны, к сожалению, малочисленные. И есть опасность, что они могут исчезнуть. А вот ехидна, она молодец, она себя чувствует неплохо. Ты посмотри, какое хвостище. Видишь? Ой, а у этой даже язык высунут. И уши хорошо очень видно. И шикарный, шикарный хвост. Ой, у этой есть шпора.
1: Оно такая, как щетинка.
0: Посмотри, очень хорошо здесь видно.
1: Я по этим шпорам даже самцов и самок
0: отделял. Вот. На пяточке. И здесь тоже хорошо видно.
1: Это
0: довольно крупные. Они у ехидны не ядовиты, у них нет бедренной железы. То есть у предков, очевидно, была, а ехидны в результате. Ух ты! Да нет. Можно заглянуть. В нос ехидни. Ну вот и за что ее назвали ехидной? Такая симпатяга.
1: Да, необразованность.
0: Просто симпатяга. Хотя есть предположение, что это эхинос, еж по-гречески.
1: Скорее всего, именно так.
0: То есть, поскольку она все-таки на ежа похожа, сначала эхинос, а потом как-то получилось так, что стала ехидной. А вот это как раз когти, которые для груминга.
1: Когти вот тут лучше видно, да?
0: А шпоры тоже здесь, кстати,
1: смотри,
0: видно.
1: Вот они разной степени лохматости. Удивительно, что раньше несколько.
0: Видишь? Блин, какая острая. О, это вообще вот этот длинный коготь, смотри, какой огромный.
1: Мне и лапы чесать?
0: Да, чесать от блох.
1: Передние это все просто копать на яму. А вот заднюю, вот смотри, на этом пальце, как коготок.
0: Ну, на втором на самый длинный, острый. Да.
1: Потом три мало-мало меньше. И еще и шпора. Вот это очень хорошо.
2: Это швейцарский нож.
0: Все? Замечательно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Сегодня мы поговорим об угрозах из космоса. Вселенная нам реально угрожает. Земля не в пустоте. Вокруг нас планеты, кометы, звезды, галактики. И рано или поздно от них мы можем получить неприятности. Хотя чаще получаем возможность для жизни. Ну, взять хотя бы наше Солнце. Без него вообще не было бы жизни. Но и на него нужно смотреть. Глаз да глаз нужен, чтобы оно нам не навредило. Давайте по порядку. Я решил разделить все космические угрозы на две больших кучки. Первое – это неизбежные. То, что мы можем реально предвидеть и даже сроки какие-то указать, когда какая неприятность может произойти. Вторые – вероятные. То есть мы знаем, что они могут произойти, но вот предвидеть их пока не умеем. Ну, начнем с неизбежных. Тут астрономы уже в своей силе. Кое-что мы можем предвидеть. Я даже целый список составил. Например, такая угроза, как столкновение галактик. Мы живем рядом с Солнцем. Солнце живет в огромной звездной системе галактики. А рядом с нами есть другие. И они случайным образом летают одна вокруг другой. Наша галактика – член большой галактической семьи под названием местная группа. Местная группа галактик. Наша и соседка туманности Андромеды – два крупнейших члена. Вокруг Андромеды и вокруг нас еще по нескольку десятков спутников. Есть еще одна независимая галактика, Месье 33, или называют ее спираль в треугольнике. Вот такая группа из примерно полутора сотен галактик – это наш дом во Вселенной. Но, к сожалению, члены этого коллектива все время толкаются, все время врезаются друг в друга. Крупные поглощают более мелких, но это обычный процесс не только в мире галактик. Нам, конечно, в первую очередь надо следить за туманностью Андромеды. Она огромная, она больше нашей галактики раза в полтора, и если она когда-нибудь стукнется о нашу, тут могут произойти некоторые изменения в жизни Солнечной системы, а она стукнется. Астрономы уже довольно точно знают, как движется туманность Андромеды по отношению к нам. Она к нам приближается. Скорость небольшая, примерно 1,5 километров в секунду. В мире галактик это небольшая скорость. Но и расстояние не такое большое, до нее всего 2 миллиона световых лет. Оказывается, и расчеты это подтверждают, что примерно через 4 миллиарда лет туманность Андромеды и наша галактика пролетят рядом друг с другом, не столкнутся, но очень близко сойдутся. Потом немножечко разлетятся, но недалеко, и еще через 2 миллиарда лет стукнутся одна в другую. Но все-таки галактика – это не твердое тело. Что значит «стукнутся»? Они практически внедрятся друг в друга, сольются в один большой клубок, звездно-газовый конгломерат, смесь из сотен миллиардов звезд, газовых облаков, планет и так далее. К чему это приведет? Конечно, внешний вид галактик уже не сохранится. Красавица

Ясно, мы их изучили и подозреваем, что именно так и произошло с ними, что они тоже когда-то были красавицы спирали, но объединились в такие вот клубки. К чему это приведет? Дело в том, что по прошествии 6 миллиардов лет, когда это случится, Солнечной системы уже не будет. Нашему Солнцу осталось светить примерно 4,5-5 миллиардов лет. После этого оно превратится в красный гигант, сожжет планеты, близкие к себе, Венеру, Землю, Марс, проглотит некоторые из них, и после этого можно забыть про Солнечную систему, нашей цивилизации, если она сохранится к тому времени, надо будет подыскать себе другую звезду. Значит, мы научимся летать, перемещаться от звезды к звезде. Это единственное, что может сохранить существование нашего земного мира. А это значит, что мы всегда найдем себе звезду, подходящую на хорошей орбите галактической, но уже Млечного Пути на нашем небе не будет, а будет какая-то смесь из большого количества наших и чужих звезд. Потомки оценят, красиво это или нет, какие новые созвездия тогда появятся на небе, мы не знаем. Расчеты этого сегодня не показывают. Но это, пожалуй, самая дальняя перспектива, 6 миллиардов лет, на которую сегодня может заглянуть астроном, точно рассчитывая этот процесс на компьютере. Возьмем более близкие времена. Что грозит нам со стороны ближайших звезд? А угроза такая вполне реальна. Дело в том, что звезды в галактике движутся не очень согласованно. Конечно, общее движение, общее их вращение вокруг центра галактики есть, но на его фоне происходит еще хаотическое перемещение звезд относительно друг друга. Вот те, которые мы видим сегодня, их несколько сот миллионов лет назад не было, были другие. Мы пролетаем через соседей, дальше появятся новые соседи, новые созвездия. Одни звезды приближаются к нам, другие удаляются. Как это сказывается на Солнечной системе? Дело в том, что Солнечная система довольно большая. Те планеты, которые мы знаем, от Меркурия до Нептуна, это самая внутренняя часть Солнечной системы, и она довольно стабильна. На нее могут повлиять только звезды, пролетающие прямо рядышком с Солнцем. А такое, наверное, очень редко бывает, если вообще бывает. Однако периферия Солнечной системы намного шире. На расстоянии примерно в 100 тысяч раз дальше, чем Земля от Солнца, все еще наши объекты. Это небольшие каменные и ледяные глыбы, то есть астероиды и кометы, которые заполняют так называемый пояс Койпера и еще более обширную область, которую называют облако Оорта. Вот ее-то размер я и назвал 100 тысяч астрономических единиц, 100 тысяч раз дальше, чем Земля от Солнца. Там, на этом расстоянии от Солнца, в общем, регулярно пролетают соседние звезды. И они, конечно, своим тяготением, притяжением к себе возмущают движение далеких объектов и меняют им орбиты. Мы можем предсказать, когда это произойдет? Да, можем. Мы довольно точно знаем движение соседних звезд и уже рассчитали, что те соседи, которые сегодня ближе всех к нам, а это, например, Альфа в созвездии Кентавр и ее самый близкий член Проксима. Альфа-Кентавр – это тройная система. Две звездочки, похожих на Солнце, а подальше от них маленькая третья звезда Проксима. Тому и названа так Проксима, то есть ближайшая, что она ближе тех двух к нам, самая близкая. До нее всего 4 световых года. Так вот, эта система сегодня к нам приближается. Но не волнуйтесь, она пролетит мимо, не затронув даже периферию Солнечной системы. Следующая ближайшая звезда, так называемая звезда Барнарда. Она тоже к нам приближается, тоже летит сегодня к нам, ну или мы к ней. В общем, мы сближаемся друг с другом, но и звезда Барнарда не заденет периферию Солнечной системы. И, в общем, можно наверняка сказать, это просто результат расчетов, что в ближайшие десятки тысяч лет ни одна из соседних звезд не пройдет сквозь облако Оорта, то есть никак не нарушит движение объектов нашей Солнечной системы. Однако, если заглянуть подальше в будущее, оказывается, одна звездочка опасная для нас все-таки есть.
Это звезда Глизе.

0: Z710. Ее довольно точно наблюдают астрономы уже давно, более века. И движение ее настолько точно изучено, что предсказать ее полет мы сегодня можем. Звезда Глизе-710 примерно через 1,5 миллиона лет влетит в Солнечную систему. Это опасно. Она не только пронзит облако Оорта, она пройдет недалеко от пояса Койпера, то есть уже сблизится с объектами центральной части Солнечной системы, с нашими планетами. К чему это приведет? Звезда не очень большая, она в половину меньше Солнца по массе, то есть это красный карлик. Но все-таки это объект намного более массивный, чем любая из планет Солнечной системы, и, конечно, ее визит не пройдет для нас бесследно. Он заставит многие объекты пояса Койпера, и тем более облако Оорта, изменить свои орбиты. Какие-то объекты будут выброшены из Солнечной системы, мы их потеряем навсегда, а какие-то, наоборот, нацелятся в центральную часть Солнечной системы, полетят в направлении Солнца. Может быть, даже ударят по Солнцу, но для него это комариный укус. А вот для Земли это может быть опасно. И похоже, что в истории Земли такие события были. Я напомню, в истории нашей биосферы было несколько массовых вымираний видов животных. И астрономы увидели в этом какую-то последовательность. В последние 500 000 000 лет это происходило примерно каждые несколько десятков, 35-40 миллионов лет одно за другим. Может быть, это как раз результат того, что пролетавшая мимо звезда, пронзившая облако Оорта, часть комет и астероидов, которые там сегодня движутся безопасно для Земли, направила в центральную часть Солнечной системы и обеспечивала нам такой кометный или астероидный дождь, то есть повышенное количество падений на Землю крупных объектов. Ну, мы знаем хорошо, что 66 миллионов лет назад такое наверняка было, потому что кратер найден, большой астероид или ядро кометы, размером около 10 километров упал в районе перешейка между Северной и Южной Америками. Это привело к массовому вымиранию, ну вот тогда и динозавры тоже погибли. А, правда, есть еще некоторые геологические причины, но, в общем, нет сомнений, что удар по Земле был. В общем, такие визиты важно предсказывать, важно предвидеть, и астрономы уже умеют делать это на отрезках в будущее на миллионы лет. Ближайшие 1,5 миллиона лет нам ничем не грозят. Ну, а там посмотрим. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски неземного подкаста и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Если звезда не посещает Солнечную систему, может ли она нам угрожать? Может. Дело в том, что массивные звезды довольно быстро проживают свой век, буквально за несколько миллионов, ну, от силы десятков миллионов лет, и после этого взрываются. Мы называем это вспышки сверхновых. В общем, правильнее говорить было бы взрывы массивных звезд, которые нам на земном небосклоне кажутся яркой новой звездой или даже сверхновой. Отсюда и термин. Вспышки сверхновых – это очень мощное явление. Пожалуй, более мощного массового выделения энергии мы не знаем. В течение нескольких суток выделяется энергия, которую Солнце за все свои 10 миллиардов лет не может выделить. Это, правда, колоссальный выброс энергии, и даже если он происходит сравнительно далеко от Земли, он может Земле угрожать. Можем ли мы предвидеть такие события? Уже можем. Уже достаточно хорошо рассчитаны внутренние процессы в звездах, их эволюция, которые по внешним проявлениям звезды могут нам подсказать, эта звезда скоро взорвется. Например, ближайший кандидат на взрыв сверхновой – это знаменитая звезда Бетельгейзе. Это красный сверхгигант, наиболее яркая звезда в созвездии Орион. Помните фигуру Ориона? Вот в левом плече Ориона, наверху слева, яркая красная звезда – это Бетельгейзе. Почему яркая и почему красная? Да потому что это красный сверхгигант. Это раздувшаяся до невероятного размера звезда в последние моменты своей жизни. Она очень массивная, она обязательно взорвется как сверхновая. Вопрос – когда? На этот вопрос трудно было ответить астрономам, потому что внутрь-то звезды мы не можем заглянуть, какие реакции термоядерные там происходят, мы пока не знаем. Мы видим только, что происходит на поверхности. Но по этим поверхностным признакам недавно была построена достаточно точная модель внутреннего строения Бетельгейзе, которая дает нам намек, пока намек, надо еще проверять, что этот взрыв произойдет в ближайшие сотни лет, и самое близкое к нам может быть в ближайшие 30-40 лет. Вероятность небольшая. Пожалуй, более вероятно, что это будет в ближайшие сотни лет. Но не исключено, что и вот 30-40 лет ближайших – это время, оставшееся до взрыва Бетельгейзе. К чему это приведет? В момент взрыва не только яркая вспышка света, но и довольно мощный выброс радиации, то есть быстрых частиц, протонов, ядер, гелия, альфа-частиц, которые ринутся во все стороны, в том числе и к Земле. Для кого это будет опасно? Ну, конечно, для космонавтов, которые не защищены нашей земной атмосферой. Для электроники, которая летает на многочисленных спутниках. Ну, электронику можно восстановить, людей нет. Можем ли мы предупредить космонавтов накануне этого взрыва? Можем. Уже можем. Дело в том, что заглянуть в недра звезды нам помогают частицы нейтрино. Они рождаются в термоядерных реакциях. Для них звезда – совершенно прозрачное тело. Они моментально оттуда со скоростью света вылетают и до нас долетают быстрее всех любых выбросов из этой звезды. Так вот, когда звезда будет уже накануне взрыва, когда Бетельгейзе останется до взрыва буквально несколько суток, и там будут термоядерные реакции быстро-быстро сменять свой тип, все более и более тяжелые химические элементы будут превращаться из более легких. Поток нейтрино будет такой мощный, что мы уже сегодня нашими имеющимися на Земле нейтринными детекторами можем его заметить. Это замечательно. На земном шаре есть два гигантских нейтринных, назовем их, телескопа, которые работают в разных полушариях Земли. На Южном полюсе, в Антарктиде, работает американский гигантский нейтринный телескоп, а в Северном полушарии, в водах Байкала, наш российский. И они примерно равны по чувствительности, и они первыми заметят, когда Бетельгейзе уже скажет: «Сейчас взорвусь!» Нейтринные телескопы это увидят. Останется несколько суток до взрыва. И этого времени будет достаточно, чтобы космонавтам, работающим на околоземной орбите, например, на МКС, или там на будущей российской орбитальной станции, в общем, тут, рядом, этого будет достаточно, чтобы опуститься на Землю и под покровом земной атмосферы пережить это явление. Нас тут, обитателей земной поверхности, это не затронет. Ну, может быть, будут яркие полярные сияния, ну, посмотрим. А, в общем, радиация космическая для нас не страшна. Однако в ближайшие десятилетия человек собирается на Марс. Вот для тех, кто будет в момент взрыва Бетельгейзе лететь с Земли на Марс или обратно, это может быть фатально. Тут уже не спрячешься. И ракета, ее обшивка не сильно ослабит поток радиации. Что делать? Космические путешествия – это риск. И мы на него идем.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Сегодня довольно точно ученые могут прогнозировать эволюцию гидросферы и атмосферы Земли. Это наиболее легко ранимые наши оболочки, самые наружные оболочки нашей планеты. И они-то необходимы для нашей жизни. Атмосфера и гидросфера – это то, что питает та среда, в которой развивается жизнь на Земле. И нам очень важно знать, как она меняется и каково ее будущее. Как меняется атмосфера, мы уже заметили, она нагревается. И это результат как природных, так и техногенных факторов, и за ними надо следить. Я надеюсь, я не буду об этом подробно говорить, вы знаете эту историю, и тут надо быть внимательным, чтобы самим не испортить себе атмосферу. К чему это может привести, мы прекрасно видим. Рядом с нами Венера, и там от избытка углекислого газа температура у поверхности планеты на 1500 градусов выше, чем на Земле. Если бы атмосфера Венеры была другой, ну, примерно такой, как земная, там сегодня был бы климат достаточно благоприятный для жизни. Но там парниковый эффект. Кто его там вызвал, мы не знаем. Вряд ли это техногенная катастрофа. Это все-таки, наверное, природный процесс. Но Венера перед нами демонстрирует, что такое разогрев атмосферы. И на это надо обратить внимание. Второе – это гидросфера, вода. Ну, воды на Земле много, весь мировой океан. Однако мы его теряем. И известно, с какой скоростью. Примерно 3 килограмма в секунду улетает из земной атмосферы в виде водорода. А водород – это составная часть воды. Ну, можно пересчитать на молекулы воды, это несколько десятков килограммов воды. Ну, что такое десятки килограммов воды в секунду, когда у нас мировой океан? Да, воды пока хватает. Примерно через 3 миллиарда лет при таком темпе потери воды Земля высохнет. Ну, 3 миллиарда лет – это еще очень много. Дело вот в чем. За эти 3 миллиарда лет Солнце станет гораздо более мощным источником тепла, и процесс испарения океана на Земле, конечно, ускорится. Так что более точные расчеты показывают нашему океану, ну, от силы миллиард лет еще существовать. Да, тоже время немаленькое, но Земля высохнет через миллиард лет, и жизни на ней уже не будет. Где же взять воду? Резервуары воды мы уже нашли. В Солнечной системе есть прекрасные хранилища воды, которые практически защищены от солнечных лучей. Это спутник Юпитера Европа. Там под толстым ледяным слоем гигантский океан жидкой воды, который больше нашего мирового океана. И спутник Сатурна, Энцелад. Там океан поменьше, но зато и подальше от Солнца, и в большей сохранности будет еще миллиарды лет, когда-нибудь послужит нам источником воды, когда ее будет мало на Земле. Но все-таки лучше сохранять воду земную и каким-то образом предотвратить высыхание нашей планеты. Каким? Мы пока не знаем. Оставим эту задачу для потомков. Потеря атмосферы, потеря океана – это лишь потеря внешних оболочек Земли. Ну, а наша планета как целая, она-то сохранится. Ее будущее мы можем предсказать сегодня? Вы удивитесь, но астрономы уже могут и это. Будущее Земли зависит, конечно, от Солнца. Будущее Солнца – довольно точно прогнозируемая вещь. Эволюцию таких звезд, как наше Солнце, мы изучили подробно. Их вокруг нас очень много, солнцеподобных звезд, и можем точно сказать, как будет развиваться жизнь нашего Солнца. Каждый миллиард лет Солнце становится примерно на 7-8% более мощным источником тепла. Там сменяются темп и даже характер термоядерных реакций в недрах Солнца, и его ядро, и его оболочки этого ядра становятся все более горячими, ну и поток тепла из Солнца увеличивается. За счет этого Солнце понемножку раздувается, радиус его растет. Пока не очень быстро, мы это даже с трудом замечаем. Но расчеты показывают, что примерно через 3,5-4 миллиарда лет Солнце начнет быстро распухать, а еще через миллиард лет оно превратится в красный гигант. Гигант в прямом смысле слова. Десятки раз, даже более сотни раз, в конце концов, большего размера станет звезда. Ну, красный, потому что поверхность Солнца немножечко охладится. Сегодня она желтовато-белая, с температурой около 6000 кельвинов, а будет примерно 3500-4000 кельвинов. Это такой оранжевый будет, красноватый оттенок поверхности Солнца. Но она будет толстеть. К чему это приведет? Давно уже мы знали, что в этот момент Солнце сначала проглотит Меркурий, проглотит, просто захватит его и растворит внутри себя. Потом доберется до Венеры, это тоже было давно известно, еще расчеты 60-х годов это показывали. А вот доберется ли Солнце до Земли? Тут есть одна тонкость. Солнце, расширяясь, немножечко худеет, в смысле теряет массу. Оно и сегодня теряет массу в виде солнечного ветра. Помните, как корона Солнца во время затмения видна? Так это не что иное, как потоки вещества, уходящие с поверхности Солнца. Пока они еще слабые, но когда Солнце станет красным гигантом, оно начнет активно терять массу, а раз теряет массу, значит, теряет силу притяжения. И планеты начнут понемножечку удаляться от Солнца, в том числе и наша Земля. Вот, казалось бы, замечательный эффект. Земля избежит поглощения Солнцем. Не избежит. Недавно сделанный более точный расчет показал, что да, по мере увеличения размера Солнца, Земля немножечко отодвинется от него, как бы испугавшись этого процесса, чуть-чуть отодвинется. Но поверхность Солнца будет догонять Землю, и когда приблизится к нашей планете, Земля начнет замедлять свое движение и приближаться к Солнцу. Это называется приливный эффект. Вращение Земли, ее движение рядом с поверхностью Солнца будет вызывать на поверхности солнечной такие вот волнообразные колебания, которые сами повлияют на Землю и приблизят ее к Солнцу. В общем, в сухом остатке этого расчета Земля будет поглощена солнечной поверхностью, то есть наша планета нырнет в глубину Солнца. Солнце этого не заметит. Масса нашей Земли в 300 тысяч раз меньше массы Солнца. Но это как соотношение между комаром и слоном. Вот если слон случайно проглотит комара, он это заметит? Нет, конечно. Солнце проглотит нашу планету, так же, как до этого Меркурий и Венера. Они растворятся в Солнце, и следа от них не останется. Это будущее нашей планеты на 100% вероятное. Даже дату можем сказать, ну, с точностью до миллиона лет, когда это произойдет. В этом астрономы совершенно уверены. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. А теперь более коротко о вероятных событиях. То есть о событиях, которые, скорее всего, произойдут. Вероятность этого есть. Но вот момент мы предсказать пока не можем. Речь идет, конечно, о падениях космических тел на Землю. Речь идет о метеоритах, астероидах, ядрах комет, которые время от времени падают на нашу планету и падали, и будут падать. Посмотрите на поверхность Луны, она вся избита метеоритами. Посмотрите на Землю. Поверхность Земли тоже избита метеоритами, только земная поверхность недолго сохраняет эти следы. Вы не найдете метеоритных кратеров малого размера, ну, просто потому что эрозия почвы, дожди, ветер быстро их уничтожают. Но даже большие метеоритные кратеры на Земле не очень долго сохраняются. Самым старым 250-300 миллионов лет. Это при возрасте Земли 4,5 миллиарда лет. Почему? Да потому что поверхность Земли действительно очень подвижная, очень живая. Поверхность океана вообще каждые 200-300 миллионов лет просто обновляется. Там, из-под недр, из недр Земли выходят новые слои, а старые уходят под ложе материков. Но и материки тоже недолго хранят следы ударов. Так что мы видели недавние следы, но точно знаем, что они были всегда, не реже, чем на Луну падали на Землю метеориты. И жизнь нашей биосферы довольно сильно от этого зависит. Самое известное событие – это 66 миллионов лет назад падение крупного астероида на Землю, и примерно половина земных видов живых существ при этом погибли, в том числе и практически все динозавры остались лишь самые мелкие, и мы видим сегодня их потомков в виде птиц. Это потомки мелких динозавров, а крупные все погибли. Но с какой-то стороны это и стимулировало развитие маленьких млекопитающих, из которых появились люди. Я приблизительно могу представить себе, как часто происходят такие события, если посмотреть на список крупных биологических катастроф, которые происходили на Земле, и биологи их довольно точно, палеонтологи зафиксировали. Древние, конечно, смазались, они, следы от них пропали. Но вот если взять последние 500 000 000 лет, всего лишь 500 000 000 из 4,5, уже видны такие мощные события, как 440 миллионов лет назад исчезло 60% видов морских беспозвоночных. Вообще-то в море легче пережить такие катастрофы. Более половины видов исчезли. 364 миллиона лет назад. Девонское, довольно мощное вымирание морских организмов. Более половины всех вымерло. 252 миллиона лет назад. Это вообще это пермское вымирание или пермская катастрофа. Наверное, самая мощная за последний 1 000 000 000 лет. 252 миллиона лет назад. Массовое вымирание. Вдумайтесь. 95% видов живых существ исчезли. 95%. Слава богу, что мы попали в те 5%, ну, или наши предки, которые через это игольное ушко прошли и дальше эволюционировали. А большинство, абсолютное большинство видов исчезло на Земле из-за этого гигантского вымирания пермского. 202 миллиона лет назад, триасовое вымирание – тоже очень мощная, более половины видов. Ну и 66 миллионов лет. Было, правда, и позже, 34 миллиона лет назад, было такое эоцен-олигоценовое вымирание. Ну, оно где-то треть видов погибли, но большая часть все-таки осталась и пережила этот процесс. Итак, вы видите определенная, я бы не сказал периодичность, но характерное время вымираний, вот, 30-40 миллионов лет – это такое характерное время между массовыми вымираниями на Земле. Причиной, судя по всему, были крупные удары, мощные удары по земной поверхности. Правда, геологи говорят, что некоторые биологические катастрофы связаны не только с ударами из космоса, но и с мощными вулканическими процессами. Наверняка это так. Может быть, они были стимулированы ударами по Земле. Одним словом, задача астрономов – предвидеть такие события. Можем ли мы это сделать? Пока нет. Правда, уже разработаны шкалы опасности, которые представляют открытые объекты. То, что мы изучили, то, за чем мы можем сегодня следить, конечно, мы прогнозируем их прилет на Землю, их удары по Земле. Но это лишь малая часть того, что в Солнечной системе живет. На сегодняшний день астрономы обнаружили и следят за 1,5 миллионами небесных тел, живущих в Солнечной системе. Их орбиты мы знаем, их орбиты хорошо прогнозируются, и на ближайшие, по крайней мере, 100 лет мы точно знаем, что ударов по Земле со стороны крупных объектов не будет. Но есть небесные тела, за которые мы следить не в состоянии. Это те, которые не видны в телескоп. Почему они не видны? Либо они очень маленькие, либо они очень далеко. Ну, маленькие большой угрозы для Земли не представляют. Челябинский метеорит, 2013 год. Угроза была, но жертв не было, и, в общем, все прошло благополучно. Его размер был там менее 20 метров. Тунгусское явление, 1908 года. Крупный был объект, около 80 метров размером. Но все-таки вывалил тайгу своим взрывом. Вероятно, там некоторое количество животных погибло, но жертв со стороны людей не было. Земля не такая уж густонаселенная планета. Так что мелкие объекты, которые мы пропускаем, они, видимо, фатальные угрозы для Земли в целом не представляют. Крупные представляют. Но если они живут далеко от Солнца, мы их не видим. А что это за объекты? А это кометы. Особенность комет в том, что они движутся по сильно вытянутым орбитам. Большую часть времени проводят вдалеке от Солнца, именно поэтому они сохранили свой лед. Это же ледяные тела, там холодно. Но иногда они стремительно подлетают к Солнцу, тогда они нагреваются, газ испаряется, хвост кометный появляется. Но мы не можем увидеть их ранее, чем они подлетели к Солнцу. Там вдали они просто не видны, там темно, Солнце их не освещает. Вот со стороны комет наибольшая угроза. мы их обнаруживаем уже накануне пролета мимо Земли или удара по Земле. Накануне, это значит, за несколько лет. Ну, несколько лет вроде бы немалый срок, по крайней мере, для эвакуации из опасного места достаточный. А вот если это огромное тело, если его размер десятки километров, а есть такие ядра комет, и есть такие астероиды, то тогда, где бы ни произошел удар по Земле, он окажется фатальным для всех живых существ в любой части нашей планеты. Наступит длительная зима, потому что в воздух будут выброшены большие количества пепла, твердых остатков от взрыва. Ну, в общем, все это хорошо описано в литературе. И нам за ними надо следить. Что для этого нужно? Большие телескопы. Да, астрономы пока их не имеют, но мы стараемся их создавать. И, в общем, в ближайшие несколько десятилетий на Земле будет несколько новых, очень крупных телескопов, и мы-то сможем прогнозировать прилет комет не за несколько лет, а хотя бы за несколько десятилетий, подготовиться к этому, и, может быть, даже разрушить их по пути или отвести их удар от Земли. Есть такие способы. И последнее со стороны таких небесных тел – это не наши объекты. Например, в 2017 году впервые в Солнечную систему влетело чужое небесное тело. Движется оно намного быстрее, чем наше. Если бы оно было нашим, принадлежащим Солнечной системе, оно с такой скоростью не могло бы двигаться, Солнце бы его не удержало. Но прилетев издалека, оно может двигаться со скоростью во много раз быстрее, чем наши планеты и кометы. Ну, например, в 2017 году этот объект пролетел мимо Солнца со скоростью около 100 километров в секунду. Ну, почти 100. А это значит, что заметить мы его можем лишь накануне его пролета мимо Земли или удара по Земле. Вот тут совершенно никаких пока методов прогноза и тем более защиты Земли мы не имеем. Такое было, такое будет, и надо к этому готовиться, астрономы готовятся, и, я думаю, в ближайшие годы мы сможем замечать таких пришельцев на дальних подступах, на периферии Солнечной системы, и заранее готовиться к этим событиям, к этим посещениям. И под конец я приберег самое маловероятное, но, пожалуй, самое интересное. Какая именно угроза может быть со стороны небесных тел? А вдруг они живые? Это как? А вот так. На Земле жизнь есть? Есть. На соседних планетах она, может быть, есть или почти наверняка была, ну, например, на Марсе. А могут ли живые существа перемещаться с планеты на планету? Могут. В этом мы убедились. Есть такие микроорганизмы, которые легко могут преодолеть большие космические расстояния и прилететь к нам. А вдруг это патогенные, то есть опасные для нашей земной жизни микроорганизмы? Почему бы нет? Если жизнь на общих основаниях возникает на разных планетах, то и генетический код, и биологические основы биохимические могут быть одинаковыми. И тогда они вполне могут представлять для нас угрозу, приносить новые болезни, питаться нами, в конце концов. И мы к таким визитам не готовы. Наш иммунитет не готов к приему таких незваных гостей. Он никогда с ними не встречался. Надо сказать, такая история довольно давно начала обсуждаться в науке. Фред Хойл, известный английский астрофизик, и его коллега Викрамасинг, они давно уже обсуждали идею о том, что эпидемии гриппа на Земле, которые вдруг неожиданно начинаются в разных странах, они потому и начинаются в разных и неожиданно, что это на Землю прилетают, например, в хвостах комет какие-то патогенные микроорганизмы. Но эта идея, пожалуй, не прошла. Однако к таким визитам все-таки надо относиться серьезно. И пока мы не изучили жизнь за пределами Земли, надо быть готовым к тому, что она может начать изучать нас тут на Земле. Ну и я думаю, что это не исключено. Ну и последнее. уже самое-самое невероятное. Впрочем, как знать? Многие считают, что это уже произошло. Что именно? Визиты пришельцев, разумных существ. А почему нет? Если жизнь в космосе есть, то она может принимать и разумные формы. А может быть, этот разум не такой добрый, как нам бы хотелось. Может быть, это космические завоеватели. Может быть, они прилетят сюда, чтобы использовать нас как продукты питания, нашу воду, которая всегда в дефиците в космосе. В общем, таких сюжетов мы видели очень много в разных кинофильмах. Захватчики межпланетные, межзвездные. Это обычное дело в кино. Но почему только в кино? Серьезные люди относятся к этому иногда вполне обоснованно. Вы помните Стивена Хокинга? Это известный астрофизик, который почти всю жизнь провел в инвалидной коляске, был лишен почти всех своих физических кондиций, но мозг его работал на полную. Так вот, он предупреждал нас о том, чтобы мы не особенно громко заявляли о себе в галактике, чтобы наши послания, радиопослания к чужим цивилизациям случайно не привели к тому, что они отправятся к нам и поработят нас, поглотят нас и вообще завоюют наш замечательный мир. Я думаю, Хокинг шутил. Вряд ли он так серьезно относился к межпланетным и межзвездным захватчикам, а может быть и нет. Время покажет. И я надеюсь, что первые визиты инопланетян, их к нам или наши к ним, будут, конечно, на гуманитарных основах. Прежде всего, для обмена знаниями, а не для завоевания друг друга. Ведь именно так поступают разумные существа. Сегодня мы поговорили о космических угрозах. Может быть, это не все, что нам из космоса грозит, но, кажется, основные я рассказал, основные мы с вами обсудили. И, как видите, особых угроз Земле из космоса мы не ожидаем. Главные угрозы нашей планете пока исходят от нас самих.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: нас есть все условия для процветания жизни на Земле. Как бы по контрасту с катаклизмами, с буйством космоса, рядом светит довольно мирное Солнце. И даже находимся мы не в центре, конечно, но и не на окраине, а в комфортном рукаве сравнительно безопасной части галактики. Как и в одной из прошлых передач, вспомним о масштабах. Вся земная твердь – суша. Извините за парафраз, но именно так суховато называют всю совокупность континентов и островов. Это пылинка в мироздании. Но ведь это ярчайший пример вошедшего в наше сознание постулата – великое в малом. Вот почему столь трепетно и нежно говорят люди о своем доме, о своей планете. Она готова и впредь отдавать нам тепло и кров, кормить и лелеять, по-матерински заботиться, но просит защиты. И есть у нее на это великое право. Ибо мы – пленники иллюзий, что все будет продолжаться вечно. Пережиты же, в конце концов, экологические катастрофы глобального леденения, всемирного потопа, даже о массовой гибели динозавров воздыхали, но весьма скоро забыли. Без обиды, конечно, будет сказано, человек, назвавший себя существом разумным, покоряя природу, приучая планету, вдруг оказался весьма недальновидным. А ведь есть наука, название которой уже несколько десятилетий звучит в полный голос. Произнесем его с должным пиететом. Экология. И постараемся четко сформулировать ее главную проблему. О чем надо позаботиться, чтобы наши внуки и правнуки ходили по зеленой траве, дышали свежим воздухом без боязни отравиться, питались экологически чистой пищей. Проблем много. Как их решить?
1: Николай Николаевич, здравствуйте.
2: Счастливо
1: вас приветствовать в нашей студии. Спасибо большое, что пришли. Николай Николаевич, вот в нашей стране охране природы уже, на мой взгляд, все-таки уделяется достаточно большое внимание.
2: Да.
1: Как вы считаете, какие этапы, достижения, может быть, даже и потери были на этом пути? И вообще весь этот путь, который привел к этому замечательному процессу охраны природы?
2: Ну, то есть, представляете... Конечно, я не Нестор, помните, Нестор, он писал летопись там. Еще одно последнее сказание. Нет, у меня сказаний много и далеко не закончены, потому что, в общем, дело идет, и мне хочется и дальше принимать участие во всем этом. Но действительно уже вот в 50-х годах, когда я уже поступил в университет и учился в университете, и уже общался со своими учителями, выдающимися деятелями охраны природы, я уже включился в этот процесс сам. И помню, конечно, хочется с благодарностью сказать и о средних веках, о всяких даже, вот тогда эти охотничьи угодья царей, императоров, князей, помните?
1: Это можно назвать охраной природы, считаешь?
2: Ну, да, да, в свое время это были своего рода заповедники, в которых запрещалось. Понимаете, вот охота везде разрешена, так и дикая охота еще, а вот тут запрещена, тут только где-нибудь раз... в два месяца там приедет князь со своей свитой, поохотится и уедет. Остальное время никто там на животных руку не поднимает.
1: Ну, мы можем с вами вспомнить, что во время нереста рыбы даже колокольный звон был у нас в свое время запрещен.
2: Вот видите,
1: в царское время.
2: Интересный тоже штрих. Понимаете, то есть это было все на пользу охране природы. И вот создавались эти вот Лосиный остров, Сокольники. Ну, вот это были средние века. Потом, ну, знаете, как и при Иване Грозном, и так подобное. Подобное было и позже. Но, конечно, хочется помнить новую историю.
1: Поближе к нам, да.
2: И то в это время были подписаны декреты о создании Астраханского заповедника, Ильменского заповедника.
1: Ну, то есть, да, Ильменского.
2: Да, вот, понимаете, первые заповедники создавались прямо во время Гражданской войны. Там где-то на юге война, а Астраханский тоже на юге, но как-то постарались... Это отчасти и потому, что это места нереста рыбы, места скоплений, зимних скоплений очень многих видов птиц, в то же время и охотничьих, и водоплавающих. То есть это все как-то вот интерес к использованию природы все время сочетался с интересом к ее охране. И мне больше знаком период после Великой Отечественной войны, конечно, когда я уже стал студентом и начал читать сам книги, а потом принимал участие в написании каких-то книг, там и «Красная книга СССР» тоже принимал участие в этом. Вот здесь очень хорошо пошло вверх вот природоохранное движение, была создана целая система заповедных территорий, заповедники. Мы вот сейчас сравниваем это потом с теми природоохранными территориями, которые созданы за рубежом. И оказалось, что вот заповедников как таковых за рубежом нет.
1: В нашем понимании?
2: Конечно. Мы оказались впереди планеты всей, потому что в других местах там есть, значит, конечно, National Parks, там Wildlife Reserves, еще там разные несколько систем. Это, значит, резерваты дичи. То есть, значит, какой-то определенного вида животных. У нас это заказники называются. Резерваты природы в целом. То есть, просто охраняется. Национальные парки – это, значит, охрана плюс научный экологический туризм. Туризм дает доход, конечно. Когда, например, в 60-х годах, прям 60-й год назывался «Годом Африки», сразу целый ряд, особенно восточноафриканских стран, достигли независимости. Местное население получало право голоса, они выбирали свой парламент. В некоторых странах он был создан, поскольку были в основном бывшие английские колонии, в меньшей степени французские, вот особенно в Восточной Африке, там парламент был сделан точно по подобию английского, да, британского парламента. И даже вот все сидели там, спикер сидел на мешке с сеном, потом и у всех были белые парики, это так трогательно. Я видел, это первый парламент, ну это вообще что-то. К сожалению, этого надолго не хватило. И буквально через 6-7 лет вот такого, ну, подобного английскому, вот такого, знаете, имперски-демократического такого строя, начались перевороты. И вот рухнуло такое правительство в Уганде, рухнуло еще в ряде стран.
1: Когда перевороты там не до природы, и не охраны природы, это все понятно.
2: И там началось вот... Но они в первую очередь стали уделять внимание национальным паркам. И те страны, которые удержались от переворотов, а это оказались, конечно, три самые вот восточные страны с наиболее богатым животным миром, который можно было легко показывать. Это были Танзания, это была Кения, и была Зимбабве. И представьте себе, что в этих странах до половины бюджета получалось от туризма, иностранного туризма в этих национальных парках. Поэтому тот же Джулиус Нерера, президент Танзании, говорит: я могу не любить этих животных, мне неинтересно на них смотреть, я их с детства видел. Но если их приезжают смотреть тысячи иностранцев, европейцев, американцев, они нам платят деньги, мы будем охранять, будем...
1: Ну, конечно, неразумно рубить сок, на котором ты сидишь, который, ту руку, которая тебе дает.
2: Вот эти национальные парки, конечно, и первый национальный парк в мире создан в Соединенных Штатах Америки, 870-й год, это вот Йеллоустон, второй национальный парк был Blue Mountains, это был создан в Австралии, 1877-м, буквально через 7 лет.
1: Там тоже был, да, здорово.
2: У нас первый национальный парк создан был гораздо позднее, уже вот в советское время. А были заповедники. И чем они отличались от всех резерватов, что в них сразу наши ученые, зоологи, ботаники, деятели охраны природы сразу сказали: будем вести летопись природы. И вели прямо начиная с первых лет советской власти и вот до, по сути дела, развала.
1: А после развала, вот уже, то, что называете новейшей, история, как?
2: Сейчас я хотел бы сказать, новейшая история вот это развала и потерь, которые мы получили. Часть заповедников были закрыты, национальные парки перестали функционировать во многих случаях, просто туризм стал, так сказать, у нас менее популярным. Вот до последних 5 лет, то есть до конца 20 века, вот этот после постсоветский развал системы охраны природы был налицо, конечно, и нам очень сейчас нелегко это восстанавливать.
1: А вот помните, к сожалению, печально вот эти вот мероприятия, когда сократили количество лесников, когда вот осушали...
2: Это самая новейшая история. Параллельно начались, по сути дела, в Советском Союзе начались крупные региональные экологические катастрофы. Вот, например, одна из катастроф – это исчезновение, не то что там ухудшение состояния, исчезновение Аральского моря. Ведь мы еще на карте почему-то по привычке изображаем это в виде такого озера, на котором есть парочка островов, а сейчас, когда пролетаешь, я регулярно пролетаю над Аральским морем, когда в Юго-Восточной Азии куда-нибудь в Австралию летишь, то там же осталось что? Это черное дно моря высохшего, понимаете? Эти два острова соединились, так сказать, ну, вообще осталась вот одна лужа вот здесь на юго-западе, потом перешейк такой, и вторая лужица там. Но эта лужа уже просто черной воды, до которой не дотекает ни Амударья, ни Сырдарья.
1: Если говорить об охране природы в нашей стране, вот то, что вы говорите, что сегодняшнего дня, да? Там. То есть можно ли сказать о том, что все новое, хорошо забытое старое, да? То, что мы берем тот опыт, который был накоплен в новой истории, и сейчас его успешно вот внедряем в сегодняшний день.
2: Вот за последние 10 лет произошли такие изменения, в которых не только восстанавливаются территории системы заповедных территорий, национальных парков, увеличивается их, так сказать, их финансирование улучшается. Это все за счет, так сказать, решений государственных органов.
1: Эти, без государства здесь ничего не сделаешь.
2: Да, без государства, конечно. Ну, может, понимаете, надеяться на какие-то частные вложения, на что-то это даже как-то унизительно для серьезного, мощного государства пользоваться в делах охраны природы. Так сказать,
1: ну, это собственная безопасность, это будущее страны.
2: Безопасность. Да, да. Мы же не можем частную армию делать. Или маленькие страны это делают, ну, которые наверное, надо охранять там, да, что-нибудь там,
1: а вот
2: парламент.
1: Охрана природы, да, ну, это сложный вопрос, многогранный, да. Вот какой из аспектов вы считаете наиболее важным в этом деле?
2: Ну, я вот, например, конечно, по привычке своих, ну, по своему опыту, я, конечно, больше всего интересуюсь созданием заповедных территорий, но еще больше мне очень нравится активное ведение. Вот это очень, вот книжку обычно мы читаем, правда? А «Красная книга», она ведется, потому что она все время меняется, потому что изменяется численность каждого внесенного туда животного, оно может менять свой статус, переходить в более, так сказать, надежный, спокойный режим, или наоборот приближаться к красной черте, или да, вообще переходить в черный список, такое тоже бывает. Вот та же лошадь Пржевальская, еще когда мы начинали «Красную книгу», мы считали, что она еще в природе существует, потом поехали, поизучали, в отличие от дикого верблюда, вот два таких замечательных вида из такой Северный Китай, Южной Монголии, пустыни Гоби. Там есть лошадь Пржевальского дикой природе и дикий верблюд настоящий. Тоже вот Андрей Григорьевич Банников открыл там дикого верблюда после Пржевальского. Считал, что он вообще исчез. И только после уже Великой Отечественной войны, когда Андрей Григорьевич поехал в экспедицию, он сумел снять дикий верблюд на современный цветной фото, и оно появилось на обложке журнала «Природа» все. И, конечно, это было открытие заново верблюда, после того, как читали, что Пржевальский видел последних верблюдов диких. И вот, и они до сих пор там около 200 еще осталось, а лошадь Пржевальская исчезла совершенно.
1: И вот, а как же вы в зоопарк, то, что вот эти...
2: конечно, и размножается в зоопарках. Последняя лошадь – это «Орлица-2», которую поймали еще в природе, еще до революции, она приведена была. Остальные все, вот сейчас около 1000 лошадей Пржевальского в неволе. В Соединенных Штатах Америки, в Европе, у нас ведется книга, в Праге, кстати, международная книга, племенная книга лошади Пржевальского. То есть знаем, какая с кем, каким, ну там, сочетались, какой самец, ну, жеребец, кобыла, и вот этот, да? Старались... называлась «Летающие лошади», потому что если всем скрещивать в одном месте, они от инбридинга, от близкородственного скрещивания просто выродятся. Значит, вот везут жеребца для кобылки из Америки там в Прагу, из Праги какой-то жеребца или кобылу везут туда, чтобы всех их перекрещивать, чтобы... И то так трудно сохранить их способность вернуться в природу. Когда их кормишь там капустой, свеклой, морковью, они едят, у них зубы становятся слабыми. Им же надо сжать колючку жесткую, что-нибудь, ходить по пустыне, копать зимой там из-под снега, там тоже снег бывает. Ну, и, то есть, а эти живут такой, знаете, как это говорят, когда верблюжонок спрашивает маму, зачем мамочку, вот у нас такие ужасные горбы, это чтобы мы в пустыне могли долго не есть, а чем нам такие вот большие копыта, да чтобы вот по песку там, а зачем нам путать толстые такие губища, а это чтобы колючку срывать и не колоться, не жесткие губы такие. Он говорит, мамочка, а здесь запах, зачем нам такой тюнинг? Вот. Так вот, они теряют этот свой пустынный тюнинг, и лошадь Пржевальская сейчас, это вот зоопарковский, нельзя выпустить сразу природу, они там просто погибнут. Сейчас создаются в Узбекистане отдельные территории, где их туда заводят.
1: Дикую природу, да?
2: Да. Стараются, значит, чтобы уже перестать кормить. Вот давайте сами ищите себе жрату на этой большой площади. Ну, вольер еще, чтобы их волки не задрали. Вот они подкормятся, значит, и вот тогда их начинают выпускать. Тоже когда образуется табунок, в котором есть главная самка, жеребец охраняющий, там можно выпустить, и они от волка отобьются. Если вот так незнакомых этих лошадок так выпустить, они разбегутся, каждого отдельно волки задерут, а волки, они везде есть, знаете, в этой пустыне. Сложный процесс возвращения в природу при помощи зоопарков. Зоопарки очень нужные вещи, это тоже не только развлекательные или просветительские учреждения, это природоохранные учреждения, зоопарки.
1: Так какой же все-таки из аспектов этого многогранного дела охраны природы вы считаете самым-самым важным?
2: Ну, знаете, вот из того, что я сказал, все очень важно. Но мне лично сейчас, вот, может быть, даже в моем возрасте, в состоянии души, как я бы сказал, интересует вот тот аспект экологии. Экологии как раз, понимаете, я и географ, и биолог, и эколог в широком профиле, так себя считаю. И здесь есть такое понятие экологии души, знаете, потому что без отношения такого вот духовного ко всему тому, что мы делаем, если мы будем думать, что выгодно, не выгодно, мы все проиграем, понимаете? Человек должен, понимаете, думать об экологии души, и в этом отношении наша история, наш язык, русский язык, нам дают очень много для того, чтобы мы свою душу настраивали так, чтобы делать не только то, что нам вот нужно, выгодно, а то, что вот духовно ценно для России в целом, для России матушки. В Медном всаднике есть такой отрывочек. Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, ну, болот в смысле, поднялся пышно, горделиво, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один среди низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод. Там теперь дворцов и башен ряды теснятся. Корабли толпой к богатым пристаням стремятся. У гранита оделась Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова. Какая красота, правда? И перед новой столицей померкла старая Москва, как перед юной царицей парфероносная вдова.
1: Николай Николаевич Дроздов. Николай, спасибо, что пришли.
2: Спасибо.
1: Спасибо за замечательную беседу.
2: Спасибо.
1: Я просто счастлив видеть вас еще раз. Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Многим эта проблема кажется не столь трагичной. Срубил дерево, другое посадил, и вырастет новые поросли. Ну, прямо как у людей. Поколения уходят, их дети взрослыми становятся. Даже некоторое беспокойство вызывает неуклонное увеличение численности населения на планете. Всем не прокормиться. А вот в древесном царстве все с точностью да наоборот. Ученые знают, что каждый год площади, занятые лесами, уменьшаются больше, чем на 0,5%. Эта негативная тенденция затронула и тропические леса, основного поставщика кислорода в атмосферу. Охотятся за красным деревом, особо ценной разновидностью древесного богатства. Видностью древесного богатства. Строят сталелитейные заводы.

Но это там, в тропиках, где буйство природы сопрягается с эксцентричностью характеров, где в дебрях еще сохранились племена, исповедующие первобытный уклад, и аура этого уклада не может не воздействовать на менталитет общества. Но как обстоят дела в нашей Европе, которую мы чуть ли не единогласно называем цивилизованным континентом? Ничуть не лучше. В Германии до сих пор аукается 18 век, когда был уничтожен знаменитый саксонский лес. Его вначале покалечили отдельными вырубками, охотничьими набегами. Видно, стыдно стало. И тогда ничего не ёкнуло внутри, все остатки решили изъять под корень и посадить новый лес. Причем только ель, чтобы побыстрее выросла, да и дешевле обошлось. Елки первого поколения надежды вроде бы оправдали. Но лесники стали собирать хвою. Сгодилась она для хозяйственных нужд. Именно поэтому второе поколение начало вымерзать, даже при умеренных морозах. В атаку бросились насекомые-вредители. Третье поколение зачахло. И все от того, что не учли потребности деревьев в питательных веществах, которые дает перегнившая хвоя и ветки. В других местах близоруко забыли, что леса охраняют все вокруг. Виноградники вблизи них защищены от града. Произвели вырубки вокруг Тюрихского озера, появился этот самый град. Раньше подобного не было. В южной части Франции после аналогичного варварства начали вымерзать оливковые деревья. А в США энергии американцам не занимать, особенно первым переселенцам. Быстро распахали все, что можно, получали богатые урожаи, но всего несколько лет. Потом на Великих равнинах началась страшная засуха. Высохли реки. Земледельцы покинули бесперспективные районы. Бесперспективные из-за недальновидности. Трагедия подзабылась. Понемногу возвращались, пахали и сеяли, собирали урожаи, но, оказывается, природа не простила, затаилась, и когда засуха повторилась, вместе с ней пришли сильные ветры. Пыльные бури уничтожали урожаи, люди не могли укрыться от них даже в домах. Пошли тяжелые заболевания, а ветры не утихали, они даже в Атлантику подались, в океан. Пыль атаковала корабли. Ее пагубное воздействие испытали жители скалистых гор и даже Нью-Йорка. 300 миллионов тонн мельчайших частиц летали по стране. В конце концов, осели в океане. А это была плодородная в прошлом почва. Образовывалась она веками. Россию минули столь глобальные катастрофы, но леса вырубали и у нас. Народный поэт Николай Алексеевич Некрасов написал прямо-таки реквием, гибнувший от руки человека природе, главным ее ценностям. Старую сосну сперва подрубали, после арканом ее нагибали, и, поваливши, плясали на ней, чтобы к земле прилегла поплотней. Из перерубленной старой березы градом лились прощальные слезы, и пропадали одна за другой, данью последней на почве родной. Трупы деревьев недвижно лежали, сучья ломались, скрипели, трещали, жалобно листья шумели кругом. Так после битвы во мраке ночном раненый стонет. Вот сколь грустно звучит одно лишь описание того, что делают люди с лесами. Но это лишь картина локальной драмы. Когда они следуют одна за другой, способность лесов к восстановлению снижается, а вскоре вообще сходит на нет. Процесс становится необратимым. И тогда поражает своей грандиозностью пересадка взрослых баобабов в Южной Африке. Какая забота! Какие силы брошены на рекультивацию испорченных земель! Но право же, больше внешнего эффекта. Конечно, хорошо, что хоть так. Набедокурили, пытаются исправить. Но каждому ясно, чем проявлять чудеса и изворотливость, лучше не губить лесных великанов, время жизни которых, если их не убьет человек, несколько тысяч лет. И посему гораздо дальновиднее кажется колдун одного из индейских племен, обитающих в лесах Амазонского бассейна. Единственная его обязанность – каждый день молиться о дожде. Казалось бы, зачем клянчить у неба дождь в вечно сыром лесу? Тут бы солнышко побольше. А нет, колдун знает, не будет ливней, не будет леса. Догадывается ли только, что пытается спасти не только свой лес, легкие всей планеты? И повторяем, без устали трудится каждый день. Нам бы его упорство и его веру в чудодейственную

0: природу лесов, без которых человечеству не жить. И все же давайте уповать не только на этого замечательного колдуна.
1: Вряд ли это положительное явление, которым стоит восторгаться. Но из песни слова, как говорится, не выкинешь. Грустно, когда поэтическая строчка становится как бы тезисом из научного доклада. Вот она. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Поразмыслите, здесь не только констатация факта. Природу мы действительно безжалостно превращаем в окружающую среду. Без восторга говорим об этом, с болью. Но в этой части хотя бы теоретически все ясно. Природу надо защищать. А вот с окружающей средой все не столь однозначно. Рой вопросов. И, конечно же, пастораль нехоженных троп в далеком прошлом. Мы привели к комфорту. Это и стимулирует создание искусственной окружающей среды. Знаем ли мы в соответствии с этим ответы на все новые и новые, не побоимся сказать, назойливые проблемы? Как, почему, насколько? А если проще, всегда ли надо превращать чудом сохранившийся кусочек леса в облагороженный парк с асфальтными дорожками и аттракционами, и колесами обозрения? Есть один из научных приемов. В интересах выяснения истины доводить до крайности. Грядет ли час, когда с высоты этих колес обозрения мы будем любоваться одетой в асфальт планетой? Но проблема шире. Вспомните, что окружающая среда не только материальная субстанция. Она существует и в нематериальной модификации. А тут мы пачкаем не только все реальное. Потоки ядовитых нечистот заполнили пространство виртуальное. Эфир. Порой, как скверный анекдот, журналов глянец, пошленькие книжки, газетки желтые, бессмысленный бедлам. Не только взрослые, девчонки и мальчишки не Пушкина читают этот хлам. Природу громогласно защищаем, в тисках любви ей шепчем, подыши. Себя же, как всегда, не уважаем, не веря в экологию души. А поверить придется, ибо давно дана количественная оценка того, где разруха наносит больше всего вреда. Теоретически все ясно, в головах. А ученые спорят, кому бы экологии души поручить заниматься. Время споров прошло.
2: У нас в гостях Светлана Михайловна Малхазова. Здравствуйте,
3: Светлана Михайловна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, а что это такая за область, медицинская география? Это что такое?
3: Медицинская география – это очень интересная наука, которая возникла, с одной стороны, очень давно, потому что человек, когда появился, ему интересно было знать, где и что, чем можно, что ему грозит, чем заболеть. А с другой стороны, получила новый импульс в последнее время. Это, в общем, наверное, для целой передачи.
2: Понятно, просто
3: объяснить.
2: Просто вот медицинская география, я так думал, это, наверное.
3: Это география болезней.
2: География медицины.
3: Да. Нет. Это география болезней, это связь здоровья населения с состоянием окружающей среды. Это очень интересная тема.
2: Да,
3: это и сейчас
2: да.
3: Очень актуальна. Как бы человек немножко пошире. Экология человека, если медицинская география – это география болезней в основном, да, то, значит, экология человека изучает взаимоотношения человека с окружающей средой, жизнедеятельность. Не только болезни, а все. И рождаемость, и уровень образования, и какие-то религиозные привязанности. То есть, вот,
2: то есть жизнедеятельность. А потом уже болезни в связи с этим.
3: Да, да, да. Это немножко они взаимосвязаны, немножко разные. Да.
2: Понятно. Скажите, вот Земля у нас одна, да? Мы здесь живем на этом замечательной планете. Но все чаще как бы мы начинаем, по крайней мере, об этом задумываться.
3: Вот вы начали с того, что вот Земля у нас одна, да? Вот эта фраза действительно в последнее время она очень часто звучит. Мне кажется, что это совершенно замечательная фраза. Во-первых, она очень красиво звучит. Наверное, с лингвистической точки зрения очень удачное выражение. Земля у нас одна, такое интригующее, заставляет задуматься. А что это значит? Здесь тоже много разных, можно, наверное, каждый по-своему думает. Но все-таки в основном это, понимаете, она как какая-то такая объединяющая. Земля у нас одна.
4: Именно эта фраза и стала девизом первого экологического форума, который прошел в Сочи в октябре нынешнего года. На этом фестивале собрались разные люди, в том числе ученые разных специальностей. Это подчеркивает, что экология – очень сложная и разнообразная наука.
5: У нашего мероприятия проинформирован, наверное, главный защитник природы в нашей стране, а может быть и в мире, наш президент Владимир Владимирович Путин, который с интересом посмотрел та программа, которая будет эти дни происходить в Красной Поляне.
6: Приветствую всех участников Международного экологического форума. У нас одна Земля в гармонии с природой. И, конечно, с борта Международной космической станции хочу пожелать успехов и поздравляю вас с этим замечательным событием. Ну и удачи. Борт-инженер Международной космической станции, летчик-космонавт России, герой России Сергей Волков.
4: Думая о спасении нашей Земли, о ее дальнейшем процветании, необходимо приложить все силы не по одному какому-то направлению. Планета слишком сложный механизм, и, фигурально говоря, чтобы отладить его бесперебойную работу, должны участвовать мы все.
5: Что тебя все время бережет, защищает, но вместе с тем дает тебе тепло, дает тебе нежность, это мамины руки. Вот эти мамины руки держат эту землю. Так давайте же все время думать, когда мы хотим что-то сделать, не так думать о маминых руках и думать о своей маме и относиться к нашей земле как к своей маме. И тогда все будет хорошо.

0: У человека очень много каждого своих проблем. Но есть такие проблемы, которые вне зависимости от государственной принадлежности, расовой, там, этнической, социальной, у всех одна. Чтобы у всех был чистый воздух, чистая вода, да. Чтобы не было болезней, которые вдруг распространяются по всему миру. И вот она как-то нас объединяет. 70-е годы все вдруг резко поняли, что вдруг что-то у нас не так. Многочисленные демонстрации за рубежом. Все стали говорить, начиная от домохозяек, от политиков, что вот они стали говорить, загрязнение окружающей среды. Окружающая среда, эти слова стали самыми модными, самыми популярными.
1: То, что земля у нас одна, совершенно верно, с корабля ведь никуда не убежишь. Да? Мы на этой лодке, которую надо хранить, беречь, но, к сожалению, не все это понимают, но... Опять же, вопрос. Вы говорите 60-е годы, да? Угу. Ведь до того...
0: 70-е, уже 70-е, скорее к 70-м да? годам.
1: А парниковый эффект, это позже. Оттуда пошло или позже?
0: Позже. Да, вы знаете, все примерно временно. Вот, значит, в 70-х годах, вот как раз вот это вот, чем это вызвано? Дело в том, что, конечно, у всех живых организмов, которые живут, у всех у них были экологические проблемы. Но они решались все постепенно, в процессе эволюции. И не было никакого сбоя. А вот к 70-м годам у человека эти проблемы появились. То есть мы ловили рыбу, вдруг это, в этом пруду рыбы нет. Да? Мы ходили за ягодами, вдруг этих ягод здесь что-то нет. Да? И вот в то время, как раз вот к 70-м годам, стало такое пересмысление, что вот раньше говорили, ну большая земля, ну все, что хочешь, что делай, добывай сколько хочешь этих полезных ископаемых. А вот поменялась концепция, стала, значит, считать, вот, кстати, ну, один из основ, тоже один из много разных точек зрения, ну, вот американский, например, ученый Болдинг, он предложил сравнивать Землю с космическим кораблем. Космический корабль, он ограничен. И если мы не будем его загрязнять, если не будем бережно относиться к тому, что есть совершенно внутри, верно, то мы все погибнем.
1: Но не связано ли это как раз вот этот период, 60-70-е годы, с выходом человечества в космос, именно с освоением космоса и с тем, что информации стало больше, да? То есть можно было уже, так сказать, пролетев, образно говоря, несколько раз вокруг шарика земного, понять, что там хорошо, что там такое
0: нет,
1: плохо.
0: Нет, я так не думаю. Конечно, это тоже какое-то имеет отношение, но здесь все вместе. К этому времени, вот я говорю, стали, понимаете, впервые природа стала наносить ответные удары. Если с организмами у них были проблемы, они решали постепенно, то здесь природа стала, вот в 70-х годах, вдруг, вот как я уже сказала, заканчиваться стали какие-то полезные ископаемые. Вдруг какой-то такой воздух стал, что стал влиять на здоровье человека, появились какие-то болезни новые. Иммунная система у человека, аллергиков, сколько
1: появилось. А не связано ли это с бизнесом, извините, такой вот вопрос? Если помните, у нас тоже провести параллель.
0: Конечно, вы знаете, это все, что вы называете бизнесом, в данном случае это развитие промышленности. Это развитие промышленности, промышленная, так сказать, революция, которая начиналась раньше, и вот тут она уже вот этот вот пресс достиг предела выносливости биосферы. Угу. Понимаете, ну я не называю это бизнес, я называю это все же.
1: Я имел в виду несколько другое, что когда даже мы предлагаем новые лекарства, извините, образно говоря, да, для болезней, которые могли бы лечиться гораздо проще, да, что и существует, помните, свиной грипп, птичий грипп и так далее, Это же все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, это мое субъективное мнение, что есть вещи, которые придумают для того, чтобы потом на этом зарабатывать деньги. Не связаны ли проблемы вот экологии, может быть, и это тоже из того огорода камень?
0: Ну, опять-таки, про птичий и свиной грипп я могу очень много рассказать, но это, наверное, тоже, нечто другое. Но здесь просто действительно иммунная система стала такая, что возбудитель птичьего гриппа, да, возбудитель свиного, он перешел вот этот барьер межвидовой. Это же болезнь птицы, она известна была, птичий грипп, да? Ну, вот, значит, она вот где-то там в начале, например, 2000-х годов, 2003 год, когда там первые случаи появились птичьего гриппа, который на Юго-Восточной Азии. Ну, это совершенно другое. Это здесь все вместе, понимаете? И вот здесь то, что вот это природа стала наносить ответные удары, то, что вот это вот все способствовало появлению вот этих новых концепций. Вот если раньше, пришло вверх осознание, что окружающая среда это не декорация, на фоне которой человек действует, а что и при этом человек это составляющая вот этой вот окружающей среды. И понимаете, и что вокруг человек один, в одиночку он не выживет. И вы знаете, даже вот этот гуманный тезис «братья наши меньшие», на самом деле он не верен, потому что животные жили, и продолжали бы жить без человека, а человек в одиночку, он не сможет существовать при всех вообще величайших достижениях современной цивилизации. Вот поэтому, значит, вот здесь такое переосмысление перешло, что надо, вот надо, значит, что-то делать. Вот в частности, например, идея такая, ну, если вот один из последних учебников возьмете американского ученого Риклифса, там можно почитать, что если мы хотим достичь какого-то согласия с природой, то нам в большинстве случаев придется принимать ее условия. Вот это такая переориентация. То есть такой был подход антропоцентрический, что мы с помощью технических средств, да, мы потом что-то такое, так сказать, сгладим все наши. А сейчас идея такая, что, значит, надо знать законы природы, которые существуют. Потому что человек, как биологический вид, он в значительной мере, он подвержен законам природы.
1: То есть для того, чтобы сохранить нашу планету, нам надо ее просто слышать.
0: Нам надо знать законы, по которым функционирует живая жизнь. И считать, что человек – это часть вот этого живого органического мира. Вот если мы раньше будем смотреть пирамиду Хеопса, если вы знаете, вот эти иероглифы, да, пораньше, там если почитать и перевести, то там написано, человек от чего умрет, от того, что он не знает законы природы и не сможет вообще их каким-то образом применить так, чтобы на свою пользу. Ну, а попозже тоже здесь, например, Ламарк, да, ну, он жил конец 18-го, начало 19 века, Жан-Батист Ламарк. Он, значит, что говорил? Ну, его назвали слепой провидец. Вообще никто его долго не мог понять. Он говорил, человек, он такой пессимист был, но он говорил, вот человек как будто создан для того, чтобы уничтожить свою землю и тем самым уничтожить свой род. Все говорят, чего он, с какой стати, что, как тогда это было не актуально. А вы говорите, повестка. Наших сколько ученых, наши книги просто не приводили. Все предупреждали, что вообще нужно каким-то образом на Землю обратить внимание, иначе человек же свою определенную нишу, он не сможет жить в других условиях. Надо вот это.
1: Ну, получается, что человек рубит сук, на котором сидит, достаточно много лет. Рубит. Но когда-то все-таки этот сук должен сломаться.
0: Ну вот, это... к 70-му году это стало понятно, и поэтому вот это все стали как бы вот это вот пересматривать. И потребовалось какое-то научное такое объяснение.
1: Вы говорите, пирамида Хеопса, да? Которая, да, кстати, до сих пор еще ведь непонятно, как были, как и остальные чудеса, да, света. Трудно объяснить. И сейчас, сегодняшний день, когда цивилизация, когда у нас прогресс научно-технический и так далее, время идет вообще быстрее, как-то. Земля быстрее вращается. Почему же все равно так медленно продвигается?
0: Это, слава богу, что начало продвигаться.
1: Нет, а это же не останавливалось. Получается, что это не останавливалось?
0: Это не останавливалось, но это были такие единицы. Это были отдельные гениальные люди, которых не признавали.
1: Которые не понимали. То есть сейчас переходит в качество потихонечку постепенно. Получается, что на первый план сегодня, по большому счету, выходит экология в... как таковая, как отдельная наука для того, чтобы сохранить Землю, да, так же, как если провести параллель с простым человеком, для того, чтобы человек рос нормально, нужно нормального воспитания и рождения, и ухаживания как за отдельным человеком, да, за ребенком, так и за планетой нашей, как таковой, экология. Экология души, экология воспитания, экология...
0: Да, может быть, то, что вы говорите, я как-то вот такой параллель не проводила, но вы знаете, действительно, вот когда все стали про это говорить, ну, она сразу очевидно стала. Вообще, каждая наука – это дитя нужды. Да? Что вот надо было привлечь какую-то науку, чтобы все это объяснило, и чтобы как-то направило, в каком русле нам надо вообще работать и двигаться всем. Так вот, внимание было обращено на экологию. Экология, на самом деле, это наука очень достаточно, в общем...
1: Молодая.
0: Долго. Ну, нет, она существовала. В 1848 году немецкий ученый Геккель для науки, которая изучает взаимоотношения живых организмов с окружающей средой, предложил термин ойкология. Ойкос это значит дом, логос наука. Раздел биологической науки, который вообще был мало интересен кому-то. Потом она, значит, через 2-3 года перевели в Россию эту книгу. Ну и так сначала говорили ойкология, а потом, ну, чисто, чисто с произношением, да, лингвистически просто стала, превратилась она в экологию наука. И вы знаете, на протяжении очень длительного времени такой разделчик экологии, который изучал только взаимоотношения, очень был непрестижный. Особенно в России то же самое. И экологом было быть непрестижно. Ну, что такое... Когда детина лежит в лесу, наблюдает, как белочка, сколько она орешков съест, когда она, куда она их спрятала и так далее. То есть это вот так было. А почему вдруг обратили на нее? Ну, конечно, это с одной... Вот можно, если ее сравнивать, можно сказать, что она была Золушкой, и она превратилась однозначно в принцессу бала. То есть здесь, конечно, все. И такое неожиданное биологическое видение мира вдруг, это, конечно, и везение. И самое главное, что чем занималась экология? Она изучала взаимоотношения. Вот это единственная наука всей экологии, они изучают взаимоотношения. Стало понятно, что человек, он же тоже, как вид, он биологический, с одной стороны. Но с другой стороны, он же не как любое какое-то животное или растение. Да? Поэтому он со своим приданым, с цивилизацией вошел вот в эту экологию. И она расширилась. Она так расширилась, каких только экологий не стало. Если была раньше одна экология растений, экология животных. Там где-то к 90-му году было уже порядка 30 экологий. Где-то в 93-м году академик Шварц, Наспор, навременно и Наспор, назвал более 100 экологий, которых есть. Понимаете, она начался процесс экологизации. То есть вот эта вот идея, законы экологии о взаимоотношениях организма со средой, они стали проникать в другие все области знаний. И появилась и химическая экология, физическая экология, там, и экологическая геология, чего только, каких только...
1: Автомобильная экология.
0: Да. Кстати, говорить экологии города, экологии духа, экологии души, экологии города. Кстати, говорить об экологии футбола. Вообще
1: если экология раньше, отношений.
0: Экология отношений. И если рассматривать вот с позиции, что экология – наука взаимоотношений, почему нет? Город, да, и отношения только с городом.
1: Вам не
0: да.
1: кажется, что экология все-таки такая наука для богатых? В каком смысле? В том, что об этом могут себе позволить заботиться и думать те страны, да, те, у которых ну, более-менее все нормально.
0: Вот вы говорите, наверное, скорее об устойчивом развитии.
1: Скорее, да.
0: Скорее
1: да.
0: об устойчивом развитии. Вот, хорошо, можно я вас спрошу?
1: Давайте попробуем.
0: Вот, какой бы вы хотели видеть нашу Землю? Какое окружение сейчас? Да.
1: Ой, я бы хотел, чтобы она была равновесная, зеленая, был хороший воздух, была чистая вода.
0: Вот, вы знаете, вот,
1: идеальная.
0: Правильно. Как-то. И я что я скажу? Хороший воздух, значит, хорошая вода, да, и красивый лес, растения, да, да. цветочки, да, летают красивые
1: и
0: бабочки.
1: И все отходы
0: да?
1: производства куда-то в маленькую коробочку, и чтобы
0: правильно,
1: никому не мешали.
0: Правильно. Да. А второе, чтобы вам, наверное, тоже хотелось, и всем людям на Земле, в Африке они живут, в бедной стране и так далее, им бы хотелось, чтобы это было не только вам, а чтобы ваши дети тоже...
1: Конечно,
0: видели,
1: конечно,
0: да?
1: конечно.
0: Вот. Так вот это тогда стали говорить об устойчивом развитии. Устойчивое развитие – это продолжение экономического развития, нормальное продолжение экономического развития. Mm-hmm. Но чтобы сохранить ту природу и оставить ее нашим потомкам, нам и нашим детям. Понимаете? И значит здесь уже нужно просто придерживаться каких-то определенных правил, чтобы вот это делать. Вот основные претензии, которые надо предъявлять нашим чиновникам, нашим руководителям каких-то организаций, это не в том, что они вот сбрасывают воду, ну какой-то там отходы там воду, да, что они там воздух загрязняют какими-то выбросами, а им обвинение надо применять в том, что они так работают, что они не знали законов природы. Понимаете, это немножко разные вещи. Вот если бы знали законы природы, не было бы таких безумных идей, как, например, поворот рек вспять, да, и так далее. Вот, собственно, наша задача-то какая? Что вот это экологическое образование, значит, смена менталитета, это значит, новое мировоззрение должно быть.
2: А судьи кто? Пожалуй, самыми строгими и безапелляционными судьями являются экологи. Они выносят вердикты, невзирая на лица, на чины и названия. И что особенно любопытно, не волнует их, какой век на дворе. Порой достается деятелям глубокой древности. Даже тем, кто вошел в историю в сопровождении почета и уважения. Что ж, если того требует справедливость, рассуждают защитники природы, приходится менять знак плюса на минус. Ливанский кедр. Он символ страны. В былые времена ими были покрыты практически все склоны. И надо отдать должное лесному красавцу, надежно защищались горы от воздействия буйных тропических дождей и ветров. Ливанский кедр был востребован. Среди предметов ввоза во многие страны считался одним из самых ценных. Третье тысячелетие до нашей эры. Месопотамские власти похвалялись нововведением. Из дальних краев кедровые стволы доставлялись в виде исполинских связок. Веревки перетягивали груз вдоль и поперек. Получалось нечто похожее на гигантскую змею. Да и египтяне не чурались подобного экспорта. Их особенно интересовало драгоценное кедровое масло. Бальзамирование в стране пирамид – весьма распространенный ритуал, чуть ли не на поток поставленный. Но все рекорды превзошел финикийский царь. Он посылает в Ливан 80 тысяч дровосеков. Цель – заготовить лес для строительства гигантского храмового комплекса. Лес был вырублен, храмы и дворцы построены, но лесоповал опустошил огромные территории. Следующим поколениям уже недоставало воды, пересыхали ручьи, началась эрозия почвы. Погибли сады и виноградники, надвигалась пустыня. Имя царя, поступившего столь неразумно, экологического преступника, по сути, Соломон. Ему приписывают необыкновенную мудрость, но, очевидно, перехвалила его история. Далеко не всегда и не во всем оказался он элементарно дальновиден. И еще легенда рассказывает о кольце, принадлежащем мудрому царю. На внешней его стороне начертано «все проходит», на внутренней «и это пройдет». Пока мыслители всех времен и народов восторгаются краткостью и глубочайшей философской мудростью изречения, заметим, прошло несколько тысяч лет, а страна все еще испытывает на себе губительные последствия неразумной, варварской вырубки лесов, зеленых легких планет, как известно. Но суть дела не только в этом достаточно печальном факте. Давайте рассуждать логично. Раз кедр использовался для строительства храмов, а судя по всему и для корабельных мачт, то деревья отличались геометрической прямотой ствола. А что сегодня представляет из себя ливанский кедр? Толстые, уже с самого низа, сучковатые стволы. Не такие, как в древние времена, а корявые сучья. И хоть увенчаны деревья роскошной кроной, из семян до сих пор не вырастают полноценные деревья. Это следствие того, что много веков назад 80 тысяч дровосеков вырубали для святого дела строительства храмов лучшие экземпляры. А худшие оставляли, так велел царь Соломон. Потеря велика, от обширных когда-то густых лесов почти ничего не осталось. Не помогают масштабные восстановительные работы по лесонасаждению. А ведь в Библии содержится предупреждение о неразумном разрушении природы, которое приведет к опустошению земли и потере последнего листика. Содрогнитесь, беспокойные, ужаснитесь, беспечные. Судите сами, внимательно ли читал Библию царь Соломон.
1: Существует нерешенная этическая проблема. А надо ли говорить об опасностях? Конечно, надо. Но как? Не обвинят ли в паникерстве, в попытках запугивания? Тем более, что опасности эти порой не то чтобы эфемерные. Но не каждое десятилетие, столетие, даже тысячелетие могут случиться. И все же. Вглядимся в историю Земли. На слуху ставшие знаменитыми кратеры Нгоронгоро, Аризонский, следы давних падений гигантских метеоритов. Сравнительно свежая рана от Сихоте Алинского метеорита – событие менее чем вековой давности. А вот в доисторическом времени вряд ли это легенда. Ибо после той катастрофы некому было сочинять легенды. Особо крупный метеорит буквально вырвал из тела Земли огромный кусок. По одной из версий он оказался в космосе. Из похищенного вскоре образовалась Луна. А в огромной впадине плещется Тихий океан. Нам хватает существующих морей и океанов. Вряд ли нужны новые. И получается, что недальновидность в обращении с тонким организмом Земли, в его охранении от всевозможных опасностей, в том числе и весьма неожиданных, невесть откуда пришедших, это все цветочки. Не дай бог созреют ягодки. Так что не пора ли подумать о превентивных мерах против метеоритной опасности? Технически наша цивилизация либо уже готова к подобной миссии, либо в двух шагах от подобной готовности. А пока метеориты, крупные в том числе, летают и летают. Благо, что астрономы, самые пунктуальные из ученых, хорошо умеют считать и вычислять. Уверенно говорят, что этот пройдет мимо, а вдруг в один отнюдь не прекрасный день заявит. По своим артиллерия бьет. По своим земным объектам. И времени на отражение не так уж много. Чем, кроме как знаком вопроса, следует закончить этот эпизод? Но вопросом весьма зловещим.

0: Когда технологии CRISPR-Cas и аналогичные поступят в широкое применение и станут неотъемлемой частью учебного процесса, лабораторные, практикумы и так далее, ну хотя бы в университетах.
1: Этот вопрос не совсем относится к теме моей лекции, однако я по случаю знаю на него ответ. Технология CRISPR-Cas, она дешева, она довольно-таки легка в применении, поэтому она, в принципе, подходит для того, чтобы давать ее студентам на практикумах, но, к сожалению, пока что она не воспроизводима в достаточной степени. То есть, когда дается задача студенту на практикум, предполагается, что результат выполнения этой задачи зависит исключительно от рук студента, от того, как он хорошо прочел методичку и правильно обращается с оборудованием. К сожалению, система CRISPR-Cas9 в настоящий момент результат ее действия зависит от множества факторов, в том числе от случайности, и таким образом, именно как студенческий практикум, ее давать нельзя. Однако любой студент, во всяком случае Московского государственного университета, который хочет поработать с этой системой, вполне может это сделать, если он придет в соответствующую лабораторию. Это как бы не что-то закрытое, не что-то недоступное для простых студентов.
0: Действительно ли в России эпидемия СПИДа и гепатита С? Если так, то почему ни на одном федеральном канале ни слова об этом? Если это не так, кто и зачем распространяет эти слухи?
1: Ну, даже по российским источникам у нас сейчас более 1 000 000 зараженных ВИЧ-инфекцией в стране. Если это не эпидемия, то я не знаю, что вообще, в принципе, можно назвать эпидемией. Представьте, 1 000 000 человек. А почему об этом нет никакой информации? Ну, сложно сказать. Периодически эта информация появляется, в основном к 1 декабря, когда у нас день защиты, день борьбы с ВИЧ-инфекцией, со СПИДом, тогда эти данные обычно просачиваются в СМИ, но в норме их действительно не так много, как хотелось бы, как нужно. Именно поэтому нам приходится делать такие лекции. Что касается статистики, тут вопрос очень спорный. Дело в том, что Россия является членом множества международных организаций, в том числе UNAIDS, это международная организация по борьбе со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией в мире. И по правилам этой организации Россия должна в определенной форме предоставлять в нее отчетность ежегодно. К сожалению, последние много лет Россия такую отчетность не предоставляет, поэтому данные Роспотребнадзора и данные международных организаций расходятся. Однако международные организации собирают статистику и проводят обсчеты, собственно, открыто, прозрачно, поэтому им все-таки чуть больше доверия, чем Роспотребнадзору, который что-то там внутри себя посчитал.
0: Вот вы сказали, раздавать одноразовые шприцы наркоманам. Недавно вышло интервью Ройзмана на канале Светова. У него есть на эту тему инфа из первых рук. Наркоманы в Екатеринбурге пользуются одноразовыми шприцами, но им это не помогает от распространения СПИДа. Как раз у них эпидемия. Стали выяснять. Наркоманы свои одноразовые шприцы набирают из одной посуды с наркотой и через нее заражаются. То есть раздача шприцов абсолютно бессмысленна. Одноразовые шприцы у наркоманов и так есть. Они в аптеках стоят дешево. Лет 10 уже.
1: Ну, что тут можно сказать? Собственно, руководствоваться в данном вопросе так называемым здравым смыслом, это было бы немножечко ненаучно. Когда мы хотим понять, оказывает ли какое-то явление влияние на какое-то другое явление, нам нужно собирать статистику и смотреть на цифры. И если говорить о цифрах, то уже посчитано, что если наркоманам раздаются шприцы бесплатно, это снижает риск заболевания здорового, свободного от ВИЧ наркомана от наркомана с ВИЧ-инфекцией на 50-70%. Также, например, в США посчитали, что у них за 12 лет действия программы замены шприцов количество ВИЧ-инфицированных наркоманов снизилось с половины, с 50%, до всего 17% всего сообщества наркоманов. Это что касается прямого действия данной программы. Есть еще действие косвенное. Дело в том, что если государство начинает вводить у себя программы, так называемые программы снижения вреда, частью которых является раздача шприцов наркоманам, то такая страна просто обязана вывести людей, употребляющих наркотики, из-под действия Уголовного кодекса. Сейчас это выглядит довольно-таки странно. То есть у людей есть довольно-таки разрушительная, вредная привычка, от которой им надо избавляться каким-то образом, лечиться. Но государство вместо того, чтобы их лечить, их сажает. Чтобы начать раздавать шприцы, государство должно перестать относиться к таким людям, как к уголовникам, начать относиться к ним, как к людям, а собственно, сами наркоманы, в свою очередь, выйдя из подполья, попадают под внимание врачей, начинают получать медицинскую помощь, обследоваться и так далее. То есть в данном случае всем становится лучше.
0: Хороший доклад. Сделайте такой по онкологии. Мифов там тоже неимоверное количество. И перекись водорода, и фитотерапия, и грибы ядовитые, и так далее, и тому подобное.
1: Да, меня уже несколько раз просили сделать доклад по онкологии. Собственно, я планирую его сделать к следующему форуму «Ученые против мифов». По-моему, он имеет номер 8, и состоится он 6 октября 2018 года в Москве.
0: Доклад вообще роскошный. Но про самый частый миф, с которым сталкиваешься в интернете, не рассказали. Терапия не лечит СПИД, а наоборот убивает. Расскажите об этом.
1: Как мне кажется, самая интересная черта вот этого конкретного мифа состоит в том, что никто из тех, кто его поддерживает, никогда не называет конкретные лекарственные препараты, которые, собственно, убивают людей. Подумайте на секунду. Вы знаете, навскидку, хотя бы одно лекарство, которое нацелено на лечение ВИЧ-инфекции? Я думаю, что практически никто не знает ни одного названия. Давайте попробуем пробежаться по побочным эффектам тех лекарств, которые, собственно, применяются для такой терапии. Так, классический препарат зидовудин обладает такими побочными эффектами, как ограниченная миелосупрессия, анорексия, рвота, боль в животе, слабость и бессонница. Из всего этого может быть непонятно только миелосупрессия и анорексия. Анорексия – это означает, что человек начинает худеть, а миелосупрессия означает, что у него в крови пропадают клетки крови, ответственные за воспаление. Абакавир – второй препарат. Может вызывать аллергию, вызывает утомляемость, расстройство желудочно-кишечного тракта, кашель, понижение артериального давления, гепатомегалию, то есть увеличение печени, панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы, и ацидоз, то есть закисление крови. В общем, звучит довольно-таки страшно. Но давайте для сравнения попробуем прочесть побочные эффекты того же аспирина, ацетилсалициловой кислоты. Головокрушение, тошнота, анорексия, диарея, эрозия язвы ЖКТ, кровотечение желудочно-кишечного тракта, нарушение функции печени и почек и тромбоцитопения, то есть уменьшение в крови количества тромбоцитов. Это те самые маленькие частички, которые отвечают за свертывание крови при повреждениях. Надо понимать, что у любой терапии есть побочные эффекты, у любого лекарства. Когда врач назначает терапию против вируса иммунодефицита человека, они могут проявиться у любого человека. В этом случае необходимо сменить схему, поменять препараты и подобрать такую, при которой этих побочных эффектов не будет совсем, либо они будут легко переносимы. Это всегда, собственно, и выполняется. То есть ни один врач не отпустит человека с терапией, если она вызывает у него диарею, слабость и анорексию.
0: ВИЧ передается через жидкости и кровь. Что если я буду пить что-то из одного стакана с инфицированным, при том, что у меня, а возможно и у него, кровоточивость десен, либо просто какие-то микроранки во рту?
1: Тут надо понимать, что есть такая штука, как кровяное давление. Есть артериальное давление, которое меряют при помощи тонометра, есть венозное давление, которое сильно меньше, но тем не менее все-таки положительное. Когда у вас есть некое повреждение ваших сосудов, то кровь из них постоянно вытекает. То есть для того, чтобы, собственно, загнать вирус из раствора вам в кровь, необходимо все-таки как-то попробовать, какое-то некое дополнительное механическое воздействие. Плюс, если вы пьете воду из одного стакана с ВИЧ-инфицированным, вероятность того, что там будет этот вирус, она, во-первых, крайне мала, особенно если человек принимает терапию, и у него неопределяемая вирусная нагрузка. Но даже если у него есть проблемы с вирусной нагрузкой, все равно вируса в этот стакан попадет крайне мало, и вероятность того, что он вас заразит, настолько близится к нулю, что шансов у вас, в общем-то, никаких и нет.
0: Интересно, почему презервативы только на 80% снижают вероятность? Все-таки вирусы могут проникать через поры латекса? Или по статистике каждый пятый презерватив дырявый?
1: Я предполагаю, что не изучал этот вопрос специально, но предполагаю, что причины, почему презерватив не дает 100% защиты, это примерно такие же, почему презерватив не на 100% защищает от нежелательной беременности. То есть презерватив может в ходе полового акта соскочить, он может порваться и так далее. И вот эти все случайности, они кумулятивно дают вот эти самые 20%. Заметьте, это не шанс заразиться при сексуальном контакте 20%. Это шанс 20% от того 1%, который, собственно, есть при сексуальном контакте.
0: Сегодня книги по заговору пишут люди с медобразованием, участвовавшие в программах по борьбе со СПИДом или в научных работах. Они спорят на другом уровне и с абсолютно другими аргументами. Например, тестирование ВИЧ – косвенное. Диагноз ВИЧ ставит туберкулез, воспаление гланд, почечная недостаточность, грипп и другие острые вирусные инфекции. Вакцинация от этих инфекций, герпес, малярия – всего в списке 23 болезни. Здесь я знаю ответ. Но быстро пролистав пару книг настоящих медиков, понял, что у меня нет столько времени, чтобы найти в инете ответ на все вопросы. Нужен грамотный специалист.
1: Ну, смотрите, довод о том, что ВИЧ детектируется косвенно, он постоянно сквозит в, собственно, риторике ВИЧ-диссидентов. На самом деле это не так. Есть список так называемых ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Это, например, кандидоз ротовой полости или саркома Капоши. Когда врач обнаруживает эти заболевания, у него есть... Ну, он должен заподозрить ВИЧ-инфекцию. Однако диагностика ВИЧ-инфекции занимает некоторое время, а заболевание в настоящий момент уже есть и угрожает состоянию человека. При таких заболеваниях показано назначение антиретровирусной терапии до диагностики ВИЧ-инфекции. То есть назначается терапия сразу, после этого человека пытаются у него диагностировать ВИЧ-инфекцию. Если диагноз не подтверждается, то терапию тут же отменяют. Если же диагноз подтверждается, человека уже как бы начали лечить его и продолжают лечить его дальше. Когда же речь заходит непосредственно о диагностике ВИЧ-инфекции, то применяются вполне себе прямые методы. То есть сам ВИЧ диагностирует при помощи метода под названием иммуноферментный анализ. С его помощью в крови пациента определяют антитела к вирусу. Наша иммунная система устроена таким образом, что там не могут появиться антитела к тому, чего не было в крови. Соответственно, если вирус побывал в крови будут антитела. Если вируса в крови нет, то и антител не будет. Это что касается диагностики. Ее, в принципе, можно тоже назвать непрямой. То есть это как бы не мы не вирус обнаружили, мы обнаружили какие-то там антитела, которые производятся нашей иммунной системой. Но при этом, когда встает вопрос не есть ли вирус или нет, а сколько этого самого вируса, то есть когда начинают считать вирусную нагрузку, а это происходит сразу же после диагностики, то в крови считают уже не антитела, а количество геномов вируса иммунодефицита при помощи метода полимеразной цепной реакции. То есть если геномов вируса, а значит и самого вируса в крови нет, то этот тест покажет так называемую неопределяемую вирусную нагрузку. Это идеальный исход для людей, принимающих правильную терапию на протяжении достаточно долгого времени. Поначалу у ВИЧ-положительных людей нулевой неопределяемой вирусной нагрузки не бывает никогда. То есть мы всегда можем найти у таких людей геном вируса в крови.
0: Вот вам высказывание только нескольких медиков, чтобы вы поняли, что глубина проблемы намного больше уровня третьего класса школы. Имеется слишком много недостатков в теории, который говорит, что есть ВИЧ, вызывающий СПИД. Мы давно наблюдаем за ВИЧ-положительными в течение 9, 10, 12 лет и более, и они находятся в хорошем состоянии, их иммунная система в отличном состоянии. Мы так и не нашли ВИЧ в Т-лимфоцитах. Роберт Галл, американский ученый в области инфекционных заболеваний и вирусологии, один из первооткрывателей ВИЧ, разработчик диагностики и исследования СПИДа. Все упускают самое главное. Все оригинальные работы Галла по ВИЧ разбиты в пух и прах. Они научно несостоятельны. Наверное, все это ставит под вопрос всю гипотезу ВИЧ, не так ли? Потому что эта гипотеза полностью базируется на тех работах. Питер Дюйсберг, профессор молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета «Практикум здорового образа жизни».
1: Апелляция к работам Галла, она довольно-таки широко распространена среди ВИЧ-диссидентов, поэтому всех смотрящих это видео я прошу запомнить одну простую вещь. Господин Галла не открывал вируса иммунодефицита человека. Вся теория ВИЧ стоит не на работах Галла. Работы Галла имеют к ней отношение, но не являются в ней определяющими. Вирус иммунодефицита открыл француз по имени Люк Монтанье, который работал в Институте Пастера, и который одновременно с Галла начал поиск вируса, вызывающего новые заболевания, СПИД, который незадолго до этого был обнаружен. Господину Галла не повезло два раза, почему он, собственно, стал такой известной фигурой. Для начала это, собственно, человек, который открыл такие вирусы, как ретровирусы. Именно поэтому мировое сообщество на момент, когда, собственно, встал вопрос, что же вызывает СПИД, относилось к нему как к мировому эксперту и оказывало на него довольно-таки серьезное давление. Второе невезение господина Галла заключалось в том, что пациент, которого он изучал в поиске своего вируса, был болен не только вирусом иммунодефицита человека, но помимо этого был заражен и тем вирусом, который, собственно, до этого на протяжении многих лет изучал Галла. так называемым Т-лимфотропным вирусом человека. Он тоже заражает лимфоциты, но, в отличие от вируса иммунодефицита человека, не убивает их. В связи с этими двумя невезениями от господина Галла потребовали ответа, и он сказал, что вирус синдром приобретенного иммунодефицита вызывается некой аберрантной формой заранее до этого известного Т-лимфотропного вируса человека. Это было неверно, и это очень легко и непринужденно показала группа господина Монтанье из Франции. Им повезло, опять-таки, тоже два раза. Во-первых, первый пациент, которого они нашли, был заражен только вирусом иммунодефицита человека. И, соответственно, они сумели его выделить, проанализировать и написать о нем. А во-вторых, второе везение их заключалось в том, что второй полученный им пациент был болен как вирусом иммунодефицита человека, так и тем же самым Т-лимфотропным вирусом человека, который до этого обнаружил Галла. И Люк Монтанье смог не только показать существование ВИЧ, но и показать ошибки Галла, которые тот менее чем через год после своего изначального заявления признал. И с тех пор, собственно, Люка Монтанье считают первооткрывателем вируса иммунодефицита человека. Он получил в 2008 году Нобелевскую премию за это открытие и, собственно, является главным исследователем этой области.
0: Фотографии. Вот эти фотографии вирусов, бактериофага или того же бешенства. Я их видел еще 20 лет назад. И не можем рассмотреть. Тут уже в атомы через микроскопы заглядывают. А вирус увидеть сложно. И наделать фотографий достойных не могут.
1: Ну, насчет того, что наделать фотографий достойных не могут, это неправда. У нас очень много хороших, качественных фотографий вируса иммунодефицита человека. Можно просто погуглить, и вы их в большом количестве найдете. Дело в том, что моя задача, когда я подбирал именно эти фотографии, было подобрать максимально похожие друг на друга фотографии для того, чтобы провести вот эту свою викторину во время лекции. То есть показать несколько фотографий и попросить людей определить, где на них находится ВИЧ. Именно поэтому я подбирал вот такие фотографии. Что же касается апелляции к атомам, дело в том, что атомы и вирусы фотографируют немножечко разными методиками. Дело в том, что атомы намного прочнее, чем вирусы, поэтому для них есть специальный метод, называется атомно-силовая микроскопия. Для вирусов этот метод совершенно неприменим, потому что они разрушаются еще на этапе пробоподготовки и превращаются в те же самые отдельные молекулы, которые мы, конечно, можем с помощью этого метода сфотографировать, но это, конечно, будет не вирус, и показывать нам будет, можно сказать, нечего.
0: Если ВИЧ так сложно передается, вероятность передачи такие мизерные, почему, как было сказано в начале, он в нашей стране вырос с 2015 года на 60%? Если вероятность заболеть при секс-контакте меньше 1,5%, если за год количество заболевших возрастает наполовину, то это значит, количество опасных контактов катастрофически огромно. Получается, что каждый больной вступает за год в связь со здоровым от 30 до 1200 раз?
1: Тут есть два момента, которые необходимо учесть. Во-первых, есть суммирование вероятности. Если у вас есть вероятность в 1%, что что-то произойдет, то если вы попробуете 365 раз произвести то же самое, то эта вероятность вырастет, разумеется, ну не до 365%, но довольно-таки существенно и приблизится к вполне себе 100%. Это первый момент. Значит, второй момент, что вероятность заразиться в 1% от ВИЧ-инфицированного при половом контакте, это если это уже давным-давно ВИЧ-инфицированный человек, который, быть может, там лечится, но не достиг неопределяемой вирусной нагрузки, или, может быть, не лечится, но все еще не болен СПИДом. Дело в том, что в течение нескольких недель сразу после заражения ВИЧ-инфицированный человек намного опаснее, чем весь последующий период для окружающих. В его крови появляется вирус и размножается там абсолютно бесконтрольно. Иммунная система его еще не обнаружила и не взяла под контроль. И пока этот период длится, вероятность заразиться от такого человека во многие десятки раз больше, чем в последующем. И довольно-таки часто передача ВИЧ-инфекции от нового ВИЧ-положительного человека к ВИЧ-отрицательному человеку происходит именно вот в этот короткий период максимального всплеска вируса. В моей лекции можно видеть график, который отражает этот всплеск.
0: Как быть с макрофагами, которые перемещаются по всему телу, даже через костную ткань? Не проходят через плаценту к плоду и не распространяет там вирус? А смешение крови происходит типа только во время родов?
1: Тут опять-таки есть два момента. Во-первых, макрофаги, которые сидят в этих самых тканях, они на самом деле никуда особо не ползают. Они образовались в этих тканях, приползли в эти ткани в самом начале зародышевого развития человека и сидят там всю его жизнь, особо никуда не дергаясь. Лишь изредка один или два из них отправляются в лимфоузел, чтобы донести информацию о инфекции, которая поразила эту ткань. Но в норме они сидят там постоянно. Это первое. А второе, плацента – это довольно-таки серьезный барьер, разделяющий ребенка и мать. Дело в том, что для организма матери ребенок – это некий чужеродный объект с совершенно другими белками, который в норме ее организм должен был бы воспринять как полноценного паразита. Плацента, одна из задач плаценты, состоит в защите ребенка от иммунной системы матери. И если уж что через плаценту и пройдет, то точно не иммунные клетки.
0: Неудивительно, что у людей возникает подозрение к ВИЧ. Столько шума вокруг него и столько бабла на него выделили, как ни на одну другую инфекцию. Хотя существует целый ряд болезней, которые окрестили забытыми. Только вот жизни они каждый год уносят миллионы. Чем СПИД важнее лишманиоза или геморрагической лихорадки?
1: Во-первых, своим распространением. У лишманиоза есть вполне определенные ареалы, где он, собственно, распространен. Как правило, это бедные страны с низким уровнем жизни. ВИЧ же распространен повсеместно, и практически любой человек любого достатка, любого социального статуса, любого образа жизни может стать ВИЧ-положительным в какой-то момент своей жизни. Во-вторых, от лишманиоза у нас есть вполне определенный набор лекарств, который предоставляет, ну, как бы финальное решение. То есть лишманию можно вылечить. И раз ее вылечив, о ней можно забыть, пока снова не заразишься. С ВИЧ пока, к сожалению, такое не работает. То есть у нас нет лекарства, которое могло бы вылечить вирус иммунодефицита человека. Третий момент – это то, что в отличие от лишманиоза, который вызывает довольно-таки неприятное, но все-таки в большинстве своем не смертельное заболевание, от которого можно вылечиться, ВИЧ вызывает СПИД. А СПИД – это смертельное заболевание, которое может убить человека. Лишманиоз я взял в данном случае лишь в качестве примера. Со всеми другими забытыми заболеваниями, так называемыми забытыми заболеваниями, в принципе, можно сказать примерно то же самое.
0: Но ведь иммунодефицит вызывается не только ВИЧ. Его могут вызвать еще и иммунодепрессанты или радиотерапия, ведь так?
1: Да, это действительно так. Подавить иммунитет можно многими различными способами, как при помощи физического воздействия радиации, так и при помощи воздействия химического, то есть при помощи лекарственных средств. Однако это подавление иммунитета будет обратимым. То есть в тот момент, когда мы перестанем воздействовать на человека тем, чем мы на него воздействовали, иммунитет у него быстро или медленно, но восстановится. Как правило, это происходит довольно-таки быстро, то есть иммунитет восстанавливается в течение недель. Но с вирусом иммунодефицита человека такого не происходит. Когда человек заражен вирусом иммунодефицита человека, его иммунитет начинает медленно, но неуклонно снижаться. И если мы оказываем на человека воздействие, то есть начинаем давать ему антиретровирусную терапию, это снижение иммунитета останавливается или даже обращается вспять. Но стоит нам прекратить воздействие, и иммунитет начинает падать вновь.
0: Вирус появился в 20-е годы 20 века. Инкубационный период у ВИЧа максимум 20 лет. А что же он тогда только в 80-е бахнул? Арифметика не сходится. И почему же тогда мы все не вымерли? Опять не сходится.
1: То, что он появился в 20-х годах 20 века, вовсе не значит, что его могли бы обнаружить в 20-х годах 20 века. Появился он как местное заболевание у охотников в окрестностях города Киншаса в Конго. И на тот момент на него просто банально не обратил никто внимания. Даже когда через там, 5-10 лет после первичного заражения эти охотники начали умирать, сходу никто не мог просто выделить это как отдельное заболевание, тем более решить, что оно опасно для всего мира. Спохватились в 80-х годах, когда вирус уже распространился настолько, что игнорировать наличие схожих симптомов у групп людей из разных регионов, с разным опытом жизненным, с разной историей, было уже невозможно.
0: А можно у ВИЧ-зараженных взять здоровые лимфоциты, клонировать их и возвращать хозяину по мере необходимости, чтобы человек не умер?
1: К сожалению, такой подход не сработает. Дело в том, что большая часть лимфоцитов, которые у здорового человека находятся в крови, находятся в так называемом наивном состоянии. То есть они еще не встречались со своей инфекцией. И когда человек заболевает, нужна где-то неделя, чтобы из этих наивных лимфоцитов

0: С одной стороны, просто вливать ВИЧ-инфицированному человеку его же лимфоциты – это бесполезно. Но с другой стороны, если мы эти лимфоциты модифицируем таким образом, чтобы они были невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека, то есть сделаем, по сути, из них такое ГМО ограниченное, то такие лимфоциты, будучи добавлены в кровь, станут невосприимчивы к вирусу и выживут. Обычно, правда, модифицируют, ну, собственно, идея основная не в модификации лимфоцитов, а в модификации костного мозга, из которого эти самые лимфоциты возникают. Если костный мозг такому человеку, ВИЧ-инфицированному человеку, заменить на такой модифицированный, то у человека в макрофагах вирус останется, однако, собственно, его лимфоциты будут к нему устойчивы, и СПИДом он никогда не заболеет.
1: Я бы хотел спросить. ВИЧ – это вирус. Вирусы любят мутировать. Насколько любит мутировать ВИЧ и может ли он выработать защиту от наших лекарств?
0: ВИЧ, как и любой вирус, мутирует. Это действительно так. И он действительно может выработать защиту от наших лекарств. К возникновению бактерий устойчивости к антибиотикам привело бесконтрольное применение антибиотиков во всех отраслях жизни. Есть так называемые принципы эффективной химиотерапии, которые относятся к препаратам против рака и к антибиотикам, которые направлены в том числе на предотвращение возникновения устойчивости к этим препаратам у тех агентов, там, у раковых клеток или у бактериальных, которые мы пытаемся при помощи этих препаратов убить. В случае с препаратами от ВИЧ проблема устойчивости к ним существует. То есть к самым старым препаратам, которые применялись еще на заре антиретровирусной терапии, у вируса уже есть определенный уровень устойчивости. Однако пока что это не главная проблема. Всемирная организация здравоохранения признает перспективу того, что может возникнуть устойчивость к многим препаратам, однако лишь в 2017 году превентивно, еще, в общем-то, до возникновения проблемы, был создан комитет по борьбе с устойчивостью вируса иммунодефицита человека к препаратам, которыми мы его лечим. Так что проблема может возникнуть, но сейчас пока что она не возникла, ее возникновение довольно-таки далеко.
1: А что за другие вирусы, которые заражают иммунные клетки? Мононуклеозный Эпштейн-Барр, что ли?
0: Ну, к ним относится, например, тот самый Т-лимфотропный вирус человека, который я упоминал, когда рассказывал о работах Галла. То есть вирусы, которые в качестве мишени предпочитают лимфоциты. Или макрофаги, или еще какие-то клетки. То есть так же, как ГАИ предпочитает, например, клетки эпителия легких. Но особенность большей части этих вирусов, которые существуют с нами давно, состоит в том, что они не убивают те клетки, которые они заражают. Вирусу вообще не очень выгодно убивать клетку, которую он заразил. Намного выгоднее встроиться в нее, заставить ее работать на себя и на протяжении многих лет в ней существовать, заставлять ее производить новые вирусы. Так поступает, например, вирус герпеса. ВИЧ, как новый для нас вирус, он еще с нами не подружился, мы еще взаимно друг к другу не адаптировались в ходе долгих лет эволюции, поэтому он действует, ну, по сути, разрушительно для себя, убивая те самые лимфоциты, в которые он попадает.
1: А какая стоимость терапии, ну, в месяц?
0: Это зависит от той схемы, которую назначит врач. Самые базовые схемы, их вообще считают по стоимости не на месяц, а на год, стоят около 30 тысяч рублей, ну, собственно, в год. Если человеку базовая схема не подходит, необходимо менять какие-то препараты, цена в этом случае может дойти до 500 000 рублей в год. Однако тут надо понимать одну вещь. Как член многочисленных международных организаций, Россия обязалась всех ВИЧ-инфицированных людей, вне зависимости от той схемы, которую пациенту необходимо применять, наша страна обязалась предоставлять людям препараты бесплатно для того, чтобы достичь, собственно, неопределяемой вирусной нагрузки у большинства пациентов.

Привет, дорогие мои друзья! Ну, привет, ребята! Привет, взрослые! Если вы к нам, как всегда, присоединились. Воскресенье, час обеда, 2 часа дня, и я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист, с вами. Продолжаем наши беседы о природе. А вот сегодня я про обед не зря сказал, потому что самая у нас такая застольная тема. Говорить мы будем сегодня о паразитах. Ну вот зря кто-то там скорчился, потому что мы сейчас будем говорить о безумно интересных вещах, о которых вы наверняка еще ничего не знали. Ну, взрослые-то, наверное, знали и слышали, хотя тоже не факт. Итак, паразиты. Ну, паразиты, они есть повсюду, они есть везде, да, и, наверное, вы это слово часто слышали, паразит. Кто-то из вас, может быть, даже гимн такой «Интернационал» слышал, да, как там «Ведь мы рабочие вселенной, всемирной армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда». Ну вот кого они там, пролетарии, имели в виду под паразитами? Клопов, тараканов? Ну, нет, конечно, буржуев, да, но вот что такое паразит все-таки? Ну, давайте начнем с этимологии. Такой термин филологический, да, откуда происходит какое-то слово, да, его история его появления. Из Греции. Вот, братцы дорогие, мы с вами очень часто говорили на эту тему, что касается вот биологии, естественных наук, она вся корнями уходит в античность. И именно в Древнюю Грецию, где вот все вот эти отцы-основатели этих наук-то и проживали в свое время. Да? Это вот 5-6 век там, до нашей эры, расцвет Афинской школы, великие мыслители, великие ученые. И даже когда мы говорим латинское название, у растений, у животных, на самом деле, чаще всего это бывает греческое название. То есть латинское название, а на самом деле греческое. Ну, какой-нибудь там пеларгония, да, вот герань пеларгония, да, пеларгос, журавлиный нос, это греческие слова. Или там пахистахис, да, толстый колос. Латинское название растения, пахистахис, ну, какое же оно латинское, оно греческое. И очень многие термины, да, подавляющее, наверное, большинство терминов в науке, они все-таки пошли из античности, потому что именно в античной Древней Греции все-таки закладывался фундамент под современной науки. Да? Так вот, что такое паразит? А для этого мне, чтобы начать этот рассказ, для этого мне надо вспомнить еще один термин, наверняка вам знакомый, да? Симпозиум. Знаете, что симпозиум? Ученые съехались на симпозиум, симпозиум, посвященный там, та-та-та-та-та, слышали. В Древней Греции симпозиум к науке никакого отношения не имел. Это симпозиум, это был такой праздник молодого вина. Вот поставил я вино, да? А я вам хочу сказать, ребята, что в Греции, в Древней Греции пьяниц не было. Там очень порицалось пьянство. И вино разводили. По-моему, 1 к 10 вот так вот разводили. Поэтому его даже дети пили. Но это просто была такая водичка, подкрашенная вином. Почему это нужно было? Для дезинфекции. Чтобы вот избежать желудочно-кишечных заболеваний. То есть без этого в жарком климате Древней Греции было бы очень тяжело. Поэтому вот вино пили исключительно разбавленным. И если кто-то пил неразбавленное вино, то такого человека очень презирали. Вот, и относились к нему крайне негативно. Так вот, подошло у меня вино молодое, да, это ж праздник, здорово, вот оно, вино готово. И я зову всех в гости. Ну, человек 10 о своих друзей зову в гости. Вот зову Павла Владимировича, зову Олега Владимировича Шумакова, которого вы знаете, да, уже видели много раз в моих передачах, зову там еще кого-то. И они идут ко мне на симпозиум. Звоню им, говорю, ребята, приходите ко мне на симпозиум. Я говорю, так, Александр Георгиевич, все понятно, завтра будем к 6. Но по традиции, если ты идешь на симпозиум кому-то, если ты приглашен, то ты должен что-то с собой взять. Ну, кусочек мяса там вяленого, или кувшинчик с оливковым маслом, или козий сыр, или хлеб. Вот я что-то с собой несу туда на симпозиум, или фрукты, да, и вот мы все собрались у меня на симпозиуме, у кого что было на столе, выложили, а там мы возлегли за стол, все лежа пировали в Древней Греции. Вот. Ну и заодно, может быть, о науке поговорили, вот как сейчас мы с вами разговариваем, да. Но тут еще одна очень интересная штука. Если вот ты, мой юный друг, идешь ко мне на симпозиум и несешь под мышкой сыр, или там, я не знаю, амфору с оливковым маслом,
то у тебя есть право привести с собой еще одного человека, которого ты встретишь по пути. Вот ты идешь ко мне, и вдруг встретил, не знаю, Мишку Иванова, а он такой хороший парень, столько анекдотов знает, ну, как хорошо, пошли со мной к дяде Саше на симпозиум. И вот этот Мишка Иванов, который вместе с тобой, он может ничего с собой не брать. Ну, потому что он же не знал, он тебя встретил, и ты его позвал. Одного человека можно было привести с собой. И вот этот один человек, который приходил без всего, с пустыми руками, в Древней Греции назывался как? Правильно, он назывался паразит. Откуда, собственно говоря, это слово и произошло. Но это в Древней Греции. А что такое паразитизм в науке? Ну, кто-то уже проходил, да, в курсе биологии. Вы уже знаете, да? Но среди нас есть такие, кто не знает. А что такое паразитизм? Паразит – это не обязательно тот, кто на тебе живет, да? И кто по тебе ползает. Паразит – это тот, кто тобою питается, кто пьет твои соки. Вот этот вот, это вот настоящий паразит. И вот какие виды паразитизма бывают в природе, обо всем этом мы с вами поговорим. Но начну я, наверное, вот с нескольких сюжетов, которые вам будут наиболее интересны, для того, чтобы заинтриговать, для того, чтобы вы поняли, насколько сложный и удивительный вот этот мир паразитов. Там же ведь настоящие волшебства происходят, именно волшебства. То есть паразиты бывают злыми колдунами, которые заколдовывают своих жертв так, что они овладевают их сознанием, заставляют их делать совершенно непонятно что, даже убивать себя заставляют. Представляете, вот такие они паразиты, как злые колдуны. Ну, вот картиночка номер один, да? Это оса. Это оса, которая живет в тропиках, в тропической Латинской Америке, в Коста-Рике, в частности. Как же я запоминал ее название? Гименоэпимесис. Вот и не выговоришь, да? Гименоэпимесис арпирофага. Вот такое вот название, язык сломаешь, да? Чем примечательна эта оса? Эта оса примечательна вот чем. Эта оса летает, летает и ищет какого-нибудь подходящего, хорошего, упитанного паука, который сидит на паутине. Как только она его заметит, она на него пикирует и тут же приклеивает на него свое яйцо. Ну, паук от нее отмахнулся, оса уже улетела и не заметил паук бедный, что к нему приклеилось маленькое-маленькое коварное яичко. Ну, паук продолжает заниматься своими делами, ткать паутину, ловить муху. А яичко-то в это время зреет, зреет. Из него проклевывается личинка. И вот эта личинка поедом начинает есть живого паука. Ест она его, ест. Ну, паук, понимаете, он устроен не так, как мы. Если нас с вами комарик укусил, мы уже это чувствуем, да, там все-таки немножко по-другому нервная система устроена, да, и он таких болей, может быть, и неудобств, как мы с вами, не испытывает. Вот, к тому же очень многие паразиты, они впрыскивают такое обезболивающее, да, чтобы жертва особо их не беспокоилась по их поводу. Так вот, паук продолжает заниматься своими паучьими делами. А коварная личинка продолжает его есть, есть, есть, есть. И тут происходит самое удивительное. Вот эта коварная личинка, она заставляет его плести совершенно не такую паутину, какую он плетет все время. Вот покажите нам фотографию номер три, Александр. Вы можете опять загадывать желание. Два Александра у нас сегодня в эфире. Вот, нет, следующую. Это вот мы к этой вернемся сейчас. А вот следующая фотография, посмотрите, будет слева. Это паутина обычная. Вы такие паутины часто встречали, и крестовики такие паутины плетут. А вот справа необычная паутина. Видите? Вот такую паутину заставляет этого паука коварная личинка плести. Как она это делает? Она выпускает определенные химические вещества, которые определенным образом начинают на него действовать. Да? То есть они включают совершенно другую программу. Вот здесь происходит самое большое волшебство. Ну, ученые, конечно, уже многие эти процессы разгадали, но, кстати, еще далеко не все. Никакого волшебства – это химия, в чистом виде химия. Помните, мы с вами говорили о том, что такое феромоны? Вот в лекции Вадим Маринский, специалист по беспозвоночным в центре Архе, он наверняка вам много раз рассказывал, какую роль феромоны, запахи играют в жизни беспозвоночных. Это вот вам очередной пример, да? То есть феромоны, они даже могут околдовывать своих жертв.
И вот когда паук сплел вот такую вот паутиночку, видите, он кокон плетет. Личинка коварная говорит, все, отлично, теперь это нам больше не нужен. И она знает вот такие вот точечки, в которые надо его парализовать так, что он уже сразу окочурится. А она покидает своего паука, она уже к тому времени его почти всего съела, забирается вот в этот кокон, и там уже продолжается ее метаморфоз. Превращение до стадии. Дети мои, как конечная стадия называется? Мы с вами это раз пять проходили. Имага, правильно, называется имага. Вот когда уже с крылышками, когда эта оса уже становится настоящей осой, готова размножаться, а бабочка становится бабочкой, а жук становится жуком. Эта стадия называется имаго. Вот такая вот история с пауком. А теперь вернитесь на вторую картиночку, Александр, чуть выше. Да? Это вот другая оса, это называется изумрудная оса, она действительно изумрудного цвета. Она ведет себя похожим образом. Только она уже нападает не на пауков, а на очень больших тараканов. Ей этот таракан нужен для того, чтобы прокормить свою прожорливую личинку. Да? Ну, таракан-то он огромный, он раз 5, 6, а то и в 10 раз больше самой осы. Что ж тогда делать-то? Вот как его тащить? А норка-то далеко, куда его надо затащить, этого таракана, чтобы отложить на него яйца, чтобы личинки его ели. И что делает эта оса изумрудная? Она атакует безобидного, здорового гиганта-таракана и наносит ему первый удар. Она очень четко знает, куда. Она знает это место, которое таракана на время парализует. Бум! Первый удар. И таракан, он парализованный, он становится неподвижный. И вот тут уже оса подбирается к нему поближе. Вы сейчас видите этот момент. Вот. И вводит в него такие специальные вещества, которые называются нейротрансмиттеры. И, ну, это вот смесь такая, там и белки, и чего только нету, да? И вот эти вот вещества, нейротрансмиттеры, они, как бы сказать, блокируют передачу двигательных сигналов, да, таракана. И этот таракан приходит в себя, и он становится послушный, как ягненок. И тогда оса его, как собачку на поводке, вот вы видели, наверное, такую картину, когда здоровый пес, какой-нибудь сенбернар или кавказская овчарка, а маленький ребенок его ведет на поводочке, он послушно идет, потому что это сын хозяина. Да? Вот. Вот точно так же эта оса ведет его своим ходом, свою нору, которую она выкопала. И вот там уже, там у нее есть такие, кстати, у нее на жале есть такие специальные органы, которые определяют точные участки вот ганглиев таракана. И вот после того, как она, после вот такой вот активации яда, который впрыскивает оса, вся центральная нервная система этого таракана, она ей подконтрольна. Да? Ну а дальше она его привела в свое гнездо, сказала лежать, он лег. Не двигаться, он не двигается. Она не откладывает яйца, из яиц вылупляются личинки, и у этих личинок есть пища для того, чтобы расти и превращаться потихонечку в других уже взрослых ос. Вот такая вот история. Ну, теперь, наверное, давайте посмотрим еще один сценарий, рассмотрим, не менее удивительный. Это тоже связанный с зомбированием. Да, вот это вот четвертое, спасибо. Это существо называется ланцевидная двуустка. Вот такое название, два устица, видимо, у нее. Поэтому ее назвали ланцевидной двуусткой. Где она живет? Живет она в печени у коров. Вот это такой паразит. Это называется, ребят, вот здесь, наверное, пришла пора нам узнать два таких термина, да, какие основные виды бывают паразитизма. Они бывают эктопаразиты, да, и эндопаразиты. Кто такие эктопаразиты? Вот я как запоминал эктопаразиты? Вот представьте себе, в свое время, я, ребят, вам по секрету скажу, что у меня очень плохая память, и мне трудно все время запоминать какие-то новые названия, новые термины. Единственное, что спасает, это вот ассоциирование с чем-нибудь, да? Вот эктопаразитизм я в свое время запоминал так. Вот я представлял себе, что сижу я,
А по мне ползает целый зоопарк. Там и муравей по мне ползет, и комар сидит, меня здесь где-то кусает, и где-то там вошка какая-то в волосах копошится. Вот, и я им всех вижу, потому что они все на мне, на моем теле, и кричу: «Эй, кто паразит? Эй, кто паразит?» Да? Это эктопаразитизм, внешний паразитизм, то есть те, кто на теле. А есть эндопаразитизм, вот эндоскоп, да, эндоскопия. Эндо – это внутри. Вот как раз двуустка, она эндопаразит, и живет она в печени коровы. Живет она в печени коровы, живет, прекрасно она там себя чувствует, и там же она внутри коровы откладывает яйца свои многочисленные. И эти яйца, они вместе с пометом выходят на свет Божий. То есть корова покушала травки, идет себе по лужочку, и шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, за ней падают вот эти вот такие вот лепешки навоза. А в этих лепешках навоза многочисленные яйца паразита, двуустки. Что происходит дальше? А дальше, вот если вы в поле перевернете такую лепешку навозную, вы увидите там целый зоопарк, а вот там только нет. Очень многие капрофаги, называется капрофаги, да, поедание навоза, и жук-навозник там будет, и какие-то вошки-блошки, и мушки какие-то прилетят, да, и в том числе навоз с удовольствием едят некоторые улитки. И едят эти улитки навоз, и вместе с навозом поглощают они яйца. Яйца вот этой вот коварные двуустки. А дальше, когда яйца попадают внутрь улитки, выходят оттуда на свет Божий личинки и начинают плодиться неполовым путем. Это называется партено... Господи. Ну, в общем, начинают они плодиться там. Плодятся, плодятся, плодятся. И дальше они начинают провоцировать улитку на то, чтобы она выделяла как можно больше слизи. И не простой слизи, а очень вкусной, такой сладковатой, который очень хорошо пахнет и который привлекает муравьев. И вот улитка, пораженная вот этими вот личинками двуустки, она ползет, она выделяет эту обильную слизь, а на эту обильную слизь прибегают муравьи и начинают жадно эту слизь поедать. И вместе с слизью поедают они вот этих микроскопических личиночек двуустки. А эти личинки попадают внутрь муравьев. Вот это вот называется промежуточный хозяин. Потому что есть такие паразиты, которые меняют нескольких хозяев, пока не попадут к главному хозяину, к окончательному. Да? То есть они вынуждены все время путешествовать из одного хозяина в другой. Вот. И таким образом, попав в муравья, что делает эта личинка? Она добирается до его мозга. И дальше, вот за счет вот этого вот химических веществ, она начинает им управлять. Она его тоже, она целиком и полностью парализует его муравьиную волю. И этот пораженный муравей, он становится вот такой вот какой-то странный. Все его друзья-муравьи трудятся, говорят: «Федя, муравей, Федя, пойдем домой, сейчас, вон, смотри, солнышко уже закатится, муравейник закроется». А Федя, муравей пораженный, говорит: «Да», и идет куда-то в другую сторону. «Они ему: куда ты, Федя? Ведь муравейник у нас в другой стороне». Он говорит: «Да». И начинает лезть на какую-то высокую-высокую травинку. И вот этот муравей под действием чар, личинки, двуустки, залезает на самую-самую-самую высокую травинку. И там он впадает в такое вот оцепенение. И впадает он его на всю ночь, на все утро, и ждет рассвета. А с рассветом пастух выгоняет коров в поле, коровы голодные выходят из своего коровника и начинают есть травку. И вместе с травкой съедают оцепеневшего муравья Федю, в котором сидят кто? Правильно, личинки двустки. И таким образом они снова попадают в корову. А если они уже попали в корову, так они прекрасно знают, где найти коровью печень, чтобы продолжить там свой подлый паразитический род. Вот такая вот история. Ну, теперь давайте все-таки попробуем мы с вами разобраться, кто у нас паразиты, а кто нет. Вот покажите нам, Александр, пятую картинку. Кто это, ребята?
Ну, вы наверняка видели даже в некоторых мультфильмах. Правильно, это рыба. Рыба прилипала. Ну, вообще-то они называются прилипаловые рыбы. И они относятся к ставридообразным. Их много, их, по-моему, слушайте, я сейчас не помню сколько, но их очень много. Их, по-моему, ну, видов 30, наверное, не меньше. Вот. Причем есть прилипало обыкновенное. Не прилипало, а прилипало обыкновенное. Да? Вот прилипало, как украинская фамилия прямо. Не, чтобы сказать прилипало обыкновенное. Нет, ну, биологи это называют прилипало обыкновенное. Странно очень. Ну ладно, будем с этим мириться. Так вот, рыба прилипала. Это ремора, по-моему, называется. Вот конкретно это. Вы знаете прекрасно, как она прилипает, да? Прилипает она к черепахам, прилипает к крупным рыбам. А вот посмотрите внимательно, вот эта вот присоска сейчас очень хорошо видна. Как вы думаете, братцы мои дорогие, что это за присоска и как она эволюционным путем образовалась? Из чего? Нет, ребята, это не морщинки на лбу. Морщинки на лбу это у меня уже вот после 60 лет пошли. А это не морщинки. Ну, правильно, они работают как морщинки. Такая вакуумная присоска. Это видоизмененный передний плавник. Вот у них этот плавник съехал сюда на голову, стал таким плоским, покрылся вот такими морщинами и превратился в хорошую надежную присоску. И вот благодаря этой присоске прилипало, он прикрепляется к большим рыбам, к черепахам. Как вы думаете, паразит он или нет, ребят? Нет. Какой же он паразит? Он же не ест плоть. Он же, как та личинка двуски, он же не питается телом этой черепахи. Попробуй там еще панцирь-то ее прокуси. Или акула. Вот он прилепился. Как вы покажете нам следующую картиночку? Вот он там будет на акуле прилипал. Видите, сколько их? Нет. Они не паразиты. А вот это, видите, это вот гигантская, это китовая, то есть акула гигантская. Она вся в прилипалах. Они ее используют просто как транспорт, потому что все крупные рыбы, черепахи, к которым они прикрепляются, они совершают длительные миграции, длительные путешествия по океану. И с ними прилипалы тоже путешествуют. Они могут жить и без своего хозяина совершенно спокойно. Они хищники, кстати. Они питаются рыбами всякими, кальмарами питаются. Но если они прикрепились, то в качестве благодарности они очищают тело своего хозяина, кстати, от паразитов. Вот от настоящих паразитов, за что их и терпят. А потом вот стало что-то слишком холодно. Куда-то моя акула плывет на север. Мне это не нравится, прилипали. Но она от нее отстегивается, ищет, кто в обратную сторону плывет на юг. Прилепится и плывет назад на юг. Вот так она и живет. Да? И прилипал очень давно, еще с незапамятных времен, в некоторых регионах, вот на Филиппинах, да, если вы помните мультфильм про флиппера, то там, по-моему, кто-то ловил при помощи, прилипал черепах, да, привязывал за хвост веревочку и, значит, запускал, прилипало, находило черепаху и тянули назад. На самом деле это немножко не так происходит. То есть выходят действительно вот эти филиппинцы с прилипалами, с крупными, они до метра бывают, вот такие вот бывают огромные эти прилипалы. Вот, выходят они в лодке в море, в садочке у них там плавают эти прилипалы и смотрят, вон она поплыла, черепаха, ее же видно, вот она, карапакс-то ее виден в волнах. И вот тогда они фас, и на нее выпускают прилипал. Причем одна прилипала, она тянет около 30 килограммов в среднем. То есть, если черепаха очень крупная, больше 30 килограммов, а не бывает там и по 100, и по 200, и даже по 300, какая-нибудь кожистая черепаха, да, огромная, самая огромная, вот тогда охотник на черепах выпускает 2, 3, иногда 4, или даже 5 прилипал. Просто они на одном лине, на одной веревке. И они быстро находят жертву. Ребята, вон черепаха плывет, быстро к ней. Хоп, прилепились. И вот тогда он уже надежно подтягивает к себе вот эту вот черепаху. Таким вот образом и охотились. А вот следующая картинка. Давайте посмотрим следующую картинку. Кто это? Угадали? Ну, вы в магазине видели, наверняка ели. Очень вкусно. В масле, копченые, да? Это минога. Миног много разных видов. Ребята, минога – это не рыба, кстати. Миноги, миксины – это отдельный класс, это не рыбы. Это класс миноги. Так вот, минога – это
Настоящий паразит. Вот сейчас следующая картинка, посмотрите на ее ротик. Какой у нее хороший ротик. Минога-минога, а зачем тебе такие зубки? Вот посмотрите на нее. Видите, какие острые зубки, да? У нее тоже присоска. Но Минога, она так называемый факультативный паразит. Что значит факультативный? Факультативный – это значит, она может паразитировать, а может и не паразитировать. Минога, если она маленькая, да, личиночка, вот такая вот еще, она называется пескаройка, маленькая личинка, а потом, когда она, вот следующую покажите нам фотографию, Александр, когда она подрастет побольше, эта пескароечка, она превращается, уже почти похожа на настоящую миногу, она называется семидыр. Почему семи дыр? Видите, жабры у нее семь дырок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дырочек – это семи дыр. И вот у нее уже к тому времени есть присосочка. Но далеко не каждой миноге повезет прилепиться к какой-нибудь рыбине. Ну, если повезет, здорово. Очень часто, кстати, на лососях они паразитируют. И вот если минога нашла свою жертву, большую рыбу, если она к ней присосалась, видели ее рот, да, вот тогда она начинает питаться ее мясом, ее плотью. Вот это уже серьезно. Рыба становится ослабленная, рыба начинает болеть, рыба начинает страдать. Ну, что поделаешь, вот такова жизнь. Так, теперь давайте посмотрим следующее. Как мы с вами знаем, паразиты могут быть кто угодно. Могут быть животные, могут быть растения, могут быть грибы паразитами, да? Могут быть всевозможные микроорганизмы. Вот посмотрите дерево, да? И дерево все в папоротниках, да? Вот папоротники все, они облепили все дерево. Ребят, как вы думаете, папоротники паразиты или нет? А вот следующую фотографию нам покажите, кстати. Такая же картина. Дерево, бедное дерево, и на нем целый ботанический сад. Видите, как его уделали? Там вон я смотрю, и бромелевые какие-то, и папоротники, и, по-моему, орхидеи, да? Вот это паразиты или нет? Нет, ребята, это не паразиты, это эпифиты. Эпифиты – это растения, которые используют в качестве опоры, да, вот они существуют, прикрепившись на другие растения, на деревья, да, на деревья, на кустарники. Но они при этом не пьют соки своего дерева хозяина. Они используют его как опору. И, как правило, они никакого вреда не приносят этому дереву. Вот если у вас есть дача, может быть, вы слышите, иногда бабушка вздыхает: «Ой, у нас вся яблоня в лишайниках, надо их почистить, они же паразиты». Нет, бабушке так можете смело сказать: «Бабушка, лишайники, мхи, они не паразиты, они эпифиты. И хорошо, что они на яблоне появились. Это говорит о том, что у нас в саду хорошая экологическая обстановка. Если воздух грязный, то там лишайники жить не будут. И не надо их счищать с яблони или с вишни, или со сливы. Никакого вреда дереву они не приносят. А вот следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это у нас кто будет? Вот видели такое растение, да? Ну, в наших краях не очень. Например, в Москве, в Подмосковье такое растение не увидишь. А вот южнее, в Киеве, кстати, очень много. В Белоруссии, кстати, встречается, да? И далее вот южнее, в Европе, полным-полно в Европе, во всех европейских странах, и в Польше, и в Германии. Вот такой вот шар, круглый шар, это вечно зеленый такой кустарник, шарик такой, видели, да? Он называется амела. Это вечно зеленый кустарник, полупаразит. Почему полу? Ну, почему полу, мы с вами поговорим чуть позже, да? А почему паразит? А потому что вот он-то как раз-то и питается соками дерева, на котором он сидит. Ну, что касается конкретно амелы, это вообще растение очень любопытное, да? Потому что амелу, ой, как ее только не называли, ей во всех народах приписывали магические свойства. Ее страшно любили колдуны, ни одно колдовство не обходилось без амелы. Страшно любили алхимики, лекари, да, то есть она в состав. Кстати, амеловый отвар, он использовался как антидот против ядов, против отравлений. Вот древние медики, они такой делали отвар из ягод. Вернее, у амелы они не ягоды, вот, они ложные ягоды, плоды называются, ну, неважно. И каких только названий не было у амела. И птичий клей ее называли, да, золотая ветвь, друиды называли ее золотая ветвь, и она входила в эти снадобья друидские. У друидов уже много колдунов было. Вот.
А в Англии ее называют ветка поцелуев. Почему? Потому что там есть такая традиция. Если девушка вдруг случайно стала под деревом, под омелой, которая на ветке дерева, то девушку можно поцеловать. И вот парень идет, смотрит, такая девушка стоит под омелой. Ну как, сэр, как вам дела? Ну, леди, извините, но вы же сами стали под омелой, да? Вот такая традиция в Англии. Вот, поэтому ветка поцелуев. Значит, с омелой. Вот какая еще интересная история. Как она размножается? Она паразит, безусловно. Но ведь ей же надо путешествовать с одного дерева на другое, да? Как это сделать? Она же летать не умеет. Ну, можно семена крылаточки сделать, но эти семена, они же не сядут на дерево, они на землю куда-нибудь приземлятся. Тоже не вариант. Вот что бы вы придумали, да? Вот были бы вы омелы, что бы вы придумали, как бы нашим семенам четко на другом дереве оказаться? Нет никаких идей. А вот эволюция придумала для омелы очень любопытный сценарий. Покажите вот, Александр, следующую фотографию. Вы увидите круглые вот эти вот плоды. Они бывают белые, бывают красные, у разных видов омел разные. И внутри этих плодов такой клейкий сок. Эти плоды, кстати, любят птицы. Многие птицы, вот дрозды, например, их очень любят. И они начинают эти плоды поедать. А сок этих плодов, он очень-очень клей. Кстати, этот сок использовали в старину, из него делали птичий клей. То есть этим птичьим клеем мазали веточки, и к веточкам птички приклеивались, и их собирали. Нет, не для того, чтобы в клеточку посадить, а для того, чтобы скушать, ребята. Потому что мы с вами уже говорили, что в средневековой Европе все жили очень-очень голодно, было очень много бедных людей, Европа была перенаселена, и еды на всех не хватало, и ели все подряд. В частности, ловили даже вот таких птичек. И сейчас, кстати, в Европе вот таких птичек из рога так расстреливают и едят. И в таких культурных и цивилизованных странах, как Франция, Италия, там вот есть такое хобби. Из рога так стреляют по нашим вот зябликам, малиновкам, которые там зимуют, и употребляют их в пищу. Это очень большая проблема, и орнитологи всего мира давно с этим борются. Так вот, птички едят ягодки омелы. Но у них во рту после этого вяжет, и вообще вот все склеивается клюв, и они начинают свои клювы чистить на другую веточку, летят на другое дерево, и начинают там счищать вот этот вот клей с клюва на веточку. И вместе с клеем там попадают и семена, которые всходят. Вот мой друг Михаил Маратович Диев, ботаник, он в свое время пытался выяснить, почему омела у нас не растет. И даже вот делал такой раствор клейкий, и даже пытался деревья заражать этим раствором. Но вот, к сожалению, Михаил Маратович ушел из этой жизни, не довел этот опыт до конца. Но вот не могут ответить ботаники на этот вопрос. Почему, скажем, в Киеве или там в Минске омела растет? Ведь там же тоже бывает минус 20, минус 30 морозы, да? А у нас не растет. Вот что ей у нас не нравится? Совершенно непонятно. Ну, я думаю, что рано или поздно мы разгадаем эту загадку, ребята. Я думаю, ученые это все разгадают. Так, следующую нам покажите фотографию. Следующая у нас фотография номер 14. Эту фотографию я вам уже как-то показывал, когда мы говорили о пустынях. Это моя фотография. Я сделал в пустыне Негев в Израиле. Это один из видов заразихи. Заразих очень много. Заразиховые, их десятки видов всевозможных. Но это растения настоящие в полном виде паразиты. Почему? Потому что у заразихи, у нее, она не может жить без хозяина. Вот видите, там рядом какой-то кустик, да? Вот она врастает в корневую систему этого кустика. У заразихи у нее ничего нету. У нее нету. Она не, у нее нет фотосинтеза, да? Она не питается за счет фотосинтеза. У нее нет хлорофилла. Вот, то есть она целиком и полностью живет только за счет своего хозяина, корневой системы другого растения, чаще всего кустарников, да, в пустыне. Или в лесу, кстати, у нас. У нас тоже, кстати, есть и заразихи есть, но они у нас немножко не такие. И Петров крест, вот иногда в ельниках мы находили такое странное растение. Кстати, заразихи едят в сыром виде, они такие нежные, они же лишены хлорофилла, поэтому не горчат. Такие, знаете, бесцветные побеги, хрупкие. А вот едят их в сыром и вареном виде. И даже вот считается, что если заразиху отваривать вместе с фасолью, то фасоль быстрее приготовится.
Вот заразиха – это уже настоящий растение-паразит. То есть теперь вам понятно, почему амела, она полупаразит. Так же, как вот и следующий наш герой. Покажите, кстати, следующая фотография будет крупный цветок заразихи. Он очень красивый, посмотрите, они крупные. То есть вот это вот как кукурузная, как хорошая кукуруза. То есть вот эти вот, каждый цветочек, он вот такой вот крупный. А вот следующую фотографию нам, Александр, покажите. Это уже номер 16, это у нас будет марьянник. Я слышу, кто меня поправил. Иван де Марья, правильно, Иван де Марья. Он же по-научному чаще говорят марьянник. На самом деле марьянников несколько разных видов, и если вы внимательно приглядывались, вы, наверное, замечали, что они разные, эти марьянники, Иван де Марья. Вот кто из них Иван, кто из них Марья? Синий, да? Ну ладно, пусть будет синий Иван, а желтенькая Марья, да? А вот как вы думаете, ребята, это цветочки или что? А? Что? Ну, Александр, покажите нам тогда крупную следующую фотографию, крупный план. Это вот тоже Иван де Мария. Ну, видите, желтенькая и синенькая. А синенькая по форме на что похоже? На листья, правильно. То есть синяя – это на самом деле не цветок. Цветочек, вот они, желтенькие такие, трубочки. Там внутри нектарник, залетает туда опылитель, насекомое, да? Чтобы залезть туда до нектара, в пыльце пачкается и летит дальше оплодотворять новый цветочек. А синие – это околоцветники, яркие околоцветники, они нужны для того, чтобы привлечь этих насекомых, опылителей, чтобы издалека было видно всю вот эту синюю полянку в желтых искрах. И вот летит, летит такая мушка и говорит: «Ох, ох, смотри, целая полянка марьяника, вот теперь мы попируем», да? А так бы она их не заметила. Так вот, марьяник, он тоже полупаразит, так же, как и амела, потому что у него нижние листики все-таки зеленые, у него есть хлорофилл, фотосинтез, он питается. Мало того, молодые растения, они могут жить абсолютно без всякого хозяина, а потом уже вырастут, и у них разветвленная корневая система, которая находит корни других растений, и вот они уже к ним подсасывают и начинают немножко от них живительные соки подкачивать себе во благо. Ну, следующую смотрим картиночку. Картиночка номер 18, да? Посмотрите, какая удивительная штука, да? Такое впечатление, что это на другой планете. Кто-нибудь знает, что это? А если бы вы рядом оказались, вонь нестерпимая, прям хоть святых выноси. Знаете, чем пахнет? Тухлым мясом. Да, именно так. Да, молодцы, угадали. Это чтобы мух привлечь. Да, опылители у них такие. А вот теперь следующую фотографию покажите, вы увидите, какого размера этот цветочек. Это самый крупный цветочек в мире, кстати, рафлезия. В книгу рекордов Гиннесса, по-моему, он занесен. Вот рафлезии несколько видов. Тоже, по-моему, десятка два, а то и три. Видите, какой огромный цветочек. Девочка-то уже большая. Девочке-то лет 12-13, она не грудной, а младенчик. Видите, огромный какой цветок с этими мясистыми лепестками. Рафлезии, как я вам уже сказал, где-то видов 20, а то и 30. Растут они, ну, не все такие огромные, кстати. Немножко у них отличаются цветки. Растут на Яве, на Филиппинах, на Суматре. Значит, почему она в рафлезии, ребят? Ну, потому что где-то в самом начале 19 века она была открыта на Суматре и была названа в честь сэра Томаса Рафлеза. Раффлс. Раффлс, не Рафлеза, Раффлс. Кстати, этот сэр Томас Раффлс, он потом основал Сингапур. Он отец-основатель Сингапура. Открыл Рафлезию доктор Арнольди. И доктор Арнольди ее назвал в честь основателя вот этой экспедиции Томаса Раффлза. А один из видов, вот самым большим цветком, рафлезию, назвали ее в честь Арнольди. Рафлезия Арнольди. Вот так они поменялись. Я не помню, говорил я вам, ребята, или нет, но есть этика. Да? Вот у ученых есть такие этические нормы. И по этим этическим нормам я не могу назвать что-то своим именем. Да? Вот я, например, открою какой-нибудь новый вид, там, я не знаю, можжевельника, да? И юниперус. Я не могу его назвать юниперус хабургаеви в честь себя. Могу его назвать там в честь
я не знаю, какого-нибудь своего друга, в честь своего начальника, чтобы к нему подлизаться, да, в честь своей любимой, как вот Цалакант Латимерия назвали, да, но в честь себя не могу назвать. Но очень часто делаю так. Если мы в одной экспедиции, я это нашел, я своему другу говорю: «Володь, опиши, а, и назови в мою честь». То есть иногда вот ученые лукавят. Ну, ладно, едем дальше. Значит, рафлезия, конечно же, это тоже паразит. Ее, кстати, называют трупная лилия. И у нее точно так же, у нее нет ничего, у нее нет фотосинтеза, у нее нет стеблей, у нее нет листьев, у нее ничего нету. Она вот проникает в корневую систему своего дерева хозяина, и она живет там вот в виде вот такой вот фитомассы. У нее ничего нет, ни ветвей, ни листьев, ну, бутон есть потом, вот только цветок есть, зато какой, самый большой, да, в царстве растений. Вот такая вот она рафлезия. А вот теперь следующую нам покажите, Александр, фотографию, и вы узнаете этот гриб. Хороший такой грибочек, да, ребята, что это, как он называется? Ну, а, нет, извините, это будет дальше. Это я вам хотел показать вот еще такой пример, это фикус. Фикус. Он опутывает своими ветвями дерево опору. Очень часто такое бывает. Да? Ну, вот это может быть фикус Бенджамина, лировидный, или там, я не знаю, может быть, даже религиоза. Я сейчас листиков не вижу, поэтому я не могу определить, что это за вид. Но определенно это фикус. Так вот, часто бывает так, что фикус опутывает дерево хозяина, душит его в своих объятиях, а дерево, которое он обвил, оно потом погибает. Оно превращается в труху, оно гниет, эта труха развивается ветрами, дождями, вымывается, и получается вот такой вот, как ажурный чулок, да, то есть вот как каркас такой. Так вот вопрос возникает, ребят, этот фикус, душитель и убийца, он паразит или нет? Нет, ребят, он не паразит. Да, это дерево-киллер, дерево-убийца, но он не паразит, потому что он не сосет соки из этого дерева. Оно умирает, потому что оно не может развиваться, не может нормально вегетировать, его забивает этот фикус. Там же ведь листва какая, которая поглощает листву дерева хозяина, да, он становится намного больше, чем его опоры. Но он не паразит, потому что он не питается соками дерева, которого он погубил. А вот следующая фотография, покажите нам, кто это будет. Кто это будет, ребята? И это у нас будет грибочек. Как грибочек называется? Правильно, опенки. А, это опенок. И следующую можно показать. Видите, он на дереве сидит, ребята. Он растет на деревьях, на пнях. Правильно, на пнях тоже растет опенок. А вот опенок, братцы мои дорогие, это гриб-убийца. Это безжалостный гриб-убийца. Мало того, это гигантский гриб-убийца. Помните, я вам рассказывал про грибы, да? Вот у растений корни, а у грибов, как это называется, гифы. Да, вот эти вот длинные такие нити, которые под землей, они образуют мицелий. Да, вот это переплетение этих гифов. И время от времени, вот то, что вы сейчас видите, это плодовые тела. То есть опенок, грибница, она огромная, она колоссальная. Вот представьте, этот гиф, он от этого пня бежит дальше, находит дерево, и он проникает в него, и под корой лезет по этому дереву путь, и от него другие гифы расходятся вот так вот, а потом к другому дереву, к третьему. То есть может так быть, что вот зашли в лесочек какой-то небольшой, и вот пошли сейчас опята, вот они вот-вот пойдут. И вот эти все опенки, они все это один организм, это единый организм. То есть это плодовые тела одного единственного организма. Вот есть такой опенок темный, он растет в США, и это вот ученые, американские ученые, они с удивлением выясняли, не стали исследовать вот в определенном парке, там в одном национальном, и они вдруг с удивлением обнаружили, что масса вот этого мицелия, опенка, 600 тонн, можете себе представить, 8,5 квадратных километров, как он разбежался, и 2000 лет рос вот этот мицелий, развивался. То есть это вот, это гигантский организм. И это все опенок, это все один гриб, по сути дела, да? Мы называем грибом, вот мы сорвали, вот он гриб. Это не гриб, это грибок, это плодовое тело. А гриб –
Это вот все, вот это вот существо, весь этот организм, который скрыт под землей в деревьях. И сколько, представляете, сколько десятков деревьев уничтожил вот этот вот опенок темный, у которого 600 тонн масса, да? Мало того, у опенка, как выяснили ученые, у него специфическая очень ДНК, которая делает его грибом-убийцей, да? Она вот... Гены грибов, они сливаются с ДНК дерева, поглощают его. То есть это самое настоящее убийство. Ну, там очень сложный процесс. Я, к сожалению, не ученый. Я не очень хорошо понял себе механику этого процесса. Но я понял одно, что опенок – это очень серьезный гриб-убийца. Если кого-то интересует, я думаю, вы без труда можете прогуглить. И очень много различных научных и научно, скажем так, популярных статей на эту тему. Так, едем дальше. Кого мы сейчас еще увидим с вами? Да? Если уж мы с вами заговорили о грибах, паразитах, да, то есть грибы, которые паразитируют не на растениях. А я вам напомню, братцы мои, помните, что это разные царства. Вот если есть царство животных, это в систематике, да? Царство животных, мы с вами принадлежим, кстати, к царству животных, напоминаю, надотряд узконосых обезьян, приматы мы с вами. Есть царство растений, да, а есть царство грибов. То есть микология, наука, которая грибы изучает, это уже совершенно другое царство, это не царство растений. Так вот, грибы могут паразитировать не только на... У нас с вами тоже грибы в нашем с вами организме, да, вот есть грибок. Слышали, болезнь такая. Вот на ногти поражает, да, там и внутри, внутренние органы тоже. Это грибы, это самые настоящие грибы. И плесень – это грибы. А поэтому грибов много, они очень многолики. И вот этот гриб, это кузнечик, да, самый зоркий уже угадал, что это кузнечик, да. Это кардицепс, есть такой гриб, их много разных видов. И вот гриб кардицепс, он тоже зомбирует своих жертв. Он превращает их в зомби. Вот в данном случае он превращает в зомби-кузнечика. Он попадает внутрь этого кузнечика, он там развивается, он его опутывает своими ифами. Но ведь этому грибочку-то надо размножаться как-то, правда? А как ему размножаться? Как размножаются грибы? Я вам только что говорил. Плодовое тело, которое разбрасывает споры. Да? Вот если вы перевернете гриб, у кого-то там пластинчатые будут, да, вот эти, у кого-то как губка, губчатые, да. И вот внутри этих губочек или пластиночек там споры. Споры – это как семена. То есть грибу для размножения надо обязательно выдать плодовое тело. Ну, это как цветок у растения, который завязывается и получается потом семена. Так вот этот гриб, он начинает действовать так на свою жертву, кузнечика, что этот кузнечик, он куда-то залезает на травинку, замирает и терпеливо ждет, когда у него из головы или там откуда-то, да, из спинки прорастет вот это плодовое тело и разбросает кругом свои споры. Причем кардицепсы, они паразитируют не только на кузнечиках. Следующее у нас, кстати, тоже будет кардицепс. Это уже кардицепс китайский. Вот кардицепс китайский, это вот он, видите, такой. Он растет на Тибете. Очень-очень редко гриб. Это самый дорогой гриб в мире. Вот я сейчас вспоминаю кардицепс, сколько фунт стоит. По-моему, 50 тысяч долларов фунт стоит кардицепса, представляете? У кардицепса китайского. Так у этого кардицепса у него сценарий еще интереснее. Его называют еще гриб-гусеница. Почему? Он высоко в горах живет, где-то на высоте там 4 тысячи, а то и 5 тысяч метров. Он точно так же, как вот тот кузнечик, он действует на гусеницу, он попадает в гусеницу, он разрастается там внутри гусеницы, и затем на определенном моменте он заставляет эту гусеницу замереть. И вот эта гусеница замирает, она к тому времени уже почти полностью переварена, и она терпеливо ждет, а из него вылезает плодовое тело. И терпеливо ждет, когда рядом будет проползать другая гусеница. И если она приползает, то как мимо растяжки, пшу, взрыв, и разлетаются споры для того, чтобы попасть на эту новую гусеницу, на новую жертву. Кардицепс, вот, кстати, ребята, вот этот вот сюжет, он очень часто использовался, да? Кстати, иногда
кордицепс заставляет, он проникает и в муравьев, и точно так же, как мы уже видели, заставляет этих муравьев залезать куда-нибудь на самую большую травиночку и замирать там. То есть он тоже вот такой повелевает своей жертвой, своим хозяином, да, в кавычках хозяин. На самом деле, какой-то хозяин, это жертва. И вот этот вот, ребята, сюжет, он очень часто использовался. Вот и всякие вот в Голливуде были фильмы ужасов на эту тему, да. А вот из «Тьмы», «Новая эра Z» был такой фильм. В играх, кстати, в компьютерных этот сюжет тоже используется. «The Last of Us», Mass Effect там и так далее, да, я небольшой знаток игр, но я думаю, что вы мне сами перечислите другие игры, где этот сюжет тоже об играх. Да, то есть сюжет этот не придумали компьютерщики, его взяли из природы. Вот такая же вот история. То есть, если кордицепс попал в муравья, он заставляет его уходить прочь от муравейника, залезать на самую высокую какую-то травиночку и замирать. Вот. Кордицепс китайский еще используют в медицине. Считается это какое-то великое вообще снадобье. Из него делают, ну, родители наверняка слышали, даже есть очень дорогие лекарства, которые на его основе делают. Едят его. Фантастически дорого стоит блюдо, которое готовят из кордицепса. Вот как я вам уже говорил, 50 тысяч долларов фунт. Вот не помню, ребят, не помню, сколько фунт, ну посмотрите, прогуглите, сколько фунт по нашим мерам весов, да, самый дорогой гриб в мире. Ну, мы с вами продолжаем тему зомбирования своих хозяев паразитами. А вот этот вы видели этого, такое существо, встречали, наверное, да? Иногда вот в речке вы видели, стоишь так по колено в речке, если водичка прозрачнее, тут плывет вот такая вот штука. Ее называют иногда конский волос, да? Конский волос или называют волосатик. Вообще по-научному называется волосатик. Вот такое, да, ласкательное имя. На самом деле существо. Ой, ребята, когда я был маленький, знаете, как боялись? Мы как ошпаренные, а, что такое, конский волос, и все выскочили из речки, потому что мы были уверены, что этот конский волос, он в тебя проникает, он по тебе путешествует, а потом он доходит до сердца, и ты умираешь. Ну, на самом деле, проникнуть он в нас не может никак. Это очень длинная штука. Волосатиков, кстати, много, 2000 видов. Живут они где угодно, в разных странах. При этом толщина у него небольшая, 1 миллиметр. Но длина может быть и метр, и 2 метра, и даже до 3 метров бывает. Волосатики, представляете? Их еще называют гордиев червь. Самый умный из червь. Самый умный из вас отгадал, почему Гордиев?

Олигухи это ничего вам не напоминает, да? Олигофреном мы иногда дразнимся. Олигу это мало. Малощетинковые черви так называются. Они бывают олигохеты и полихеты. Полихеты это многощетинковые. Вот морские черви бывают очень красивые, они прямо как в перьях такие. А олигохеты это вот малощетинковые. Это вот и волосатик, и дождевой наш червяк. Так вот, очень интересная жизнь у этого червячка. Он действительно живет в воде. В воде он себя прекрасно чувствует, плавает. У него нет ротового аппарата на самом деле. То есть он не может нас с вами прогрызть, в нас с вами внедриться. Потому что в воде он, как правило, вообще даже и не питается. Там уже его конечная стихия. Вот. А дело в том, что попадает он сначала, вот яйца, много-много яиц, он откладывает какое-то неимоверное количество яиц, чуть ли не миллионы яиц откладывает этот червяк. Эти яйца носятся по воде и попадают они в мотыля сначала. Вот такие червячки, это личинки комара. Да? Потом мотыля кто-то съедает, да? И в конечном счете вот так вот из одного промежуточного хозяина к другому они попадают к наземным насекомым. Вот кузнечикам в частности, да, к сверчкам очень часто попадает. Вот попил такой сверчок или кузнечик водички из речки и подцепил яичко, и все, и хана этому кузнечику. Вот дальше в нем начинает развиваться паразит, личинка вот этого червяка, и в определенный момент она точно так же околдовывает своего хозяина, начинает им повелевать. И иногда эти бедные кузнечики-сверчки, они сами зачем-то, сами не знают зачем, они идут и ищут воду, они ищут лужу, речку или пруд. Мало того, они прыгают в эту воду и топятся для того, чтобы вот эта личинка вернулась в свою родную стихию. Вот такая вот страшная история. Следующий у нас кто будет, ребята? Следующая картиночка. Картиночка у нас, по-моему, будет... О, это еще хуже. Это вот компьютерную игру или фильм еще не придумали на эту тему. Да? Это сакулина. Сакулина – это рачок. Такой мелкий-мелкий рачок, она относится к усоногим. Нет, это не сакулина, это краб. Это краб, который ей поражен. То есть вот, представляете, как интересно бывает, что одно членистоногое, даже одно ракообразное, паразитирует на другом. То есть они родственники. Но тем не менее, вот этот рачок, он паразитирует на крабе. Причем как он паразитирует, ребята, это очень интересная история. Значит, рачок у сакулины, их больше 100 видов, они самые-самые разные. Они, вот личиночка, такая крошечная личиночка, они плавают-плавают по воде. Они же живут в море. Находят своего краба хозяина, прилипают к нему, внедряются в него, да, они находят там сочленение, да, между вот, где вот эти доспехи у него сочленяются, вот там они находят всякие слабые места, щелочки, влезают в этого краба. Дальше происходит удивительная история. Вот у этой крошечной-крошечной личинки у нее на голове такой острый и крепкий шип. Все остальное моментально атрофируется. То есть она теряет свое тело. Все, у нее больше тело у нее не становится с конечностями, как у других ракообразных. То есть остается вот этот шип, которым она внедрилась, его хозяина, и такая вот масса клеток. И дальше что происходит? И дальше эта сакулина, она начинает вживляться в своего хозяина. То есть она начинает, вот эти вот клетки, эта масса клеток, они начинают делиться, плодиться, плодиться, плодиться и разбегаться. Разбегаться по его ножкам, по его клешням, по его усикам, по его глазам. И вот посмотрите следующую картинку, там будет такая схема. Там будет схема, это как эта сукулина, она внутри него, то есть она становится фактически, видите, вот она как, она внедрилась повсюду, абсолютно повсюду. Но потом ей приходит время размножаться. Она очень-очень плодовитая. И вот тогда наружу выходит вот эта вот часть ее половых органов, да, которая образует вот эту вот икру, яйца. Там тут же появляются самцы, как правило, самки внутри, да, внедряются в этого краба. Появляются самцы, которые вот висят вот на этой гирлянде яиц, и рак, он тоже становится.

как зомби. И он как послушный зомби. Весь его организм работает на то, чтобы она сидит внутри него. Она становится им, этим крабом. И он начинает обслуживать эту икру. Он начинает прогонять водичку, да, чтобы вот там аэрация была, фильтровать это все, омывалось. Он начинает отгонять тех, кто хочет эту икру, может быть, съесть. Ну, а потом все это кончается тем, что Сукулина, она его убивает. Личиночки расплываются в разные стороны и начинают искать своего хозяина. Краб даже линять в это время перестает, потому что членистоногие, как мы с вами знаем, они растут и линяют на протяжении всей своей жизни недолгой. И вот краб, пораженный сукулиной, он даже перестает линять. Еще одна история, тоже очень интересная. Следующая фотография нам, покажите фотографию 28. Макрит все видели, да? Конечно, вот она. Ну, тоже, это фактически, это, ну, почти мокрица, скажем так, только это необычная мокрица, это тоже рачок такой, который живет в море, в океане. Интересная, да, такая вот штука. И живет этот рачок в океане, и его главная задача – найти рыбу и заползти ей в рот. Зачем это нужно? А дальше она прикрепляется к его языку, и начинает питаться его языком. Вот покажите нам, Александр, следующую картинку. Она поедом ест его язык, рыба хозяина. Вот она, видите? И когда она съедает этот язык целиком, дальше становится самое интересное. Она сама становится языком. То есть она становится таким вот протезом, который работает вместо языка. И она говорит своему рыбе хозяину: да ладно, теперь я буду твоим языком. Видите, удивительно. Вот следующую фотографию нам покажите. И вы увидите, вот сама схема, да, как она прикрепляется. Видите, вот, то есть она работает как язык. То есть она даже помогает своей рыбе хозяину пропихивать пищу там внутрь, в глотку. Вот такой вот удивительный сценарий. Ну, а теперь 31-я картиночка. Ох, это коварное создание. Вот, ребят, нас с вами донимают комары, да, нас с вами донимают некоторые другие, да, паразиты, клопы иногда бывают, клоп постельный. А вот в жарких странах, в Африке, в тропической Латинской Америке, особенно где пустыни, водится вот такая вот блоха. Эта блоха называется песчаная блоха. Чем она вредна? Вот песчаная блоха, она иногда поражает до 70% местного населения. Живет она в песочке, почему-то очень любит мужчин. К женщинам она меньше цепляется, а вот мужчин она любит прямо вот. И дальше вот покажите нам следующую картиночку. Она цепляется к ногам и начинает туда вот внедряться, вгрызаться. Ноги вот, видите, как раз палец пораженный песчаной блохой, она же очень-очень маленькая. И когда она уже попадет внутрь, то у самки начинает расти вот это вот брюшко, набитое яйцами, растет там под кожей, затвердевает, становится как горошина уже, такая большая горошина, и она начинает причинять очень нестерпимую боль человеку. Да, человек не может ходить, это надо уже хирургическую операцию делать, вырезать оттуда эту песчаную блоху. Вот. А дальше, когда она созревает, кожа рвется, вот такой как выстрел, она выстреливается и разлетаются вот эти вот ее личинки в разные стороны, зарываются в песок для того, чтобы снова найти чьи-то ноги и туда к ним прикрепиться. Вот такая вот эта страшная мерзкая блоха. Покажите нам следующую, кстати, картиночку. Покажите, да. Вот она, видите, вот это она созрела, видите, у нее такой, и вот это вот такая вот штука, блямба, она уже боль приносит очень сильно. А теперь покажите нам один предмет, следующую картинку. Дети мои, вы у меня сообразительные, вы проницательные, да? А вот теперь подумайте, что это такое? Я вам могу дать подсказку. Это вот такая вот штучка маленькая, маленькая-маленькая, вот такая вот, вот такусенькая. Представляете, какая тонкая резьба. Вот слева по слоновой кости, а справа, ну, это вообще ювелирные изделия. Ну, мы с вами только что говорили о блохе песчаной, да? А вот это что это такое? В средние века такие штуки делали, да.
В средние века, ну, даже не средние, попозже, это век 15, 16, 17, да, вот времена трех мушкетеров. Ну, следующий нам покажите картинку, Александр. Может быть, на следующей картинке люди... ну, взрослые-то все знают, да, взрослые книжки читают, они фильмы смотрят, в интернете гуляют, да. Вот что это такое? Это такая крышечка закрывается, да, получается такая сфера. Ну ладно, не буду вас мучить. Ребята, это блохоловки. Для чего такие блохоловки нужны? Дело в том, что вот в веке в 15, 16, 17, в этом галантном веке, да, когда все такие модники, модницы ходили, все такие в бархате, в золоте, да, все в ювелирных украшениях, с гигиеной было очень плохо. Они все не мылись. Они все пахли страшно, ну, жизни запах немытого тела, это как бомжи, вот проходишь мимо иногда, да, вот этот запах, очень неприятный. И вот тогда, кстати, парфюмерия это и появилась, духи для чего делали? Чтобы вот этот неприятный запах отбить как-то, да? И, конечно, по таким людям во дворцах, при королевском дворце, вот такие вот самые светские модники, по ним полками ползали блохи. И вот это как раз блохоловка. Они подвешивали такие, ну, у богатых людей были блохоловки, украшенные драгоценными камнями, из золота, из серебра, из слоновой кости. Представляете, сколько тогда блохоловочек стоило, да? И она работала, вот там какие-то аттрактанты были с медом, с липкими такими. И вот туда забирались блохи, прилипали, не могли оттуда выбраться. А вот ленты для мух, видели, да? Вот принцип такой же, развешивать ленты для мух. А здесь эти блохоловочки, они просто подвешивались. Всех их ели поедом эти блохи, поэтому вот какой-нибудь светский бал, и вот все танцуют, а время от времени все вот так вот и чешутся, да? Мало того, а блох, кавалеры могли свои любимые снять блоху и беречь в такой блохоловке, носить, вот специальные были такие домики. И эта блоха с моей любимой девушки, которая пила кровь моей возлюбленной. И вот как священную реликвию носили кавалеры эту блоху. Виктор Гюго, по-моему, написал, сейчас я не помню, у него хорошая такая была где-то фраза, что блоха, вот вредная такая штука, насекомая, крошечная, она может мучить огромного льва, царя зверей, и лев будет страдать, и ничего с этой кусачей блохой не может сделать. А блоха, напившись львиной крови, будет стучать с лапкой в грудь и кричать: «Да вы кто такие? А во мне течет кровь льва!» Вот они какие блохи, да? Но самое интересное, ребята, вот что в это же время многие этих блох держали как домашних животных. Ну, кто-то из вас, наверное, слушал оперу «Фауст», да? Ну, вряд ли читал, но, наверное, оперу слушали. Вот там есть такая ария в опере «Фауст», ее Мефистофель, по-моему, в кабаке поет, ее блестяще пел Шаляпин Федор Иванович. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, берег блоху, как злато лелеял, как сынка». Помните? Блоха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «И в шелк, и в бархат чудный блоха наряжена, и носит крест нагрудный на ленте ордена, блоха, ха-ха-ха-ха». Ну, нам непонятно, да? Ну, чуть бред какой-то, сюрреализм, да? А вот современникам Гёте, это был 18 век, да, было все понятно, о чем идет речь. Потому что эти времена были не за горами. Эта речь как раз идет об этой эпохе, когда блохи... Вот следующую фотографию нам покажите. Блох дрессировали. И даже был такой блошиный цирк, ребята. То есть знать при Королевском дворце очень любили вот эти рассматривать представления блошиного цирка. И что там блохи только не делали. Их наряжали в разные костюмчики. В дам, в кавалеров. Шпажки им к передним лапкам приклеивали. Представляете, какие были мастера, которые вот эти все миниатюрные костюмчики, шапочки, шпажки для них, для блох. Вот, кстати, откуда, помните, у Лескова, левшата, который подковал блоху, Лесков тоже не выдумывал ничего. То есть эта традиция оттуда пошла, 16-17 век, когда блох действительно их запряжали в кареты. Вот следующую нам покажите фотографию. А, мало того, ребят, я вам по секрету скажу, блох даже дрессировали. Потому что блоху надо было отучить прыгать. Блохи же-то прыгучие. И там были специальные методики, как ее отучить прыгать, да? Как ее запрягать в тележку. То есть были даже такие вот методики дрессировки блох.
Ну, мы с вами понимаем, что блоха, конечно, она не настолько умная, чтобы ее дрессировать как собаку на положительном, на отрицательном подкреплении, да? Нет, конечно. Но, тем не менее, методики были. Методики такие были. Действительно, чудеса показывали в этих блошиных цирках. И вот был такой дрессировщик, знаменитый блох Абичини, да, Абичини его звали, и как-то на обеде у короля Луи Филиппа вот этот дрессировщик Абичини потерял свою любимую блоху. Она вот у него была все время в такой драгоценной тоже горошинке. И вот он страшно переживал: «Господи, где же моя звезда?» Лючия, по-моему, ее звали, или я не помню, он Лючи или Люси ее звали, эту любимую блоху. Он был страшно огорчен: «Вот завтра представление, она же у меня вообще примадонна в моем блошином цирке». И все ползали под столами, искали, так ее не нашли. А потом ее какой-то герцог нашел, она к нему как-то вот случайно завалилась там за манжету, и он послал слугу, чтобы слуга принес эту любимую блоху дрессировщику Абичини с запиской: «Лючия сегодня уже пообедала». То есть вы поняли, да? То есть она уже чьи-то кровушки попила, это Лучи. Вот так вот. Но, ребят, давайте не будем забывать о том, что блохи все-таки, это не только забава, блохи переносят очень много очень опасных для людей болезней, в том числе антропозоносных болезней, а так называются болезни, которые в одинаковой мере опасны и для людей, и для животных. И, кстати, чума, вот эта страшная эпидемия чумы, да, она как распространялась? Ну, многие из вас читали, да, что сначала, ну, люди сразу заметили, что крысы, мыши тут причем, да, и сурки, кстати. Она пошла из Монголии, вот первая такая страшная волна, потому что там монголы ели сурков, но самое главное, что носителями чумы были паразиты, блохи, которые жили вот на тех же сурках, на мышках, на крысах. И чума, сколько она унесла человеческой жизни, больше, чем все войны. Поэтому, ну и другие, там и боррелиоз они переносят, и многие другие заболевания. Так, а вот, кстати, если мы с вами заговорили о заболеваниях, о боррелиозе в том числе, вот покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, будет цирк еще, да, Александр? Мы сейчас пролистаем цирк. Вот он, видите? Вот эта гравюра, которая показывает, и на велосипедах, они и в каретах ездят, и блоха, кучер. Ну, конечно, видите, там такая вот тонкий-тонкий волосочек, который держит эту блоху, чтобы она не убежала со своего места. Но стояла большая такая линза, увеличительное стекло, через которую, как через телевизор, можно было наблюдать все это представление блошиного цирка. Дальше нам покажите еще. Да, ребята, слышу, блошиный рынок, да, тоже. Ну, вот, кстати, об этимологии, да? Блошиный рынок в честь блох с тех времен и назвали, потому что там можно было и блох подцепить на ком-то из продавцов или из покупателей. Так, следующее нам покажите картинку. The Dance. Вот такие блошиные танцы. Ну, как-то их, видимо, скрепляли. Двух блошек, одна из них изображала даму, другая кавалеру, чтобы они не расцепились, и получалось такое впечатление, что они танцуют. Ну, вот такая забава была любимая в 16-17 веке. Во времена трех мушкетеров, кстати. Так что Д'Артаньян мог носить блоху своей любимой Бонасье на груди. Вот она, блоха, которая пила кровь моей любимой. А это кто? Угадали, конечно, это клещ. Это клещ, не просто клещ. Это иксодовые клещи, так называемые. Их много разных иксодовых клещей. Это те самые клещи, которые просыпаются в наших лесах, в наших перелесочках, и которые начинают нас весной атаковать. Ну, они и сейчас есть, но самое такое клещевое время – это весна ранняя. Клещ переносит огромное количество всяких болезней. Энцефалит самый опасный. Да? Вот я помню, ну, слава богу, у нас в Подмосковье энцефалита нет в средней полосе, зато он есть в Сибири, на Дальнем Востоке. И когда я служил в армии на Дальнем Востоке, я служил в Приморском крае. Это было давно, братцы, это было 40 лет назад. О, 42 года назад. Вот. И когда мы уезжали в сопки на стрельбище, то вот у нас звучала команда время от времени.
«По пояс раздеваюсь!» И мы все солдатики раздевались по пояс и осматривали друг друга на предмет клещей. Потому что клещ, когда попадает, он ползет только вверх. Ну, когда вы идете весной в лес, да, если вдруг вот случайно зашли в лес, знаете, что сделайте? Возьмите штанины и заправьте их в носки. То есть, в принципе, это уже хорошая мера, чтобы под штанину вам клещ не залез. Вот. И тогда вы его время от времени, если будете друг друга осматривать, вы увидите этого клещика, который по вам ползет. Нам, правда, делали в армии, я помню, прививки от энцефалита. О, братцы, это была самая болезненная прививка под лопатку. Это такая боль была. У меня глаза на лоб полезли, она долго потом не проходила. Но вот делали прививки от энцефалита. Помимо энцефалита, болезнь Лайма клещи разносят. Вот это тоже очень опасная штука, потому что болезнь Лайма можно принять за простуду. Такие же симптомы: температура, там, насморк, кашель, человек думает, что у него просто простуда, а на самом деле его укусил клещ и занес ему эту болезнь. И я недавно читал статью очень любопытную, который, ну, это уже не вам, это интересно будет взрослым, особенно старшего поколения, кто нас сейчас подслушивает и подглядывает. Так вот, в этой статье говорилось о том, что порядка 30 или даже 40% проблем с суставами, опорно-двигательный аппарат, это осложнение после перенесенной на ногах болезни Лайма. То есть человек даже не знал, что он там несколько лет назад его цепанул клещ, и он переболел этой болезнью, а как осложнение пошли вот эти вот проблемы с суставами. Так вот, клещ. Клещ, естественно, он тоже у нас относится к членистоногим. Клещи, ребята, это не насекомые клещи, помните? Это не клещи, не насекомые, не пауки, это именно клещи, хотя тоже членистоногие. Вот следующую нам покажите картиночку. Он впивается, это паразит, самый натуральный паразит, он пьет нашу кровь. Вот следующая картинка, вы увидели, как он вошел туда. Дальше он начинает насасываться. Видите, у него брюшко такое, как резиновый такой бурдюк. Он пьет нашу кровь и сосет, сосет ее, насасывается. Вот я недавно, кстати, клеща подцепил. Вот здесь под лопаткой он у меня был. Я сначала думал, что прыщик какой-то. Хожу, хожу, все смотрю, прыщик, прыщик. Потом поворачиваюсь, перед душем в зеркало смотрю. То есть мне даже не больно было. Несколько дней он у меня тут сидел и сосал мою кровь. Если такое случилось, да, то, ребят, конечно, есть люди мнительные, но я к этому спокойно отношусь. А есть люди мнительные, вот тогда попробуйте этого клещика выдернуть оттуда, да, вот рекомендуют маслом подсолнечным или оливковым его залить, да, чтобы он начал задыхаться. А самого клеща в пакетик отнесите в поликлинику и там дайте на анализ, вам скажут, был он чем-то инфицирован или нет. И вот следующую фотку нам покажите, Александр, это он уже насосался, сволочь такая, вот, простите, не сдержался. Ох, как я их не люблю, этих клещей. Сколько они меня крови попили, сколько они мне испортили прекрасных весенних дней. Вот это вот он уже насосался такой, что он уже ходить не может. Видите, такая вот бочка. А вот следующую нам покажите картиночку, и вы увидите, что клещики, ну, с другой стороны, им куда деваться. Вот их природа такая создала, они вынуждены паразитировать. Вот видите, тут четыре клещика, они все четыре разные. Это личинки. Личинки на разных стадиях роста. Все как у других членистоногих. Они растут, линяют и растут таким образом. Да? Так вот, первый год вот такая крошечная личиночка, она просыпается рано-рано весной. И она залезает на травиночку. Ну, куда-то невысоко залезает, потому что ей высоко-то не надо. Ей надо кого-то маленького поймать, мышку какую-нибудь, да, крыску. И вот она залезла на травиночку, расставила свои лапки. И там у нее чуткие-чуткие локаторы, которые вот термолокаторы, они чувствуют тепло. И она поворачивается во все стороны. О, бежит мышка, бежит. Если она пробегает мимо, ей нужно зацепиться за эту мышку, прилепиться к ней и сосать, сосать, сосать ее кровь. Потом, усосавшись, она от нее отстегнется, упадет и зароется в землю и будет ждать следующего года. Перелиняет и станет уже побольше. И снова она залезет, но уже повыше на травинку. И на следующий год. И будет ждать новую жертву. Ну, уже мышки там внизу где-то бегают. Она ждет кого-то там, зайчика какого-нибудь, да? Или барсучка, кто-то побольше. Также прицепится, насосется крови, потом отстегнется, перезимует. И вот она уже еще больше стала, да? И вот тогда, в конечном итоге, она будет залезать все выше, выше и выше и искать жертву все больше, больше и больше. Вот такие они клещи. Вот 45-я картиночка как раз. У нас вот этот вот клещик, который сидит
на ветке. И, кстати, ребят, вот иногда говорят, у меня соседи, я помню, все березы поспиливали. Я говорю, зачем? Клещи с них прыгают. Да не прыгают, они на деревья не залезают. Они все в траве сидят, клещи. Клещ никогда в жизни не полезет на березу, не будет оттуда на вас прыгать. Он сидит на траве. Так что вот если кто-то из взрослых такой вот паникер, вы ему так и скажите. Клещи по деревьям не лазят, они все на кустах и на траве. А вот следующее, покажите нам картиночку. Кто это будет? Кто-нибудь знает? Это у нас картиночка номер 46. Да? Кто это? Нет, ребята, это не муха и не шмель. Это овод. Вот у нас иногда оводами называют вот этих вот больших слепней, таких вот, да, которые иногда, ну, ребят, часто было, особенно на пляже, где-нибудь на речке, да, около озера. Вот очень часто ты мокрое тело, ты вылезаешь из воды, и они на запах мокрого тела, вот такой, зараза, он крупный, и он еще так укусит, что после него волдырь вздувается. Это на самом деле это не овод, это слепень. Мы их часто называем оводами. И вот, кстати, Александр, покажите следующую картиночку. Это обложка книги. Не читали такую книгу? Ее написала Войнич. Называется книга «Овод». А, кино смотрел кто-то, да? Молодец. Вот. Это такая романтическая история про революционера, который, ну, там очень долгая такая длинная история. Вот девочкам очень она понравится, эта история. Он имитировал, его оклеветали, и он сделал вид, что он покончил с собой, а потом он весь израненный, весь изуродованный, снова появился в этом обществе, стал журналистом, вот как овод, он не давал им покоя, занимался революционной деятельностью. И овод, потому что он их все время жалил, жалил, он не давал им покоя. Вот Войнич, она сделала очень большую ошибку, что назвала книгу овод. Ну, слепень надо. Ну, слепень, да, революционер, ну, не романтично, овод, вот что-то в этом есть. На самом деле овод, он не жалится. Овод, он откладывает яйца на теле коровы, да, или быка, есть бычий овод, он так и называется. И потом эти яйца, личинки, они уже проникают туда, вот под кожу. И вот там они уже, это паразиты, это эндопаразитизм. Это классический эндопаразитизм. И дальше, вот когда уже эта личинка вырастет, она прогрызает на шкуре дырку, и уже вот имаго, помните, конечной стадии с крылышками, выпархивает наружу. Поэтому, ребят, вот что такое лосины, кто-нибудь слышал, да? Правильно, носили лосины. Это такие из кожи, как панталоны у военных они были, помните, да, как в кальсонах они такие на картинках. На самом деле, конечно, это не кальсоны. Это такие штаны из шкуры лося выделанные, и они надевались мокрыми. То есть в них можно было влезть только когда они мокрыми, потом они высыхали и обтягивали ноги. Ну, если у кого-то красивые ноги, то там им нравилось. Так вот, очень часто шкуры лосей браковали из-за того, что они были изуродованы дырами оводов. Поэтому трудно было найти. Вот приходилось несколько лосей убивать для того, чтобы сделать там пару лосин или другую, потому что все остальное было изъедено вот этими дырами оводов, которые вылетали наружу. Так, ну следующую нам покажите картинку. После овода 48-я картинка. Вот такое вот интересное создание. Такое впечатление, что оно из вороненой стали, да? Такое синее, блестящее, да? Как доспех у рыцаря. Видели такое существо, да? Кто знает, что это? Кто это? Да, жук. Это жук Майка. Майки относятся к жукам-нырвникам. Если вы увидели, почему майка? Потому что весной в мае их можно видеть. Это вот самка, которая таскает за собой вот это вот тяжелое-тяжелое брюхо, набитое яйцами. Видите, она не летать не может ничего, она еле ползет с этими своими яйцами. И из яичек потом выводятся маленькие-маленькие личиночки. Нырвники почему? Не берите, ребята, в руки ни в коем случае. Потому что она выделяет такой вот состав, из-за которого на коже образуются волдыри. И если этот волдырь повредить, он начинает очень чесаться, очень неприятно, болеть начинает. Поэтому майку в руки не берите никогда. Но самое интересное другое. Вот, Александр, следующую покажите нам картиночку. Это личинки майки.
Личинки майки – это вот такие вот червячки, желтые червячки яркого цвета. Как вы думаете, зачем им нужно быть такими яркими? А потому что им надо путешествовать, им тоже надо автостопом путешествовать и как-то летать. А как они будут летать? Они могут летать, только прицепившись к какому-то летающему насекомому. У них есть специальные такие приспособления, крючочки такие, которыми они крепко держатся. Так вот эти личинки, они собираются вместе и образуют цветок. То есть они вот скрепляются друг с другом. Видели, наверное, на парадах, на каких-то вот массовых таких вот праздниках, да, люди образуют как живой цветок, становятся как много-много людей, как лепестки, да, еще не в разных одеждах, чтобы лепестки разного цвета. Вот точно так же эти личинки. Они собираются вместе, и они вместе образуют как вот на таком празднике цветок. Прилетает какая-нибудь муха или пчела, думает, что это цветок. Ну, а к ней уже несколько личинок прицепились и летят дальше. Возникает вопрос, паразит это или нет? Нет, конечно, нет, ребята. Это не паразит. Потому что они не питаются телом. Им нужно перебраться. Вот покажите следующую нам картиночку. Вот если вы поймаете жука-навозника, где-нибудь на лесной просеке, да, он красивый такой, вы возьмите этого навозника, переверните. Посмотрите, ох, прямо в час пик, видите, прям давка какая на этом навознике. На нем вы обязательно заметите мелких-мелких клещей. Но это тоже не паразиты. Они на нем путешествуют, на этом навознике. Они используют навозника как автобус. Да? Вернее, не как автобус, как лайнер. Он же летает, да? Как пассажирский лайнер. Вот это, видите, в сезон очень много клещиков к нему прицепилось. И не только навозников. Вот следующую покажите нам фотографию. Это вот они так прицепились к шмелю. Но, конечно, это не значит, что эти клещи, они паразитируют. Нет, это автостоп. Это совершенно нормально. А вот следующее, это наша будет последняя, да, история. Успеем сегодня на вопросы поотвечать, ребята. Вот эта тетенька, она ждет ребеночка, а рядом с ней кошечка. А вот многие врачи говорят, если вы ждете ребенка, то кошечку свою лучше отдайте кому-нибудь на это время. Либо родственникам, либо друзьям. Не надо бы, чтобы у беременной женщины рядом была кошечка. Почему? Потому что есть такой паразит, он называется токсоплазма. И вот эта токсоплазма, она очень интересная штука. Она может привести, вызывать даже шизофрению. И умственную отсталость у детей. Напугал, да? Конечный хозяин, у нее несколько промежуточных хозяев, вот токсоплазмы. Конечный ее хозяин – это кошка. Но иногда вместо кошки она может попасть и к человеку. Человеку она навредить взрослому особо не может, но она очень опасна, что если этот человек – беременная женщина, потому что токсоплазма, она может повредить мозг младенца, который в утробе матери, и ну, младенец потом будет с психическими отклонениями, вплоть до шизофрении, как я уже говорил. Это вот недавние исследования это подтвердили, да? Так вот, токсоплазма, она, промежуточные хозяева у нее, например, мышки, крыски. И когда она попадает, вот этот паразит, к мышке-крышке, к мышке, она тоже начинает повелевать поведением своего хозяина. И вот такая пораженная мышка, она вдруг чувствует непреодолимую страсть и тягу к кошачьей моче. То есть она ищет этот запах кошачьей мочи, и начинает вести себя очень странно. Она словно ждет, когда ее найдет кошка и съест. Потому что токсоплазме нужно попасть в желудок кошки. Видите, какая интересная история. Есть, я вам мог, собственно говоря, мы уже заканчиваем, ребят, поэтому если есть у вас вопросы, мы отвечаем сегодня. Вы их можете уже сразу набирать в комментариях. Вот. Очень много разных сценариев. Видите, ребят, особенно вот, конечно, всем нравятся вот такие вот сценарии с зомбированием своих жертв. Ну, например, есть паразиты, которые что-то там такое сотворяют с улитками, что у них начинают светиться глаза в темноте, да, чтобы их съели побыстрее. Есть паразиты, которые живут внутри этих улиток, и эти паразиты, они провоцируют их. Они влияют на организм своего хозяина так, что у них появляются такие яркие красные выросты, похожие на ягоды. Их склевывают птицы, потому что улитка – это всего лишь промежуточный паразит. Им нужно попасть к конечному, а конечная – это птица.
Совершенно фантастические сценарии, совершенно фантастические разыгрываются вот такие вот драмы в мире природы. И, конечно же, это все ученые сумели разгадать только вот в последние уже столетия, там, полтора столетия, когда у ученых уже были чуткие приборы, микроскопы, когда они просто смогли сделать вот эти свои ключевые открытия. То есть тогда открылся целый мир паразитов. Откуда они вообще взялись? Вот мы как раз не так давно встречались с Кириллом Яськовым в палеонтологическом музее. Вот очень известный наш палеонтолог. Он, кстати, в центре. Вот, кстати, вот, пожалуйста, схема сейчас, видите, да? Промежуточные хозяева – это как раз, что касается токсоплазмы. И Кирилл Яськов сказал очень хорошую фразу, что весь паразитизм, он вышел из симбиотизма, из симбиотических отношений. То есть сначала был симбиоз, такое взаимовыгодное сотрудничество. Помните, мы с вами больше, чем дружба наша с вами была такая беседа про симбиоз. А потом симбиоз кончился тем, что один из этих симбионтов начал наглеть, начал вести себя подло, хитро, манипулировать своим другом, и так стал эволюционно развиваться паразитизм. Но здесь вот какая штука, братцы мои. Разные есть, кстати, формы паразитизма. Вот есть обязательные паразиты, да, так называется, обязательная форма паразитизма. Но это в основном эндопаразитизм, да, вот ленточные черви. Вот те самые глисты или гельминты, которые в нас с вами живут. Ребят, в нас с вами есть гельминты, есть паразиты. Как бы вы их ни гоняли, все равно гельминты у нас были, есть и будут. И паразиты, они всегда есть. То есть на здоровой собаке или на здоровой кошке 2-3 блохи всегда будут жить. Но самое главное, чтобы животное было здоровым, потому что у него есть внутренние механизмы борьбы с этими паразитами. А вот если животное больное, если слабый иммунитет, вот тут паразиты начинают на нем плодиться. Да? То же самое и с нами. То есть можно, конечно, провести такую тотальную дегельминтизацию организма. Это, кстати, надо делать. Особенно тем, у кого дачи, кто с землей работает, потому что с землей попадают яйца многих глистов к нам внутри. А у нас внутри паразитов полно, они живут и в печени, и в легких, и где только не живут. Вот, поэтому, конечно, время от времени надо осматриваться у врачей, надо проводить такую дегельминтизацию, но не тотально, потому что что такое дегельминтизация? Это ковровая бомбардировка, которая убивает все живое внутри нас. И надо заносить другие микроорганизмы, которые помогают нам в нашей жизнедеятельности. Потому что если некоторые паразиты, они даже приносят определенную пользу. Тут все очень сложно, ребят. То есть нельзя так шашкой махать и все вырубать. Вот есть такой институт гельминтологии, научно-исследовательский институт гельминтологии. В Москве он находится. Кстати, очень красивое здание. Это бывшая усадьба, дворец, по-моему, Гагариных, если мне память не изменяет. И там есть музей гельминтов, и директор, по-моему, Гальперин, профессор Гальперин, он мне показывал такой большой сосуд формалина, и там огромный глист, царь глист, такой глист, всем глистам глист. Как вы думаете, в ком он жил? Конечно, во внутренностях кита, по-моему, даже чуть ли не голубого кита, то есть это самое... Да, кто-то правильно вспомнил бычий цепень на картинке учебник зоологии, да, вот этот вот огромный бычий цепень, несколько метров, который может жить в человеке. Так вот, обязательная форма паразитизма, необязательная, да, это факультативная. Помните, мы с вами про миногу говорили, да, то есть она может присосаться к лососю, а может не присосаться. Вот, эндопаразитизм, закрепление, да, пройденного. Эктопаразитизм, наружный. Да? Ну и есть временные паразиты, так называемые. Да? Это временный паразит от комара, например, да, который прилетел, нас насосался кровью и улетел. Это временный паразитизм. Ну и, соответственно, есть микропаразиты и макропаразиты. Вот, собственно говоря, ребята, мы с вами эту тему на этом закончим. Вопросы у нас есть? Остались вопросы сегодня? Можете задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. О, пошли вопросы, да. Чего минога? Минога может человека вцепиться?
Ну, вцепиться-то она может ему. Нет, ребят, ей нет такой нужды. Знаете почему? Потому что зачем вцепиться? Обороняет, что ли? У миноги есть прекрасное средство защиты. Она выпускает желе такое противное, скользкое, скользкое желе. То есть, если вы поймаете штук 20 миног и положите их в ведро, то там образуется такой желеобразная масса, как студень, и она становится склизкая, и она выскакивает из любой пасти. Это у нее такая форма защиты. Вот это вот желе такое, вот обильное, обильное желе, которое она как смазка такая, да, как вот выпускает. Поэтому вцепляться зачем? Чтобы к вам прикрепиться и сосать вашу кровь? Нет. Ну вы же ее тут же оторвете, у вас есть руки. Это лосось не может этого сделать. Как он это сделает? У него же ручек-то нету с пальчиками, как у вас, да? У него только плавнички. И то, если это здоровый, мощный лосось, если он почувствовал что-то неладное, это же очень мощная рыба, он побьется боками об какие-нибудь там подводные камни, он попробует ее как-то счистить себя. Лосось. Представляете, что такое лосось? Вот водопад представили себе? А лосось, он так плавает, что он по этому водопаду в нерест, он поднимается вверх по струе. То есть у него скорость выше, чем скорость падения воды. Вот какая-то мощь, это литые мышцы. Поэтому если лосось здоровый, он эту миногу скинет, он ее затопчет. А вот если лосось не очень здоровый, то у него будет сидеть эта минога и поедом его есть. Раз живут на другом организме, на дереве, выходят паразиты или симбиоты. Ух ты, ребята. Значит, смотрите. Если они живут на другом организме, на дереве, да? Вот смотрите, давайте рассматриваем следующие варианты. Первое – это паразит. Может жить на дереве, да? Может жить на дереве паразит. Рафлезия, помните? У рафлезии ничего нету. У нее ни листьев нет, ни веток. Она вот вживляется в организм дерева хозяина и только вот цветок свой огромный, вонючий выпускает, да? Трупная лилия. Это первый вариант. Второй вариант – это полупаразит, как амеба. То есть у нее есть фотосинтез, она живет, она чуть-чуть посасывает соки деревьев, да? Третий вариант – это симбионт, это гриб, вот мицелий гриба. Вот вы пошли по грибы, да? И вы собираете подберезовики, подосиновики, поддубники, да? Почему? Березы растут под березами, подосиновики под осинами. Маслята где растут? Правильно, под соснами. А еще где растут? Правильно, умницы. Под лиственницами, желтенькие маслята. А кто еще? Рыжик под елкой, да? Это симбионты. То есть они образуют микоризу. Что такое микориза? А это вот когда мицелий гриба переплетается с корнями дерева, и они начинают вот этот симбиоз. Больше, чем дружба. Посмотрите нашу встречу в интернете, кто не видел. Наберите архе, дети, путешествие с натуралистом больше, чем дружба. Но там это все рассказывают. И вот тогда они начинают друг друга подкармливать. Потому что гриб, он может одни вещества из почвы выбирать и подкармливать дерево, а дерево может другие вещества выбирать из почвы и подкармливать гриб. Да? Они друг другу помогают. Вот это симбионты. И есть третий вариант – эпифиты. То есть это растения, которые просто используют дерево как опору. Простите, там, господин дуб, вы не будете возражать, если я на вашей ветке поживу немножко, да? Я вас не буду труждать ничем. Да живи, ради бога, я здоровый. Вот и все, это эпифит, как лишайник, например. Так что теперь все понятно, да? Зачем китайцам кардицепс? Они из него бактерии, чего синтезируют прочие биоударное оружие? Нет, китайцы, они из него бактерии не синтезируют и прочие биоударное оружие. Ребята, ну какие вы молодцы, такие вопросы задаете. Я бы такого даже не придумал. Надо подсказать китайцам, они такие затейники, может, они научатся это делать. Нет. Китайцам кардицепс нужен, они его называют, во-первых, как-то они его называют драгоценный гриб, вот какое-то название у них есть. Я просто был когда в Тибете, но это китайская часть Тибета, это провинция Сычуань, мы высоко там в горах, вот как раз мне там рассказывали местные жители, сборщики кардицепса. Считается, во-первых, что если ты нашел кардицепс, на тебя это тебе пруха везуха, и с этого момента тебе начнет страшно вести. Самое главное, это лекарство. Это очень ценное лекарство. Но китайцы, они, ребята, очень странные. Они начинают лечиться такими вещами, которые лекарствами не являются. Ну, например, рог носорога, да? В Китае на вес золота. Или рога сайгаков. Я уж не буду говорить, от чего, это я в архе взрослом в ночном расскажу как-нибудь.
доказывали ученые, что там нет ничего, никаких лекарств. Но есть такая штука, как психосоматика. То есть, если человек свято верит, что вот это помогает, ему действительно поможет, потому что он дает внутренние карманные установки своему организму. Насколько помогает кардицепс? Видимо, помогает, потому что многими грибами лечатся. Вот я надеюсь, Михаил Вишневский, замечательный миколог. Меня, кстати, кто-то недавно в комментариях, а Михаил Вишневский говорит, что бледная поганка, если лежала в лукошке с другими грибами, Миша, обязательно позвоню, мы с ним старые добрые товарищи. Это когда я сказал, что бледная поганка настолько ядовитая, что может лежать с другими грибами, и потом можно подцепить этот яд, да? Кто говорит, а вот Вишневский сказал, что не цепляет. Позвоню, Миша, обязательно уточню. Прежде всего, это как лекарство, да? Ну и потом продать вот этим, как они, знаете, нас презрительно иногда называют белые обезьяны. Ну, мы сейчас им расскажем эти сказки наши китайские, они поверят и купят эти кардицепсы за безумные деньги, что и происходило регулярно, да? Китайцы, они очень любят нам рассказывать сказки, мы верим в эти сказки, потом начинаем что-то у них покупать. Вот такой они народ. Так можно личину проглотить. Лучше что же, зрачка или ключка не пить сырой водицы? Не, лучше не пить сырой водицы, конечно, не пей из копытца, Иванушка. Помните сказку? Ребят, конечно, из ключа, ну, не надо пить сырую водицу, если вы знаете, что есть какой-то источник проверенный. Вот рядом с населенными пунктами есть так называемые святые источники, куда все ходят за водой, там замечательная вода, вам обязательно расскажут историю про очередного святого, который посохом ударил на этом месте, ключ забил. Дело не в этом. Дело в том, что если все туда ходят, значит, все оттуда пьют, и они живы-здоровы. А кто-то бдительный, наверное, еще проверял эту воду, да, носил ее на анализ. А если вы ее пьете воду в дикой природе, ну, если речь пошла об выживании, тогда это одно дело. Но есть таблетки специальные обеззараживающие. Можно марганцовочки туда немножко кинуть, но не надо. Так, все ли гематофаги, кровососы являются паразитами? Ну да, конечно. Ну, другое дело, что они все по-разному, по разным целям пьют кровь. Кто-то пьет кровь, потому что ей питается, а кто-то, вот как комар, например, да, там сами только пьют кровь. Эта кровь им нужна для, как вот такое первичное питание для личинок. Вот очень многих, вот мальки, да, личинки очень многие, когда появляются на свет из яйца, то у них есть так называемый желтковый мешочек. Это вот такой запас еды, который они берут с собой в большую жизнь из яйца, когда выходят, вылупливаются или из икринки. Поэтому им же там нужен, вот когда они в яйце сидят, да, то им что такое желток? Желток – это пища для зародыша, для развивающегося. Она где-то нужна, поэтому вот есть паразиты, которые пьют кровь для того, чтобы была пища у их личинок. А кто-то сам этой кровью питается, да, как тот же клещ. Спасибо, мне 7 лет просят сделать отдельную лекцию про диких кошек, чтобы было побольше о пантере. О, 7 лет. Про диких кошек. Ребят, давайте про диких кошек сделаем с удовольствием. Да, тем более, давайте, ребят, так, вот у нас на сентябрь уже сверстаны темы. Я себе сейчас запишу где-нибудь, да, октябрь, дикие кошки. Дикие кошки. Давайте я предлагаю вот что, братцы мои дорогие, давайте мы с вами поговорим и о диких кошках, и о домашних. Потому что 1,5-2 часа только о диких кошках, я боюсь, вам будет скучно. Поэтому давайте мы все-таки с вами поговорим и о диких кошках, и о домашних. Вместе как-то это соединим. А если получится, может быть, про каких-то родственников еще поговорим по отряду корневора, да, там про виверовых или там про коних. А может, и не поговорим. Так, с токсоплазмом мышка перестает бояться кошек и ищет их мочу. А как на человека влияет этот паразит? Какое поведение становится? Ребят, вот здесь очень спорный вопрос. Если я сейчас начну говорить на эту тему, я боюсь, что меня потом подстерегут и зонтиками побьют. Дело в том, что лет 10 своей жизни я поработал в издательском доме «Друг» и был членом редколлегии журнала «Друг любителей собак». Рядом был точно такой же журнал «Друг любителей кошек».
Поэтому мне очень плотно приходилось и с миром кинологии общаться, и с миром филинологии, да, и с кошачьим, и с собачьим. И очень близко наблюдать и кошатников, и собачников, и заводчиков кошек, и заводчиков собак. Так вот, более сумасшедшими и скандальными, чем заводчики собак, и более сумасшедшими могут быть заводчики кошек. Я вам скажу одно, что кошка – это же такая тварь. Вот у меня всю жизнь кошки. У меня сейчас 7 кошек на участке, и своя кошка здесь живет. Я их всю жизнь с помойки подбираю. Я им всю жизнь помогаю. Я их выращиваю. А кошки, они, в отличие от собаки, они нас используют. Сейчас обязательно какая-нибудь сумасшедшая кошачница начнет мне рассказывать про кошку, которая спасла ей жизнь, которая позвонила по телефону, вызвала скорую помощь. Вот мое такое впечатление, что кошки влияют на людей так, что люди становятся их рабами. Они живут ради этой кошки, ради своей любимой ненаглядной кошки. Они готовы жизнь отдать ради своей кошечки. Они всем показывают свою фотографию. Они чуть что, вот посмотри на мою кисточку. Вот она, вот она, вот она. А кошка так это лениво на нее посмотрит, когда она придет домой. Вы читали Метерлинка, кстати, «Синюю птицу»? Нет, почитайте. Очень интересная сказка, философская сказка. Там Тетиль и Метиль, помните, мальчик и девочка, и они, когда отправляются искать кошку, с ними идет хлеб, с ними идет огонь, да, и с ними идет кошка Тилетта и собака Тило. И если вы помните, кошка Тилетта, она хочет убить детей. А собака Тила, он все время их защищает. А дети гонят, Тила, противно, уйди, а вот Тилетта, вот это потрясающая схема взаимоотношений кошки и собаки. Я уже нажил себе врагов. Ребята, милые, вам скажу честно, я на самом деле всех люблю, и кошек, и собак. Это я иронизирую. Надеюсь, взрослые поняли мою иронию. Вот влияет ли токсоплазма или нет, на то, что очень часто хозяева кошек становятся сумасшедшими. Мне в свое время я брал интервью Джигарханяна, и мне один мой друг сказал, если хочешь, чтобы он был твой, спроси его про его любимого кота. Только он говорит, будет 2 часа говорить, ты его не остановишь, а потом делай с ним все, что угодно. Так оно и было. Так, бывают ли паразиты у домашних тараканов? Ну, конечно, бывает. Вы кого имеете в виду под домашними тараканами? Тараканов, которые у вас на кухне живут, у дедушки за печкой, у компании сидит, да? 4 неразлучных таракана и сверчок. Или вы имеете в виду каких-нибудь там мадагаскарских шипящих тараканов, или там кубинских, или туркменских, которые у вас в инсектарии? Конечно, и у тех, и у других, и у третьих бывают паразиты. А как же? Паразиты есть у всех. Еще раз подчеркиваю, у всех бывают паразиты. В чем польза паразитов? Понимаете, какая штука? В чем польза паразитов? Польза паразитов в том, что настоящему паразиту, да, ему невыгодно, чтобы его хозяин быстро окочурился. Да? Ему нужно в нем жить подольше и процветать, и нужно, чтобы этот хозяин его был жив и здоров. Другое дело, что если хозяин начинает болеть, и организм не ослаблен, это вот такая очень тонкая грань. И, ну, как вам сказать, ну, в какой-то мере можно вирусов назвать паразитами, да? Вот сейчас мы переживаем вот такую эпидемию, да, коронавируса. Но вот какая интересная штука. Люди, у которых сидит другой вирус, ну, скажем, вирус там гепатита, да, целиевая, или вирус какой-нибудь другой болезни, то он этого коронавируса он не пускает в их организм. То есть клетки заняты, все, он его выгоняет оттуда, говорит, куда, пошел, здесь мы живем, другие вирусы. И вот точно так же бывает и с паразитами. То есть иногда одни паразиты защищают от других паразитов, да. Потом иногда паразитизм бывает такой, что он, ну, даже носит некоторые элементы симбиоза. Да? То есть в чем-то иногда может и помогать своему хозяину. Это очень сложная история, ребят. Если вас действительно это все интересует, на эту тему куча книг написано, поэтому почитайте. Если Александр служил на Дальнем Востоке, то должен знать белоножку. Это очень маленькая мошка, грызет похлеще слепней. Да, мошка. Кто же ее не знает? Да, причем мошка, она же ведь, вот, кстати, хорошо, что мы заговорили об этом. Мошка паразит, она питается нашей кожей. То есть, если клещ там, он сосет нашу кровь, то мошка, она проедает нашу кожу. Кстати, ребята, вот знаете, такая классическая картинка, лось, который заходит в воду, да, и стоит
по колено в воде, да, опустивши морду. Знаете почему? Потому что лоси, которые живут где-нибудь в тайге, а в тайге там же вот эта вот мошка, которая будет, это страшная штука, она залезет куда угодно, она же мелкая. Комары, да, мухи всякие, кусачие, они поедом едят, там выжить невозможно. Я вообще не знаю, как вот без репеллентов можно в тайге выжить. А лось, у него есть специальные железки, которые выделяют специальные вещества пахучие, которые работают как живые репелленты. То есть они отгоняют вот этих вот паразитов всевозможных. Но у него есть своя ахиллесовая пята, и даже не одна, целых пять таких слабых мест. Это лапы вот здесь вот, да, и морда. Поэтому очень часто, когда туда они не садятся, они его не кусают, но зато они вот эти вот слабые места облепляют, причиняют лосю неудобства, и чтобы от этого отдохнуть, он очень часто заходит в воду и стоит там вот по колено в воде, и время от времени морду еще споласкивает от паразитов. Так, как защищается от паразитов в средней полосе? Что надо знать и учитывать? Воду из источников не кипяченую лучше не пить или наоборот, надо поддерживать уровень резистентности организма? Ой, хороший какой вопрос. Ребята, молодцы. Я надеюсь, это не взрослый такой вопрос умный. Нет, взрослый человеку такой умный вопрос не задаст. Это только ребенок может мудрый. Ребят, самое страшное, что может произойти после нашего разговора, да? Это то, что вы начнете экстраполировать это все на себя. Кому-то покажется, что к нему мокрица заползла и ест его язык, кому-то там покажется, что там в нем живет бычий цепи, не ворочается 8-метровый в кишечнике. Ребят, вот этого не надо, вот этой психосоматики не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Мы живем в благословенных местах, где нет таких паразитов практически. Их очень-очень-очень мало. У нас нет этих мух, которые в глаза откладывают яйца. У нас нет песчаных блох, которые залезают. Ребят, мы живем в очень хорошем месте. Ну, даже те, кто на Дальнем Востоке. Поэтому не надо этого бояться. Во-вторых, надо следить за своим здоровьем. Если вы будете здоровы, если вы будете правильно питаться, заниматься спортом, побольше бывать на улице, а не сидеть за компами и гамать с утра до вечера. Да? Вот если вы будете гамать с утра до вечера, у вас организм будет хилый, иммунная система у вас будет никакая, и паразиты вас легко одолеют. А вот если вы хотите быть здоровыми, то паразиты вас не возьмут. Это самое главное. А потом уже, да, можно проверяться на предмет гельминтов, там еще чего-то, но это уже в том случае, если вы здоровый и крепкий. А будут еще лекции про страшных животных, которые особо никого не трогают. А то ведь была пара таких лекций в этой же рубрике. Будут ли еще лекции про страшных животных? Это как, налицо ужасные и добрые внутри, что ли, да? Ну, будут. Ребят, давайте так договоримся. Специальную лекцию я не буду делать про ужасных животных, которые на самом деле безобидные, да? Но время от времени, как будет повод, я буду про них рассказывать. Я понял вашу просьбу, и я буду их вставлять по случаю, да, и буду обращать. Вот посмотрите, какой ужас. Ох, Квазимодо. Ох, ужас. На самом деле, милейшее существо никого не трогает. А как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? И вообще очень интересно про механизмы эволюции. Такие экзотические, удивительные формы и фантастические существуют. Да. О, ребята, ну что значит, как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? Так она создает формы гораздо более крутые, чем амеба. Амеба – это еще цветочки. Эволюция – совершенно фантастические формы и взаимоотношений, и приспособлений, да, и удивительных форм симбиоза. Вот чем больше… Вот, ребят, дорогие, вот почему вот… Почему я очень дорожу тем, что у нас такая постоянная аудитория, я просто по вопросам вижу, что нам же не нужно, чтобы нас с вами смотрели и слушали 10 миллионов, да? Мы не зарабатываем на этом деньги. Тут какой-то дядька недавно написал в комментариях, бородатый хорек что-то выклячивает деньги у детишек. Ну, на хорька я не обижаюсь, да, потому что к семейству куньих отношусь с симпатией, на бородатого тем более, а у дяденьки, видимо, болел живот, и все на свете его раздражало. Нет, ребят, мы не гонимся за количеством, нам 10 миллионов не нужны, потому что мы на вас не зарабатываем себе на жизнь. Нам очень важно, чтобы была постоянная аудитория, потому что это люди, которых интересует наука,
естественной науки, мир природы живой. И чем больше ты его изучаешь, тем больше ты узнаешь вот этих интересных вещей, тем с большей любовью ты к этому начинаешь относиться. Я об этом уже говорил. Нельзя любить то, чего ты не знаешь. Но то, что ты знаешь, и вот когда ты удивляешься, как здесь все создано, как мудро, как удивительно, вот тогда ты любишь этот мир. А передаются ли паразиты от домашних животных, тех же тараканов, людям? В том смысле, можно ли заразиться, например, от таракана? Ребят, значит, смотрите, здесь вот какая история. Вот, скажем, завели вы террариум, да, и у вас в этом террариуме живут, или инсектарий, да, у вас там живут богомолы. Я вам очень советую, кстати, сейчас вот личинки богомолов, они стоят недорого, вы можете купить такую личиночку богомола, кормить ее тараканчиками, такую личиночку богомола, кормить ее тараканчиками, да, и...

кормить их теми насекомыми, которых вы наловили на даче, да, всякими жуками, мухами и так далее. Если вы начнете мышками, которые вот вы отловили там где-то в природе, вы можете своих питомцев заразить и болезнями, и паразитами. А тот живой корм, который вы покупаете в магазине, в зоомагазине, он стерильный. Запомнили это? Да, то есть если вы выращиваете богомола, вы выращиваете там, я не знаю, паука птицееда, да, то никогда не ловите для него корм на даче или в лесу, или в поле. Не тащите ему оттуда кузнечиков и так далее. Нормально, покупайте сверчков, покупайте тараканов, покупайте там саранча продается, да? Это кормовые насекомые, это культура, которая стерильная. А как люди грибками, всякими прочими паразитами заражают друг друга? Да легко заражают. Вот если вы приходите в бассейн, да, то обязательно приносите справку, что у вас нет грибковых заболеваний. Да? Вам еще посмотрят между ног, между пальцев на ноге, да, этот самый врач, чтобы у вас грибка не было. Потому что все, вот, это же грибок, у него споры болезнетворные, которые попадают на другую кожу. Ну и пошло-поехало. Не знаю, рассказывали ли вы про бионику. Мне кажется, это очень интересная тема. Да, конечно, бионика – это очень интересная тема. Но эта тема была очень модная в 60-е, 70-е годы. Что такое бионика? Ну, для тех, кто не знает, да? Ребята, бионика – это наука, которая изучает в природе какие-то вот любопытные механизмы, да, и переносит их в инженерную мысль, да, вот воплощает их в жизнь, да. Это называется бионика. То есть подсмотрели в живой природе, сделали так же. Ну, вот, скажем, у некоторых насекомых, да, там есть, у которых глаза наполовину в воде, наполовину наружу, да, вот глаз делится пополам. Вот посмотрели это ученые и сделали очки, да. Вот у этих очков у них низ там с одними диоптриями, верх с другими, да. То есть, или там, ну, вот многие вот идеи, которые в живой природе, их можно воплотить уже при помощи инженерной мысли. Это называется бионика. Последнее время про бионику что-то стали очень мало говорить, но... А, реактивный двигатель, пожалуйста. Вот нам кажется, что мы изобрели реактивный двигатель. Реактивная тяга, что такое, да? Так она есть, эта реактивная тяга. Пожалуйста, личинка стрекозы, кальмар. Он же плавает, он же не гребет плавниками, да? Он выпускает струю, и вот эта вот струя, она его реактивная тяга бросает вперед. Вот, пожалуйста, вам типичная бионика. А как защититься от митохондрий? Фу, ребят, не знаю, как защититься. Я от них не защищаюсь, если честно. Если вас интересует, ну, наберите, как защититься, прогуглите от митохондрий. Плохой ответ на вопрос. Вопрос был про человека. Дома ведь живут всякие гадости. Можно ли от них заразиться? Ответа не услышал. О, про кого вы имеете в виду под гадостями, которые живут дома? Ну, если вы имеете в виду мыши, которые живут у вас дома, ну, дома у вас живет домовая мышь. Скорее всего, вы от нее ничего не подцепите. А вот на даче мышь, которая живет в вашем доме, это полевка. И, в принципе, вы можете геморрагическую лихорадку какую-нибудь подцепить от нее. Да, действительно, можно. Теоретически можно. Практически это очень редкий случай. Я вам больше скажу. Если вот такой мнительный человек, около четырех их видов геморрагических лихорадок, вот в нашей средней полосе около четырех видов бывает со смертельным исходом. Но это же не значит, что надо при каждом мышином шорохе вздрагивать. Ну, теоретически от мухи, которая к вам залетела, вы тоже что-то подцепить можете, но вряд ли смертельно. У нас мухи ЦЦ не летают. Есть так называемые болезни немытых рук. То есть, если вы соблюдаете нормы гигиены, если вы хлопнули муху на столе и протерли это место салфеточкой, да, у вас теперь этих салфеточек должно быть как грязи кругом. Если вы постоянно моете руки, если вы соблюдаете меры гигиены, да, я с вами согласен, у нас дома, в любом доме огромное количество непрошенных нахлебников, которых мы не замечаем. И Вадим Маринский наверняка вам про это рассказывал. Это всякие там хрущики, это всякие там древоточцы, жучки, да, там это какая-нибудь чешуйница, которая живет у вас под ванной. Но поверьте, мизерный,
процент того, что вы какую-то болезнь от них подцепите. Поэтому не надо ползать по дому с лупой и тапком шлепать всех, кого вы там обнаружили. Вот, кстати, я вам такую вещь расскажу напоследок. У меня сын заказал

двух гекконов. Ну, самые обыкновенные гекконы. Один геккон сбежал сразу же у нас, в квартире городской в Москве. Это было 2 года назад с лишним. Ну, я ему говорю: Гош, ну раз такое дело, давай второго отпускать. Потому что то, что мы его не изловим, ну как бы там в квартире по комнатам бегать и ловить. Хотя он ночью орет, кстати, очень громко. Ну, посовещались, мама была не против, второго геккона мы тоже отпустили. И вот уже третий год пошел, эти гекконы живут у нас в свободном полете, бегают по квартире. Я их просто ночью слышу. Иногда ночью под утро он так кричит: он живой. Чем они питаются, ребят? Ну, раньше у нас вот под плафонами собирались вот эти хрущики, да, которые в муке живут там и так далее. Сейчас не собираются, гекконы их поели. Раньше у нас те же чешуйницы под ванной ползали. Ночью пойдешь, включишь свет в туалет, они вон они ползают. Сейчас не ползают. То есть 2,5 года они находят какую-то живность в нашей квартире. Они живы, я же их не кормлю ничем, да, специально. Хотя у нас клопов, тараканов нет. Но я им воду ставлю, вот когда мы уезжаем на дачу, я ставлю им воду, чтобы они пили, спускались. Вот вам, пожалуйста. То есть зоопарк у нас дома живет. Но плохой ответ на вопрос. Ну вот как мог, так ответить. Не бойся. Не бойтесь, ради бога. Ничего вы там не подцепите. Гораздо больше вероятности, что какую-нибудь нехорошую болезнь вы подцепите на улице или где-нибудь там, где вы не ожидали ее подцепить. Большое спасибо за эфир, ответы. Большое, пожалуйста, братцы дорогие, всегда рад встрече с вами по воскресенье в 2 часа дня. Я, Александр Хабургаев, был с вами. До встречи через неделю.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Военное дело персов эпохи ахеменидов, то есть начиная с середины 6 века до новой эры и заканчивая последней третью 4 века до новой эры. Это апогей древнеперсидской, наверное, культуры. Персидская империя распространялась от Малой Азии, от Греции до Индии, от Средней Азии до Персидского залива и Аравии. То есть таких масштабов персидское государство никогда не достигало, и это была мировая империя. Да, она поглотила предыдущие империи. Были Медийское государство, которое вошло в состав Персии. Оно занимало Иран и, видимо, отчасти там кусочки Средней Азии. Было Вавилонское царство, которое занимало Месопотамию, и Сирию и Палестину. Было Лидийское царство, которое занимало Малую Азию. Был Египет фараонов, который занимал, собственно, Египет и часть Ливии. И все это объединили персы. Причем такие громадные территории они как-то очень быстро объединили и буквально лет за 50 все это завоевали. То есть, начиная от Кира, затем Камбис завоевал Египет и, собственно говоря, Дарий завоевал Индию. И получилось, что к началу греко-персидских войн, то есть к началу 5 века, вот Персидская империя была мировой империей. Военное дело персов, я хотел сказать, это один из моих любимых сюжетов. И в школе, будучи в школе, вот я из книги будущих командиров перерисовывал вот такие таких воинов. И вот это мои школьные рисунки вот из той эпохи. Поэтому персов я как бы люблю с тех пор. И особенно мне нравилось то, что там много разных воинов. И я стремился их нарисовать все в альбом, насколько это можно. Да, естественно, рисовал из всяких книг, которые, из художественных, которые не имеют к истории никакого отношения, но тем не менее. Странным образом, что военное дело персов как-то вот не то, что не привлекало внимания историков, а просто книг об этом мало. Ну вот есть две научно-популярные 92-го оба года, есть одна книга недавнешняя. Это канадский исследователь, он скорее такую социологическо-культурологическую книгу о персидской армии написал. Ну и вот есть моя, на русском только вот моя книжка, вот это «Военное дело персов», опять же, это частично это мои статьи, которые я периодически писал по древним персам. Плюс в этой книжке громадное добавление, собственно, описание персидской армии. То есть вот подробности здесь со ссылкой на источники и историографию. Что меня всегда привлекало, это разнообразие армии и, собственно говоря, ее мощь. Потому что, несмотря на то, что греки, конечно, разбили персов, но они воевали 50 лет, между прочим, чтобы окончательно разбить во время греко-персидских войн. Другое дело, что для греков это была важная война, а для персов это было там, на окраинах, где-то там на Чукотке. Для них это не важно, потому что центр империи находился в Иране в современном и в Месопотамии, то есть в Вавилонии и Персеполе. Это было далеко. И, соответственно, то, что шло там где-то на окраинах персов, ну, не настолько волновали, как другие события, гражданские их войны или какие-то более серьезные сражения с окрестными народами. Структура армии персидской достаточно хорошо известна. Ей занимались еще с 19 века, описывая Персидскую империю. А почему хорошо известно? А потому что ее отец истории Геродота писал. Вот седьмая книга, ее значительная часть посвящена описанию персидской армии. И он описывает, боюсь ошибиться, около 27 народов, каждый со своим вооружением, и указывает, кто был во главе. И всего персидская армия с обозом насчитывает 5 миллионов человек. Геродот об этом пишет. А дальше историки рассуждают, чего это он такое написал. То есть какие 5 миллионов, армия Наполеона 600 тысяч. Вот. Но можно его оправдать. Он использовал персидские источники и это мобилизационные возможности империи. Персидская империя, как и вся монархия и Востока, была бюрократизирована, все записано, каталогизировано. И, соответственно, вот один из источников, который использовал Геродот, это вот какую-то информацию, считается, что это стела была, где вот были войны изображены, там какие-то были надписи, но факт тот, что своей численности, судя по всему, просто исходит из того, сколько числилось в мобилизационных ресурсах империи. Тем более, что войны не все 5 миллионов, а там большая часть это обозные. Это о численности. Реально численность мы не знаем. Историки оценивают 100 тысяч, что вот в Грецию пошло 100 тысяч. Так, не так. Но, по крайней мере, мы можем экстраполировать эпоху эллинизма, когда армии были по 70 тысяч, которые набирались с менее обширных территорий, но они были по 70 тысяч. И Персия гораздо большая территория, поэтому 100-тысячная экспедиционная армия это в принципе возможно. А афиняне против них выставили 10 тысяч гоплитов. И платейцы к ним 11-ю, еще одну добавили, получилось 11. И вот как они разбили вот при марафоне персов, ну вот сумели разбить. Потому что, собственно говоря, не вся армия персов там была задействована, а только вот прибывший как экспедиционный корпус с кораблями, тем более, что там явно не так много. Есть предположение, что персов было даже меньше. Но это не думаю так. Скорее всего, больше, но не 100 тысяч. 100 тысяч это поход Ксеркса в 480 году, когда и 300 спартанцев были. Погибли. Дальше последовало Саламинское сражение, и персы проиграли, потому что они не знали местных течений, их большие корабли, их большой флот хуже действовал, чем греческий. Ну, собственно говоря, а дальше персы же захватили Афины, то есть как бы они фактически сожгли их. Афиняне, конечно, бежали на остров Саламин, но персы захватили и потом просто отступили. Ну, приписывает греческая традиция хитрости Фемистокла, который послал персидскому царю своего раба перса, и тот ему объявил, что греки хотят разрушить мост через Гелиспонт, который создали, собственно говоря, инженеры персидского царя. Тогда, хотя он мог уплыть, персидский царь, ну вот это, видимо, возымело с греческой точки зрения действие, и Ксеркс ушел из Греции благодаря вот такой хитрости. Так это или не так, другой вопрос, но Геродот об этом рассказывает. Итак, персидская армия. Ее основу составляла персидская гвардия. Это 10 тысяч бессмертных. Опять вопрос, их 10 тысяч действительно, или они так называются? Ну, возможно, 10 тысяч. Это гвардейцы, пешие. Почему они бессмертные? Потому что все время есть какой-то резерв. И на место убывшего тут же из этого резерва поступает новый. Это привилегированная часть, поэтому я думаю, что не было отбоя от хотящих служить, и что заменяли 10 тысяч внутри этих 10 тысяч убывших, тут же никаких вопросов не возникает. Как они вооружены и как строились? Во-первых, у персов, видимо, была какая-то стандартизация вооружения, то есть униформизация и стандартизация вооружения за счет того, что они получали свое оружие с государственных мастерских, где по одному лекалу все клепали. И одежду делали там же. И эта информация содержится в клинописных табличках, которые, опять же, технически-административные сведения несут. И поэтому какая-то униформизация у персов, в отличие от греков, была. У греков, если только вот на щитах униформизация была изображение, а у персов, скорее всего, и одежда более-менее была, и оружие какое-то вот униформизировано. Это касательно, конечно, гвардии, потому что ополчения вооружались сами, как могли. Тем более, что из разных народов, у разных племен своя традиция, своя одежда, свое оружие, и тут пестрота необыкновенная. Стандартным построением персов, как следует из Геродота, было 10 шеренг. Эти 10 шеренг строились следующим образом. Впереди стоял щитоносец с большим плетеным щитом, который вооружен был мечом, акинаком, например, и копьем, не таким длинным. Копье, в общем, 1.2 метра. И он стоял впереди. И персы, их построение представляло собой стену щитов. За этим щитоносцем стояли 8 шеренг лучников. И последним стоял воин, ну, унтер-офицер, хорошо, с бичом, который, если нужно, кого-то огрел. И, конечно, вот греки на это же смотрели и говорят, возгонят битву воины с бичами. Но вспомним, 18 век, унтер-офицеры, которые сзади стояли с протазанами и палкой, и подгоняли, собственно говоря, солдат. Ничего не изменилось. А здесь с бичами, ну ладно. Но зато у них была хорошая дисциплина, и персы сражались неплохо, поскольку завоевали всю Азию. Итак, вот этот строй. Первый щитоносец, потом лучники, и сзади, ну, видимо, он тоже был лучник, но, может быть, и с копьем, вот этот унтер-офицер. Как действовал этот строй? А вот здесь мы просто вспомним Фермопильское сражение и, конечно, вот в этом страшном фильме «300 спартанцев», который современный, его невозможно смотреть, ахинея какая-то. Но если мы вспомним Фермопильское сражение, то персы угрожали грекам, что наши стрелы закроют вам солнце, на что там спартанец ответил, ну что ж, мы будем сражаться в тени. И вот это дает нам ключ к персидской тактике. Вот эти 9 рядов, 8, они через вот этого щитоносца целиться не могли. Они направляли свои стрелы в сторону врага очень быстро и очень точно, в надежде на то, что какая-то стрела все-таки попадет во врага. Стрельба не прицельная, а массовая. Собственно говоря, поэтому персы так и говорили, что наши стрелы закроют вам солнце. Ничего они не преувеличили. И естественно, вот этот строй, он мог постепенно продвигаться вперед, оттесняя противника, который нес бы потери от вот этого огня. Это был, по-современному, это огненный вал называется. Вот сейчас с помощью огнестанков, там, пушек все это делается, а тогда с помощью стрел. И это было эффективно, но против греков оно оказалось неэффективно. Греки сделали то же самое, что чукчи против казаков. Они бросались в атаку. Они не давали себя расстрелять, а с 100 или около, или там около того метров они переходили на бег и врезались вот в этот вот строй. А во время боя, естественно, греческое гоплитское вооружение, оно было более эффективно, более безопасно и, соответственно, предохраняло лучше. И греки оказывались лучше персов. Хотя сам Геродот пишет, что персы сражались храбро. Они не бежали. У них дисциплина была. Но греки были в этом плане лучше. Это касательно пехоты. Но у персов была и конница. И если пехота наступала вот так постепенно, не быстро, не бегом, наверное, не бегом, то у них была конница, которая была атакующей силой. Основу конницы, опять же, составляла гвардия. В гвардии самое главное были родственники царя. Родственники – это, естественно, не в прямом смысле, а те, которые сами, либо их предки, получили этот статус. Это высокий придворный статус, родственник царя. И они сражались вместе с царем в коннице. Ну, тут нюанс будет. Царь сражался сам на колеснице. Иногда, не всегда. Вот, то есть они окружали непосредственно царя. И вот на мозаике Александра мы как раз видим, что там вот всадник, видимо, из родственников, подает царю коня, чтобы он лез к колеснице и бежал на коне. То есть вот это вот основа, опять же, конная гвардия. А далее шла конница иранских народов, близких к персов. Это медийцы, это гирканцы. Ну, сами персы поставляли ополчение, собственно говоря, конницы, бактрийцы, сагдийцы. То есть масса вот этих иранских народов, которые сильна своей конницей. И конница у персов, если это первоначально, скорее всего, конные лучники, а затем они перешли в 5-4 веках на вооружение двумя пальтонами, то есть ударно-метательными копьями, которыми можно и метнуть, можно и сражаться в рукопашную. Причем персидская конница щитов не носила, что интересно. Персидская и иранская, а вот, например, скифская носила, хотя она тоже иранская, но вот в этом отличие. Что касается доспехов и вооружения конницы. Вот здесь показан персидский всадник, как его описывает Ксенофонт на рубеже 5-4 века. Это фактически рыцарь. То есть у него и лошадь бронирована, то есть налобник, нагрудник. И вот как, собственно говоря, как бы их назвать, крылья такие защищают ноги всадника и коня. То есть как у мотоциклиста, но более развернутые. То есть это вот специфика, больше таких крыльев я, честно говоря, не помню. Это вот ближневосточное. А все это делалось из чешуи, как вот стандартно, либо вот крылья, ну здесь считается, что из кожи, но могли быть, наверное, тоже из чешуи, бронза, либо железо уже. Сам всадник, чешуйчатый панцирь, воротник отдельный, который до носа закрывал примерно. Ну, шлем, понятно, стандартный, остроконечный, восточный. И наруча, ламинарная, которая называется хейр по-гречески, то есть рука. Вот она появилась у персов. Причем, скорее всего, лишь для одной левой руки, потому что щита не было, а руку защитить нужно было. Правая рука защищалась, видимо, наручем обычным. И, соответственно, этой рукой правой, естественно, бросал вот два вот этих. Один пальтон здесь нарисован, второй уже брошен. Так выглядели некоторая часть персидских всадников. Естественно, не все. Скорее всего, это гвардейцы и знать так вот снаряжалась. Остальная масса была либо конными лучниками, либо вот конными копьеносцами с двумя вот этими ударно-метательными пальтонами. Так это в греческих источниках упоминается. Соответственно, конница действовала, как и обычная другая конница, то есть наскок, отход, и действовала она в основном против вражеской конницы, хотя Геродот упоминает, что персидская конница могла и греческую пехоту атаковать, но в основном она сражалась против таких же, как они. Это вот основа персидской армии. К этой основе добавлялись разнообразные ополчения. В каждом регионе были свои, поэтому описывать их невозможно. Ну, это еще такую же книгу написать о каждом ополчении каждого региона. Тем более, что вот персы любили рисовать подданные им народы, и иногда они изображались с вооружением, со своим, и как бы это помогает нам как-то вот определить, где какой народ и какое у него вооружение. То есть вот прорисовки этих рельефов, и Геродот как раз вот об этом и пишет, что вот описывает вооружение разных народов. Далее, колесницы. Я уже рассказывал о серпоносных колесницах. Это персидское, как я считаю, изобретение. И они использовали это изобретение, эти колесницы, для борьбы с греками, для прорыва строя греческой фаланги. А затем в этот прорыв вырывалась конница персидская, и тем самым была эффективность. Потому что если просто проедет колесница, греки разойдутся, потом сомкнутся, и все. А когда сзади конница, вот уже не сомкнешься. То есть они действовали так, это достаточно умело было. Элефантерия. Элефантерия у персов только появилась в конце, во время войны с Александром. Но эта элефантерия не персидская, а индийская. Это их индийские союзники привезли 15 слонов, которые были при Гавгамеллах, но в бою, похоже, не участвовали. Но о них есть сведения, потому что Александр после боя при Гавгамеллах захватил персидскую диспозицию. Это первая известная нам, Китай не беру, не знаю, первая известная нам в истории диспозиция письменная. 331 год до новой эры. Персы перед генеральной битвой все тщательно расписали, где кто стоит, и поэтому греческие историки пишут досконально, какие где отряды стояли. Это сделали персы. У греков мы никогда не найдем никакой диспозиции. Вот кроме пира, который вот камешками изображал, но это не диспозиция, и это не письменно. А здесь письменный документ, который был обнаружен после поражения персов у персидского генштаба. Этот генштаб состоял из полководцев, в том числе из греческих эмигрантов, и они накануне битвы вместе с царем, который был верховным главнокомандующим, собирались и разрабатывали план будущей битвы. А я так понимаю, и план будущей кампании тоже, не только битвы. А для этого у персов были глаза и уши, так называли, так в греческом наименовании они называются, глаза и уши царя, то есть разведчики. Тут чья функция какая, можно тут рассуждать, то глаза, кто уши, но тем не менее это официальная разведка была. Что у греков не было такой организованной разведки, у них просто купцы, либо просто соглядатые, а здесь вот на официальном уровне, причем она и внутренняя, и внешняя, эти глаза и уши следили как за сатрапами, то есть за губернаторами, так и выполняли разведфункции. Это кроме купцов, кроме вот всяких обычных послов и так далее. То есть здесь разработанная вот система. Естественно, использовали огненный телеграф. Это и персы этим активно пользовались. У них же была дорога, что у греков никак. У греков, кроме Крито-Микенского периода, дорог выложенных не было. А у персов была царская дорога, если вы помните, из Сарт Малой Азии до Сус, персидская дорога, где вот эти ямы, почтовые станции стояли через определенное количество, хочется сказать, миль или верст, пока лошадь не устанет, то есть как раз базировалось на усталости лошадей. И поэтому сведения поступали максимально быстро. И она использовалась и как военная дорога, кроме всего прочего, по ней шли войска, чтобы не пробираться там тропами, а вот по дороге. Поэтому система коммуникации была отработана, у греков такого не было. Ну и греков ресурсов таких не было, чтобы сделать такие дороги. Флот. Персы народ сухопутный, флота у них своего не было. Они использовали лучший в Средиземноморье финикийский флот. Это были финикийские триеры и пинтеры, то есть с пятью рядами весел, которые, собственно говоря, использовали персы. Кроме того, это были кипрские корабли, это были египетские корабли, это были греческие малоазиатские корабли, то есть греческих полисов, которые входили в Персидскую империю. И таким образом флот был, пара сотен кораблей набиралось, гигантский. А то и больше. Хотя персы, сухопутный народ, кораблей у них нет, они только морскую пехоту могли составлять на этих кораблях. И, соответственно, это были лучники, которые вот обстреливали врагов. Никаких метательных машин на кораблях, в отличие от периода эллинизма, здесь нет. Пока что нет. Но, тем не менее, методы осады персы использовали. То есть они использовали и тараны, и насыпи, которые насыпались до уровня стен и с них вели осаду. То есть и тараны могли подвести на насыпи. То есть вот это вот стандартные виды. Потом подкопы. Подкоп — это стандартный персидский метод осады города. То есть греки не использовали подкопы. Это слишком трудоемко и так далее. Персы использовали. Позднее и греки стали использовать, но персы раньше. Хотя греки, конечно, выиграли у персов, но персидская военная машина была мощной и даже, я бы сказал, более технически оснащенная, более совершенная. Но проиграли, да. Почему так? Можно дальше рассуждать. Факт тот, что когда Александр Македонский пошел в поход, Персия уже была внутренними распрями ослаблена, и за счет этого, собственно говоря, она и проиграла. Уже куски к этому времени, когда пришел Дарий к власти, Дарий III, последний царь, который принял имя Дария III, а его Кадаман звали, поэтому он Дарий III Кадаман. Это, собственно, имя до того, как он стал Дарием. Уже куски Персидской империи отваливались. Индия отпала, там вот независимый Раджапор был. Малая Азия отпала, кусок Северной Малой Азии отпал. То есть империя распадалась, и именно за счет внутренней борьбы, внутренних смут, Александр ее смог завоевать, и до 330-го, когда Дарий умер, уже персидские области до Средней Азии были завоеваны. Потом он на несколько лет увяз в Средней Азии из-за партизанской борьбы.

0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Матрица в нашей жизни. Теперь помимо перезагрузки и революции появилось и воскрешение. Снова люди начинают задаваться вопросом, живем ли мы настоящей жизнью или наш мир всего лишь хорошо проработанная симуляция. И мы строчки в компьютерном коде, нули, единицы. Ну, как это, вот, если вы сейчас подумали, о чем это сумасшедшее, это когда кто-то умнее нас, может быть, более развитый и технологически превзошедший нашу цивилизацию, вот, создал весь этот мир, в котором мы с вами находимся, Вселенную, может, случайно, может, в качестве эксперимента, а может, так решил приколоться, я не знаю, выпил лишнего. Вот об этом, обо всем поговорить сегодня я позвала кандидата философских наук, научного сотрудника Центра исследования сознания при философском факультете Московского государственного университета, ведущего подкаста о философии «Не искусственный интеллект» Антон Кузнецов в студии «Комсомольской правды».
2: Здравствуйте, очень приятно. Спасибо большое за приглашение.
1: Да, Антон у нас в реале, я могу его потрогать, это не изображение, это не голограмма.
2: Не иллюзия, не симуляция.
1: Представляете? Чем различается матрица и настоящий мир? То есть можем ли мы, ну вот будем говорить от собственного лица, чтобы людям было понятно, можем ли мы отличить реальность от симуляции, и почему у виртуальной реальности не меньше прав на жизнь, о чем говорят очень многие люди умные. Но начнем с того, что сейчас выходят разные фильмы, когда люди попадают в какую-то компьютерную игру и не сразу осознают, насколько она реальна. И технологии сейчас таковы, что это возможно. То есть я сейчас могу представить себе, что я нахожусь соответственно, в игре, но единственное, что невозможно, это прогнозировать мое сознание. Так вот, первый вопрос. На ваш взгляд, чем различается матрица и настоящий мир? Или не надо этого делать и искать различия?
2: Ну, здесь как раз никакого различия нет. То есть виртуальность не является направлением, по которому мы различаем настоящее и ненастоящее. Вот представьте, мы сидим с вами в этой студии, и врываются грабители, угрожают пистолетом. Я говорю, ребята, вы знаете, мы все в симуляции, вообще-то говоря, и они стреляют мне в ногу. Захочу ли я вообще так себя вести? Мне говорят, что сейчас симуляция. Давай мы с тобой будем делать все, что хотим, потому что это же симуляция, это не по-настоящему. Угу. Мы не согласимся на это. То есть виртуальность или не виртуальность реальности не говорит нам о том, настоящая это реальность для нас или выдуманная реальность. То есть это не является мерилом реальности. Допустим, наш мир создан Богом. Ну, допустим. Так. Или слепыми законами эволюции. Делает ли это наш мир реальным или нереальным? Так это вообще бессмысленный вопрос. Если наш мир создан каким-то архитектором, чем архитектор от Бога отличается?
1: Вы пользуетесь героями «Матрицы»,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно. Вот архитектор из фильма «Матрица».
1: Ну,
2: да?
1: Это Антоним Морфеус.
2: Да-да. И более того, есть сейчас популярный аргумент симуляции. Он заключается в следующем, что если возможно идеальная симуляция компьютерная, то таких симуляций может быть бесконечное количество. Просто бесконечное количество.
1: Ой, мы сейчас уходим в фильм «Начало», чтобы люди... Мне нужно давать людям какие-то ручки, знаете, как в автобусе, держитесь за поручень, чтобы они понимали, о чем мы говорим, чтобы мы с вами не ушли в такие параллельные миры. Что значит «несколько»? Ну вот на нашем с вами примере. Вот мы сейчас с вами в одной, соответственно, вселенной, да в одной матрице.
2: А вселенных может быть много. Угу. И большая часть из этих вселенных может быть виртуальными, а не физическими. И что?
1: Ну что
2: и это? То. И во-первых, мы и угу. если симуляция идеальна, мы не в состоянии узнать это.
1: Почему же мы в состоянии это узнать? Потому что мы здесь тогда умираем не по-настоящему. Тогда, если мы это узнаем, то есть воскреснуть в реальном мире мы не можем, а в виртуальном, как говорит мой ребенок, я же не по-настоящему убиваю этого человека. И это новое поколение, которое различает такие вещи.
2: Мария, извините, я оговорился. Мария, вспомните, в фильме «Матрица» герои могут умирать именно в «Матрице». Смерть в «Матрице» – такая же смерть, как в настоящей жизни. Другое дело, что вы сказали, если человек умирает и пробуждается в ином мире, и узнает, что тот мир был симуляцией, угу. Говорит ли это о том, что мир пробуждения не является симуляцией? Нет, ничего не говорит.
1: Нет, это может быть... Вот снова к фильму «Начало». Ребят, обязательно посмотрите этот великий фильм с большими, великими, еще живыми актерами. Представляете? А живых говорить так. А там несколько этажей вот этих сновидений. Это же тоже симуляция своего рода, да?
2: Конечно. Ну, там сновидные миры. И пафос заключается в том, что мы не знаем, какой мир является сновидным, а какой мир не является сновидным. Это лишь наше предположение о том, что какой-то мир сновидный, но мы никогда не можем этого с точностью знать.
1: Антон, а почему тогда люди вообще заморачиваются на эту тему? Вот мне кажется, этот вопрос именно вам должен быть адресован, как философу. То есть тогда зачем? Почему это тревожит людей? Или это так разбередил настолько талантливые вот эта вселенная матрицы, созданная Вачовски? Ну, не знаю даже.
2: Потому что люди видят в матрице ложный конфликт. Они думают, что конфликт вокруг иллюзии и реальности, который связан с противоречием существования, а это противоречие в ценности. Томас Андерсон, Нео, он живет в матрице не потому, что это виртуальная реальность. Матрица темнится, потому что его жизнь бессмысленна. Он каждый день, он подозревает. И, слушатели, вот, дорогие, подумайте о том, нет ли у вас такого чувства, когда каждое утро, просыпаясь на работу, вы думаете, что это не моя жизнь. То, что происходит, я нахожусь в темнице необходимости и порядка, который не могу сломить.
1: И смысла нет.
2: Конечно.
1: Рутина убила весь смысл.
2: Представьте, что Томас Андерсон успешный человек, не знаю, баскетболист или президент, или что, и к нему приходит Морфис. Да он его пошлет куда подальше. Он скажет: парень, у меня все хорошо, у меня все отлично. Эта жизнь, она настоящая. Но тот, кто находится в кризисе, тот, кто находится в темнице. А темница – это отсутствие свободы и право на смысл жизни, право на творение альтернатив. По этой причине для Нео матрица – это темница. И когда мы говорим о противоречии между иллюзией и реальностью, мы реальностью признаем то, что является настоящим, что соответствует смыслу существования. Почему в матрице, как симулятивной реальности, не может быть смысла существования? Может быть. Вопрос лишь в том, можем ли мы реализовать свою свободу в матрице или нет.
1: Я о свободе хотела спросить. Для меня это, понимаете, я не склонна настолько глубоко погружаться, возможно, как вы, потому что очень хочется сказать, своих проблем хватает. Да? Это, собственно, не то, вокруг чего вертится мой мир. Я имею в виду размышления, анализ. Мой мир гораздо более быстр и рутинен, чем размышления, анализ. Но. Именно поэтому для меня, как и для большинства, различие симулятивного мира и реального только в одном – в свободе. Потому что я, возможно, чего-то недопонимаю. Потому что в реальном мире я могу быть либо свободна сейчас, либо освободиться, ну, какими-то своими инструментами и методами. А в симулятивном мире нет, я этого не могу, потому что кто-то там построил этот мир и, соответственно, управляет мной. Свобода. Вот что поставлено на карту.
2: Подождите, а вы можете управлять гравитацией планеты Луна? Не можете.
1: А зачем?
2: Да, вот зачем? Во-первых, зачем возникает вопрос? А во-вторых, какое это отношение имеет к вашей свободе? То же самое, когда вы живете в мире, и вы знаете, что у этого мира есть Создатель. Можете ли вы это поменять? Вы этого факта поменять не можете.
1: Вы фатом мне навязываете, но он мне... Вот никакая фатальность не купирует мою свободу.
2: Вот именно, фатум – это судьба, это неизбежность тех событий, которые с вами происходят. Но тот факт, что мир является симулятивным, или тот факт, что он был кем-то создан, не говорит о том, что в вашей жизни есть неизбежный фатум, что вы ей не управляете. Вы можете сделать карьеру, можете завести семью и так далее. Ничего не меняется. Жизнь настоящая, она наполнена смыслом не в меньшей степени, если бы у нее не было Создателя. Угу. Или она не была бы симулятивной реальностью?
1: Когда вышли первые три матрицы, еще в те далекие лохматые времена, люди сполошились, ну, потому что божественно переплеталось с каким-то ультрасовременным, да, и все смешалось, и сознание наше, в общем-то, смутилось, и даже ученые, большие умы, я имею в виду физиков, да, точные науки, начали это дело изучать и пришли к такому выводу, я раскопала эти исследования, они заметили новую связь между гравитационными аномалиями и сложностью квантовых вычислений. И вот заметили, заметили, а дальше поняли, исходя вот из вышесказанного, что создание симуляции, подобной нашему миру, видится им невозможным даже в теории. А, там, не буду вас грузить именами, это канадские ученые, ученые из Оксфорда, одни за другими доказывали, исследовали возможность моделирования наших мыслительных, а также биологических, химических, социальных, физических процессов с помощью квантовых компьютеров и квантовых операций, и все приходили к выводу, что это невозможно. Друзья, прервемся на несколько мгновений и вернемся в нашу реальность. Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста «Философия. Не искусственный интеллект» Антон Кузнецов в передаче данных.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в наш Зион. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста о философии и неискусственный интеллект Антон Кузнецов. Слушайте, Антон, я вот о чем хотела спросить. Знаете, как один трансгуманист, я сейчас попробую вспомнить его имя, на чем он основывает доказательства того, что мы живем в виртуальной реальности, в симуляции. Помните ошибку на вручении Оскара, когда за лучший фильм вытащили карточку и стали вручать фильму «La La Land». А потом выяснилось, что это ошибка, и на самом деле выиграли их конкуренты «Лунный свет», драма о трудной жизни американцев темнокожих. И вот это, мол, сбой в «Матрице» и так далее, как-то вот это все в копилку падает, и вот ты уже перестаешь думать, что все это бред сумасшедшего. Вообще, вот каким образом об этом правильно думать, чтобы не сойти с ума?
2: Ну, надо себя держать в руках и не ударяться в постмодернизм.
1: Вы говорите, как мои родители. Ну, вот что значит не ударяться в постмодернизм? Я не могу управлять потоком своих мыслей. Ну,
2: на самом-то деле, это просто распространенная философская шутка. Во-первых, к этому надо относиться серьезно, с интересом и с любопытством. Почему? Потому что эти мысли Маска и Билла Гейтса, это же не они придумали.
1: Стоп, интересно. Так, вот отсюда
2: подобное. Это так называемый, вот то, что я до кораблекрушения говорил, это аргумент симуляции. Он подробно развивается Ником Бостромом. Его книга, кстати, есть на русском языке, «Искусственный интеллект», правда, по-английски она «superintelligence», то есть «сверхинтеллект». Угу. Но так или иначе, в этой книге и в отдельной статье «Аргумент симуляции» Бостром излагает аргумент, почему мы должны считать, что наша реальность является симулятивной.
1: Ник Бостром, друзья, это шведский философ-трансгуманист, чтобы вы понимали, о ком
2: говорить. Ну да, не знаю, стал ли бы он сам себя так…
1: Его никто не спрашивает, он не может меня поправить сейчас.
2: Да, ну в Оксфорде, правда… Его сейчас академическая карьера проходит. Но так или иначе, он автор аргумента.
1: Доказательства симуляции.
2: Да, доказательства симуляции. Кого-то это убеждает, кого-то не убеждает. Но аргумент сам по себе интересен. То есть мы должны правильно о нем думать. Действительно, мы можем создавать бесконечное количество симуляций. Ответ физикам такой: нам не нужны симуляции, которые вот все частичка за частичку повторяют. Нам нужны симуляции неотличимые, которые человеческое сознание отличить не сможет. Нам не надо прям все до всех деталей. Конечно, тогда ресурсов не хватит создавать такие симуляции. Угу. И не надо даже исследования проводить физикам о возможности такой симуляции. Но можно ли создать симуляцию, которая будет неотличима для человеческого сознания?
1: Да.
2: Это другой вопрос. И таких симуляций может быть бесконечное количество. А наша настоящая реальность одна. Отношение единицы к бесконечности какое?
1: Один к бесконечности.
2: Да. И значит, что? Вероятность того, что мы живем в настоящей реальности, а не виртуальной, стремится к нулю.
1: То есть вот почему к Маску так прислушались.
2: Ну да, к нему прислушались, но этот аргумент, он уже, конечно, давно курирует. И какие следствия? То есть, хорошо, и что? Ну и что?
1: Да, Антон, уважаемый Антон Кузнецов, уважаемый наш философ, а скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, и что? Ну, и то, что мне любопытно, а что на самом деле за виртуальной реальностью, как Нео выглядывал и видел эту разруху, темноту, которая у меня ассоциируется с вот этим постапокалипсисом из «Терминатора», да, вот это вот ужасы и кошмары, разруха. Или же, и что, а кто создал это все? Вот на эти вопросы нужно искать ответы? Философы об этом рассуждают?
2: На эти вопросы нужно искать ответы, но нужно понимать, каковы границы человеческого познающего разума.
1: Ну, то есть, насколько мы, возможно, вот способны это представить,
2: да,
1: себе, да?
2: Ну, во-первых, уже всплывала в нашем разговоре тема о том, можем ли мы установить, что находимся в ультимативной или настоящей реальности.
1: Угу.
2: Ответ нет.
1: Нет, не можем.
2: Ответ нет. То есть мы не можем выскочить за пределы своих познавательных установок, стать сведущим Богом и ответить на этот вопрос.
1: Так, окей. Какой вопрос? Пошла беседа вообще не таким образом, как я ожидала, но меня это на самом деле восхищает. Что такое ошибки восприятия?
2: Ошибки восприятия? Ну, ошибки восприятия бывают разные. Бывают галлюцинации, бывают иллюзии, бывают ошибки, связанные со слепотой, по невниманию, слепотой к изменениям.
1: А то, что касается нашего, коррелируется с нашим разговором?
2: Вот в том-то и дело, что одна из ошибок восприятия матрицы заключается в том, что люди внутри матрицы не испытывают искажений восприятия. Это реальность, именно та самая реальность, которую они воспринимают. То есть одно дело, когда иллюзионист показывает мне фокусы, или когда я вижу летучего голландца, которого нет. Но другое дело, когда я нахожусь просто в созданной для меня реальности. Эта реальность есть.
1: Правильно. То есть я же сейчас, вот давайте снова приземляю вас, да? Я сейчас сижу напротив вас, вы для меня осязаемы, реальны. У вас, соответственно, есть человеческий запах, я могу потрогать структуру вашей одежды, там, дотронуться и ощутить теплоту, да, кожи, снять с вас очки, что угодно. Да. И я это все буду тактильно ощущать. Вот вы про это,
2: конечно,
1: ведь, правильно?
2: Если есть ошибка восприятия, то ошибка, она может быть раскрыта. То есть,
1: так,
2: если я испытываю иллюзию летучего голландца, почему я ошибаюсь? Потому что я никогда не смогу потрогать летучий,
1: правильно,
2: голландца,
1: да,
2: и на нем куда-то улететь.
1: А в матрице они могли потрогать друг друга?
2: А в матрице иллюзия такси отвезет меня куда надо.
1: То есть,
2: то есть иллюзия в матрице не делает того, что должна делать иллюзия. Поэтому матрица не иллюзия. Матрица иллюзия лишь в том смысле, что не соответствует нашим ожиданиям о свободе. Пафос матрицы в действительности, он перевернутый. Его пафос заключается в том, что мы не свободны не потому, что живем в симулятивной реальности, а потому что подчиняемся необходимости, потому что матрица является следствием бегства от свободы человечества. Оно оказалось заперти.
1: Оно и не нужно, что ли?
2: Конечно. Вот вспомните легенду о великом инквизиторе в Достоевском, где инквизитор беседует с Христом, который приходит в мир.
1: Ох, вы меня сейчас прям вот загнали в угол, вот, я не вспомню вот так вот.
2: Ну, я вам напомню.
1: Давайте.
2: Инквизитор, если коротко, он говорит: «Зачем ты пришел? Люди живут, они знают все, как надо, как жить, как
1: хорошо
2: что.
1: Хорошо живут,
2: мы
1: нормально.
2: Мы дадим им истину, мы освободим их от бремени свободы».
1: Угу.
2: Матрица именно, почему она вообще существует? Потому что люди стремились, обладая свободой, от нее избавиться. Матрица – это результат избавления от свободы, результат бегства от свободы. Она темница для человечества не потому, что виртуально, а потому что в ней, вот тот же Томас Андерсон, не обладает свободой. И мы видим эволюцию свободы на примере судьбы Томаса Андерсона. Потому что когда ему Морфеус...
1: Называйте его Нео, а то...
2: Когда Нео Морфеус предлагает выбор, он предлагает ему еще одну иллюзию свободы. Почему?

0: Морфеус и архитектор пытаются убедить Нео на протяжении трех частей фильма, что свобода заключается в выборе от альтернатив, которые они ему поставляют.
1: А, манипуляция, да-да-да.
0: Это чистая манипуляция.
1: Ребята, мне кажется, это прямо вот сейчас взял и порушился Зион, Москва,
0: конечно,
1: и весь мир.
0: Морфеус – тоталитарист. Морфеус не борец за свободу.
1: Диктатор?
0: Конечно, Морфеус – диктатор. Он ничем не хуже архитектора, то есть не
1: лучше архитектора.
0: И Нео-то, он обретает свободу, когда творит альтернативу. То есть он не выбирает из альтернатив, а когда архитектор ему говорит, вот смотри, либо ты встраиваешься в код матрицы, и начинается все заново, и человечество живет дальше, да? Либо человечество умирает. У тебя нет морального выбора предать всех. Ты должен встроиться в матрицу. Но что делает Нео? Он не выбирает смерть человечества, когда отправляется спасать Тринити. Он творит альтернативу, в которую он разрушает эти границы. Он выступает в пользу бытия именно такого, которое может твориться качеством человеческой жизни. Мы, в отличие от стульев, айпэдов, стаканов, микрофонов и тому подобное, обладаем тем отношением с существованием, что мы привносим новое качество бытия, творим его.
1: А теперь обозначьте это, например, что это?
0: Например, вот как раз это необъяснимое... способность к творчеству, к созданию нового. И вот когда Нео разрушает вот эти границы, он же постоянно, есть такой термин в философии, называется трансгрессия. Это преодоление границ.
1: В Гарри Поттере есть такое, трансгрессировать.
0: Да.
1: Переноситься из одного места в другое.
0: Да, но в данном случае Нео постоянно, он нарушает правила игры. И вот привнесение нового качества в бытие – это привнесение новых правил, создание того, чего раньше вообще не было предусмотрено.
1: Но получается, он свободен в выборе, он делает свой собственный выбор, уникальный.
0: Конечно. То есть свобода – это не выбор из альтернатив. Свобода – это когда мы творим альтернативы.
1: Друзья мои, передача данных вас поздравляет с наступающим. Антон, вы тоже ведь поздравляете? Мы последние
0: да, с удовольствием,
1: в уходящем году.
0: Спасибо большое еще раз за приглашение, дорогие друзья. Вот Ницше говорил следующее. Надо, или если воспользоваться его такой максимой, надо проживать свою жизнь так, как если бы вы вынуждены были ее проживать миллион раз, бесконечное количество раз. Живите именно руководствуясь таким правилом, как будто бы это должно повториться бесконечное количество раз.
1: Кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ, ведущий подкаста о философии «Неискусственный интеллект» Антон Кузнецов был в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать, неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.
2: Александр Соколов, научный журналист, редактор антропогенез.ру, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
1: Вопрос, который, может быть, кто-то хочет задать, по крайней мере, мне задавали этот вопрос неоднократно, а можно ли в нынешнем каком-нибудь музее увидеть подделки? Какова вероятность, что вы вообще увидите подделки? Я скажу, что да, даже в каком-нибудь крупном известном музее вы вполне можете увидеть экспонат, который представляет собой на самом деле не то, что написано на этикетке, особенно если это коллекция, которая формировалась давно, силами каких-то меценатов, когда не проводилась какая-то очень тщательная экспертиза. Оказывается, что порой десятилетиями в витрине стояло нечто вот такого рода. И чтобы далеко не ходить, надо будет пойти в Москву, в Пушкинский музей, где вы наверняка, может быть, были в египетском зале. Несколько лет назад было проведено такое масштабное исследование различных экспонатов, в том числе мумий из этого зала. И вот такой глиняный гробик, в котором лежала мумия ребенка, и предполагалось, что она очень древняя, то есть ей там больше 5000 лет, возможно, это додинастическая очень древняя мумия, которая уже больше 100 лет назад была подарена музею. И когда, кстати говоря, по-моему, термолюминесцентным методом, у меня там подсказочка будет, да, термолюминесцентным методом продатировали этот гробик и заодно радиоуглеродом продатировали мумию, выяснилось, что мумия это подлинная, кстати, а гробик сделан в 19 веке. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. И вот это, кстати говоря, такая достаточно типичная история, что еще усложняет жизнь, потому что не всегда подделка целиком. А подделка может быть составной. А случалось даже, когда громкие скандалы касались целой экспозиции. Вот есть такой музей золота в Лиме, в Перу, очень знаменитый. Он сформировался усилиями вот этого вот уважаемого мецената Галлио в 60-е годы 20 века, а тот собрал большую коллекцию золотых изделий до Колумбовой эпохи. И, кстати говоря, коллекция этого музея приезжала, например, в Россию, в Москве в конце 20 века была экспозиция. Так вот, когда Галлио умер, уже в 2002 году была проведена экспертиза, которая показала, что не менее 85% изделия из этой коллекции, а может быть больше, подделки, причем изготовлены из переплавленных золотых изделий с разных территорий. Там уже потом возникли всякие попытки объяснить это тем, что вот когда уже уважаемый меценат, он был пожилым, там какие-то экспонаты подменили, но факт, что музей функционирует до сих пор, кстати говоря, если вы откроете испанскую Википедию, вы там про вот эти скандалы ничего не прочитаете. Такая вот история, и судя по всему, люди пытаются и пытались подделывать все, на что был спрос. И если где-то какая-то местность, где много археологии, появляются любители древности, которые готовы за это платить, еще и плохо с работой, народ бедный, то там появляются целые династии, которые занимаются массово подделкой на продажу. И еще в конце 19 века один британский археолог написал такую статью, где он к другим археологам, к археологам будущего обращался. Вы только не рассказывайте местным жителям, что вы там особенно такого ценного ищете и как вы определяете, что оно вот древнее. Потому что вот когда английские рабочие узнали, что археологов интересуют каменные орудия. Они начали активно изготавливать эти каменные орудия и продавать. Потом выяснилось, что археологи смотрят на какие-то следы износа на этих орудиях. Ну, работяги брали эти орудия в мешок, туда же клали другие камни, вот так это все трясли и получали прекрасные следы износа. Потом они узнали, что археологов интересуют следы охры на этих орудиях, пятнышки. Тогда они стали кипятить эти орудия в кастрюле с ржавыми гвоздями и получали прекрасные следы охры. Короче, он говорил, вот особенно лондонские рабочие, вот им ничего не говорите, но, судя по всему, это касается не только лондонских рабочих, но тут возникает вопрос. Вот 21 век, у нас вообще крутые технологии, у нас там радиоуглерод, КТ, и всякие изотопные анализы, и, конечно, жизнь фальсификаторов сильно усложняется. Но они, конечно, не лыком шиты тоже. И, ну, пример-то я уже привел, когда мы настоящую мумию кладем в поддельный гробик. Ну, или, например, даже нам не нужно ничего поддельного использовать. Мы просто берем эту мумию, на нее надеваем корону из какого-то другого, погребение побрякушки из третьего, а, допустим, это тело без головы, а отдельно у нас голова. Но мы проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, из разных могил, но вместе это выглядит очень круто. Ну или мы берем... Да, и главное, что экспертиза покажет, что все это подлинное. Или мы берем старое дерево какое-нибудь. Вот, из погребения кусок деревяшки, вырезаем фигурку. Или мы берем какую-то действительно доколумбовую ткань, это вот реальный экспонат, там, Перу, какую-то тряпочку берем из гробницы и раскрашиваем красиво, или вышиваем, или из него делаем какое-нибудь платьюшко, или мы берем старые черепки и слепляем из них там шикарный горшочек. Короче говоря, в этом случае различные методы датирования, которые, собственно, оценивают древность материала, нам не помогут. И таких примеров немало. Вот что еще важно сказать, что древности подделывали уже в древности. То есть тоже древность, она бывает разная, не знаю, как в каменном веке. Вот. Но вот, например, римляне очень ценили Грецию. И вот замечательный пример. Ну, подробно эту историю рассказывала, кстати, Мария Назарова на одном из форумов. Аполлон из Пьембина. То есть вот в Италии еще в 19 веке на Средиземноморском побережье нашли шикарную бронзовую статую. И вообще сразу все в восторг пришли, потому что это греческая архаика, это 5 век до нашей эры, великолепная, полихромная. Ее покупает Лувр, 100 лет с лишним она стоит в Лувре. Значит, в 60-е годы 20 века некоторые эксперты начинают обращать внимание, что что-то вот как-то с этой скульптурой, ну вот, например, у нее на ноге посвящение Афине. Аполлон, а у него на ноге посвящение Афине. Как-то странно. Вспоминают, что какие-то были таблички, через глазницу у него вытащили свинцовые таблички, и потеряли их. Но потом эти таблички нашли. А когда нашли? Когда в 77 году в Помпеях нашли точно такого же Аполлона, который стоял в прихожей какой-то виллы с подносом. То есть это уже явно не шедевр, а скорее такой дорого-богато, ширпотреб для прихожей. И тут таблички потеряли, но, к счастью, их успели зарисовать. И вот теперь их подняли, эти надписи, и там имена авторов этой скульптуры, а были известны другие их работы. И они жили в 1 веке до нашей эры. То есть это римская подделка под Грецию. Они, видимо, сделали, как это, отлили дважды из одной бочки. И вот, по-моему, там уже потом еще находили еще и третий вариант. Да, ну вот здесь вот они оба стоят, прекрасные подделки под старину. Ну, сейчас все равно они, конечно, уже... Сейчас они древние, но не настолько древние. А вот подделки мумий. Но это даже... Тут не используется термин подделки, потому что, собственно, в Древнем Египте так к ним не относились, вероятно. А вообще, когда стали делать рентген мумий, а рентген мумий стали делать сразу, как изобрели рентген, то часто обнаруживали много удивительного, особенно если это мумии животных. Вот у нас как бы мумия крокодила, а на самом деле там внутри 4 черепа крокодила в одной мумии. Как-то 4-головый какой-то крокодил. Ну вот, поскольку мумия — это же как бы образ, это форма этого животного. И какая разница, ну, прежде всего, тому паломнику, который заплатил за эту мумию, что там внутри? Он же вскрывать ее не будет, поэтому все нормально. Оно удивительно, но находились и мумии человека. Вот в музее в Афинах была такая мумия, с 19 века хранилась. А когда сделали КТ, там три бедренные внутри. У человека не бывает обычно трехбедренных, ну и вообще там скелета нет, там какие-то палки. Видимо, мумия долго лежала, ну, тело долго лежало, пока его забальзамировали, оно немножко развалилось. Ну и вот... можно понять, в каких условиях работали бальзамировщики тогда. А вот это уже реальные такие поддельные мумии. Это музей Ватикана, и там решили исследовать те древнеегипетские мумии детские, которые у них в коллекции. Выяснилось, что они не детские, там внутри кости взрослых людей, причем средневековые. А бинты действительно древние, им 2000 лет, то есть взяли бинты, видимо, обмотки от каких-то старых мумий, туда напихали костей, а позолота, анализ показал, что позолота, и в ней, значит, олово и цинк, происходящие из Шотландии. То есть в Шотландии в 19 веке из вот этого всего делали консервные банки, жесть для консервных банок. И из этого же материала сделали им такие прекрасные таблички, украшения. То есть, видимо, тот, кто это сделал, находился в Шотландии в 19 веке. Ну, это такие все сюжетики рядовые. Вот вам бессмертная классика, кардивский великан. Был такой Джордж Халл, скептик, поехал он в город Кардив, в штате Нью-Йорк, поругался там с местным священником. Священник рассказывал, что жили допотопные великаны. Джордж Халл сказал: я вам устрою сейчас допотопного великана. Купил большой кусок гипса, заказал художнику вырезать из него статую 3,5 метра, причем придать лицу черты самого этого Халла. Вот, потом его так застарили, этого истукана, то есть там специально потерли, стальными спицами постучали, чтобы были поры, и тихонечко прикопали, значит, на поле, владельцем которого был двоюродный брат Джорджа Халла. Спустя год нашли, как бы копали колодец. Да что это тут? Не может быть! Огромные ноги. И тут же начались толпы зевак. Хозяин земли стал брать по 50 центов, неплохо заработал. Потом у него этого истукана купил музей города Сиракузы. Сиракузы — это такой город в США, если что. Купил за 20 тысяч долларов. Потом у него уже другой известный такой авантюрист и шоумен Уильям Финиас Тейлор Барнум хотел купить за 60 тысяч долларов эту штуку. Они отказались, он сказал: ага, и сделал свою копию, выставил в музей и сказал: у меня подлинный кардивский великан, а вот тот поддельный. Ну, когда все это вскрылось, там был суд, ну, в общем, Барнум не стал никакого штрафа платить, он назвал подделку подделкой, за что ему вообще платить, непонятно. Ну, и до сих пор кардивский великан лежит в каком-то музее, но уже как курьез. Ну, и тут надо сказать, что, кстати говоря, ученые это настоящие сразу сказали, что это ерунда, но просто их никто не слушал. Да, и считается, что именно тогда родилась крылатая фраза: каждое мгновение рождается лох. Вот. Ну, не точно, кто это сказал, но знаменитая тиара сайта Ферна. История такая. Значит, в Лувр приезжают из Одессы братья Гохманы, торговцы антиквариатом, и говорят, что у них есть корона скифского царя вообще. Мега такая штука. Третий век до нашей эры. Полкило золота вообще. Вся покрыта изысканной вообще золотой резьбой. Просто невероятное качество. Эксперты смотрят, говорят: о, нужно купить 200 тысяч, наверное, франков, 50 тысяч рублей золотых, ну, в пересчете на российские деньги, 200 тысяч франков. Собирали меценаты, потому что у Лувра таких денег не было. Купили, поставили в зал античного искусства. Проходит... Да, тут же какие-то ученые, ну, такие заморские ученые, как писали немецкие злобные ученые, переполненные злостью, сказали, что это вообще подделка, потому что какие-то сюжеты странные, как будто с разных известных шедевров собрали на эту корону. Ну, вот они просто завидуют Лувру. Проходит несколько лет, и, значит, находится некий деятель Анри Майенс, которого поймали вообще за подделку картин, и говорит: а я вот эту вашу корону тоже подделал. Об этом пишут газеты, и тут пишет открытое письмо французский антиквар, выходит из Одессы, Лившиц, который пишет: «Милостивый государь, вы таки ошибаетесь. Эту корону сделал мой друг Израиль Рухомовский, потому что я в Одессе бывал у него в мастерской и видел, как он ее делает». Тут собирается комиссия и пишут письмо в Одессу, и Рухомовский, которого сейчас, кстати, считают одним из величайших ювелиров всех времен, кроме шуток, он отвечает: «Да, это я сделал, один богатый человек мне заказал, я готов приехать и доказать, но у меня нет денег на билет». Кстати, ему какие-то копейки заплатили за это. Значит, ему присылают деньги, он приезжает в Париж и, во-первых, показывает чертежи, сообщает состав вот, сплава, из которого он это сделал, и говорит, что он готов по памяти воспроизвести любой фрагмент, и тут же на глазах у комиссии в точности воспроизводит фрагмент этой самой короны. Все признают, да, это он автор, его не наказывают, потому что вообще-то он просто выполнял заказ. Более того, его награждают медалью, корону переносят из зала древнего искусства в зал современного. Директор музеев подает в отставку, вот, а на доме Рухомовского в Одессе можно увидеть мемориальную табличку, что это вот он. Там он ее делал. Замечательная история. Значит, эта история может быть менее известна про череп из Калавероса, но она по-своему примечательна. Сейчас узнаете, почему. Если вы только не смотрели наш фильм про пилдаунского человека, если смотрели, то уже знаете. Короче говоря, шахта в Калифорнии, где рабочие находят на глубине 40 метров очень древний череп. Тут же находится энтузиаст, местный геолог по фамилии Уитни, который говорит: «О, это, значит, ему 2 миллиона лет, это современник мастодонтов, допотопный человек». Пишет об этом статью, выступает перед местными учеными. Правда, тут же появляется слух, что это кто-то пошутил и подбросил туда череп, но череп уж больно древний, а идея уж больно красивая. Вот. Но проходит несколько лет, и некий Томас Уилсон решает испытать на этом черепе недавно предложенный фторовый метод датирования. То есть, внимание, это впервые для датирования антропологической находки и для разоблачения использовали, естественно, научный метод датирования. Этот метод не очень точный, то есть идея такая, что если какие-то кости лежат в земле, они из земли впитывают воду, и вместе с ней впитывают фтор. Чем дольше они лежат в земле, тем больше в них фтора. Если фтора мало, кости молодые, скорее всего. Не точно, но вот с некоторой погрешностью можно действительно так датировать. Датирует этот череп, и выясняется, что 2 миллиона лет ему быть не может, может быть ему несколько тысяч лет. Говорят, что да, действительно, череп, скорее всего, свеженький, голоценовый. Вот. Но энтузиасты продолжают доказывать, что череп все-таки древний. Уже в начале 20 века появляются очевидцы, которые рассказывают, что да, череп из какой-то индейской могилы ради шутки подбросили в эту шахту. Уже в конце 20 века череп еще раз датируют радиоуглеродом, который показывает, что ему может быть 1000 лет, не больше. Но правда, чтобы добавить интриги, тот череп, который датирует радиоуглеродом в 92 году, выглядит не так, как выглядел он согласно описанию из 19 века. Так что, может, это уже другой череп, а не тот, кто знает. Вот теперь шляпы долой. На сцене пилдаунский человек, про который у нас есть подробный фильм. Поэтому я очень кратко только скажу, что еще в 1908 году Чарльз Доусон гуляет в Сассексе, находит в гравийном карьере обломки, точнее, ему рабочие якобы передают из гравийного карьера обломки какого-то черепа и части нижней челюсти. Это, в общем, очень-очень древний предок всех англичан, вот поэтому он вот такой вот джентльмен. И дальше, через 40 лет, выясняется, что, в общем-то, все не совсем так, что это подделка. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Вот почему я про это только что говорил. Потому что, когда мы слышим, что это, значит, стало возможным благодаря достижениям археологической мысли и естественно-научных методов, которые стали использоваться с середины 20 века. Простите, мы только что узнали, что еще лет за 80 до этого фторовый анализ уже был известен. Ну вот, тем не менее, 40 лет, как под наркозом, этот череп стоял, значит, где там, в Британском музее, и все считали, не все, конечно, далеко не все считали, что это древний предок человека. На самом деле, ну, помимо того, что, конечно, нарисовали такие его реконструкции и такие его реконструкции, все-таки ученые с самого начала видели, что что-то с ним не так, потому что вот здесь схема, она, конечно, наверное, плохо для вас различима, но нарисовал ее Артур Киз, который, в общем, не сомневался в том, что череп подлинный, и изучал его, и это еще 1915 год, но именно на этой схеме он здесь показывает, что пилдаунский человек — это тупиковая ветвь. То есть там от общего ствола отходит неандертальская веточка, и рядом вот этот самый эоантроп. То есть было понятно, что он слишком отличается от того, что было известно антропологам о древних предках человека, чтобы подходить на роль нашего прямого предка. Ну и так, фторовый анализ, потом радиоуглеродный анализ, потом посмотрели, что у него с зубами все не так, и они подпилены. Уже в 21 веке сделали анализ ДНК и узнали даже, из какого места в Борнео происходил орангутан, от которого эту челюсть приделали к человеческому черепу. В общем, веселая была история. А мы, чтобы было еще веселее, в 2023 году попросили коллег из проекта «Шепот предков», такой проект международный, который занимается реконструкциями всяких древних людей, сделать реконструкцию пилдаунского человека. Ну, как бы он выглядел, если бы он был подлинный? Ну и, конечно, раз это древний британец, он с рыжей бородой. Поговорим про некоторые подделки, которые скорее стали известны благодаря, может быть, массовой культуре. То есть ученые их, конечно, с самого начала особо всерьез не воспринимали. И вспомним про хрустальный череп Митчелла Хеджеса. То есть на самом деле этих хрустальных черепов много. Находили их еще с 19 века. Но этот самый известный, потому что ему может быть 3600 лет, и жрец майя медитировал на него. А если посмотреть ему в глаза, то можно умереть. А нашла его Анна Митчелл Хеджес, приемная дочь известного такого авантюриста и археолога Фредерика Митчелла Хеджеса в 24 году при раскопках в британском Гондурасе. Она, поскольку у нее была самая маленькая ручка, вот как раз для девочки из далеких рядов, вот пока у тебя маленькая ручка, ты можешь стать тем, кто в экспедиции будет вытаскивать из тонких щелей какие-то особо маленькие находки. Череп-то, кстати, нифига не маленький. Вот. Но тем не менее, то есть у нее была такая изящная рука, что ее попросили якобы вытащить из-под руин храма майя вот этот хрустальный череп. По другим данным, она в этой экспедиции не была вообще. Во всяком случае, ни сам, значит, ее приемный папа, ни другие участники экспедиции ничего про это не пишут. То эта девочка была с ними на раскопках. Про этот череп тоже не пишут до 50-х годов 20 века, когда впервые Фредерик Митчелл Хеджес вспоминает, что у него этот череп есть, но откуда он его взял, неизвестно. Ну, скорее всего, он его купил на аукционе, значит, в 1943 году, и там за какую-то сумму, типа, 400 фунтов. А сам череп в каталоге этого аукциона появляется в 30-е годы 20 века и, видимо, был изготовлен незадолго до этого. Ну, по крайней мере, уже в 21 веке проводилось исследование в Смитсонианском институте, где хранится, собственно, сам экспонат. Его изучали с помощью разных методов и обнаружили, что поверхность у него, видимо, обработана каким-то быстро вращающимся абразивным инструментом, типа какого-то алмазного диска. Такие инструменты стали использоваться где-то вот в начале 20 века. Видимо, тогда его и сделали. Кстати говоря, когда выходил фильм National Geographic, ну, чуть позже, в 2011, что ли, году, то они разбирали там разговоры о том, что невозможно даже современными инструментами сделать такой череп. Они поехали в Китай, нашли там мастерскую, где такие штуки делают тысячами, и китаец им умелый сделал за 11 дней точно такой же. Они там вообще развлекались по-всякому, в том числе делали антропологические реконструкции. Вот возникает вопрос, а кто-то пытался реконструировать внешность? Вот пытались дважды. Первая реконструкция 86-го года, это один энтузиаст этих самых хрустальных черепов, заказал антропологу судебному, и та нарисовала ему вот такую индианку. И для него это было доказательством, что череп подлинный, потому что вот получилась индейская женщина. А авторы фильма National Geographic попросили сделать реконструкцию уже другого криминалиста, и та сделала женщину уже европейской внешности. И они это использовали как доказательство, что череп поддельный, потому что сделан по черепу какого-то европейца. Но, как вы видите, сам этот аргумент уязвим для критики, что не отменяет того, что это действительно подделка. А мы сделали свою, ну, точнее, опять же, шепот предков коллеги сделали для нас, как могла выглядеть эта женщина. Ну, видимо, у этого черепа был какой-то реальный прототип. Это женщина, я гарантирую. Вот уже совсем свежая история, которой мы оказались причастны, даже сняли трехсерийный фильм, и даже он имел успех на мировой сцене, сейчас скажу почему. Но это знаменитые мумии инопланетян из Перу, которые, видимо, оказались не совсем мумиями, а к нам просто в 2017 году еще обращался энтузиаст профессор Коротков из Петербурга, доктор технических наук, который сетовал, что вот в этой группе энтузиастов, изучающих эти мумии, очень древние, найденные в Перу какими-то черными копателями, но где они их нашли, никому не скажут, но у них там не было антропологов и не было палеонтологов в команде, и они обратились к нам, чтобы мы провели экспертизу по рентгену и КТ этих мумий. Мы провели экспертизу, которая показала, ну, вообще, что было известно и раньше, что это конструктор, кости кое-как напиханы внутрь, причем там вместо бедренных плечевые, вместо плечевых бедренные, где-то они перепутаны местами, где-то суставов нет, просто кости обломали и склеили. Особенно прекрасна мумия Мария. Ну, вот там выше это черепа вот этих мумий, которые, видимо, были сделаны из обломанных черепов лам. А трехпалые кисти сделаны из пятипалых кистей, незатейливо путем отрезания лишних пальцев. А сама мумия, это вот самое грустное, что вот эта мумия, она при этом очень похожа на настоящие мумии из Наска. То есть там вот есть погребение в пещерах, которые и там в скальных этих гробницах мумии, сохранившиеся естественным путем. Видимо, одну из таких взяли, отрезали ей уши, отрезали ей пальцы, вымазали ее чем-то и вот продали в качестве инопланетной мумии. То есть это, помимо того, что это подделка, это еще реальный вандализм, настоящий вандализм древних памятников. Ну, для нас, для одного из форумов «Ученые против мифов», омский палеонтолог Алексей Бондарев сделал нашу мумию пингвиноида из костей чайки и кролика, и получилось очень неплохо. Но вот шум поднялся, когда в 23-м году эти мумии притащили в парламент Мексики, как вы, должно быть, слышали, и одновременно двух таких человечков, одна из которых трогательно наряжена в национальный костюмчик, пытались вывезти из Перу на таможне, их задержали. Ну, видимо, бойкая торговля такими куколками идет и по сей день. А ну вот наш ролик англоязычный внезапно получил много просмотров, потому что все заинтересовались этими мумиями. Это была такая все веселая, шутливая история. Ну, хотя, ну, Эллен, это не смешно, потому что это действительно черное копательство и вандализм. А вот уже такая действительно взбудораживший серьезный научный мир история с персидской мумией, мумия персидской царевны. Значит, 1999 год, в Пакистане ловят каких-то контрабандистов, у них изымают мумию женщины в каменном саркофаге, в деревянном саркофаге, в саване, на циновке, с золотой короной, на груди золотая табличка, где клинописью написано, что это дочь, значит, Радугун, дочь царя Ксеркса. Короче, все круто. Первая в мире персидская мумия. Ее пытались продать за 11 миллионов долларов. В общем, тут же собирают пресс-конференцию. Пакистан, Афганистан и Иран спорят, чья мумия. Вот, но быстро выясняется, что с ней что-то не так. Значит, где-то там следы графитового карандаша, где-то там саван постирали стиральным порошком 21 века. Потом радиоуглеродный анализ показывает, что, ну, там, наверное, все-таки 20 век нашей эры. А вот точное датирование затруднено тут тем, что 20 век — это ядерные испытания, в атмосфере много появилось радиоуглерода, поэтому тут некая такая двусмысленность. Так вот, интересно, как рассуждали, что вот у нас есть подъем этого пика и спад. Вот если попадает датировка вот сюда, то это 25-й год где-то. 1625-е, а это вот 90-е годы 20 века. Ну, короче говоря, логика такая. У нас кости медленнее обмениваются с окружающей средой, поэтому в костях радиоуглерод более древний, чем в коже. Поэтому если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, мы попадаем на спад этой кривой. И вот попадают на спад, значит, эта женщина умерла в 90-е годы, примерно в 1995 году. Ну, причем у нее сломана шея. То есть это вообще не шутки. Ну, может быть, она, конечно, погибла в автомобильной аварии, ее выкрали. Но, в общем, концов там не нашли. То есть, собственно, тех, кто ее изготовил, не поймали. А это была целая бригада. То есть там должны были быть резчики по камню, резчики по дереву, человек, знающий клинопись, ювелир, тот, кто смог сделать мумификацию. Вот тот, кто раздобыл тело, в конце концов. Ну, в общем, ее в итоге кремировали, экспертизу по ДНК провести не смогли, зубов у нее не было, удалили все. Предусмотрительно, кто она такая, так и неизвестно. Но, по крайней мере, ее не продали за 11 миллионов. А сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что подделки формируются прямо сразу для соцсетей. Но иногда и нет, потому что вот это вот на самом деле арт-объект, который появился на фотографиях под названием «Огромная змея душит великана», то есть там два скелета сплелись. На самом деле это пластиковый такой арт-объект из Таиланда. А вот эта картинка, она вообще существует только в мире фотошопа. И тем не менее, уже лет 15 назад, или даже больше, ее публиковали под названием «Гигантский скелет из Индии», а вот прототип. На самом деле это раскопки скелета мастодонта, на который с помощью фотошопа, и даже известно кто, это сделал, наложил картинку со скелетом. А сейчас к нам пришли нейросети, и стало совсем грустно, потому что вот на эту историю чуть не попался я, потому что написано, что это мраморный туалет императора Каракаулы, и все как бы по делу, и даже ну, реально какие-то исторические источники указаны, но только путем гугления выясняется, что настоящий мраморный туалет Каракаулы выглядел вот так, а это нейрокартинка. Поэтому сейчас стараемся все тщательно проверять, и чем дальше, тем такого будет больше. Вот. Но что добавить? Мы говорим про подделки, но, наверное, гораздо чаще речь может идти про искренние ошибки ученых, которые происходят по самым разным причинам. Просто потому, что люди ошибаются, просто потому, что, например, если это кости, кости можно путать. Они все похожи друг на друга, особенно если ученый одержим какой-то идеей, она может заставить его выдавать желаемое за действительное. И вот, может быть, история, которая стоит рядом прямо с пилдаунским человеком, это человек Небраски, про который вы, наверное, тоже слышали. 1622 год, значит, штат Небраска, там находят зуб. И геолог, палеонтолог и такой вообще ярый эволюционист Генри Осборн пишет статью в журнале Science про то, что это зуб похож на зуб человекообразной обезьяны. Более того, он больше похож на человека, чем на шимпанзе. То есть это была человекообразная обезьяна на полпути от шимпанзе к человеку. Это наше родное американское переходное вот это недостающее звено прямо вот по названию нашего мероприятия. Но проходит какое-то время, надо сказать, что, во-первых, другие ученые такие, стой, подожди, только зуб какой-то стертый, ну давай подождем немножко, чего ты спешишь? Во-вторых, вот в креационистских книжках можно увидеть вот эту картинку, которую нарисовал один художник для одного иллюстрированного журнала, но сам Осборн был не в восторге от этой картинки, потому что понятно, что это некая фантазия, которая не основана вообще-то ни на чем. Проходит буквально там несколько лет, там копают дальше, находят другие кости этого существа, выясняется, что это не человекообразная обезьяна, вообще не обезьяна, а скорее что-то похожее на свинью, то есть это древние пекари. Но если вы возьмете зуб свиньи, еще и стертый, его действительно можно спутать с человеческим. И тут возникает еще интересная подоплека у этой истории. То есть да, это ошибка, да, она была быстро выявлена и исправлена, не 40 лет, как в случае Пилдауна, а всего лишь несколько лет. И, кстати говоря, когда в 25-м году начался обезьяний процесс, куда поехал Осборн, между прочим, выступать, защищать вообще дарвинизм, он там уже человека из Небраски не упоминает. Вот. А история еще такова, что у Осборна была давняя вражда с таким деятелем по имени Уильям Браун, который был вообще кандидат в президенты США несколько раз, активный очень политик, публицист, антиэволюционист, антидарвинист. И они постоянно обменивались колкостями. И вот незадолго до 22-го года вот этот Брайан пишет в «Нью-Йорк Таймс» статью, где вообще говорит, эти дарвинисты даже не смогли на нашей родной земле предка найти. Они каких-то европейских обезьян к нам импортируют. А Брайан, он из Небраски. И Осборн такой, ха-ха! И он, значит, прямо в статье такой пишет, дословно. А вот надо было бы назвать эту обезьяну бриопитеком в честь наиболее известного уроженца Небраски. То есть это он явно хотел вообще поддеть, мощно уделать этого Брайана. Уделал, но не совсем так, как хотел бы, потому что получился скандал. И вот здесь мы, это как бы урок для нас. Мы не должны позволять своим эмоциям, такому желанию вот самоутвердиться, брать верх над нашим разумом. Потому что ну, он явно поспешил, и вот такой ляпсус, которые до сих пор вспоминают. Вот. Но не стоит при этом забывать еще и про то, что могут в подделывании, в фальсификациях обвинять ложно. Как это было со знаменитыми изображениями палеолитическими из пещеры Альтамира в Испании. Потому что когда в 1879 году Цаутуола и его дочка нашли в пещере эти изображения, это знаменитая история, когда девочка сказала: «Пап, смотри, быки!» И он об этом выступил и написал статью. И вот тут же археологи все разгромили, высмеяли, а кто-то сказал, что это вообще, может быть, римские солдаты нарисовали, а кто-то сказал, что это вообще он нанял художника, чтобы тот нарисовал. Древние люди так круто нарисовать не могли. И где вообще копоть от ламп? Должна быть копоть от факелов, а ее нету. Это подделка. И, короче говоря, прошло энное количество лет, и когда в 902 году, наконец, все поняли, что рисунки-то настоящие, потому что уже были найдены другие в других пещерах, бесспорно подлинные. Но к этому моменту уже автор открытия много лет лежал в могиле. И перед ним извинились, конечно, но было поздно. Вот об этом тоже не стоит забывать, когда мы будем пытаться, или кто-то будет огульно кого-то обвинять в фальсификациях. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования. Вот, и может показаться, что сейчас, благодаря тем супертехнологиям, которые наука нам дает, тем методам, тому опыту, которым обладают современные ученые, подобные истории не могут повторяться, мы можем вспоминать про то, что, ну, во-первых, есть средства массовой информации, есть соцсети. И вот недавняя шумиха с огромными подземными туннелями, колодцами, которые нашли под пирамидами Гизы, она вообще началась безо всяких вообще даже научных обоснований и угасать не собирается, и это вообще шум на многие годы вперед, что говорит нам о том, ну, что, собственно, давайте не будем терять голову, потому что все мы люди, никто не застрахован от ошибок, а еще вот иногда амбиции могут слегка затуманивать нам разум. Вот, желаю вам всем трезвого разума, и я готов отвечать на ваши вопросы. Да. Сначала подождите, мы пойдем по сценарию. Мне прислал вопрос Дмитрий Рыжих, который спрашивает, как быть с ситуациями, когда артефакт подлинный, но вокруг него выстраивают мифическую интерпретацию. Например, он доказательство инопланетян, высшей древней цивилизации. Можно ли считать такую подмену смысла формой фальсификации? Ведь в этих случаях подделывают не предмет, а идею. Здесь возникает вот какой момент. Потому что, формально, когда мы говорим про фальсификации и про подделки, мы имеем в виду, что это сделано намеренно, и что сам автор, он понимает, что он врет, и что он нас обманывает. А очень часто мы, во-первых, мы этого не можем доказать, и, во-вторых, очень часто автор действует совершенно искренне. То есть он сам убежден, что вот та интерпретация, которую он дает своей находке, там, некоторые находки, которые он там вытащил с пыльной полки, что та интерпретация, она верна. И в этом случае мы говорим действительно про искреннее заблуждение. Другое дело, что кто-то может дальше это раскручивать, в это вкладываться из каких-то вполне материальных соображений, туризм, там, заработать, каких-то очков заработать, себе имидж раскрутиться как-то на этом, на всем, вот, потому что есть различные примеры, не обязательно про инопланетян говорить, есть гораздо более такие в рамках науки истории про неандертальскую флейту из Дивьи Бабе. Вот есть такая археологическая находка, нашли флейту с дырочками. И авторы находки доказывали и продолжают доказывать спустя там пару десятков лет, что это флейта, на которой играли неандертальцы. Но многие ученые считают, что это просто прокусила удачно гиена. То есть это отверстие от ее зубов. Это что это? Тут явно фальсификации никакой нет. Тут есть такая в русле научной дискуссии. Вот если, когда уже этот вопрос закроют, и будет действительно понятно, что это, допустим, что это действительно следы от зубов гиены, а кто-то будет, тем не менее, туристом на голубом глазу, пришедшим в музей, показывать эту флейту в витрине и говорить, что это неандертальская флейта, и это будет поводом для людей приезжать в этот регион, мы будем говорить, что это действительно некая махинация, мошенничество. Так, давайте теперь пойдем к вопросам зрителей. Я вижу руку вот здесь. Дайте, пожалуйста, микрофон.
3: Здравствуйте, меня все еще зовут Сергей. Александр, скажите, вот вы говорили, что подделки встречаются даже в экспозициях музеев. А есть ли музеи, экспозиция которых целиком и полностью посвящена подделкам?
1: Я знаю, что, ну вот я не знаю, как есть сейчас, но в Лувре был зал подделок, где в том числе выставлено было, что ли, 6 Джоконд, по-моему, или 5 Джоконд, и там же тиара Сартоферна украшала эту экспозицию. Я знаю, что были передвижные выставки подделок, которые возили по городам и показывали иногда. Ну, я еще могу сказать, что очень многие экспозиции, да, это как называется, coming out, что если вы пойдете на выставку черепов древних людей, у нас вот здесь, то там выставлены копии. Копии. Ну вот вы понимаете разницу между... И очень часто в палеонтологических экспозициях, если мы видим скелет динозавров, если, конечно, если это просто зуб акулы, скорее всего, это как бы настоящий зуб, их просто много, подделывать их не нужно. И копии делать не нужно. А есть некие уникальные находки, то есть череп какого-нибудь австралопитека, он один, но в куче музеев мира стоят его копии. Но если там на этикетке честно написано, что это... копия, то это все, ну, все нормально, все понимают. А если вот копию пытаются выдать за оригинал, то это уже другая история. Такое тоже случается. Вот. Как-то так. Ну, давайте дадим во второй ряд микрофон, потому что мне нужно посмотреть, что пишут в чатике.
4: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотела спросить, а не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или фейк... Вот я хотела спросить, не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или какой-то фейк-артефакт для того, чтобы посмотреть, как он потом развивается и опровергнуть в дальнейшем?
1: Слушай, ну вот, ну как бы прямо вот так, чтобы заниматься фальсификациями, у меня были такие мысли как-то разыграть, ну, каких-то там паранаучных товарищей. Была такая идея, но, во-первых, ее не так просто реализовать. Да, у нас был, ну вот, откровенный вообще... фейк, но там сразу было сказано, что это шутка. У нас есть фильм про мумии гуманоидов, и мы там показываем свою тоже мумию, которую мы там слепили из куриных костей и из пластикового пупсика моей дочери. Вот. Но там тоже всем понятно, что это подделка. Но мы понимаем, что это даже на уровне первоапрельских шуток до нас дошло, что шутить очень надо аккуратно, потому что очень многие люди шуток не понимают. И сатирический контекст, он быстро теряется после нескольких пересказов. И случалось такое, когда через несколько лет историю, которую мы подали как шутку, нам возвращали совершенно серьезно. Поэтому, на мой взгляд, так делать не стоит, даже с целью там кого-то разыграть. Вот. Слишком велик риск негативных последствий. Вот я бы так сказал, что нужно ответственно подходить. Вот тут пишут вопрос. Как должно выглядеть, на ваш вкус, погребение, которое потомкам будет полезно и интересно? Полезное погребение. Ну, на мой взгляд, конечно, если человека мумифицировать целиком, как-то вот сохранить полностью, не знаю, со всей его обстановкой, в естественной среде, перед ним разложена его еда, его орудия труда, рядом лежат, не знаю, там какие-то диски с записью его полного рассказа своей биографии, то вот археологам будущего, чтобы археологам было как можно более подробная информация о жизни человека прошлого. То есть его полностью мумифицировать во всей его среде, ну, там, со всеми близкими, может быть, и с записью их интервью предсмертных. Вот это было бы круто. Так, давайте дадим, кто-то тянет руку и что-то держит в руке. Я не вижу, что...
5: Здравствуйте, я Варвара и Пазлс. Мне интересно, а вы на самом деле нам рассказали о том, как могут сейчас подделать разные экспонаты? А что, если мы сейчас этой информацией воспользуемся и будем делать поддельные экспонаты? И еще мам, привет и популярность.
1: Да, да, риск всегда такой есть. Вот, но я тут в защиту должен сказать, что, во-первых, я каких-то супер ноу-хау не рассказал. Более того, я их и не знаю. То есть то, что я рассказал, можно найти в литературе. Есть книжки целые про разные фальсификации. Я там, кстати говоря, источники на слайдах приводил, где все эти вещи рассказаны. Но понятно, что дьявол в деталях. И просто я могу сказать, что сейчас, видимо, все-таки, если серьезно подходить к делу, сделать такую подделку, чтобы ее не разоблачили или хотя бы не быстро разоблачили, это очень дорого. То есть это реально, ну, вот даже вот эта мумия персидской царевны, которую хотели продать за 11 миллионов, но они, я думаю, в нее очень много вложились. Вот, то есть чтобы отбить эти деньги, это нужно, нужно очень... не знаю, кому продать, какому-то очень богатому, то есть официально в музей вы это не продадите, скорее всего, а какому-то очень богатому коллекционеру, который это у себя дома в сейфе спрячет, будет сам открывать и никаким ученым еще не показывать. Вот в таком случае это может прокатить. Это сложно и дорого. Ну, давайте вот вам дадим микрофон, пожалуйста.
6: Спасибо за лекцию, и меня зовут Кирилл. Вопрос такого рода. А как быть с находками, которые были получены на заре, по сути дела, становления всех наук? То есть нам же неизвестно, там было мало ученых достаточно, и что делать? Вот там нашли достаточно много находок. Как доказать, что они все, ну, не будут являться подделками? Ну, или какая-то часть из них не будет являться подделками? Особенно... тот момент, например, когда была египтомания, было очень много, допустим, брали оригиналы и делали из оригинала подделку теми же способами, методами, технологиями.
1: Да,
6: как быть с этим?
1: Да, ну изучать, и этим активно занимаются, ну, к счастью, просто очень многое, то, что было найдено на заре, что-то из этого было утрачено. Я вот только что делал сюжет как раз, например, про то, как утопили саркофаг Менкаура. Ну вот его просто, его, как это, и он же будет уничтожен, в Египте же с ним не умеют обращаться, давайте мы его в Британский музей-то отвезем, там по сохранению будет, и корабль, значит, уходит на дно. И где-то он там лежит. Вот. К счастью, очень многие экспонаты, многие находки археологические, они до сих пор в доступе, даже не сильно испорчены, не сильно залапаны некоторые из них. И их сейчас изучают, и иногда выясняется, да, что это не совсем то, что предполагали. Там какие-то истории я рассказывал. Иногда какие-то сенсационные делаются заявления, потом эти сенсации отменяются. Я вот не успел рассказать, потому что просто не влезла немножко в презентацию. Замечательная история. Есть такая мумия, которую назвали «Таинственная дама». Так вот, ее нашли как раз в начале 19 века, ее нашли где-то в Фивах, вывезли куда-то в Польшу, потом ее перевезли в США, или, по-моему, она осталась в Польше. Но, короче говоря, уже в начале 21 века. А думали, что это мужчина вообще. То есть на саркофаге было написано, что такой-то жрец. Уже в начале 21 века ее исследовали, выясняется, что это женщина. Потом в 21 году ей делают КТ и заявляют, это беременная мумия. То есть у нее внутри плод. Смотрите, на КТ виден плод, это раз. Во-вторых, смотрите, у нее носоглотка повреждена. Она умерла от рака носоглотки. То есть первая в мире беременная мумия, еще и умершая от рака. Это очень круто. Но дальше смотрят другие специалисты. Как-то странно выглядит этот плод. В нем как бы костей не видно. Ну, это вот у нее была в матке такая кислотная среда, и кости растворились. Ну вот, короче говоря, там интересно, как была сделана экспертиза. То есть... ученая, она взяла КТ и просто разослала там порядка 20 экспертов по всему миру с опросником. И они просто заполнили такой чек-лист, посмотрев на это КТ, и все ответили, что плода там не видно, его там нет. А это, скорее всего, пакетики с натроном, то есть это вот часть мумификации, ей в полость помещали такие пакетики с солью. И вот они там сложились в нечто похожее на плод. Это вот, в данном случае опять, ошибка. Ошибка идентификации, тоже спешили, хотели сенсационное заявление делать. Ну и, во-вторых, рака носоглотки там тоже не нашли. То есть и не беременная, и не от рака умерла. Но вот это результат уже современного исследования находки, которая сделана там 200 лет назад. Таких историй немало. А подделки, да, вскрываются в Пушкинском музее, там вот эти истории, ну, была публикация там, или это не та мумия, значит, которая была написана на этикетке, и все долго думали. Или вот мумия подлинная, а гробик неподлинный. Такого еще много интересного ждет нас, потому что очень многие коллекции ждут, когда их там нормально протестируют современными методами. Так, пожалуйста.
7: Спасибо за лекцию. Меня зовут Ольга, у меня такой вопрос. Исследования древностей мы делаем там сначала фторовым анализом, сейчас углеродные используются. Куда идет развитие науки в плане изучения, ну, находок? Что ждет нас дальше, по каким критериям мы будем определять там более точный возраст находки, определять его?
1: Для начала я прежде всего хочу сказать, что я не считаю себя настолько компетентным, чтобы делать такие прогнозы. Вот. То есть я могу сказать что-то, что, наверное, на моем месте сказали бы многие специалисты, но они бы сказали лучше и точнее. Ну что, по слухам. Почему по слухам? Просто мы видим, как активно используются различные методы генетической экспертизы. Причем поскольку генетическая экспертиза все тоньше и тоньше, то есть образец нужен все меньших размеров, древность все выше, то есть сейчас уже, собственно, ситуация такая, когда самого объекта как бы и нету. То есть вот речь шла про то, что, например, ДНК хозяина некой вещи нашли на украшении, которое висело у него. Я слышал про то, что нашли, значит, там некую косточку, если не ошибаюсь, в Денисовой пещере. А там ДНК не только человека, но и гиены, через пищевой тракт которой прошла эта косточка, например. Или когда ДНК получают из грунта. То есть тоже в этой пещере уже никаких костей никто не находит. Но люди там когда-то, не знаю, справляли свою нужду. И вот микроследы на молекулярном уровне, там еще следы этих людей остаются. И тогда мы можем изучать ДНК памятников, где вообще костей нет, что вообще расширяет на порядке, ареал, как бы, где можно поиск вести. Когда ДНК выделяют из гниды. То есть вот есть мумия, у нее волосы, а в волосах гниды. И вот гниды оказываются отличным контейнером, сохраняющим ДНК хозяина самого. Или из сталагмитов. То есть сталагмиты в пещере висят. Не знаю, а над пещерой сдох лось. И вот лось просочился через, не знаю, там, грунтовые воды, и туда в сталагмит попал. И сталактит. Сталагмит — это снизу. Ну, и сталагмит тоже. Туда тоже попал. А фишка в том, что сталактиты, их можно датировать. Вот эти вот постепенные по слоям образования вот этих вот осадков, их можно датировать очень там методом урановых серий, по-моему, да? Поэтому можно ДНК и датировочку тут же. Вот. Поэтому все более методы становятся, что важно, менее разрушающими. То есть компьютерная томография. Сейчас уже всякие супертомографии, не только просто рентгеновские, а вот которые позволяют не только видеть как бы вот форму, но и тут же состав химический этого объекта внутри. Вот благодаря этому недавно была серия таких сенсационных историй про то, как читают сгоревшие папирусы из Геркуланума. Наверняка слышали. Но вот то, что они берут папирус, который вообще превратился в ничто, и берут и читают там уже там, тысячу слов или там тысячу знаков они прочитали из этого текста. Фантастика просто. Ну вот чем дальше, тем, наверное, будет круче. Вот в плане неинвазивности, что ли, способности восстанавливать, казалось бы, утраченную информацию. Ну и тем строже будут требования, собственно, к раскопкам предъявляться. То есть если раньше там взяли, клеем залили, помыли, почистили, сейчас уже нет. Вот прям целиком выпиливаем с куском породы, прямо всю пещеру целиком берем, значит, и везем в лабораторию, потому что там же что-то может быть такое, вот, что мы потеряем, какие-то пылиночки, которые нам что-то невероятное расскажут про то, не знаю, на каком языке эти люди говорили. Как тоже не могу сказать. Вот, значит, вопрос. Александр, а что для вас интереснее, откапывать, изучать и описывать новые находки или разоблачать придуманные и сделанные умельцами артефакты? Я, во-первых, должен сказать, что, чтобы вы понимали, что я не антрополог и не археолог. Вот, прежде всего. То есть я научный журналист, поэтому я занимаюсь рассказом о том, чем ученые занимаются, прежде всего. Вот, я, конечно, могу ездить вот на раскопки к коллегам и там чуть-чуть помогать немножко, лопаты там какие-нибудь подержать. Вот, но в основном я занимаюсь, что ли, просветительской деятельностью, поэтому мне интересно рассказывать, но не только, конечно, далеко не только про придуманные, сделанные умельцами артефакты, это просто одно из моих выступлений, но и про настоящие, в общем, крутые, может быть, забытые археологические открытия. Вот мы сейчас готовим видео, которое, видимо, будет еще долго делаться, потому что оно сложное, про то, как японцы в Гизе в 70-е годы 20 века построили такие пирамиду. Вот. Был такой эксперимент вообще уникальный, дорогостоящий, и про него очень мало что известно. Мы там кое-что на эту тему раскопали и будем про это видео снимать. Вот, пожалуйста, давайте дадим молодому человеку микрофон, пожалуйста.
8: Да, Саша, спасибо большое за выступление. У меня скорее, может быть, не столько вопрос, сколько полукомментарий. История с сокровищами царя Приама. Шлиман очень верил в то, что он хотел верить. Он шел, держа Илиаду и Одиссею в руке. С книжкой он раскопал. Он фактически полуслучайно, пользуясь намеками там Гомера про источники, которые где-то протекали на Хамигисарлык, он таки нашел холм, нашел там поселение Бронзового века, но он докопался на несколько слоев глубже, чем реальный тот слой, да, как известно, где была эпохи, так известно, где была эпохи Троянской войны. И он назвал это сокровищем

0: которые вот на заре археологии занимались этими вещами. Ну да, там он и не совсем то, как бы и не совсем так он это делал, но все равно это круто. Ну, и вряд ли кто-то это бы сделал лучше в то время. Вот, возможно, не знаю, через 100 лет археологи будут смотреть на то, как сейчас варварски копали вообще современные археологи. Но это классика, там не можешь, можешь не копать, лучше не копай, потому что в будущем это сделают лучше. Ну вот так я смотрю на это. Так, вопрос. Вот давайте дадим в далекие ряды.
1: Да, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Очень часто, когда подделывают какие-либо исторические тексты, мы сталкиваемся с тем, что благодаря этим подделкам мы можем лучше расшифровать, так скажем, голос народа эпохи. То есть то, чем человек врал, этим дышали люди, можно сказать, во многом. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. О чем могут сказать подделки археологические? Ну, с точки зрения именно культуры, вот, общества. Как вы думаете? Да.
0: Слушайте,
1: Спасибо.
0: я вот, вы знаете, когда я вот этот материал готовил, я прям в таком контексте не рассматривал. То есть тут сходу понятно, что там выделяется несколько направлений. Ну, я еще, естественно, в этом докладе только маленькую часть рассказал известных подделок, и там выделяется несколько направлений. То есть есть некое массовое производство, не знаю, какие-нибудь там камни Ики, или там мумии русалок, которые это продавали активно очень, или вот эти мумии перуанские, где явно просто решается чисто коммерческая задача. И, ну, это значит, есть спрос. То есть, да, мы можем изучать по камням Ики какие-то наивные представления простого люда, значит, в определенном регионе про то, как выглядели динозавры, например, на основании комиксов. И те же самые мумии гуманоидов, они скорее, да, там, помогут, значит, ну, конечно, проще просто посмотреть фильмы фантастические, вот, современные, но если вдруг по каким-то причинам они будут утрачены, по этим подделкам можно будет реконструировать, как себе представляли инопланетян. И люди будущего, которые будут уже знать настоящих инопланетян, смогут сравнить, значит, реальные образы с вот этим массовым фольклором. Вот. Кто-то, чтобы прославиться. То есть в каком-то случае это была достаточно точная подделка реальных экспонатов, либо чтобы заработать, либо, ну, деньги, либо заработать себе репутацию какую-то. Вот, то есть, да, наверное, в каждом случае там или психологи, или социологи, культурологи из этого что-то могут вытащить, тем более, если когда это уже подделки старинные или древние, это уже сами по себе объекты для археологов. Вот. Так, наверное, тогда я теперь решу, кому достанется приз за лучший вопрос. Это моя книжка «Мифы об эволюции человека» и «Зуб мозазавра». И я думаю, что достоин такого приза, наверное, каждый из зрителей этого зала, но, наверное, Кирилл, который спрашивал про находки, полученные на заре становления археологии. Вот, Кирилл, если вы здесь, вам, если вы еще здесь, да, я вам потом подойдете, подпишу книжечку, и классный зуб мозазавра от Палеохантерс, он ваш.
2: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица Муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучают палеонтологии. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: наш уважаемый докладчик, который уже выступал у нас, по-моему, уже дважды, Юрий Евгеньевич Березкин, доктор исторических наук, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии Российской академии наук. Прошу вас, Юрий Евгеньевич.
1: Спасибо большое. Да, спасибо. Дорогие друзья, ну, я буду говорить не совсем про мифы, я буду говорить скорее про традиционное искусство. И вот в каком контексте. Дело в том, что истории про разные трансатлантические, транстихоокеанские плавания, они были популярны лет 50. Вот сказать, что это такая прямо актуальная тема сейчас, вряд ли можно. Во времена Тура Хейердала, вот тогда все думали, кто куда плыл, что, кто куда принес, а потом это сошло на нет. Но сошло на нет не потому, что какие-то факты там были разоблачены, другие факты появились, а просто сама вот эта тема каких-то древних или не очень древних связей, она перестала быть актуальной. Антропология занялась другими делами, археология тоже занялась другими делами, гораздо более существенными и важными. Но тем не менее, вот сам круг фактов, которые были в свое время привлечены к вопросу о том, плавал ли кто-то в Америку, не плавал в Америку, и почему там какие-то параллели между культурами Старого Света и Нового Света, сам этот круг фактов, он никуда не делся, и, строго говоря, он расширился. Ну вот об этом я сейчас немножко поговорю. А суть дела вот какова. В свое время, теперь уже, наверное, скоро лет 200 назад, ну или немножко поменьше, появилась такая теория, которая называется эволюционизм. Что значит эволюционизм? Это классический эволюционизм 19 века, когда считали, что в мире существуют законы. Не только физики или химии, но они существуют также в истории. То есть раньше там было, условно говоря, первобытное общество, потом... или там дикость, дальше она сменилась варварством, потом сменилась цивилизацией. Вот в таком чистом виде этот эволюционизм особенно долго не просуществовал, где-то к концу 19 века, в общем-то, достаточно продвинутые антропологи от него уже отказались. Но как объяснить многообразие культур и как объяснить, почему одни культуры друг на друга похожи, а другие совершенно не похожи, вот этот вопрос остался. На этот вопрос попытались дать объяснение люди, которые в истории науки остались как миграционисты. В основном это немецкие исследователи, ну, отчасти английские, но прежде всего, конечно, немецкие. И они дали такой, на первый взгляд, внятный ответ. Согласно эволюционистской концепции, почему меланезийцы, вот меланезийцы, англичане, англичане? Ну, англичане почему-то развивались быстрее, хотя непонятно почему. Но когда-то, наверное, культура в Англии была такая же, какой она в XIX веке была в Меланезии. Ну, в общем-то, сама идея довольно сомнительна, но представить себе меланезийцев, представить, что они жили в Англии, как-то так сложно. Но другого варианта ответа не было. И вот миграционисты дали другой вариант ответа, что... человеческая культура – это наборы разных, отчасти бессистемно, отчасти системно связанных особенностей. Такие комплексы особенностей они называли культурными кругами. На самом деле слово «круг» – это просто для того, чтобы народ пугать. На самом деле имелись в виду просто культуры. Но культуры выделены не на материалах археологии, которые еще тогда не было, а на материалах этнографии. И вот поскольку эти культуры или культурные круги, они взаимодействуют, люди мигрируют, обмениваются культурными достижениями, в результате появляется все многообразие культур, которые есть на Земле. И вот эти самые миграционисты, ну не первого поколения, а скорее следующего, особенно немцы, так примерно от 1905 до 1940 года, они вообще много чего накопали они накопали много разных фактов, которые действительно требовали объяснения. Почему существуют далекие и недалекие разные культурные параллели. Однако, чего эти миграционисты не могли объяснить, они слишком дробные и бессистемные делали историю человечества. Не говоря о том, что, не опираясь на данные археологии, реконструировать прошлое вообще невозможно, совершенно бессмысленное занятие. Но, кроме того, даже если бы они могли дать какое-то более убедительное объяснение своим гипотезам, все равно эта картина была слишком мозаичной. И вот когда после Второй мировой войны великая немецкая наука была уничтожена, я говорю это практически без юмора, она была, конечно, кривой, во многих отношениях сильно кривой, но в то же время она была великой. По крайней мере, она была другой, чем англосаксонская наука. И вот когда эта великая немецкая наука исчезла, соответственно, антропологи больше вот этими самыми древними связями не занимались. Конкретно речь сейчас пойдет о не вообще каких-то разных древних связях, а о том, почему в культурах аборигенов Америки есть много общего с культурами Азии. А многое отличное и того, что в Азии общераспространено, в Америке нет. Почему вообще нам так важно знать, что, откуда появилось в новом свете? В конце концов, какая разница, это было давно. Слава Богу, что там возникло земледелие, скотоводство. У нас, благодаря американским индейцам, есть картошка, кукуруза и томаты. И еще, наверное, что-то из продовольственных культур. Но с точки зрения большой науки, ну, это как-то проблема существенная, конечно, но, может быть, не самое важное. Однако, на мой взгляд, ну, наверное, не только на мой, эта проблема не просто существенная. Это в мировой истории проблема номер один. Дело в том, что я начал с эволюционистов XIX века, и эволюционисты предполагали, что человечество развивается, ну, или прямо там по ступенькам восходит, или, может быть, там не обязательно выделять конкретные дискретные ступени, но, тем не менее, оно развивается согласно закону. Дальше, пусть у нас нет законов, а законов в истории все-таки нет, это совершенно точно, так же, как их нет в геологии, есть тенденции, но нет законов. Но, тем не менее, тенденции это есть. И вот для того, чтобы определить, что в нашей культуре, вот мы здесь сидим, если бы американские индейцы, они бы развивались самостоятельно, они тоже бы сидели в итоге в каком-то зале типа нашего? Или они никогда бы, ни при каких условиях, ни в каких залах бы не сидели? Так вот, для того, чтобы определить, что в развитии культуры закономерно, или вернее, возникает в результате каких-то мощных тенденций, которым можно дать свое объяснение, а что совершенно случайно и неповторимо, вот для того, чтобы эти вещи исследовать, для этого нам необходимо обратиться к материалам Америки. Потому что другого способа определить, что в нашей культуре закономерно, а что случайно, не существует. У нас нет другой планеты Земля. И в этом смысле данные по американским индейцам, они, ну, отчасти заменяют вот тот недостающий эксперимент, который мы бы могли бы, но, естественно, то есть, вернее, хотели бы, но не можем провести. Так вот, относительно того, как что попадало в Америку, существует три возможных сценария. Один сценарий – это некоторый просто перенос через Тихий океан. Ну, сразу же скажу, что уже лет 50 всерьез, конечно, к этому никто не относится. Иногда публикуются некоторые данные о том, что полинезийцы плавали в Америку. Они, скорее всего, плавали. Причем плавали они, скорее всего, как в Чили, так и в Калифорнию. Но эти плавания ни на культуре американских индейцев, ни даже на культуре полинезийцев практически не отразились. Ну и на индейцев они вообще не повлияли, кроме того, что индейцы Чумаш, кажется, научились делать дощатые лодки от полинезийцев и заимствовали слово гавайское. А полинезийцы взяли американский батат, который благополучно распространился по океане. Это, конечно, существенно, но от этого культура Полинезии не перестала быть полинезийской, а вовсе не индейской. А вот два других сценария. Это либо древнее наследие, то есть перенос в то время, когда Америка еще только заселилась, либо это независимое возникновение. Вот это сценарий вполне реальный. Вот какой из них выбрать? Как я сказал, лет 50 или 70 поиск параллели между культурами Азии и Америки – это была очень популярная тема. Я просто на удачу покажу некоторые вещи, которые тогда публиковались как образцы подобных параллелей. Ну вот слева это известное шанское изображение такого некоторого монстра, который с человеческой фигуркой. Причем он, похоже, ее не ест, он ее как-то так обнимает. А справа это из Амазонии, наверху это статуя из Никарагуа. Вот эти изображения из Амазонии и из Китая, они действительно, они очень похожи. Очень. Из Амазонии их три штуки вроде бы известно, но этого достаточно. Другой вариант – триподы. Ну, триподы много где есть, но с другой стороны не очень. Триподы – это типичная китайская форма керамическая, которая с глубокого неолита там известна, а с периода Луншань так она просто очень широко известна. А в Мезоамерике она появляется внезапно около рубежа нашей эры, в культуре Теотиуакана и, соответственно, тут же была заимствована классическими майя. Ну, это немножко из другой оперы, это вообще урало-сибирское культовое литье, как вы, может быть, знаете, в середине вот это, вот это изображение, таких подвесок много, но слева это из Тувы, а все остальное – это Америка. И вот это изображение некоторого существа с птичьей мордой на груди, оно распространено, оно не то, чтобы очень популярно, но ни одного в Европе, если не считать вот этого урало-сибирского культового литья, вы не найдете. В Африке вы тоже не найдете. Изображение то ли Млечного Пути, то ли радуги, ну, в общем, какой-то космической, что ли, сцены, окаймленной змеей с головами на обоих концах. Это очень популярная тема на севере Перу, в перуанском искусстве, начиная где-то с 3-4 века нашей эры. И она вполне известна в ханьском искусстве. Ну, это из Шаньдуна справа известна ханьская гробница, где тоже изображено подобное существо. Но это не единственное. У меня просто не было приличного качества других параллелей. И больше этого вроде бы нигде нет. Ну, это совсем замечательные вещи. Вот слева это так называемый костариканский нефрит. Это не совсем нефрит, но это жадеит скорее. А справа это ханьская фигура. Причем ханьская фигура, ну, на сколько? Ну, на 200 лет она, наверное, старше, чем вот эти. И когда я просто для интереса послал ханьскую фигуру моим знакомым американистам, они даже немножко всполошились. Как-то не то, что они уже решили, что прямо ханьцы плавали, но как-то так, ну, похожее. На самом деле не очень похожее. Но при желании, ну, почему нет? Я бы мог продолжить подобный список, но в нем нет большой необходимости, потому что эти параллели не системные, они существуют. Но они, или по крайней мере большая часть из них, они мало о чем-то говорят. Даже если бы предположить, что из Китая какой-то корабль попал бы в Коста-Рику, ну, крайне маловероятно, чтобы костариканцы что-то заимствовали. Ну, предположим, бы они заимствовали. Ну, что? Это ровно ни на что бы не повлияло. Ни на Китай, ни на Коста-Рику. Поэтому гораздо интереснее, естественно, обратиться к тому возможному древнему наследию, которое принесли предки индейцев из Азии. Что предки индейцев, ну, понятно, они умели раскалывать камень и даже, по-видимому, обрабатывать кость. Это все хорошо. Но очень похоже, что они умели еще многое еще другое. Что у них было очень развитое искусство. Причем искусство определенного типа. Искусство связанная в тех районах, где подобного рода традиции вообще сохранились, связана с мужскими ритуалами и с характерными для индотихоокеанского мира институализированным разделением полов. В Европе такого отродясь никто никогда не слышал и вряд ли когда-либо было, так же, как и в Сибири. Это именно циркумтихоокеанская черта, которая сохранилась либо в Меланезии, Австралии, либо в Южной Америке и немножко, судя по русским источникам, на острове Кодиак и Алеутских островах. Так вот, если говорить о том, когда была заселена Америка и кто туда пришел. Туда приходили разные люди, возможно, на протяжении довольно длительного времени, но последняя миграция – это так называемые палеоэскимосы, хотя совершенно не факт, что они говорили на протоэскимосском языке. Где-то 4-е тысячелетие до нашей эры, переселение на Аляску, скорее всего. Но если говорить о древнейшем заселении Нового Света, то у нас нету в Азии памятников, относительно которых можно было бы сказать, что это предковые памятники для тех, которые найдены в Америке. И можно даже предположить, почему. Для более поздних периодов, для заселения именно Северной Америки, там есть кое-что. А вот для самого раннего, ранней эпохи ничего нет. Почему нету? Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, в эпоху ледникового максимума, то есть там где-нибудь 22 тысячи лет назад, уровень моря был на 130 метров ниже современного. К концу плейстоцена, там 10-12 тысяч лет, он уже был не 130 метров, но где-то 50 метров он был ниже. А так как люди в основном жили всегда вдоль берега моря, это естественно, то у нас практически нет шансов обнаружить их следы ни в Азии, ни в Америке. То есть если такие следы находятся, это вообще редчайшие случаи в силу особенностей геологических условий, но конкретно они все-таки не найдены. В Америке сейчас найдены следы пребывания человека возрастом примерно там 15 тысяч лет, может быть, немножко больше, но не более того. Где, скорее всего, могли жить эти люди? Вот это карта восточного побережья Китая на время ледникового максимума. И смею вас заверить, что вот та территория, которая сейчас находится ниже уровня океана, где находилось общее русло Янцзы и Хуанхэ, скорее всего, это было единственное приличное для жизни человека территория достаточно большая. Вот в то время, 20 тысяч лет назад, это были листопадные леса, к ним подходили влажные субтропические. В общем, биопродуктивность там должна была быть очень высокой. И раз там была достаточно высокая биопродуктивность, то там должна была быть относительно высокая плотность населения. А если там была относительно высокая плотность населения, там вполне могли появиться те формы искусства, которые обслуживали соответствующие формы ритуалов. То есть я бы хотел подчеркнуть, мы говорим не просто о каких-то художественных параллелях, не о триподах или не триподах, а речь идет о специфическом виде, типе искусства, которое характерно для весьма специфических ритуалов. Ну, поскольку времени не так много, я кратко сделаю краткий обзор, что здесь вообще есть. Ну, начнем с Новой Гвинеи, это папуасы низовьев реки Сепик. Больше такого искусства, это вот маска наверху под крышей этого здания, больше такого искусства на Новой Гвинее. Это только конкретно низовье реки Сепик. Там несколько народов есть, говорящих на совершенно разных языках. И вот это изображение вот этой маски, глазастой маски, иногда без нижней челюсти, оно местами оно сохранилось, если говорить о северо-западном побережье Северной Америки или об Индонезии до сих пор, или о Папуасии. В Китае это древние культуры, причем все древние культуры с самого того момента, когда до нас вообще доходят памятники фигуративно-изобразительного искусства. То есть это обычно вот эта маска, личина, еще раз повторяю, как правило, без нижней челюсти. Еще раз скажу, что я не могу, к сожалению, вам подробно рассказать про все эти замечательные памятники, они каждый достоин отдельной лекции. Но я думаю, что вы можете представить, о чем идет речь. В Сычуане существовала во втором тысячелетии до нашей эры такая цивилизация Сан-Циндой, параллельно с Аньянским центром, с, собственно, Шан-Инским бассейном Хуанхэ. И там найдена знаменитая 2,5-метровая статуя. И вот статуя этого персонажа, кто уж он, трудно сказать, она стоит на вот подобное лечение. Поскольку личина помещена вниз, то очень вероятно, что это какой-то хтонический образ. Ну, еще раз повторяю, для Китая, для древнего Китая с древнейших времен и до ханьского времени, в ханьское время все меняется, там меняется система ритуалов, вообще другая цивилизация наступает на самом деле. Вот, подобная морда, она характерна повсюду. Она известна также в Индии. В Индии она, с одной стороны, это Киртимукха, это вот изображение этого монстра над проходами, а над проходами у папуасов, у народов Индонезии абсолютно то же самое. Причем в Индонезии она, по-видимому, не только заимствована от буддизма, она там вполне самостоятельна. И вот эта кала, персонификация времени. Я обращаю ваше внимание, потому что в Америке эти образы, они тоже, как в Мезоамерике, так и в Перу, они, по-видимому, связаны с календарем. Это не значит, что там в палеолите должен был какой-то быть точный календарь. Скорее, общее, так сказать, представление о беге или череде циркуляции времени. Ну, еще раз повторю, что подобные памятники расположены по всей Циркумтихоокеанской дуге. Это вот и Пиутак, известный могильник на берегу Чукотского моря, более поздние памятники, очень много такого рода изображений на северо-западе Северной Америки. Ну и, разумеется, их очень много в Мезоамерике, где разные космологические сцены, они помещались внутрь раскрытой пасти. То есть представление о мире или о Земле как некоторое представление о некотором космическом монстре или двух разных монстров. Практически все искусство майя, оно основано на этих образах. И практически все искусство древнего Перу, с самого момента, от которого до нас дошли древнейшие памятники, и до конца первого тысячелетия нашей эры, оно все тоже разным образом варьирует вот это представление о подобной личине. Но вот это полотнище, это около 2000 лет ему, это прото-наска, ну совсем прото-прото, начало насканской традиции, это почти наверняка календарь. То есть вот эти личины в середине, они соответствуют каким-то более крупным единицам времени, а фигурки по краю их столько же, сколько дней в году. Ну и так далее. Я просто привожу здесь примеры далеких параллелей. Я, кажется, успел быстро-быстро уложиться в то время, которое мне нужно. Подведу еще раз итог. О чем идет речь? Речь не идет о просто поиске выдранных из контекста каких-то случайных аналогий. Такие аналогии можно найти между чем угодно и чем угодно. Речь идет о систематическом сходстве огромного количества памятников, которые расположены не вообще где-либо. Они расположены либо, соответственно, от Юго-Восточной Азии, Меланезии, Восточной Азии, дальше Арктика, дальше северо-западное побережье Северной Америки, то есть те территории, по которым древнейшие люди, попавшие в Новый Свет, туда должны были попасть. В Северной Америке таких памятников практически нету, потому что североамериканская культура, она в основном формировалась уже под влиянием более поздних пришельцев из Сибири. А вот в Южной Америке, в Центральной Америке, этот образ вот этой оскаленной пасти, он там крайне широко распространен. Ну вот, кажется, я успел уложиться.
0: Спасибо. Уже вижу руку. Так, девушки, Катя. Вот мужчина в первом ряду тянет руку, прошу вас.
2: Андрей Свиридов, Казахстан, город Актау. Юрий Евгеньевич, вот в мифологии разных народов существует один и тот же изобразительный мотив. Раздраженная физиономия бога или демона с высунутым языком. Этот мотив мы встречаем у этрусков в Древней Индии, в Египте, на полуострове Борнео, у ацтеков, у новозеландских маори. Сейчас же мы высовываем язык, ну, например, когда хотим кого-то подразнить. Возникает вопрос, мог ли столь специализированный, на мой взгляд, мотив возникнуть независимо по всему земному шару, и какая мифологическая подоплека может быть у этого мотива?
1: Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, про язык уж обязательно надо сказать. Это уж такая очень известная тема. Но, с одной стороны, это вопрос не ко мне, конечно, а к психологам. Вот высунутый язык – это действительно универсалия. А раз это универсалия, значит, это вообще не культура, это психология. Об этом я говорить, естественно, не буду. А вот частота встречаемости подобного образа, вот она немножко отлична. Вы могли заметить, что я про высунутый язык не говорил. Именно потому, что все-таки достаточно велика вероятность, что вот такой образ действительно может быть где угодно. Однако, если вы назвали этрусков, что значит этрусков? Этрусков – это горгона. А горгона появляется в 7 веке. Естественно, ну, она появляется практически одновременно у греков и у этрусков. И горгона заимствована с морды хумбабы, ближневосточной, это давно известно, она еще в 19 веке была. А морда хумбабы появляется в 18 веке, ни раньше, ни позже. Как она там, морда хумбабы, да, она, в общем-то, тянет вот к этому цирку, тихоокеанскому миру. Но тут есть одна интересная и конкретная гипотеза. Я боюсь, что если я подробно об этом буду говорить, ну, буквально в двух словах, чтобы меня потом не ловили на том, что я, так сказать, бросаюсь какими-то гипотезами, которые не могу доказать. Дело в том, что в Южной Сибири есть культура бронзового века, окуневская культура. И окуневское искусство, я сейчас не говорю ни про керамику, ни про что, а только про искусство. Оно в целом, оно, конечно, вот такого тихоокеанского типа. Оно не восходит, упаси Господь, ни к одному конкретно стилю. Но тип искусства Окунева, безусловно, похож на тот, который есть на море, который есть там дальше в Америке, в Китае и все прочее. И поскольку окуневцы, вполне вероятно, они по горам туда проходили в Гиндукуш, ну, как вариант, что вот эта морда с круглыми глазами, со змеями в две стороны, что она могла проникнуть в Иран в итоге через окуневское посредство, а дальше она уже оттуда попала в виде бога-беса в Египет, которого тоже нет раньше 18 века. Бог есть, а иконографии нет этой. И, соответственно, горгона. Ну, это именно такой отросток вот этого самого восточного круга. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, я не хотел бы строить на основании вот отдельных этих самых параллелей какие-то такие труднодоказуемые истории про то, как люди с Амура пришли на Енисей, с Енисея на Гиндукуш, с Гиндукуша в гигантские горы, и это возможно, но это не принципиально. Принципиально другое, что если брать, ну, прежде всего, статистически, и уж тем более не статистически, искусство циркум-тихоокеанского мира обладает намного большим сходством, разные его районы, чем циркум-тихоокеанское искусство с искусством Африки и вообще западной половины мира. Вот это вне всяких сомнений. И вопрос, могло ли быть столь развитое искусство там, 20 тысяч лет назад. Но почему не могло? В конце концов, европейское искусство палеолита существовало и 35 тысяч лет. Но оно абсолютно другое. Вот если брать искусство, основанное на образе вот такой личины, и брать искусство европейского палеолита, ну, между ними нет практически вообще ничего общего. Они основаны на совершенно разных принципах.
3: Вот, Катя, мужчина тянет руку. Прошу.
4: Здравствуйте, меня зовут Константин. Спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос о склейке понятий мира и времени как в мифах о сотворении. То есть сотворение мира это представляется не сотворением Вселенной, а сотворением времени, когда в океане появляется некий столб, как установление изначальной точки, или убийство дракона, змеи, как возможного символа времени. Вот. И такой второй вопрос мелкий. Совпадение богини Матерасу в Японии лучницы и лучника Аполлона, бога солнца в Греции, это закономерность или случайность? Спасибо.
1: Вы знаете, я вот на такие вопросы всегда говорю, что я не занимаюсь мифологией. Как это ни странно, у меня в базе данных, у меня там, наверное, уже больше 50 тысяч текстов, из них, я думаю, примерно 20% это не сказочные, именно мифологические тексты, мифологией я не занимаюсь. То есть я не занимаюсь интерпретацией текстов, что такое там убийство дракона, это время, не время. Если есть конкретный сюжет, давайте будем его картографировать, сравнивать его корреляцию с другими сюжетами, тогда посмотрим, когда он мог возникнуть. Это, в общем-то, работает. Я могу вам сказать о каждом конкретном сюжете, но, скажем, у меня даже есть статья, она, правда, опубликована в армянском журнале, по поводу вероятного времени появления, ну вот так условно, драконоборчества, потому что как говорить о драконах в Америке там все-таки сложновато, скорее змея какая-то. Ну, наверное, к концу заселения Америки чего-нибудь такое, наверное, в Старом Свете было. Но это над временем победы или еще над чем, это я понятия не имею, даже таких вопросов стараюсь не задавать.
4: А вот если следы материальной культуры, например, есть племена в Австралии, как, насколько я помню, которые таскают за собой столб. И когда племя приходит на новое место, оно устанавливает этот столб. То есть ли какие-то подобные вещи? И тут скорее не победа над временем, сколько установка календаря. То есть...
1: Нет. Вот я, понимаете, я этим категорически не занимаюсь. Во-первых, нельзя объять необъятное. Я вообще не занимаюсь ритуалами. Я занимаюсь именно текстами. Это первое. Во-вторых, если вы хотите выяснить по поводу конкретного столба, тогда будьте любезны прошерстить всю мировую литературу и посмотреть, где столб ставят, где не ставят. Если оказывается, что его ставят всюду, или у нас будет такая мозаичная, бессмысленная картина, то, наверное, это действительно какой-то вроде как высунутый язык, который то ли психология наша такая, то ли нет. То есть заниматься имеет смысл распространением тех черт культуры, которые имеют ярко выраженный региональный характер. То есть вот полмира есть, а полмира нет. Вот Северной Америки нету, а в Южной есть. Вот тогда разумно спросить, а почему? Вот чем это связано? Если есть всюду, или есть там 10 точек на весь мир, то мы вряд ли можем дать какое-то разумное объяснение таким вещам.
5: Меня зовут Максим, спасибо за лекцию, очень интересно было. Собственно, в самом начале вы отметили, что имело место некоторое параллельное развитие цивилизации, вот американской и, соответственно, западной, и вот я, честно говоря, не специалист, но, собственно, было параллельное развитие. И вот эта тема становится зачастую каким-то предметом странных фантазий людей на предмет невероятного уровня развития индейцев. Вот у них там был суперкалендарь, с помощью которого они предсказали там, конец света и многое другое, экономические кризисы. Хотелось бы как-то вот некоторый ликбез на предмет...
3: Точно предсказали.
5: На предмет, на каком уровне индейцы отличались от западной цивилизации? То есть вы говорили, что у них были какие-то свои топ-достижения.
1: Спасибо, я понял ваш, да, я понял ваш спасибо. Вопрос. Спасибо за вопрос. Дело в том, что когда Джулиан Стюарт в 1946 году опубликовал свою в American Anthropology статью, где показал, что ход развития цивилизации Передней Азии и Центральных Ан в целом похож, он, в принципе, он был прав. Что значит «в целом похож»? Развитие от простого к сложному. Ирригационное земледелие, металлургия. Да, это, безусловно, так и есть. Но с тех пор, то есть с 1946 года современности, Вот весь прогресс науки, изучение цивилизации, но с Передней Азии сейчас из-за всяких исламистов, к сожалению, все это застопорило в значительной мере, а в Перу там все продолжается. Так вот, чем дальше мы выясняем, тем больше мы видим несходство, различия. Даже некоторые базовые вещи, ну, скажем, неолит. Ну, казалось бы, неолит – это стадия, она должна быть всюду. Неолит есть в Евразии, но неолита нет в Америке. Что значит нет неолита? Там что, люди земледелием не занимались? Занимались. Но это все по-другому. И слово, термин неолит, который пригоден для Европы или Китая, никому в голову давно уже не приходит применить его к Америке. Потому что развитие от простого к сложному, да, но развитие по-другому. Так что я думаю, что вот когда начал говорить... Ацтеки когда-нибудь сидели бы в таком зале, как мы, я совершенно уверен, никогда. Они бы никогда не сидели. Что бы было, мы не можем представить. Но чем дальше они развивались, тем больше углублялись эти различия. Или уж, по крайней мере, они не сокращались. Насчет удивительных достижений. Нет, конечно, но какие там достижения? Американские культуры, они технологически не очень примитивные. И не потому, естественно, что американцы не могли изобрести колесо. Да подумаешь, бином Ньютона. Изобретали они это колесо сколько раз и в Мезоамерике, в Перу. А им девать его некуда было. Там условия другие, его некуда было использовать. Поэтому так крокодильчики на колесиках и остались. Никому особенно не нужные. Американская культура развивалась вообще по другому принципу, если говорить о производительных силах. Не путем совершенствования технологии, а путем селекции. То есть урожайность земледелия была, конечно, фантастическая, но земледельческие орудия были примитивными до невероятия. Их почти, собственно говоря, не было. Палка-копалка и все. В Перу не было мотыги, в Перу не было ножа. Вот, казалось бы, элементарная вещь. Нож есть всюду. Но в Перу не было ножа. В Перу был нож-топор типа алеутского женского ножа для чистки рыбы. Но тоже, конечно, нож. То есть он выполнял свою функцию. Но вот того элементарного ножа, который рукоятка лезвия, не было. Ну, это просто один из мелких примеров. Так что вот история про календарь. Но сложность не является достоинством. Календарь майя, во-первых, он очень недолго использовался. Он использовался где-то на протяжении 3 веков, вот такой длинный счет. Кроме того, им пользовались, естественно, жрецы. Это очень элитарная, замкнутая культура, которая, собственно говоря, народу-то не сильно была нужна и не сильно известна. Народ знал только то, что внизу, то, что касается конкретно время посадки или жатвы. То же самое, если брать, например, ювелирное искусство древнего Перу. Оно потрясающе. Ну, вы сами представляете все эти тонны золота и все эти великолепные вещи. Но как они сделаны? Вот ювелиры, которые в свое время, лет 30 назад, это все обсуждалось, говорили, что это надо же умудриться так сложно сделать. Это же можно гораздо проще. А вот проще не догадались, сделали очень сложно. Вот поэтому совершенно не надо думать, что американские индейцы там что-то такое необыкновенное создали. Так же, как не надо думать, что общество американских индейцев, они были там какие-то, я не знаю, в каком-то отношении лучше нашего. Да не были они лучше нашего. Общество Мезоамерики или цивилизации побережья Перу до инкских, они были чудовищные. Это была совершенно запредельная жестокость. Другое дело, что ради плодородия, понятно. Инки пришли, инки навели порядок. Там дальше гуманизм стал, в общем, уже как-то совсем по-другому. Ну, так или иначе, есть конкретные культуры, есть их конкретные особенности. В общем и целом, естественно, новый свет отстал от старого навсегда. Это совершенно ясно.
0: Юрий Евгеньевич, теперь... Вам нужно выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие вопросы были. Про Бога с высунутым языком, про сотворение мира и время, про отличие индейцев от западной цивилизации.
1: Можно я за высунутый язык проголосую?
0: Конечно, можно. Да, ну, конечно, можно. И у нас значит, такая инновация. Вы вправе выбрать духовный или материальный приз? То есть от печенья вы отказываетесь? Хорошо. Спасибо, Юрий Евгеньевич, а вам и духовный, и материальный.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое за доклад, за великолепный рассказ.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вот вы удивитесь, но, наверное, не существует среди позвоночных такой ветки, представители которой так или иначе не летали бы. Ну, вы скажете, а млекопитающие? Ну, млекопитающие прекрасно летают, летучие мыши. Правда, они это делают в основном по ночам, но они летают. Ну, вот про рептилии, да? Ящерицы примитивные, ну, хорошо, они не планируют, но летают. Да и вообще, как мы знаем, птицы – это же динозавры в перьях просто. Вот они летают себе прекрасно. Те же ящерицы в перьях, но с высоким интеллектом они умеют летать. Кого мы еще из позвоночных забыли? А, рыбы, да? Ну, замечательно, тот, кто был в тропиках, наверняка собирал с палубы летучих рыб. Вот если рыба даже уже умеет там перепархивать, спасаясь от преследований дельфинов или тунцов на какое-то расстояние, ну, о чем тут говорить? Но мало кто знает, да, мы перечислили основные группы, да, но мало кто знает, что даже среди тех же самых динозавров было несколько попыток взлететь. Я еще забыл птеродактилей, то есть это была такая ветка архозавров, которые летают. И более того, у крокодила даже нашли ген пера, и летающие крокодилы из анекдота вполне могли бы стать реальностью, если бы не жесткая конкуренция. Если бы они не опоздали, если бы они не решили бегать по земле, как они бегали какое-то время и составляли в этом большинство самих себя, крокодилов, бегающих по земле, скачущих галопом. Вот. Но вот решили уйти в воду, хорошо, и проиграли. А может быть, летали бы, это было бы забавно. Так вот, шутки шутками, но даже у самих динозавров было три попытки взлететь. И вот об этом я хочу поговорить с палеонтологом, сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. Дима, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Да, я там не сильно напутал-то вообще.
3: Да нет, все в порядке.
2: Все в порядке, хорошо, да. Спасибо. Вот я о трех попытках. Давайте поговорим, что за три попытки?
3: Ну, начнем с того, что как минимум три попытки, как да, минимум. То есть, возможно, их было даже больше, просто не о всех мы пока знаем, ну, или как там оцениваем все это родство и сколько там было попыток. Ну, то есть, на самом деле, вот есть большая группа динозавров, называемых тероподными динозаврами, из которых, ну, сейчас выводят птиц, то есть, где-то там в недрах тероподных динозавров, к которым относятся вот и знаменитые тираннозавры, и всякие рапторы из парка юрского периода, вот откуда-то оттуда, из вот этой чащобы динозавровой проросла птичья веточка, да, которая ведет к современным птицам. Но среди, опять же, вот этих густых ветвей, вымерших там вместе с остальными динозаврами, было много тупиковых ветвей, которые были очень похожи на птиц и приобретали эти черты птичьи независимо от других. Ну, такая параллельная эволюция, но это примерно как мы наблюдаем там параллельную эволюцию между сумчатыми и плацентарными млекопитающими.
2: Ну, да, это уникально. Да, давайте не упоминать в суе, да. Как говорится, да, это отдельная тема про сумчатых и плацентарных. Я надеюсь, мы с вами поговорим как следует вот на эту тему. Дим, у меня другой вопрос. Вот смотрите, вот эти все перечисленные попытки динозавров летать, они все связаны с оперением? Вот птеродактили, у них какие-то, да, были обнаружены какие-то структуры, там, напоминающие волосы даже скорее, да, то есть как бы, ну, такое, видимо, у ящериц некая есть тенденция к вот таким вот перьевым или протоперьевым структурам, да, волосовидным в случае птеродактилей, да, птеродонтов. Вот почему-то тем же самым птеродонтам это совершенно было не нужно. Перо, да, они, видимо, грелись как-то, да, или нет. Я вот все-таки надо сравнить исходные, так сказать, вот какие-то точки именно в плане пера, потому что, ну, мы представляем, птица без пера летать не может, это же очевидно.
3: Ну, что касается птерозавров, да, да, ну, они летали-то с помощью кожной перепонки, то есть в этом смысле они больше походят на летучих мышей, чем на, да, птиц. А что касается их вот этих вот волосовидных структур, то с ними все довольно сложно. То есть, ну, как бы мы их видим на отпечатках, но не очень понятно, что это на самом деле. То есть ведутся споры об их природе, то есть некоторые утверждают, что это действительно какие-то волосовидные структуры, ну, похожие на волосовидные перья там некоторых динозавров, скажем. Вот. То есть производные чешуи, да, такое вот, которое и роль их, возможно, ну, действительно терморегуляция там или еще что-то вроде такого. А другие исследователи считают, что это такие уже артефакты, образовавшиеся при окаменении этих форм, и что на самом деле это какие-нибудь волокна из кожи, ну, которые просто как белковые волокна в коже, которые при окаменении стали вот похожи на такие волосовидные структуры. Ну, волокна, которые просто армировали кожу, например.
2: То есть вывод мы делаем следующий. Для того, чтобы взлететь, перья не нужны. Не обязательно.
3: Безусловно, то есть на самом деле ведь практически все, кого вы упомянули из летающих позвоночных, они, собственно, кроме птиц, они перья не используют, они используют кожные перепонки, так или иначе.
2: Тут вы меня поймали. Хорошо. Ну, давайте вернемся все-таки тогда уже к трем попыткам динозавров. Одна из них успешная. Или две даже.
3: Нет, на самом деле, все три именно успешные, в том-то все и дело.
2: А, даже так.
3: Да, просто не все дожили до наших дней.
2: Понятно.
3: Вот, и на самом деле, все они связаны в итоге все равно с перьями. То есть, как бы, в итоге динозавры летали с помощью перьев. Одна из этих попыток, это, собственно, попытка, ну, приведшая в итоге к современным птицам, начиная с археоптерикса. То есть, уже сейчас считается, что археоптерикс полноценно летал. По крайней мере, расчеты, биомеханические расчеты показывают, что он был способен к полету, теоретически. То есть, что там было на практике, мы не знаем, но теоретически он мог летать. Mm-hmm. Собственно, оттуда и возникла сама вот эта идея про несколько попыток полета динозавров, что просто взяли вот всю массу вот этих тероподных динозавров, ну, которые хотя бы теоретически могли бы полететь, просто потому что у них, ну, были перья длинные, маховые на крыльях, и проанализировали устройство их крыльев, измерили подъемную силу крыла и удельную нагрузку на крыло. Удельная нагрузка – это, можно сказать, отношение массы тела к площади крыла. То есть, если крылья маленькие, а тело большое, то, понятное дело, как бы не взлетишь. Да? Если крылья большие, а тело маленькое, то взлетишь. Вот. Ну и взяли просто аккуратно посчитали для каждого из этих динозавров, значит, могли ли его крылья поднять его в воздух или нет. И вот оказалось, что, ну вот, с одной стороны, вот у археоптерикса уже как бы крылья могли поднять его в воздух. И, соответственно, все потомки археоптерикса, в том числе современные птицы, это как бы вот одна из и самая успешная попытка динозавров полететь. Другая попытка – это микрорапторы. Это такое тоже довольно известная находка четырехкрылого динозавра.
2: Вот да, я хотел спросить, ведь махали, судя по всему, ну и или помогали там маневрировать, да, ногами еще, да, были такие ноги оперенные. Это как раз у микрорапторов, да,
3: правильно? Да, это как раз вот микрораптор, вот этот четырехкрылый динозавр, у которого маховые перья были не только на передних, но и на задних конечностях. Ну, конечно, махал он, скорее всего, только передними, ну, как бы, ноги подобных птиц, динозавров, они плохо приспособлены к машущему полету, ну, вот. То есть это, скорее всего, что-то вроде рулей или дополнительных, ну, плоскостей несущих, да, для, вот, для создания подъемной силы, такой уже, как бы, пассивный, да.
2: То есть он не был как плезиозавр, да, который махал в воде плавниками всеми четырьмя, да?
3: Нет, похоже, что нет. Все-таки там тазобедренный сустав у птиц запрещает такие движения. Ну, и у микрораптора тоже был такой же на самом деле.
2: То есть он планировал, вот. Да? Ногами.
3: Нет,

0: карты показывают разные возможности. Ну, в смысле, то есть, как бы, что у него был широкий спектр возможностей. А какой из этих возможностей он пользовался, мы пока не знаем.
1: А он тоже вымер в меловом периоде, да, вот эти микрорапторы? Или
0: раньше? Да, они вместе. Нет, это как раз меловой период, ну, время расцвета динозавров, да, и вымер, как бы, да. Ну, он, по-моему, не дожил до мелполегенного вымирания, но, опять же, здесь, возможно, неполнота палеонтологической летописи, то есть кто знает, когда он там окончательно вымер или похожие на него формы вымерли, но, тем не менее, как бы такой, похоже, довольно обычная форма для тех времен.
1: Понятно, но тут интересный вопрос, да, ведь их расцвет, мы, по-моему, с вами говорили, что они вытеснили из мелкого размерного класса, каким-то образом они вытеснили вот этих самых птерозавров, птеродактилей, птеродонтов и, в общем, всех, да, таких неперьевых ящериц.
0: Да, очень похоже, то есть, что как только появляются, ну, такие вот летающие динозавры, да, ну, то есть, как бы птицы и похожие на них формы, то птерозавры резко как бы схлопываются в плане биоразнообразия, то есть, ну, если раньше там в мезозое до появления птиц были и разнообразные мелкие и крупные формы, то с появлением птиц и похожих на них форм, как бы мелкие формы птерозавров постепенно вымирают и остаются только крупные формы, такие огромные, да, вот, вроде тех же птеранодонов, кицелькоатлей и похожих на них.
1: Ну да, а просто еще раз напомним, давайте нашим радиослушателям, что когда вот группа какая-то животных загоняется только в крупный размерный класс, то шансов выжить у нее становится значительно меньше, потому что, в общем-то, некуда эволюционировать. При изменении ситуации они больше всего зависят от разных маленьких, с одной стороны, а с другой стороны, они очень зависят от пищевых ресурсов, которые в результате катаклизмов исчезают. Поэтому вот эти самые замечательные, прекрасные ящерицы, летающие птерозавры, были обречены именно тем, что потеряли мелкий размерный класс. А за счет чего же победили-то? Вот пока мы две ветки перечислили, но мы сейчас третью, наверное, назовем. Вот за счет чего они победили птерозавров?
0: Ну, пока, к сожалению, никто не знает. Да нет, ну серьезно.
1: Ну, свидетелей нет, я понимаю.
0: Даже предположений каких-то.
1: Модельки же есть какие-то.
0: Вот в чем, опять же, было такое огромное конкурентное преимущество у птиц перед птерозаврами, да, сложно сказать. Быть может, они... Ну, быть может, умнее где-то, да, но там, черт его знает. Быть может, они действительно обладали более маневренным полетом. Потому что эволюция птиц, ну вот ранних птиц, была явно связана с лесами, то есть с густыми зарослями. И у них сразу же появился машущий полет, то есть некоторые биомеханики утверждают, что в принципе у птиц, в отличие от всех остальных летающих позвоночных, никогда не было планирующей стадии. То есть они с самого начала осваивали только машущий полет, активный машущий полет. И, соответственно, как у лесных жителей, сразу появился очень маневренный полет, более совершенный, чем у мелких птерозавров. Ну, возможно,
1: да,
0: как
1: Дим,
0: одна из идей.
1: Я не могу представить животное, ну, допустим, так сказать, ну, животные, имеющие перья. Маховых перьев еще, наверное, не было на самом деле, да? Вот с какого перепуга оно должно тратить энергию, начинать хлопать крыльями, да? Представим себе курицу просто. Смысл какой? Вот я сейчас взлечу и всем покажу, что я летаю, ну, как? Что должно сподвигнуть вот этих самых, и, наверное, всех разом, все три ветки, одну мы еще не назвали, между прочим, но подвесим эту интригу. Итак, вот с какого перепугу вот эти условные птицы начали хлопать крыльями, как курица, которая пытается взлететь на насест? Зачем?
0: Опять же, как я сказал, это связано с их жизнью на деревьях.
1: Ну да.
0: И тут важно понимать, что...
1: Ну вот я планирую.
0: Леса... Нет. Вот в том-то все дело, что не обязательно планировать.
1: Как белка летяга.
0: Негде было даже особо планировать.
1: Да.
0: Что леса юрского периода, ну, где, собственно, появлялись птицы, где
1: секвои.
0: Вот планировали петки птиц. Да, это хвойные леса, в первую очередь.
1: Гигантские секвои, красивые.
0: Да. Ну, секвои, араукарии, в принципе, что-то похожее, опять же, на ели и сосны, ну, так, внешне.
1: Да.
0: Важно то, что их крона такая, как это, многоэтажная.
1: Многоэтажная,
0: то есть,
1: пушистая.
0: Не сплошная, а такая, как бы, отдельными этажами.
1: Ага.
0: Ну, то есть, вот, ветки расположены такими слоями, прямо между ними промежутки, да?
1: Да.
0: И животному, живущему в такой кроне, очень важно уметь быстро перемещаться между этими этажами вниз и вверх.
1: А, то есть, хлопать крыльями, чтобы подпрыгнуть, да, вот?
0: Как... А, ну, в частности, на самом деле, есть хорошая, как бы, современная модель.

0: цель. Это, значит, анализировали бег по камням у кекликов, у куропаток из Средней Азии. Значит, как они взбегают по отвесным скалам, помогая себе крыльями, хлопая себе крыльями.
1: Да.
0: Вот. Чтобы, ну, как бы, вот, чуть-чуть помочь удержаться, как бы, лишнюю долю секунды в воздухе, чтобы взбежать выше, чтобы сделать еще, как бы, шаг вверх по скале. Ну, и, соответственно, по стволу деревьев ведь то же самое может быть, да, то есть можно подхлопывать себе крыльями, чтобы помогать вот так взбегать вверх по стволу, с одной стороны, а с другой стороны можно спрыгивать вниз. И если это спрыгивание с большой высоты, что, например, там настиг какой-то хищник высоко в кроне, то нужно же сразу спрыгнуть вниз как можно быстрее. Но чтобы не разбиться, можно подхлопывать крыльями, чтобы, ну, создать такой парашют.
1: Понятно. Да? Подхлопываем. Ну, все, модель курицы, кеклик, это же та же самая курица, на самом деле, только с красивым названием, ну, в широком смысле, да? Она вот была мной выдвинута правильно. Я начинаю гордиться собой просто. В разговоре с вами. Замечательно. Итак, значит, все три ветки взлетевших динозавров пришли к этой адаптации.
0: Да, очень похоже, потому что все они были, ну, оперёнными, понятное дело, все они были мелкими, и все они были, ну, похожи лесными жителями, судя по тем обстановкам, в которых их находят.
1: Да, ну, хорошо, давайте теперь третью ветвь, наконец-то, назовем.
0: Да, соответственно, к третьей ветке, которая как бы гарантированно полетела, ну, вот эти вот расчеты, вернее, показывают, что уже крылья были достаточного размера, чтобы мочь полететь, этот род называется Rachonavis. Вот так вот. Ну, как бы это менее известный динозавр, чем микрораптор. Он был как бы обычный двукрылый, не четырехкрылый. Но, тем не менее, он отстоял еще дальше от птиц, чем микрораптор, и был таким классическим просто уже динозавром, в общем-то, родственником каких-нибудь дейнонихов или что-то вроде того. И при этом он тоже вот вроде как полетел, судя по расчетам.
1: И тоже вымер в меловом периоде.
0: Да, и тоже, ну, в те времена же вымер, да.
1: Хорошо, а мы инанциорнисов не забыли с вами? Это четвертая ветка получается?
0: Да, нет, на самом деле инанциорнисы относятся в данной терминологии к той же ветке, что и современные птицы.
1: Ага, понятно.
0: Ну, потому что как бы считается, что вот археоптерикс уже как бы умел летать, да, вот я сказал, что вот как бы вот это одна из этих трех попыток. И инанциорнисы являются таким же потомком археоптерикса вроде как и современные птицы.
1: Археоптерикс – папа всех птиц, получается.
0: Ну, вроде как,
1: летающих. Да. Все, понятно. А связано это, ну, как такой термин есть, авиазация, да, авизация динозавров, связано все вот с лесами хвойными, абсолютно у всех. То есть они все жили примерно в одних и тех же местообитаниях. Я правильно понимаю?
0: Да, но только термин сейчас больше используют орнитизация, видимо, орнитизация. Более удобно для произнесения.
1: Да, видимо, конечно, я две попытки, меня не спасли. Вот. Орнитизация, замечательно. Я ведь почему спросил, что все три в одних и тех же местообитаниях? Так они же должны были конкурировать жестко друг с другом. Или они на разных континентах это все делали?
0: Они жили в разные времена, начнем с этого.
1: Понятно.
0: Совсем разные. То есть, если археоптерикс – это юрская форма, да, это вообще как бы середина юры, это середина мезозоя, да, так вот, в принципе, то микрораптор, например, как бы альтернативная попытка, это уже меловой период, это гораздо позже, чем археоптерикс. Более того, рядом с ним жили уже, ну, такие, как более-менее нормальные птицы, и, как считается, при этом микрораптор как раз, уверен, как считается, прямо нашли микрораптора с скелетиком птицы в области желудка.
1: То есть микрорапторы их еще и ели, птиц.
0: Да, это прям охотник на птиц специализированный.
1: Интересно, похож. А как же он вымер? Почему? Что не удалось ему в этой жизни? Почему не закрепился?
0: Ну, кто знает, быть может, опять же, если он был каким-нибудь специализированным лесным жителем, и при этом похоже, что далеко-то он не летал, не то, что он там перелетные птицы сейчас преодолевают там тысячи километров, а он был каким-нибудь, если какой-нибудь оседлой формой, то если вследствие какого-то катаклизма, не обязательно конца мелопалеогена, а просто какого-то локального, да, катаклизма, данные леса были уничтожены или сильно сократились, то и все, как бы, да, и вся биота, которая жила в этих лесах, тоже погибла, возможно.
1: Понятно. Да. То есть они жили в определенной точке, да, в ограниченных регионах каких-то. Ну, вообще, они же должны были довольно долго эволюционировать, и для этого поле какое-то нужно, и меняющиеся какие-то все-таки условия, ну, не знаю, так вот не бывает, чтобы вот в одной точке и в эволюционной линии прям вот там вот она зародилась, там она и развилась до конца. Такого же не бывает, насколько я понимаю, или бывает?
0: Не, ну, по-всякому бывает.
1: По-всякому,
0: да? Вот, да. Ну, конкретно, если говорить, да, вот Археоптерикс – это у нас Центральная Европа, да,
1: да.
0: А Микрораптор – это Китай, например.
1: Ага.
0: Вот опять же, они разнесены и во времени,
1: и
0: юрский и меловой период, и в пространстве, да, Европа и Китай.
1: А вот еще вы одну слепую ветку, которую вот, ну, со слуха название запомнить совершенно невозможно, назвали.
0: Да, Рахонавис.
1: Рахонавис. Давайте запомним это имя, уважаемые радиослушатели. Скажите мне, Дима, пожалуйста, а он в каком регионе появился?
0: Он с Мадагаскара и жил прямо непосредственно перед вымиранием динозавров.
1: Перед катастрофой.
0: То есть он еще жил позже, да, как бы, и тоже еще как бы из третьей точки сильно далекой, да, Мадагаскар.
1: Ну, с другой стороны, тут можно логично предположить, что ниши-то, в общем-то, были заняты, им просто они не успели. Они попытались, но они не успели. Поэтому вымерли вот эти все динозавры, не птицы, которые были не современные птицы, они просто не успели, опоздали. Так можно рассуждать?
0: Ну, вполне возможно. То есть, быть может, если бы не случилось этого глобального вымирания, то есть еще какие-нибудь там миллионов 10 лет прошло бы,
1: или,
0: то, быть может, и потомки Рахонависа дали бы какую-то адаптивную радиацию, то есть была бы тоже какая-то куча птичек таких примитивных, да, совершенно не похожих на наших нам знакомых
1: птиц. Да, или жизнь сложилась бы по-другому, я бы так еще сказал.
0: Ну да.
1: Какие-то другие были бы условия. Но, похоже, птиц было не остановить. Дима, а в заключение я хочу спросить. Вот, понимаете, когда мы смотрим на птиц, наблюдается некий парадокс, что при любом удобном поводе, так сказать, эволюционном, птицы теряют возможность летать, они не хотят летать, да, они становятся бегающими какими-то формами, приобретают могучие ноги, там, клюв и так далее. Примеров в эволюции у разных самых ветвей вы мне можете, наверное, перечислять еще 25 минут. Вот, сколько их было. Почему так происходит? Зачем же они тогда взлетали, если потом они стремятся обязательно вернуться на твердую землю?
0: Ну, на самом деле, ответ очень простой, потому что полет – это всегда очень энергозатратно, просто невероятно энергозатратно. И окупается он только в тех случаях, когда без него, ну, практически никак. Ну,
1: невозможно.
0: Да, когда летать лучше, чем не летать, ну, потому что на Земле какие-то хищники подстерегают, а в небе, ну, тоже есть хищники летающие, но это другое, да. А если на Земле нет хищников, например, или ты сам становишься главным хищником на этой Земле, как какие-нибудь фараракасы в Южной Америке,
1: ну,
0: то
1: да.
0: И полет не нужен, в общем-то, как бы действительно. Это такое, полет – это такая крайняя штука, да, то есть вот в самом крайнем случае к нему следует только прибегать всегда.
1: Ну поэтому да, получается, что вернуться в жизненную форму, так условно, старого доброго динозавра, наводящего ужас, значит, оно привычнее, солиднее, что ли, да, и вполне успешно тогда, когда не обязательно летать, да?
0: Да, ну вот. То есть более энергоэффективно, так скажем,
1: да,
0: вот вернуться в такую нишу.
1: Понятно. Ну вот, да, интересно в этом отношении, с другой стороны, что многие птицы стали планировать, да, наверное, тоже из экономии, в общем, энергии, планирующие полеты, это же ведь тоже так, по предыдущим, что ли, концепциям, это вообще исходная форма полета, о чем вы краешком сообщили нам, да, ну вот, можно сказать, что к ней тоже возвращаются и современные птицы к планированию.
0: Ну, современное планирование, которое мы видим, там, скажем, у альбатросов или у орлов,
1: да,
0: там, ну, у грифов каких-нибудь, это все-таки более позднее их приобретение считается, ну, кроме вот то планирование, которое мы сейчас
1: видим. Ну, безусловно.
0: Да, но оно, конечно же, действительно тоже более энергоэффективно, чем активный машущий полет. То есть, опять же, это в принципе, что на одном поле, вот в плане полета, на одном полюсе находится там вот такой вот зависающий полет Калибри, да, который, ну, просто невероятное количество энергии сжирает.
1: Да.
0: А на другом полюсе вот какое-нибудь там планирование на восходящих теплых потоках, там, у орлов или грифов, да, которое, ну, относительно мало.
1: Ничего не делает,
0: да? Да. Не, ну, все-таки тратится энергия, потому что нужно держать крылья развернутыми, потому что, ну, ведь вес тела стремится их задрать, чтобы все это упало,
1: ну да?
0: Вот, но все все-таки не так сильно, как если ими взмахивать
1: постоянно. Да, как крест на кольцах все время держать, вот гимнасты
0: держат. А, ну да, да.
1: Примерно так. Хорошо, Дим, тогда, с вашего позволения, итожим. Что же у нас получается? А у нас получается следующее, что вот эти все три ветки, которые были, они полетели тогда, когда не полететь было невозможно, потому что они жили в таких условиях. Это с одной стороны. С другой стороны, единственная выжившая из этих самых трех ветвей веточка современной птицы при первой же возможности, из-за того, что энергетически все-таки полет вещь сложная, они стремятся минимизировать свои траты и превращаются либо в бегунов, либо в планеров. Так?
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Дмитрием Пащенко, сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы отвечаем на самые интересные вопросы к фильму «Марсианин», и у нас в гостях астроном Владимир Сурдин.
1: В выпуске вы рассматривали момент, где изолента буквально спасла жизнь человеку, и также вспоминали историю про то, как американские астронавты ей же чинили марсоход. И многим нашим зрителям не дает покоя одна деталь – это как можно пальцами в перчатках использовать эту изоленту, как ее отковырнуть получается. И как это сделать при очень низкой температуре?
2: Я отлично помню эти фрагменты. Да, действительно, на Луне это реально было, да, в кино это было придумано. Но и там скотч спас жизнь. Ну, если не человека, то, по крайней мере, на Луне он спас экспедицию, то есть можно было использовать луноход, а на Марсе в кино, да, он спас человека, когда он заклеил вот эти вот трещины на шлеме. Значит так, каждый опытный человек, работая со скотчем, знает, что нельзя оторвать и приклеить на место этот кусочек. Надо всегда заломить конец, и тогда он будет торчать. Его можно и грязной рукой, и без ногтей, даже в перчатках. Хотя перчатка сложнее, конечно. Но если ты делаешь это с умом и оставляешь большой конец приклеенным внутрь, то скотч всегда у тебя под руками, и можно просто взять его ладонью и оторвать. Я думаю, космонавты учитывали это. В кино учитывали это. И, конечно, не заламывали конец, чтобы потом, в случае чего, можно было в перчатке его оторвать. Я так думаю.
1: И некоторые зрители утверждают, что существует специальный ремонтный набор, и та изолента, которая входит в его состав, не имеет ничего общего с обычным скотчем.
2: Ну, а понятие «обычный скотч» тоже не существует. Их миллион разных видов. Есть тейп очень мощный, который можно там бампер к автомобилю приклеить, да, или сломанную дверь. А есть совершенно тонкий такой прозрачный скотч. Тот, что нужен, тот и использовали. Насколько я помню, он был непрозрачный. Наверное, режиссер подумал об этом. По крайней мере, фильм достаточно продуманный, и все технические детали там более или менее соответствуют реальности. Этот скотч был надежный, хороший, плотный. И несмотря на низкую температуру, при которой вообще-то клей не работает, а этот скотч приклеился.
1: А в реальности это возможно?
2: Я клеил на морозе нормальный строительный такой плотный скотч, и он схватывает очень хорошо. Вот канцелярский прозрачный, нет, он не будет клеиться, он становится твердым, ломким. А строительный на такой плотной основе, он при температуре, я помню, где-то минус 15 градусов, да, клеился. На Марсе минус 100. Ну, значит, марсианский скотч клеится и при этой температуре.
1: История канцелярии на Марсе просто у нас сегодня.
2: Конечно.
1: Некоторых зрителей интересует вероятность искусственного заселения Марса. И, например, возможно ли с роботом, отправленным на Марс, перенести земные бактерии, которые приживутся и положат начало жизни на планете?
2: Я бы сказал так. Возможно, это да. А вот случилось ли это на самом деле, мы не знаем. Вообще-то все аппараты, которые посылали на Марс, стерилизовали. И советские, и американские. И сейчас летят к Марсу, вот буквально сейчас летят китайский аппарат. И даже Объединенные Арабские Эмираты тоже послали. Их стерилизуют на всякий случай. Но мы понимаем, что невозможно сделать это надежно. Есть электронные схемы, в которые не запустишь туда никакой химический реактив. И опасно их радиацией облучать, чтобы убить там все живое, иначе просто электроника полетит. И, наверное, какие-то микробы с Земли на Марс уже попали. Даже наверняка. Я помню случай, когда американцы на Аполлоне-12, это конец 69-го года был, прилетели на Луну и опустились рядом со своим роботом, Surveyor-3, по-моему, который до этого за полтора года тоже опустился на Луну. Астронавты подошли к роботу, ну, это такая автоматическая станция была небольшая, и сняли с нее некоторые детали, которые вернули на Землю, чтобы изучить, как они там себя на Луне повели. Одна деталь была телекамера, такая довольно крупная, ну, по тем временам это все было крупное, тяжелое. Когда на Земле ее открыли, оказалось, что там живые микроорганизмы. Насколько помню, стафилококки это были. Вот. Они выжили полтора года в вакууме. При жутком перепаде температуры, при радиации выжили на Луне. На Марсе более мягкие климатические условия, это вам не Луна все-таки, Так что если мы туда что-то привезли, оно сейчас там спокойненько размножается. Выживет или нет, не знаем, но, по крайней мере, некоторые наши бактерии могут выжить. Так что, мне кажется, на Марсе уже есть жизнь с Земли. К сожалению, но это, наверное, так.
1: И вот еще такой вопрос на эту тему. Есть ли вероятность, что цианобактерии, способные к фотосинтезу, в условиях Марса смогут вырабатывать кислород?
2: Если создать для них соответствующие условия. Им все-таки нужна приличная температура. Цианобактерии, как правило, живут в воде, в океане. А там ровная температура. Нет ни слишком холодных, ни слишком теплых вод в океане. А на Марсе перепады температуры огромные. И если наши цианобактерии туда привезти, на поверхности планеты они погибнут, наверное, там за неделю. Ну, мне так кажется. Я не биолог, правда, но примерно представляю себе. А если привести их с целью, чтобы они там размножались, ну, то есть прикрыть их как-то, создать определенные условия, жидкость подливать, то они будут размножаться и перерабатывать марсианскую атмосферу. Они ведь дышат углекислым газом, а выделяют кислород и воду, это то, что нужно нам. Так что это полезные будут жители на Марсе, но очень они нежные, все-таки надо их как-то там беречь.
1: Многих зрителей задело ваше высказывание о том, что астронавтам сделали подарок и устроили встречу с Мэттом Дэймоном. И по мнению зрителей, подарок был сделан именно актеру, а не космонавту.
2: Да.
1: Как вы считаете, что астронавты, особенно в США, пользуются большей популярностью, чем актеры?
2: Ну, конечно, есть суперзвезды, которых по популярности не превзойти. Но, например, люди масштаба Армстронга или Шепарда, там, ну, первые космонавты, как наши, вот Гагарин, Титов или те первые, что на Луне были, ну, их знают не только каждый американец, а все в мире. Я бы сейчас не смог припомнить и десятка известных актеров американских, ну, я не киноман, но десятка-два астронавтов могу, для меня они более популярны. Наверное, есть люди, которые не слишком интересуются космонавтикой, астронавтикой, и для них это уже не так интересно. Но, по-моему, все-таки человек, слетавший в космос, заслуживает большего интереса, чем актер. Ну, это разные амплуа. В общем, сравнивать, конечно, трудно, да? Актер — это тоже очень сложная профессия, интересная. Но космонавт — это безумно, безумно тяжелый труд. И я знаком с некоторыми нашими космонавтами. Меня поражает их внутреннее спокойствие, уверенность, какое-то очень благородство такое ярко выражено. Правда, вот я не преувеличиваю. Я думал, что это, ну, простые летчики, там, тренированные мужики, которых запустили, они там держатся из последних сил. Нет, это люди глубоко внутренне подготовленные к такой крайне тяжелой работе. Последние месяцы у нас был карантин. Вот некоторые из нас сидели дома, не выходя. И это было тяжело. А теперь представьте себе дом размером с ванную комнату или с туалетную комнату, а примерно такого же масштаба вот помещение на МКС, а в некоторых космических кораблях это вообще просто сумасшедшая теснота. И вы там должны, не ссорясь друг с другом, работая постоянно, при головной... Головная боль их преследует, невесомости, кровь приливает к голове. В общем, состояние жуткое. А еще каждый день телевизионные репортажи на Землю, где вы должны улыбаться, делать вид, что вам там хорошо. Ах, какая невесомость, а на самом деле от этой невесомости головокружение, тошнота и все такое. Это люди сугубо редкие. Вот на Земле таких немного. Я думаю, меньше, чем известных актеров. Так что кому повезло? До сих пор считаю, что повезло актерам встретиться с космонавтом.
1: Я с вами полностью соглашусь, потому что я, когда готовилась к фильму про космонавтов, я познакомилась тоже с участником. Вы, наверное, знаете, такой фильм есть «Пожар на станции»,
2: да,
1: документальный.
2: Да.
1: Вот я познакомилась с космонавтами, которые там участвовали. Это у меня тоже был огромный восторг, когда я с ними познакомилась. Они
2: очень положительные люди, правда?
1: Да, и у них такая сила, да, внутренняя, она,
2: да,
1: чувствуется.
2: Да. Ну, отбор колоссальный, там через много сит просеивают вот самых-самых. Это, конечно, супермены в прямом смысле.
1: Давайте следующий вопрос. В фильме говорится, что тело главного героя не будет разлагаться, поскольку оно на Марсе. выпуске вы подтверждаете эту теорию, но говорите, что труп при этом мумифицируется. Не все зрители с этим согласились, и некоторые утверждают, что тело замерзнет, как мясо в морозилке, и никакого высыхания не произойдет. И можете ли вы еще раз объяснить специфику марсианской смерти?
2: Да, я объясню, почему. Конечно, если скафандр разгерметизируется и будет возможность выходить парам воды в открытую атмосферу Марса, даже когда лед замерзает, при низком давлении он испаряется. Это есть такой термин «возгонка», то есть когда твердое тело сразу переходит в газ. Вот если вы положите кусок льда и создадите вакуум вокруг него, он постепенно уменьшится в размерах и превратится в пар. Воды не будет, ну, если холодно там, а он превратится в пар, молекулы улетят. Так же точно и тело человека, конечно, оно замерзнет на Марсе, там холодно, но постепенно, может быть, за несколько десятилетий, вся вода возгонится, ну, то есть, превратившись в пар, уйдет, и останется сухая плоть. Ну, это и есть мумия. А, собственно говоря, даже у нас при довольно высоком давлении, если вы оставите труп там, умершего верблюда или лошади в пустыне, где очень низкая влажность, он тоже высыхает и будет десятилетиями лежать вот эта вот мумия, нетронутое разложение. Даже у нас на Земле. А на Марсе, где нет кислорода, где нет бактерий, которые гниение вызывают, где низкое давление, там мумия обеспечена.
1: А в условиях Эвереста, например, если какие-то большие...
2: Пример, ну, Эверест – это, конечно, очень холодное место и очень разреженное. Там в 3 раза ниже давление воздуха, чем у нас тут на уровне моря. И там тоже, ну, там они замерзают скорее. Дело в том, что на Эверест люди стали попадать довольно поздно. По-моему, в 1953 году только первые покорители Эвереста появились. Или в 1954, не помню. Ну, полвека прошло. Постепенно они там тоже превратятся в... Вот, я вспомнил одну историю. В Альпах, в Европе, на одной из альпийских вершин, где холодно и разреженный воздух, нашли древнего человека. По-моему, ему дали какое-то прозвище Ицки, кажется так. Но это был наш предок, которым десятки тысяч лет назад его там, видимо, убили. И он в мумию превратился, он вот сухой такой лежал, его сейчас исследуют. То есть вот опыт в чистом виде произошел даже в Альпах, ну а на Эвересте тем более.
1: Вы говорили, что в путешествиях к Марсу заинтересованы НАСА в Китае и занимаются этим вопросом. А зрители интересуются, ведутся ли серьезные разговоры о путешествиях к Марсу в России?
2: Ну, я бы сказал так, разговоры ведутся. А вот насколько они серьезные, это вопрос. Для этого нужны деньги и технологии. Желание-то есть, конечно, желание есть у всех. Мы одни из первопроходцев в космонавтике вообще. Многое сделали первыми. Конечно, хотелось бы. Но для этого нужны большие деньги, хорошие инженеры и желание тех, кто эти деньги дает, реально использовать их для полета на Марс. А вряд ли сегодня это актуально для России. Просто мы еще до Луны не добрались, а это... такой гораздо более легкий шаг, чем полеты на Марс. Китайцы, собственно, тоже говорят пока о Марсе, но нацелены они на Луну. Они понимают, что им сначала надо научиться летать на Луну, высаживать там человека, возвращать его на Землю, то, что американцы полвека назад уже прошли, а потом, может быть, и на Марс. А сейчас только первый китайский аппарат к Марсу полетел, а советских и американских там около 100 уже было. То есть китайцам еще далеко. Кроме разговоров, надо еще научиться летать. Мы умеем летать, но недалеко, только рядом с Землей. Значит, первый наш шаг, российский шаг, будет, конечно, экспедиции на Луну. И если они будут успешными, то почему бы нам не отправиться на Марс? Но думаю, что раньше всех там будут все-таки американцы. У них техника далеко шагнула вперед, и никому их в ближайшие, наверное, десятилетия даже не догнать.
1: А вот как вы считаете, если бы космическая отрасль обладала каким-то невероятно неограниченным бюджетом, на какой стадии бы развитие?
2: Ну, если бы его не разворовали, конечно, все было бы гораздо лучше. Деньги многое решают и в любой отрасли, и в любой стране. Просто сейчас на тех предприятиях, которые делают космическую технику, работают довольно пожилые люди. Они работают там по привычке, это их жизнь. А молодежь туда не особенно активно идет. Заработки там небольшие, и перспектива не видна. Вот когда были первые годы космонавтики, даже при небольших заработках ты видел, что ты на острие какой-то очень важной инициативы, что вот все государство ждет от тебя, все люди ждут. Гагарин полетел, там, Титов, Терешкова, каждые полгода совершалось что-то. Работать там, где ты вот главный, пусть даже главный токарь, или главный слесарь, или сборщик космических кораблей, но ты понимаешь, что это лучшее, на что смотрит вся страна. А сейчас это, конечно, не так. Наша космонавтика превратилась в рутину. Американская тоже превратилась в рутину, но тут пришел Илон Маск и сказал: ребят, да что же мы, в конце концов, топчемся на месте, а ну-ка давайте еще раз рванем. И они рванули, неплохо рванули. А у нас чего-то не хватает, я думаю, не только денег, какой-то целеустремленности, а ее сейчас нет.
1: В выпуске мы обошли вниманием очень важный момент, когда в шлюзе происходит взрыв, главный герой использует клеенку и скотч, чтобы создать перекрытие между марсианской атмосферой и искусственно созданной Землей. Насколько эта сцена реалистична, и способна ли такая слабая защита спасти от низкой температуры и низкого давления?
2: Опять скотч спасает положение. Значит, надо всегда ориентироваться, а были ли такие случаи в реальности. Пока их не было, ни у кого не рвалась вот такая оболочка, что прямо в вакуум. Но мягкие космические корабли, вот из пленочки такой, уже есть. Мы думаем, что космический корабль — это твердая такая железяка, ну, правда, алюминий, но все равно надежная, да? Нет. Уже в космосе несколько лет испытывается надувная космическая станция. Ну, точнее говоря, часть космической станции на МКС, на Международной космической станции, привезли в сложенном виде такой отдельную комнату, ну, такой престижной блок. Надули его, и он, собственно, состоит, ну, как палатка, в общем, из плотной ткани. Многослойной, правда, но все равно ткани. И он работает. Значит, на Марсе можно так же сделать. Вот если его кто-нибудь ножичком полоснет, конечно, это будет не очень приятно, там разойдется шов, но если вовремя его залепить скотчем, хорошим таким скотчем, настоящим, строительным, нормально он выдержит все. Мы автомобильные шины иногда при случае так вот скотчем заклеиваем, а там давление примерно, ну, перепад давления такой же, как на Марсе между земной атмосферой, в одну, вот как сейчас в комнате, и почти пустотой марсианской. Так что скотч выдержит, пленка выдержит, главное вовремя успеть залатать, потому что если это начнет расходиться, то все, уже не поймаешь. Угу. Кажется, он успел, он быстро это сделал.
1: В общем, скотч – наше
2: это все. Опять скотч – наше все, да. А что, полезная штука.
1: У зрителей возник вопрос об уровне радиации и ее влиянии на здоровье человека при длительном пребывании на орбите или при большом отдалении от Земли. А если космонавты, находящиеся, к примеру, на МКС, получают большую дозу радиации, как возможны полеты на Луну, если она находится на 384 тысячи километров дальше от Земли, чем МКС?
2: Ну да, она находится в 1000 раз дальше от Земли. МКС летает на высоте 400 километров, а до Луны 400 тысяч километров. Но это не значит, что до нее лететь в 400 раз дольше, чем люди сидят на МКС. На МКС самые длительные пребывания были около года. Это довольно опасно для здоровья. За год человек на МКС в хороших условиях, когда на Солнце не происходит мощных взрывов, нет вспышек, которые кидают такие залпы радиации, схватывает дозу примерно в 10 БР. БР – это такая единица измерения дозы радиации, биологический эквивалент рентгена. Так вот, а работающим на атомных наших станциях, ну, где тоже есть какая-то радиация, не разрешают в год получать больше 5 БР. Вот если ты набрал такую дозу, все, отдыхай, до следующего года отпуск у тебя будет. Но обычно они не получают такой дозы, поменьше. 5 БР – это почти безопасно для здоровья. 10 БР – это уже риск, не очень большой, но все-таки может быть какое-то там онкологическое, если есть предрасположенность, может быть. И поэтому космонавтам запрещают больше 10 БР набирать. Вот они за год набирают и потом домой. А если мы собираемся на Луну, то тут важно угадать момент. До Луны лететь недалеко. 3 дня туда, 3 дня обратно. Вот Аполлоны летали. 3 дня, ну, один там до 3 дней там. В общем, за 10 дней можно обернуться. 10 дней – это немного. Правда, отлетая от Земли, ты уже попадаешь в более суровые условия. Земля тебя не прикрывает от потока радиации. Ты открыт со всех сторон космосу. Атмосфера Земли не прикрывает, а МКС летает в верхних слоях атмосферы на самом деле. Магнитное поле Земли тоже не защищает. И когда вы летите к Луне, там поток радиации примерно в 2-3 раза больше, чем на МКС. В 2-3. Но длительность полета небольшая. 3 дня туда, 3 дня обратно, и ты дома. Поэтому, правда, есть риск вот какой. Земля окружена магнитным полем, и в нем задерживаются частицы космической радиации. Мы эти области называем радиационные пояса Земли. Вот в них лучше долго не находиться. Но так рассчитывали полет ракеты, что она довольно быстро протыкала радиационные пояса, и, в общем, они не получали серьезного облучения. Все полеты на Марс и дальше тоже будут проходить таким образом. Надо будет проткнуть радиационные пояса. Но опыт показал, что это не страшно. А вот полет к Марсу. Минимум 6 месяцев, а обычно от 7 до 9 месяцев. Это очень много. Это даст дозу примерно, ну если вы туда и обратно собираетесь, примерно в 80 БР. Это зашкаливает. То есть может быть человек останется, если здоровый полетел, то жив он останется. Но безусловно будет облучен. Так что, кто помнит фильм «9 дней одного года» про наших физиков. Он старый, советский, но хороший фильм. Вот там физики получили примерно такую дозу, они были живы. Но они понимали, что умирают. Что, может быть, их удастся вытащить там, медикаментами, а может быть и нет, но они ослабли, у них белокровие, у них вот анемия, мышцы. Так что, прилетев на Марс, космонавт будет в плохой форме. Угу. А ему там работать предстоит. Он же не гулять то прилетает. Ему надо одеть тяжелый скафандр, ему надо выйти самостоятельно из корабля. Никто его там на руках, как вот на Земле, не будет выносить. Мне кажется, что это главная причина, по которой человек еще не полетел на Марс. Ну, это не мне кажется, это очевидная причина, и никто пока не рискует. Так что да, это серьезно. Для Луны это не серьезно. Для Марса это главное препятствие полетам человека на Марс. Радиация.
1: А как спасались от радиации космонавты из экспедиции Аполлон-11?
2: Вот я об этом рассказал. Быстро летали. 3 дня туда, 3 дня обратно. Ну, максимум 3 дня они там проводили. На Луне немножко меньше радиации. Луна прикрывает своим телом от космоса. Так что был один полет, не очень удачный. Вспышка на Солнце была, по-моему, Аполлон-14. Но, в общем, такого серьезного риска для здоровья она не принесла. А остальные вообще все прошли идеально.
1: Захаров Сергей написал вопрос, почему команда «Арис-3» во время марсианской бури решает взлетать, когда в соответствии с правилами, которые действуют на Земле, нужно переждать на поверхности и не подниматься в воздух?
2: А на Земле действуют правила, которые должны спасти жизнь человека. А на Марсе действуют правила сделать фильм напряженным, интересным и заставить людей смотреть его до конца. Поэтому такой эпизод был придуман. Более того, да, на Марсе бывают пылевые бури, но там настолько разреженная атмосфера, что она ничего не сломает, ничего не перевернет, как это было в начале фильма, не сбросит человека там откуда-то, не опрокинет ракету. Там очень разреженный воздух. Он поднимает пыль в воздухе. Мы видели, как там такие пылевые вихри гуляют по марсианской пустыне. Но это совершенно безопасно для конструкции и для человека. Поэтому никто не собирается на самом деле покидать Марс, если поднимется пылевая буря. Да, это не очень приятно будет, но не более того, никакого риска. Но фильм-то надо было сделать занимательным, вот они на это пошли.
1: А вот как раз вопрос про эти бури. Правда ли, что они ничего не могут засыпать? И вот как пример приводит парашют советского посадочного модуля «Марс-3». Все еще виден со снимков
2: все
1: Марса
2: еще виден.
1: Спустя
2: да.
1: 40 лет.
2: Да-да-да, он там лежит больше 40 лет уже, но его присыпало. Он виден не полностью, купола мы там не видим, мы видим примерно половину парашюта, то есть пыль постепенно... Более того, у нас есть замечательный пример. 14 лет назад на Марс, ну уже чуть больше, 16 лет назад на Марс прибыли два марсохода, Spirit и Opportunity. Источником их электричества служат батареи, солнечные батареи, которые вырабатывают свет из солнечного, электричество из солнечного света. У них поверхность должна видеть солнечный свет, а марсианская пыль постепенно на нее осаждается и засыпает. И вот был расчет, что примерно 3 месяца сможет каждый аппарат по Марсу гулять, а потом пыль так засыпет эти солнечные панели, что они уже не увидят света, не выработают электричество, и машина замерзнет окончательно. И так примерно происходило, то есть эти расчеты были правильные. Прошел месяц, второй, заканчивался третий, и выработка электричества все время сокращалась, потому что пыль осаждалась, довольно быстро осаждалась на этих панелях. Но потом дунул ветер, смел эту пыль, и аппарат дальше пошел. И вот так примерно раз в год пыль очищала, значит, ветер очищал пыль, и Spirit проработал, по-моему, 6 лет, а Opportunity почти 14, вместо 3 месяцев ему обещанных в начале. Значит, пыль действительно опускается, и довольно интенсивно, но вот ветер ее перегоняет с места на место. Да, парашют был засыпан основательно, ну сколько лет прошло, но сам аппарат Марс-3, мы его хорошо видим с орбиты. Он такого роста примерно около метра высотой, и пока его пыль засыпет, наверное, пройдут тысячелетия.
1: Рим Бекулов интересуется, что делал ботаник на Марсе, и в чем, по-вашему, заключалась изначально миссия главного героя?
2: Ну как же, ну ботаник это биолог. А во-первых, ему надо было разведывать марсианскую жизнь, а во-вторых, попробовать как-то адаптировать там нашу земную, уж коли мы собираемся там жить и работать. Да, ботаник, может быть, это узкая специальность, а биолог такого более широкого профиля, конечно, на Марсе быть обязан. Экспедиция была большая, там, по-моему, около 10 человек было всего, или 8, по-моему, человек. И, естественно, было ввести туда биолога. Тем более, что биолог всегда совмещает, ну, вот в космонавтике, совмещает свою роль с медиком. Ну, биология, что-то, медицина, близкие вещи. А медик в экспедиции совершенно необходим. Я думаю, что он был не только биологом, но и специалистом там, по медицинским делам. Так что это вполне полезный член экипажа.
1: А еще один вот вопрос по поводу бурь. Она срывает миссию команды Арис-3 как раз. Да. Могут ли эти бури сносить крупные объекты?
2: И ну да, насколько... вот я как раз об этом и говорю. Нет. Ну, если этот объект вообще не закреплен, как щиты у нас рекламные в Москве иногда летают от ветра, может, и снесет. Но нормальный такой марсоход или ракета, довольно тяжелый, или человек, нет, они не ощутят, конечно, сильного напора. Там воздух в 160 раз разрежение земного. Ну, он почти неощутим. И даже при большой скорости ветра вы напора не почувствуете. Это слабенький напор. Нет, он, конечно, не важен для строительства на Марсе, можно не учитывать это дело. Правда, если большие такие надувные ангары делать, а их собираются делать на Марсе, то может быть такая история, когда вот как палатки у туристов, их почему сносят? Ветер обтекает ее, а внутри давление воздуха, и палатку просто этим давлением поднимает. Вот был проект сооружать на Марсе города, ну или там базы какие-то, и накрывать их куполом, чтобы под этим куполом были нормальные условия жизни. А тогда там надо большое давление создать, такое, как на Земле, которым мы дышим. И вот небольшой марсианский ветер, он может добавить разреженности атмосфере Марса, и тогда этот купол просто улетит. Ну, значит, надо его как следует скотчем к Марсу приезжать. Нет, марсианская буря – это выдумки кинорежиссера, но красивая выдумка, и она заставила нас смотреть фильм дальше.
1: Также методы спасения главного героя подверглись критике нашими зрителями. Ну. Так стрелу вытаскивать из раны было нельзя, так как попытка вытащить инородный объект в таких условиях могла закончиться заражением или задетыми внутренними органами и, соответственно, смертью. Что вы об этом думаете? И могла ли подобная методика, которая отличается от общепринятой, быть обусловлено необычными условиями, в которых проходила операция?
2: Конечно, еще средневековые воины знали, что вытаскивать стрелу с мясом из тела опасно. Надо ее отломить и ждать, когда организм сам ее исторгнет. Но в кино не было времени ждать, когда это произойдет. Угу. Естественно, он это сделал. Да, рисковал. Но я думаю, у него хорошие антибиотики были, и заражение не произошло.
1: А в теории, а может ли отличаться проведение хирургической операции в космосе, на Земле и на Марсе?
2: Слушайте, я не хирург. Я только из общих соображений могу попытаться ответить на это. А если речь идет о космосе, наверное, о невесомости все-таки, да, в полете. Потому что на Марсе, на Земле, ну, тяжесть есть там. А вот в невесомости пока не было еще опытов хирургических операций, как-то обходилось. Даже зубы не удаляли. Вот не болели зубы у космонавтов до сих пор. Но если полостная операция, то есть раскрыты внутренности человека, я неплохо себе представляю, у меня мама медик, хирургам трудно работать в условиях гравитации. Все наши внутренности, они слежались в нашем организме, и приходится вот как-то разбираться там со всеми этими делами. А теперь представьте себе в невесомости. Вы вскрываете тело человека, ну, в асептических, конечно, чистых условиях, и они поднимаются. Там же есть внутреннее давление в организме, мы же измеряем его. А они поднимаются, и хирургу, наверное, более просто при этом оперировать со всякими нашими печенью, почками, многочисленными кишочками, потому что все это трехмерный вид принимает, можно спокойно сделать операцию, потом упаковать, зашить. Я бы из общих соображений сказал, что невесомость облегчает операцию, ну, такую внутриполостную, серьезную. Но в последнее время хирурги как-то обходятся без этого. Они как-то, многие зонды проникают в тело человека через всякие мелкие дырочки, и тогда никакой разницы нет, что на Земле, что в невесомости, это никак, это одно и то же. Так что лучше не резать человека, но если разрезали, это будет...
1: То можно заклеить скотчем, да?
2: Опять, хирургическим скотчем.
1: Да-да-да. В комментариях к выпуску нашлись сторонники теории, что американцы не летали на Луну. И что вы можете ответить тем, кто в это верит, и как вы можете объяснить появление этой теории тем, кто не понимает, откуда растут ноги?
2: Ноги растут из глупости, как всегда. И даже обсуждать эту тему как-то ниже нашего с вами достоинства, я бы сказал. Это люди, ну, совершенно оторванные от реальности. И им хочется, каждый верит во что-то. Вот... Вопросы веры вообще не для науки, не для техники, а для каких-то людей странных. Зачем верить, если есть факты? Есть многочисленные факты полетов человека на Луну. Есть лунный грунт, который совершенно не имеет аналогов на Земле. Есть масса телевизионных и фоторепортажей. И они не просто сделаны в Голливуде. Мы прямые радиопереговоры и телевизионные кадры. Мы здесь, в Советском тогда Союзе, вот 70-е, конце 60-х, принимали с Луны. Там что, Голливуд на Луне это делал? Ну, ребят, ну это смешно. Это даже не так смешно, как грустно. Эти люди остались, как вот те, кто так думает, теорию заговора поддерживает. А представьте себе заговор, в котором участвуют весь миллионы мир. Людей. Это ж какие деньги надо было потратить, чтобы убедить их не раскрыть тайну этого заговора? Гораздо проще было сделать несколько ракет и запустить космонавтов на Луну, что и было сделано, конечно. Собственно говоря, и мы, советские тогда инженеры и ученые, в одном шаге были от этого запуска. И, наверное, тогда бы никто не сомневался, что наши слетали на Луну. Мы не дотянули, да, не хватило ресурсов, страна была бедная. Слушайте, мы еще вот в 45-м войну закончили, а в 61-м, через 15 лет после окончания войны, когда тут все было разрушено, наши люди полетели в космос. Уже одно это было колоссальным достижением в этой бедной, разрушенной, воевавшей с погибшими десятками миллионов людей. А вы хотели, чтобы мы еще до Луны смогли дотянуться? Это огромные деньги, это гигантские ресурсы. И у нас их не хватило, да, не хватило. У американцев хватило, на их территории не было войны, они нормально пережили эти тяжелые годы. И что тут удивительного, что они смогли, а мы чуть-чуть не смогли. Вот и вся разница.
1: Ну, я с вами соглашусь по поводу того, что это грустно, потому что вы, наверное, сами видели, как в интернете гуляет куча псевдонаучных фильмов, которые...
2: Пусть гуляют под ручку друг с другом. Зачем слушать их фантазии? Вот мне кажется, это для серьезных людей эта тема, и так же, как с плоской землей. Вы хотите, чтобы земля была в вашей голове плоская? Ну, ходите по плоской земле. Но вообще-то она круглая.
1: Давайте тогда следующий вопрос. Не показалось ли вам, что течение времени в фильме показано очень плохо? И единственным показателем были кончающиеся запасы еды и исхудавшее тело главного героя. Психологических проблем у него не наблюдалось. Насколько вам кажется это реалистичным?
2: Мы уже говорили сегодня, что психика космонавта – это вещь совершенно особенная. Они тренированы в такой степени, как никто из нас. Вот я скажу о себе. Когда началась пандемия в начале 2020 года, в марте, я оказался в Новосибирске, в Академгородке, приехал читать лекции, но вдруг – бац, карантин. И я остался на несколько месяцев в одиночестве, в квартире, которую мне дали, в служебной. И я там работал один. Я несколько месяцев не видел людей. Я общался с ними только по электронике. Так же, как любой космонавт это может, да? И что? Это были лучшие месяцы в моей жизни за последние десятилетия. Это была мечта, это был необитаемый остров. Можно было и поработать, и подумать о себе, и как-то вот... А тем более космонавту на Марсе было о чем подумать. Ему надо было жизнь свою сохранить. Вряд ли он страдал от отсутствия друзей, там, какой-то толкотни, разговоров. У него была работа, и он как мог выживал, как Робинзон. В конце концов, марсианская жизнь его – это Робинзонада на чужой планете. Робинзон выжил у себя на острове, и он выжил на планете Марс. Тут никаких проблем с психикой. Ну, конечно, нелегко, но нормальный мужчина и нормальная женщина, я думаю, справились бы с этим не хуже героя фильма.
1: Ну, вы как раз ответили на мой последний вопрос. Я хотела спросить, что бы вы делали, окажись на Марсе в более благоприятных условиях,
2: работали? Не надо было сажать картошку там и заклеивать скотчем мои палатки, я бы работал. За те 3 месяца, что я в Академгородке Новосибирском сидел в одиночестве, я написал 1,5 книги, написал 2 обзора научных, сделал кучу лекций по интернету. Это были, честное слово, самые продуктивные мои месяцы за последние годы. И если меня запустят на Марс в ближайшие дни, я обещаю привезти оттуда еще несколько интересных книг.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас видеть, как всегда, в такую прекрасную погоду. Не надо меня, Андрюш, снимать пока. Ладно. Сегодня мы завершаем сезон, и нам, конечно, грустно с вами расставаться, но время пролетит быстро. Лето, как всегда, мелькает. Снова мы с вами встретимся. Я напоминаю, что этот год у нас особенный, юбилейный Московскому планетарию 90 лет. И все мероприятия мы посвящаем в этом году этому выдающемуся событию. Завершает нынешний сезон наш друг большой Михаил Юрьевич Шевченко, кандидат физико-математических наук, историк и популяризатор астрономии, член ученого совета Московского планетария, лектор Московского планетария, который много-много лет в планетарии провел вместе с нами, автор, бессменный автор школьного астрономического календаря уже 30 лет. И сегодня по традиции мы разыграем 3 оставшихся экземпляра за лучший вопрос с автографом автора. Вам слово.
2: Ой, спасибо большое. Спасибо. Придется отрабатывать такие кредиты жуткие совершенно. Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Я продолжаю свой цикл, уже 6-я лекция, посвященная истории астрономических заблуждений. И сегодня, можно сказать, у нас пик вообще этой истории, потому что сегодня...

существования этой планеты была вручена высшая награда научная в то время, которая была аналогом Нобелевской премии в то время. А планеты не оказалось. Вообще не было никакой планеты. Как же такое могло быть, чтобы эта фантомная планета на протяжении более чем полувека занимала умы астрономов? Вот мы сейчас с вами попробуем разобраться, что же такое случилось. И, как всегда, я буду пользоваться привычным арсеналом средств. Мы с вами полистаем, чтобы так дух эпохи передать, полистаем старые книги и журналы, почитаем письма персонажей того времени, ну и посмотрим старинные фотографии. В некоторых местах лекция будет напоминать даже репортаж с места событий. Я хочу начать немножко издалека, чуть-чуть. В 17 веке два выдающихся события определили новый вектор движения и развития дальнейшего астрономии. Это открытие телескопа, изобретение телескопа и создание Исааком Ньютоном новой теории тяготения. Телескоп позволил совершенно по-новому взглянуть на Вселенную, а теория тяготения Ньютона, она позволила совершенно по-новому решить старую задачу. На протяжении 2000 лет, как говорят историки науки, астрономы занимались спасением явлений. Они смотрели, как наблюдают, как движутся планеты по небосводу, а под планетами мы еще и Солнце и Луну тогда подразумевали и считали, и пытались подогнать вот эти движения под кинематические модели, чтобы можно было предсказывать положение планет. Но Исаак Ньютон, он не случайно назвал свою книгу, вот здесь мы видим ее титульный лист, «Математические начала», потому что он определил совершенно новый подход к основам небесной механики. Он разработал физико-математический аппарат новый, ввел понятие силы, силы тяготения, и определил закон, по которому двигаются небесные тела. Вот эта книжка вышла в 1687 году. Раньше писали вот так сложно латинскими цифрами. Это как раз 1687 год. Астрономы XVIII века на плечах такого исполина, как Ньютон, двинулись дальше. В основном это были французы, представленные здесь. В этом веке удалось блестяще предсказать и посчитать, когда же вернется комета Галлея. Достаточно точно это сделали. Наконец была построена точная теория движения Луны, с помощью которой, уже измеряя ее расстояние до выбранных звезд, удалось определять долготу. Астрономия наконец решила ту задачу, которую она не могла решить на протяжении тысячелетий. Астрономы стали с помощью теории тяготения уже определять, как планеты влияют друг на друга. Возникла так называемая теория возмущений. Как планеты возмущают, то есть изменяют, вносят какие изменения в движение планет друг друга. И, наконец, после того, как выяснилось, что все планеты влияют друг на друга, возникают эти взаимные возмущения, следующий вопрос возникал: а вообще Солнечная система, это не развалится ли она? Нет. Оказалось, что Солнечная система достаточно стабильна. И эту задачу тоже решил закон тяготения. Не стоял на месте и телескоп. Он тоже развивался в XVIII веке. Рефракторы стали вытесняться рефлекторами, то есть линзовые телескопы стали немножко сдавать, и на их место стали приходить зеркальные телескопы. И вот Уильям Гершель, один из таких самых первых выдающихся конструкторов новых телескопов, он стал строить большие телескопы, и благодаря тому, что он стал строить большие телескопы, ему удалось сделать много интересных открытий. Вот здесь мы видим модель его телескопа диаметром около 18 сантиметров зеркала. Вот с помощью этого телескопа 13 марта 1781 года он случайно открывает новую планету – Уран. Причем первоначально он вообще не понял, что он открыл. Он думал, что он открыл просто комету. И, в общем, не было вообще никаких вариантов на тот момент. Но когда накопилось какое-то небольшое количество наблюдений, там через несколько месяцев посчитали и выяснилось, что орбита-то круговая. Ничего себе! Оказывается, в Солнечной системе есть еще одна планета зауранная. Солнечная

система тут вот буквально в одну секунду выросла в два раза. И вы знаете, вообще, как-то вот в то время вообще никто и не думал, что могут быть какие-то планеты. Вот вспомним логику Кеплера. У него вообще могло быть только 6 планет, потому что вот есть 5 многогранников правильных, есть вписанные и описанные орбиты планет, и вот их, поскольку многогранников 5, то и планет может быть 6. Даже после того, как открыли Нептун, Кант писал, что в принципе не может быть больше планет. Но на самом деле все-таки плотина была прорвана, выяснилось, что планета есть за орбитой Урана, и после этого, как так часто бывает в науке, сначала ничего не может быть, а потом это обычное дело. Стали искать планеты везде, и внутри орбиты Меркурия, об этом мы сейчас поговорим как раз, и между Марсом и Юпитером, открыли астероиды, и за орбитой Урана. Почему за орбитой Урана-то стали? А был повод, потому что астрономы на протяжении последующих лет после открытия Урана стали изучать его орбиту, построили модель его орбиты, и что же выяснялось? Выяснилось, что в одни какие-то моменты он отстает от своего теоретического положения, в другие он, наоборот, ускоряется, как будто в одних местах что-то его так назад тянет, да? А в другие моменты, наоборот, вперед. И возникло логическое предположение, что, наверное, там есть еще одна планета, которая отвечает вот за эти возмущения. И астрономы взялись за решение этой задачи. И вот сейчас на сцену у нас выходит сегодняшний наш главный герой, важнейший человек всей этой истории, и поэтому я позволю себе несколько слов сказать просто лично о нем. Урбен Жан-Жозеф Леверье, выдающийся французский астроном, ученый. Он родился 11 марта 1811 года в семье в небольшом городке на северо-западной Франции, Сен-Ло называется городок, в семье чиновника. Отец его был чиновником, мать из обедневшей аристократической семьи. Вообще родители его очень любили, и достаточно сказать такую вещь, что когда нужно было ему дать хорошее образование, они просто продали свой собственный дом, чтобы сыну своему дать хорошее образование. Первые годы своей профессиональной деятельности Урбен Леверье занимался химией, и в качестве руководителя был знаменитый французский химик Гей-Люсак. Потом он заинтересовался астрономией, и судьба его свела с Франсуа Араго. Буквально два слова о том, какой вообще это был человек. Знаете, характер у него был очень-очень непростой. Вот известный популяризатор астрономии Камиль Фламурион, который работал в Парижской обсерватории под его руководством, буквально характеризовал его так, цитирую: «высокомерный, бескомпромиссный деспот, презрительно относящийся к сотрудникам обсерватории, как к своим собственным рабам». Конец цитаты. Вот такая вот нелицеприятная характеристика. Но вот в обычной жизни он мог быть совершенно другим. И вот, например, Шарль де Вердуэн, французский живописец, который вот этот портрет нарисовал в год его славы, в 1846 году, он его характеризовал как очень приятного, веселого, такого милого человека. То есть, когда ему нужно было, он мог быть, в общем-то, любым человеком. Ну, конечно, если мы абстрагируемся от характера, это был, конечно, выдающийся математик, крупнейший ученый, фанатик своего дела. И вся его жизнь, вся его судьба научная, карьера, она как раз подтверждает именно это. По предложению директора обсерватории Франсуа Араго, он начинает заниматься вот этой проблемой. То есть попробовать проверить гипотезу. Если действительно существует планета за орбитой Урана, давайте попробуем как-то посчитать ее орбиту, вот эту гипотетическую новую планету, попробуем ее отыскать. И он берется за эту задачу, тратит на это огромное время, и после, в общем, изнурительных работ он публикует свои результаты. Вообще, за полтора столетия после публикации математических начал Ньютона небесная механика сделала колоссальный вообще шаг вперед. И то, что в начале 17 века месяцами вычислял Кеплер там орбиту Марса, это может показаться детскими шалостями по сравнению с тем, какой научный аппарат, математический аппарат получила
небесная механика к тем, вот, к тому моменту, как Урбен занялся этой задачей. Вот 250 страниц, вот так вот, испещренных формулами, сложнейшими вычислениями. Обратите внимание, как называется эта статья. «Исследование движения планеты Гершеля». Он не называет эту планету Ураном. Он называет эту планету планетой Гершеля. Вот мне кажется, что он уже тогда мечтал открыть новую планету, которую назовут Леверье. Он был человеком очень тщеславным. Вот еще сейчас небольшое отвлечение сделаю по поводу его тщеславности. Вот есть такая доподлинная история, что однажды он оказался в Шербуре, портовый город французский, и узнал, что вот будет эскадра приедет. Русская эскадра должна приехать. Он срочно телеграфирует жене, чтобы она ему выслала его российские награды. Значит, награды приходят, он надевает такую красивую ленту с этими орденами и с выражением префекта идет в порт на флагманский корабль, чтобы поприветствовать адмирала. И когда он вступает на трап корабля, раздается пушечный залп. Так вот адмирал русского флота, увидев, значит, вот эти российские регалии, он поприветствовал человека, обладателя их регалий. Префект был совершенно потрясен этим, мы от него эту историю знаем, и Леверье, он лишний раз просто потешил свое самолюбие. И здесь тоже. Он мечтал, кстати, чтобы планета была названа Леверье, но, забегая немножко вперед, скажу, что эта идея не прошла. Как мы знаем, что планета была названа Нептуном. Так вот, в августе 1846 года, 1846 года, он представляет свои результаты. И не просто результаты, он показывает точку на небе. Вот здесь нужно искать новую планету. Вот здесь. Эта работа произвела, в общем, впечатление на французских астрономов. Но вообще они как-то не торопились проверить все это дело, приступить к наблюдениям. А ему же не терпелось. Это же надо же проверить, же срочно. Он верил в свои результаты. И тут он вспоминает про своего ровесника, немецкого астронома Иоганна Готфрида Галле, который буквально за год до описываемых событий прислал ему свою диссертацию. И диссертация, кстати, была посвящена наблюдениям Урана датским астрономом Оле Ремером, который в 1706 году проводил свои наблюдения. А он ему так и не ответил. И вот Леверье думает, так, какой прекрасный повод написать ему и попросить, тем более, что Галле работал в Берлинской обсерватории. Вот в центре кадра мы как раз видим вновь отстроенное здание. Оно так не так давно было построено, и там стоял прекрасный телескоп Фраунгофера. И вот Леверье пишет письмо. 18 сентября он пишет письмо, благодарит его за присланную, значит, диссертацию. И вот что он пишет. «Сейчас я в поиске неутомимого наблюдателя, который был бы готов потратить некоторое время на исследование известного мне участка неба, где может находиться еще не открытая планета. К этому результату меня привела теория движения Урана». Я хочу обратить ваше внимание на слово «неутомимого». Наверное, Леверье думал, что эта задача, конечно, очень сложная. Сколько на это уйдет? Недели, месяцы, наверное, вообще. И поэтому он как-то хотел уже подготовить этим словом Галле, что, в общем, если взяться за задачу, то надо, конечно, ее решать как следует, и набраться терпения. Через 5 дней, 23 сентября, Галле получает это письмо, и в тот же вечер с помощью вот этого прекрасного инструмента он приступает к наблюдениям. Этот рефрактор, на котором Галле открыл Нептун, жив-здоров, он находится в музее в Мюнхене, вот фотографии из этого музея. Это вообще был потрясающий инструмент, с линзой 24 сантиметра, фокусное расстояние больше 4 метров, вот вся длина трубы от объектива до окуляра. И это был телескоп совершенно нового поколения. Фраунгофер научился склеивать линзы, это был ахромат. Такой объектив. Таким образом, вот склейка линз позволила избавиться от самого большого недостатка линзовых телескопов, от окрашивания изображения. То есть получалась звезда, так она точечка не окрашенная.
Кроме того, он поставил телескоп на экваториальную монтировку, приспособив часовой механизм, у астрономов освободились руки, можно было чего-то там записывать, измерять в поле зрения и так далее. И вот за те годы, пока там несколько лет они работали, он и его шеф Галле, и его шеф Энке, они уже сделали интересное открытие, открыли новые детали, до них никто не видел, колец Сатурна. И вот он 23 сентября приступает к наблюдениям вечером, и сначала он воспользовался советом Леверье. Тот ему писал в том же письме, что вот попробуйте сначала поискать диск, потому что планета, у нее должен быть диск примерно 3 секунды, как считал Леверье. Поэтому на фоне звезд восьмой величины, слабенькие звезды, лишь огромное количество, попробуйте поискать диск. Пару часов Галле ищет диск, ничего не находит. И потом он вспоминает, что вот только что в Берлинской обсерватории, получила новые карты звездного неба, как раз вот этого участка, который указал Леверье. Причем эти карты вообще нигде в мире еще не были, ни в одной обсерватории, только они были в Берлине. И вот он берет этот лист карты нужный, и с помощью своего помощника они начинают прямо по звездочкам в этом участке неба смотреть. Полчаса всего понадобилось. Не нужен был никакой неутомимый наблюдатель. Через полчаса Галле находит звезду, которой нет на карте. Вот она, новая планета. Я не представляю себе, как он дожил до следующего вечера, чтобы проверить, что он открыл. Следующим вечером он, как только стемнело, наводит телескоп на это же место. И видит, что это действительно он открыл планету. Она переместилась. Переместилась ровно в том направлении, в котором нужно, и ровно с той же скоростью. На следующее утро Галле пишет письмо Леверье. Вот здесь мы даже видим это письмо. Он пишет: «Месье, планета, положение которой вы мне указали, действительно существует. Получив ваше письмо, я в тот же день обнаружил звезду восьмой величины, отсутствующую на превосходной карте доктора Бремикера». Галле отвечал Леверье по-французски. И вот обратите внимание, он сначала написал «действительно существует», «realement existe», а потом он поменял вот этой петелькой слова, потому что ему показалось, что слово «существует» все-таки оно важнее, чем «действительно существует планета». Ну, вообще, конечно, что-то произошло невероятное. В один день Леверье стал просто потрясающе совершенно знаменит. На него обрушилась просто слава. Его Лондонское королевское общество награждает его золотой медалью Копли. Это вот как раз та самая награда, которая в то время была высшей наградой в науке, не только в астрономии. Многие академии разных стран его принимают в свои члены. Многие государства его награждают всякими наградами. Вот про награды России я вам уже рассказал в этой забавной истории. В общем, происходит что-то невероятное. Он становится вообще известным человеком, не просто в науке, но и за пределами науки. Вот достаточно такую забавную, ну, любопытную очень историю. Вот человек из совершенно другой сферы. Габриэль Жюль Жанен. Известнейший французский писатель, журналист, который к тому времени уже полтора десятка книг написал, всего около 40 он написал книг. Он эти книги читали по всей Европе, Пушкин хвалил его за его тексты. И вот смотрите, что он пишет жене в письме. «Я видел человека, который открыл новую звезду, чье имя будут повторять в веках. Я говорил с ним, но что я такое по сравнению с Леверье? Увы, не более как жалкий пигмей». Вот представляете, известнейший человек, вот так он себя ассоциирует. То есть вот слава, конечно, обрушилась совершенно невероятно. И надо сказать, что действительно Леверье был очень знаменит, и сейчас он очень знаменит. Спустя полтора столетия Леверье является одним из самых знаменитых вообще ученых во Франции. И его слава, она увековечена самым разным образом. Вот на том месте, где стоял тот самый дом, который продали родители, в его городке, там вот висит табличка, вот эта табличка, и тут написано, что здесь вот находился дом, где родился французский астроном Урбан Леверье. Около французской, около Парижской обсерватории стоит вот этот красивый памятник Леверье. В Париже есть улица, названная в его честь, и еще в 11 городах Франции есть улицы и площади, названные в его честь. Выпущена была марка
с изображением Леверье, есть медаль, которая вручается за лучшие работы в области метеорологии, потому что он и в этой сфере тоже достаточно существенную роль сыграл. В 1946 году, в столетний юбилей открытия Нептуна, была выпущена 50-франковая купюра с изображением Леверье, а на обратной стороне там Нептун нарисован. Триумфальная арка. Вот там по периметру со всех четырех сторон по 18 имен выдающихся деятелей науки и техники. И вот тут мы тоже встречаем вот Леверье среди светил Франции. Ну, на Луне есть кратер Леверье, есть астероид Леверье, одно из колец Нептуна названо Леверье. В общем, он, конечно, очень-очень знаменит и по-прежнему. Ну и в 1946 году тоже, конечно, слава его просто, он был на пике славы. Казалось бы, можно просто почивать на лаврах. Но он же был ученый, еще и с такими амбициями. Поэтому ему было мало, ему всегда было мало. Он хотел что-то всегда сделать такое выдающееся. И вот он ставит себе невероятно амбициозную задачу. Обнулить все, что он сделал раньше, и построить на основе новых, точнейших наблюдений теорию всех планет заново. На это уходит 13 лет. Особенно он интересовался движением Меркурия, и не случайно. Сейчас мы поймем, почему. В простейшем виде орбита планеты представляет собой эллипс, в фокусе которого находится Солнце. И если мы решаем так называемую задачу двух тел, то это неподвижная орбита, по которой движется там планета. Она небольшой массы, значит, большая масса в середине, это Солнце. Но если мы включаем здесь вот так называемую теорию возмущений, когда мы еще и другие планеты сюда собираем, орбита приходит в движение. Она начинает двигаться, и в частности, например, вот в своей плоскости она начинает вращаться. То есть каждый следующий раз Меркурий сначала вот в одно положение, через круг он уже здесь, перигелий, вот самая близкая к Солнцу точка, так называемая, да, он смещается, происходит смещение перигелия. Вообще эта величина очень маленькая. Она там какие-то секунды в год. Но уже тогда небесная механика, теория, она была в состоянии это выявить, движение, ну и потом, собственно говоря, и наблюдения тоже это показывали. А вообще-то говоря, Меркурий, он обладает отличным свойством, которое позволяет его орбиту, теорию сделать очень точной. Потому что Меркурий иногда, раз в 7 лет в среднем, проходит по диску Солнца. И бывает так называемый первый контакт, когда диски касаются, потом второй контакт, задняя часть диска, два контакта в начале и два в конце. То есть это очень точные моменты, которые можно с высокой точностью по времени зафиксировать, и координаты можно зафиксировать тоже. Поэтому вот Леверье берет 21 такое прохождение, которое состоялось за последние 150 лет. Наклад материал очень точных наблюдений на новую теорию Солнца, движения Солнца, построенную на 9000 меридиональных наблюдений, сделанных по всей Европе в разных обсерваториях, и строит новую теорию движения Меркурия. И что же у него получается? Получается, что вот да, смещается вот этот перигелий, вклад Венеры самый большой, потому что это самое близкое к Меркурию планета, потом у нас Юпитер идет, Земля, Сатурн, ну, от Урана 1/10, поэтому он даже Нептун стал сюда не включать, потому что понятно, что это уже не так важно, сколько, какой вклад Нептуна в это смещение. И получается у него вот 526,7 секунд, угловых секунд, в 100 лет. Величина очень маленькая. А наблюдение дает 565 секунд. Расхождение 38 секунд. Это очень большая величина. Она не может быть ошибкой каких-то измерений, наблюдений. Это реальное расхождение между теорией и наблюдением. Это аномальное смещение. Откуда же оно взялось-то? Что ж такое-то вообще происходит? Неужели теория тяготения неверна? Но она уже столько раз доказывала свою правоту. Что же делать? Ну, можно пойти по уже обкатанному пути. Допустить, что здесь тоже виновата планета, которая только находится внутри орбиты и ответственна за вот эти смещения. И Леверье снова
уже вот по обкатанному пути идет, предсказывает, что есть планета внутри, которая ответственна за это перемещение. 12 сентября 1859 года в докладах Академии наук Франции он публикует письмо своему коллеге, секретарю Академии Эрве Файю, и пишет, что вот я обнаружил аномальное, вот здесь вот в этом тексте, например, я обнаружил вот это аномальное смещение 38 секунд, и, скорее всего, это говорит о том, что есть планета внутри орбиты Меркурия, которая обладает примерно такой же массой, как и Меркурий, и находится вдвое ближе к Солнцу, чем Меркурий. Неужели повторяется история славы? Неужели действительно еще существует одна планета? Фай очень заинтересовался сообщениями, говорит, что, наверное, надо срочно проверять. Во время солнечного затмения будет хорошо видно, что это за планета. И как раз весной следующего года в Испании должно было быть хорошее затмение. Вот подготовка, начинается подготовка к этому, к этой экспедиции, к этому затмению. В те же годы еще один еженедельник выходил, но научно-популярный. Популярный журнал «Космос», поскольку во французском языке все ударения на последний слог, то вот он так непривычно будет звучать по-русски. Журнал «Космос», популярный журнал, редакция этого журнала очень тщательно следит за учеными записками, они обнаруживают вот эту переписку между Леверье и Файем, и, конечно же, публикуют материал, что вот, смотрите, Леверье одну планету открыл, а ведь вот еще одна на подходе спустя 13 лет. Вероятно, что вот существует еще одна новая планета. Этот журнал читают по всей Франции. Его любят любители астрономии, каковых много, и он доходит до небольшого городка Оржер-ан-Босс с населением всего 1500 человек, примерно в 100 километрах от Франции, где живет скромный доктор Эдмон Модест Лескарбо. Я приношу свои извинения за качество вот этих картинок, но ничего лучше я не нашел. Ну, по крайней мере, мы хоть можем с вами составить представление об образе этого человека, одного из главных персонажей нашей сегодняшней истории. Потому что если бы его не было, может быть, вообще все пошло бы по-другому. Ну, нас с вами он интересует не как врач, а, видимо, он был человек очень квалифицированный. Нас интересует он как такой фанатичный любитель астрономии, который построил свою собственную обсерваторию, сделал своими руками телескоп. Он там в одном парке близлежащего замка построил горизонтальные солнечные часы. Он дружил с Камилем Фламарионом, которого я уже упоминал. С ним они переписывались очень много лет, и Фламарион вообще с большой симпатией о нем отзывался. В 45-м году, то есть вот за 14 лет до этой истории, за 15 даже почти, он наблюдал уже прохождение Меркурия по диску Солнца. То есть он понимал, как бы, что, в принципе, как это все видится. И вот он читает журнал «Космос». И вообще интересно представить, какие его чувства в этот момент охватили. Потому что 26 марта того года, за 9 месяцев до этого, он днем при хорошей погоде посмотрел на Солнце. И он увидел. Он увидел кружочек, четко очерченными краями. Он уже находился на диске Солнца, он не видел, как он вступил на диск, но он тут же засекает время, 15 часов 59 минут, и потом все остальное время он следит за этим объектом, который равномерно движется по поверхности Солнца и уходит с него. Он засекает время, час 17. Объект двигался по Солнцу, час 17. Давайте мы посмотрим вообще, как это все выглядит сами. Вот Солнце, вот современный снимок перемещения Меркурия по диску Солнца. Вот здесь слева внизу, вот это вот круглое пятнышко, это Меркурий. Вот он такой кругленький, с четко очерченными краями. Солнечные пятна выглядят совершенно по-другому. Вот здесь как группа пятен очень типичная. Они с такими рваными краями обычно. Пятна неправильной формы. В центре вы видите такая вот черная часть, называется тень. Она окружена более светлой, такой рваной тоже формой, полутенью.
Но бывают, конечно, и исключения. Бывают небольшие пятнышки, особенно когда они возникают, они еще без полутени. То есть можно, конечно, перепутать, вот так на первый взгляд. Но Меркурий-то и, может быть, какая-то другая планета, он же движется по Солнцу, там несколько часов всего, а пятна-то две недели. Поэтому перепутать-то никак нельзя. Перепутать никак нельзя. 9 месяцев Лескарбо не знал, что с этим делать. Что с этим наблюдением делать. И тут вот этот журнал. И он понимает, что вот та самая планета, которую Леверье предсказал, вот он ее уже видел 9 месяцев назад. Он тут же пишет письмо, большое подробное письмо Леверье. И просит своего друга, своего знакомого, доктора Вале, транспортного инженера, который постоянно мотается в Париж, значит, доставить это письмо лично в руки, не доверяя почте. И как раз вот ехал Вале в Париж, он доставляет это письмо через несколько дней Леверье прямо в руки. Леверье читает это письмо и, в общем, конечно, всякого рода сомнения его одолевают. Что это могло бы быть такое? Кто такой Лескарбо вообще? Не понятно, что он там видел? Как можно вообще, что можно выяснить? Ну, конечно, надо туда поехать. Поехать и выяснить вообще. Все на месте. И несмотря на то, что Леверье обещал близким своим встретить с ними Новый год, 30 декабря он отправляется вместе с Вале, отправляется в этот городок. Оржер-Анбос. Это современная карта, на машине там за полтора часа можно доехать, но тогда автомобиля еще не было, поэтому они садятся на поезд, едут на поезде, приезжают на железнодорожную станцию, а до города еще 25 километров. И вот они идут пешком. Видите, вот какой энтузиазм. 30 декабря. Хоть это и Франция, но я не думаю, что там было тепло в это время. И вот они идут пешком 25 километров. Приходят к дому Лескарбо. Вот этот дом. Это фотография 1863 года. Так он выглядел через 3 года после описываемых событий. Думаю, что он так же выглядел и в тот самый год. Не успел хозяин открыть дверь, как Леверье просто буквально на него набросился, я цитирую. «Это вы, мсье, который претендует на наблюдение интрамеркурианской планеты и посмел держать его в секрете все эти 9 месяцев? Предупреждаю вас!» – не ослабевает напор Леверье. Я приехал сюда, чтобы с максимальной тщательностью все проверить. Вот вы представляете эту картину? Такой маленький городок, 500 человек. Тихо все, хорошо. Стучится в дверь. Ну, может, пациент пришел, он открывает дверь, и такой цунами на него вываливается. Все-таки, мало того, что он был такой активный человек, он еще напористый был, Леверье. Я вообще не представляю себе, как можно было что-то придумать или соврать. Я думаю, что Леверье бы его в одну секунду вывел на чистую воду. И надо отдать Лескарбо должное. Он с честью выдержал экзамен этот суровый на протяжении нескольких часов. Он спокойно, обстоятельно отвечал на все вопросы, которые ему задал Леверье. Он показал ему свою вот эту обсерваторию. Там такой небольшой, порядка 10 сантиметров, с метровым чуть больше фокусом у него стоял. Ну, неплохой тоже телескоп, нормальный вполне, с помощью которого он наблюдал. Он ему предоставил все материалы вот этого наблюдения, которые он сделал. И, в общем, да, и свое вот это 9-месячное молчание он объяснил тем, что он хотел повторное наблюдение сделать. И потом уже тогда все это опубликовать. А так вот пока вот ждал какого-то еще наблюдения. Леверье полностью удовлетворен увиденным и услышанным. Уже 2 января он выступает, делает сообщение в Академии и приводит параметры новой планеты и ее орбиты. Посмотрите, с какой точностью он все вычислил. До даже ведь 4 знака после запятой расстояния, наклон орбиты до секунд. И вот смотрите угловой диаметр. Оказывается, что вот на основании тех материалов, которые предоставил Лескарбо, получается, что эта планета она в 4 раза меньше Меркурия. То есть явно тут уже понималось, становилось очевидно, что одного вулкана не хватит, чтобы объяснить вот эти все аномальные возмущения. Видимо, как посчитал Леверье, существует
все-таки там несколько таких астероидоподобных небесных тел, которые и ответственны за вот эти самые возмущения. Леверье также посчитал, что от 2 до 4 раз в год эта новая планета должна проходить по диску Солнца. Мировая пресса снова пишет об открытии новой планеты. Лескарбо тоже становится знаменитым. Фотографии его дома перекочевывают на открытки. Открытки пользуются популярностью. Даже улица сейчас есть вот, в его городе, в его честь названная. Меньше чем через месяц после Нового года, в январе еще, в конце января, Лескарбо получает высшую награду. Он становится членом Ордена Почетного Легиона. Это, как бы, это высшее до сих пор, это высшее признание заслуг перед Францией, государственная заслуга. Ну, вообще, вот, должен сказать, что вот Галлий, например, ничего не получил от государства за открытие реальной планеты. А этому вот дали такую награду. Ну, правда, тогда не знали, что еще в тот момент еще не знали, что ее нет. Но потом, когда уже годы прошли и стало ясно, что ее нет, вообще так тихо потом отобрали, значит, эту медаль. Вот. Ну, вот теперь-то мы знаем, что Лескарбо ничего не открыл. И тем не менее, вот я хочу вам немножко пожаловаться на астрономическое сообщество. Вот есть 4-томная энциклопедия. Блестящее издание, биографическая энциклопедия астрономов. Там 1800 человек. И вот целая страница посвящена человеку, который ничего не открыл. В то время как, например, Алан Сэндвич, выдающийся астроном 20 века, лауреат многих премий, человек, который первым правильно вычислил постоянную Хаббла, вот его там нет. Вот, ну, не будем о превратностях судьбы. Давайте двинемся дальше. Итак, возвращаемся в январь 1860 года. Открыта новая планета. Название «Вулкан» было уже припасено, потому что я вот говорил, что начали искать-то везде. И, в общем, как-то вот уже даже подозревали, что есть и планета. И вот в 1846 году вышла такая большая карта Солнечной системы. И здесь еще нет Нептуна, потому что это еще до сентября карта выпущена. А вот, вот уже «Вулкан» вот здесь есть, вот он самый близкий, там уже параметры орбиты даже есть. То есть, в общем, название было припасено. Не прошла и неделя после того, как Леверье 2 числа 2 января выступил с сообщением о том, что вот нашли, увидели ту планету, которую он предсказал. Газета «Таймс», центральная лондонская газета, публикует интервью с казначеем Лондона Бенджамином Скоттом. Это такой высокий чин, он его 30 лет занимал. Но он тоже был такой рьяный любитель астрономии. Он пишет, так я в 1847 году наблюдал вообще, как по Солнцу, по диску Солнца прошел какой-то неизвестный объект. Он был размером с Венеру примерно. Вот, то есть это все я уже видел. Доля Скарбо за столько лет. И, кстати, потом, там, последующие месяцы уже были сообщения других еще людей, которые тоже заявляли, что да мы раньше Лескарбо все видели, из скромности мы все это дело просто замалчивали. В последующие ближайшие недели Рудольф Вольф, немецкий астроном, который известен своими работами по наблюдению солнечных пятен, у него был огромный массив наблюдений, зарисовок, он собирает, смотрит все эти свои зарисовки и находит 31 случай наблюдения солнечных пятен, которые можно интерпретировать как, что это была все-таки планета, скорее всего, а не пятно. А другой немецкий астроном, который в это время работал во Франции, Рудольф Радао, он вот эти материалы, Вольф передал Леверье, а Леверье передал вот Радао, он берет и вычисляет, когда же вот эта гипотетическая планета на основе тех материалов предыдущих, вот этих 30 с лишним, когда вот должно быть прохождение по диску Солнца. И у него получается, что с 29 марта по 7 апреля должно быть это наблюдение. Но только в Южном полушарии. 3 южные обсерватории меняют программу своих наблюдений. И 10 дней, каждые полчаса мониторят Солнце. Ничего. Ничего ему видеть не удалось. И вот в последующие месяцы и годы вот такие качели происходят. Время от времени появляются сообщения и от профессиональных астрономов авторитетных, и от любителей обсерватории, что вот что-то увидели. Другие говорят, что ничего особенно не было.
И все-таки вроде бы наблюдения-то проводятся, и поэтому в 1868 году британское Королевское астрономическое общество вручает Леверье свою высшую награду, золотую медаль, за высшее астрономическое достижение. То есть вот астрономическое общество признает за ним открытие новой планеты. И в следующем году, в 69 году, во время солнечного затмения, четыре профессиональных астронома наблюдают некую точечку, такую неопознанную какую-то яркую точечку рядом с Солнцем, и вот вроде бы какая-то никакая, это вроде не звезда никакая, вроде они открывают, вроде как они подтверждают наблюдение вулкана. И в то же самое время, в это же самое затмение 1969 года, вот могу вам показать эти уникальные шины фотографии, известный астроном Бенджамин Гулд, американский астроном, кстати, он основатель знаменитого журнала Astrophysical Journal, Astronomical Journal, который до сих пор выходит, является одним из ведущих периодических изданий астрономических. Вот он с помощью вот этого вот астрографа, который здесь вот вверху слева мы видим на фотографии, он сделал около 40 фотографий. Вот люди видели глазами 4 человека. На фотографиях ничего. На фотографиях ничего. И вот идут годы, и вот так вот попеременно. То видит, то не видит. Вот непонятная какая-то складывается история. Но гигантский авторитет Леверье продолжает удерживать огромные профессиональные ресурсы на этой проблеме. В это же время, кстати, он был практически одним из первых, Самуэль Генрих Шваб, это самый, так сказать, можно сказать, неутомимый искатель планеты внутри Меркурия, интрамеркурианской планеты. В 1926 году он еще начал, и 43 года, можете себе представить, 43 года он наблюдал чуть ли не каждую ясную ночь, сделал 8,5 тысяч зарисовок, вот одну такую зарисовку его мы видим, где он тщательно обозначает все пятна, которые он зафиксировал в данный момент. Но ничего тоже, никакой планеты он не обнаруживает. Ну, правда, судьба и компенсировала ему его труды, потому что он сделал другое очень интересное открытие. 11-летний цикл солнечной активности-то вот как раз он-то и открыл. В 1877 году, 23 сентября, кстати, заметим, в день открытия Нептуна, в возрасте 66 лет уходит из жизни Урбен Леверье, мотор всей этой истории. Но энтузиазм астрономов не ослабевает и не иссякает. А еще и потому, что в следующем году по всей территории Соединенных Штатов Америки должна была пройти полоса затмения. И американские астрономы готовятся к этому затмению 29 июля 1878 года. Причем это затмение вообще ждали все, не только астрономы, но и вообще подогревался интерес. Правда, не только потому, что вулкан, там много всех интересных еще исследований на Солнце проделал, но вот представьте себе, Чикаго Таймс за неделю до затмения на первой полосе публикует карту затмения. И вот мы с вами можем посмотреть, как вот действительно вот эта вот полоса, она там прочерчивает всю Америку. Был еще политический журнал, еженедельник такой, тоже в то время очень популярный, Harper Weekly. Так вот они на обложку выносят вот такую картинку, на всю обложку. Наблюдение солнечного затмения за несколько дней вот до затмения. Так вот все ждали 29 июля, и вот этот день наступил. Еще вот три совершенно уникальные фотографии, которые я могу вам показать от того дня. Они сделаны в трех разных точках этой полосы, где собрались астрономы. Ну, сначала просто вот ваше внимание хочу обратить вот на этот снимок. Посмотрите, какой дресс-код, поле там какое-то, да? И вот все астрономы в белых рубашечках, в галстучках и в котелках. Вот просто роскошно. Здесь мы с вами видим вот еще несколько фотографий. Чарльз Юнг, вот второй, сидит здесь справа, знаменитый американский астроном, автор бестселлера «Солнце». Книжку он написал, которая издавалась очень многими изданиями, была переведена на многие языки. У него были другие книжки, вот сейчас чуть позже мы обратимся к такой
книжки. Я прошу прощения, тут надо выключить лишние звуки. И вот это, конечно, фотография, самая для нас интересная, вот это внизу, потому что это вот под Денвером, там в Роулин, местечко такое, здесь собрался вообще весь цвет американской и не только американской астрономии. Здесь мы видим даже Томаса Эдисона. Вот он здесь сложил руки, стоит второй. Справа знаменитый человек, изобретатель великий. Здесь ему 31 год. Значит, здесь вообще собрались действительно вот весь цвет астрономии американской, и не только астрономской. Генри Дрейпер, один из пионеров спектроскопии. Кроме того, здесь мы видим Нормана Локьера, человека, который открыл гелий. Он также основал журнал Nature, который до сих пор прекрасно существует. Здесь мы видим и Джеймса Уотсона, директора Детройтской обсерватории, который на тот момент открыл 22 из 188 известных на тот момент астероидов. То есть очень опытный наблюдатель. Кроме того, здесь мы также видим Саймона Ньюкома, человека, который очень продолжил работу Леверье по теории движения планет, сделал следующий шаг. Кстати, он как раз уточнил вот это смещение. Леверье давал 38 секунд, а Ньюком вычислил правильный на сегодняшний день, значит, 43 секунды. Вот эта величина, она и остается, по сей день такой, точной, это уже точное значение. И вот все эти великие люди, великие астрономы, они в той или иной степени интересовались поиском вулкана. Начинается затмение. Вот Саймон Ньюком нарисовал, это его рисунок того, что он видел, какая вот солнечная корона. Джеймс Уотсон, человек, напоминаю, который 22 астероида открыл, наводит свой телескоп. Он-то как раз приехал специально, чтобы посмотреть окрестности Солнца и открыть эту планету, увидеть ее. Он наблюдает, затмение длится 2 минуты 50 секунд. За минуту до окончания затмения он обнаруживает совершенно какую-то яркую точку, достаточно 4,5 звездной величины, и вот он не сомневается в том, что это совершенно новая планета. И в другом месте открыватель комет Льюис Свифт, он в другом месте наблюдал, тоже очень опытный наблюдатель, он подтверждает, что да, вот он тоже увидел какой-то объект около Солнца. Правда, потом выяснилось, что Ньюком, кстати, видел два объекта, Уотсон видел два объекта, и Свифт тоже видел два объекта, потом выяснилось, что все-таки они видели немножко в разных местах, поэтому, в общем, как бы положение их не совпадало. И вот, все-таки открыта планета. Открыта планета. Газета «Нью-Йорк Таймс», следующий день, 30 июля. Вот что тут пишут. Профессор Уотсон открыл экстрамеркурианскую планету 4,5 звездной величины. Ну, правда, не экстра, журналисты, как всегда, все перепутали, интро, но неважно, он открыл планету. Проходит еще одна неделя, и вот уже в другой статье, то же самое в «Нью-Йорк Таймс», что пишет, я просто процитирую, это очень важные слова, что пишет Уотсон. «За минуту до окончания затмения я обнаружил звезду 4,5 звездной величины, которая сразу привлекла мое внимание своим внешним видом и положением на том участке неба, где нет известных звезд. У нее был заметный диск, отличающий ее от обычной звезды. Объект не демонстрировал ни малейших признаков удлинения, что могло бы указывать на комету, находящуюся вблизи Солнца. Его положение я определил по отношению к Солнцу и соседним звездам методом, исключающим возможность ошибки. Я имею полное основание заявить, что это была внутренняя планета». И это уже утверждает профессиональный астроном, опытный наблюдатель, директор обсерватории. Это не какой-то там любитель астрономии. И судя по этому описанию, видно, что, в общем, несмотря на то, что у него была одна минута, он, в общем, все успел сделать. И вот проходит там пару лет, выходит книжка известного
американского астронома Генри Уайта Уоррена. Занимательная астрономия, такая популярная, очень популярная книга, до сих пор в припринтном варианте издается, ее на Амазоне можно купить. И вот что он здесь пишет. Что он здесь пишет? Теперь установлено. Установлено, что профессор Уотсон и Льюис Свит, известно, открыли каждый по два малых тела, всего четыре, внутри орбиты Меркурия. Вместо одного вулкана, несомненно, имеется множество планетоидов. Вулкан был виден во время затмения 11 января 80-го года, еще следующее наблюдение было. Он находится на расстоянии примерно 13 тысяч миль, то есть 20 миллионов 800 тысяч километров, и совершает один оборот вокруг Солнца за 20 дней. Кстати, указанные параметры, они как раз соответствуют примерно тем, которые вот по наблюдениям Лескарво были сделаны. Но другие астрономы, которые наблюдали затмение, они ничего не видели. Что же видел Уотсон? Что видел Лескарво? Ну, мы так с вами никогда не узнаем этого. Вот вряд ли они все это, естественно, не могли. Понятно, что Уотсон действительно что-то видел, Лескарбо, как я уже говорил, тоже маловероятно, что он это придумал, потому что иначе бы, конечно, Леверье бы просто что-нибудь заподозрил. И, в общем, вот, вы знаете, вот идут годы, и такая ситуация складывается, какая-то двойственная, напоминающая мысленный физический эксперимент австрийского астронома, австрийского физика Шрёдингера. Он придумал такой эксперимент мысленный, который называется «Кот Шрёдингера», для того, чтобы показать некоторые парадоксы, происходящие при переходе от микромира к макромиру. Я не буду вдаваться, это не наша тема, в подробности, но там так получалось в этом мысленном эксперименте, что кот одновременно жив и мертв. И вот по аналогии я бы вулкан на тот момент назвал бы планетой Шрёдингера, потому что он то есть, то его нет. То есть, с одной стороны, никто его не видит, а с другой стороны, ну вот аномальное смещение есть, кто же за него ответ? Должно быть что-то такое там, что влияет на Меркурий, смещается аномально, вот перигелий его аномально смещается. Да? И вот, как остроумно заметил один астроном современный, отсутствие доказательств дошло до такой степени, что действительно стало рассматриваться как доказательство отсутствия. И вот если мы откроем еще одну книжку, она была уже... А вот Чарльз Юнг, как раз, которого мы на фотографии видели, «Уроки астрономии», такая популярная книжечка. И вот он здесь пишет уже что. Собственно, эта вот книжка, она издана, вот, перевод 1902 года, написанная была чуть раньше. Вот он пишет, что весьма возможно, видите, так уже аккуратно, что внутри орбиты Меркурия вращается вокруг Солнца значительное количество материи. Даже вот не называет это объектом материи. Ну и вот, значит, все это описывает, всю эту историю, и говорит, что ну вот, да, вот как бы там планета как-то вот уже не говорит конкретно про планету. И в связи с тем, что вот как-то нету никакого, значит, объекта, стали возникать некие альтернативные идеи. Вот Юнг так вот традиционную точку зрения писал, что вот, наверное, какая-то там масса есть, ну вот она там и влияет. Но были другие подходы. Они, кстати, эти подходы время от времени в астрономии возникает. Да до сих пор даже астрономы там где-то уже в долгих галактиках там ловят, пытаются как-то уже модифицировать иногда закон Ньютона. А в 18 веке, когда Алексис Клеро делал теорию движения Луны, и там ему кое-что не получалось, он тогда одним из первых решил модифицировать закон Ньютона. Вот он добавил здесь вот такой еще как степенной ряд, решил, что там не только от квадрата здесь расстояние, но и от четвертой степени. И ввел здесь, видите, коэффициент А. И вот если этот коэффициент как-то подогнать, то, в общем, все можно очень хорошо получить. Ну, потом у него там с Луной все сложилось, и он отказался от этого варианта. Была предложена еще другая формула. Вот здесь вот такой коэффициент еще добавили, Е в степени минус лямбда R. И вот при определенном подгоне лямбда, что заставляет быстрее увеличивать тяготение, изменяться, то вот тут тоже к Меркурию все это можно было подогнать. А вот Ньюком, упомянутый нами, он вот, ему понравилась вот эта формула больше, когда мы просто к двойке еще небольшой такой коэффициентик добавляем. И он вычислил этот коэффициент. Видите, какая величина? Ну, только в седьмом знаке появляется. Совсем такая вот маленькая штучка. Ну, все решает с Меркурием. Великолепно. Правда, вот есть одна незадача. Закон называется всемирного тяготения. К Меркурию подходит, а если мы начинаем его проверять на остальных членах Солнечной системы, не получается.
То есть вот и все вот эти штучки, они в конечном счете тоже потерпели фиаско. И понадобились совершенно иные подходы, чтобы решить эту задачу. Вот что пишет в письме коллеге еще в 1907 году Альберт Эйнштейн. «Я занят созданием релятивистской теории закона тяготения, с помощью которой я надеюсь найти причину пока необъясненного смещения перигелия Меркурия». Это не была просто астрономической задачей, это была проблема, которая волновала многих ученых, в том числе и выдающегося человека, который построил новую теорию тяготения. Мы знаем, что вот эйнштейновская теория тяготения, она построена на совершенно других принципах. В рамках его концепции тяготение представляет собой некое изменение в пространстве времени, вот некое искажение пространства времени, которое вызывают массы. И в связи вот с этим, то есть это чисто такое геометрическое уже объяснение, здесь нет никакой силы. И вот в рамках вот этой новой концепции как раз вот и удалось вот эти 43 секунды это объяснить. То есть вот в рамках теории тяготения Эйнштейна отпала необходимость в существовании вулкана. И Эйнштейн, он, его теоретический результат 43 секунды, он получил это из теории. Для него как раз это было очень важно, потому что это было как раз лакмусовой бумажкой, подтверждающей правильность его теории. И вот когда он опубликовал в декабре 2015 года свою теорию, общей теории относительности, он вот еще в одном письме пишет: больше всего меня радует согласие с наблюдаемым смещением перигелия Меркурия. Тема закрыта. В общем, все ясно. Все ясно. Но энтузиасты, вообще вплоть до 70-х годов, упорные энтузиасты, продолжают наблюдать солнечные затмения с тем, чтобы увидеть планету. И вот еще вот в 70-е годы, вот еще последнее наблюдение, которое проводили в поисках, но ничего не нашли. Наконец, в декабре 95-го года была запущена вот такая вот замечательная солнечная обсерватория SOHO, на борту которой был солнечный телескоп, такой своеобразный коронограф. Там стояла заслоночка, которая закрывала Солнце, и она позволяла как раз фотографировать участки прямо у Солнца. Он был запущен, этот аппарат, в так называемую точку L1, Лагранж-1, вот точка, которая такая достаточно, она несколько сот тысяч километров до нее, она такая достаточно устойчивая, то есть объект там как бы вязнет в этой точке, проваливается в нее и оттуда не уходит. Это вот так называемые точки Лагранжа. Их несколько существует. Вот SOHO находилась в точке L1. Она до сих пор, эта обсерватория, работает. Вот за эти без малого четверть века она открыла несколько тысяч комет вблизи Солнца, но ни одной планеты она не открыла. По крайней мере, больше, чем 100 километров. А 100 километров – это уже не планета, как мы прекрасно понимаем. Итак, планета не оказалась, но имя ее живет. Вы же прекрасно знаете сериал «Star Trek» «Звездный путь». Так вот, авторы сценария этого фильма запустили вокруг звезды 40 Эридана планету под названием Плутон, и там цивилизация прекрасная, процветает, и как раз это была первая цивилизация, с которой земляне познакомились, начиная осваивать Вселенную. Кстати, написано несколько даже книг об этой цивилизации уже, со всеми ее подробностями. И вот эта звезда 40 Эридана, она находится в 17 световых годах, то есть достаточно близко. Вот здесь мы ее в красном кружочке видим наверху, в созвездии Эридана. Она 4,4 звездной величины, это тройная система, там компонент называется А, Б и С. И вот в прошлом году у компонента А открыли планету. Она примерно 7 масс Земли и находится на расстоянии, она движется с периодом 42 дня, то есть очень близко планету. Вот, наконец, у вулкана, у названия, у этого слова, этого названия появилась возможность, наконец-то, отождествиться с каким-то конкретным небесным телом, с этим самым, с этой самой планетой, открытой в прошлом году. Итак, вот мы с вами, я смею надеяться, все-таки разобрались, что же произошло. Давайте подведем небольшой итог. После обнаружения в 1859 году
после вычисления и после вот этой теоретической работы Леверье, на основании вот этого грандиозного уже авторитета, который у него был с открытием и наблюдением Эскарбо, астрономическое сообщество не сомневалось в том, что действительно существует планета, и действительно вот она предсказана и открыта. Потом вот эти вот годы показывали вот такие качели, как мы сами только что выяснили. То видели, то не видели. И вообще, надо сказать, что вот это аномальное смещение в орбите Меркурия, это была одна из основных головных болей астрономов во второй половине XIX века. И даже пытались, видите, модифицировать закон Ньютона, и он-то и оказался виноват, в кавычках, да, потому что именно новая

0: Если есть какие-то вопросы, давайте будем разбираться.
1: Михаил Юрьевич, большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня, я бы хотел уточнить, вот вы сказали, что основным посылом Леверье в 1859 году, ну, во-первых, было открытие Нептуна, и он решил пересчитать орбиты всех планет на основании данных, которые были самых современных на тот момент.
0: Да.
1: И тут понятно, что нужно было, и в результате было открыто аномальное смещение орбиты Меркурия, и, так сказать, дальше пошли поиски. Но вы сказали, что есть еще такой неутомимый труженик, как Генрих Швабе, который начал искать эту планету в 1826 году.
0: Да.
1: Какие посылы были у Швабе? Вот он-то на основании чего стал искать планету, в результате открыв 11-летний цикл активности Солнца? Спасибо.
0: Да, вы знаете, ну, основной посыл у энтузиазма всех любителей астрономии чего-то открыть. Как я в самом начале говорил, что после открытия Урана до этого вообще не было никаких разговоров, что какие-то планеты могут быть еще. То есть, как бы вот есть и все, это закрыта тема, да? Потом выяснилось, ага, вот есть Нептун. И стали искать везде. Стали искать везде. Там эти вот бригада начала искать между Марсом и Юпитером, да, ну там были свои предпосылки, там вот этот Тисос Абаде подсказывал, что там может быть что-то есть. И может быть что-то есть внутри орбиты Меркурия. Просто вот решили там поискать, почему бы и нет, понимаете, как бы, давайте везде искать, где можно. Тем более, что, понимаете, как вот любитель астрономии, он был, кстати, вот удивительно, что как-то вот особенно люди близких к медицине, интересно, Лескарбо врач, а Шваб был фармацевт, понимаете, у него же не было, он не мог ничего вычислять, там, у него не было такого математического аппарата, как у Леверье, он не владел этим механизмом, но он был наблюдатель неутомимый, он готов был там сутками, годами, кстати, 8500 картинок он сделал, они, кстати, сохранились. 8500 зарисовок. Вот человек вот так вот, неутомимый совершенно. С Нагнеева. Вот столько он и наблюдал. Да, да, да, да, да. Это точно. Вот, так что он просто выбрал себе какую-то программу, где можно что-то открыть. Понимаете, вот, ведь любители астрономии, вот сейчас вы же знаете, открыть комету, сейчас же, какое количество людей на планете, в разных странах, увлекаются вот тем, что они ночи проводят в поисках кометы, потому что, как мы хорошо знаем, комета называется именем человека, который открыл. Вот первые три человека, которые заявили, вот комета, пожалуйста. Поэтому огромное количество энтузиастов есть, любители астрономии, которые мечтают чего-то открыть, ну, может быть, их имя попадет на небо. Таким образом. Может быть, микрофон, да? Давайте в микрофон, потом на записи не будет слышно. Одну секунду. Вот сейчас, сейчас в микрофон.
2: У нас идет видеозапись, поэтому...
0: Чтобы слышен вопрос был.
3: Ой, а извините, пожалуйста, а вот вы сказали, что потом втихаря отобрали вот у товарища...
0: У Лескарбо. Да. Ну да.
3: А это вот именно после того, как Эйнштейн уже...
0: Нет, это было... Это где-то еще... Это еще было там... После того, как... Понимаете как? Леверье... Он вот в 60-м году, в 59-м году, он был директором обсерватории, первое, и он был сенатором Франции. Так, на минуточку, да? То есть человек близкий к императору. И поэтому он там пролоббировал быстренько за пару недель, там за тройку, чтобы вот Лескарбо дали этот титул, да? После того, как он умер, и после того, как стало ясно там уже после 78-го года, что там вот ничего не наблюдают, там так тихонечко, значит, это... Тем более, что сам Лескарбо никогда больше ничего не видел. Он был человеком честным, я так подозреваю. Вот что-то он видел, что я не знаю. Сейчас, еще вот, одну секунду. Да.
4: Михаил Юрьевич, огромное спасибо за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
4: Фантастическая совершенно лекция сегодня. Я хотел позволить себе маленькую ремарку на тему судьбы вулканов в Солнечной системе, потому что современные астрологи, ну, простите, что я их здесь упоминаю, они до сих пор оперируют какими-то эфемеридами этой планеты, рассчитывают там какие-то судьбоносные события, и с этим на основании ничего не понятно. Вот. А я хотел спросить, что вот есть же астероиды, орбиты которых проникают внутрь орбиты Меркурия, да. Тот самый Икар, и там у них вот этот размер вполне мог быть заметен, наверное, на поверхности Солнца. Вот на эту тему корреляции какие-то могут быть? Наблюдают вообще прохождение этих астероидов по диску Солнца?
0: Вы знаете, они очень маленькие все-таки. Мне кажется, они... Вот, ну, Икар, он же совсем маленький-то. Вот. Кроме того, у

0: них там наклон очень большой орбит. Вообще я никогда не слышал, вот я просто этим не интересовался специально, но мне никогда не попадались материалы, повествующие о том, что по диску Солнца кто-то там отнаблюдал какое-то перемещение какого-то. Кроме того, обратите внимание, что среди астероидов только Церера такая шарообразная-то, да? Все они остальные неправильной формы, как правило, да, вот эти мелкие особенно. Поэтому даже если бы мы увидели их проходящими по диску Солнца, мы бы такого кружка бы четкого, как вот Меркурий, например, да, или вот те наблюдения, которые сделали астрономы, и они нам рассказывали об этом. Так что вот не знаю, не могу точно сказать, и вряд ли видели вот эти что-то. Хотя что-то, вероятно, видели, но мы так и не узнаем. Что, пожалуйста.
1: Да, от меня тоже большое спасибо за лекцию. Очень
0: спасибо вам за внимание.
1: Было, действительно. А у меня такой, ну, достаточно простой дилетантский вопрос, но понятно, что Солнце, как любая звезда, она же увеличивается, там движется в сторону там, красного гиганта и так далее.
0: Ну нет, она еще не движется. Давайте, она на главной последовательности сидит хорошо, четко.
1: Ну, все равно она.
0: Но еще рано ей движется. Но да, там. В плане у нее подвигаться,
1: а
0: да.
1: А это в принципе, это в будущем или когда-то будут влиять то же самое и перигели, и расстояние, но орбиты планет, они будут также меняться или нет?
0: Ну, Солнце займет такие, в общем, да, я думаю, что да, безусловно, потому что смотрите как, ведь вот если мы возьмем пока даже просто ньютоновское приближение, да, то мы Солнце считаем как точку, да, то есть вот как бы если мы возьмем вот объем Солнца, так. Если мы возьмем любую точку на радиусе, на радиусе Солнца, то мы можем считать массу, которая под ней находится. А все, что выше, это компенсирует. Да? То есть как бы ее нет.
1: Ну, понятно, сглаживается.
0: Да. Ну, будем так говорить, сглаживается. Да. Если Солнце расширится при сохранении массы, то значит часть ее массы окажется за пределами орбиты Меркурия. И тогда на орбиту Меркурия будет влиять вот эта часть оставшейся массы. И там какие-то возмущения будут иные.
1: Понятно. А тогда на спутники планеты тоже влияет? То есть у них тоже меняется там, перигель и расстояние до планеты или нет? Ну, например, как на Луну. Или они
0: все время... Теория движения Луны – это одна из самых сложных... вообще, лунная орбита, ее движение – это одна из самых сложных задач в астрономии. Там колоссальное количество смещений. Орбита, вот она себя ведет, как бы это понятно, и можно все это посчитать, но движение там существует огромное количество самых разных движений. Все
1: понятно.
0: Это вычисляется.
1: Ну, и влияют в том числе планеты, да?
0: Ну, конечно, да, влияют. И Солнце влияет, и планеты влияют. Вопрос в том, что учитывать, да? Вот как мы видели с вами, Нептун, например, для учета смещения перигелия Меркурия, он не нужен, ну, реально, да, практически. Потому что там только Уран 0,1 секунды, а Нептун там еще там, в каком-то третьем, наверное, знаке там произойдет. Поэтому вот здесь важно еще практически, что важно учитывать. В принципе, сегодня большие мощности и математические, и компьютерные. То есть можно все, ну, понимаете, сейчас же уже космические аппараты садятся на астероиды. Вы же представляете, с какой точностью метровой уже нужно рассчитывать положение в пространстве, в Солнечной системе за миллиарды километров, положение небесного тела, чтобы он вот сел на этот маленький астероид, там Розетта, например, там, да?
1: Даже. Понимаю, спасибо.
0: Пожалуйста. Так. Давайте в микрофон, пожалуйста. Чтобы у нас...
2: Кровь помпома. Я говорю, что ж там...
3: У нас идет видео. Извините, у нас идет видеозапись.
2: Хорошо. Я говорю, что же там видели тогда? И не один человек.
0: Мы можем только
2: точечки
0: гадать.
2: Все же не могут... Вот
0: мы можем только гадать. Я могу только сказать, что все эти уважаемые, почтенные люди и любители, и тем более профессионалы, они что-то видели. Что же они видели? Ну, я не знаю, никто этого не знает. Тема вулкана закрыта. Вот обсерватория Сохо 25 лет почти снимает окрестности Солнца. Она закрывает Солнце вот этим вот своим таким крышечкой такой, да, вот фильтром таким черным. И поэтому видит все, что там рядом происходит. Открыто 3000 комет, которые рядом находятся. Вот фотографию кометы увидели. Ни одного объекта размером больше 100 километров не обнаружено за 25 лет. То есть это значит, поскольку атмосфера не мешает, он же там за сотни тысяч, да, то есть он постоянно ведет наблюдение, каждую минуту, каждую секунду направлен на Солнце, да. То есть мы сегодня можем сказать, что нету там ничего. Больше 100 километров там нет ничего. Это можно сейчас абсолютно определенно сказать. Что же там пролетало? Ну, что, не знаю, не берусь уже, да. Что-то видели? Что-то видели? Вот позапрошлом году, например, впервые обнаружен объект, который из галактики прилетел в Солнечную систему, такой астероидоподобный. Такая торпеда пролетела через всю Солнечную систему и улетела. Что-то летает, конечно. Такой вытянутый очень объект, по блеску его определили, что у него соотношение размеров 1 к 10. То есть это действительно такая вот, я в кавычках, конечно, говорю, такая торпеда, да, или сигара. Она просвистела по Солнечной системе, по гиперболической орбите, вот, и улетела в освоясь.
3: Михаил Юрьевич, можно вопрос задать?
0: Да, конечно.
3: А откуда название, имя «Вулкан»?
0: Ну, это бог просто. Вы знаете, все же планеты носят имена римских богов. Ну, вот тоже, это тоже римский бог. Для Верьетова-то предлагал. Да. Он там еще шантажировал, есть такая пикантная история, что он шантажировал Арагоша, тот этот вопрос в Академии поставил, потому что есть такая легенда, я вам по секрету расскажу. Леверье был в счастливом браке, но похоже, что у Араго была интрижка с его женой. Так вот, Леверье этот факт использовал в мирных целях. Он шантажировал Араго, что он эту историю придаст огласке, и заставил его вопрос о названии планеты поставить перед академиками. Вот. Но это не прошла все-таки история. Ну, Араго там, так сказать, сделал свое дело, но...
4: Михаил Юрьевич, спасибо большое за лекцию.
0: Спасибо вам.
4: Предположение. Там есть, потому что это существовало, да, какое-нибудь там, ну, тело. Мне кажется, его бы солнце просто притянуло, оно упало бы на солнце. Ну, на солнце упало бы. То есть там небольшая масса какой-то, солнце притянуло бы, и там не может существовать вроде планет.
0: Рассмотрим такой вариант. Хорошо. Микрофон, пожалуйста. Вопрос, микрофон.
5: Большое спасибо за интересную лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
5: Вопрос такой, а почему Леверье сам не искал планету, которую потом назвали Нептун? У него не было возможности наблюдать?
0: Ну, вообще он был теоретик, он математиком был. Он как бы, наблюдениями не занимался. Он был математик-теоретик, да? Вот, кроме того, там наблюдательная какая-то база была, но он просто не наблюдатель. Каждому свое, знаете. Он вот был блестящий математик, который внес колоссальный вклад в развитие небесной механики в XIX веке. Да. Он построил заново вот все теории, все орбиты, теории движения, и долгие годы его таблицами пользовались астрономы.
6: Спасибо за лекцию. Спасибо. Вопрос все-таки к Эйнштейну. Если...
0: Вы знаете, он меня объяснил. Не наделял правами пресс-секретаря, но я попробую. Да.
6: Если он объяснил поправку, которая здесь вот 38 там, секунд была.
0: 43.
6: 43, да. То других планет об этом ни разу не упомянулось. Если она, ну, то есть, как она, эта поправка, сказывается на движении
0: других. Да, вы знаете, да. Мы сегодня говорили о Меркурии. Конечно, в орбитах движения других планет есть тоже всякие смещения, в том числе и перигелия. Но почему вот здесь Меркурий-то? Потому что он очень близко к Солнцу. И здесь вот этот так называемый релятивистский эффект, он хорошо виден. Вот эти 43 секунды. Есть смещение у Венеры, есть у Марса. Но это все такое совсем уже небольшое, и там уже это не так существенно. Но все укладывается. Да, конечно, это близко к Солнцу, там масса его. Это когда близко, вот эти релятивистские эффекты, они сказываются. Да, пожалуйста. Сейчас ты еще вот сейчас.
7: Спасибо. А могли бы это быть, могли ли наблюдать астероиды, пролетавшие рядом с Землей на фоне Солнца?
0: А, понимаете, если бы что-то пролетало рядом с Землей, это не было бы час 17 минут. Понимаете как?
7: Даже если это касается.
0: Потому что, понимаете, любые объекты, которые летают в Солнечной системе, где бы они ни находились, они летают совершенно определенной скоростью. Мы можем очень четко сказать. Если это не такая вот сигара, о которой говорил, которая там может с десятки километров в секунду, но если это объект Солнечной системы, систематический объект, который движется по своей орбите, там какая-то она там вытянута и так далее, но у него есть совершенно определенная скорость, чтобы на этой орбите существовать. И если мы говорим об объекте, который близко к Земле, то он и пройдет быстрее там. Как самолет вот пролетает через лунный диск, да, вот иногда такие уникальные вещи есть, раз и пролетел. А это час 17 минут. То есть это довольно далекий объект?
7: Не рассматривая лишний вариант хитрых подкова в разных орбитах. Может быть, это что-то висело в районе точного Лагранжа. Или, ну, просто это неинтересно.
0: Ну, если бы это была точка Лагранжа, то тоже там было бы все по-другому. Ну, вы знаете, в общем, то, что наблюдали, я понимаю, что очень хочется привязать наблюдения выдающихся людей к каким-то конкретным объектам, но мы потерпим фиаско с вами. Да, пожалуйста.
5: Еще один вопрос, да, по поводу Солнца. Солнце ведь, как и любая звезда, непрерывно теряет массу. А учитывается потеря массы вот в теории движения планеты, или она слишком незначительна?
0: Ой, вы знаете, это мы уже уходим в область, где я начинаю плавать. Все-таки я историк науки, а не астрофизик. Но я полагаю, что это очень маленькая величина все-таки. Да, это очень маленькая величина. Правда, 4 миллиона тонн каждую секунду, да? Это нам кажется, что это очень много. Но если мы посмотрим на массу Солнца, да, то это, конечно, ничтожная такая величина. Я полагаю, что вряд ли это нужно учитывать. Но это вопрос вот все-таки к астрофизикам.
8: А могла ли произойти диссипация планеты? Рассеивание энергии?
0: Рассеивание самой планеты? Ну, вы знаете, планеты – это все-таки твердые небесные тела. Вот, и поэтому они существуют. Вот Земля-то не рассосалась, Меркурий, Венера. Да, на каком основании может быть диссипация? Диссипация, когда мы говорим, это все-таки скорее газом вопрос, да? Это твердое тело.
8: Но планета находилась ближе к Солнцу же.
0: Да, ближе, да. Ну что ж, твердое тело, там температура высокая. Вы хотите сказать, что она испарилась? Ну нет, это так, конечно, так быстро не могло бы произойти. Вот сейчас же обнаруживают планеты, экзопланеты, да, их уже несколько тысяч открыли в других звезд. И они прямо совсем близко у звезд находятся, там, прям вот, чуть не касаются. И огромное количество планет, которые находятся на очень близких расстояниях от планеты. Они существуют. Они существуют, поэтому они там, конечно, никуда не деваются и не испаряются.
9: А, спасибо за лекцию еще интересную.
0: Спасибо вам.
9: Ну, у меня даже не вопрос, а просто такой комментарий. Что давайте. Ведь история, она абсолютно повторяет историю с марсианскими каналами.
0: Ну, что-то,
9: люди
0: безусловно.
9: Хотели видеть, в том числе великие астрономы, и видели их. И так видеть, хотели видеть эту планету, и видели.
0: Ну, не скажу, что хотели. Все-таки, понимаете, там, ну как, вы в целом правы, да, очень похожая история. Но все-таки, если мы будем в нюансы вдаваться, то для того, чтобы увидеть марсианские каналы, все-таки некое основание было. Там как бы, вот знаете же, вот, даже можно сейчас вот на YouTube посмотреть этот ролик.
9: Кто они же не совпадают, вот эти темные поверхности.
0: Ну, все-таки, да, вы знаете, ну вот делали эксперименты такие, сажали детей. Вот давали, я вот даже видел на YouTube, я сейчас не помню, кто же это делал-то? Кто-то из английских астрономов, по-моему. Вот он посадил на разных расстояниях от доски, посадил детей, там 12-14 лет, там человек 30 посадил. И, а на доске был вот такой кружочек со всякими точечками там, да? И вот кто близко сидел, тот нарисовал эти точки, а кто дальше сидел, тот нарисовал линии. Ведь поэтому, в принципе, да. Хотя, конечно, мы с вами, вот Скиапарелли, да, вот он видел Антониади, великий астроном, ничего не видел, да? Хотя он работал вот на телескопе, конечно, он был поприличнее у него, поэтому, может быть, как раз уже здесь такой был эффект. То есть его телескоп был лучше, поэтому он ничего не видел. И там была такая же история. Одни видят, другие в это же время ничего не видят. В одно и то же время, на примерно одних инструментах. Но это уже тоже некие свойства уже наблюдения. Таких случаев очень много.
9: Ну вот, хорошо, что появился автор фотографии и права вот эти...
0: Совершенно верно. Конечно, документ появился. Потому что человеческое восприятие, это, конечно, очень глубокая тема. Итак, прошу вас, микрофон.
10: А какие были в космосе, были последние совершенные открытия?
0: В космосе? Последнее.
10: В Солнечной системе.
0: Ну вот, в Солнечной системе, пожалуй, самое интересное открытие, давайте возьмем за вот четверть века, да, потому что астрономия большая наука, да, длинная, уходит еще, поэтому что, самое последнее – это четверть века. Я думаю, что самое интересное, что было открыто в Солнечной системе, это поиск Койпера. То есть мы вот прекрасно знали, что есть Нептун, потом был открыт Плутон в 30-м году, да, и казалось, что, ну вот, наверное, может, там есть еще планета или нет, непонятно. И вдруг выяснилось, что за Плутоном находится еще один пояс астероидов, который в десятки и сотни раз больше, чем тот пояс астероидов, главный, как мы сейчас называем, между орбитами Марса и Юпитера. И там огромное количество объектов, крупных много, и других много. И выяснилось, что Плутон, как мы знаем с вами, я вот такую лекцию читал 5 лет назад, Плутон оказался просто одним из крупнейших объектов этого пояса, да, а не планетой, потому что таких, как он, там много. Ирида там, она по массе больше его. Вот, это, наверное, самое интересное открытие в Солнечной системе, которое было сделано, такое глобальное открытие. Спасибо вам за внимание. Юбилейная, юбилей лекции, ну, я не помню уж когда, можно на YouTube посмотреть, пожалуйста. Все, все выложено. А, календари. За лучшие вопросы. Да, вот это был роскошный вопрос. Сейчас вы подойдете, я вам ее подпишу. Да, да, да, да. Я сейчас распишусь. Вот, ну, какие были? Может быть, вы, Фаина Борисовна, как внешний арбитр, назначите самые хорошие вопросы. Я вот даже не знаю. И я не знаю. И я вообще, я еще больше благодарен, как лектор. Да, давайте проголосуем. Кто спрашивал про то, за что отобрали? Как это? Вы, по-моему, спрашивали, да? Значит, хорошо, вот второй календарь вам. А третий вопрос какой был хороший? Какой? Ну все тогда, да, да, распределили. Я тогда попрошу счастливых или не очень обладателей, значит, календаря потом ко мне сейчас подойти, мы сейчас тут с вами это все устроим.
2: Ну что ж, всем спасибо, Михаил Юрьевич. Как всегда, узнали очень много нового, интересного.
0: Действительно, я очень рад.
2: Детективная история.
0: Абсолютно.
2: Вот, ну и который раз мы убеждаемся в том, что ну не все мы знаем еще.
0: Да, да.
2: Многое нам кажется, многое нам хочется, но да, не всегда это получается. Но в этом есть, мне кажется, какая-то вот интрига особая. Наука – это не сплошная.
0: Да, да, вот я хочу как раз об этом рассказать.
2: Конечно,
0: да, да, да.
2: Немного драматических, трагических. Каких-то...
0: И человеческого тут много.
2: Абсолютно,
0: еще просто. Вот.
2: Конечно, поэтому мне кажется, что такие истории, они как-то дают науке какое-то вот такое гуманитарное.
0: Вот, такое, да, да, да.
2: Мы
0: да,
2: понимаем,
0: да,
2: что другие да, люди имеют свои какие-то особенности, и роль человека науки, в ее развитии тоже велика, потому что все со своими мыслями, свои, какие-то объективные, субъективные, но все это вот делает науку безумно интересной. Вот даже все, кто сегодня пришли, я думаю, еще раз в этом убедились, что заниматься наукой безумно интересно. Не только тогда, когда она только-только становилась, но и сегодня, когда появились возможности невероятные, и дают нам тоже очень много, ставят вопросы, и не всегда на них мы можем дать ответ сегодня. Может быть, завтра дадим. Ну, для этого, собственно, и живем, и работаем,
0: да,
2: и приходим сюда, в планетарий, чтобы об этом, обо всем узнавать. Дорогие друзья, прощаюсь с вами на лето. Желаю всем хороших каникул, хорошей погоды. Если вы будете что-то наблюдать, а вы, конечно, будете, хороших наблюдений. И надеюсь, что мы придем с вами с хорошим настроением, со свежими силами. В начале следующего сезона, это будет октябрь или ноябрь, для того, чтобы встретиться вновь. Там много планов у меня интересных. И презентации новых книг, и встречи с учеными, как всегда. Ну и, конечно, мы будем отмечать 90-летие Московского планетария. Всем вам спасибо большое. Вы наши друзья, вы нас поддерживаете, мы для вас работаем. Поэтому я вам всем очень-очень благодарна. Спасибо. До новых встреч.
0: И я тоже. Мои благодарности за внимание.

0: В гостях у нас сегодня Олег Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук, основатель этой службы, насколько я знаю.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день, Олег Евгеньевич.
1: Добрый день.
0: И говорим мы сегодня непосредственно о землетрясениях.
2: Ну, скажите для начала, поскольку у нас все-таки передача о вызовах, угрозах, можно ли говорить, что землетрясение, ну и в частности цунами, можно ли считать, что это глобальная угроза для человека, или это все-таки ограничено каким-то отдельным регионом?
1: Ну, прямо надо сказать, что это, конечно, глобальное явление, поскольку землетрясения происходят на всем земном шаре. Другое дело, что в одних зонах эти землетрясения бывают очень сильные, то есть катастрофические, приводящие к огромному числу жертв. С другой стороны, они проходят иногда в таких местах, в которых, собственно говоря, и не опасно, что они происходят. То есть или малонаселенное место, или место, в котором сильных землетрясений на сегодня, я подчеркиваю, на сегодня еще не зарегистрировано. Кстати, это не значит, что они не могут там быть. Таким образом, относиться это как к глобальному явлению надо, поскольку они происходят, но опасность нельзя считать общей, так сказать.
0: А расскажите нам, дилетантам, и многие из наших слушателей, может быть, не очень понимают, знают только из учебников в школе и, может быть, из рассказов по телевизору, собственно, что из себя представляет землетрясение? Как это происходит? Мы знаем про тектонические плиты, но вот почему они движутся
1: Правильно,
0: и почему они сталкиваются?
1: Про тектонические плиты. Землетрясение – это, собственно, разрыв в земной коре. Земная кора, она сложена определенными породами. Эти породы имеют предел прочности, напряжение, имеющееся на сегодня у нас внутри земных процессов, оно приводит к тому, что превосходится предел прочности, и земля трескается. Я вот часто привожу такой пример. Возьмите линеечку, простую линейку, и начните ее изгибать. До определенного момента она изгибается, а наступает такой момент, когда прочность линеечки не выдерживает то напряжение,
2: рано или поздно которое сломается.
1: Получается, она ломается. Вот это ломка линейки – это, простите, разрыв в земной коре.
0: А почему линейка гнется-то?
1: Земной шар – это очень сложно с одной стороны, а с другой стороны и просто устроенное тело. Сферическое тело, половина радиуса Земли – это жидкая лава. И вот представляете, эта жидкая, огнедышащая лава должна находить выход. Она подогревает всю остальную часть Земли, а это почти половина радиуса Земли. Она ее нагревает. Естественно, нагревание приводит к тому, что происходят дополнительные какие-то физико-химические процессы здесь, происходит перераспределение напряжений, вследствие того, что Земля неоднородна. Возникает на стыке этих пород вот это напряженное состояние, которое мы говорим, и оно должно, естественно, прорваться, выходить. Ну, выходит оно в виде вулканов, вы знаете, происходит это магматические извержения. Но, кроме того, вот это процессы, которые происходят в этой мантии Земли, то есть в той части Земли, которая лежит между земной корой и ядром Земли, они происходят, так называемые процессы переноса тепловой энергии, и они приводят к тому, что скорлупа Земли, в настоящее время сложенная из отдельных блоков, так называемых плит, она растрескана уже, то они начинают двигаться, перемещаться, эти плиты. Вот это и есть основа так называемой плитовой тектоники, то есть перемещение плит вследствие внутренних физико-химических процессов, происходящих в Земле. Когда начинают эти плиты двигаться, передвигаться, причем делают они с разной скоростью вследствие неоднородности Земли, то на границе этих плит возникает то напряжение, о котором я говорил. И, как правило, чаще всего землетрясения и происходят наиболее сильные именно в этих зонах стыка вот этих вот плит. Вот сейчас есть самый наш активный Тихоокеанский сейсмический пояс. Стык Тихоокеанской плиты
0: Камчатка,
1: с группой плит.
0: Япония.
1: Камчатка, Япония, Калифорния, Алеуты, понимаете, Чили. Это все вот эта зона.
2: То есть вот это вот самая опасная, в размерах всего мира самая опасная зона.
1: В размерах самая опасная зона, совершенно верно. Это вот этот Тихоокеанский сейсмический пояс. От него и цунами происходит. И, кстати, в этом поясе произошло землетрясение в Чили в 1960 году, но уникальнейшее, когда в прибрежной части Чили произошел разлом в земной коре протяженностью 1200 километров.
2: Я напомню нашим радиослушателям, Олег Евгеньевич Старовойт у нас в гостях. Если можно, от теории перейдем к практике. Меня вот вопрос мучает, слушателям наверняка будет тоже интересно узнать. Вообще, за определенное время наблюдений землетрясений, подземных толчков, их в мире становится больше или нет?
1: Их становится больше только лишь потому, что совершенствуется система регистрации. Это прежде всего.
2: То есть становятся более точные приборы,
1: более
2: соответственно,
1: точные
2: ученые
1: приборы, больше знают о... их приборов становится больше, они более равномерно покрывают земной шар. И естественно, что даже среди сейсмологов ходит такое выражение, что землетрясений нет там, где нет прибора.
2: А есть ли какая-то статистика,
1: извините,
2: цифра,
1: здесь,
2: может быть?
1: Извините, но не нужно пугать людей. Какие землетрясения, вы понимаете, бывают? Именно речь идет о слабых землетрясениях. Их нет там, где нет прибора. Но если есть прибор, он регистрирует, из-за этого мы можем слабые толчки, но они есть. То есть вы должны представить, что сегодня на земном шаре происходит более миллиона, я бы сказал, несколько миллионов землетрясений в год. Но из этих миллионов только единицы представляют для нас угрозу, опасность реальную для нашей жизни. Ну, и на сотни, будем так говорить. Причем эти землетрясения, как правило, в районе хорошо развитой инфраструктуры или в районах, так сказать, где могут возникать цунами. Вот это все для нас страшно. И таких землетрясений на земном шаре, которые могут вызвать, в частности, цунами, происходит примерно до сотни в год. Могут. Но не все вызывают. Потому что, чтобы вызвать цунами, для этого нужно определенного характера смещения дна океана. Вот представьте себе бассейн, и в бассейне пол сместился вот в таком направлении, в горизонтальном, то у вас поверхность воды это не ощутит. А если ощутит, то это... Но представьте себе, что пол в бассейне у вас сместился вертикально. Вот тут вы увидите, что вся толща воды пошла в одну сторону, которая вверх, а пошла в другую. То есть образовалась волна. Вот это и есть волна цунами. Потенциально опасными в смысле формирования цунами и являются очаги, которые имеют магнитуду 7, 7,5 и больше.
2: Вот, кстати, если можно, объясните нам, пожалуйста, даже вот лично я работаю в информационной службе «Эхо Москвы», иногда у меня возникают, я вынужден признаться, сложности с формулировками. Вот магнитуда и шкала Рихтера. Можете объяснить?
1: Это, конечно, извините меня, следствие работы СМИ. Я не хочу вас упрекать в этом, но это так и есть. Потому что органы средств массовой информации, они сообщают о землетрясениях. И когда они упорно твердят о том, что произошло землетрясение 6 баллов по шкале Рихтера, то это нонсенс, понимаете? Почему? Потому что землетрясение – это такое проявление живучести нашей планеты, то есть такое природное явление, которое имеет сегодня два измерения. Оно измеряется в энергии, которая сформирована очагом землетрясения. Вторая характеристика того же землетрясения – это то, как оно проявилось на поверхности Земли. Ну, будем говорить на конкретном примере. Вот у вас лампочка 220 вольт. 220 она будет всегда. Или она горит под потолком, или она горит у вас на настольной лампе. Это всегда 220. Это и есть магнитуда. А если эта лампочка освещает поверхность из настольной лампы, освещает поверхность из потолочной, вы скажете, нет, та освещает плохо, я плохо вижу. Это есть баллы. Понимаете? То есть баллы – это есть проявление землетрясения. Поэтому, если у вас произошло землетрясение с магнитудой, например, 5, таких много очень, то если оно расположено близко к поверхности Земли, то оно может дать очень неприятные последствия. Магнитуда 5,4 была в Ташкенте в 1966 году. Это привело к разрушению в Ташкенте всего центра города. Но оно было на глубине 8 километров. А представьте себе, что оно было бы такой же магнитуды, то есть такой же энергетического проявления, будем говорить, глубже, ну хотя бы на 10-15 километров, ничего подобного в Ташкенте бы не было.
0: А землетрясения происходят на глубине, на разных совершенно
1: глубинах. На разных глубинах. И наибольшее количество землетрясений происходит в земной коре. В среднем для всего земного шара земная кора – это примерно 30-35 километров толщина ее. Но она варьирует. Под дном океана это может быть 8-10 километров, а под горами до 70 километров доходит. В основном все землетрясения, а разрушительные особенно, происходят именно в земной коре. Поэтому глубина влияет на бальность, а энергетическая оценка – это единственная правильная, и будем говорить, единственная характеристика очага землетрясения, которая характеризует его силу.
2: То есть, как раз шкала Рихтера.
1: Когда я сказал, это и есть шкала Рихтера.
0: То есть, правильно
1: это
0: говорить.
1: Он придумал магнитуду. Рихтер придумал простую вещь. Взял, поставил приборы на расстоянии примерно 100 километров от очага этого землетрясения и сказал, что все, что регистрируется с амплитудой 1, допустим, микрон, смещение почвы, то все это будет магнитуда один.
2: А сколько вообще лет уже изучается активность Земли?
1: Немногим более 100 лет. Ага. И такая уже она старая наука.
0: В основном опытным.
1: В основном, понимаете, раньше тоже изучалось. Мы знаем много летописей по этому поводу. Угу. Но все это качественные были оценки. Ах, вот произошло землетрясение. Кстати, Пушкин даже описал землетрясение в Москве. Это все качественные оценки были. Вот я ощущал, что, понимаешь, стул подо мной двигался, или там лампочка, понимаешь, колебалась, или, и так далее. Количественное землетрясение началось в начале этого прошлого века. Наш академик Борис Борисович Голицын, крупнейший физик мирового имени, придумал систему регистрации, которая позволила смещение почвы превратить в электрический ток. Как только превратили в электрический ток, так, пожалуйста, начали регистрировать, записывать вот эти сейсмографы. Он сделал простую вещь. Раньше сейсмограф просто писал, что было сделано. Штативчик поставлен, через пружинку повесили гирю. И когда земля колеблется, поверхность земли колеблется, гиря остается в неподвижной. Почему? Потому что есть пружина, которая не передает колебания вот этого штатива на массу прибора. И если сюда поместить карандашик, а сюда поместить бумажку, то вы заметите, что движение приведет к тому, что будет записываться на бумаге вот эти вот колебательный процесс поверхности Земли. Но что сделал Голицын? А он взял вместо карандашика, поместил рамку в магнитное поле, рамку электрическую, ну, обычно провод. И движение рамки в магнитном поле, как вы знаете, это есть появление тока. И таким образом преобразовал это в ток. А как он преобразовал ток, началась уже система регистрации другая. Появились гальванометры, появились системы. А сегодня этот принцип до сих пор работает, но уже у нас не гальванометры регистрирующие системы, а мы уже регистрируем в цифровом виде, регистрируем на компьютер, сразу вводим информацию в машину, и поэтому процесс определения координат землетрясения, то есть где оно произошло, у нас сегодня сведен до минут, до первых минут.
0: Но это определение постфактум, когда землетрясение
1: это
0: произошло.
1: Это определение постфактум.
0: А если говорить о прогнозировании землетрясения?
1: Сейчас вот я хотел бы тут подчеркнуть одну важную совершенно вещь, что вот эта вот система, регистрирующая землетрясение, это сейсмическая станция. Прибор записывает колебания. И вот надо, чтобы эти колебания были переданы в центр сбора и обработки информации с разных станций. И тогда можно рассчитать, где произошло землетрясение, и когда оно произошло, и какой оно было силы. Вот эти три параметра определяются сейсмической сетью. И сегодня все, какие бы работы ни вели по землетрясениям, прогноз ли землетрясения, изучение ли сейсмической опасности для территории, то есть районирование сейсмическое, все равно все они базируются на данных о землетрясениях. А данные получаются с помощью вот этой сейсмической сети. И вот здесь я хотел бы сказать одну вещь для нас принципиальную, что сейсмическая сеть в России сегодня, с моей точки зрения, еще не отвечает тем требованиям, которые сегодня выдвигает наука о прогнозе. Наука о деталях строения мы еще не знаем.
2: Он не хватает станций, или у нас не хватает оборудования, или...
1: И того, и другого. И того, и другого. Что касается станций, то действительно их должно быть больше. Вот сегодня мы имеем дело, я позволю себе сослаться на работу нашего коллеги из Института физики Земли Российской академии наук, профессора Любушина, который сегодня занимается прогнозом землетрясений, причем занимается довольно успешно, с моей точки зрения, то оказывается, что ему для его исследований нужна очень плотная сейсмическая сеть, нужно большое количество станций на территории. И, в частности, он нашел такое. Это оказалось только Япония. Только в Японии 83 станции, которые дают ему необходимый материал для анализа, он использует сам. А когда он бросился к нашим, у нас, оказывается, плотности этой не хватает для его метода прогноза. Я не хочу, так сказать, преувеличивать значение его метода, и он еще не настолько совершенен, чтобы его признать, и что он необходим нам для внедрения уже, но мне представляется, что он очень перспективен.
2: Сколько денег может потребоваться на то, чтобы сделать такую плотную сеть?
1: Вы понимаете, сеть, если расчет какие-то? Это вопрос не только денег. Хотя, конечно, денег в первую очередь. Это вопрос вам...
2: Ну, я, простите, я думаю, энтузиазма-то хватает, и у ученых у всех, но...
1: Энтузиазма тоже не только энтузиазм. Это нужно еще и специалисты, чтобы были подготовлены, понимаете, чтобы они работали грамотно, как это нужно. Это нужно еще, чтобы и вся инфраструктура работала какая, чтобы была связь надежная, чтобы информация передавалась уверенно и надежно, без потерь, что крайне важно, и без искажений, что вполне может быть. Значит, это нужно, чтобы соответствующие были центры сбора и обработки информации, оснащенные современнейшими компьютерами, способными перерабатывать огромное количество информации, примерно такие, как сегодня существуют в прогнозе погоды Росгидромета. Вот, кстати, если позволите, я просто параллельно проведу один пример из нашей геофизической жизни, будем так говорить. Меня часто упрекают: ну вот вы сейсмологи, понимаешь ли, вот столько работаете уже более 100 лет, и приборы у вас есть, а прогноза не даете. Да, сейсмологи не дают прогноза. А вот мы, метеорологи, даем прогноз. Я начинаю говорить: давайте разберемся, что вы прогнозируете. Вы сегодня прогнозируете погоду, вы прогнозируете ее вариации, ее изменения на основании чего? На основании того, что вы наблюдаете среду, в которой происходят эти процессы. Вы видите атмосферу, запускаете зонд, поставили тысячи приборов кругом, они вам дают информацию. А что делает сейсмология сегодня? Она ведь тоже занимается изучением, но вы не умеете прогнозировать молнию. А что такое молния? Молния – это снятие электрического напряжения в атмосфере. А что такое землетрясение? Это снятие механического напряжения в твердой земле. Адекватные понятия с точки зрения физики. Но вы же понимаете, что среду, в которой происходит землетрясение, молния, мы же не видим, мы же ее плохо еще знаем. Единичные буровые скважины существуют, только которые проникают на глубину почти 10 километров всего лишь, 2 или 3 скважины в мире проникло. Остальные все поверхностные скважины где-то. Как мы можем говорить о все, что мы знаем о среде сегодня, оно все-таки еще однозначно нельзя интерпретировать. Это вариации, понимаете? Но мы знаем много, но этого недостаточно для того, чтобы уверенно разрабатывать системы прогноза.
2: Я напомню, слушайте программу «Сценарий 21». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. У нас в гостях Олег Евгеньевич Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук.
0: Хотел спросить у вас, все-таки какие-то прогнозы же сейсмологи делают? И иногда бывают случаи, когда говорят, что были зафиксированы толчки, и что через какое-то время могут быть более сильные. Вот такое же происходит? То есть какие-то все-таки варианты могут быть прогнозы?
1: Да, безусловно, прогнозные работы ведутся. Причем ведутся не только специалистами, сейсмологами, которые грамотно эту работу ведут, но ведутся еще многими людьми, которые надеются, что на предсказав землетрясение, а это в одном, в таком варианте выглядит как угадывание, угадав землетрясение, мы, может, получим, так сказать, соответствующий авторитет, финансирование и так далее. Так вот, я разделил бы эти прогнозные работы. Конечно, прежде всего, считаю, что работы прогнозов квалифицированно и последовательно ведутся сегодня в Институте физики Земли. Здесь есть группа ученых, одного я уже назвал, вот профессор Любушин, другой – это член-корреспондент Академии Соболев Геннадий Александрович, который ведет уже очень давно и долго работы по прогнозу, ведет очень хорошо, с моей точки зрения. Им разработана система прогноза на основании каталогов увеличений, которые мы вот выдаем ему для анализа сейсмического. Но тоже оба этих метода еще слабы в смысле времени. Что такое прогноз? Прогноз – это место, сила и время. Так вот, если место и силу, они уже в какой-то степени нам предсказывают даже в среднесрочном режиме, в краткосрочном я еще не берусь говорить, что это уверенно работает.
2: Среднесрочно – это сколько?
1: Это месяцы? Месяцы до года, понимаете? А краткосрочно – это недели, дни, вот такой. Вот это самое слабое место сегодня в прогнозе, конечно, краткосрочно.
2: Это в нашей науке или…
1: Мировой. Это в мировой науке, к сожалению. Ни в Китае, в котором их много, вы знаете, происходит, ни в Японии, ни в Калифорнии, в США, где особенно много землетрясений. К сожалению, сегодня краткосрочного прогноза нет.
2: То есть сейчас, смотрите, просто зафиксируем. Сейчас, смотрите, получается, нельзя предсказать землетрясение хотя бы за день. Предупредить население какого-то города, собирайте вещи, пакуйте, выезжайте куда-то там за город.
1: Да.
2: Максимум месяц мы вот можем...
1: Да, можно в какой-то степени месяц сказать, что может быть. И то, понимаете, сегодня говорится 100% уверенностью, вероятностью, к сожалению, наука не может. А это ведь к чему приводит? что если вы предскажете в этом районе будет землетрясение там с магнитудой 6, к примеру, понимаете, то вы представляете реакцию? Это реакция социальная. Это может до взрыва дойти. Это же больницы, это школы, это же огромная социальная
0: структура. А бывали такие случаи? Когда...
1: Вот. Но если вы сказали, а не произошло, это подрывает
2: доверие.
1: У народа доверие.
2: Ну, как все ругают у нас синоптиков, опять же, о которых вы говорили, то что там самое. Пообещали солнышко, а да. что на улице получили снежок.
1: То же самое. Ну, понимаете, на улице снежок – это еще как-то пережить.
2: Ну, конечно, да.
1: А
2: да,
1: когда
2: да.
1: речь идет о землетрясении, то это очень неприятная вещь. Это неприятное, и не знаешь, как реагировать потом. Если вы, понимаете, из 6 раз сказали, что не будет, а на 7-й раз оно произошло, причем произошло, может быть, и совершенно справедливо предсказано, оно было. Вследствие того, что 6 раз был ошибочный прогноз, то вы не выходили, и в этот момент как раз оно произошло. А надо было выйти, надо было как-то спасаться. Сегодня все-таки у нас проводятся превентивные мероприятия, чтобы как-то народ был готов. Что это за мероприятие? Ну, во-первых, МЧС проводит сегодня и очень неплохо шейку поставил эту работу в МЧС по учению в районах возможного землетрясения. Это очень важно, что значит учение. То есть приучают народ, как себя вести.
2: Когда уже тряхнуло.
1: Когда уже тряхнуло. Потому что прогноза у них тоже надежного, естественно, нет, потому что мы его даем. Я имею в виду, наука дает его. Наука надежно сегодня уверенно сказать не может. Хотя зоны выделяются.
2: Ну, простите, это учение именно персонала МЧС, а не...
1: Нет, это и население.
2: А, и население.
1: Объявляется тревога. Куда вы должны уйти, скрыться, стать ли в проеме, или вы должны лечь на пол. Это все.
2: А, кстати, вот два слова про советы. Что делать, если...
0: Да, если там... особенно многоэтажные.
1: Вы знаете, я бы даже не хотел. Это... Сейчас изданы целые брошюрки специальные в зонах сейсмоактивных. Они распространяются и МЧСом, и нашей службой сейсмической. Распространяются, они на Камчатке имеются, как себя
2: там вести. Такой огромный набор правил,
1: набор
2: куда
1: правил,
2: бежать.
1: Совершенно верно, набор бежать, правил и рекомендаций, я бы сказал. Понимаете, правила и рекомендации – это же не обязательная вещь, но, тем не менее, это именно научная рекомендация – это очень важно. И такие вещи существуют, и они позволяют все-таки как-то, понимаете, избирать. Но я хотел бы привести печальный случай наш. Это Сахалин, Нефтегорское землетрясение, 95-й год. Когда в районе, в котором мы не ожидали, что будет такое силы землетрясения, оно произошло, но оно произошло из страха, ведь этого землетрясения не только в том, что оно сила, а страх, что оно разрушило поселок Нефтегорск. А оказалось, что Нефтегорск был построен из зданий, на которых было написано «только не в сейсмических районах надо его возводить». Оно было возведено в сейсмическом районе. А школы, две там или три школы, которые были старые постройки, они выстояли, понимаете? То есть вопрос спасения людей, подготовки к землетрясению – это не только вопрос сейсмологов и МЧС, это вопрос и строителей, это вопрос правительства данной территории. Почему? Вот сейчас, я должен сказать, начаты работы, правда, ритм их желательно более энергичный, по укреплению зданий и сооружений старых в Петропавловске и Камчатском. То есть готовимся мы к тому, что там будет землетрясение. И мы знаем, что оно там будет. Вопрос только когда.
0: О каких сроках может идти речь?
1: Вы мне задаете вопрос.
0: Или речь идет о возможности землетрясения?
1: Понимаете, в чем дело? Если землетрясение это будет, а то, что оно там будет, в этом сомнений нет. История активности сейсмической Камчатки показывает, что там землетрясения бывают и довольно сильные. То сегодня сказать о времени – это значит дать прогноз. Я на себя это взять не могу.
0: Скажите, а цунами же легче спрогнозировать, поскольку оно определяется после землетрясения, насколько я понимаю?
1: Совершенно верно. Вы правы.
2: Но пока идет волна до побережья.
1: Пока идет волна до побережья, и я хотел бы здесь подчеркнуть, что если мы знаем, что землетрясение с магнитудой 7, 7,5 и больше порождает волну цунами уже опасную. Так вот, если такое землетрясение произошло, мы его называем цунами генным.
2: Что значит генным?
1: Генным – это генезис. Будет создана волна цунами. То есть будет источник волны цунами. Но это не значит, что волна цунами еще будет. Я рассказывал вам, что если подвижка в очаге горизонтальная, то волны цунами не будет. Если подвижка вертикальная, то будет максимально. И вот когда вертикальная преобладает, тогда возможен цунами. Но это же ведь очень трудно определить в процессе самого землетрясения, потому что оно прежде всего подводное. Имеется у нас случай, что мы реагируем на это дело. Вот будем говорить о чем. Сейчас создано в России после землетрясения, которое было Адамамское, когда была волна цунами, смывшая Пхукет, все эти районы.
2: 2004.
1: Совершенно страшные вещи были, когда погибло тысячи людей, и волна цунами дошла и до Пакистана, там погибло, и в Индии, и в Африке, даже за Африки. После этого было указание нашего президента о том, что подготовит мероприятие по повышению сейсмической безопасности нашей территории. И мы совместно с МЧС и Росгидрометом разработали систему, которая прошла проверку при землетрясении в Японии, когда Фукусима была разрушена. Вы знаете, это было в 2011 году. Угу. Кстати, вот...
0: Мы тоже приняли тогда цунами?
1: Мы приняли тоже цунами. Но цунами было слабеньким. Оно было там где-то в местах порядка 1-2 метров. Это не так страшно, понимаете, потому что все-таки 2 метра – это не 15-20 метров. Поэтому она где-то захлестнула берег. Но, такое... но самое главное, что наша служба вместе с Росгидрометом сработала, и мы предупредили, что будет цунами примерно вот таких параметров, о которых мы сейчас с вами говорим. Мы, как сейсмологи, дали механизм очага, и он показал, что может быть такое цунами. Мы, как сейсмологи, дали время, когда это было. Мы дали, сколько требуется времени волне, чтобы дойти. Росгидромет уже определял конкретно, мерил, какая волна измеряется, и прямо объявил уже тревогу цунами, когда у побережья пришла эта цунамигенная волна. То есть, эта система показала, что можно уже в России, я не хочу сказать стопроцентно уверенно предсказывать, но многие вещи по цунами предсказывать.
0: А от цунами защититься же невозможно.
1: Но практически от цунами, с моей точки зрения, защититься невозможно. В силу чего это вода? Вода – это несжимаемая
2: крепость. Просто убегать, уезжать.
1: Вот,
2: видимо,
1: единственное остается убегать или другое остается. Если вы находитесь на каком-то корабле, то вы корабль будете навстречу движению волны цунами в открытый океан. А чем ближе подходит волна цунами к берегу, тем период волны уменьшается, глубина уменьшается, амплитуда растет. Поэтому самое опасное и самые большие разрушения именно прибрежной части. И по отношению к объектам, стоящих на воде, и по отношению к объектам, находящихся на суше.
2: Напомню, у нас в гостях Олег Старовой, это заместитель директора по науке геофизической службы РАН. Говорим о землетрясениях.
1: Мне кажется, это очень важно и интересно, что сегодня Росатом, это организация, как вы знаете, которая у нас занимается вопросами строительства атомных сейсмических станций. Но атомные станции сегодня вызывают, так сказать, большую... Так сказать,
2: особенно как раз после Фукусимы.
1: Что, а вот, а мы продолжаем, мол, делать. Но они предложили, с моей точки зрения, интересные вещи. Они предложили именно построить сейчас атомную станцию на корабле. Сделайте ее на воде. И если будет цунами, она уйдет. Это... Понимаете, она не разрушится. Вот сейчас в Петропавловске, Камчатском, то есть на Камчатке стоит построить атомную станцию на воде.
2: Так а если не уйдет никуда, и все в море выльется?
1: Ну, что значит, все в море выльется? Не выльется. Не выльется. В этом-то и сила, чтобы сделать.
0: Это из разряда предложения или это уже...
1: Это из разряда проекта.
0: Проект.
1: Да, я слышал, что такой проект.
2: А сроки?
1: Другое
2: сроки
1: дело, какие? Разработка его, я не знаю, я не занимался этим делом и не хочу здесь что-то такое в этом смысле определять, но я знаю, что идея такая существует. И она, между прочим, имеет под собой, я бы сказал, нормальное, так сказать, физическое обоснование.
2: Но смотрите, это на воде, а на земле можно как-то обезопасить атомную электростанцию?
1: Можно, если построить ее на такой высоте, что никакое цунами, которое не будет, не достигнет.
2: Не-не-не, я не про цунами, я про землетрясение именно.
1: Про землетрясение, да, можно. Можно, почему? Как сделали умные японцы и как умные армяне это повторили. Станция атомная, она окружается на определенном расстоянии группой сейсмометров. И если приходит волна опасная для реактора, то реактор автоматически отключается. Вот простая идея. И она работает.
0: Коль вы уже заговорили о ядерной энергии в связи с землетрясениями, тоже интересует вопрос, есть ведь землетрясения не только природного характера, но и техногенного. И в частности, различные подземные ядерные испытания тоже могут вызывать землетрясения. Вот на вашем опыте наблюдений таких случаев было много, Северная Корея, например.
1: Вы знаете, вы затронули очень интересный вопрос, имеющий много аспектов, и политический, и социальный, и научный. Вот. Но мне, так сказать, повезло или посчастливилось, что я с 1987 года работал в комиссии ООН по созданию системы контроля за ядерными испытаниями. Меня рекомендовала Академия наук на эту работу, и вот я в Женеве провел 4 года, провели эксперименты соответствующие, затем уже в 1966 году, когда мы заключили, подписали договор в ООН, президент России Ельцин подписал договор о запрещении ядерных испытаний, а в 2000 году этот договор был ратифицирован, то, начиная вот с 90-х годов, со второй половины, началось создание такой системы в мире, контроля за ядерными испытаниями. Причем эта система в связи с тем же договором подписала большое количество стран, то создается международная система контроля. И в этой системе мы принимаем, Россия принимает участие. Принимают участие в этой две организации от России. Это Министерство обороны Российской Федерации и геофизическая служба, которую я имею честь представлять, Российской Академии Наук. И сегодня создается система, которая обеспечит контроль за проведением испытаний ядерного оружия. Причем это будут не только сейсмические методы контроля, но и методы инфразвуковые, радионуклидные, методы гидроакустики, если на воде и так далее. То есть это очень важная, интересная система, которая создается под эгидой Организации Объединенных Наций. На сегодня эта система создана уже примерно на 80% готова к работе. Но политического решения ввода ее в строй нет. Почему? Потому что не ратифицировали этот договор две ядерные державы – Соединенные Штаты Америки и Китай. А пока по условиям договора ядерные державы не ратифицируют, договор не вступает в силу. И вот сегодня эта система работает в опытном режиме, отрабатываются еще элементы ее. В экспериментальном режиме мы уже подаем эту информацию, обмениваемся, от них получаем. И эта система сегодня успешно работает на гражданские наши интересы, на гражданские дела. И так что деньги, вложенные в создание вот этой системы контроля за ядерными испытаниями, даже если в перспективе политическом, так сказать, она не будет ратифицированной договора ядерными державами, она не войдет в строй, но она в гражданском отношении, она абсолютно уникальна и абсолютно полезна. Так что здесь налогоплательщик, внесший свои деньги в это дело, может не жалеть.
0: По КНДР хотел уточнить. Все-таки фиксировались ведь?
1: Да, фиксировались, конечно, фиксировались. Нет, мы сообщали, и военные сообщали. Из сейсмической части контроля в нашей стране сооружается 17 сейсмических станций, входящих в эту международную систему. Из них 5 первичных станций входят в Минобороны, а 12 станций – это вспомогательные, так называемые, но они сегодня, навряд ли их можно назвать вспомогательными, они уже работают также в непрерывном режиме. Из них 10 наших. И здесь есть станция геофизической службы Российской Академии Наук. И что это позволяет? Вот было недавно испытание корейское. Мы буквально определили, когда оно произошло, в течение первых 10 минут. Эти данные уже были определены, уже было известно. То есть то, что это не землетрясение, мы уже по виду записи, по тому опыту, который у нас есть, мы уже видели. Но вот какого характера взрывы, что, к сожалению, мы в первые минуты сказать не могли. Но система, работающая в Вене, она тоже зафиксировала различными методами, и мир даже без объявления того, что произошло, уже знал об этом. Та же ситуация была, как вы знаете, в Пакистане, где он дважды взрывал. Уже эта система создана в Вене. В Вене там расположен центр этой службы, международный центр данных этой системы, то уже тоже было зафиксировано, тоже было определено. Так что эффективность этой системы себе показала.
2: Можно ли энергию землетрясений, может быть, цунами использовать на благо человечества? Конечно, это, наверное, странный вопрос, но это же огромное количество какой-то силы. Например, в сейсмоактивных районах поставить какие-то устройство, чтобы ну, таким образом генерировалась бы какая-то энергия, или это совсем фантазия у меня?
1: Вы знаете, вопрос непростой, естественно. И насколько я знаю, сегодня в этом направлении практически почти нет.

0: немножко другое, в том смысле, что энергии больше. Но эффект пока таких вот систем, такой, о котором можно было бы говорить в серьезном развитии для человечества, как говорят, так как сегодня говорят о ветровых. Ветровые более оказались эффективными системами, чем морские. Пока говорить вот...
1: Ну, и тем более, что непонятно, где такую систему ставить.
0: Энергия, да, пока непонятно даже, где ставить. А вот энергию самого, самого землетрясения, ну, это энергия упругой сейсмического, она выражена в упругих сейсмических волнах. Пока, так сказать, мы, я не знаю, чтобы упругая сейсмическая волна, кстати, есть много таких и работ даже, которые говорят о том, что упругая сейсмическая волна может явиться провокатором, так сказать, следующего землетрясения. И на этой базе построены идеологии создания геофизического оружия. Понимаете, что если мы, например, взорвем в каком-то месте, волна побежит, добежит до того места, которая подготовлена с точки зрения очага землетрясения, то есть напряжение высокое в этой среде, то достаточно вот маленькой капельки, как сработает очаг и произойдет землетрясение.
1: Мы в прошлой передаче как раз говорили про оружие будущего, и нам вот один из экспертов говорил, что в принципе это сложно, потому что, чтобы вызвать какие-то разрушения, ведь ну, смысл оружия как раз в этом, нужно будет, ну, как минимум, на какую-то определенную серьезную глубину на территории противника положить заряд.
0: Абсолютно вот, верно.
1: Ваше мнение, это вообще можно считать оружием будущего?
0: Я даже об этом писал в свое время и статью, и справки давал. Вы поймите, если хотят... Кавказ, наша территория. Если захотят, чтобы сработало землетрясение на Кавказе, а это зона наших больших интересов, прекрасно представляете, то надо, например, в Турции или в Иране взорвать, причем взорвать такой силы бомбы, чтобы она спровоцировала землетрясение еще больше, чем сама взрыв.
1: Ну так это же Турция пострадает.
0: Опыт показывает, прежде всего, пострадает Турция, пострадает Иран. Но самое главное, что Невада, вы знаете, испытания показали, что может ли, в принципе, взрыв спровоцировать? Да, может. Но ни разу за все время проведения невадских испытаний в Америке не было спровоцировано землетрясение большей силы, чем сам взрыв.
2: Сам взрыв.
0: Понимаете? То есть более слабенькие такие толчочки, как реакция на взрыв были, но не было ни одного землетрясения, которое было по мощности, то есть по энергии, по магнитуде сильнее, чем сам взрыв. Поэтому мне кажется, что идея вот такого оружия, основанная на этом принципе, она бесперспективна.
1: Вы сказали, что ученые сейчас обладают возможностью давать такие среднесрочные прогнозы на месяцы. А вы можете нам сказать, я не знаю, может быть, сослаться на уже определенные данные, или, ну, просто представить, в ближайшие 100 лет, может быть, даже в ближайшие 10 лет, в каких районах нас ждет что-то вот такое вот серьезное, что можно сравнить, например, то, что было в Индонезии, на Гаити или в Японии?
0: Значит, у нас сегодня есть так метод долгосрочного прогноза, который успешно создал для Камчатки, Сахалина и Курильских островов академик Федотов. Этот метод долгосрочного прогноза об этих 100 годах говорит. То есть, что это за метод? Этот метод, который выявляет зоны затишья, то есть, зоны, в которых вот сейчас не происходит землетрясение. Почему не происходит сильных? Потому что происходит накопление напряжения, накапливается, и когда произойдет предел какой-то прочности в этом мире, то произойдет землетрясение. Поэтому зона затишья является прогностическим признаком возможного землетрясения в том или ином районе. Вот академик Федотов выделяет такие зоны, но они являются, так сказать, перспективными с точки зрения долгосрока прогноза. Вот профессор Соболев, он выделяет зоны уже более в пределах вот этих территорий, выделяет зоны, которые имеют аномальное поведение по амплитудам активности сейсмической, по расположению очагов перед сильным землетрясением. Но пока это, так сказать, выделение этих зон, оно позволяет оконтурить зону, где будет. И примерно указывает силы. Но еще такому надежному среднесрочному прогнозу тоже их отнести нельзя. Но тем не менее такие работы есть. Ну, прежде всего, то, о чем вы спрашиваете, это, конечно, Камчатка. Это наиболее опасное с точки зрения сейсмической опасности. Потому я вам рассказывал перед этим, что там производятся мероприятия, и учения там происходят. Кстати, на Сахалине оно было, и на Камчатке. И население готовится там. И сейчас укрепляются дома строителями.
1: Ну, мы сейчас можем сказать, что условно в ближайшие 10-20 лет на Камчатке будет какое-то землетрясение, что вот и в рамках как раз этого идет подготовительная работа, укрепляется здание.

0: раскройте нам секрет. Меня, ну, вы же все-таки вы меня, знаете. Да,
1: провоцируете в какой-то степени на прогноз,
0: конечно,
1: который я не занимаюсь. Но, тем не менее, мне известно, поскольку наша служба ведет эти работы, и мы обеспечиваем данными. Судя по тому ситуации, которая сейчас есть на Камчатке, да, ожидается землетрясение. Сколько это будет? 10 лет? Не 10 лет, я сказать не могу.
0: А какая мощность?
1: Ожидается. Ожидается землетрясение с магнитудой порядка 6-7.
0: Какие?
2: С нижним пределом разрушения.
1: Да, да, да, да. Возможно, но оно может породить цунами. Угу. В зависимости от того, каков будет механизм этого очага, я вам рассказывал, это очень важно. Так что не берусь я. Понимаете, то, о чем мы с вами сейчас говорим, это есть предмет, так сказать, что люди будут слушать, проживающие там, и будут надеяться, что у меня какие-то данные в этом плане есть. Я еще раз повторяю, мои данные базируются только на наличии сейсмических данных из тех зон, где происходит. Но этого недостаточно для надежного прогноза.
2: Мы вот живем в Москве, и нам все кажется, что мы здесь в спокойствии абсолютно. Ну, потому что вроде как там в центре, не на краю тектонической плиты, где происходят все эти процессы. А возможно изменение ситуации? Может плита разломиться пополам? Не знаю. Какие-то вещи, которые могут вас, привести к землетрясениям здесь.
1: Да, ну, прежде всего, Москва ощущает, я повторяю, землетрясение, которое происходит в Карпатском регионе. А это Румыния, Молдавия, там происходят сильные землетрясения, вот это магнитудой 7-7.5, причем происходят они на достаточно большой глубине, порядка 100-150 километров, и таким образом волна от этого землетрясения, находящаяся довольно глубоко, легко распространяется и доходит до наших широт, до Москвы, до Волгограда, до Воронежа, Петербурга и так далее. И вот вы знаете, в 1977 году было сильное землетрясение. Там оно ощущалось у нас, здесь, в Москве. Явление вызвало большую панику руководства страны. В частности, мне приходилось общаться с Гришиным, секретарем Московского городского комитета партии. Это член Политбюро. И вот мне пришлось с ним разговаривать по этому поводу, поскольку в первые же минуты, когда это было в 9:30 вечера, я помню, сидел, смотрел программу вечерних новостей, и я почувствовал, как подо мной стол пошел, это в Обнинске было, 100 километров от Москвы. Я сразу понял, что землетрясение. Почему? Потому что тут же раздался звонок с пульта у нас, на котором дежурство, и сообщили, что станция Ужгорода дала сигнал о том, что происходит землетрясение. Ну, мы знали, что это район активный, и, так сказать, уже сработал опыт, сработало знание, что, возможно, землетрясение произошло там. И первый же звонок у нас был буквально от аппарата Гришина, где позвонил секретарь и сказал, что происходит в Москве. А Москва ощущала довольно сильно. Вот это гостиница «Спорт» на Ленинском проспекте. Там настолько сильно ходил верхние этажи, что жители сбегали вниз, сбегали на улицу, почувствовать эти колебания, особенно которые знали или пережили землетрясение. То есть это был эффект довольно сильный, хотя это было порядка 4 баллов, но тем не менее оно было. И, конечно, возник вопрос, что это такое, не является ли какой-нибудь террористический акт источником колебаний. Но мне пришлось взять на себя и сказать, что я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит волны землетрясений в Румынии. Ну, после этого последовало 3 моих доклада по этому поводу, по развитию этих событий, когда уже мы получили дополнительную информацию с других станций, то я рассказал, что это такое, что это явление, которое происходило и происходило в Москве и ранее. Вот 37-й год, 1837-й, прошу не путать, с другим 37-м. Вот. И об этом Карамзин еще писал, Пушкин писал. То есть в 1940-м году было землетрясение, которое ощущалось в Москве. То вот получилось, что это было природное явление, и успокоил я наше руководство о том, что бояться, что это акт террористический, не надо.
0: У нас совсем мало времени остается. Напомню, Олег Евгеньевич Старовойт у нас в гостях. А скажите, пожалуйста, ведь Сочи тоже находится в сейсмоактивной зоне, если я ничего не путаю. Вот Олимпиада пройдет в спокойной обстановке, ничего там не будет трясти.
1: Ну, первое, что скажу, что в соответствии с тем, что Сочи сейчас, вы понимаете, центр притяжения многих, так сказать, интересов, то мы получили средства на то, чтобы создать дополнительные сейсмические станции в этом регионе. И мы уже создали дополнительные станции в районе Красной Поляны. Сейчас развиваем саму Сочинскую сейсмическую станцию. Там станция работает давно, станция в хорошем, так сказать, состоянии. Развиваем сеть в районе Анапы, в районе Абхазии. То есть стараемся, чтобы как можно лучше понять развитие сейсмической активности в этом районе.
0: И что это вам сейчас, какие предварительные выводы можно сделать?
1: Ну, я здесь могу только мнение высказать пока, как вы понимаете, тут никаких данных нет. Я думаю, что ничего серьезного, угрожающего нашей Олимпиаде, которая мы вот, не должно быть. Но опасности могут быть всяческие. Природа, к сожалению, преподносит нам такие сюрпризы, которые мы на сегодня и не ожидаем. Но судя по той обстановке сейсмической, которая есть сегодня там, там часто происходят так называемые роевые землетрясения, то есть землетрясения слабенькие, но довольно часто, их много. Но это хорошо. Это значит, что напряжение в среде снимается этими маленькими толчками, и сильного не будет. Такие явления роя наблюдаются в той зоне. И вообще, эта зона у нас, мы не отмечали там землетрясения с магнитудой больше шестерки или больше даже 5.5. Понимаете? Поэтому я думаю, что все будет нормально.
0: Последний самый вопрос, если можно коротко. Как вам кажется, в ближайшие 100 лет, вот в 21 веке, удастся ли ученым найти возможность сделать такие краткосрочные прогнозы, чтобы не было для населения всего земного шара такой опасности, как землетрясение и цунами?
1: Я не знаю, удастся ли, но я знаю, что необходимо вести в этом направлении работы. Будут они успешны или не будут, ведь зависит от многих факторов. И самый главный фактор, что Земля наша существенно неоднородное, сложно устроенное тело, очень сложное. Она разбита разломами, вот этими плитами всякими, понимаете, и процессы, которые в ней происходят сегодня, мы еще плохо знаем. Надо научиться их знать. Для того, чтобы знать, надо изучать все, что можно сказать. То есть знания нас спасут. А когда знания в руках еще сознание, тогда это будет успех.
2: Спасибо большое. Олег Старовойт, замдиректора по науке геофизической службы Российской академии наук. Я напомню еще раз, основатель этой службы. И, кстати, насколько я знаю, вы спасали всю нашу сейсмологию в 90-е годы. За что вам, кстати, большое спасибо.

0: тема «Видимое и истинное движение планет». Но на самом деле сегодня мы в основном о видимом движении будем говорить, а на следующей лекции о динамике, ну то есть о причинах движения. Самое бросающееся в глаза – это, конечно, видимое изменение Луны. Каждую ночь, если хорошая погода, мы видим, как меняются фазы Луны. Фазы – это дольки освещенного лунного диска. Так мы это называем. Вот давайте посмотрим внимательно на эту серию снимков. Это реальная серия, сделанная в течение месяца. Вы видите очень много изменений Луны. Но видите только потому, что это действительно быстро проходящие кадры. А если вы реально будете наблюдать Луну ночь за ночью, многие из этих тонких изменений вам будут незаметны. Но уж фазы-то, конечно, бросятся в глаза. Сначала месяц, потом четвертушка, полнолуние и так далее. Но есть еще некоторые тонкие изменения. Это очень интересно, потому что вообще движение Луны – это самая сложная задача небесной механики. Самая сложная. Даже в начале 20 века теория движения Луны, теория, то есть формулы, описывающие положение Луны в зависимости от времени, занимала вот такой том. Американский астроном Браун составил теорию движения Луны, который, в общем, до сих пор, ну, немножко уточняют ее, но пользуется до сих пор. Это формула длиной в толстую книгу. Там много-много членов. Некоторые из них мы понимаем, а большинство не понимаем. И просто подгоняем под видимое движение. Это очень много интересного рассказывает о внутреннем строении Луны, о ее взаимодействии с Землей, в первую очередь, с планетами, с Солнцем и так далее. Но вот какие тут изменения, кроме фаз? Видимый размер меняется? Меняется. То больше, то меньше. Причину мы понимаем, да? Эллиптическая орбита Луны. Она то ближе, то дальше от нас. А еще какие? Ну, какие продвинутые. Про либрации мы будем говорить в следующий раз. Ну, хорошо, назовем их либрации. А что такое либрация? От какого корня? Либра. А что такое либра? Да, весы. А вы, наверное, не видели никогда такие весы с чашечками? Видели? Да, туда-сюда аптекарские такие весы. Вот их качнешь, они начинают туда-сюда, да. А какие либрации? По долготе, ну вот если смотреть на краевые моря, по долготе явно видно и по широте. Мы то южную часть, то северную лучше видим, да? О причинах этого поговорим в следующий раз, а сейчас о фазах. С фазами у нас некоторая недоработочка, у нас, то есть у астрономов. Мы обозначаем фазы от нуля до единицы. Ну, понятно, ноль – новолуние, единица – полнолуние и все промежуточные десятые доли. А вычисляется фаза просто. Ширина, наибольшая ширина освещенного, освещенной части диска по отношению к диаметру диска. Либо, это не очевидно, что то же самое, площадь освещенной части по отношению к полной площади. Попробуйте доказать, что это равноправные вещи. Довольно любопытно получается, что отношение линейных размеров и отношение площадей оказываются равными. Хотя мы привыкли, что площадь всегда как квадрат линейного размера изменяется. Ну хорошо, отношение ширины освещенной части. Но посмотрите, от нова к полнолунию от нуля до единицы пробегают фазы, а потом от единицы до нуля. И в результате, если написано, ну, в календаре каком-нибудь, там, отрывные календари раньше были, каждый листочек на один день, фаза Луны 0,5, вы не можете понять просто так, без рисунка. Это 0,5 начало лунного месяца или 0,5 поближе к его концу. Надо что-то придумать. Вот предыдущие поколения астрономов как ничего умного не придумали, а завещали это вам. Как обозначать фазу, чтобы она реально указывала на долю лунного месяца синодического. Попробуйте придумать какое-то математическое обозначение, чтобы это было удобно, чтобы компьютер понимал 0,5 – это что? Пока мы ничего не придумали. Может быть, буквы какие-то можно использовать, может, еще что-то. Кто придет с хорошей мыслью на оценку, на экзамен получит хорошую оценку. Изобретайте, изобретайте. А причина смены фаз? Далеко не каждому в наше время она ясна. Раньше, по-моему, люди точнее понимали, почему меняется фаза Луны. А вот, ну, я уже дедушка, я читаю часто книжки своим внучкам, и примерно каждая третья книга для детей написанная, в основном в детских книжках астрономические события объясняются, явления астрономические, неправильно трактует причину смены фаз. Буквально у меня уже целая стопка таких книжек скопилась, потому что те, кто сегодня пишут книжки для детей, они предыдущие 20 лет не учили в школе астрономию. И знаете, какая причина, как правило, предоставляется детям? Что каждый месяц происходит лунное затмение. Что это тень Земли падает на Луну. Это так? Но мы понимаем, что нет. А вот взрослые дяди и тети, которые пишут детские книжки, часто этого не понимают. Мы понимаем, что любая планета, не исключая Луну, освещается Солнцем так, что у нее половина шарика дневная сторона, половина ночная сторона. А мы в течение месяца видим и то, и другое. Луна нам демонстрирует и ночную, и дневную сторону с равной вероятностью, ну, с равным периодом. А это не значит, что она одно и то же полушарие нам демонстрирует. Это не так. Луна всегда одно полушарие к Земле оборачивает, потому что синхронно вращается вокруг оси и вокруг Земли обращается. Но при этом дневная и ночная сторона меняются местами, мы ее видим. Название лунных фаз на русском языке, как правило, только 4 названия мы имеем. Ну, по крайней мере, в календарях современных я других не видел. Новолуние, полнолуние, первая четверть, последняя четверть. Ну, можно придумать, правда, это я пытался с английского перевести, вот такие промежуточные фазы. Но, говорят, есть языки некоторых народов, ну, не очень сильно цивилизованных, но таких натуральных, на земле живущих, типа эскимосов, у которых для каждой фазы, для каждого из 29 дней лунного цикла есть свое название. Я не нашел таких. Но вообще говоря, в разных языках разный набор. Вот, пожалуйста, по-английски это звучит так. Ну, вот new, full, понятно. А вот waning, gibbous и... так, это waning, это waning. А, ну, правильно, waning. А waxing и waxing, да. А gibbous кто переведет? Незнакомое слово английское. Горбун или горбушка. Можно сказать, растущая горбатая луна или растущая горбушка. Ну вот я примерно так, выпуклый, горбатый, ну вот как мог, перевел. Можете придумать какие-нибудь другие варианты, мне в голову ничего не пришло. Жалко, что на русском языке не утвердилось большинство вот этих, ну, на английском все-таки, международных фаз. Можно придумать какие-то варианты на русском более... ну, более поэтические, а не просто горбушки. Есть еще одно явление, которое, конечно, бросается в глаза всем, конечно, не каждый понимает его причину. А именно, что когда молодая или очень старая Луна нам видна, то видно также и ночную ее, ночную сторону, как мы ее по-русски называем? А? Пепельный свет Луны. Ну, красиво, да, пепельный свет, хотя это ничего не говорит нам о причине, а откуда же берется свет на неосвещенной солнцем стороне Луны. Ну, мы это с вами понимаем, откуда, да? Откуда? От Земли. Поэтому по-английски это называется правильно. Earth shine. То есть тут присутствует идея, что это свет, отраженный от Земли. Ну, а кроме такой... умеренной красоты этого явления. Оно какую-то научную пользу несет. Пепельный свет Луны. Как его можно использовать для исследования чего-нибудь? Конечно. Смотрите, откуда он берется? Солнечный свет падает на Землю. Отражается, попадает на темную сторону Луны. И мы ее поэтому слабо освещенный видим. Но ведь прежде чем отразиться, он один раз проходит сквозь атмосферу Земли. Ну, часть отражается. Ну, собственно, он проходит. Облака, они почти на уровне Земли. Если говорить о там, 100 километрах атмосферы, облака почти на уровне Земли, потом отразившись от Луны, снова проходит. Значит, сколько раз этот свет проходит через атмосферу? Раз, два, три. Трижды он проходит через атмосферу Земли. Причем через атмосферу, так сказать, в интегральном смысле, через всю атмосферу дневного полушария Земли. Значит, уже отразившись и придя к нам на поверхность Земли, он несет какую-то информацию об атмосфере. Ну, кроме этого, еще и о самой поверхности Луны. Но это не очень важно, мы это можем по-другому измерить. А вот интегральные характеристики атмосферы, иначе как таким образом, до запуска, ну, например, спутников, там, геостационарных спутников, было невозможно измерить. А тут подарок природы. Луна как зеркало, которое дает нам возможность трижды просветить атмосферу Земли. Это можно использовать, чтобы, во-первых, облачность, среднюю облачность по дневному полушарию Земли измерить. Во-вторых, химический состав атмосферы, тоже средний, конечно. И вот тут, видите, линии появились, тут их не было, это чистый спектр Солнца, а тут уже появились линии поглощения, которые характеризуют атмосферу Земли. Важно ли это для изучения самой Земли? Да, в общем, неплохо. И этим пользовались раньше, до запуска искусственных спутников, особенно тех, которые далеко летают и могут окинуть взглядом целое полушарие Земли. А нынче этим редко пользуются, хотя еще я даже знаю выпускников ГАИШ, которые в этом направлении работают. Но это же замечательный метод отработать методику наблюдения экзопланет. Там тоже некоторые интегральные характеристики атмосферы экзопланеты, далекой планеты, мы получаем, когда она проходит на фоне своей звезды. И свет звезды, пройдя через атмосферу экзопланеты, попадает к нам в телескоп. В общем, этот метод опять начинает работать. Так что пепельный свет Луны, он не такая простая штука. Он, конечно, красивый, но он еще и полезный. Кто читал эту книгу? Перельмана? Чуть-чуть. Советую всем. Ну, трое, да? Это замечательная вещь, в которой очень много не только занимательных, но и вполне себе полезных очерков. Ну, например, один из них. Многие люди не понимают, почему, если солнечный свет симметрично освещает дневную сторону Луны, значит, серп должен быть всегда ориентирован на Солнце, это очевидно, да? И центральная линия серпа, она должна, ну, линия симметрии, всегда быть направлена на Солнце. Так? Ну, конечно, так, а как? Простая геометрия. Смотрят на дневную Луну, она часто бывает на голубом небе, видна днем, проводят прямую линию. Тут еще как-то получается, а вот тут явно линия симметрии смотрит вовсе даже не на Солнце. В чем же дело? Вот. А что такое небесная сфера, кроме нас с вами, мало кто знает. И что прямая линия на сфере – это вовсе даже не параллельная горизонту. Все понимают, горизонт – это линия. Значит, и любая линия на небе тоже должна быть ей параллельна. Это такое бытовое представление о прямых линиях. Но на сфере это не так. На сфере линия, параллельная горизонту, вовсе даже не прямая. Хотя вот этот рисунок вроде бы убеждает нас в обратном. Прямая – это кратчайшая между двумя точками. Очевидно, вот это вот более длинная дуга, чем прямая на этом рисунке. Но ведь экран – это не сфера, это проекция на плоскость. А где же у нас сфера? Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, вот на сфере правильно нарисованы линии. Две точки, ну, например, восток и запад, соединим их кратчайшей прямой. Кратчайшая прямая – это дуга большого круга. Ну, это, конечно, такие точки сингулярные, потому что в полюсах, то есть на концах диаметра лежат, поэтому их можно соединить бесконечным количеством прямых, что тоже любопытно, да? На плоскости у нас между двумя точками только одна прямая, а на шаре между диаметрально противоположными точками бесконечное количество прямых. Ну, пожалуйста, вот берем небесный экватор, здесь тоже дуга, это или вот это, соединяет две точки кратчайшей линией прямой. Вообще сфера – это хитрая штука. Вот эти самые сингулярные точки, полюса, они совсем особые свойства имеют. Ну ладно, забудем пока о полюсах. Две точки на сфере – Луна и Солнце. Где кратчайшая прямая? Дуга большого круга. Вот. Другой нет. И именно по дуге, хотя интуитивно кажется, что это не может быть, что луч света не может идти вот так. Но геометрически это действительно кратчайшая линия, и она вот так идет, и поэтому освещает, таким образом Солнце освещает Луну. К этому надо привыкнуть. Для астронома это рабочая поверхность, сфера. И надо привыкнуть мыслить вот в этих сферических координатах и в сферической геометрии. И она часто, ну, так сказать, с интуицией находится не в ладах. Но, тем не менее, это так. Линии на частично освещенной лунной поверхности. Край диска мы называем лимбом. Ну, не только Луна. Лимб на изображении планеты. Планеты тоже круглые. В общем, любое небесное тело, там, или эллиптической формы, его край в проекции на небесную сферу – это лимб. Лимб. А терминатор – это линия, отделяющая день от ночи. Почему Шварценеггера назвали терминатором, я не знаю. А терминатор – это еще и окончатель, да? Это вот завершитель. Ну, в конце концов, да, завершается день, начинается ночь. В общем, это тоже терминатор. Нулевой. Нулевая серия терминатора. А с фазой мы уже это дело с вами обсудили. И я все-таки прошу вас подумать над тем, как же нам изменить математическую запись фазы. Не только Луны, любой планеты. Любую планету мы тоже обычно наблюдаем частично освещенную Солнцем, а часть ночного полушария нам видна. Вот каким образом фазу определять так, чтобы было ясно, с какой стороны светлая часть диска, с востока или с запада. Может быть, какую-то букву надо приписывать. Но лучше обойтись без букв, лучше с цифрой иметь дело. Но вот пока никто не сообразил, как это сделать. К этому же примыкает понятие фазовый угол. Это угол между направлением света, падающего на планету, на любую планету, на Луну, например, и между направлением падающего и отраженного на наблюдателя. Вот этот вот угол. То есть в новолуние фазовый угол Луны, освещенный Солнцем, 0, в полнолуние 180, в полнолуние 0. Упал и отразился туда. Ну, с фазовым углом никаких неопределенностей нет, тут все понятно. И это тоже очень полезное понятие. Например, как зависит яркость или полный поток отраженного от Луны диска, от Луны света, от фазового угла? Может быть, вы так даже сами это наблюдали в природе. Когда молодая Луна, вы идете ночью, и практически темно. И небо темное, и земля почти не освещена, и молодой серпик Луны, и даже четверть Луны, то есть половина освещенного диска, все равно не освещают Землю как следует. Но вблизи полнолуния вдруг становится светло. Оказывается, зависимость потока света, отраженного Луной, от фазового угла очень неровная. В районе полнолуния вдруг свет, отраженный от Луны, становится очень ярким. Вот примерно такая зависимость между фазовым углом, там от нуля до 180 и яркостью лунного диска. В чем тут дело? Если бы это был бильярдный шар отполированный, то зависимость была бы вот такая примерно. Вот этого яркого пика в районе полнолуния. Да, здесь 180. А его бы не было. А смотрите, какая структура у Луны. Она вся в мелких кратерах. Она очень испещренная. И когда свет падает от Солнца под любым углом, кроме вертикального, он плохо освещает эти мелкие кратеры, мелкие углубления. И только вертикально падающий луч, ну или почти вертикально, может добраться до всех углублений на поверхности Луны. И вот эта вот зависимость, она довольно точно говорит о шероховатости поверхности любой планеты, в том числе и Луны. Спасибо. Так что это важная вещь. Его измеряли, фазовый угол, еще до полетов то космонавтов, и хорошо представляли себе структуру лунной поверхности именно потому, как ведет себя яркость Луны в зависимости от фазы Луны. Два понятия лунного месяца. Ну, давайте посмотрим сначала, как вращается Луна вокруг Земли. Ну, берем какое-то направление, новолуние. Пока Луна делает один оборот вокруг Земли, Земля за это время проходит примерно 1/12 часть своего орбитального оборота вокруг Солнца и перемещается сюда. Луна заканчивает оборот относительно направления на какие-то очень, ну, мы говорим на звезды, на очень далекие объекты. Закончила, но из-за перемещения Земли направление на Солнце уже изменилось, и Луне надо некоторое время, чтобы вновь добраться до новолуния. От новолуния до новолуния проходит период больший орбитального периода Луны. Ну, поэтому у нас как бы два периода для Луны. Период орбитальный относительно звезд, сидерический, по-моему, тут, есть у меня от греческого сидус звездный, сидерический. Это орбитальный период Луны, 27, там, примерно с половиной суток. А период смены фаз, он подлиннее, он на 3 дня примерно, там, ну, на 2 дня. Длиннее с небольшим, потому что Луне нужно закончить свой оборот относительно направления на Солнце. Вот получается два периода, синодический, сидерический, все очень просто. Один покороче, другой подлиннее. И, конечно, в быту нас интересует только синодический. Синод – это собрание, то есть Луна собирается опять с Солнцем в одном направлении, совмещая, ну, не полностью совмещается, но подходит к нему поближе. Нас интересует, конечно, ну, нас, то есть обывателей, смена фаз лунных, а астрономов, конечно, движение, динамика Луны. И поэтому есть еще второй период. Собственно, то же самое можно ввести для любой планеты. Земля, ну пусть это будет Земля, движется, планета какая-нибудь там, Марс тоже по своей орбите движется, и мы можем два периода рассматривать. Во-первых, просто физический период обращения планеты по ее орбите, а второй период – это относительно земного наблюдателя. Ну, если начнем отсюда, планета сделала оборот от противостояния, вот момент Солнца, Земля, планета, противостояние там планеты с Солнцем. А за это время Земля, вернее так, Земля сделала оборот, а планета ушла куда-то. И Земле надо ее догнать, чтобы вновь увидеть противостояние. Соотношение периодов очень простое. Единица, деленная на период, это частота. Ну, понятно, на языке физики частота обращения. Ясно, что тут частоты либо складываются, либо... Разность частот надо найти в зависимости от того, Землей мы считаем внешнюю планету или Земля на внешней орбите, а планета на внутренней. Если это Земля, это Венера, то вот эта формула. Если здесь Земля, а здесь Марс, то вот эта формула. Ну, потому что внутренние планеты всегда более короткий период имеют, чем внешние планеты. Формула простая, ничего хитрого в ней нет. Всегда надо помнить частота обращения либо складывается, либо отнимается, в зависимости от того, кто из них быстрее совершает оборот. Взаимные конфигурации планет. Ну, пусть это Земля. Для внутренних планет, то есть находящихся, орбиты которых лежат внутри орбиты Земли. Раньше их называли верхние планеты, ну пусть. А нынче мы их называем внутренние. Пусть это будет Венера. 4 характерных точки на орбите по отношению к Земле, к земному наблюдателю, которые мы выделяем. Верхнее соединение с Солнцем, нижнее соединение с Солнцем и крайние точки, дальше которых по углу планета уже никогда не будет наблюдаться с Земли. Наибольшая западная, наибольшая восточная элонгация. Именно так. В некоторых учебниках и даже справочниках напутана эта терминология. И там пишут просто «западная элонгация», «восточная элонгация» и какую-то конкретную цифру, какой-то угол. Нет, элонгация – это угол, он может быть любым. А когда говорят о максимальном удалении угловом от Солнца, надо добавлять прилагательное. Максимальная элонгация к западу, максимальная к востоку. У внешней планеты, ну, тоже 4, но хотя вот квадратуры мы как-то в своей работе уже давно не применяем. А соединение и противостояние – это очень важные положения, потому что в противостоянии внешняя планета ближе всего к нам, и более того, она чудесно освещена Солнцем. Мы видим дневное полушарие. А в соединении планета за... соединение одно только может быть, понятно, нижнего не может быть у внешней планеты. Соединение, она за Солнцем, во-первых, максимально далеко от нас, а во-вторых, попробуй с ней ее наблюдать или там связаться с ней по радио, если у вас там луноход, какой-нибудь марсоход стоит, потому что Солнце светит вам в антенну радиотелескопа. А вот сейчас как раз Марс, насколько я понимаю, подходит к соединению с Солнцем, и у нас прям беда. Там вертолет забарахлил. Знаете, да, на Марсе уже полгода сидит вертолет, его надо чинить, а связаться с ним трудно, почти невозможно, потому что Марс спрятался, ну, не спрятался, он где-то здесь в направлении близком к Солнечному, и большой перерыв там на месяц почти устроили, а за это время вертолет может замерзнуть, и мы его потеряем. В общем, соединение – это неприятная позиция планеты, а противостояние – это любимое, особенно у астрономов прошлого, когда в телескоп хотели чего-то там увидеть на поверхности Марса, например. Ну, еще раз посмотрели на название этих критических точек, а теперь я их убираю. Ну, давайте проверим, как называется точка номер 4. Наибольшая восточная. А почему восточная? Да, потому что от Солнца к востоку на небесной сфере эта планета отстоит. Хорошо, а эта точка третья, как называется? Соединение? Какое соединение? Ладно, а точка Б, как называется, кто скажет?
1: Соединение.
0: Не подсказывать. Соединение. Раз направление Солнца, значит соединение. А какое? А никакое. Оно единственное для внешней планеты. Другого быть не может, да? Хорошо. Вот видите, не так все просто. Значит, надо запомнить. Ладно. Поехали дальше. Для внешних планет фазовый угол может быть любым. Потому что, ну, понятно почему. А вот для внутренних планет тут, конечно, мы ограничены. Угловое расстояние внутренней планеты от Солнца ограничено, связано с соотношением радиусов орбиты планеты и Земли. Это очень печально, потому что, например, для Меркурия максимальная элонгация очень маленькая. Ну, тут написано 28 градусов, На самом деле она, конечно, немножечко меняется. А по какой причине? Да, из-за эллиптической формы орбиты. Земля может быть в момент максимальной элонгации по-разному ориентирована относительно большой оси эллиптической орбиты Меркурия, а у Меркурия довольно большая, 0,2 эксцентриситет орбиты. Так что там что-то в пределах от 24, по-моему, до 28 градусов, но максимальное 28 градусов. Это очень мало, 28 градусов. Представьте себе, пока Солнце над горизонтом, мы вообще ничего не видим на небе, ну какой там Меркурий? А Солнце опустилось под горизонт, небо еще достаточно ясное. И нам надо ждать, чтобы Солнце углубилось, ну, я не знаю, градусов хотя бы на 10-12 под горизонт, чтобы небо потемнело. А в этот момент и Меркурий уже тоже подходит к горизонту. И мы его видим сквозь большую толщу атмосферы. Ну, и почти ничего на нем не видим. Это всегда угнетало астрономов. С Венерой лучше обстоит дело, потому что максимальная элонгация даже, по-моему, 48 бывает градусов иногда. Орбита у нее почти круговая, у Земли тоже почти круговая. Но 48 градусов – это уже много, и когда Солнце глубоко под горизонтом, Венера еще достаточно высоко над горизонтом. А зависят ли условия наблюдения Меркурия и Венеры от вашей географической широты? Кто может сказать? Вот вы живете в Москве, или в Сочи, или где-нибудь на экваторе Земли. Будет разница в возможностях наблюдения этих планет? А где лучше?
1: В Чили.
0: В Чили? Конечно, на экваторе. А почему? По какой причине? Планеты движутся более или менее по эклиптике. Вот наш горизонт, вот эклиптика. Вот планета, а вот Солнце. Нам надо, чтобы Солнце опустилось на определенную глубину под горизонт, иначе небо слишком светлое. Значит, когда вы живете на экваторе, оно уходит вертикально и быстро опускается под горизонт. А когда на какой-то географической широте, то нам надо длинный кусок солнечной траектории пройти, чтобы опуститься на определенную глубину под горизонт. При этом и планета оказывается, хотя вот этот угол максимальной элонгации сокращается, но на определенной географической широте планета все ближе и ближе к горизонту при приближении наблюдателя к полюсу географическому. А на экваторе она при том же расстоянии от Солнца она оказывается выше над горизонтом. Соответственно, меньше толща воздуха, сквозь которую вы смотрите на планету. Ну, лучшее изображение. Спасибо. Так что на экваторе надо строить обсерваторию. Но там плохо. Лучше в Чили, конечно. А движение планет, видимое движение планет, очень сложно происходит. Вот, пожалуйста, перед вами траектория Марса в 2007-2008, да и в любом другом году примерно так же. Мы несколько характерных моментов можем выделить. Прямое движение, прямое в смысле с запада на восток, туда же, куда Солнце, куда Луна движется. Точки стояния и обратное движение. Недавно я получил электронное письмо от одного увлеченного астрономией молодого человека. Он говорит: не могу понять, как планета останавливается в пространстве и начинает двигаться в другую сторону. Ведь у вас же написано обратное движение. Ну как? Никак, конечно, не может планета остановиться и повернуть вектор своей скорости в другую сторону. Ж куда летит по орбите, туда и летит. А почему мы так хитро с Земли наблюдаем ее? Или, между прочим, каждый раз по-разному. Представьте себе астронома Древней Греции, у которого волосы дыбом были от вот этих вот постоянных смен курса планеты. Да еще каждый раз это по-разному происходит. Марс один и тот же, а вот эти его петли на траектории, ну, желтеньким это эклиптика нарисована, они каждый раз разные, да еще и вот такие вот замысловатые. математики, ну, они же астрономы Древней Греции, и не только Греции, и до древних греков Вавилона, пытались объяснить это дело. Им надо было прогнозировать положение планет, то есть теорию какую-то, а тут вот прямое движение, попятное, вновь прямое, точки стояния. Как же они выкрутились из этой очень сложной математической проблемы? Им не надо было физику объяснять, им надо было только найти формулы, которые бы давали прогноз положения планеты в зависимости от дня, года, там, от даты. И они выкрутились. В общем, они, конечно, не понимали причину. Хотя, может, кто-нибудь и понимал, но я не знаю. Не оставили они нам следов этого. Думали, что Земля – это центр мира. Сегодня-то мы понимаем, Земля по своей орбите летит, другая планета по своей орбите и наклонена к плоскости земной орбиты, и скорость у внешних планет не такая, меньшая, чем у движения Земли. И, конечно, наблюдая с движущегося объекта, движущуюся планету, мы легко сегодня объясняем вот эти вот пируэты. Но для древних греков это была очень тяжелая работа. И, кстати, не только внешние, внутренние планеты, Меркурий и Венера тоже испытывают и попятное, и прямое движение. Ну, тут два варианта нарисованы. Либо Земля внутри, либо Земля на внешней орбите, а тут мы наблюдаем внутреннюю. И та, ну, ситуации совершенно зеркальные, похожие. Более того, у каждой планеты свой размах вот этого вот попятного движения наблюдался. Например, прямо кусочек из календаря астрономического. Это размах петли обратного движения Марса, а это Сатурна. Они разные. Значит, надо было еще для каждой планеты какую-то свою математическую модель движения придумывать. Сегодня мы понимаем, мы наблюдаем их с движущейся Земли. Земля, так сказать, одинаково движется, на какую планету мы не смотрели. Значит, вот это не что иное, как параллакс. Это связано с движением самой Земли, параллактическое смещение. Ну, конечно, еще и сама планета движется. Но далекие планеты медленно движутся, а Земля-то быстро. Это не, чем дальше от нас планета, тем меньше ее параллакс. Это не что иное, как проявление годичного параллакса. Но в ту пору не было таких понятий. И надо было как-то вот придумать какую-то математику. И ведь придумали. Причем еще до Птолемея. Ну, Птолемей классик у нас считается. Он завершил всю эту работу. Еще до него придумали. И даже похоже, что до древних греков еще первые идеи были. А идеи были такие. Да, Земля в центре. Оставим ее в покое. Попробуем сделать комбинацию простых движений, из которых вот эта сложная петлеобразная наблюдаемая движение планет получается. А почему они комбинировали простые равномерные круговые движения? А у них не было ни калькуляторов, ни компьютеров. И чтобы сделать прогноз положения, единственный вариант – это круговое с постоянной скоростью. Тогда угол пропорционален времени, и ты можешь на песке там, или на пергаменте палочкой такие простые вычисления делать. Ни синусов, ни косинусов, ни сложных там интегралов они брать не умели. Поэтому им приходилось комбинировать вот такие вещи. Ну, придумали. Земля. Вокруг нее вращается некая система под названием дифферент. Ну, дифферент несущий, значит. Ну, как карусель. А точка на дифференте, которая называется, по-моему, центральная планета у греков называлась, она мнимая, там никакой планеты нет. А реальная планета вокруг этой точки, равномерно движущейся, тоже равномерно вращается. Идея чрезвычайно красивая и в первом приближении работоспособная. Вот, пожалуйста, смотрим, как будет такая точка перемещаться. Вот они, петли, обратное, попятное движение, стояние, прямое движение, попятное. Замечательно, то, что это пришло в голову им. Можно только радоваться. И они радовались, но пытались все лучше и лучше эту модель подгонять под видимое перемещение планеты на фоне звезд. Окончательно эта система, эта математическая система приняла вид вот в книжке, ну, в книжке. Это там целый набор был из 13 книг, написанных Клавдием Птолемеем. Птолемей замечательная фигура был, он уже после Рождества Христова, так сказать, на излете греческой цивилизации работал и, так сказать, объединил все достижения древних греков в этой своей книжке. «Альмагест» – это уже не его название. Ну, «Альмаджестик» – это арабы дали такое название, когда перенимали всю эту математическую культуру у греков. Как он ее называл? А, он ее называл «Математическое построение в 13 книгах». Ну, а мы сегодня вслед за арабами называем «Альмагест». Он, конечно, не ограничился, и он, и даже предшественники его, одним эпициклом. Слишком просто бы получалось и однообразно. А мы видели, как Марс эти петли по-разному выписывает. Можно на первый эпицикл посадить второй, на второй – третий, четвертый, пятый. И эти комбинации все точнее и точнее будут вам, так сказать, поправочки давать все более и более высокого уровня к такому вот простому движению. Что это нам напоминает сегодня? Конечно. Разложение в ряд по степеням синусов и косинусов. Равномерное круговое движение, оно описывается синусом или косинусом с аргументом временем. И это разложение в ряд. Гениально! Греки пришли к этой идее, не зная ни слова Фурье, ни слова ряд, ни вообще ничего, ни синусов. Но у них тригонометрия уже так в слабом виде была. Правда, не синусы, там тангенсами, они и дугами пользовались. Ну ладно. В общем, это гениально, конечно. И можно было продолжать это дело и настраивать один эпицикл на другой, то есть следующий и следующий член разложения, которые подгоняют все точнее и точнее наблюдаемое к вычисленному положению. Замечательная идея. И вот так мы получаем действительно. И надо вам сказать, в большинстве книжек, даже учебников, в которых вот эта вот древнегреческая математика, если сказать, небесная механика описывается, вот на этом и заканчивают ее описание. Дифферент и эпицикл. Ну ладно, несколько эпициклов. И все. Греки были не такие простые. Они понимали, что одним этим не опишешь. Ну, сейчас покажу, как они вышли из этого затруднения. Вот теперь посмотрите. Правильно ли выглядит вот эта интерпретация древнегреческой геоцентрической системы мира? Земля, Луна вокруг Земли, в этом греки не сомневались, тут все понятно. Мы видим фазы Луны, поэтому, ну, ясно все. И вот такие. Ну, тут по одному эпициклу, это, конечно, условно нарисовано, их там может быть много-много. Но вот в этой части правильно нарисовано? То есть центры эпициклов смотрят на Солнце всегда на прямой линии? Конечно, правильно. Но современные авторы

Венера вообще в противостоянии. Грек бы долго смеялся над такой иллюстрацией, сказал бы, ну, ребята, вы в 21 веке совсем уж. Правда, это 20 века картинка. Вы вообще нас за людей не считаете. Мы, древние греки, все-таки были более просвещенными в области астрономии, чем автор этой иллюстрации. А ведь это взято из учебника. Правда, школьного. А? Не слышу. Ну, не, Воронцов не хуже греков это понимал. Нет. Нет. Ну, не скажи. Вот тот самый выдуманный портрет Клавдия Птолемея. И он, конечно, очень был просвещен. Он был географ, кстати говоря, и астролог, и, кажется, немножко химией занимался, и астрономией. И очень сильно продвинул все эти науки. Если не верите, уже существует русский перевод Альмагеста. Правда, появился он всего лишь 24 года тому назад. Хотя на европейские языки его, наверное, 500 или 600 лет назад перевели, а больше даже, в 14 веке, почти 700 лет назад. Но, к счастью, он на русском появился. Так вот, очень советую вам, когда-нибудь, взяв в библиотеке или книжка еще в книжных магазинах продается, открыть и попробовать страниц 10-12 прочитать. Комплекс неполноценности вам обеспечен. Такой геометрии вы в жизни не встречали. Алгебры там нет. С алгеброй они еще не были знакомы. Но там такая зубодробительная геометрия, что слабо не покажется. В общем, поймете, да, что за эти 20 с лишним веков мы недалеко ушли, а может быть даже в обратную сторону по отношению к Клавдию Птолемею и его коллегам. Очень сложная геометрия, построения там такие, и в конце концов правильные. И вот что я вам скажу. На самом деле в Альмагесте намного сложнее эта система представлена, чем нам ее в упрощенном виде там, в энциклопедиях или в учебниках показывают. На самом деле у Птолемея Земля не находится в центре дифферента. Он это понимал. Есть центр дифферента неподвижный, есть Земля неподвижная, и еще некая точка под названием эквант, тоже неподвижная. Но дифферент вращается равномерно вокруг этой точки, а значит, неравномерно вокруг Земли. А положение планеты вообще, наблюдатель помещен вот сюда, вне Земли. И вот при наблюдении из экванта равномерное вращение по эпициклу, да еще тут их много, и по дифференту, оно представляется для земных наблюдателей. Наблюдатель вот тут, и он как будто бы сообщает землянам, где на небе должна быть планета. Вот тогда все получается очень здорово. Смотрите, равномерное вращение вокруг, а где он, вот, центр дифферента, при наблюдении не из центра, оно кажется неравномерным. Тут короткий радиус, тут длинный радиус, а Земля здесь, значит, здесь при одинаковом угле мы проскакиваем быстрее, здесь медленнее, тут наиболее далекая точка орбиты, тут наиболее близкая точка орбиты, к Солнцу, как мы сегодня говорим, на самом деле, где там Солнце, непонятно, а его нет вообще, там Земля у нас. И вот эта вот система эквантов, она уже потом она была арабами развита, ну, не сильно, в общем, Птолемей это все сделал. Вот как на самом деле у древних греков выглядела геоцентрическая система. Это была весьма сложная геометрическая конструкция, которая, а если бы она была плохой, ее бы 1500 лет потом не использовали. К ней стали какие-то претензии предъявлять только в середине 16 века. Ну, Коперник вот. Коперника и его, так сказать, коллег уже не удовлетворял точность системы Птолемея. А все предыдущие эпохи, 1500 лет, работала эта система. Значит, она была очень хороша. Да, физики в ней нет никакой. Но математиков не часто вообще физика заботит. Если есть уравнение, которое описывает какое-то явление, то

0: под действием каких причин это происходит, для математика почти всегда безразлично. И вот это действительно очень изощренная система. Это грандиозное построение. Не зря он его назвал «великое построение». И арабы говорили «аль-маджестик», «великая книга». Работала, но тут надо было геометрию знать. Наконец, Коперник стал ее модернизировать. Вот, с одной стороны, он вспомнил, что древние греки говорили, кажется, все-таки не Земля, а Солнце в центре мира. С другой стороны, он ее не сильно модернизировал, а просто заметил, что многие у разных планет, многие эпициклы имеют один и тот же период. Это неспроста. Конечно, неспроста, потому что это период, отражающий движение Земли вокруг Солнца. Значит, их можно выбросить из системы, заставив Землю, то есть наблюдателя на Земле, двигаться вокруг Солнца. И он таким образом упростил систему Птолемея, но не думайте, что вот это вот окончательный вид, да, это страница из работы Коперника об обращении небесных сфер. Солнце тут, вот Сол, планеты по круглым орбитам, это просто скетч такой, в общем, рисуночек. А дальше идет в книге Коперника тоже система эпициклов, но их там поменьше, попроще она, потому что он заставил Землю двигаться. Но он тоже не мог построить что-то работоспособное без дифферентов, без эпициклов. Дифферента еще уже нет, да, Земля движется. Но эпициклы нужны, потому что у планет на самом деле орбиты-то не круговые, надо ее потихонечку туда-сюда от Земли удалять, приближать. А, кстати говоря, вот они, тут эпициклы-то. Ну хорошо, Коперник, так сказать, дал импульс к тому, чтобы продолжить работу над математической теорией движения планет. Что Птолемей уже, ну, как-то вот не работает. Надо что-то новое. И его шаг был принципиальным. Солнце в центре, Земля на орбите, она равноправна с другими планетами, противоречила Библии, были разные неприятности. Ну, у Коперника их не было. Он сам был служителем церкви, ну и вовремя умер, в общем, книжка его вышла практически в день его смерти, так что он как-то избежал неприятностей, а его последователи не избежали. Помните судьбу Джордано Бруно? Ну вот, на костре. Правда, ее сожгли отнюдь не за пропаганду теории Коперника, ну в том числе, да, и за Коперника. Ну, главное, его грех был, что он там с Библией немножко не соглашался. Ну и потом новая эпоха началась, и она уже связана с Кеплером. Но у Кеплера был предшественник замечательный, Тихо Браге. История его вообще удивительная история. Я вам одну вещь расскажу. Тихо Браге был, конечно, на дорогих хлебах вырос. Он рано лишился отца, его установил брат отца, дядя его. Дядя был очень богатый, дал прекрасное образование Тихо Браге, там сначала в Дании, потом в Германии. Ну и Тихо Браге, любознательный молодой человек, увлекся всеми науками, и там алхимией, и астрономией с детства увлекался, ну, в общем, всеми-всеми естественными науками, и неестественными тоже. А что же он вот, какое происшествие сконцентрировало его интересы на астрономии. Он стал великим астрономом своей эпохи. Знаете, какое? Какое?
1: Сверхновое.
0: Нет, намного раньше. Намного раньше. Солнечное затмение. Он в юности наблюдал солнечное затмение. Это его так поразило, что он отбросил все свои увлечения, и у него осталась главная астрономия. Много лет назад в нашей стране должно было произойти солнечное затмение на Дальнем Востоке, вообще там на Сахалине. И наши студенты, сегодня они уже профессора, задумали туда поехать. А дорого, из Москвы на Дальний Восток. А я был тогда председателем студенческого научного общества, я подумал, как бы деньги выбить из МГУ на эту поездку, там человек 6. И сделал такой опрос своих коллег в ГАИШе. А кто в детстве наблюдал полное солнечное затмение? Вы знаете, что вероятность наблюдать солнечное затмение полное, очень маленькая. Через одну точку земного шара лунная тень пробегает в среднем раз во сколько лет? В 300 лет. То есть, сидя на одном месте, ты почти не имеешь шансов наблюдать полное солнечное затмение. И оказалось, что чуть ли не каждый третий сотрудник нашего института в детстве, ну или в школьные годы, наблюдал полное солнечное затмение. Это явно выходит за пределы случайного. И я с этой статистикой пошел к проректору МГУ, а он математик был, да, проректор МГУ, да, почти все проректоры математики были, и говорю ему, вот так и так, статистика говорит о том, что наблюдая в юности полное солнечное затмение, вы, значит, профессионально ориентируетесь в области астрономии. Я считаю, не знал про Тихо Браги, что его тоже затмение толкнуло в астрономию. И я тоже наблюдал в первом классе школы солнечное затмение, и тоже это как-то вот заинтересовало меня. Проректор, а он же математик, он увидел эту статистику и был так ей поражен, что дал деньги. Подписал мое, значит, заявление, и наши студенты поехали на Дальний Восток, поели там красные икры, пронаблюдали солнечное затмение, и с тех пор некоторые из них стали выдающимися астрономами. Так, а кто из вас наблюдал полное солнечное затмение? Нет, именно полное. Корону. Один? Так, два. Перспективы вашей профессиональной деятельности остаются под вопросом. Ну ладно, посмотрим.
1: Нет. Даже ректор вообще математик, так что может быть.
0: Тут уже дело не в математике. Хорошо. Итак, солнечное затмение повернуло ее. А потом он уже наблюдал сверхновую в Кассиопее. Да, это все было потом, когда он уже был настоящим, так сказать, астроном. Ему повезло вдвойне. Он не просто наблюдал вспышку сверхновой в Кассиопее, он хорошо это описал, заслужил благодарность короля шведского и получил в награду остров. Ребята, в истории науки такого больше не было. Чтобы ученый получил персональный остров, там в проливе Зунд между Данией и Швецией, построил там замок, ну, он, правда, попроще выглядел, чем на этой картинке, но все равно. Два замка построил. Вот Ураниборг и второй как-то у него назывался, не помню, Штернборг, по-моему. Вот. И работал там, работал очень активно. А оптики тогда не было, телескопы еще не изобрели. У него были угломерные инструменты, но очень точные, металлические. У греков были деревянные, у него металлические, тонко разграфленные на деления минутные, не только градусные, но и минутные. Это, в общем, такая сложная процедура. И он наблюдал с большими квадрантами. Чем больше квадрант, квадрант угловой, угломерный инструмент, тем больше ширина каждого деления. Да еще, вот, может быть, вы замечали, там вот такие наклонные линии. Что это такое? А кто имел дело с штангенциркулем, вот для измерения? Там такая штука есть, вторая шкала маленькая, нониус. Нониус, который десятые доли делений помогает. Вот, это нониусы, это их, так сказать, вариант нониусов. В общем, он выжил из зрения человека и вот таких без оптики, но крупных угломерных инструментов по максимуму. У него точность измерений была примерно одна угловая минута. В среднем там где-то ошибка была 2,5-3 минуты, но индивидуальные измерения, минута – это... Все, лучше не придумаешь. Это разрешение идеального человеческого глаза. Ну и понятно было, что он разочаровался в теории Коперника, этого самого, как его, грека, Птолемея, да. И ясно было, что надо что-то новое придумывать. Потом политика изменилась, ему перестали давать деньги короли, и вообще вышвырнули его с этого острова, он попал в немилость. Переехал в то, что теперь называется Чехословакия, в Прагу, и продолжал свою работу, но старенький уже был. У него накопилось за 25, по-моему, лет огромный массив наблюдений, и Тихо Браги пытался какую-то новую систему придумать, чтобы описывать движение планет, которые он с гигантской точностью наблюдал. Ну и придумал. По-моему, даже тогда его коллеги и современники смеялись над этой его историей. С одной стороны, он понимал, что геоцентризм птолемеевский – это уже никуда не годится. С другой стороны, он, конечно, знал про работу Коперника, но понимал, что тут с церковью будут проблемы. Библии не соответствует. И вот что он придумал. Земля в центре неподвижна. Между прочим, для этого у него были наблюдательные основания. Он рассуждал так. Если Земля движется по орбите, а мы окружены сферой неподвижных звезд, а это, в общем, в каждой системе присутствует, то должен быть годичный параллакс у звезд. Ну, наблюдатель туда-сюда, значит, звезды должны смещаться. А его нет. На уровне одной угловой минуты, а его и правда нет. На уровне секунды его даже нет. Вот. Так что он честно сказал, я не вижу параллакса годичного, значит, либо звезды дико далеко, а что же они-то светятся, либо они не очень далеко, значит, они твердо закреплены на сфере неподвижных звезд, а Земля твердо стоит в центре этой сферы. Но, однако, надо было как-то соответствовать Копернику. Вот тогда он Солнце запустил вокруг Земли, а все остальные планеты вокруг Солнца. Эклектика. То есть он две несовместимых пытался идеи в своей этой системе. Ну, конечно, это ерунда была, все это понимали. Но как-то надо было решать проблему. Вот это иллюстрация из работы самого Тихо Браги. Да, тут все, Земля, Луна и Солнце, а вокруг Солнца все планеты бегают. Ну, так это красиво сегодня рисуют. Это, конечно, ерунда. Достаточно вынуть гвоздик из Земли и забить его в Солнце, и все становится на свои места. Гелиоцентрическая система Коперника. Но Тихо Браги вот хотел, так сказать, не ссориться с церковью и соответствовать своим наблюдениям, что нет параллакса звезд, значит, Земля стоит неподвижно. И вот выдумал такую странную, неработоспособную систему. Дальше он уже состарился, он был больной и понимал, что с его математическими познаниями он ничего больше не сделает. Он пригласил молодого математика немецкого Кеплера поработать над массивом собранных им наблюдений. Пригласил туда, в Прагу, где он сам жил последние годы, и умер. И у Кеплера остался архив наблюдений Тихо Браги. Надо было с этим что-то делать. А кто же из марксистов? По-моему, Маркс. А, сам Маркс писал, что когда ему очень трудно в жизни приходится, он вспоминает судьбу Кеплера, и сразу становится легче жить. Вот кто читал жизнеописание Кеплера, тот уже никакие жизненные невзгоды не сочтет особенно тяжелыми. Крайне тяжелая жизнь была, просто невероятно. Сплошные неприятности. И тем не менее человек работал и очень эффективно. И он, перебрав разные-разные возможности, то есть геометрические фигуры для описания орбит планет, в конце концов пришел к эллипсам. А эллипс по тем временам очень неприятная вещь. Там простой математики нет. Надо вот как-то исхитряться, потому что это не окружность. Там синусы, косинусы уже не работают. И он, описав орбиты планет эллиптическими кривыми, довольно неплохо подогнал наблюдаемые движения планет под математику. Давайте посмотрим. Сегодня мы уже говорим о том, что любая орбита небесного тела, движущегося под действием гравитации какого-то центрального тела, описывается коническими сечениями. Это еще Ньютон нам завещал. И обычно вот такие иллюстрации нам в книжках предъявляют. Есть сечение, которое дает эллипс, есть сечение, которое плоскость сечения параллельно образующей конуса, и тогда мы получаем какую фигуру? Параболу. А если еще сильнее наклонить, то гиперболу. Тогда уже плоскость через оба, конус это всегда двухполосная фигура, через обе полости проходит, и мы получаем две гиперболы. Фактически парабола это несуществующая, ну, такая вот граница между эллипсом и гиперболой. Это, как сказать, множество нулевой мощности. То есть либо гиперболы, либо эллипсы. Эллипсы замкнутые, гиперболы разомкнутые. Ну, параболы как граница между ними. А скажите, другие варианты движения одного тела под действием, ну, под действием притяжения к другому, на конусе же, на конических сечениях мы можем получить? Вот обычно в учебниках ограничиваются этими тремя. А есть еще какие-то варианты движения, которые тоже можно получить с помощью сечений конуса. Угу. Прямая как получает? А вот, собственно, она и есть прямая, да. Прямо по образующей провести плоскость, вот у нас прямая. То есть точка просто падает на тяготеющий центр, да, по прямой, по радиусу. Да, такой вариант возможен. Это, конечно, будет орбита такая, не бесконечно протяженная, а упала и все. Но такой вариант. А еще? Как? Ну вот, это есть у нас гипербола. Ну, фактически тоже две гиперболы мы получим. Только они будут стыковаться, да, в этой точке. А? Точка. А точка получается где? Когда плоскость проходит вот так вот, да? А разве точка может быть решением этой задачи? Конечно. Тело упало и остановилось на тяготеющем центре. И совпало с ним, да? И дальше никуда не движется. Точка. То есть вот эти сечения тоже работоспособны. Почему-то их никогда в учебники не приводят. На самом деле это вполне интересный. Ну, особенно интересно, конечно, радиальное падение на центр тяготения. Ну и точка, в конце концов, тоже есть, есть решение. Ну, как рисовать эллипс, вы знаете. Это для школьников, конечно, иллюстрация. А какое свойство эллипса при этом используется? Вот замкнутая петля ниточная, и вы карандашом ее натягиваете и получаете эллипс. Какое свойство эллипса при этом используется, когда вы такой метод его рисования применяете? Да, сумма расстояний, да. Эта длина, она константа, а сумма вот этих вот двух длин, она, конечно, всегда постоянна, и это свойство используется. А это фокусы. И чем дальше расстояние между ними, тем более сжатый эллипс. Ну, математически его можно описывать в разных, либо в полярной системе координат, либо в прямоугольной декартовой системе. И прямоугольный декартовый – это фактически уравнение окружности, но только по одному направлению масштаб изменен, и тогда у вас получается уравнение эллипса. Ну, вы все знаете, большая полуось, малая полуось, центр, фокусы, ну и так далее. Эксцентриситет, да, отношение, расстояние от центра до фокуса к полной длине большой полуоси. У эллипса есть еще и оптическое свойство. Собственно, оно вытекает из геометрического свойства и принципа Ферма. Принцип минимального времени распространения света. Ну или максимального, в общем, одно из двух. Если провести плоскость касательную к эллипсу и сделать ее зеркальной, то луч, выпущенный из одного фокуса, отразится и попадет в другой. Между прочим, очень полезное свойство. Его часто очень используют и в оптике, когда делают некоторые зеркальные системы, даже в телескопах некоторые зеркальные системы эллиптической формы. А еще знаете где? В водородной бомбе. Оказывается, идея водородной бомбы, первой, была основана на вот этом вот свойстве эллипса. Вот тут вот взрывалась атомная бомба, и ее лучи, ну, рентгеновские лучи, концентрировались в противоположной точке. То есть вот люди знали, что эллипс позволяет это сделать. И там очень высокая температура получалась, и термоядерная реакция начиналась. В общем, эллипс интересный. Ну, только эллипсоид, конечно, не плоский эллипс, а эллипсоид. А Кеплер же почти одновременно открыл второй закон движения планет. Второй закон говорит о том, с какой скоростью в каждой точке эллиптической орбиты перемещается планета. Ну, вот обычно, ну, первый закон, понятно, Солнце в фокусе, второй фокус такой пустой, первый. А второй закон, прямая между Солнцем и планетой, обычно ее называют радиус-вектор. Радиус-вектор заметает площади пропорционально времени. Но вот слово «заметает» как-то лучшего мы не придумали. Говорят, покрывает иногда, да? А как-то вот я привык к заметает, так как на веник похоже вообще. Вот заметаешь пыль под стол, там, вот как, примерно так и этот радиосвектор. Ну, современный физик понимает, что это за свойство, это сохранение момента импульса, но тогда это просто было такое геометрическое, эмпирически обнаруженное свойство, и Кеплер его опубликовал. А потом он еще лет, наверное, 15 работал над этим делом. Оба эти свойства выясняются при исследовании одной орбиты. Ну, это был Марс, конечно. Для Кеплера Марс послужил основой. У Марса эксцентриситет большой. Ясно было, что это эллипс и движение очень быстрое, угловое. А вот третий закон Кеплера, он был сложнее, потому что надо было сравнивать движение двух разных планет. Ну вот описывает, да, тут еще взял такую картинку, где не заметает, а описывает, не знаю, что лучше. За равные промежутки времени равные площади. Ну, фактически скорость на расстоянии. Немножко отвлечемся. Так, время еще есть. Отвлечемся на Землю. Земля тоже движется по эллиптической орбите, как и любая другая планета. Мы знаем причину смены сезонов. Некоторые люди думают, что главной причиной является именно эллиптическая форма орбиты. Ну, на самом деле это не так, хотя какой-то вклад эллиптичности орбиты дает смену температурного режима. Ну, сколько тут? Порядка там, 2%, да? Ну да, примерно на 2% меняется расстояние Земли от Солнца, значит, поток тепла, если на 2% меняется расстояние, поток солнечного тепла на сколько меняется? Разложение в ряд. Очень полезная штука. А? На 4%. Конечно, первый член разложения, это, значит, из квадрата, двойка. С рядами научить работать в уме очень полезно. А вот, на 4%, ну, 4% это не так много, да? Но вот посмотрите, какое сочетание двух независимых движений Земли. Очень интересное сочетание. Одно связано с наклоном оси, второе связано с эллиптичностью орбиты. Они совершенно отдельные друг от друга, но они почти совпадают. А в Офелии, то есть наиболее далекой от Солнца точке, Земля в начале июля. А буквально неделю тому назад, в конце июня, она проходит положение солнцестояния, то есть ось Земли максимально наклонена в сторону Солнца. Почти совпадают. То есть у нас лето в северном полушарии, но в то же время мы далеко от Солнца. Почти в один и тот же день. Ну, буквально там чуть-чуть не совпадает. То же самое зимой. У нас зима, но мы максимально близко к Солнцу. Это как-то сглаживает колебания температуры в северном полушарии Земли. Кстати говоря, насчет названий солнцестояние. А почему я не написал зимнее, летнее, вот так вот? А потому что, да, в последнее время вот какая-то странная политкорректность стала требоваться. Австралийцы говорят, а почему зимнее? У нас в декабре летнее солнцестояние, а вы говорите зимнее, в учебниках пишете. В результате стали аккуратно писать декабрьское солнцестояние, июньское солнцестояние, чтобы не обижать жителей Австралии и там, Южной Америки. Вот не знаю. Ну, может быть, оно и правильно, да. Зачем их обижать? У них и карта географическая, вот так вот повернута, южным полюсом наверх. Видели такие карты, да? Зачем это надо? Не знаю. Ну вот, ладно. Ну, теперь мы вот в учебниках тоже пишем не летнее и зимнее, а декабрьское и июньское. Против этого тоже неплохо, хорошо. Вот. А будет ли сохраняться это идиллическое соотношение всегда? Вот в нашу эпоху оно замечательно, полезно для нас, жителей северного полушария. Очевидно, оно ненадолго. Помните? Прецессия оси вращения Земли. Орбита Земли почти не меняется. А вот направление оси меняется, и оно меняется так, что через 13 примерно тысяч лет будет все как раз наоборот. ну, куда? Вернемся сюда. А будет в июне. Ну, нет, июнем мы по-прежнему будем называть летние месяцы. Правильно?